0: просто держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия, Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига 5 августа. ФРГ прекращает работу российского генконсульства в Бонне и закрывает русский дом в Берлине. Также ужесточается контроль при въезде россиян в Германию, при этом никаких доказательств не предъявлено. Москва даст ответ на все антироссийские решения Германии, заявили в российском медиа. АЗС теперь могут продавать бензин Евро-2. Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов на заправках. Ранее НПЗ уже поставляли такие марки бензина и дизеля. По прямым контрактам теперь Евро-2, 3 и 4 станут доступны в рознице. Что это даст и чем грозит? С 1 ноября россияне должны будут оформлять электронное разрешение для посещения Казахстана за 72 часа до прилета самолетом, сообщает РИА Новости. Затем требования распространят и на другие виды транспорта. Получение документов пока бесплатно, но вопрос стоимости уже обсуждается. Чем связаны такие перемены и на что повлияют? Подробности на Бизнес FM. Власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига, при этом доказательств представлено не было. Глава немецкого МВД Александр Добринт сослался на результаты расследования и данные немецких спецслужб, не раскрыв подробности. Также он заявил, что этот инцидент в Лейпциге похож на другие, цитата, гибридные операции, которые якобы проводит Россия. Напомню, в ночь на 5 августа в международном грузовом аэропорту Лейпциг-Галле рядом со взлетной полосой, на которой находился украинский транспортный самолет, обнаружили беспилотник. Немецкие СМИ ранее утверждали, что на нем было около 800 граммов взрывчатки, но она не сработала. Позже, 14 августа, был обнаружен еще один беспилотник, а на следующий день на том же месте нашли около 50 граммов взрывчатки. Обвинив Россию в атаке, Германия заявила, что прекращает работу генконсульства России в Бонне с 18 сентября и закрывает русский дом в Берлине. Также в немецкий МИД был вызван посол на России в Германии Сергей Нечаев, сообщил глава министерства Йохан Вадефуль. Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
3: Пока реальных доказательств, к сожалению, мы не видели. Были только устные обвинения, но возможно, что мы в ближайшее время, там неделя-две, увидим какие-то конкретные доказательства, либо собранный какой-то компромат, либо прочее-прочее. Но на данный момент просто только устное обвинение. Не были арестованы никто, поэтому сложно сказать вообще, как это будет все развиваться. Единственное, что мы четко понимаем, что правительство Германии пошло на крайний шаг. Мы, конечно, русскоязычные журналисты, немецкие, то есть мы не ожидали, что это будет происходить. По факту закрытие последнего генконсульства в Бонне и закрытие русского дома это прекращает все возможные проекты, сотрудничество и прочее. Для меня просто непонятно, как вот посольство Германии в Москве, оно же проводит разные проекты через Гёте-институт, когда молодые специалисты, молодые студенты на территории Германии учатся. Буквально, наверное, месяц тому назад я видел сам на телеграм-канале посольства Германии в Москве, вот они приглашали граждан России, молодых ребят, которые бы хотели бы учиться в Германии. Мне теперь вот эти проекты, понятно, что они все, скорее всего, закроются, и начнется глобальное давление, да, то есть на граждан России, проживающих либо постоянно, либо временно в Германии. Я, насколько знаю, в русском доме проходили кинопоказы, то есть фильмов на русском, на немецком языке, и там очень много, там же много всяких залов есть, и больших, и малых, да, и в основном все люди использовали вот как кинотеатры, как выставки российских художников, ну, то есть там больше всего выставочные комплексы, да, вот геополитика по отношению к России на территории Германии в лице главы МИДа и главы МВД очень кардинально изменилась. Закрытие двух учреждений главных, да, то есть это, по сути, ну, сообщать посольству, что вот давайте, так скажем, ну, вы тоже потихонечку собираетесь.
2: Александр Бойко, главред журнала «Берлинский телеграф». А помимо всего прочего, Германия планирует ужесточить контроль при въезде для российских граждан и расширить список индивидуальных санкций. В Российском министерстве иностранных дел заявили, что Москва даст ответ на антироссийские решения Германии. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Берлин не предоставил никаких доказательств причастности России и пошел на обострение отношений под надуманным предлогом. АЗС теперь могут продавать бензин Евро-2. Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов на заправках. Ранее НПЗ поставляли соответствующие марки бензина и дизеля по прямым контрактам. Теперь евро 2, 3 и 4 станут доступны в рознице. Михаил Задорожный продолжит.
0: Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа уже вовсю торгует бензином 2-го и 4-го классов. Однако до независимых АЗС такое топливо, похоже, еще не дошло. Когда дойдет, заправки, по идее, должны сообщать покупателям в доступной форме о продаже такого топлива. Но пока этого бензина нет. Информировать не о чем, рассказала Бизнес ФМ управляющий партнер сети АЗС GP Вымпел в городе Саратове Екатерина Савкина.
4: Пока мне предложение о приобретении этого топлива не поступало. Мы не торгуем. Поэтому, соответственно, не о чем информировать клиентов, потому что этого товара до нас еще не дошло, даже в предложениях. Единственный вид топлива, который сегодня мы продаем, это дизельное топливо. Те объемы, которые мы контрактовали на бирже, они пусть с задержками, но потихонечку выходят. С ним попроще. И пока вот все, что к нам приходило, было евро 5. Ситуация тяжелая, потому что у нас есть, естественно, затраты, которые надо чем-то перекрывать. И в ближайшие, скажем, месяцы я не вижу, что будет существенное какое-то улучшение ситуации.
0: Некоторые АЗС вообще не собираются покупать бензин ниже евро 5, продолжает руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
5: Евро 2, 3 и 4 нам в продаже не поступало, но и мы стараемся не думать о евро 2, 3 и 4, потому что это будет большие проблемы у китайского автопрома. Закупать 100% не будем. Причем, если он даже будет появляться на бирже, не думаю, что многие согласятся с тем, чтобы это покупать.
6: Что касается импортного бензина, закупали вы его, не закупали?
5: Импортный бензин, это, конечно, прекрасно. В основном то, что, например, приходит теплоходами, еще непонятно, что за качество приходит из Индии. Они там сами не могут определиться. Серый с метанолом, этанолом, бензолом и так далее. А вот то, что грузится на бирже в Беларуси, класс 5, то этот бензин очень хороший.
0: Если бензин 2-4 класса все-таки доберется до заправок, то намного больше шансов найти такое топливо именно на независимых АЗС, потому что они покупают бензин на бирже, собственного производства у них нет, а крупные нефтяные компании не заинтересованы в том, чтобы торговать на бирже топливом Евро-5, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
7: Безусловно, для них приоритетом является снабжение собственных сетей АЗС и второе – выполнение рекомендаций правительства по адресным поставкам конкретным потребителям, аграриям, госорганам и прочее. Их будут в приоритетном порядке снабжать Евро-5. Поэтому, да, на биржу Винки постараются выпустить как можно больше бензинов пониженных классов. Мне кажется, что больше, чем треть от общего объема биржевых торгов на бирже эти бензины не займут. Существует же еще и как бы сторона спроса. Потребители, естественно, в большинстве своем не заинтересованы в покупке такого бензина и будут стараться по максимуму покупать Евро-5, соответственно, спрос будет на него.
0: Что касается биржевых торгов, то, например, в первый день осени на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже было куплено только две партии бензина АИ-92 и Евро-2. Объемы совсем небольшие, в общей сложности 240 тонн. Цена 71 тысяча рублей за тонну. Примерно на 4 тысячи меньше, чем 92-й бензин Евро-5. Но в рознице эта разница будет почти незаметна. Так считает нефтетрейдер, управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
8: В целом в опте дешевле, да, из-за появления этого бензина на вторичном, внебиржевом рынке мы видим уже такую существенную коррекцию, да, то есть от моментов начала июля, когда стоимость бензина доходила там до 150 тысяч за тонну, цены серьезно скорректировались, и на прошлой неделе вот предложение по бензину второго класса было в районе 90 тысяч за тонну. При этом стоит оговориться, что если переводить в розницу, это все равно получается цена выше, чем вот эти цены на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний. Поэтому как такового изменения серьезного потребителя сразу может не увидеть. Но в первую очередь эта мера направлена не на снижение розничных цен, а на снижение таких панических покупок, на борьбу с дефицитом, на насыщение рынка.
0: Что касается дизтоплива 2-4 классов, то его теперь тоже можно продавать на заправках. Но ситуация с дизелем сейчас намного лучше, чем с бензином. На все той же Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже пока вообще нет предложения дизеля Евро 2, 3 и 4. Все, что продается на торгах, исключительно Евро 5. Владельцы дизельных машин могут пока не волноваться. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Трагедия у храма святых жен Мироносицы в Москве. Прихожанин начал вести себя неадекватно и стал бросаться на людей. После того, как на место приехала скорая, он напал на медиков. Фельдшера получила серьезные травмы, а нападавшего в итоге застрелил из травматического пистолета свидетель происходящего. И некоторые юристы превентивно заступились за стрелявшего. Иван Медведев подробнее.
9: В сети уже опубликовано видео. В кадре мужчина нападает на сотрудников скорой помощи. Бьет их кулаками, роняет на землю, бьет ногами, а потом хватает лопату и наотмашь наносит несколько ударов по телу и по голове одного из медиков. После этого на помощь докторам прибегают очевидцы и пытаются обезвредить нападавшего. Момент стрельбы в кадр не попал. Из многочисленных публикаций СМИ следует, что от ударов лопатой сильно пострадала фельдшер скорой. По некоторым данным, девушку госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Нападавшим же оказался 29-летний прихожанин этого же храма. Сначала он просто вел себя агрессивно, бросал камни, приставал к людям и портил церковный инвентарь. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Видимо, поэтому на место вызвали именно скорую. Ну а потом он напал на медиков. Кто именно застрелил дебошира, пока точно неизвестно. По одним данным, это был случайный прохожий, по другим – тоже прихожанин храма. Известно лишь, что травматическим оружием он владел законно и имел лицензию. Случаи летальных исходов от применения травматического оружия хоть и не частые, но не единичные, говорит создатель сайта «Современное стрелковое оружие», историк оружия Максим Попенкер.
10: Ну, например, да, есть висок. Если висок с тяжелым предметом, тоже можно попасть, скажем, в шею, в крупные сосуды. Да, рядом находится сонная артерия, разорвалась артерия, человек истек кровью. Может быть, куда-то вот в голову у человека внутри произошел, были слабые сосуды, скажем, больные, человек, кровоизлияние в мозг, смерть. То есть вариантов причинить человеку смерть очень много, даже неумышленно.
9: И точно такие же травмы можно нанести человеку той же лопатой. Но здесь был травматический пистолет. И явно будет разбирательство об обоснованности его применения. Некоторые медийно известные юристы уже написали посты в соцсетях в защиту стрелявшего. Но практика по подобным делам весьма неоднозначна, напоминает адвокат Александр Забейда.
11: Верховный суд прямо говорит, что причиненный вред может оказаться больше предотвращенного, и само по себе это повышением не является. То есть обороняющийся не обязан ни убегать, ни ждать полицию. Но так работает только на бумаге и в Верховном суде, и там, впрочем, не всегда. То есть Верховный суд говорит прямо, что доказывать должно обвинение, а все сомнения толкуются в пользу защищавшегося. Но нижестоящие суды раз за разом не учитывают обстановку нападения, где имеет место быть и такие факторы, как внезапность, число нападавших, чем именно они орудовали. И тогда правомерная оборона на первой инстанции часто превращается в превышение пределов, и то не всегда. Иногда квалификация может остаться такой, которой ее предлагает следователь, то есть, например, как умышленное убийство.
9: По словам юриста, одним из решающих факторов здесь будет время применения оружия. Грубо говоря, был ли произведен выстрел, первый или последующие, до того, как нападение было предотвращено, или в том числе и после. А этого, по крайней мере, на уже опубликованных кадрах с места трагедии не видно. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В царствование Николая I Россия стала первой в мире страной, где официально ходили платиновые деньги. В 1828 году из платины, добываемой на Урале, начали чеканить 3-рублевые монеты весом чуть больше 10 граммов. В последующие два года были выпущены в обращение платиновые монеты достоинством 6 и 12 рублей, весом, соответственно, вдвое и вчетверо тяжелее 3-рублевки. Объявленная стоимость платиновых рублей была намного выше тогдашней стоимости самого металла. И тем не менее, опасаясь подделок и контрабандного завоза платины, в 1845 году чеканку драгоценных монет прекратили. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новый Новости экономики.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Добыча рыбы в Камчатском крае по итогам года ожидается на уровне 55 тысяч тонн. Это в 5 раз меньше показателя прошлого года и в 2,5 раза ниже плана, сообщил губернатор Владимир Солодов. В свою очередь, руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил Интерфаксу, что слабая лососевая путина этого года привела к существенному росту цен на эту рыбу, особенно в оптовом звене. Партия мороженой «Горбуша» в Владивостоке предлагается по цене от 800 рублей за килограмм. Две недели назад цена составляла 460 рублей. Суда класса «Река» и «Река-море» требуют обновления в первую очередь, сообщил в интервью ТАСС первый вице-премьер Денис Мантуров. За следующие 10 лет планируется обновить около 500 таких судов. По словам первого вице-премьера, производственных мощностей российских заводов для этого достаточно, но есть условия строительства судов, нужно вести большими сериями по однотипным проектам. Международный мультимодальный логистический комплекс «Забайкальск», который станет новым сухопутным энергетическим коридором между Россией и Китаем, создадут в Забайкальском крае. В проект планируется вложить не менее 10 миллиардов рублей, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Документ подписан на полях Восточного экономического форума. РЖД запустили оплату билетов на пригородные поезда цифровым рублем. Таким способом пассажиры могут расплатиться в стационарных и переносных кассах, в терминалах самообслуживания, в мобильных приложениях, а также через чат-бот в мессенджере МАКС. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Вы слушаете бизнес-фм, у микрофона Алексей Пантелеев. Дорогой алкоголь и непьющие зумеры. Почему в России сокращается число баров? В Москве, по данным «2GIS», за год закрылся каждый седьмой. В других мегаполисах динамика разнонаправленная. «Бизнес-ФМ» провел опрос владельцев баров из разных регионов. Как они объясняют происходящее, подробнее Наталья Шашина.
13: Общее число баров в России за год сократилось на 6%, пишут ведомости со ссылкой на подсчеты 2GIS. Например, в Омске сокращение на 7%, в Краснодаре на 10%. По наблюдениям владельца краснодарского бара «Большая рыба» Антона, в его городе больше пострадал дорогой сегмент. В отличие от Москвы и Петербурга, здесь не так много людей, готовых платить по 10-15 тысяч рублей за бутылку. А многие бары, несмотря на красивые бизнес-планы, на самом деле работали в ноль. У заведений с ценником чуть ниже среднего все стабильнее, рассказывает Антон.
14: Конечно, вопрос цены. Потому что, как бы нам ни хотелось, но очень сильно импортный алкоголь поднялся в цене. Весь, а он, в принципе, у нас по большей части всегда был импортный. Я говорю про крепкие там виски, ромы, коньяки. Естественно, нам для того, чтобы выживать, тоже нужно ставить свою наценку. И это становится довольно-таки небюджетным, скажем так, делом. Раньше поход в бар или в ресторан, это все-таки, наверное, года 2-3 назад еще было обыденностью. То сейчас это, наверное, все-таки история как будто как праздник, что ли. А вопрос спорта, например, у нас в баре транслируют футбол. Ну, после того, как исключили наши команды из всех еврокубков и прочего, то интерес на самом деле к футболу очень сильно упал.
13: В Москве количество баров сократилось на 14%. Среди громких закрытий с начала года «Дорогая, я перезвоню», «Мумий-тролль-бар», «Пауэрхаус». Правда, и рынок здесь перенасыщен, считается владелец московского бара «Санта-Муэрте» и директор по развитию петербургского бара «Сплетни» Глеб Докучаев. Он уверен, закрываются те, у кого нет уникальной концепции. И сам 2 месяца назад открыл бар с мексиканской кухней, напитками и ежедневно иммерсивными шоу. Но есть и такой фактор. Молодежь меньше пьет, говорит он.
15: Наверное, молодое поколение, так называемые зумеры, если там, не знаю, мне 3-4 года, и для меня отличный отпуск, это приезжать где-нибудь в спа с бокальчиком вина, то они уже не так сильно употребляют алкоголь, у них там какие-то другие увлечения. В принципе, там меньше интересен какие-то тусовки, меньше интересен какой-то секс. То есть, опять же, ну, бары ходят в том числе познакомиться, но они, как бы, менее, мне кажется, сексуализированы, чем более взрослое поколение. Поэтому подрастающее поколение чаще выбирает какие-то другие активности.
13: В некоторых городах динамика другая, и число баров выросло. В Челябинске на 8%, в Нижнем Новгороде на 5%, в Казани на 4%, в Перми на 3%. Поэтому эксперты называют происходящее скорее ротацией. А владельцы баров говорят, процитирую, «Настало время поджаться и переосмыслить все, что мы построили». Совладелец караоке-бара «Говорящий слон» в Калуге Антон Алешин рассказывает, он и сам думает, считает, что надо делать ремонт, менять маркетинг и трансформировать бизнес. Вот что, по его словам, сейчас влияет на экономику баров.
16: МДС, который появился в общепитии, стали следить за дроблением бизнеса, много очень проверок стало со стороны Роспотребнадзора, плюс вот ЕГАИС, честный знак. Эти факторы, эти новые расходы появившиеся, они сильно, конечно, стали влиять на экономику бизнеса. Маржа сокращается, предприниматель меньше зарабатывает. Вот если у тебя была компания, была какая-то империя, либо у тебя были какие-то классные проекты, которые были мощными, и они любой кризис переживают. Если у тебя была там одна там какая-то точка общепита слабая, и она там когда-то взорвалась в свое время, а теперь и деньги кончились, и долги перед поставщиками, и постоянный кассовый разрыв, то тогда тебе будет тяжело, плюс вот эти новые расходы, ты уйдешь с этого рынка. Либо сам будешь бегать, таскать товар, принимать его, обслуживать гостей, быть маркетологом, психологом, игрушечным водителем, директором, финансовым, конечно, бухгалтером основное.
13: Есть мнение, что бары конкурируют уже не друг с другом, а с домашним отдыхом. Но, как уверены сами владельцы, дом может выиграть у обычного бара, но хорошему все-таки проиграет. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
17: Въезд в Казахстан пока будет бесплатным. Россияне должны будут оформлять электронные разрешения для въезда в Казахстан. Об этом РИА Новости сообщил оператор казахстанской цифровой платформы КАЗ-ИТА. С 1 ноября разрешения на въезд должны будут получать все иностранцы, которые прибывают в Казахстан самолетами. Постепенно требования распространяют и для других видов транспорта. Это касается граждан всех стран, с кем у Казахстана безвизовый режим, в том числе и россиян. Получение документа пока бесплатно, но вопрос стоимости уже находится на согласовании. Валерий Убадоев продолжит.
18: Процесс получения электронного разрешения на въезд в Казахстан, как убедилась редакция Business FM, не занимает дольше нескольких минут. В специальном приложении КАЗ-ИТА нужно предоставить контактные данные, фотографии российского паспорта, пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также необходимо сообщить даты посещения Казахстана и номер рейса, если планируете попасть в республику самолетом. Причем, если заявителю меньше 18 лет или больше 65, то ему такое разрешение не требуется. В ходе заполнения анкеты еще нужно ответить на несколько вопросов. Например, планируете ли вы перевозить животных, растения, оружие, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов. Это электронное разрешение нужно оформлять как минимум за 72 часа до поездки. И формально на заявку может прийти и отказ, если заявитель не соответствует каким-либо требованиям. То есть этот документ визой не является, но по сути выполняет похожую функцию. Комментирует гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
19: Здесь важно понимать другое. Даже если технически процедура простая, она все равно меняет саму логику поездки. Раньше можно было купить билет за день до вылета и улететь. Теперь нужно налаживать 72 часа на оформление дополнительного документа, без которого вас просто не посадят в самолет. И главный, конечно, вопрос, ударит ли это все по турпотоку. Я уверен, что не сильно, и нужно понимать, что в целом Казахстан не закрывается. Для государств это в целом некий контроль, для пассажира дополнительная процедура, не более того.
18: На данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому сейчас предъявлять разрешение на границе не обязательно. Но с 1 ноября документ будут обязаны получать все иностранные граждане, которые прибывают в республику самолетами. С 15 ноября документ нужно предъявлять въезжающим в Казахстан на авто через границы со странами вне ЕАЭС. С 30 ноября через границы со странами, входящими в ЕАЭС. А с 15 декабря получение разрешения станет обязательным для пассажиров поездов и прибывающих через морские порты. Этот документ будет действовать 180 дней, и его можно будет использовать для нескольких поездок. Важно, что разрешение на въезд не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, а также водители грузовиков и автобусов для международных перевозок. Поэтому торговля не пострадает. Скорее всего, Казахстан таким образом планирует пополнять бюджет, считает независимый эксперт по логистике Кирилл Латинский.
20: Водители грузовиков попали в категорию исключения, поэтому на водителях это никоим образом не скажется. Соответственно, на логистике это никак отразиться не должно. Тут речь идет как раз-таки именно о туристических потоках и не более того. А вот именно водители больших грузов, к ним таких требований нет, и они абсолютно по-прежнему смогут пересекать границу без получения подобного электронного разрешения. А ключевая цель — это, судя по всему, власти Казахстана собирают средства таким образом.
18: Как отмечают эксперты, сейчас сейчас все границы активно цифровизируются, и это касается не только Казахстана. Например, в России продолжается эксперимент с регистрацией иностранцев в приложении RU-ID. Но эта мера не обязательная. Апробация новых правил въезда в Россию продолжается до 31 декабря 2027 года. Казахстану электронное разрешение на въезд нужно для подробного подсчета прибывающих в республику граждан, говорит гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
3: У нас этот год был объявлен годом цифровизации, и все то, что сейчас мы можем оцифровать, мы оцифровываем для того, чтобы мы отслеживали поток миграции. Это ни в коем случае не говорит о том, что будут введены какие-то затруднительные барьеры для многих, которые хотят пересечь нашу страну либо транзитом, либо там остаться на какой-то определенный срок. Но наши власти решили сделать именно так, для того, чтобы был определенный подсчет этого всего, и чтобы мы потом сами понимали, как это выражается в цифрах.
18: Однако к такому объяснению все равно есть вопросы, так как пересечение границ так или иначе контролируется. Следовательно, учет ведется. Цена на оформление электронного разрешения на въезд в Казахстан будет одинаковой для граждан всех государств. Вопрос стоимости сейчас находится на согласовании, сообщили РИА Новости в КАЗ-ИТА. Но на данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому оформление документа пока бесплатно. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
21: Продолжительность жизни.
22: Сладкое – отличный способ быстро взбодриться. Глюкоза поступает в кровь, мозг получает доступное топливо и на какое-то время усталость отступает. Но уже буквально через час после прилива сил появляется сонливость и желание срочно съесть что-нибудь еще.
21: Журналист Алена Копылова.
22: После еды углеводы расщепляются до глюкозы, одного из главных источников энергии для организма. Чем быстрее продукт переваривается, тем быстрее глюкоза поступает в кровь. В ответ поджелудочная железа выделяет инсулин. Он помогает клеткам забирать глюкозу из крови и использовать ее. В этот момент после большого количества быстро усваиваемых углеводов уровень глюкозы может упасть довольно резко. Иногда он даже временно опускается ниже исходного значения. Такое падение дает ощущение усталости и чувство голода. Неприятное ощущение связано с быстрым изменением обменных сигналов после еды, а не с настоящим энергетическим обнулением. Происходит такое далеко не после любого углеводного продукта. Если вместе с углеводами в пище есть клетчатка, белок и жир, пища переваривается медленнее, а глюкоза поступает в кровь более плавно. Поэтому цельный фрукт и сладкий напиток с сопоставимым количеством сахаров могут дать совершенно разные кривые глюкозы. Есть и индивидуальные различия. Один и тот же продукт у разных людей вызывает разные подъемы сахара. На реакцию влияют состав еды, физическая активность, время суток и особенности обмена веществ.
21: Продолжительность жизни на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
23: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Проблема Нагорного Карабаха серьезно повлияла на отношения России и Армении. Об этом заявил Владимир Путин. Он напомнил, что армянское руководство признало Карабах частью Азербайджана, после чего позиция Москвы по этому вопросу изменилась. Путин заявил, что Россия и Армения должны спокойно продолжать диалог и развивать экономическое сотрудничество. Путин также сказал, что российская военная база в Гюмри может покинуть Армению, если власти страны сочтут ее ненужной. Украина до начала российских ударов по ее инфраструктуре получала около 3 миллиардов долларов в месяц от экспорта продовольствия. Об этом заявил Владимир Путин. По словам президента, заключенная в 2022 году зерновая сделка не обеспечила заявленных целей. Путин утверждает, что лишь около 0,2% украинской сельхозпродукции по этой схеме поступила в страны третьего мира, а основная часть – в Европу. Шанхайская организация сотрудничества должна расширяться постепенно, не превращаясь в аморфную структуру. Об этом заявил Владимир Путин. Президент отметил, что сейчас в ШОС входят 10 государств. Еще 15 стран имеют различные статусы, включая наблюдателей и партнеров. По словам Путина, организация остается открытой для новых участников, но решения должны приниматься на основе консенсуса, без давления на государства. Он также отметил, что страны ШОС в совокупности производят около трети мирового ВВП. Новости на Бизнес ФМ каждый 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 10 кур навели переполох. Скорректировать постановление об учете сельскохозяйственных животных призвал председатель Госдумы Володин после волны саркастических роликов от птицеводов. Вице-премьер Патрушев поручил оценить ситуацию. Мы решили поговорить с теми, кто держит у себя на участке чуть больше 10 домашних птиц. Как оформить кошелек для цифрового рубля? Он стал доступен россиянам с 1 сентября. Эмитентом выступает Банк России, который обеспечивает его хранение. Чтобы им воспользоваться, нужно завести специальный кошелек с помощью мобильного приложения банка. Но, как оказалось, это может быть непросто. И с 1 сентября запрет на использование телефона во время уроков включили в порядок организации школьных занятий, но единой схемы нет. Где-то телефон собирают перед уроком, где-то достаточно просто убрать. Бизнес ФМ спросил родителей школьников, что изменилось и пытаются ли дети обходить запрет. Подробности на Бизнес ФМ. Американская армия осталась без руководства. Глава сухопутных войск США Дэн Дрискол подал президенту Трампу заявление об отставке, подтвердили в Белом доме. Причина его ухода не уточняется. Ожидает, что Дрискол покинет должность в ближайшие дни. Как отмечает издание Stars and Stripes, решение об отставке принято после нескольких месяцев напряженности в отношениях Дрискола с министром обороны Питом Хексетом. Дрискол считается близким другом вице-президента США Джейди Венса. После отставки Дрискола у сухопутных войск США не останется руководителя утвержденного Сената. Последние месяцы Хексет отправил в отставку нескольких генералов и адмиралов. Что там творится в Пентагоне, разбирался Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
5: Распространена версия отставки начальника сухопутных сил не сошлись характерами с министром. Она удобна. Однако ряд СМИ утверждает, что Дрискол доложил Белому дому, что глава Пентагона блокировал его усилия по повышению боеготовности армии. В частности, он продвигал идею отказа от дорогих программ. Вертолетов «Апачи», легкого танка «Буки», БПЛА «Грей Игл» из-за перенаправления средств на массовые дроны и средства борьбы с ними. Ему, говорят, даже прозвище присвоили «Дроновик». Всего после прихода Хексета отправлена в отставку более 20 высших офицеров. На 4 месяца заблокирован список из 34 офицеров, представленных к повышению. Якобы министр требовал вычеркнуть 2 афроамериканцев и 2 женщин, но Дрискол отказался, а вычеркнуть их сам министр обороны не может по закону. Наконец, Хексет, зная о дружеских отношениях Дрискола с вице-президентом Венсом, с которым они однокашники еще по Йелю, опасался, что тот может его подсидеть. Насколько обоснованы слухи, что в Пентагоне чуть ли не зреет бунт генералов, недовольных ходом войны с Ираном? Повод дала публикация 30 августа в газете Washington Post о том, что сразу 4 военачальника сообщили о проблемах с доступностью кораблей, авиации, личного состава и вооружения по всему миру. Это начальник военно-морских операций адмирал Кодл, командующий европейским командованием генерал Гринкевич, командующий Индо-Тихоокеанским командованием адмирал Папаро и командующий Южным командованием генерал Донован. Процедурно это, конечно, не мятеж и не отказ выполнять приказ, а что-то вроде записи «я не согласен, но исполню». В принципе, такие вещи носят рутинный характер. Собственно, и возражения были не против войны с Ираном как таковой и даже не против тактического хода кампании, а против бессрочной переброски сил из подведомственных регионов. Еще согласно апрельской оценке Центра стратегических и международных исследований, в войне с Ираном было израсходовано более 1000 перехватчиков «Патриот», это около половины запаса, свыше 200 ракет «Таат», порядка 2/3 и не менее 1000 «Томагавков», около трети, при том, что цикл производства одной такой до 2 лет. Серьезно повреждена база 5-го флота в Бахрейне. Часть логистики оттуда перевели на остров Диего-Гарсию. Ранее была заявлена стоимость войны свыше 37 миллиардов долларов, а Пентагон дополнительно запросил еще 67. А в проекте бюджета на следующий финансовый год аж рекордные 1,5 триллиона, прибавка более чем на 40%. Конгресс пока эти запросы тормозит. И в этот момент командующие докладывают, что иранская компания расходует запас прочности всех остальных направлений, включая оборону самих США. Кстати, если бы Хексет действительно был окружен одними подхалимами, то письменных возражений не появилось бы вовсе. В этом смысле система сработала на объективность оценки. А вот факт утечки в прессу говорит о том, что в ведомстве все же не все ладно. Впрочем, Трамп пока министра поддерживает. Однако, если Хексет подтвердит слухи о наличии у него президентских амбиций, а пресс-служба пока все отрицает, то у него могут начаться проблемы. Хотя бы потому, что Трамп пока ставит на Венса, как на своего преемника. Отразятся ли эти дрязги на решениях по Ирану? В краткосрочном плане нет. Точечные удары продолжаются и будут продолжены. Важнее, что экономическая цена растет. Это истощенные запасы ракет-перехватчиков и нефть примерно на четверть дороже довоенной и подорожавший бензин. Посему Вашингтон переносит акцент на экономическое давление. Блокада иранских портов, еще более жесткие вторичные санкции. Плюс объявленная на днях нефтяная сделка с Венесуэлой, как попытка сбить цены на бензин. В этой ситуации самый токсичный момент – это как раз утечка в прессу закрытого доклада. Судя по всему, преднамеренная. И это может спровоцировать громкое расследование, которое еще неизвестно, куда вырвет. Но пока Трампу надо как-то утрясти хотя бы какую-то сделку с Ираном до промежуточных выборов. Кстати, в ходе встречи с президентом Ирана на полях саммита ШОС Владимир Путин, выразив сожаление, что перемирие с США, которое Россия поддержала ранее, оказалось нестабильным и слишком хрупким, но воздержавшись от осуждения действий США, четко дал понять, на чьей стороне Москва. Выразив солидарность с иранским народом, а также восхищение его мужеством и стойкостью в борьбе за свои национальные интересы. И добавив, в этот тяжелый период мы пытаемся оказывать вам нужную помощь. Нужные товары мы вам поставляем. Накануне, в ходе встречи с главой российского Минфина Силуановым, его американский визави Бессент, курирующий в том числе антииранские санкции, возможно, хотел бы посмотреть на этот список нужных товаров. Но сейчас у нас не те отношения, чтобы были возможны такие сделки.
17: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Пранк, который вышел из-под контроля. После волны саркастических роликов о том, как птицеводы собирают своих кур в МФЦ или даже привозят туда живых пернатых, ситуацию пришлось комментировать на федеральном уровне. Мы решили поговорить с теми, кто держит у себя на участках чуть больше 10 кур, и выяснить, понимают ли они, чего на самом деле ждет от них государство. Иван Медведев подробнее.
0: Флешмоб спровоцировало постановление правительства от 2023 года, в котором говорится, что все, кто держит у себя больше 10 кур, уток, гусей или других домашних птиц с 1 сентября 26-го должны будут поставить их на учет. Иначе штраф. И люди стали снимать ролики, в которых иронизировали над этим требованием, объясняя курам, почему им придется ехать в МФЦ за документами. А некоторые реально привозили птиц в эти самые МФЦ, где тоже снимали потенциально вирусный контент. В итоге в МФЦ Кабардино-Балкарии официально сообщили, что не маркируют и не регистрируют птицу. Россельхознадзор выступил с разъяснениями о том, что речь идет о групповом учете, и что каждую курицу отдельно маркировать не нужно, что самих птиц никуда не надо везти, и что МФЦ этим вообще не занимаются. На самом деле, от птицеводов требуется просто передать в районную или городскую государственную ветеринарную службу данные по своим птицам. Количество, порода, возраст и так далее. А потом повесить на курятник табличку с уникальным номером этой группы птиц. Ну и уведомлять в дальнейшем ветеринаров, если птиц резко станет больше или меньше. Все остальное сделает ветслужба, внесет данные в систему и так далее. Это людям объяснили. Но судя по реакции птицеводов, они все равно так и не поняли, зачем это все, как это будет работать и будет ли. Жительница Саратовской области Эльвира о необходимости вести кур учет узнала от нас.
6: Куры такое дело, вот сейчас, которые взрослые у меня, они больше 2 лет не живут. Сегодня их столько, завтра их меньше. А цыплята тем более. Они, да, они дохнут, хоть убейся. Кур у меня штук 18 старых. Они болеют, их вовремя надо зарезать. А еще утки у меня есть, утки. 22 штуки у меня. Так я их должна резать, вот я сейчас начну их всех резать. Я их брала 1 июня, ну, приблизительно. Вот через... Они растут за 2,5 месяца, понимаешь, за 3. А зимой никто не оставляет, я их всех зарежу. А вот ставить на учет. Это кто будет фиксировать, делать нечего, что ли? Я ничего не буду делать, я буду ждать, ну, как вот, новшество, которое потом встанет на рельсы. Да или нет?
0: Необходимость постановки птиц на учет государство объясняет тем, что ветеринарным службам нужно быстрее выявлять очаги распространения болезней животных и оперативно купировать угрозу. Но многие люди в этих инициативах видят далеко не заботу. Поделилась с Бизнес-ФМ жительница Пензенской области Эльмира, держащая кур.
7: Знаете, как сразу, какое-то недоверие ко всему. Вот тут многие бабушки говорят, ой, наверное, поборы начнутся, наверное, налог на каждую курицу, нам говорят, легче их убрать совсем. Зачем вообще вот это все? Ну, вы слышали, помните, убой скота было, у людей недоверие.
0: Сергей из Коломны, у которого чуть меньше 100 разных птиц, понимает, почему государству нужен их учет. И к 1 сентября он подготовился заранее. Но и у Сергея есть вопросы.
8: Я всегда все делаю заранее. У нас на всех сетках висят номера, написано номер такой-то, гуси, номер такой-то, куры. Мне, в общем-то, это было делать несложно, но для кого-то это будет, может быть, сложность. Я вас уверяю, сейчас главное будет проблема, что ветврачи ничего не будут успевать, потому что ветврачей мало, государственных я имею в виду. Все хотят лечить кошек и собак и идут в частные клиники. Таких ветврачей сильно не хватает, и они и так бегают как ошпаренные с поголовьями овец, коз, коров. Сейчас, когда им добавится такое количество участников, которым надо все разжевать, я не первый раз вообще слышу, что такое учет ветеринарный, то я думаю, вот в этом и будет проблема. С одной стороны, это правильно, это нормально, но это более плавно надо делать, и, наверное, может быть, не в такое время. Попозже и потихоньку как-то. Сначала всех желающих, тех, кто, допустим, курочку хочет продавать где-то на рынке, начать вот с этих людей, потом добавить других, ну, плавно, чем вот так резко с 1 сентября всех там жителей деревень, держащих для себя небольшое количество, заставить как-то бегать. Ну, а что такое 10 или 15 кур, ну это же вообще ни о чем. Ну, я считаю, что тут немножко надо притормозить с этим законом.
0: И вот уже целый спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал смягчить требования к учету и, цитата, «заботиться о людях, а не создавать им проблемы». После чего вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору повторно оценить нормативное регулирование, когда, казалось бы, проблема не стоит и выеденного яйца. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
10: Насколько легко оформить кошелек для цифрового рубля? Он стал доступен россиянам с 1 сентября. Это уже третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Эмитентом цифрового рубля выступает Банк России, который обеспечивает его хранение. Чтобы им воспользоваться, нужно завести специальный кошелек с помощью мобильного приложения банка. Но, как оказалось, при его оформлении можно столкнуться с некоторыми трудностями, рассказал бизнес-фэм «Москвич» Михаил.
24: Сначала я попробовал это сделать в Т-банке. Открыл приложение, никакой иконки, опции не было. Я написал в поддержку, быстро откликнулся сотрудник, который мне сказал, что нужно обновить приложение. Причем именно с сайта банка нужно обновить, а не где-то. Я обновил приложение, и у меня тут же появилась эта кнопочка. Я на нее нажал, он сказал, что нужно теперь защиту, госуслуги и все прочее. Нужно долго водить пальцем по экрану, чтобы что-то нужное сделать. В итоге я все сделал, но выяснилось последнее, что он мне показал, что сейчас операции с цифровым рублем в банке временно недоступны. Попробуйте позднее. Тогда я пошел в Сбер. Там тоже не было никакой иконки с цифровым рублем. И, как я понял, прочитав где-то объяснение, нужно тоже обновить приложение. Я обновил приложение. Иконка не появилась. Написал. Сотрудник ко мне пришел, живой человек. Спросил, связал ли я приложение с госуслугами. Я сказал, конечно, у меня все давно связано. Он еще немножко подумал. Сказал, а вы знаете, у меня вот с утра эта иконка была. А сейчас этой иконки у меня тоже не нет, как у вас, и поставил веселый смайлик. И объяснил, что эта проблема не со стороны банка, а с их, как он выразился, стороны. То есть, видимо, со стороны ЦБ. Но, наверное, больше всего мне понравился до того, как со мной связался сотрудник. Сначала я же общался с роботом Сбера, и Сбер мне написал следующее. Вы можете открыть счет в цифровом рубле с помощью приложения своего банка, сообщил мне робот. И добавил, но если вам не нужен счет в цифровом рубле, не открывайте его. Ну и волей-неволей я этому совету последовал.
17: Москвич Михаил, о попытке завести цифровой рубль, отмечу, с 1 сентября крупнейшие банки и торговые точки с годовой выручкой более 120 миллионов рублей обязаны предоставить клиентам возможность оплаты цифровыми рублями.
21: Компании и корпорации.
1: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
21: Ценные бумаги.
1: Минфин возобновляет размещение облигаций федерального займа после перерыва почти в полтора месяца. Первый с июля аукцион пройдет 2 сентября. Инвесторам предложат ОФЗ с плавающей ставкой и погашением в 42 году. В июле Минфин приостановил размещение из-за ситуации на рынке. Доходность длинных ОФЗ тогда доходила примерно до 16% годовых, и занимать деньги на таких условиях было слишком дорого.
21: Конфликты.
1: В российском App Store в топ-рейтингов вышли поддельные приложения, которые маскируются под популярные российские сервисы и копируют их название и оформление. Поддельный Рутуб занял первое место в разделе развлечения, но вместо видеохостинга пользователям предлагают сервис для скачивания видео из соцсетей, который регулярно показывает рекламу. Также обнаружены приложения, похожие на ВК-видео и Messenger Max. Представители Рутуб и Max подтвердили, что эти приложения не имеют отношения к официальным сервисам.
21: Отчеты и планы.
1: Центральный телеграф в Москве частично открылся после реконструкции. С сентября на трех этажах исторического здания будут учиться и работать более 2000 студентов и 400 преподавателей Центрального университета. Здесь оборудовали 29 учебных аудиторий и восстановили исторические элементы. Главный вход, потолочную лепнину, гранитный пол с датой 1927, люстры и настенные бра. Полностью реконструкцию завершат в 27 году, к столетию здания. Помимо университета, в Центральном телеграфе появится музей и общественный внутренний двор. Новости компаний и корпораций.

0: тогда телефоны собирались и выдавались, насколько я знаю, на перемене. Сегодня 1 сентября, и, конечно, никто ни у кого ничего не забирал. Как будет завтра, мне сложно вам сказать. Конечно, ему хотелось бы, чтобы у него появился второй телефон, но я как родитель против этого, и я не иду у него на поводу.
1: Мама пятиклассницы в московском Зеленограде Екатерина.
2: Юля никогда телефон не носила, она только с часами. У нее такие часы, что можно по ним звонить, получать сообщения, отслеживать локацию ребенка. Часы не отнимали у них. У нас, по-моему, у половины класса были часы именно по этой причине.
3: 1 сентября что-то изменилось?
2: На каждом уроке у них специальную коробочку для телефона, собирать эти телефоны, а потом отдают уже на переменах. Раньше это было не сильно обязательно. С этим стало строже, и прямо на обязательной основе отбирали телефоны.
1: Гендиректор туроператора Space Travel и отец детей разного возраста Артур Мурадян.
4: Мои дети ходят большая часть в гимназию имени Примакова. Там, в принципе, телефоны были запрещены с самого начала ее создания. Из моих детей никто с собой телефон не таскает, в школу не таскал. Слышал местами, что кто-то проносил телефоны, но поскольку правила в гимназии очень-очень строгие, как правило, это все всегда заканчивалось печально для ученика. Он получал так называемую красную карточку, а 3 карточки его из гимназии отчислять. Умные часы ряду детей разрешали носить, но без функции выполнения звонков.
1: Отец шестиклассника Иван Медведев.
5: Никто на входе гаджеты не изымал, и в зависимости от учителя кто-то просил выложить телефон на стол, кто-то просил держать телефоны в карманах, кто-то просил убрать телефоны в рюкзаки. Другое дело, что в этом прекрасном, новом, только что отремонтированном корпусе есть в целом проблемы со связью, потому что телефон-то можно с собой принести, вот только ни интернета там нет, и даже голосовая связь ловит пару минут за весь учебный день.
1: Мать семиклассника из Московской области Ирина Макорина.
6: У нас была такая практика в прошлых годах. Телефоны на некоторых уроках забирали. Но в этом году учитель объявил, что это уже на законодательном уровне.
3: Может появиться идея завести второй гаджет, на какие-то уловки пойти?
6: Мой ребенок, скорее всего, нет. Он спокойно к этому относится, но в классе есть такие случаи. В основном девочки обманывают учителя и говорят, что у меня сегодня нет телефона, я сдавать не буду. Но учитель предупредила, что если вдруг у вашего ребенка нет с собой в школе телефона, или он сломался, не зарядился, вы напишите обязательно, чтобы не было такого. Учитель говорит, отдай телефон, а ребенок говорит, у меня его нет, и получается скандал.
7: Ограничение касается не только телефонов. Минпросвещение уточняет, что во время занятий нельзя пользоваться также планшетами и умными часами. Исключение экстренный случай, когда нужно связаться с родителями или службами помощи. На переменах федерального запрета нет, здесь уже действуют внутренние правила конкретной школы. Руководство Музея современного искусства «Гараж» признано виновным в пропаганде ЛГБТ и экстремизма. Об этом пишет телеграм-канал «База». Обвинения были предъявлены из-за 2 экспонатов, выставленных в музее.
8: Подробности.
1: Еще в начале августа внимание силовиков привлекла видеоинсталляция, на которой 2 мужчин, один из которых переодет в женщину, изображают любовь. Она демонстрировалась посетителям в рамках выставки «Искусство на чистоте 80-х», посвященной культуре в позднесоветскую эпоху. Тогда сообщалось, что видеоарт изъяли у музея. Он действительно был заменен другой работой. А по статье о пропаганде экстремистского и запрещенного в России ЛГБТ оштрафовали начальника безопасности гаража Сергея Ключерева. На него, как сообщается, была оформлена доверенность на представление интересов музея. Теперь же, как пишут телеграм-каналы, виновными признали руководство музея. При этом конкретные имена не называются. Помимо уже упомянутого видео, претензии якобы возникли к инсталляции советского и российского художника Константина Звездочетова под названием «Постель Соломеи». Эта работа была создана еще в 90-м году для Венецианской биеннале. Она представляет собой тележку с апельсинами под балдахином. Именно на нем сторона обвинения рассмотрела восьмиконечную звезду, символ запрещенного в России экстремистского движения АУЕ. Сейчас карточка экспоната удалена с сайта гаража. СМИ высказывают предположение, что теперь к ответственности могут привлечь и юрлицо музея.
7: И такая перспектива вполне реально, объясняет председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
9: Есть распоряжение Минкульта по поводу того, какие вещи относятся к пропаганде ЛГБТ, ну и достаточно большое количество нормативки по ЛГБТ и по АУЕ. Практически все попадает под эту регуляторику. Начальнику службы безопасности, я считаю, необоснованные претензии, потому что он занимается совершенно другими вопросами, и в его полномочия не входит проверять, насколько соответствует или не соответствует. Это культсовет или иной орган, или уполномоченный.

0: уполномоченное лицо, эксперт, который зам, допустим, директора по тематическим выставкам, должен отвечать за эти вопросы. Если нет, тогда, скорее всего, персональное руководство. Даже больше музей, как юридическое лицо. Достаточно мало информации, чтобы судить об этом профессионально.
1: Ну, то есть, главное здесь в первую очередь, это идет
0: площадка,
1: руководство музея,
0: конечно,
1: да?
0: Здесь надо смотреть. Если это первый раз, я не думаю, что административная или иная ответственность будет серьезная, могут обойтись предупреждением, небольшим штрафом. Если же это неоднократное нарушение, вплоть до того, что могут на какое-то время выставочную деятельность им запретить. Тут уже вопрос регулирующих органов, как они к этому отнесутся.
2: Константин Тропаидзе, председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный. В 2024 году в нескольких зданиях гаража прошли обыски. По данным телеграм-каналов, речь могла идти о некой запрещенной литературе. Позже в самом музее эти обыски связались с уголовным делом в отношении одного из основателей группы Pussy Riot, Петра Верзилова, который признан в России иноагентом. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,5% по итогам основных торгов. Однако уже вечернюю сессию ушел в минус. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
3: Российский рынок акций сохранил исходящий импульс во вторник, и индекс Московской биржи по итогам основной торговой сессии поднялся на 0,5%, закрылся на уровне 2187 пунктов, хотя пытались уйти выше уровня 2200. Удачно, конечно, но ненадолго вернулись, как мы видим, обратно. Вечером рынок сохраняет примерно те же темпы роста, что и в основную торговую сессию. Рынок по-прежнему ждет новостей геополитики, но, помимо всего прочего, конечно, следит и за новостями корпорации. Но сегодня нашли отражение новости, пожалуй, от двух компаний. Одна лидер роста, другая лидер падения. Среди наиболее ликвидных бумаг заметно выросли акции Озона на новостях о том, что компания начинает работу в Монголии. Но упали бумаги Полюса на отчетности за первое полугодие текущего года. Причем компания подтвердила, что не планирует выплачивать дивиденды до 2030 года. Рубль продолжил падение. Точнее сказать, вернулся. В понедельник мы наблюдали технический отскок российского рубля. До этого рубль практически всю неделю падал безоткатно. И вот во вторник рубль вернулся к падению. 17 копеек прибавил китайский юань. 12 рублей 93 копейки на закрытии. Не так уж и много остается до 13 рублей. Ну а доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, поднялся в район 87 рублей. Это на вечер вторника. При этом стали резко расти цены на нефть. И смесь Brent преодолела рубеж $94 за баррель. Появились сообщения о том, что США стали наносить очередные удары по Ирану. Во всяком случае, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило, что американские военные нанесли удары по Ирану. Ранее издание Axios, ссылаясь на свои источники, говорил о том, что ВВС США наносит удары по иранским целям в районе Армузского пролива. Похожие сообщения появились и в иранской прессе. Так что эскалация, она продолжается в районе Персидского залива и, видимо, продолжится. Теперь рынок ждет ответа Ирана. Ну и, помимо всего прочего, тают запасы сырой нефти по всему миру. Не так давно стало известно, что стратегический резерв США снизился за прошлой неделе на 3 миллиона 100 тысяч баррелей, теперь составляет 286 миллионов 600 тысяч баррелей, а это минимальные уровни с 1982 года.
2: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на среду 12.90, доллара 86.75, евро 100 рублей 60 копеек.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Теории заговора. Популярная детская программа «Улица Сезам» впервые вышла в эфир на одном из американских телеканалов в 1969 году. Адресована она тогда была в первую очередь маленьким детям из неблагополучных семей. Целая команда психологов, педагогов и специалистов по развитию работала над тем, чтобы в игровой форме подать через телеэкран юной аудитории не только азы грамматики и арифметики, но и представление о добре и зле, нормах морали и правилах поведения. поведения. Уже тогда в США распространилась теория, что улица Сезам создается продюсерами, тесно сотрудничающими с Советским Союзом, который растит себе агентов влияния во вражеской стране. Уж слишком коммунистическими представлялись тогда американским родителям мысли о всеобщем равенстве и счастье для каждого, которые можно было прочитать между строк сценариев программы. Теории заговора на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
5: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», объяснила мне в цифрах и в чувствах, как работает акция «Дети вместо цветов».
6: Я думаю, что потенциально мы можем сумму, которую мы собрали за 12 лет, то есть примерно 500 000 000, мне кажется, что ее можно собирать за один год. Потому что мы считали, какое количество школ в стране работает, какое количество первоклассников идут в школу, какое количество выпускников идут в свое последнее 1 сентября. И вообще она, конечно, шире, чем школы. Это колледжи, вузы. Одно время я думала, что меня убьют собственники цветочных магазинов. А потом я поговорила с замечательными, любимыми моими Мосцветторг или Союзцветторг. И они говорят: ну что вы, так много людей покупают цветы, мы не замечаем этой акции. Я говорю: что, правда, не замечаете? Они говорят: нет, мы не замечаем. Ну, то есть это так вошло в нашу культуру, дарить цветы, что, слава богу, цветочный бизнес этого не чувствует. Традиционно выходит про этот сюжет на Первом канале. В общем, это действительно стало всероссийская благотворительная акция. Это очень круто. Но мне очень хочется, чтобы мы думали про нее как про уроки добра, а не как про выбор между цветами и детьми.
5: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес FM.
4: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Российские войска продолжат продвижение на Украине. Владимир Путин заявил, что не сомневается в дальнейшем ухудшении положения украинских сил. Президент сообщил о продвижении подразделений по нескольким направлениям. По его словам, российские военные в августе заняли 9 населенных пунктов Запорожской области, а бои идут в центральных кварталах Орехова. Путин также заявил о создании российскими войсками так называемого пояса безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Переговорный процесс по Украине сейчас частично заморожен. Об этом заявил Владимир Путин. Президент отметил, что Москва не закрывает возможности продолжения контактов и готова рассматривать позитивный вклад в урегулирование. При этом, по словам Путина, для продвижения переговоров необходимо перейти к конкретному содержанию и подключить специалистов, военных и дипломатов. Россия найдет ответ, если угрозы Киева в отношении российской гражданской авиации будут реализованы. Об этом заявил Владимир Путин. Президент назвал подобные угрозы проявлением государственного терроризма и предупредил, что Москва будет вынуждена реагировать. Путин также сообщил о подготовке ударов по украинской энергетической инфраструктуре. При этом он объяснил отказ России от ударов по украинскому руководству стремлением сохранить возможности для переговоров. Президент заявил, что Москва рассчитывает не на временное перемирие, а на долгосрочное урегулирование конфликта. В России осталось восстановить около 10% нефтеперерабатывающих мощностей, поврежденных в результате атак. Об этом заявил Владимир Путин. Президент сообщил, что для защиты критически важной инфраструктуры подписал соответствующий указ. По словам Путина, государство сможет временно управлять объектами критической инфраструктуры, если их владельцы не обеспечивают необходимый уровень защиты или затягивают восстановление. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига 5 августа. ФРГ прекращает работу российского генконсульства в Бонне и закрывает русский дом в Берлине. Также ужесточается контроль при въезде россиян в Германию, при этом никаких доказательств не предъявлено. Москва даст ответ на все антироссийские решения Германии, заявили в российском медиа. АЗС теперь могут продавать бензин Евро-2. Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов на заправках. Ранее НПЗ уже поставляли такие марки бензина и дизеля. По прямым контрактам теперь Евро-2, 3 и 4 станут доступны в рознице. Что это даст и чем грозит? С 1 ноября россияне должны будут оформлять электронное разрешение для посещения Казахстана за 72 часа до прилета самолетом, сообщает РИА Новости. Затем требования распространят и на другие виды транспорта. Получение документов пока бесплатно, но вопрос стоимости уже обсуждается. Чем связаны такие перемены и на что повлияют? Подробности на Бизнес FM. Власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига, при этом доказательств представлено не было. Глава немецкого МВД Александр Добринт сослался на результаты расследования и данные немецких спецслужб, не раскрыв подробности. Также он заявил, что этот инцидент в Лейпциге похож на другие, цитата, гибридные операции, которые якобы проводит Россия. Напомню, в ночь на 5 августа в международном грузовом аэропорту Лейпциг-Галле рядом со взлетной полосой, на которой находился украинский транспортный самолет, обнаружили беспилотник. Немецкие СМИ ранее утверждали, что на нем было около 800 граммов взрывчатки, но она не сработала. Позже, 14 августа, был обнаружен еще один беспилотник, а на следующий день на том же месте нашли около 50 граммов взрывчатки. Обвинив Россию в атаке, Германия заявила, что прекращает работу Генконсульства России в Бонне с 18 сентября и закрывает русский дом в Берлине. Также в немецкий МИД был вызван посол на России в Германии Сергей Нечаев, сообщил глава министерства Йохан Вадефуль. Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
8: Пока реальных доказательств, к сожалению, мы не видели. Были только устные обвинения, но возможно, что мы в ближайшее время, там неделя-две, увидим какие-то конкретные доказательства, либо собранный какой-то компромат, либо прочее-прочее. Но на данный момент просто только устное обвинение. Не были арестованы никто, поэтому сложно сказать вообще, как это будет все развиваться. Единственное, что мы четко понимаем, что правительство Германии пошло на крайний шаг. Мы, конечно, русскоязычные журналисты, немецкие, то есть мы не ожидали, что это будет происходить. По факту закрытие последнего генконсульства в Бонне и закрытие русского дома это прекращает все возможные проекты, сотрудничество и прочее. Для меня просто непонятно, как вот посольство Германии в Москве, оно же проводит разные проекты через Гёте-институт, когда молодые специалисты, молодые студенты на территории Германии учатся. Буквально, наверное, месяц тому назад я видел сам на телеграм-канале посольства Германии в Москве, вот они приглашали граждан России, молодых ребят, которые бы хотели бы учиться в Германии. Мне теперь вот эти проекты, понятно, что они все, скорее всего, закроются, и начнется глобальное давление, да, то есть на граждан России, проживающих либо постоянно, либо временно в Германии. Я, насколько знаю, в русском доме проходили кинопоказы, то есть фильмов на русском, на немецком языке, и там очень много, там же много всяких залов есть, и больших, и малых, да, и в основном все люди использовали вот как кинотеатры, как выставки российских художников, ну, то есть там больше всего выставочные комплексы, да, вот геополитика по отношению к России на территории Германии в лице главы МИДа и главы МВД очень кардинально изменилась. Закрытие двух учреждений главных, да, то есть это, по сути, ну, сообщать посольству, что вот давайте, так скажем, ну, вы тоже потихонечку собираетесь.
2: Александр Бойко, главред журнала «Берлинский телеграф». А помимо всего прочего, Германия планирует ужесточить контроль при въезде для российских граждан и расширить список индивидуальных санкций. В Российском министерстве иностранных дел заявили, что Москва даст ответ на антироссийские решения Германии. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Берлин не предоставил никаких доказательств причастности России и пошел на обострение отношений под надуманным предлогом. АЗС теперь могут продавать бензин Евро-2. Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов на заправках. Ранее НПЗ поставляли соответствующие марки бензина и дизеля по прямым контрактам. Теперь Евро-2, 3 и 4 станут доступны в рознице. Михаил Задорожный продолжит.
9: Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа уже вовсю торгует бензином 2-го и 4-го классов. Однако до независимых АЗС такое топливо, похоже, еще не дошло. Когда дойдет, заправки, по идее, должны сообщать покупателям в доступной форме о продаже такого топлива. Но пока этого бензина нет, информировать не о чем, рассказала Бизнес-ФМ управляющий партнер сети АЗС GP Вымпел в городе Саратове Екатерина Савкина.
10: Пока мне предложение о приобретении этого топлива не поступало. Мы не торгуем. Поэтому, соответственно, не о чем информировать клиентов, потому что этого товара до нас еще не дошло, даже в предложениях. Единственный вид топлива, который сегодня мы продаем, это дизельное топливо. Те объемы, которые мы контрактовали на бирже, они пусть с задержками, но потихонечку выходят. С ним попроще. И пока вот все, что к нам приходило, было Евро-5. ситуация тяжелая, потому что у нас есть, естественно, затраты, которые надо чем-то перекрывать. И в ближайшие, скажем, месяцы я не вижу, что будет существенное какое-то улучшение ситуации.
9: Некоторые АЗС вообще не собираются покупать бензин ниже Евро-5, продолжает руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
11: Евро-2, 3 и 4 нам в продаже не поступало, но и мы стараемся не думать о Евро-2, 3 и 4, потому что это будут большие проблемы у китайского автопрома. Закупать 100% не будем. Причем, если он даже будет появляться на бирже, не думаю, что многие согласятся с тем, чтобы это покупать.
12: Что касается импортного бензина, закупали вы его, не закупали?
11: Импортный бензин – это, конечно, прекрасно. В основном то, что, например, приходит теплоходами, еще непонятно, что за качество приходит из Индии. Они там сами не могут определиться. С серой, с метанолом, этанолом, бензолом и так далее. А вот то, что грузится на бирже в Беларуси класс 5, то этот бензин очень хороший.
9: Если бензин 2-4 класса все-таки доберется до заправок, то намного больше шансов найти такое топливо именно на независимых АЗС, потому что они покупают бензин на бирже, собственного производства у них нет, а крупные нефтяные компании не заинтересованы в том, чтобы торговать на бирже топливом Евро-5, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
13: Безусловно, для них приоритетом является снабжение собственных сетей АЗС и второе – выполнение рекомендаций правительства по адресным поставкам конкретным потребителям, аграриям, госорганам и прочее. Их будут в приоритетном порядке снабжать Евро-5. Поэтому, да, на биржу Винки постараются выпустить как можно больше бензинов пониженных классов. Мне кажется, что больше, чем треть от общего объема биржевых торгов на бирже эти бензины не займут. Существует же еще и как бы сторона спроса. Потребители, естественно, в большинстве своем не заинтересованы в покупке такого бензина и будут стараться по максимуму покупать Евро-5, соответственно, спрос будет на него.
9: Что касается биржевых торгов, то, например, в первый день осени на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже было куплено только две партии бензина АИ-92 и Евро-2. Объемы совсем небольшие, в общей сложности 240 тонн. Цена 71 тысяча рублей за тонну. Примерно на 4 тысячи меньше, чем 92 бензин Евро-5, но в рознице эта разница будет почти незаметна. Так считает нефтетрейдер, управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
14: В целом в опте дешевле, да, из-за появления этого бензина на вторичном, внебиржевом рынке мы видим уже такую существенную коррекцию, да, то есть от моментов начала июля, когда стоимость бензина доходила там до 150 тысяч за тонну, цены серьезно скорректировались, и на прошлой неделе вот предложение по бензину второго класса было в районе 90 тысяч за тонну. При этом стоит оговориться, что если переводить в розницу, это все равно получается цена выше, чем вот эти цены на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний. Поэтому как такового изменения серьезного потребителя сразу может не увидеть. Но в первую очередь эта мера направлена не на снижение розничных цен, а на снижение таких панических покупок, на борьбу с дефицитом, на насыщение рынка.
9: Что касается дизтоплива 2-4 классов, то его теперь тоже можно продавать на заправках. Но ситуация с дизелем сейчас намного лучше, чем с бензином. На все той же Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже пока вообще нет предложения дизеля Евро-2, 3 и 4. Все, что продается на торгах, исключительно Евро-5. Владельцы дизельных машин могут пока не волноваться. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Трагедия у храма святых жен Мироносиц в Москве. Прихожанин начал вести себя неадекватно и стал бросаться на людей. После того, как на место приехала скорая, он напал на медиков. Фельдшера получила серьезные травмы, а нападавшего в итоге застрелил из травматического пистолета свидетель происходящего. И некоторые юристы превентивно заступились за стрелявшего. Иван Медведев подробнее.
15: В сети уже опубликовано видео. В кадре мужчина нападает на сотрудников скорой помощи. Бьет их кулаками, роняет на землю, бьет ногами, а потом хватает лопату и наотмашь наносит несколько ударов по телу и по голове одного из медиков. После этого на помощь докторам прибегают очевидцы и пытаются обезвредить нападавшего. Момент стрельбы в кадр не попал. Из многочисленных публикаций СМИ следует, что от ударов лопатой сильно пострадала фельдшер скорой. По некоторым данным, девушку госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Нападавшим же оказался 29-летний прихожанин этого же храма. Сначала он просто вел себя агрессивно, бросал камни, приставал к людям и портил церковный инвентарь. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Видимо, поэтому на место вызвали именно скорую. Ну а потом он напал на медиков. Кто именно застрелил дебошира, пока точно неизвестно. По одним данным, это был случайный прохожий, по другим – тоже прихожанин храма. Известно лишь, что травматическим оружием он владел законно и имел лицензию. Случаи летальных исходов от применения травматического оружия хоть и не частые, но не единичные, говорит создатель сайта «Современное стрелковое оружие», историк оружия Максим Попенкер.
16: Ну, например, да, есть висок. Если висок сунуть тяжелым предметом, тоже можно попасть, скажем, в шею, в крупные сосуды. Да, рядом находится сонная артерия, разорвалась артерия, человек истек кровью. Может быть, куда-то вот в голову у человека внутри произошел, были слабые сосуды, скажем, больные, человек, кровоизлияние в мозг, смерть. То есть вариантов причинить человеку смерть очень много, даже неумышленно.
15: И точно такие же травмы можно нанести человеку той же лопатой. Но здесь был травматический пистолет. И явно будет разбирательство об обоснованности его применения. Некоторые медийно известные юристы уже написали посты в соцсетях в защиту стрелявшего. Но практика по подобным делам весьма неоднозначна, напоминает адвокат Александр Забейда.
17: Верховный суд прямо говорит, что причиненный вред может оказаться больше предотвращенного, и само по себе это повышением не является. То есть обороняющийся не обязан ни убегать, ни ждать полицию. Но так работает только на бумаге и в Верховном суде, и там, впрочем, не всегда. Верховный суд говорит прямо, что доказывать должно обвинение, а все сомнения толкуются в пользу защищавшегося. Но нижестоящие суды раз за разом не учитывают обстановку нападения, где имеет место быть и такие факторы, как внезапность, число нападавших, чем именно они орудовали. И тогда правомерная оборона на первой инстанции часто превращается в превышение пределов, и то не всегда. Иногда квалификация может остаться такой, которой ее предлагает следователь. То есть, например, как умышленное убийство.
15: По словам юриста, одним из решающих факторов здесь будет время применения оружия. Грубо говоря, был ли произведен выстрел, первый или последующие, до того, как нападение было предотвращено, или в том числе и после. А этого, по крайней мере, на уже опубликованных кадрах с места трагедии не видно. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Один из самых популярных ныне американских интернет-деятелей Дхарман успел в своей доонлайновой жизни поработать и риэлтором, и продавцом машин, и ипотечным менеджером. И все без успеха. В 2018 году начал снимать короткие ролики для соцсети и видеохостингов. Сначала просто мотивационные, потом в жанре моралите, о порядочности и честности в отношениях, о добре и зле, о ситуациях, в которых люди сталкиваются с нравственным выбором. В финале каждого ролика обязательный поучительный вывод. Именно этот формат и нашел отклик у публики. Сегодня у Мана более 130 миллионов подписчиков в соцсетях и на разных видеоплатформах. А годовой доход превышает 55 миллионов долларов. Он зарабатывает на рекламе, продаже мерча и на линейке косметических товаров под собственным именем. Блогеры на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Добыча рыбы в Камчатском крае по итогам года ожидается на уровне 55 тысяч тонн. Это в 5 раз меньше показателя прошлого года и в 2,5 раза ниже плана, сообщил губернатор Владимир Солодов. В свою очередь, руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил Интерфаксу, что слабая лососевая путина этого года привела к существенному росту цен на эту рыбу, особенно в оптовом звене. Партия «Мороженое Горбуша» в Владивостоке предлагается по цене от 800 рублей за килограмм. Две недели назад цена составляла 460 рублей. Суда класса «Река» и «Река море» требуют обновления в первую очередь, сообщил в интервью ТАСС первый вице-премьер Денис Мантуров. За следующие 10 лет планируется обновить около 500 таких судов. По словам первого вице-премьера, производственных мощностей российских заводов для этого достаточно, но есть условия строительства судов, нужно вести большими сериями по однотипным проектам. Международный мультимодальный логистический комплекс «Забайкальск», который станет новым сухопутным энергетическим коридором между Россией и Китаем, создадут в Забайкальском крае. В проект планируется вложить не менее 10 миллиардов рублей, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Документ подписан на полях Восточного экономического форума. РЖД запустили оплату билетов на пригородные поезда цифровым рублем. Таким способом пассажиры могут расплатиться в стационарных и переносных кассах, в терминалах самообслуживания, в мобильных приложениях, а также через чат-бот в мессенджере Макс. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держите курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Дорогой алкоголь и непьющие зумеры. Почему в России сокращается число баров? В Москве, по данным 2GIS, за год закрылся каждый седьмой. В других мегаполисах динамика разнонаправленная. Бизнес ФМ провел опрос владельцев баров из разных регионов. Как они объясняют происходящее? Подробнее Наталья Шашина.
19: Общее число баров в России за год сократилось на 6%, пишут ведомости со ссылкой на подсчеты 2GIS. Например, в Омске сокращение на 7%, в Краснодаре на 10%. По наблюдениям владельца краснодарского бара «Большая рыба» Антона, в его городе больше пострадал дорогой сегмент. В отличие от Москвы и Петербурга, здесь не так много людей, готовых платить по 10-15 тысяч рублей за бутылку. А многие бары, несмотря на красивые бизнес-планы, на самом деле работали в ноль. У заведений с ценником чуть ниже среднего все стабильнее, рассказывает Антон.
20: Конечно, вопрос цены. Потому что, как бы нам ни хотелось, но очень сильно импортный алкоголь поднялся в цене. Весь, а он, в принципе, у нас по большей части всегда был импортный. Я говорю про крепкие там виски, ромы, коньяки. Естественно, нам для того, чтобы выживать, тоже нужно ставить свою наценку. И это становится довольно-таки небюджетным, скажем так, делом. Раньше поход в бар или в ресторан, это все-таки, наверное, года 2-3 назад еще было обыденностью. То сейчас это, наверное, все-таки история как будто как праздник, что ли. А вопрос спорта, например, у нас в баре транслируют футбол. Ну, после того, как исключили наши команды из всех Еврокубков и прочего, то интерес, на самом деле, к футболу очень сильно упал.
19: В Москве количество баров сократилось на 14%. Среди громких закрытий с начала года «Дорогая, я перезвоню», «Мумий-тролль-бар», «Пауэрхаус». Правда, и рынок здесь перенасыщен, считается владелец московского бара «Санта-Муэрте» и директор по развитию петербургского бара «Сплетни» Глеб Докучаев. Он уверен, закрываются те, у кого нет уникальной концепции. И сам 2 месяца назад открыл бар с мексиканской кухней, напитками и ежедневно иммерсивными шоу. Но есть и такой фактор. Молодежь меньше пьет, говорит он.
21: Наверное, молодое поколение, так называемые зумеры, если там, не знаю, мне 3-4 года, и для меня отличный отпуск, это приезжать где-нибудь в спа с бокальчиком вина, то они уже не так сильно употребляют алкоголь, у них там какие-то другие увлечения. В принципе, там меньше интересен какие-то тусовки, меньше интересен какой-то секс. То есть, опять же, бары ходят в том числе познакомиться. Но они, как бы, менее, мне кажется, сексуализированы, чем более взрослое поколение. Поэтому подрастающее поколение чаще выбирает какие-то другие активности.
19: В некоторых городах динамика другая, и число баров выросло. В Челябинске на 8%, в Нижнем Новгороде на 5%, в Казани на 4%, в Перми на 3%. Поэтому эксперты называют происходящее скорее ротацией. А владельцы баров говорят, процитирую, «Настало время поджаться и переосмыслить все, что мы построили». Совладелец караоке-бара «Говорящий слон» в Калуге Антон Алешин рассказывает, он и сам думает, что надо делать ремонт, менять маркетинг и трансформировать бизнес. Вот что, по его словам, сейчас влияет на экономику баров.
22: МДС, который появился в общепитии, стали следить за дроблением бизнеса, много очень проверок стало со стороны Роспотребнадзора, плюс вот ЕГАИС, честный знак. Эти факторы, эти новые расходы появившиеся, они сильно, конечно, стали влиять на экономику бизнеса. Маржа сокращается, предприниматель меньше зарабатывает. Вот если у тебя была компания, была какая-то империя, либо у тебя были какие-то классные проекты, которые были мощными, и они любой кризис переживают. Если у тебя была там одна там какая-нибудь точка общепита слабая, и она там когда-то взорвалась в свое время, а теперь и деньги кончились, и долги перед поставщиками, и постоянный кассовый разрыв, то тогда тебе будет тяжело, плюс вот эти новые расходы, ты уйдешь с этого рынка. Либо сам будешь бегать, таскать товар, принимать его, обслуживать гостей, быть маркетологом, психологом, игрушечным водителем, директором финансовым, конечно, с бухгалтером основное.
19: Есть мнение, что бары конкурируют уже не друг с другом, а с домашним отдыхом. Но, как уверены сами владельцы, дом может выиграть у обычного бара, но хорошему все-таки проиграет. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Въезд в Казахстан пока будет бесплатным. Россияне должны будут оформлять электронное разрешение для въезда в Казахстан. Об этом РИА Новости сообщил оператор казахстанской цифровой платформы КАЗ-ИТА. С 1 ноября разрешение на въезд должны будут получать все иностранцы, которые прибывают в Казахстан самолетами. Постепенно требования распространяют и для других видов транспорта. Это касается граждан всех стран, с кем у Казахстана безвизовый режим, в том числе и россиян. Получение документов пока бесплатно, но вопрос стоимости уже находится на согласовании. Валерий Убадоев продолжит.
0: Процесс получения электронного разрешения на въезд в Казахстан, как убедилась редакция Business FM, не занимает дольше нескольких минут. В специальном приложении КАЗ-ИТА нужно предоставить контактные данные, фотографии российского паспорта, пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также необходимо сообщить даты посещения Казахстана и номер рейса, если планируете попасть в республику самолетом. Причем, если заявителю меньше 18 лет или больше 65, то ему такое разрешение не требуется. В ходе заполнения анкеты еще нужно ответить на несколько вопросов. Например, планируете ли вы перевозить животных, растения, оружие, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов. Это электронное разрешение нужно оформлять как минимум за 72 часа до поездки. И формально на заявку может прийти и отказ, если заявитель не соответствует каким-либо требованиям. То есть этот документ визой не является, но по сути выполняет похожую функцию. Комментирует гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
1: Здесь важно понимать другое. Даже если технически процедура простая, она все равно меняет саму логику поездки. Раньше можно было купить билет за день до вылета и улететь. Теперь нужно налаживать 72 часа на оформление дополнительного документа, без которого вас просто не посадят в самолет. И главный, конечно, вопрос, ударит ли это все по турпотоку. Я уверен, что не сильно, и нужно понимать, что в целом Казахстан не закрывается. Для государств это в целом некий контроль, для пассажира дополнительная процедура, не более того.
0: На данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому сейчас предъявлять разрешение на границе не обязательно. Но с 1 ноября документ будут обязаны получать все иностранные граждане, которые прибывают в республику самолетами. С 15 ноября документ нужно предъявлять въезжающим в Казахстан на авто через границы со странами вне ЕАЭС. С 30 ноября через границы со странами, входящими в ЕАЭС. А с 15 декабря получение разрешения станет обязательным для пассажиров поездов и прибывающих через морские порты. Этот документ будет действовать 180 дней, и его можно будет использовать для нескольких поездок. Важно, что разрешение на въезд не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, а также водители грузовиков и автобусов для международных перевозок. Поэтому торговля не пострадает. Скорее всего, Казахстан таким образом планирует пополнять бюджет, считает независимый эксперт по логистике Кирилл Латинский.
3: Водители грузовиков попали в категории исключения, поэтому на водителях это никоим образом не скажется. Соответственно, на логистике это никак отразиться не должно. Тут речь идет как раз-таки именно о туристических потоках и не более того. А вот именно водители больших грузов, к ним таких требований нет, и они абсолютно по-прежнему смогут пересекать границу без получения подобного электронного разрешения. Ключевая цель – это, судя по всему, власти Казахстана собирают средства таким образом.
0: Как отмечают эксперты, сейчас все границы активно цифровизируются, и это касается не только Казахстана. Например, в России продолжается эксперимент с регистрацией иностранцев в приложении RU-ID, но это мера не обязательная. Апробация новых правил въезда в Россию продолжается до 31 декабря 2027 года. Казахстану электронное разрешение на въезд нужно для подробного подсчета прибывающих в республику граждан, говорит гендиректор радио Business FM Казахстан Рустам Максутов.
23: У нас этот год был объявлен годом цифровизации, и все то, что сейчас мы можем оцифровать, мы оцифровываем для того, чтобы мы отслеживали поток миграции. Это ни в коем случае не говорит о том, что будут введены какие-то затруднительные барьеры для многих, которые хотят пересечь нашу страну либо транзитом, либо там остаться на какой-то определенный срок. Но наши власти решили сделать именно так, для того, чтобы был определенный подсчет этого всего, и чтобы мы потом сами понимали, как это выражается в цифрах.
0: Однако к такому объяснению все равно есть вопросы, так как пересечение границ так или иначе контролируется, следовательно, учет ведется. Цена на оформление электронного разрешения на въезд в Казахстан будет одинаковой для граждан всех государств. Вопрос стоимости сейчас находится на согласовании, сообщили РИА Новости в КАЗ-ИТА. Но на данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому оформление документа пока бесплатно. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Business FM.
4: Дело вкуса. С Катей Калиной.
5: Об исключительно эстетском ресторане хочу рассказать вам сегодня, когда не просто заскочить поесть, не глядя, чем мы, конечно, здорово портим себе качество жизни, а увидеть и, главное, почувствовать красоту еды и момента. Ресторан, конечно, японский, Оши Идзакая, на Петровских линиях, дверь в дверь с клубом Менделеев. На медитацию за столом нужно время, поэтому забежать на ланч, по мне, так не вариант Оши. А вот сценарий для первого свидания идеальный. Особенно, если попасть сюда специально, на коктейльный Амакаси. Он может, кстати, быть и безалкогольным. И минимум на час получить внимание шеф-бармена Александра Глазунова, который будет колдовать над напитками только для вас. Этих коктейлей в меню нет. Вовлекая в магию томатную воду, сироп корня васаби, коллекционный чай Хадзитю, под закуски Владимира Ли, который тоже все это время будет с вами. Суши, сашими, цукимоно, десерт. 4-5 курсов в Амакаси, который стоит вполне внятных денег, 7 000 рублей. Если вы не готовы к подобным экспериментам вслепую, вот вам моя навигация по меню а-ля карт. Обязательно в стол цветные томаты с маринованным артишоком и персиком. Томаты с фермы Михаила Болотова. Еще одна закуска с персиком. Хамачи с икрой юдзу. Это очень красивое блюдо, где прозрачные бусины икры живописно рассыпаются на рифленом прозрачном стекле тарелки. Попробуйте маринованные в персиковом уксусе огурцы, дайкон и ревень. Их можно взять как отдельную закуску, так и в сопровождении лосося терияки. Главное о них знать. Из сытных блюд лепешки роти с обожженной говядиной и сезонными грибами, сейчас это лисички, и модный токийский стритфуд. Мини-бургеры с вагю, фуа-гра и черным трюфелем. С вами была Катя Калина.
4: Дело вкуса. На Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
6: Показания.
4: Потребность быть в курсе в любой момент.
6: Особые показания.
4: Дефицит времени.
6: Способ применения и дозы.
4: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
6: Передозировка.
4: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
6: и, очевидно, уже в курсе.
4: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
6: Консультация с врачом не требуется.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Проблема Нагорного Карабаха серьезно повлияла на отношения России и Армении. Об этом заявил Владимир Путин. Он напомнил, что армянское руководство признало Карабах частью Азербайджана, после чего позиция Москвы по этому вопросу изменилась. Путин заявил, что Россия и Армения должны спокойно продолжать диалог и развивать экономическое сотрудничество. Путин также сказал, что российская военная база в Гюмри может покинуть Армению, если власти страны сочтут ее ненужной. Украина до начала российских ударов по ее инфраструктуре получала около 3 миллиардов долларов в месяц от экспорта продовольствия. Об этом заявил Владимир Путин. По словам президента, заключенная в 2022 году зерновая сделка не обеспечила заявленных целей. Путин утверждает, что лишь около 0,2% украинской сельхозпродукции по этой схеме поступила в страны третьего мира, а основная часть в Европу. Шанхайская организация сотрудничества должна расширяться постепенно, не превращаясь в аморфную структуру. Об этом заявил Владимир Путин. Президент отметил, что сейчас в ШОС входят 10 государств. Еще 15 стран имеют различные статусы, включая наблюдателей и партнеров. По словам Путина, организация остается открытой для новых участников, но решения должны приниматься на основе консенсуса, без давления на государства. Он также отметил, что страны ШОС в совокупности производят около 1/3 мирового ВВП.
8: Новости на Бизнес FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
24: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 10 кур навели переполох. Скорректировать постановление об учете сельскохозяйственных животных призвал председатель Госдумы Володин после волны саркастических роликов от птицеводов. Вице-премьер Патрушев поручил оценить ситуацию. Мы решили поговорить с теми, кто держит у себя на участке чуть больше 10 домашних птиц.
2: Как оформить кошелек для цифрового рубля? Он стал доступен россиянам с 1 сентября. Эмитентом выступает Банк России, который обеспечивает его хранение. Чтобы им воспользоваться, нужно завести специальный кошелек с помощью мобильного приложения банка. Но, как оказалось, это может быть непросто. И с 1 сентября запрет на использование телефона во время уроков включили в порядок организации школьных занятий, но единой схемы нет. Где-то телефон собирают перед уроком, где-то достаточно просто убрать. Бизнес-ФМ спросил родителей школьников, что изменилось, и пытаются ли дети обходить запрет. Подробности на Бизнес-ФМ. Американская армия осталась без руководства. Глава сухопутных войск США Дэн Дрискол подал президенту Трампу заявление об отставке, подтвердили в Белом доме. Причина его ухода не уточняется. Ждать, что Дрискол покинет должность в ближайшие дни. Как отмечает издание Stars and Stripes, решение об отставке принято после нескольких месяцев напряженности в отношениях Дрискола с министром обороны Питом Хексетом. Дрискол считается близким другом вице-президента США Джейди Венса. После отставки Дрискола у сухопутных войск США не останется руководителя утвержденного Сената. Последние месяцы Хексет отправил в отставку нескольких генералов и адмиралов. Что там творится в Пентагоне, разбирался Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
10: Распространена версия отставки начальника сухопутных сил не сошлись характерами с министром. Она удобна. Однако ряд СМИ утверждает, что Дрискол доложил Белому дому, что глава Пентагона блокировал его усилия по повышению боеготовности армии. В частности, он продвигал идею отказа от дорогих программ. Вертолетов «Апачи», легкого танка «Буки», БПЛА «Грей Игл» из-за перенаправления средств на массовые дроны и средства борьбы с ними. Ему, говорят, даже прозвище присвоили «Дроновик». Всего после прихода Хексета отправлено в отставку более 20 высших офицеров. На 4 месяца заблокирован список из 34 офицеров, представленных к повышению. Якобы министр требовал вычеркнуть 2 афроамериканцев и 2 женщин, но Дрискол отказался, а вычеркнуть их сам министр обороны не может по закону. Наконец, Хексет, зная о дружеских отношениях Дрискола с вице-президентом Венсом, с которым они однокашники еще по Йелю, опасался, что тот может его подсидеть. Насколько обоснованы слухи, что в Пентагоне чуть ли не зреет бунт генералов, недовольных ходом войны с Ираном? Повод дала публикация 30 августа в газете «Вашингтон-Пост» о том, что сразу 4 военачальника сообщили о проблемах с доступностью кораблей, авиации, личного состава и вооружения по всему миру. Это начальник военно-морских операций адмирал Кодл, командующий европейским командованием генерал Гринкевич, командующий Индо-Тихоокеанским командованием адмирал Папаро и командующий Южным командованием генерал Донован. Процедурно это, конечно, не мятеж и не отказ выполнять приказ, а что-то вроде записи «я не согласен, но исполню». В принципе, такие вещи носят рутинный характер. Собственно, и возражения были не против войны с Ираном как таковой и даже не против тактического хода кампании, а против бессрочной переброски сил из подведомственных регионов. Еще согласно апрельской оценке Центра стратегических и международных исследований, в войне с Ираном было израсходовано более 1000 перехватчиков «Патриот», это около половины запаса, свыше 200 ракет «ТААТ», порядка 2/3 и не менее 1000 «Томагавков», около трети, при том, что цикл производства одной такой до 2 лет. Серьезно повреждена база 5-го флота в Бахрейне. Часть логистики оттуда перевели на остров Диего-Гарсию. Ранее была заявлена стоимость войны свыше 37 миллиардов долларов, а Пентагон дополнительно запросил еще 67. А в проекте бюджета на следующий финансовый год аж рекордные 1,5 триллиона, прибавка более чем на 40%. Конгресс пока эти запросы тормозит. И в этот момент командующие докладывают, что иранская компания расходует запас прочности всех остальных направлений, включая оборону самих США. Кстати, если бы Хексет действительно был окружен одними подхалимами, то письменных возражений не появилось бы вовсе. В этом смысле система сработала на объективность оценки. А вот факт утечки в прессу говорит о том, что в ведомстве все же не все ладно. Впрочем, Трамп пока министра поддерживает. Однако, если Хексет подтвердит слухи о наличии у него президентских амбиций, а пресс-служба пока все отрицает, то у него могут начаться проблемы. Хотя бы потому, что Трамп пока ставит на Венса, как на своего преемника. Отразятся ли эти дрязги на решениях по Ирану? В краткосрочном плане нет. Точечные удары продолжаются и будут продолжены. Важнее, что экономическая цена растет. Это истощенные запасы ракет-перехватчиков и нефть примерно на четверть дороже до военных. военные и подорожавший бензин. Посему Вашингтон переносит акцент на экономическое давление. Блокада иранских портов, еще более жесткие вторичные санкции. Плюс объявленная на днях нефтяная сделка с Венесуэлой, как попытка сбить цены на бензин. В этой ситуации самый токсичный момент – это как раз утечка в прессу закрытого доклада. Судя по всему, преднамеренная. Это может спровоцировать громкое расследование, которое еще неизвестно, куда вырулит. Но пока Трампу надо как-то утрясти хотя бы какую-то сделку с Ираном до промежуточных выборов. Кстати, в ходе встречи с президентом Ирана на полях саммита ШОС Владимир Путин, выразив сожаление, что перемирие с США, которое Россия поддержала ранее, оказалось нестабильным и слишком хрупким, но воздержавшись от осуждения действий США, четко дал понять, на чьей стороне Москва. Выразив солидарность с иранским народом, а также восхищение его мужеством и стойкостью в борьбе за свои национальные интересы. И добавив, в этот тяжелый период мы пытаемся оказывать вам нужную помощь. Нужные товары мы вам поставляем. Накануне, в ходе встречи с главой российского Минфина Силуановым, его американский визави Бессент, курирующий в том числе антииранские санкции, возможно, хотел бы посмотреть на этот список нужных товаров. Но сейчас у нас не те отношения, чтобы были возможны такие сделки.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Пранк, который вышел из-под контроля. После волны саркастических роликов о том, как птицеводы собирают своих кур в МФЦ или даже привозят туда живых пернатых, ситуацию пришлось комментировать на федеральном уровне. Мы решили поговорить с теми, кто держит у себя на участках чуть больше 10 кур, и выяснить, понимают ли они, чего на самом деле ждет от них государство. Иван Медведев подробнее.
15: Флешмоб спровоцировало постановление правительства от 2023 года, в котором говорится, что все, кто держит у себя больше 10 кур, уток, гусей или других домашних птиц с 1 сентября 26-го должны будут поставить их на учет. Иначе штраф. И люди стали снимать ролики, в которых иронизировали над этим требованием, объясняя курам, почему им придется ехать в МФЦ за документами. А некоторые реально привозили птиц в эти самые МФЦ, где тоже снимали потенциально вирусный контент. В итоге в МФЦ Кабардино-Балкарии официально сообщили, что не маркируют и не регистрируют птицу. Россельхознадзор выступил с разъяснениями о том, что речь идет о групповом учете, и что каждую курицу отдельно маркировать не нужно, что самих птиц никуда не надо везти, и что МФЦ этим вообще не занимаются. На самом деле, от птицеводов требуется просто передать в районную или городскую государственную ветеринарную службу данные по своим птицам. Количество, порода, возраст и так далее. А потом повесить на курятник табличку с уникальным номером этой группы птиц. Ну и уведомлять в дальнейшем ветеринаров, если птиц резко станет больше или меньше. Все остальное сделает ветслужба, внесет данные в систему и так далее. Это людям объяснили. Но судя по реакции птицеводов, они все равно так и не поняли, зачем это все, как это будет работать и будет ли. Жительница Саратовской области Эльвира о необходимости вести кур-учет узнала от нас.
9: Куры такое дело, вот сейчас, которые взрослые у меня, они больше 2 лет не живут. Сегодня их столько, завтра их меньше. А цыплята тем более. Они, да, они дохнут, хоть убейся. Кур у меня штук 18 старых. Они болеют, их вовремя надо зарезать. А еще утки у меня есть, утки. 22 штуки у меня. Так я их должна резать, вот я сейчас начну их всех резать. Я их брала 1 июня, ну, приблизительно. Вот через... Они растут за 2,5 месяца, понимаешь, за 3. А зимой никто не оставляет, я их зарежем. А вот ставить на учет. Это кто будет фиксировать? Делать нечего, что ли? Я ничего не буду делать, я буду ждать, ну, как вот, новшество, которое потом встанет на рельсы. Да или нет?
15: Необходимость постановки птиц на учет государство объясняет тем, что ветеринарным службам нужно быстрее выявлять очаги распространения болезней животных и оперативно купировать угрозу. Но многие люди в этих инициативах видят далеко не заботу, поделилась с Бизнес ФМ жительница Пензенской области Эльмира, держащая кур.
11: Знаете, как сразу, какое-то недоверие ко всему. Вот тут многие бабушки говорят, ой, наверное, поборы начнутся, наверное, налог на каждую курицу, нам как легче их убрать совсем. Зачем вообще вот это все? Ну, вы слышали, помните, убой скота было, у людей недоверие.
15: Сергей из Коломны, у которого чуть меньше 100 разных птиц, понимает, почему государству нужен их учет. И к 1 сентября он подготовился заранее. Но и у Сергея есть вопросы.
12: Я всегда все делаю заранее. У нас на всех сетках висят номера, написано номер такой-то, гуси, номер такой-то, куры. Мне, в общем-то, это было делать несложно, но для для кого-то это будет, может быть, сложность. Я вас уверяю, сейчас главное будет проблема, что ветврачи ничего не будут успевать, потому что ветврачей мало, государственных я имею в виду. Все хотят лечить кошек и собак и идут в частные клиники. Таких ветврачей сильно не хватает, и они и так бегают, как ошпаренные, с поголовьями овец, коз, коров. Сейчас, когда им добавится такое количество участников, которым надо все разжевать, я не первый раз вообще слышу, что такое учет ветеринарный, то я думаю, вот в этом и будет проблема. С одной стороны, это правильно, это нормально, но это более плавно надо делать, и, наверное, может быть, не в такое время. Попозже и потихоньку как-то. Сначала всех желающих, тех, кто, допустим, курочку хочет продавать где-то на рынке, начать вот с этих людей, потом добавить других, ну, плавно, чем вот так резко с 1 сентября всех там жителей деревень, держащих для себя небольшое количество, заставить как-то бегать. Ну, а что такое 10 или 15 кур? Ну, это же вообще ни о чем. Ну, я считаю, что тут немножко надо притормозить с этим законом.
15: И вот уже целый спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал смягчить требования к учету и, цитата, «заботиться о людях, а не создавать им проблемы». После чего вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору повторно оценить нормативное регулирование, когда, казалось бы, проблема не стоит и выеденного яйца. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Насколько легко оформить кошелек для цифрового рубля? Он стал доступен россиянам с 1 сентября. Это уже третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Эмитентом цифрового рубля выступает Банк России, который обеспечивает его хранение. Чтобы им воспользоваться, нужно завести специальный кошелек с помощью мобильного приложения банка. Но, как оказалось, при его оформлении можно столкнуться с некоторыми трудностями, рассказал бизнес-фэм «Москвич» Михаил.
13: Сначала я попробовал это сделать в Т-банке. Открыл приложение, никакой иконки, опции не было. Я написал в поддержку, быстро откликнулся сотрудник, который мне сказал, что нужно обновить приложение. Причем именно с сайта банка нужно обновить, а не где-то. Я обновил приложение, и у меня тут же появилась эта кнопочка. Я на нее нажал, он сказал, что нужно теперь защиту, госуслуги и все прочее. Нужно долго водить пальцем по экрану, чтобы что-то нужное сделать. В итоге я все сделал, но выяснилось последнее, что он мне показал, что сейчас операции с цифровым рублем в банке временно недоступны. Попробуйте позднее. Тогда я пошел в Сбер. Там тоже не было никакой иконки с цифровым рублем. И, как я понял, прочитав где-то объяснение, нужно тоже обновить приложение. Я обновил приложение. Иконка не появилась. Написал. Сотрудник ко мне пришел, живой человек. Спросил, связал ли я приложение с госуслугами. Я сказал, конечно, у меня все давно связано. Он еще немножко подумал. Сказал, а вы знаете, у меня вот с утра эта иконка была. А сейчас этой иконки у меня тоже нет, как и у вас, и поставил веселый смайлик. И объяснил, что эта проблема не со стороны банка, а с их, как он выразился, со стороны. То есть, видимо, со стороны ЦБ. Но, наверное, больше всего мне понравился до того, как со мной связался сотрудник. Сначала я же общался с роботом Сбера, и Сбер мне написал следующее. Вы можете открыть счет в цифровом рубле с помощью приложения своего банка, сообщил мне робот. И добавил, но если вам не нужен счет в цифровом рубле, не открывайте. Открывайте его. Ну и волей-неволей я этому совету последовал.
2: Москвич Михаил, о попытке завести цифровой рубль, отмечу, с 1 сентября крупнейшие банки и торговые точки с годовой выручкой более 120 миллионов рублей обязаны предоставить клиентам возможность оплаты цифровыми рублями.
4: Компании и корпорации.
14: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
4: Ценные бумаги.
14: Минфин возобновляет размещение облигаций федерального займа после перерыва почти в полтора месяца. Первый с июля аукцион пройдет 2 сентября. Инвесторам предложат ОФЗ с плавающей вставкой и погашением в 42-м году. В июле Минфин приостановил размещение из-за ситуации на рынке. Доходность длинных ОФЗ тогда доходила примерно до 16% годовых, и занимать деньги на таких условиях было слишком дорого.
4: Конфликты.
14: В российском App Store в топ-рейтингов вышли поддельные приложения, которые маскируются под популярные российские сервисы и копируют их название и оформление. Поддельный Рутуб занял первое место в разделе развлечения, но вместо видеохостинга пользователям предлагают сервис для скачивания видео из соцсетей, которые регулярно показывают рекламу. Также обнаружены приложения, похожие на ВК-видео и Messenger Max. Представители Рутуб и Max подтвердили, что эти приложения не имеют отношения к официальным сервисам.
4: Отчеты и планы.
14: Центральный телеграф в Москве частично открылся после реконструкции. С сентября на трех этажах исторического здания будут учиться и работать более 2000 студентов и 400 преподавателей Центрального университета. Здесь оборудовали 29 учебных аудиторий и восстановили исторические элементы. Главный вход, потолочную лепнину, гранитный пол с датой 1927, люстры и настенные бра. Полностью реконструкцию завершат в 27 году, к столетию здания. Помимо университета, в Центральном телеграфе появится музей и общественный внутренний двор. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. 1 сентября запрет на использование телефонов во время урока включили в порядок организации школьных занятий. Хотя само ограничение не новое, с 23 года оно уже действует по закону об образовании. При этом единой схемы для школ нет, где-то телефоны собирают перед уроком, а где-то достаточно просто убрать их. Бизнес FM спросил родителей школьников, что изменилось с нового учебного года, как запрет работает на практике и пытаются ли дети его обходить.
14: Мама пятиклассника из Москвы Леся Дудко.
16: Это ужесточение не новое, это было еще и в прошлом году. Если дети действительно злоупотребляют, тогда телефоны собирали.

0: Раньше это было не сильно обязательно. С этим стало строже, и прямо на обязательной основе отбирали телефоны.
1: Гендиректор туроператора Space Travel и отец детей разного возраста Артур Мурадян.
2: Мои дети ходят большая часть в гимназию имени Примакова. Там, в принципе, телефоны были запрещены с самого начала ее создания. Из моих детей никто с собой телефон не таскает, в школу не таскал. Слышал местами, что кто-то проносил телефоны, но поскольку правила в гимназии очень-очень строгие, как правило, это все всегда заканчивалось печально для ученика. Он получал так называемую красную карточку, а 3 карточки его из гимназии отчисляете. Умные часы ряду детей разрешали носить, но без функции выполнения звонков.
1: Отец шестиклассника Иван Медведев.
3: Никто на входе гаджеты не изымал, и в зависимости от учителя кто-то просил выложить телефон на стол, кто-то просил держать телефоны в карманах, кто-то просил убрать телефоны в рюкзаки. Другое дело, что в этом прекрасном, новом, только что отремонтированном корпусе есть в целом проблемы со связью, потому что телефон-то можно с собой принести, вот только ни интернета там нет, и даже голосовая связь ловит пару минут за весь учебный день.
1: Мать семиклассника из Московской области Ирина Макорина.
4: У нас была такая практика в прошлых годах, телефоны на некоторых уроках забирали, но в этом году учитель объявил, что это уже на законодательном уровне.
5: Может появиться идея завести второй гаджет, на какие-то уловки пойти?
4: Мой ребенок, скорее всего, нет. Он спокойно к этому относится, но в классе есть такие случаи. В основном девочки обманывают учителя и говорят, что у меня сегодня нет телефона, я сдавать не буду. Но учитель предупредила, что если вдруг у вашего ребенка нет с собой в школе телефона, или он сломался, не зарядился, вы напишите обязательно, чтобы не было такого. Учитель говорит, отдай телефон, а ребенок говорит, у меня его нет, и получается скандал.
6: Ограничение касается не только телефонов. Минпросвещение уточняет, что во время занятий нельзя пользоваться также планшетами и умными часами. Исключение экстренные случаи, когда нужно связаться с родителями или службами помощи. На переменах федерального запрета нет, здесь уже действуют внутренние правила конкретной школы. Руководство Музея современного искусства «Гараж» признано виновным в пропаганде ЛГБТ и экстремизма. Об этом пишет телеграм-канал «База». Обвинения были предъявлены из-за 2 экспонатов, выставленных в музее.
7: Подробности.
1: Еще в начале августа внимание силовиков привлекла видеоинсталляция, на которой 2 мужчин, один из которых переодет в женщину, изображают любовь. Она демонстрировалась посетителям в рамках выставки «Искусство на чистоте 80-х», посвященной культуре в позднесоветскую эпоху. Тогда сообщалось, что видеоарт изъяли у музея. Он действительно был заменен другой работой. А по статье о пропаганде экстремистского и запрещенного в России ЛГБТ оштрафовали начальника безопасности гаража Сергея Ключерева. На него, как сообщается, была оформлена доверенность на представление интересов музея. Теперь же, как пишут телеграм-каналы, виновными признали руководство музея. При этом конкретные имена не называются. Помимо уже упомянутого видео, претензии якобы возникли к инсталляции советского и российского художника Константина Звездочетова под названием «Постель Соломеи». Эта работа была создана еще в 90-м году для Венецианской биеннале. Она представляет собой тележку с апельсинами под балдахином. Именно на нем сторона обвинения рассмотрела 8-конечную звезду, символ запрещенного в России экстремистского движения АУЕ. Сейчас карточка экспоната удалена с сайта гаража. СМИ высказывают предположение, что теперь к ответственности могут привлечь и юрлицо музея.
6: И такая перспектива вполне реально, объясняет председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
8: Есть распоряжение Минкульта по поводу того, какие вещи относятся к пропаганде ЛГБТ, ну и достаточно большое количество нормативки по ЛГБТ и по АУЕ. Практически все попадает под эту регуляторику. Начальнику службы безопасности, я считаю, необоснованные претензии, потому что он занимается совершенно другими вопросами, и в его полномочия не входит проверять, насколько соответствует или не соответствует. Это культсовет или иной орган, или уполномоченное лицо, эксперт, который зам, допустим, директора по тематическим выставкам должен отвечать за эти вопросы. Если нет, тогда, скорее всего, персональное руководство. Даже больше музей, как юридическое лицо. Достаточно мало информации, чтобы судить об этом профессионально.
9: Ну, то есть, главное здесь, в первую очередь, это идет
8: площадка,
9: руководство музея,
8: конечно.
9: Да?
8: Здесь надо смотреть. Если это первый раз, я не думаю, что административная или иная ответственность будет серьезной, могут обойтись предупреждением, либо большим штрафом. Если же это неоднократное нарушение, вплоть до того, что могут на какое-то время выставочную деятельность им запретить. Тут уже вопрос регулирующих органов, как они к этому отнесутся.
6: Константин Тропоидзе, председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный. В 2024 году в нескольких зданиях гаража прошли обыски по данным.

0: экранам телеграм-каналов речь могла идти о некой запрещенной литературе. Позже в самом музее эти обыски связались с уголовным делом в отношении одного из основателей группы Pussy Riot Петра Верзилова, который признан в России иноагентом. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,5% по итогам основных торгов. Однако уже вечернюю сессию ушел в минус. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
1: Российский рынок акций сохранил восходящий импульс во вторник, и индекс Московской биржи по итогам основной торговой сессии поднялся на 0,5%, закрылся на уровне 2187 пунктов, хотя пытались уйти выше уровня 2200. Удачно, конечно, но ненадолго вернулись, как мы видим, обратно. Вечером рынок сохраняет примерно те же темпы роста, что и в основную торговую сессию. Рынок по-прежнему ждет новостей геополитики, но, помимо всего прочего, конечно, следит и за новостями корпорации. Но сегодня нашли отражение новости, пожалуй, от двух компаний. Одна лидер роста, другая лидер падения. Среди наиболее ликвидных бумаг заметно выросли акции Озона на новостях о том, что компания начинает работу в Монголии. Но упали бумаги Полюса на отчетности за первое полугодие текущего года. Причем компания подтвердила, что не планирует выплачивать дивиденды до 2030 года. Рубль продолжил падение. Точнее сказать, вернулся. В понедельник мы наблюдали технический отскок российского рубля. До этого рубль практически всю неделю падал безоткатно. И вот во вторник рубль вернулся к падению. 17 копеек прибавил китайский юань. 12 рублей 93 копейки на закрытии. Не так уж и много остается до 13 рублей. Ну а доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, поднялся в район 87 рублей. Это на вечер вторника. При этом стали резко расти цены на нефть. И смесь Brent преодолела рубеж $94 за баррель. Появились сообщения о том, что США стали наносить очередные удары по Ирану. Во всяком случае, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило, что американские военные нанесли удары по Ирану. Ранее издание Axios, ссылаясь на свои источники, говорил о том, что ВВС США наносит удары по иранским целям в районе Армузского пролива. Похожие сообщения появились и в иранской прессе. Так что эскалация, она продолжается в районе Персидского залива и, видимо, продолжится. Теперь рынок ждет ответа Ирана. Ну и, помимо всего прочего, тают запасы сырой нефти по всему миру. Не так давно стало известно, что стратегический резерв США снизился за прошлый неделю на 3 100 000 баррелей, теперь составляет 286 600 000 баррелей, а это минимальные уровни с 1982 года.
0: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на среду 12.90, доллара 86.75, евро 100 рублей 60 копеек.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Теории заговора. Популярная детская программа «Улица Сезам» впервые вышла в эфир на одном из американских телеканалов в 1969 году. Адресована она тогда была в первую очередь маленьким детям из неблагополучных семей. Целая команда психологов, педагогов и специалистов по развитию работала над тем, чтобы в игровой форме подать через телеэкран юной аудитории не только азы грамматики и арифметики, но и представления о добре и зле, нормах морали и правилах поведения. Уже тогда в США распространилась теория, что «Улица Сезам» создается продюсерами, тесно сотрудничающими с Советским Союзом, который растит себе агентов влияния во вражеской стране. Уж слишком коммунистическими представлялись тогда американским родителям мысли о всеобщем равенстве и счастье для каждого, которые можно было прочитать между строк сценариев программы. Теории заговора. На Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
3: 39 лет. Для многих профессиональных спортсменов это возраст, когда они всерьез размышляют о завершении карьеры и о том, что делать дальше. В случае с одним из величайших футболистов всех времен и народов этот момент, похоже, еще впереди. Но Лионель Месси уже начал готовиться. В понедельник легендарный игрок и лицо футбола на протяжении последних двух десятилетий объявил о завершении карьеры за сборную Аргентины. Он опубликовал трогательное послание к болельщикам, в котором сказал, что отдал национальной команде все, что мог, и больше сил нет. Это письмо он написал еще 21 июля, спустя два дня после поражения в финале чемпионата мира от испанцев. Но тогда он написал его в стол. А после недавней смерти отца Лео убедился в правильности своего намерения и, наконец, официально объявил о том, о чем многие уже догадывались. Месси доказывать нечего. Со сборной он выиграл чемпионат мира, Олимпийские игры и два раза становился победителем Кубка Южной Америки. За 207 матчей в составе бело-голубых он забил 125 мячей и отдал 68 голевых передач. Лео лучший за всю историю чемпионатов мира по результативности гол плюс пас. 21 плюс 19. 8 раз этот игрок с забавным прозвищем «Атомная блоха» становился обладателем золотого мяча, а все его индивидуальные достижения и награды заполнят том энциклопедии. Клубная карьера Месси, которая началась в 2004 в Барселоне, продолжается в американской лиге МЛС. Туда он перешел 3 года назад, отказавшись от контракта на 1,5 миллиарда евро в Саудовской Аравии по семейным обстоятельствам. В Интер Майами Лео по-прежнему великолепен. Недавно в матче он забил 4 мяча и отдал голевую передачу.
2: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Российские войска продолжат продвижение на Украине. Владимир Путин заявил, что не сомневается в дальнейшем ухудшении положения украинских сил. Президент сообщил о продвижении подразделений по нескольким направлениям. По его словам, российские военные в августе заняли 9 населенных пунктов Запорожской области, а бои идут в центральных кварталах Орехова. Путин также заявил о создании российскими войсками так называемого пояса безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Переговорный процесс по Украине сейчас частично заморожен. Об этом заявил Владимир Путин. Президент отметил, что Москва не закрывает возможность продолжения контактов и готова рассматривать позитивный вклад в урегулирование. При этом, по словам Путина, для продвижения переговоров необходимо перейти к конкретному содержанию и подключить специалистов, военных и дипломатов. Россия найдет ответ, если угрозы Киева в отношении российской гражданской авиации будут реализованы. Об этом заявил Владимир Путин. Президент назвал подобные угрозы проявлением государственного терроризма и предупредил, что Москва будет вынуждена реагировать. Путин также сообщил о подготовке ударов по украинской энергетической инфраструктуре. При этом он объяснил отказ России от ударов по украинскому руководству стремлением сохранить возможности для переговоров. Президент заявил, что Москва рассчитывает не на временное перемирие, а на долгосрочное урегулирование конфликта. В России осталось восстановить около 10% нефтеперерабатывающих мощностей, поврежденных в результате атак. Об этом заявил Владимир Путин. Президент сообщил, что для защиты критически важной инфраструктуры подписал соответствующий указ. По словам Путина, государство сможет временно управлять объектами критической инфраструктуры, если их владельцы не обеспечивают необходимый уровень защиты или затягивают восстановление. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига 5 августа. ФРГ прекращает работу российского генконсульства в Бонне и закрывает русский дом в Берлине. Также ужесточается контроль при въезде россиян в Германию, при этом никаких доказательств не предъявлено. Москва даст ответ на все антироссийские решения Германии, заявили в российском медиа. АЗС теперь могут продавать бензин Евро-2. Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов на заправках. Ранее НПЗ уже поставляли такие марки бензина и дизеля. По прямым контрактам теперь Евро-2, 3 и 4 станут доступны в рознице. Что это даст и чем грозит? С 1 ноября россияне должны будут оформлять электронное разрешение для посещения Казахстана за 72 часа до прилета самолетом, сообщает РИА Новости. Затем требования распространят и на другие виды транспорта. Получение документов пока бесплатно, но вопрос стоимости уже обсуждается. Чем связаны такие перемены и на что повлияют? Подробности на Бизнес FM. Власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига, при этом доказательств представлено не было. Глава немецкого МВД Александр Добринт сослался на результаты расследования и данные немецких спецслужб, не раскрыв подробности. Также он заявил, что этот инцидент в Лейпциге похож на другие, цитата, гибридные операции, которые якобы проводит Россия. Напомню, в ночь на 5 августа в международном грузовом аэропорту Лейпциг-Галле рядом со взлетной полосой, на которой находился украинский транспортный самолет, обнаружили беспилотник. Немецкие СМИ ранее утверждали, что на нем было около 800 граммов взрывчатки, но она не сработала. Позже, 14 августа, был обнаружен еще один беспилотник, а на следующий день на том же месте нашли около 50 граммов взрывчатки. Обвинив Россию в атаке, Германия заявила, что прекращает работу Генконсульства России в Бонне с 18 сентября и закрывает русский дом в Берлине. Также в немецкий МИД был вызван посол на России в Германии Сергей Нечаев, сообщил глава министерства Йохан Вадефуль. Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
5: Пока реальных доказательств, к сожалению, мы не видели. Были только устные обвинения, но возможно, что мы в ближайшее время, там неделя-две, увидим какие-то конкретные доказательства, либо собранный какой-то компромат, либо прочее-прочее. Но на данный момент просто только устное обвинение. Не были арестованы никто, поэтому сложно сказать вообще, как это будет все развиваться. Единственное, что мы четко понимаем, что правительство Германии пошло на крайний шаг. Мы, конечно, русскоязычные журналисты, немецкие, то есть мы не ожидали, что это будет происходить. По факту закрытие последнего генконсульства в Бонне и закрытие русского дома это прекращает все возможные проекты, сотрудничество и прочее. Для меня просто непонятно, как вот посольство Германии в Москве, оно же проводит разные проекты через Гёте-институт, когда молодые специалисты, молодые студенты на территории Германии учатся. Буквально, наверное, месяц тому назад я видел сам на телеграм-канале посольства Германии в Москве, вот они приглашали граждан России, молодых ребят, которые бы хотели бы учиться в Германии. Мне теперь вот эти проекты, понятно, что они все, скорее всего, закроются, и начнется глобальное давление, да, то есть на граждан России, проживающих либо постоянно, либо временно в Германии. Я, насколько знаю, в русском доме проходили кинопоказы, то есть фильмов на русском, на немецком языке, и там очень много, там же много всяких залов есть, и больших, и малых, да, и в основном все люди использовали вот как кинотеатры, как выставки российских художников, ну, то есть там больше всего выставочные комплексы, да, вот геополитика по отношению к России на территории Германии в лице главы МИДа и главы МВД очень кардинально изменилась. Закрытие двух учреждений главных, да, то есть это, по сути, ну, сообщать посольству, что вот давайте, так скажем, ну, вы тоже потихонечку собираетесь.
0: Александр Бойко, главред журнала «Берлинский телеграф». А помимо всего прочего, Германия планирует ужесточить контроль при въезде для российских граждан и расширить список индивидуальных санкций. В Российском министерстве иностранных дел заявили, что Москва даст ответ на антироссийские решения Германии. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Берлин не предоставил никаких доказательств причастности России и пошел на обострение отношений под надуманным предлогом. АЗС теперь могут продавать бензин Евро-2. Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов на заправках. Ранее НПЗ поставляли соответствующие марки бензина и дизеля по прямым контрактам. Теперь Евро-2, 3 и 4 станут доступны в рознице. Михаил Задорожный продолжит.
6: Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа уже вовсю торгует бензином 2-го и 4-го классов. Однако до независимых АЗС такое топливо, похоже, еще не дошло. Когда дойдет, заправки, по идее, должны сообщать покупателям в доступной форме о продаже такого топлива. Но пока этого бензина нет, информировать не о чем, рассказала бизнес-ФМ управляющий партнер сети АЗС GP Вымпел в городе Саратове Екатерина Савкина.
7: Пока мне предложение о приобретении этого топлива не поступало. Мы не торгуем. Поэтому, соответственно, не о чем информировать клиентов, потому что этого товара до нас еще не дошло, даже в предложениях. Единственный вид топлива, который сегодня мы продаем, это дизельное топливо. Те объемы, которые мы контрактовали на бирже, они пусть с задержками, но потихонечку выходят. С ним попроще. И пока вот все, что к нам приходило, было Евро-5. Ситуация тяжелая, потому что у нас есть, естественно, затраты, которые надо чем-то перекрывать. И в ближайшие, скажем, месяцы я не вижу, что будет существенное какое-то улучшение ситуации.
6: Некоторые АЗС вообще не собираются покупать бензин ниже Евро-5, продолжает руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
8: Евро-2, 3 и 4 нам в продаже не поступало, но и мы стараемся не думать о Евро-2, 3 и 4, потому что это будет большие проблемы у китайского автопрома. Закупать 100% не будем. Причем, если он даже будет появляться на бирже, не думаю, что многие согласятся с тем, чтобы это покупать.
9: Что касается импортного бензина, закупали вы его, не закупали?
8: Импортный бензин, это, конечно, прекрасно. В основном то, что, например, приходит теплоходами, еще непонятно, что за качество приходит из Индии. Они там сами не могут определиться. Серый с метанолом, этанолом, бензолом и так далее. А вот то, что грузится на бирже в Беларуси класс 5, то этот бензин очень хороший.
6: Если бензин 2-4 класса все-таки доберется до заправок, то намного больше шансов найти такое топливо именно на независимых АЗС, потому что они покупают бензин на бирже, собственного производства у них нет, а крупные нефтяные компании не заинтересованы в том, чтобы торговать на бирже топливом Евро-5, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
10: Безусловно, для них приоритетом является снабжение собственных сетей АЗС и второе – выполнение рекомендаций правительства по адресным поставкам конкретным потребителям, аграриям, госорганам и прочее. Их будут в приоритетном порядке снабжать Евро-5. Поэтому, да, на биржу Винки постараются выпустить как можно больше бензинов пониженных классов. Мне кажется, что больше, чем треть от общего объема биржевых торгов на бирже эти бензины не займут. Существует же еще и как бы сторона спроса. Потребители, естественно, в большинстве своем не заинтересованы в покупке такого бензина и будут стараться по максимуму покупать Евро-5, соответственно, спрос будет на него.
6: Что касается биржевых торгов, то, например, в первый день осени на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже было куплено только две партии бензина АИ-92 и Евро-2. Объемы совсем небольшие, в общей сложности 240 тонн. Цена 71 тысяча рублей за тонну. Примерно на 4 тысячи меньше, чем 92-й бензин Евро-5. Но в рознице эта разница будет почти незаметна. Так считает нефтетрейдер, управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
11: В целом в опте дешевле, да, из-за появления этого бензина на вторичном, внебиржевом рынке мы видим уже такую существенную коррекцию, да, то есть от моментов начала июля, когда стоимость бензина доходила там до 150 тысяч за тонну, цены серьезно скорректировались, и на прошлой неделе вот предложение по бензину второго класса было в районе 90 тысяч за тонну. При этом стоит оговориться, что если переводить в розницу, это все равно получается цена выше, чем вот эти цены на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний. Поэтому как такового изменения серьезного потребителя сразу может не увидеть. Но в первую очередь эта мера направлена не на снижение розничных цен, а на снижение таких панических покупок, на борьбу с дефицитом, на насыщение рынка.
6: Что касается дистоплива 2-4 классов, то его теперь тоже можно продавать на заправках. Но ситуация с дизелем сейчас намного лучше, чем с бензином. На все той же Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже пока вообще нет предложения дизеля Евро-2, 3 и 4. Все, что продается на торгах, исключительно Евро-5. Владельцы дизельных машин могут пока не волноваться. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Трагедия у храма святых жен Мироносиц в Москве. Прихожанин начал вести себя неадекватно и стал бросаться на людей. После того, как на место приехала скорая, он напал на медиков. Фельдшера получила серьезные травмы, а нападавшего в итоге застрелила из травматического пистолета свидетель происходящего. И некоторые юристы превентивно заступились за стрелявшего. Иван Медведев подробнее.
12: В сети уже опубликовано видео. В кадре мужчина нападает на сотрудников скорой помощи. Бьет их кулаками, роняет на землю, бьет ногами, а потом хватает лопату и наотмашь наносит несколько ударов по телу и по голове одного из медиков. После этого на помощь докторам прибегают очевидцы и пытаются обезвредить нападавшего. Момент стрельбы в кадр не попал. Из многочисленных публикаций СМИ следует, что от ударов лопатой сильно пострадала фельдшер скорой. По некоторым данным, девушку госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Нападавшим же оказался 29-летний прихожанин этого же храма. Сначала он просто вел себя агрессивно, бросал камни, приставал к людям и портил церковный инвентарь. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Видимо, поэтому на место вызвали именно скорую. Ну а потом он напал на медиков. Кто именно застрелил дебошира, пока точно неизвестно. По одним данным, это был случайный прохожий, по другим – тоже прихожанин храма. Известно лишь, что травматическим оружием он владел законно и имел лицензию. Случаи летальных исходов от применения травматического оружия хоть и не частые, но не единичные, говорит создатель сайта «Современное стрелковое оружие» историк оружия Максим Попенкер.
13: Ну, например, да, есть висок. Если в висок сунуть тяжелым предметом, тоже можно попасть, скажем, в шею, в крупные сосуды. Да, рядом находится сонная артерия, разорвалась артерия, человек истек кровью. Может быть, попали куда-то вот в голову, у человека внутри произошел, были слабые сосуды, скажем, больные, человек, кровоизлияние в мозг, смерть. То есть вариантов причинить человеку смерть очень много, даже неумышленно.
12: И точно такие же травмы можно нанести человеку той же лопатой, но здесь был травматический пистолет. И явно будет разбирательство об обоснованности его применения. Некоторые медийно известные юристы уже написали посты в соцсетях в защиту стрелявшего. Но практика по подобным делам весьма неоднозначна, напоминает адвокат Александр Забейда.
14: Верховный суд прямо говорит, что причиненный вред может оказаться больше предотвращенного, и само по себе это повышением не является. То есть обороняющийся не обязан ни убегать, ни ждать полицию. Но так работает только на бумаге и в Верховном суде, и там, впрочем, не всегда. То есть Верховный суд говорит прямо, что доказывать должно обвинение, а все сомнения толкуются в пользу защищавшегося. Но нижестоящие суды раз за разом не учитывают обстановку нападения, где имеет место быть и такие факторы, как внезапность, число нападавших, чем именно они орудовали. И тогда правомерная оборона на первой инстанции часто превращается в превышение пределов, и то не всегда. Иногда квалификация может остаться такой, которой ее предлагает следователь, то есть, например, как умышленное убийство.
12: По словам юриста, одним из решающих факторов здесь будет время применения оружия. Грубо говоря, был ли произведен выстрел, первый или последующие, до того, как нападение было предотвращено, или в том числе и после. А этого, по крайней мере, на уже опубликованных кадрах с места трагедии не видно. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Заведение, открытое в Берлине в 1621 году, при разных владельцах называлось по-разному. То пивная под колокольным звоном, то старый лесной кабачок. В 1924 оно стало называться у последней инстанции. Версий, почему именно такое имя получил ресторан, было немало, ведь неподалеку находились сразу церковь, кладбище и суд. Официально принято считать, что название появилось из-за конфликта двух крестьян, которые рассорились на настолько, что даже суд не смог их примирить. А разрешить свой спор они смогли только в ресторане за кружкой местного пенного. Уже несколько столетий фирменное блюдо ресторана – свиная рулька на гриле. Также в меню блюда с названиями «Завтрак адвоката», «Свидетельские показания», «Речь обвинителя» и «Иск о клевете». Рестораны. Начало. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Добыча рыбы в Камчатском крае по итогам года ожидается на уровне 55 тысяч тонн. Это в 5 раз меньше показателя прошлого года и в 2,5 раза ниже плана, сообщил губернатор Владимир Солодов. В свою очередь, руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил Интерфаксу, что слабая лососевая путина этого года привела к существенному росту цен на эту рыбу, особенно в оптовом звене. Партия мороженой «Горбуша» в Владивостоке предлагается по цене от 800 рублей за килограмм. 2 недели назад цена составляла 460 рублей. Суда класса «Река» и «Река-море» требуют обновления в первую очередь, сообщил в интервью ТАСС первый вице-премьер Денис Мантуров. За следующие 10 лет планируется обновить около 500 таких судов. По словам первого вице-премьера, производственных мощностей российских заводов для этого достаточно, но есть условия строительства судов, нужно вести большими сериями по однотипным проектам. Международный мультимодальный логистический комплекс «Забайкальск», который станет новым сухопутным энергетическим коридором между Россией и Китаем, создадут в Забайкальском крае. В проект планируется вложить не менее 10 миллиардов рублей, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Документ подписан на полях Восточного экономического форума. РЖД запустили оплату билетов на пригородные поезда цифровым рублем. Таким способом пассажиры могут расплатиться в стационарных и переносных кассах, в терминалах самообслуживания, в мобильных приложениях, а также через чат-бот в мессенджере Макс. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Дорогой алкоголь и непьющие зумеры. Почему в России сокращается число баров? В Москве, по данным ДВАГИС, за год закрылся каждый седьмой. В других мегаполисах динамика разнонаправленная. Бизнес ФМ провел опрос владельцев баров из разных регионов. Как они объясняют происходящее, подробнее Наталья Шашина.
16: Общее число баров в России за год сократилось на 6%, пишут ведомости со ссылкой на подсчеты ДВАГИС. Например, в Омске сокращение на 7%, в Краснодаре на 10%. По наблюдениям владельца краснодарского бара «Большая рыба» Антона, в его городе больше пострадал дорогой сегмент. В отличие от Москвы и Петербурга, здесь не так много людей, готовых платить по 10-15 тысяч рублей за бутылку. А многие бары, несмотря на красивые бизнес-планы, на самом деле работали в ноль. У заведений с ценником чуть ниже среднего все стабильнее, рассказывает Антон.
17: Конечно, вопрос цены, потому что как бы нам не хотелось, но очень сильно импортный алкоголь поднялся в цене. Весь, а он, в принципе, у нас по большей части всегда был импортный. Я говорю про крепкие там виски, ромы, коньяки. Естественно, нам для того, чтобы выживать, тоже нужно ставить свою наценку. И это становится довольно-таки небюджетным, скажем так, делом. Раньше поход в бар или в ресторан, это все-таки, наверное, года 2-3 назад еще было обыденностью. То сейчас это, наверное, все-таки история как будто как праздник, что ли. А вопрос спорта, например, у нас в баре транслируют футбол. Ну, после того, как исключили наши команды из всех Еврокубков и прочего, то интерес, на самом деле, к футболу очень сильно упал.
16: В Москве количество баров сократилось на 14%. Среди громких закрытий с начала года «Дорогая, я перезвоню», «Мумий-тролль бар», «Пауэрхаус». Правда, и рынок здесь перенасыщен, считается владелец московского бара «Санта-Муэрте» и директор по развитию петербургского бара «Сплетни» Глеб Докучаев. Он уверен, закрываются те, у кого нет уникальной концепции. И сам 2 месяца назад открыл бар с мексиканской кухней, напитками и ежедневно иммерсивными шоу. Но есть и такой фактор. Молодежь меньше пьет, говорит он.
18: Наверное, молодое поколение, так называемые зумеры, если там, не знаю, мне 3-4 года, и для меня отличный отпуск, это приезжать где-нибудь в спа с бокальчиком вина, то они уже не так сильно употребляют алкоголь, у них там какие-то другие увлечения. В принципе, там меньше интересен какие-то тусовки, меньше интересен какой-то секс. То есть, опять же, ну, бары ходят в том числе познакомиться, но они, как бы, менее, мне кажется, сексуализированы, чем более взрослое поколение. Поэтому подрастающее поколение чаще выбирает какие-то другие активности.
16: В некоторых городах динамика другая, и число баров выросло. В Челябинске на 8%, в Нижнем Новгороде на 5%, в Казани на 4%, в Перми на 3%. Поэтому эксперты называют происходящее скорее ротацией. А владельцы баров говорят, процитирую, «Настало время поджаться и переосмыслить все, что мы построили». Совладелец караоке-бара «Говорящий слон» в Калуге Антон Алешин рассказывает, он и сам думает, что надо делать ремонт, менять маркетинг и трансформировать бизнес. Вот что, по его словам, сейчас влияет на экономику баров.
19: МДС, который появился в общепитии, стали следить за дроблением бизнеса, много очень проверок стало со стороны Роспотребнадзора, плюс вот ЕГАИС, честный знак. Эти факторы, эти новые расходы появившиеся, они сильно, конечно, стали влиять на экономику бизнеса. Маржа сокращается, предприниматель меньше зарабатывает. Вот если у тебя была компания, была какая-то империя, либо у тебя были какие-то классные проекты, которые были мощными, и они любой кризис переживают. Если у тебя была там одна там какая-нибудь точка общепита слабая, и она там когда-то взорвалась в свое время, а теперь и деньги кончились, и долги перед поставщиками, и постоянный кассовый разрыв, то тогда тебе будет тяжело, плюс вот эти новые расходы, ты уйдешь с этого рынка. Либо сам будешь бегать, таскать товар, принимать его, обслуживать гостей, быть маркетологом, психологом, игрушечным водителем, директором, финансовым, конечно, с бухгалтером основное.
16: Есть мнение, что бары конкурируют уже не друг с другом, а с домашним отдыхом. Но, как уверены сами владельцы, дом может выиграть у обычного бара, но хорошему все-таки проиграет. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Въезд в Казахстан пока будет бесплатным. Россияне должны будут оформлять электронные разрешения для въезда в Казахстан. Об этом РИА Новости сообщил оператор казахстанской цифровой платформы КАЗ-ИТА. С 1 ноября разрешения на въезд должны будут получать все иностранцы, которые прибывают в Казахстан самолетами. Постепенно требования распространяют и для других видов транспорта. Это касается граждан всех стран, с кем у Казахстана безвизовый режим, в том числе и россиян. Получение документа пока бесплатно, но вопрос стоимости уже находится на согласовании. Валерий Убадоев продолжит.
20: Процесс получения электронного разрешения на въезд в Казахстан, как убедилась редакция Business FM, не занимает дольше нескольких минут. В специальном приложении КАЗ ETA нужно предоставить контактные данные, фотографии российского паспорта, пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также необходимо сообщить даты посещения Казахстана и номер рейса, если планируете попасть в республику самолетом. Причем, если заявителю меньше 18 лет или больше 65, то ему такое разрешение не требуется. В ходе заполнения анкеты еще нужно ответить на несколько вопросов. Например, планируете ли вы перевозить животных, растения, оружие, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов. Это электронное разрешение нужно оформлять как минимум за 72 часа до поездки. И формально на заявку может прийти и отказ, если заявитель не соответствует каким-либо требованиям. То есть, этот документ визы не является, но по сути выполняет похожую функцию. Комментирует гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
21: Здесь важно понимать другое. Даже если технически процедура простая, она все равно меняет саму логику поездки. Раньше можно было купить билет за день до вылета и улететь. Теперь нужно залаживать 72 часа на оформление дополнительного документа, без которого вас просто не посадят в самолет. И главный, конечно, вопрос, ударит ли это все по турпотоку. Я уверен, что не сильно, и нужно понимать, что в целом Казахстан не закрывается. Для государств это в целом некий контроль, для пассажира дополнительная процедура, не более того.
20: На данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому сейчас предъявлять разрешение на границе не обязательно. Но с 1 ноября документ будут обязаны получать все иностранные граждане, которые прибывают в республику самолетами. С 15 ноября документ нужно предъявлять въезжающим в Казахстан на авто через границы со странами вне ЕАЭС, с 30 ноября через границы со странами, входящими в ЕАЭС, а с 15 декабря получение разрешения станет обязательным для пассажиров поездов и прибывающих через морские порты. Этот документ будет действовать 180 дней, и его можно будет использовать для нескольких поездок. Важно, что разрешение на въезд не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, а также водители грузовиков и автобусов для международных перевозок, поэтому торговля не пострадает. Скорее всего, Казахстан таким образом планирует пополнять бюджет, считает независимый эксперт по логистике Кирилл Латинский.
22: Водители грузовиков попали в категории исключения, поэтому на водителях это никоим образом не скажется. Соответственно, на логистике это никак отразиться не должно. Тут речь идет как раз-таки именно о туристических потоках и не более того. А вот именно водители больших грузов, к ним таких требований нет, и они абсолютно по-прежнему смогут пересекать границу без получения подобного электронного разрешения. А ключевая цель — это, судя по всему, власти Казахстана собирают средства таким образом.
20: Как отмечают эксперты, сейчас все границы активно цифровизируются, и это касается не только Казахстана. Например, в России продолжается эксперимент с регистрацией иностранцев в приложении RU-ID, но это меронеобязательное. Апробация новых правил въезда в Россию продолжается до 31 декабря 2027 года. Казахстану электронное разрешение на въезд нужно для подробного подсчета прибывающих в республику граждан, говорит гендиректор радио Business FM Казахстан Рустам Максутов.
23: У нас этот год был объявлен годом цифровизации, и все то, что сейчас мы можем оцифровать, мы оцифровываем для того, чтобы мы отслеживали поток миграции. Это ни в коем случае не говорит о том, что будут введены какие-то затруднительные барьеры для многих, которые хотят пересечь нашу страну либо транзитом, либо там остаться на какой-то определенный срок. Но наши власти решили сделать именно так, для того, чтобы был определенный подсчет этого всего, и чтобы мы потом сами понимали, как это выражается в цифрах.
20: Однако к такому объяснению все равно есть вопросы, так как пересечение границ так или иначе контролируется, следовательно, учет ведется. Цена на оформление электронного разрешения на въезд в Казахстан будет одинаковой для граждан всех государств. Вопрос стоимости сейчас находится на согласовании, сообщили РИА Новости в КАЗ ETA. Но на данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому оформление документа пока бесплатно. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Business FM.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
24: Эксперты аналитического центра Дом.РФ подвели итоги второго квартала 2026 года на рынке жилищного строительства. Первый вывод. Крупнейшие российские девелоперы резко сократили запуски новых проектов. 8 из компаний-участниц топ-10 по этому показателю в тысячах квадратных метров год к году ушли в глубочайший минус. Если ориентироваться на объем строящегося жилья, минус получается не таким пугающим, но все-таки минусом. По сравнению с предыдущим кварталом, в плюсе только 3 застройщика. Все вместе топ-10 девелоперов вывели на рынок около 1 000 000 жилых квадратных метров, на 50% меньше, чем годом ранее. Однако, как подчеркивают в Дом.РФ, это помогло крупнейшим компаниям сохранить хорошее качество портфеля. Доля строящегося жилья с достаточной распроданностью у них составила 57% против 49% в среднем по рынку. Вывод второй. По состоянию на 1 июля уже в 39 регионах наблюдался дефицит спроса или риск его возникновения. А в 49 субъектах объем новых запусков оказался слишком большим относительно текущих продаж. Наконец, третий вывод. Новые дома, входящие в состав проектов КРТ, продаются лучше рынка. Причины высокого спроса в Дом.РФ традиционно называют полноценную социальную, транспортную и коммерческую инфраструктуру, создание которой предполагает сам формат комплексной застройки. В целом, к концу второго квартала объем жилья, строящегося в рамках комплексного развития территории, превысил 9 миллионов квадратных метров. Это около 8% всего строительного портфеля страны. Однако 75% этого объема сосредоточено всего в 10 регионах, среди которых безоговорочными лидерами являются Московская область и Краснодарский край. Их доля в общем портфеле КРТ составляет 28% и 15% соответственно. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Проблема Нагорного Карабаха серьезно повлияла на отношения России и Армении. Об этом заявил Владимир Путин. Он напомнил, что армянское руководство признало Карабах частью Азербайджана, после чего позиция Москвы по этому вопросу изменилась. Путин заявил, что Россия и Армения должны спокойно продолжать диалог и развивать экономическое сотрудничество. Путин также сказал, что российская военная база в Гюмри может покинуть Армению, если власти страны сочтут ее ненужной. Украина до начала российских ударов по ее инфраструктуре получала около 3 миллиардов долларов в месяц от экспорта продовольствия. Об этом заявил Владимир Путин. По словам президента, заключенная в 2022 году зерновая сделка не обеспечила заявленных целей. Путин утверждает, что лишь около 0,2% украинской сельхозпродукции по этой схеме поступила в страны третьего мира, а основная часть – в Европу. Шанхайская организация сотрудничества должна расширяться постепенно, не превращаясь в аморфную структуру. Об этом заявил Владимир Путин. Президент отметил, что сейчас в ШОС входят 10 государств. Еще 15 стран имеют различные статусы, включая наблюдателей и партнеров. По словам Путина, организация остается открытой для новых участников, но решения должны приниматься на основе консенсуса, без давления на государства. Он также отметил, что страны ШОС в совокупности производят около трети мирового ВВП. Новости на Business FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 10 кур навели переполох. Скорректировать постановление об учете сельскохозяйственных животных призвал председатель Госдумы Володин после волны саркастических роликов от птицеводов. Вице-премьер Патрушев поручил оценить ситуацию. Мы решили поговорить с теми, кто держит у себя на участке чуть больше 10 домашних птиц. Как оформить кошелек для цифрового рубля? Он стал доступен россиянам с 1 сентября. Эмитентом выступает Банк России, который обеспечивает его хранение. Чтобы им воспользоваться, нужно завести специальный кошелек с помощью мобильного приложения банка. Но, как оказалось, это может быть непросто. И с 1 сентября запрет на использование телефона во время уроков включили в порядок организации школьных занятий, но единой схемы нет. Где-то телефон собирают перед уроком, где-то достаточно просто убрать. Business FM спросил родителей школьников, что изменилось, и пытаются ли дети обходить запрет. Подробности на Business FM. А Американская армия осталась без руководства. Глава сухопутных войск США Дэн Дрискол подал президенту Трампу заявление об отставке, подтвердили в Белом доме. Причина его ухода не уточняется. Ждать, что Дрискол покинет должность в ближайшие дни. Как отмечает издание Stars and Stripes, решение об отставке принято после нескольких месяцев напряженности в отношениях Дрискола с министром обороны Питом Хексетом. Дрискол считается близким другом вице-президента США Джейди Венса. После отставки Дрискола у сухопутных войск США не останется руководителя утвержденного Сената. Последние месяцы Хексет отправил в отставку нескольких генералов и адмиралов. Что там творится в Пентагоне, разбирался Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
3: Распространена версия отставки начальника сухопутных сил не сошлись характерами с министром. Она удобна. Однако ряд СМИ утверждает, что Дрискол доложил Белому дому, что глава Пентагона блокировал его усилия по повышению боеготовности армии. В частности, он продвигал идею отказа от дорогих программ – вертолетов «Апачи», легкого танка «Букер», БПЛА «Грей Игл» из-за перенаправления средств на массовые дроны и средства борьбы с ними. Ему, говорят, даже прозвище присвоили «Дроновик». Всего после прихода Хексета отправлена в отставку более двух десятков высших офицеров. На 4 месяца заблокирован список из 34 офицеров, представленных к повышению. Якобы министр требовал вычеркнуть двух афроамериканцев и двух женщин, но Дрискол отказался, а вычеркнуть их сам министр обороны не может по закону. Наконец, Хексет, зная о дружеских отношениях Дрискола с вице-президентом Венсом, с которым они однокашники еще по Йелю, опасался, что тот может его подсидеть. Насколько обоснованы слухи, что в Пентагоне чуть ли не зреет бунт генералов, недовольных ходом войны с Ираном? Повод дала публикация 30 августа в газете «Вашингтон-Пост» о том, что сразу 4 военачальника сообщили о проблемах с доступностью кораблей, авиации, личного состава и вооружений по всему миру. Это начальник военно-морских операций адмирал Кодал, командующий европейским командованием генерал Гринкевич, командующий Индо-Тихоокеанским командованием адмирал Папаро и командующий Южным командованием генерал Донован. Процедурно это, конечно, не мятеж и не отказ выполнять приказ, а что-то вроде записи «я не согласен, но исполню». В принципе, такие вещи носят рутинный характер. Собственно, и возражения были не против войны с Ираном как таковой и даже не против тактического хода кампании, а против бессрочной переброски сил из подведомственных регионов. Еще согласно апрельской оценке Центра стратегических и международных исследований, в войне с Ираном было израсходовано более 1000 перехватчиков «Патриот», это около половины запаса, свыше 200 ракет «Таат», порядка 2/3 и не менее 1000 «Томагавков», около трети, при том, что цикл производства одной такой до 2 лет. Серьезно повреждена база 5-го флота в Бахрейне, часть логистики оттуда перевели на остров Диего-Гарсию. Ранее была заявлена стоимость войны свыше 37 миллиардов долларов, а Пентагон дополнительно запросил еще 67. А в проекте бюджета на следующий финансовый год аж рекордные 1,5 триллиона, прибавка более чем на 40%. Конгресс пока эти запросы тормозит. И в этот момент командующие докладывают, что иранская компания расходует запас прочности всех остальных направлений, включая оборону самих США. Кстати, если бы Хексет действительно был окружен одними подхалимами, то письменных возражений не появилось бы вовсе. В этом смысле система сработала на объективность оценки. А вот факт утечки в прессу говорит о том, что в ведомстве все же не все ладно. Впрочем, Трамп пока министра поддерживает. Однако, если Хексет подтвердит слухи о наличии у него президентских амбиций, а пресс-служба пока все отрицает, то у него могут начаться проблемы. Хотя бы потому, что Трамп пока ставит на Венса, как на своего преемника. Отразятся ли эти дрязги на решениях по Ирану? В краткосрочном плане нет. Точечные удары продолжаются и будут продолжены. Важнее, что экономическая цена растет. Это истощенные запасы ракет-перехватчиков и нефть примерно на четверть дороже довоенной и подорожавший бензин. Посему Вашингтон переносит акцент на экономическое давление. Блокада иранских портов, еще более жесткие вторичные санкции. Плюс объявленная на днях нефтяная сделка с Венесуэлой, как попытка сбить цены на бензин. В этой ситуации самый токсичный момент – это как раз утечка в прессу закрытого доклада. Судя по всему, преднамеренная. Это может спровоцировать громкое расследование, которое еще неизвестно, куда всегда вырулит. Но пока Трампу надо как-то утрясти хотя бы какую-то сделку с Ираном до промежуточных выборов. Кстати, в ходе встречи с президентом Ирана на полях саммита ШОС Владимир Путин, выразив сожаление, что перемирие с США, которое Россия поддержала ранее, оказалось нестабильным и слишком хрупким, но воздержавшись от осуждения действий США, четко дал понять, на чьей стороне Москва. Выразив солидарность с иранским народом, а также восхищение его мужеством и стойкостью в борьбе за свои национальные интересы. И добавив, в этот тяжелый период мы пытаемся оказывать вам нужную помощь. Нужные товары мы вам поставляем. Накануне, в ходе встречи с главой российского Минфина Силуановым, его американский визави Бессент, курирующий в том числе антииранские санкции, возможно, хотел бы посмотреть на этот список нужных товаров. Но сейчас у нас не те отношения, чтобы были возможны такие сделки.
0: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Пранк, который вышел из-под контроля. После волны саркастических роликов о том, как птицевода собирает своих кур в МФЦ или даже привозит туда живых пернатых, ситуацию пришлось комментировать на федеральном уровне. Мы решили поговорить с теми, кто держит у себя на участках чуть больше 10 кур, и выяснить, понимают ли они, чего на самом деле ждет от них государство. Иван Медведев подробнее.
4: Флешмоб спровоцировало постановление правительства от 2023 года, в котором говорится, что все, кто держит у себя больше 10 кур, уток, гусей или других домашних птиц с 1 сентября 26-го должны будут поставить их на учет. Иначе штраф. И люди стали снимать ролики, в которых иронизировали над этим требованием, объясняя курам, почему им придется ехать в МФЦ за документами. А некоторые реально привозили птиц в эти самые МФЦ, где тоже снимали потенциально вирусный контент. В итоге в МФЦ Кабардино-Балкарии официально сообщили, что не маркируют и не регистрируют птицу. Россельхознадзор выступил с разъяснениями о том, что речь идет о групповом учете, и что каждую курицу отдельно маркировать не нужно, что самих птиц никуда не надо везти, и что МФЦ этим вообще не занимаются. На самом деле, от птицеводов требуется просто передать в районную или городскую государственную ветеринарную службу данные по своим птицам. Количество, порода, возраст и так далее. А потом повесить на курятник табличку с уникальным номером этой группы птиц. Ну и уведомлять в дальнейшем ветеринаров, если птиц резко станет больше или меньше. Все остальное сделает ветслужба, внесет данные в систему и так далее. Это людям объяснили. Но судя по реакции птицеводов, они все равно так и не поняли, зачем это все, как это будет работать и будет ли. Жительница Саратовской области Эльвира о необходимости вести кур-учет узнала от нас.
5: Куры такое дело, вот сейчас, которые взрослые у меня, они больше 2 лет не живут. Сегодня их столько, завтра их меньше. А цыплята тем более. Они, да, они дохнут, хоть убейся. Кур у меня штук 18 старых. Они болеют, их вовремя надо зарезать. А еще утки у меня есть, утки. 22 штуки у меня. Так я их должна резать, вот я сейчас начну их всех резать. Я их брала 1 июня, ну, приблизительно. Вот через... Они растут за 2,5 месяца, понимаешь, за 3. А зимой никто не оставляет, я их всех зарежу. А вот ставить на учет. Это кто будет фиксировать, делать нечего, что ли? Я ничего не буду делать, я буду ждать, ну, как вот, новшество, которое потом встанет на рельсы. Да или нет?
4: Необходимость постановки птиц на учет государство объясняет тем, что ветеринарным службам нужно быстрее выявлять очаги распространения болезней животных и оперативно купировать угрозу. Но многие люди в этих инициативах видят далеко не заботу, поделилась с бизнес-ФМ жительница Пензенской области Эльмира, держащая кур.
7: Знаете, как сразу, какое-то недоверие ко всему. Вот тут многие бабушки говорят, ой, наверное, поборы начнутся, наверное, налог на каждую курицу, как легче их убрать совсем. Зачем вообще вот это все? Ну, вы слышали, помните, убой скота было, у людей недоверие.
4: Сергей из Коломны, у которого чуть меньше 100 разных птиц, понимает, почему государству нужен их учет. И к 1 сентября он подготовился заранее. Но и у Сергея есть вопросы.
8: Я всегда все делаю заранее. У нас на всех сетках висят номера, написано номер такой-то, гуси, номер такой-то, куры. Мне, в общем-то, это было делать несложно, но для кого-то это будет, может быть, сложность. Я вас уверяю, сейчас главное будет проблема, что ветврачи ничего не будут успевать, потому что ветврачей мало, государственных я имею в виду. Все хотят лечить кошек и собак и идут в частные клиники. Таких ветврачей сильно не хватает, и они и так бегают как ошпаренные с поголовьями овец, коз, коров. Сейчас, когда им добавится такое количество участников, которым надо все разжевать, я не первый раз вообще слышу, что такое учет ветеринарный, то я думаю, вот в этом и будет проблема. С одной стороны, это правильно, это нормально, но это более плавно надо делать, и, наверное, может быть, не в такое время. Попозже и потихоньку как-то. Сначала всех желающих, тех, кто, допустим, курочку хочет продавать где-то на рынке, начать вот с этих людей, потом добавить других, ну, плавно, чем вот так резко с 1 сентября всех там жителей деревень, держащих для себя небольшое количество, заставить как-то бегать. Ну, а что такое 10 или 15 кур? Ну, это же вообще ни о чем. Ну, я считаю, что тут немножко надо притормозить с этим законом.
4: И вот уже целый спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал смягчить требования к учету и, цитата, «заботиться о людях, а не создавать им проблемы». После чего вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору повторно оценить нормативное регулирование, когда, казалось бы, проблема не стоит и выеденного яйца. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Насколько легко оформить кошелек для цифрового рубля? Он стал доступен россиянам с 1 сентября. Это уже третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Эмитентом цифрового рубля выступает Банк России, который обеспечивает его хранение. Чтобы им воспользоваться, нужно завести специальный кошелек с помощью мобильного приложения банка. Но, как оказалось, при его оформлении можно столкнуться с некоторыми трудностями, рассказал бизнес-фэм «Москвич» Михаил.
6: Сначала я попробовал это сделать в Т-банке. Открыл приложение, никакой иконки, опции не было. Я написал в поддержку, быстро откликнулся сотрудник, который мне сказал, что нужно обновить приложение. Причем именно с сайта банка нужно обновить, а не где-то. Я обновил приложение, и у меня тут же появилась эта кнопочка. Я на нее нажал, он сказал, что нужно теперь защиту, госуслуги и все прочее. Нужно долго водить пальцем по экрану, чтобы что-то нужное сделать. В итоге я все сделал, но выяснилось последнее, что он мне показал, что сейчас операции с цифровым рублем в банке временно недоступны. Попробуйте позднее. Тогда я пошел в Сбер. Там тоже не было никакой иконки с цифровым рублем. И, как я понял, прочитав где-то объяснение, нужно тоже обновить приложение. Я обновил приложение. Иконка не появилась. Написал. Сотрудник ко мне пришел, живой человек. Спросил, связал ли я приложение с госуслугами. Я сказал, конечно, у меня все давно связано. Он еще немножко подумал. Сказал, а вы знаете, у меня вот с утра эта иконка была. А сейчас этой иконки у меня... тоже нет, как и у вас, и поставил веселый смайлик. И объяснил, что эта проблема не со стороны банка, а с их, как он выразился, стороны. То есть, видимо, со стороны ЦБ. Но, наверное, больше всего мне понравился до того, как со мной связался сотрудник. Сначала я же общался с роботом Сбера, и Сбер мне написал следующее. Вы можете открыть счет в цифровом рубле с помощью приложения своего банка, сообщил мне робот. И добавил, но если вам не нужен счет в цифровом рубле, не открывайте его. Ну и волей-неволей я этому совету последовал.
0: Москвич Михаил, о попытке завести цифровой рубль, отмечу, с 1 сентября крупнейшие банки и торговые точки с годовой выручкой более 120 миллионов рублей обязаны предоставить клиентам возможность оплаты цифровыми рублями.
2: Компании и корпорации.
9: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
2: Ценные бумаги.
9: Минфин возобновляет размещение облигаций федерального займа после перерыва почти в полтора месяца. Первый с июля аукцион пройдет 2 сентября. Инвесторам предложат ОФЗ с плавающей ставкой и погашением в 42 году. В июле Минфин приостановил размещение из-за ситуации на рынке. Доходность длинных ОФЗ тогда доходила примерно до 16% годовых, и занимать деньги на таких условиях было слишком дорого.
2: Конфликты.
9: В российском App Store в топ-рейтингов вышли поддельные приложения, которые маскируются под популярные российские сервисы и копируют их название и оформление. Поддельный Рутуб занял первое место в разделе «Развлечения». Но вместо видеохостинга пользователям предлагают сервис для скачивания видео из соцсетей, который регулярно показывает рекламу. Также обнаружены приложения, похожие на ВК-видео и Messenger Max. Представители Рутуб и Max подтвердили, что эти приложения не имеют отношения к официальным сервисам.
2: Отчеты и планы.
9: Центральный телеграф в Москве частично открылся после реконструкции. С сентября на трех этажах исторического здания будут учиться и работать более 2000 студентов и 400 преподавателей Центрального университета. Здесь оборудовали 29 учебных аудиторий и восстановили исторические элементы. Главный вход, потолочную лепнину, гранитный пол с датой 1927, люстры и настенные бра. Полностью реконструкцию завершат в 2027 году, к столетию здания. Помимо университета, в
10: центральном телеграфе появится музей и общественный внутренний двор. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. 1 сентября запрет на использование телефонов во время урока включили в порядок организации школьных занятий. Хотя само ограничение не новое, с 23 года оно уже действует по закону об образовании. При этом единой схемы для школ нет, где-то телефоны собирают перед уроком, а где-то достаточно просто убрать их. Бизнес ФМ спросил родителей школьников, что изменилось с нового учебного года, как запрет работает на практике и пытаются ли дети его обходить.
11: Мама пятиклассника из Москвы Леся Дудко.
12: Это ужесточение не новое, это было еще и в прошлом году. Если дети действительно злоупотребляют, тогда телефоны собирались и выдавались, насколько я знаю, на перемене. Сегодня 1 сентября, и, конечно, никто ни у кого ничего не забирал. Как будет завтра, мне сложно вам сказать. Конечно, ему хотелось бы, чтобы у него появился второй телефон, но я как родитель против этого, и я не иду у него на поводу.
11: Мама пятиклассницы в московском Зеленограде Екатерина.
13: Юля никогда телефон не носила, она только с часами. У нее такие часы, что можно по ним звонить, получать сообщения, отслеживать локацию ребенка. Часы не отнимали у них. У нас, по-моему, у половины класса были часы именно по этой причине.
14: 1 сентября что-то изменилось?
13: На каждом уроке у них специальную коробочку для телефона собирать эти телефоны, а потом отдают уже на переменах. Раньше это было не сильно обязательно. С этим стало строже, и прямо на

0: В зависимости от учителя, кто-то просил выложить телефон на стол, кто-то просил держать телефоны в карманах, кто-то просил убрать телефоны в рюкзаки. Другое дело, что в этом прекрасном, новом, только что отремонтированном корпусе есть в целом проблемы со связью, потому что телефон-то можно с собой принести, вот только ни интернета там нет, и даже голосовая связь ловит пару минут за весь учебный день.
1: Мать семиклассника из Московской области Ирина Макорина.
2: У нас была такая практика в прошлых годах, телефоны на некоторых уроках забирали. Но в этом году учитель объявил, что это уже на законодательном уровне.
3: Может появиться идея завести второй гаджет, на какие-то уловки пойти?
2: Мой ребенок, скорее всего, нет. Он спокойно к этому относится, но в классе есть такие случаи. В основном девочки обманывают учителя и говорят, что у меня сегодня нет телефона, я сдавать не буду. Но учитель предупредила, что если вдруг у вашего ребенка нет с собой в школе телефона, или он сломался, не зарядился, вы напишите обязательно, чтобы не было такого. Учитель говорит, отдай телефон, а ребенок говорит, у меня его нет, и получается скандал.
4: Ограничение касается не только телефонов. Минпросвещение уточняет, что во время занятий нельзя пользоваться также планшетами и умными часами. Исключение экстренные случаи, когда нужно связаться с родителями или службами помощи. На переменах федерального запрета нет, здесь уже действуют внутренние правила конкретной школы. Руководство Музея современного искусства «Гараж» признано виновным в пропаганде ЛГБТ и экстремизма. Об этом пишет телеграм-канал «База». Обвинения были предъявлены из-за двух экспонатов, выставленных в музее.
5: Подробности.
1: Еще в начале августа внимание силовиков привлекла видеоинсталляция, на которой двое мужчин, один из которых переодет в женщину, изображают любовь. Она демонстрировалась посетителям в рамках выставки «Искусство на чистоте 80-х», посвященной культуре в позднесоветскую эпоху. Тогда сообщалось, что видеоарт изъяли у музея. Он действительно был заменен другой работой. А по статье о пропаганде экстремистского и запрещенного в России ЛГБТ оштрафовали начальника безопасности гаража Сергея Ключерева. На него, как сообщается, была оформлена доверенность на представление интересов музея. Теперь же, как пишут телеграм-каналы, виновными признали руководство музея. При этом конкретные имена не называются. Помимо уже упомянутого видео, претензии якобы возникли к инсталляции советского и российского художника Константина Звездочетова под названием «Постель Соломеи». Эта работа была создана еще в 90-м году для Венецианской биеннале. Она представляет собой тележку с апельсинами под балдахином. Именно на нем сторона обвинения рассмотрела восьмиконечную звезду, символ запрещенного в России экстремистского движения АУЕ. Сейчас карточка экспоната удалена с сайта гаража. СМИ высказывают предположение, что теперь к ответственности могут привлечь и юрлицо музея.
4: И такая перспектива вполне реально, объясняет председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
6: Есть распоряжение Минкульта по поводу того, какие вещи относятся к пропаганде ЛГБТ, ну и достаточно большое количество нормативки по ЛГБТ и по АУЕ. Практически все попадает под эту регуляторику. Начальнику службы безопасности, я считаю, необоснованные претензии, потому что он занимается совершенно другими вопросами, и в его полномочия не входит проверять, насколько соответствует или не соответствует. Это культсовет или иной орган, или уполномоченное лицо, эксперт, который зам, допустим, директора по тематическим выставкам должен отвечать за эти вопросы. Если нет, тогда, скорее всего, персональное руководство. Даже больше музей, как юридическое лицо. Достаточно мало информации, чтобы судить об этом профессионально.
7: Ну, то есть, главное здесь это, в первую очередь, это идет
6: площадка,
7: руководство музея,
6: конечно,
7: да?
6: Здесь надо смотреть. Если это первый раз, я не думаю, что административная или иная ответственность будет серьезная. Могут обойтись предупреждением, небольшим штрафом. Если же это неоднократное нарушение, вплоть до того, что могут на какое-то время выставочную деятельность им запретить. Это уже вопрос регулирующих органов, как они к этому отнесутся.
4: Константин Тропаидзе, председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный. В 2024 году в нескольких зданиях гаража прошли обыски. По данным телеграм-каналов, речь могла идти о некой запрещенной литературе. Позже в самом музее эти обыски связались с уголовным делом в отношении одного из основателей группы Pussy Riot, Петра Верзилова, который признан в России иноагентом. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,5% по итогам основных торгов. Однако уже вечернюю сессию ушел в минус. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
8: Российский рынок акций сохранил исходящий импульс во вторник, и индекс Московской биржи по итогам основной торговой сессии поднялся на 0,5%, закрылся на уровне 2187 пунктов, хотя пытались уйти выше уровня 2200. Удачно, конечно, но ненадолго вернулись, как мы видим, обратно. Вечером рынок сохраняет примерно те же темпы роста, что и в

0: основную торговую сессию. Рынок по-прежнему ждет новостей геополитики, но, помимо всего прочего, конечно, следит и за новостями корпорации. Но сегодня нашли отражение новости, пожалуй, от двух компаний. Одна лидер роста, другая лидер падения. Среди наиболее ликвидных бумаг заметно выросли акции Озона на новостях о том, что компания начинает работу в Монголии, но упали бумаги Полюса на отчетности за первое полугодие текущего года, причем компания подтвердила, что не планирует выплачивать дивиденды до 2030 года. Рубль продолжил падение, точнее сказать, вернулся. В понедельник мы наблюдали технический отскок российского рубля, до этого рубль практически всю неделю падал безоткатно, и вот во вторник рубль вернулся к падению, 17 копеек прибавил китайский юань, 12 рублей 93 копейки на закрытии, не так уж и много остается до 13 рублей, ну а доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, поднялся в район 87 рублей. Это на вечер вторника. При этом стали резко расти цены на нефть, и смесь Brent преодолела рубеж 94 доллара за баррель. Появились сообщения о том, что США стали наносить очередные удары по Ирану. Во всяком случае, центральное командование вооруженных сил США подтвердило, что американские военные нанесли удары по Ирану. Ранее издание Axios, ссылаясь на свои источники, говорило о том, что ВВС США наносит удары по иранским целям в районе Армузского пролива. Похожие сообщения появились и в иранской прессе. Так что эскалация, она продолжается в районе Персидского залива и, видимо, продолжится. Теперь рынок ждет ответа Ирана. Ну и, помимо всего прочего, тают запасы сырой нефти по всему миру. Не так давно стало известно, что стратегический резерв США снизился за прошлую неделю на 3 100 000 баррелей. Теперь составляет 286 миллионов 600 тысяч баррелей, а это минимальные уровни с 1982 года.
1: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на среду 12.90, доллара 86.75, евро 100 рублей 60 копеек.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Теории заговора. Популярная детская программа «Улица Сезам» впервые вышла в эфир на одном из американских телеканалов в 1969 году. Адресована она тогда была в первую очередь маленьким детям из неблагополучных семей. Целая команда психологов, педагогов и специалистов по развитию работала над тем, чтобы в игровой форме подать через телеэкран юной аудитории не только азы грамматики и арифметики, но и представление о добре и зле, нормах морали и правилах поведения. Уже тогда в США распространилась теория, что «Улица Сезам» создается продюсерами, тесно сотрудничающими с Советским Союзом, который растит себе агентов влияния во вражеской стране. Уж слишком коммунистическими представлялись тогда американским родителям мысли о всеобщем равенстве и счастье для каждого, которые можно было прочитать между строк сценариев программы. Теории заговора на Business FM. Продолжительность жизни.
3: Сладкое – отличный способ быстро взбодриться. Глюкоза поступает в кровь, мозг получает доступное топливо и на какое-то время усталость отступает. Но уже буквально через час после прилива сил появляется сонливость и желание срочно съесть что-нибудь еще.
2: Журналист Алена Копылова.
3: После еды углеводы расщепляются до глюкозы, одного из главных источников энергии для организма. Чем быстрее продукт переваривается, тем быстрее глюкоза поступает в кровь. В ответ поджелудочная железа выделяет инсулин. Он помогает клеткам забирать глюкозу из крови и использовать ее. В этот момент, после большого количества быстро усваиваемых углеводов, уровень глюкозы может упасть довольно резко. Иногда он даже временно опускается ниже исходного значения. Такое падение дает ощущение усталости и чувство голода. Неприятное ощущение связано с быстрым изменением обменных сигналов после еды, а не с настоящим энергетическим обнулением. Происходит такое далеко не после любого углеводного продукта. Если вместе с углеводами в пище есть клетчатка, белок и жир, пища переваривается медленнее, а глюкоза поступает в кровь более плавно. Поэтому цельный фрукт и сладкий напиток с сопоставимым количеством сахаров могут дать совершенно разные кривые глюкозы. Есть и индивидуальные различия. Один и тот же продукт у разных людей вызывает разные подъемы сахара. На реакцию влияют состав еды, физическая активность, время суток и особенности обмена веществ.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Российские войска продолжат продвижение на Украине. Владимир Путин заявил, что не сомневается в дальнейшем ухудшении положения украинских сил. Президент сообщил о продвижении подразделений по нескольким направлениям. По его словам, российские военные в августе заняли 9 населенных пунктов Запорожской области, а бои идут в центральных кварталах Орехова. Путин также заявил о создании российскими войсками так называемого пояса безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Переговорный процесс по Украине сейчас частично заморожен. Об этом заявил Владимир Путин. Президент отметил, что Москва не закрывает возможность продолжения контактов и готова рассматривать позитивный вклад в урегулирование. При этом, по словам Путина, для продвижения переговоров необходимо перейти к конкретному содержанию и подключить специалистов, военных и дипломатов. Россия найдет ответ, если угрозы Киева в отношении российской гражданской авиации будут реализованы. Об этом заявил Владимир Путин. Президент назвал подобные угрозы проявлением государственного терроризма и предупредил, что Москва будет вынуждена реагировать. Путин также сообщил о подготовке ударов по украинской энергетической инфраструктуре. При этом он объяснил отказ России от ударов по украинскому руководству стремлением сохранить возможности для переговоров. Президент заявил, что Москва рассчитывает не на временное перемирие, а на долгосрочное урегулирование конфликта. В России осталось восстановить около 10% нефтеперерабатывающих мощностей, поврежденных в результате атак. Об этом заявил Владимир Путин. Президент сообщил, что для защиты критически важной инфраструктуры подписал соответствующий указ. По словам Путина, государство сможет временно управлять объектами критической инфраструктуры, если их владельцы не обеспечивают необходимый уровень защиты или затягивают восстановление. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига 5 августа. ФРГ прекращает работу российского генконсульства в Бонне и закрывает русский дом в Берлине. Также ужесточается контроль при въезде россиян в Германию, при этом никаких доказательств не предъявлено. Москва даст ответ на все антироссийские решения Германии, заявили в российском медиа. АЗС теперь могут продавать бензин Евро-2. Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов на заправках. Ранее НПЗ уже поставляли такие марки бензина и дизеля. По прямым контрактам теперь Евро-2, 3 и 4 станут доступны в рознице. Что это даст и чем грозит? С 1 ноября россияне должны будут оформлять электронное разрешение для посещения Казахстана за 72 часа до прилета самолетом, сообщает РИА Новости. Затем требования распространят и на другие виды транспорта. Получение документов пока бесплатно, но вопрос стоимости уже обсуждается. Чем связаны такие перемены и на что повлияют? Подробности на Business FM. Власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига. При этом доказательств представлено не было. Глава немецкого МВД Александр Добринт сослался на результаты расследования и данные немецких спецслужб, не раскрыв подробности. Также он заявил, что этот инцидент в Лейпциге похож на другие, цитата, гибридные операции, которые якобы проводит Россия. Напомню, в ночь на 5 августа в международном грузовом аэропорту Лейпциг-Галле рядом со взлетной полосой, на которой находился украинский транспортный самолет, обнаружили беспилотник. Немецкие СМИ ранее утверждали, что на нем было около 800 граммов взрывчатки, но она не сработала. Позже, 14 августа, был обнаружен еще один беспилотник, а на следующий день на том же месте нашли около 50 граммов взрывчатки. Обвинив Россию в атаке, Германия заявила, что прекращает работу генконсульства России в Бонне с 18 сентября и закрывает русский дом в Берлине. Также в немецкий МИД был вызван посол на России в Германии Сергей Нечаев, сообщил глава министерства Йохан Вадефуль. Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Александр Бойко.
5: Пока реальных доказательств, к сожалению, мы не видели. Были только устные обвинения, но возможно, что мы в ближайшее время, там неделя-две, увидим какие-то конкретные доказательства, либо собранный какой-то компромат, либо прочее-прочее. Но на данный момент просто такое устное обвинение. Не были арестованы никто, поэтому сложно сказать вообще, как это будет все развиваться. Единственное, что мы четко понимаем, что правительство Германии пошло на крайний шаг. Мы, конечно, русскоязычные журналисты, немецкие, то есть мы не ожидали, что это будет происходить. По факту закрытие последнего генконсульства в Бонне и закрытие русского дома это прекращает все возможные проекты, сотрудничество и прочее. Для меня просто непонятно, как вот посольство Германии в Москве, оно же проводит разные проекты через Гёте-институт, когда молодые специалисты, молодые студенты на территории Германии учатся. Буквально, наверное, месяц тому назад я видел сам на телеграм-канале посольства Германии в Москве, вот они приглашали граждан России, молодых ребят, которые бы хотели бы учиться в Германии. Мне теперь вот эти проекты, понятно, что они все, скорее всего, закроются, и начнется глобальное давление, да, то есть на граждан России, проживающих либо постоянно, либо временно в Германии. Я, насколько знаю, в русском доме проходили кинопоказы, то есть фильмов на русском, на немецком языке, и там очень много, там же много всяких залов есть, и больших, и малых, да, и в основном все люди использовали вот как кинотеатры, как выставки российских художников, ну, то есть там больше всего выставочные комплексы, да, вот геополитика по отношению к России на территории Германии в лице главы МИДа и главы МВД очень кардинально изменилась. Закрытие двух учреждений главных, да, то есть это, по сути, ну, сообщать посольству, что вот давайте, так скажем, ну, вы тоже потихонечку собираетесь.
1: Александр Бойко, главред журнала «Берлинский телеграф». А помимо всего прочего, Германия планирует ужесточить контроль при въезде для российских граждан и расширить список индивидуальных санкций. В Российском министерстве иностранных дел заявили, что Москва даст ответ на антироссийские решения Германии. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Берлин не предоставил никаких доказательств причастности России и пошел на обострение отношений под надуманным предлогом. АЗС теперь могут продавать бензин Евро-2. Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов на заправках. Ранее НПЗ поставляли соответствующие марки бензина и дизеля по прямым контрактам. Теперь Евро-2, 3 и 4 станут доступны в рознице. Михаил Задорожный продолжит.
6: Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа уже вовсю торгует бензином 2-го и 4-го классов. Однако до независимых АЗС такое топливо, похоже, еще не дошло. Когда дойдет, заправки, по идее, должны сообщать покупателям в доступной форме о продаже такого топлива. Но пока этого бензина нет. Информировать не о чем, рассказала бизнес-ФМ управляющий партнер сети АЗС GP «Вымпел» в городе Саратове Екатерина Савкина.
7: Пока мне предложение о приобретении этого топлива не поступало. Мы не торгуем. Поэтому, соответственно, не о чем информировать клиентов, потому что этого товара до нас еще не дошло, даже в предложениях. Единственный вид топлива, который сегодня мы продаем, это дизельное топливо. Те объемы, которые мы контрактовали на бирже, они пусть с задержками, но потихонечку выходят. С ним попроще. И пока вот все, что к нам приходило, было Евро-5. Ситуация тяжелая, потому что у нас есть, естественно, затраты, которые надо чем-то перекрывать. И в ближайшие, скажем, месяцы я не вижу, что будет существенное какое-то улучшение ситуации.
6: Некоторые АЗС вообще не собираются покупать бензин ниже Евро-5, продолжает руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
8: Евро-2, 3 и 4 нам в продаже не поступало, но и мы стараемся не думать о Евро-2, 3 и 4, потому что это будет большие проблемы у китайского автопрома. Закупать 100% не будем. Причем, если он даже будет появляться на бирже, не думаю, что многие согласятся с тем, чтобы это покупать.
9: Что касается импортного бензина, закупали вы его, не закупали?
8: Импортный бензин, это, конечно, прекрасно. В основном то, что, например, приходит теплоходами, еще непонятно, что за качество приходит из Индии. Они там сами не могут определиться. С серой, с метанолом, этанолом, бензолом и так далее. А вот то, что грузится на бирже в Беларуси класс 5, то этот бензин очень хороший.
6: Если бензин 2-4 класса все-таки доберется до заправок, то намного больше шансов найти такое топливо именно на независимых АЗС, потому что они покупают покупать бензин на бирже, собственного производства у них нет, а крупные нефтяные компании не заинтересованы в том, чтобы торговать на бирже топливом Евро-5, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
10: Безусловно, для них приоритетом является снабжение собственных сетей АЗС и второе – выполнение рекомендаций правительства по адресным поставкам конкретным потребителям, аграриям, госорганам и прочее. Их будут в приоритетном порядке снабжать Евро-5. Поэтому, да, на биржу Винки постараются выпустить как можно больше бензинов пониженных классов. Мне кажется, что больше, чем треть от общего объема биржевых торгов на бирже эти бензины не займут. Существует же еще и как бы сторона спроса. Потребители, естественно, в большинстве своем не заинтересованы в покупке такого бензина и будут стараться по максимуму покупать Евро-5, соответственно, спрос будет на него.
6: Что касается биржевых торгов, то, например, в первый день осени на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже было куплено только две партии бензина АИ-92 и Евро-2. Объемы совсем небольшие, в общей сложности 240 тонн. Цена 71 тысяча рублей за тонну. Примерно на 4 тысячи меньше, чем 92-й бензин Евро-5. Но в рознице эта разница будет почти незаметна. Так считает нефтетрейдер, управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
11: В целом в опте дешевле, да, из-за появления этого бензина на вторичном, внебиржевом рынке. Мы видим уже такую существенную коррекцию, да, то есть от моментов начала июля, когда стоимость бензина доходила там до 150 тысяч за тонну, цены серьезно скорректировались, и на прошлой неделе вот предложение по бензину второго класса было в районе 90 тысяч за тонну. При этом стоит оговориться, что если переводить в розницу, это все равно получается цена выше, чем вот эти цены на АЗС, вертикально интегрированных нефтяных компаний. Поэтому как такового изменения серьезного потребителя сразу может не увидеть. Но в первую очередь эта мера направлена не на снижение розничных цен, а на снижение таких панических покупок, на борьбу с дефицитом, на насыщение рынка.
6: Что касается дизтоплива второго и четвертого классов, то его теперь тоже можно продавать на заправках. Но ситуация с дизелем сейчас намного лучше, чем с бензином. На все той же Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже пока вообще нет предложения дизеля Евро 2, 3 и 4. Все, что продается на торгах, исключительно Евро 5. Владельцы дизельных машин могут пока не волноваться. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Трагедия у храма святых жен Мироносицы в Москве. Прихожанин начал вести себя неадекватно и стал бросаться на людей. После того, как на место приехала скорая, он напал на медиков. Фельдшера получила серьезные травмы, а нападавшего в итоге застрелил из травматического пистолета свидетель происходящего. И некоторые юристы превентивно заступились за стрелявшего. Иван Медведев подробнее.
12: В сети уже опубликовано видео. В кадре мужчина нападает на сотрудников скорой помощи. Бьет их кулаками, роняет на землю, бьет ногами, а потом хватает лопату и наотмашь наносит несколько ударов по телу и по голове одного из медиков. После этого на помощь докторам прибегают очевидцы и пытаются обезвредить нападавшего. Момент стрельбы в кадр не попал. Из многочисленных публикаций СМИ следует, что от ударов лопатой сильно пострадала фельдшер скорой. По некоторым данным, девушку госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Нападавшим же оказался 29-летний прихожанин этого же храма. Сначала он просто вел себя агрессивно, бросал камни, приставал к людям и портил церковный инвентарь. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Видимо, поэтому на место вызвали именно скорую. Ну а потом он напал на медиков. Кто именно застрелил дебошира, пока точно неизвестно. По одним данным, это был случайный прохожий, по другим – тоже прихожанин храма. Известно лишь, что травматическим оружием он владел законно и имел лицензию. Случаи летальных исходов от применения травматического оружия хоть и не частые, но не единичные, говорит создатель сайта «Современное стрелковое оружие» историк оружия Максим Попенкер.
13: Ну, например, да, из висок. Если в висок сунуть тяжелым предметом, тоже можно попасть, скажем, в шею, в крупные сосуды. Да, рядом находится сонная артерия, разорвалась артерия, человек истек кровью. Может быть, просто попали куда-то вот в голову, у человека внутри произошел, были слабые сосуды, скажем, больные, кровоизлияние в мозг, смерть. То есть вариантов причинить человеку смерть очень много, даже неумышленно.
12: И точно такие же травмы можно нанести человеку той же лопатой. Но здесь был травматический пистолет. И явно будет разбирательство об обоснованности его применения. Некоторые медийно известные юристы уже написали посты в соцсетях в защиту стрелявшего. Но практика по подобным делам весьма неоднозначна. Например,
14: напоминает адвокат Александр Забейда.
15: Верховный суд прямо говорит, что причиненный вред может оказаться больше предотвращенного, и само по себе это повышением не является. То есть обороняющийся не обязан ни убегать, ни ждать полицию. Но так работает только на бумаге и в Верховном суде, и там, впрочем, не всегда. То есть Верховный суд говорит прямо, что доказывать должно обвинение, а все сомнения толкуются в пользу защищавшегося. Но нижестоящие суды раз за разом не учитывают обстановку нападения, где имеет место быть и такие факторы, как внезапность, число нападавших, чем именно они орудовали. И тогда правомерная оборона на первой инстанции часто превращается в превышение пределов, и то не всегда. Иногда квалификация может остаться такой, которой ее предлагает следователь, то есть, например, как умышленное убийство.
14: По словам юриста, одним из решающих факторов здесь будет время применения оружия. Грубо говоря, был ли произведен выстрел, первый или последующие, до того, как нападение было предотвращено, или в том числе и после. А этого, по крайней мере, на уже опубликованных кадрах с места трагедии не видно. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. В начале 2010-х муниципалитет нидерландского Роттердама объявил конкурс на лучший крытый рынок. Победил в итоге, по сути, жилой проект «Маркт-Холл», который, кроме, собственно, рынка, включал в себя 230 квартир, подземную парковку, множество магазинов и фудкорт. Сам крытый рынок занимает всю внутреннюю часть огромной подковы, в форме которой построено немаленькое здание. На стенах дома, обращенных к рынку, выложено громадное художественное панно «Арно Коэна» и «Арис Роскам. Рок изобилия» с гигантскими фруктами, овощами, семенами, цветами и насекомыми. Выглядит это настолько впечатляюще, что Маркт-Холл в народе уже прозвали Роттердамской Сикстинской капеллой. В 2014 году комплекс торжественно открыла Максима, консорт королева Нидерландов. Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Добыча рыбы в Камчатском крае по итогам года ожидается на уровне 55 тысяч тонн. Это в 5 раз меньше показателя прошлого года и в 2,5 раза ниже плана, сообщил губернатор Владимир Солодов. В свою очередь, руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил Интерфаксу, что слабая лососевая путина этого года привела к существенному росту цен на эту рыбу, особенно в оптовом звене. Партия мороженой «Горбуша» в Владивостоке предлагается по цене от 800 рублей за килограмм. Две недели назад цена составляла 460 рублей. Суда класса «Река» и «Река-море» требуют обновления в первую очередь, сообщил в интервью ТАСС первый вице-премьер Денис Мантуров. За следующие 10 лет планируется обновить около 500 таких судов. По словам первого вице-премьера, производственных мощностей российских заводов для этого достаточно, но есть условия строительства судов, нужно вести большими сериями по однотипным проектам. Международный мультимодальный логистический комплекс «Забайкальск», который станет новым сухопутным энергетическим коридором между Россией и Китаем, создадут в Забайкальском крае. В проект планируется вложить не менее 10 миллиардов рублей, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Документ подписан на полях Восточного экономического форума. РЖД запустили оплату билетов на пригородные поезда цифровым рублем. Таким способом пассажиры могут расплатиться в стационарных и переносных кассах, в терминалах самообслуживания, в мобильных приложениях, а также через чат-бот в мессенджере Макс. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Дорогой алкоголь и не пьющие зумеры. Почему в России сокращается число баров? В Москве, по данным 2GIS, за год закрылся каждый седьмой. В других мегаполисах динамика разнонаправленная. Бизнес ФМ провел опрос владельцев баров из разных регионов. Как они объясняют происходящее, подробнее Наталья Шашина.
17: Общее число баров в России за год сократилось на 6%, пишут ведомости со ссылкой на подсчеты 2GIS. Например, в Омске сокращение на 7%, в Краснодаре на 10%. По наблюдениям владельца краснодарского бара «Большая рыба» Антона, в его городе больше пострадал дорогой сегмент. В отличие от Москвы и Петербурга, здесь не так много людей, готовых платить по 10-15 тысяч рублей за бутылку. А многие бары, несмотря на красивые бизнес-планы, на самом деле работали в ноль. У заведений с ценником чуть ниже среднего все стабильнее, рассказывает Антон.
18: Конечно, вопрос цены. Потому что, как бы нам ни хотелось, но очень сильно импортный алкоголь поднялся в цене. Весь, а он, в принципе, у нас по большей части всегда был импортный. Я говорю про крепкие там виски, ромы, коньяки. Естественно, нам для того, чтобы выживать, тоже нужно ставить свою наценку. И это становится довольно-таки небюджетным, скажем так, делом. Раньше поход в бар или в ресторан, это все-таки, наверное, года 2-3 назад еще было обыденностью. То сейчас это, наверное, все-таки история как будто как праздник, что ли. А вопрос спорта, например, у нас в баре транслируют футбол. Ну, после того, как исключили наши команды из всех еврокубков и прочего, то интерес, на самом деле, к футболу очень сильно упал.
17: В Москве количество баров сократилось на 14%. Среди громких закрытий с начала года «Дорогая, я перезвоню», «Мумий-тролль-бар», «Пауэрхаус». Правда, и рынок здесь перенасыщен, считается владелец московского бара «Санта-Муэрте» и директор по развитию петербургского бара «Сплетни» Глеб Докучаев. Он уверен, закрываются те, у кого нет уникальной концепции. И сам 2 месяца назад открыл бар с мексиканской кухней, напитками и ежедневно иммерсивными шоу. Но есть и такой фактор. Молодежь меньше пьет, говорит он.
19: Наверное, молодое поколение, так называемые зумеры, если там, не знаю, мне 3-4 года, и для меня отличный отпуск, это приезжать где-нибудь в спа с бокальчиком вина, то они уже не так сильно употребляют алкоголь, у них там какие-то другие увлечения. В принципе, там меньше интересен какие-то тусовки, меньше интересен какой-то секс. То есть, опять же, ну, бары ходят в том числе познакомиться. Но они, как бы, менее, мне кажется, сексуализированное, чем более взрослое поколение. Поэтому подрастающее поколение чаще выбирает какие-то другие активности.
17: В некоторых городах динамика другая, и число баров выросло. В Челябинске на 8%, в Нижнем Новгороде на 5%, в Казани на 4%, в Перми на 3%. Поэтому эксперты называют происходящее скорее ротацией. А владельцы баров говорят, процитирую, «Настало время поджаться и переосмыслить все, что мы построили». Совладелец караоке-бара «Говорящий слон» в Калуге Антон Алешин рассказывает, он и сам думает, что надо делать ремонт, менять маркетинг и трансформировать бизнес. Вот что, по его словам, сейчас влияет на экономику баров.
20: МДС, который появился в общепитии, стали следить за дроблением бизнеса. Много очень проверок стало со стороны Роспотребнадзора. Плюс вот ЕГАИС, честный знак. Эти факторы, эти новые расходы появившиеся, они сильно, конечно, стали влиять на экономику бизнеса. Маржа сокращается, предприниматель меньше зарабатывает. Вот если у тебя была компания, была какая-то империя, либо у тебя были какие-то классные проекты, которые были мощными, и они любой кризис переживают. Если у тебя была там одна там какая-нибудь точка общепита слабая, и она там когда-то взорвалась в свое время, а теперь и деньги кончились, и долги перед поставщиками, и постоянный кассовый разрыв, то тогда тебе будет тяжело, плюс вот эти новые расходы, ты уйдешь с этого рынка. Либо сам будешь бегать, таскать товар, принимать его, обслуживать гостей, быть маркетологом, психологом, игрушечным водителем, директором, финансовым, конечно, с бухгалтером основное.
17: Есть мнение, что бары конкурируют уже не друг с другом, а с домашним отдыхом. Но, как уверены сами владельцы, дом может выиграть у обычного бара, но хорошему все-таки проиграет. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Въезд в Казахстан пока будет бесплатным. Россияне должны будут оформлять электронное разрешение для въезда в Казахстан. Об этом РИА Новости сообщил оператор казахстанской цифровой платформы КАЗ-ИТА. С 1 ноября разрешение на въезд должны будут получать все иностранцы, которые прибывают в Казахстан самолетами. Постепенно требования распространяют и для других видов транспорта. Это касается граждан всех стран, с кем у Казахстана безвизовый режим, в том числе и россиян. Получение документа пока бесплатно, но вопрос стоимости уже находится на согласовании. Валерий Убадоев продолжит.
21: Процесс получения электронного разрешения на въезд в Казахстан, как убедилась редакция Business FM, не занимает дольше нескольких минут. В специальном приложении КАЗ ETA нужно предоставить контактные данные, фотографии российского паспорта, пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также необходимо сообщить даты посещения Казахстана и номер рейса, если планируете попасть в республику самолетом. Причем, если заявителю меньше 18 лет или больше 65, то ему такое разрешение не требуется. В ходе заполнения анкеты еще нужно ответить на несколько вопросов. Например, планируете ли вы перевозить животных, растения, оружие, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов. Это электронное разрешение нужно оформлять как минимум за 72 часа до поездки. И формально на заявку может прийти и отказ, если заявитель не соответствует каким-либо требованиям. То есть этот документ визы не является, но по сути выполняет похожую функцию. Комментирует гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
0: Здесь важно понимать другое. Даже если технически процедура простая, она все равно меняет саму логику поездки. Раньше можно было купить билет за день до вылета и улететь. Теперь нужно налаживать 72 часа на оформление дополнительного документа, без которого вас просто не посадят в самолет. И главный, конечно, вопрос, ударит ли это все по турпотоку. Я уверен, что не сильно, и нужно понимать, что в целом Казахстан не закрывается. Для государств это в целом некий контроль, для пассажира дополнительная процедура, не более того.
21: На данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому сейчас предъявлять разрешение на границе не обязательно. Но с 1 ноября документ будут обязаны получать все иностранные граждане, которые прибывают в республику самолетами. С 15 ноября документ нужно предъявлять въезжающим в Казахстан на авто через границы со странами вне ЕАЭС. С 30 ноября через границы со странами, входящими в ЕАЭС. А с 15 декабря получение разрешения станет обязательным для пассажиров поездов и прибывающих через морские порты. Этот документ будет действовать 180 дней, и его можно будет использовать для нескольких поездок. Важно, что разрешение на въезд не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, а также водители грузовиков и автобусов для международных перевозок. Поэтому торговля не пострадает. Скорее всего, Казахстан таким образом планирует пополнять бюджет, считает независимый эксперт по логистике Кирилл Латинский.
3: Водители грузовиков попали в категорию исключения, поэтому водителям их это никоим образом не скажется. Соответственно, на логистике это никак отразиться не должно. Тут речь идет как раз-таки именно о туристических потоках и не более того. А вот именно водители больших грузов, к ним таких требований нет, и они абсолютно по-прежнему смогут пересекать границу без получения подобного электронного разрешения. А ключевая цель — это, судя по всему, власти Казахстана собирают средства таким образом.
21: Как отмечают эксперты, сейчас все границы активно цифровизируются, и это касается не только Казахстана. Например, в России продолжается эксперимент с регистрацией иностранцев в приложении RU-ID, но это мера не обязательная. Апробация новых правил въезда в Россию продолжается до 31 декабря 2027 года. Казахстану электронное разрешение на въезд нужно для подробного подсчета прибывающих в республику граждан, говорит гендиректор радио «Бизнес FM Казахстан» Рустам Максутов.
22: У нас этот год был объявлен годом цифровизации, и все то, что сейчас мы можем оцифровать, мы оцифровываем для того, чтобы мы отслеживали поток миграции. Это ни в коем случае не говорит о том, что будут введены какие-то затруднительные барьеры для многих, которые хотят пересечь нашу страну либо транзитом, либо там остаться на какой-то определенный срок. Но наши власти решили сделать именно так, для того, чтобы был определенный подсчет этого всего, и чтобы мы потом сами понимали, как это выражается в цифрах.
21: Однако к такому объяснению все равно есть вопросы, так как пересечение границ так или иначе контролируется. Следовательно, учет ведется. Цена на оформление электронного разрешения на въезд в Казахстан будет одинаковой для граждан всех государств. Вопрос стоимости сейчас находится на согласовании, сообщили РИА Новости в КАЗ-ИТА. Но на данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому оформление документа пока бесплатно. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Между делом с Кирой Альтман.
23: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», объяснила мне в цифрах и в чувствах, как работает акция «Дети вместо цветов».
24: Я думаю, что потенциально мы можем сумму, которую мы собрали за 12 лет, то есть примерно 500 миллиона, мне кажется, что ее можно собирать за один год, потому что мы считали, какое количество школ в стране работает, какое количество первоклассников идут в школу, какое количество выпускников идут в последние 1 сентября. И вообще она, конечно, шире, чем школы. Это колледжи, вузы. Одно время я думала, что меня убьют собственники цветочных магазинов. А потом я поговорила с замечательными, любимыми моими Мосцветторг или Союзцветторг. И они говорят, ну что вы, так много людей покупают цветы, мы не замечаем этой акции. Я говорю, что, правда? Не замечаете? Они говорят, нет, мы не замечаем. Ну, то есть это так вошло в нашу культуру, дарить цветы, что, слава богу, цветочный бизнес этого не чувствует. Традиционно выходит про это сюжет на Первом канале. В общем, это действительно стала всероссийская благотворительная акция. Это очень круто. Но мне очень хочется, чтобы мы думали про нее как про уроки добра, а не как про выбор между цветами и детьми.
23: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
4: Между делом на Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах. Хумипон Адульядет, или Рама IX, самый долгоправивший монарх в мире. Он был королем Таиланда 70 лет, с 1946 по 2016 годы. За это время Рама IX инициировал в стране сотни социальных и экономических реформ, при этом финансируя их из собственных средств, не пользуясь казной. Кроме того, король увлекался игрой на саксофоне и фотографией, разрабатывал проекты мостов, а также владел патентом на создание искусственных облаков. Раму IX в Таиланде считают полубогом, а его портрет изображен на всех тайских банкнотах и монетах. Кстати, наступить на купюру или разорвать ее в Таиланде считается преступлением и карается законом. Культ наличности на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Проблема Нагорного Карабаха серьезно повлияла на отношения России и Армении. Об этом заявил Владимир Путин. Он напомнил, что армянское руководство признало Карабах частью Азербайджана, после чего позиция Москвы по этому вопросу изменилась. Путин заявил, что Россия и Армения должны спокойно продолжать диалог и развивать экономическое сотрудничество. Путин также сказал, что российская военная база в Гюмри может покинуть Армению, если власти страны сочтут ее ненужной. Украина до начала российских ударов по ее инфраструктуре получала около 3 миллиардов долларов в месяц от экспорта продовольствия. Об этом заявил Владимир Путин. По словам президента, заключенная в 2022 году зерновая сделка не обеспечила заявленных целей. Путин утверждает, что лишь около 0,2% украинской сельхозпродукции по этой схеме поступила в страны третьего мира, а основная часть – в Европу. Шанхайская организация сотрудничества должна расширяться постепенно, не превращаясь в аморфную структуру. Об этом заявил Владимир Путин. Президент отметил, что сейчас в ШОС входят 10 государств. Еще 15 стран имеют различные статусы, включая наблюдателей и партнеров. По словам Путина, организация остается открытой для новых участников, но решения должны приниматься на основе консенсуса, без давления на государства. Он также отметил, что страны ШОС в совокупности производят около трети мирового ВВП.
23: Новости на Бизнес ФМ каждый 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 10 кур навели переполох. Скорректировать постановление об учете сельскохозяйственных животных призвал председатель Госдумы Володин после волны саркастических роликов от птицеводов. Вице-премьер Патрушев поручил оценить ситуацию. Мы решили поговорить с теми, кто держит у себя на участке чуть больше 10 домашних птиц. Как оформить кошелек для цифрового рубля? Он стал доступен россиянам с 1 сентября. Эмитентом выступает Банк России, который обеспечивает его хранение. Чтобы им воспользоваться, нужно завести специальный кошелек с помощью мобильного приложения банка. Но, как оказалось, это может быть непросто. И с 1 сентября запрет на использование телефона во время уроков включили в порядок организации школьных занятий, но единой схемы нет. Где-то телефон собирают перед уроком, где-то достаточно просто убрать. Бизнес ФМ спросил родителей школьников, что изменилось, и пытаются ли дети обходить запрет. Подробности на Бизнес ФМ. В Американская армия осталась без руководства. Глава сухопутных войск США Дэн Дрискол подал президенту Трампу заявление об отставке, подтвердили в Белом доме. Причина его ухода не уточняется. Ждать, что Дрискол покинет должность в ближайшие дни. Как отмечает издание Stars and Stripes, решение об отставке принято после нескольких месяцев напряженности в отношениях Дрискола с министром обороны Питом Хексетом. Дрискол считается близким другом вице-президента США Джейди Венса. После отставки Дрискола у сухопутных войск США не останется руководителя утвержденного Сената. Последние месяцы Хексет отправил в отставку нескольких генералов и адмиралов. Что там творится в Пентагоне, разбирался Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
6: Распространена версия отставки начальника сухопутных сил не сошлись характерами с министром. Она удобна. Однако ряд СМИ утверждает, что Дрискол доложил Белому дому, что глава Пентагона блокировал его усилия по повышению боеготовности армии. В частности, он продвигал идею отказа от дорогих программ – вертолетов «Апачи», легкого танка «Букер», БПЛА «Грей Игл» из-за перенаправления средств на массовые дроны и средства борьбы с ними. Ему, говорят, даже прозвище присвоили «Дроновик». Всего после прихода Хексета отправлена в отставку более 20 высших офицеров. На 4 месяца заблокирован список из 34 офицеров, представленных к повышению. Якобы министр требовал вычеркнуть 2 афроамериканцев и 2 женщин, но Дрискол отказался, а вычеркнуть их сам министр обороны не может по закону. Наконец, Хексет, зная о дружеских отношениях Дрискола с вице-президентом Венсом, с которым они однокашники еще по Йелю, опасался, что тот может его подсидеть. Насколько обоснованы слухи, что в Пентагоне чуть ли не зреет бунт генералов, недовольных ходом войны с Ираном? Повод дала публикация 30 августа в газете «Вашингтон-Пост» о том, что сразу 4 военачальника сообщили о проблемах с доступностью кораблей, авиации, личного состава и вооружения по всему миру. Это начальник военно-морских операций адмирал Кодл, командующий европейским командованием генерал Гринкевич, командующий Индо-Тихоокеанским командованием адмирал Папаро и командующий Южным командованием генерал Донован. Процедурно это, конечно, не мятеж и не отказ выполнять приказ, а что-то вроде записи «я не согласен, но исполню». В принципе, такие вещи носят рутинный характер. Собственно, и возражения были не против войны с Ираном как таковой и даже не против тактического хода кампании, а против бессрочной переброски сил из подведомственных регионов. Еще согласно апрельской оценке Центра стратегических и международных исследований, в войне с Ираном было израсходовано более 1000 перехватчиков «Патриот», это около половины запаса, свыше 200 ракет «ТААТ», порядка 2/3 и не менее 1000 «Томагавков», около трети, при том, что цикл производства одной такой до 2 лет. Серьезно повреждена база 5-го флота в Бахрейне, часть логистики оттуда перевели на остров Диего-Гарсию. Ранее была заявлена стоимость войны свыше 37 миллиардов долларов, а Пентагон дополнительно запросил еще 67. А в проекте бюджета на следующий финансовый год аж рекордные 1,5 триллиона, прибавка более чем на 40%. Конгресс пока эти запросы тормозит. И в этот момент командующие докладывают, что иранская компания расходует запас прочности всех остальных направлений, включая оборону самих США. Кстати, если бы Хексет действительно был окружен одними подхалимами, то письменных возражений не появилось бы вовсе. В этом смысле система сработала на объективность оценки. А вот факт утечки в прессу говорит о том, что в ведомстве все же не все ладно. Впрочем, Трамп пока министра поддерживает. Однако, если Хексет подтвердит слухи о наличии у него президентских амбиций, а пресс-служба пока все отрицает, то у него могут начаться проблемы. Хотя бы потому, что Трамп пока ставит на Венса, как на своего преемника. Отразятся ли эти дрязги на решениях по Ирану? В краткосрочном плане нет. Точечные удары продолжаются и будут продолжены. Важнее, что экономическая цена растет. Это истощенные запасы ракет-перехватчиков и нефть примерно на 1/4 дороже довоенной и подорожавший бензин. Посему Вашингтон переносит акцент на экономическое давление. Блокада иранских портов, еще более жесткие вторичные санкции. Плюс объявленная на днях нефтяная сделка с Венесуэлой, как попытка сбить цены на бензин. В этой ситуации самый токсичный момент – это как раз утечка в прессу закрытого доклада. Судя по всему, преднамеренная. И это может спровоцировать громкое расследование, которое еще неизвестно, куда вырвет. Но пока Трампу надо как-то утрясти хотя бы какую-то сделку с Ираном до промежуточных выборов. Кстати, в ходе встречи с президентом Ирана на полях саммита ШОС Владимир Путин, выразив сожаление, что перемирие с США, которое Россия поддержала ранее, оказалось нестабильным и слишком хрупким, но воздержавшись от осуждения действий США, четко дал понять, на чьей стороне Москва. выразив солидарность с иранским народом, а также восхищение его мужеством и стойкостью в борьбе за свои национальные интересы. И добавив, в этот тяжелый период мы пытаемся оказывать вам нужную помощь, нужные товары мы вам поставляем. Накануне, в ходе встречи с главой российского Минфина Силуановым, его американский визави Бессент, курирующий в том числе антииранские санкции, возможно, хотел бы посмотреть на этот список нужных товаров. Но сейчас у нас не те отношения, чтобы были возможны такие сделки.
1: Это был Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Пранк, который вышел из-под контроля. После волны саркастических роликов о том, как птицеводы собирают своих кур в МФЦ или даже привозят туда живых пернатых, ситуацию пришлось комментировать на федеральном уровне. Мы решили поговорить с теми, кто держит у себя на участках чуть больше 10 кур, и выяснить, понимают ли они, чего на самом деле ждет от них государство. Иван Медведев подробнее.
8: Флешмоб спровоцировало постановление правительства от 2023 года, в котором говорится, что все, кто держит у себя больше 10 кур, уток, гусей или других домашних птиц с 1 сентября 26-го должны будут поставить их на учет. Иначе штраф. И люди стали снимать ролики, в которых иронизировали над этим требованием, объясняя курам, почему им придется ехать в МФЦ за документами. А некоторые реально привозили птиц в эти самые МФЦ, где тоже снимали потенциально вирусный контент. В итоге в МФЦ Кабардино-Балкарии официально сообщили, что не маркируют и не регистрируют птицу. Россельхознадзор выступил с разъяснениями о том, что речь идет о групповом учете, и что каждую курицу отдельно маркировать не нужно, что самих птиц никуда не надо везти, и что МФЦ этим вообще не занимаются. На самом деле, от птицеводов требуется просто передать в районную или городскую государственную ветеринарную службу данные по своим птицам. Количество, порода, возраст и так далее. А потом повесить на курятник табличку с уникальным номером этой группы птиц. Ну и уведомлять в дальнейшем ветеринаров, если птиц резко станет больше или меньше. Все остальное сделает ветслужба, внесет данные в систему и так далее. Это людям объяснили. Но, судя по реакции птицеводов, они все равно так и не поняли, зачем это все, как это будет работать и будет ли. Жительница Саратовской области Эльвира о необходимости вести кур-учет узнала от нас.
9: Куры такое дело, вот сейчас, которые взрослые у меня, они больше 2 лет не живут. Сегодня их столько, завтра их меньше. А цыплята тем более. Они, да, они дохнут, хоть убейся. Кур у меня штук 18 старых. Они болеют, их вовремя надо зарезать. А еще утки у меня есть, утки. 22 штуки у меня. Так я их должна резать, вот я сейчас начну их всех резать. Я их брала 1 июня, ну, приблизительно. Вот через... Они растут за 2,5 месяца, понимаешь, за 3. А зиму никто не оставляет, я их всех зарежу. А вот ставить на учет. Это кто будет фиксировать, делать нечего, что ли? Я ничего не буду делать, я буду ждать, ну, как вот новшество, которое потом встанет на рельсы. Да или нет?
8: Необходимость постановки птиц на учет государство объясняет тем, что ветеринарным службам нужно быстрее выявлять очаги распространения болезней животных и оперативно купировать угрозу. Но многие люди в этих инициативах видят далеко не заботу, поделилась с Бизнес-ФМ жительница Пензенской области Эльмира, держащая кур.
10: Знаете, как сразу, какое-то недоверие ко всему. Вот тут многие бабушки говорят, ой, наверное, поборы начнутся, наверное, налог на каждую курицу, нам как легче их убрать совсем. Зачем вообще вот это все? Ну, вы слышали, помните, убой скота было, у людей недоверие.
8: Сергей из Коломны, у которого чуть меньше 100 разных птиц, понимает, почему государству нужен их учет. И к 1 сентября он подготовился заранее. Но и у Сергея есть вопросы.
11: Я всегда все делаю заранее. У нас на всех сетках висят номера, написано номер такой-то, гуси, номер такой-то, куры. Мне, в общем-то, это было делать несложно, но для кого-то это будет, может быть, сложность. Я вас уверяю, сейчас главное будет проблема, что ветврачи ничего не будут успевать, потому что ветврачей мало, государственных я имею в виду. Все хотят лечить кошек и собак и идут в частные клиники. Таких ветврачей сильно не хватает, и они и так бегают как ошпаренные с поголовьями овец, коз, коров. Сейчас, когда им добавится такое количество участников, которым надо все разжевать. Я не первый раз вообще слышу, что такое учет ветеринарный, то я думаю, вот в этом и будет проблема. С одной стороны, это правильно, это нормально, но это более плавно надо делать, и, наверное, может быть, не в такое время. Попозже и потихоньку как-то. Сначала всех желающих, тех, кто, допустим, курочку хочет продавать где-то на рынке, начать вот с этих людей, потом добавить других, ну, плавно, чем вот так резко с 1 сентября всех там жителей деревень, держащих для себя небольшое количество, заставить как-то бегать. Ну, а что такое 10 или 15 кур? Ну, это же вообще ни о чем. Ну, я считаю, что тут немножко надо притормозить с этим законом.
8: И вот уже целый спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал смягчить требования к учету и, цитата, «заботиться о людях, а не создавать им проблемы». После чего вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору повторно оценить нормативное регулирование, когда, казалось бы, проблема не стоит и выеденного яйца. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
7: Насколько легко оформить кошелек для цифрового рубля? Он стал доступен россиянам с 1 сентября. Это уже третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Эмитентом цифрового рубля выступает Банк России, который обеспечивает его хранение. Чтобы им воспользоваться, нужно завести специальный кошелек с помощью мобильного приложения банка. Но, как оказалось, при его оформлении можно столкнуться с некоторыми трудностями, рассказал бизнес-фэм «Москвич» Михаил.
12: Сначала я попробовал это сделать в Т-банке. Открыл приложение, никакой иконки, опции не было. Я написал в поддержку, быстро откликнулся сотрудник, который мне сказал, что нужно обновить приложение. Причем именно с сайта банка нужно обновить, а не где-то. Я обновил приложение, и у меня тут же появилась эта кнопочка. Я на нее нажал, он сказал, что нужно теперь защиту, госуслуги и все прочее. Нужно долго водить пальцем по экрану, чтобы что-то нужное сделать. В итоге я все сделал, но выяснилось последнее, что он мне показал, что сейчас операции с цифровым рублем в банке временно недоступны. Попробуйте позднее. Тогда я пошел в Сбер. Там тоже не было никакой иконки с цифровым рублем. И, как я понял, прочитав где-то объяснение, нужно тоже обновить приложение. Я обновил приложение. Иконка не появилась. Написал. Сотрудник ко мне пришел, живой человек. Спросил, связал ли я приложение с госуслугами. Я сказал, конечно, у меня все давно связано. Он еще немножко подумал. Сказал, а вы знаете, у меня вот с утра эта иконка была. А сейчас этой иконки у меня тоже нет, как и у вас. И поставил веселый смайлик. И объяснил, что эта проблема не со стороны банка, а с их, как он выразился, со стороны. То есть, видимо, со стороны ЦБ. Но, наверное, больше всего мне понравился до того, как со мной связался сотрудник. Сначала я же общался с роботом Сбера. И Сбер мне написал следующее. Вы можете открыть счет в цифровом рубле с помощью приложения своего банка, сообщил мне робот. И добавил. Но если вам не нужен счет в цифровом рубле, не открывайте. Но и волей-неволей я этому совету последовал.
7: Москвич Михаил, о попытке завести цифровой рубль, отмечу, с 1 сентября крупнейшие банки и торговые точки с годовой выручкой более 120 миллионов рублей обязаны предоставить клиентам возможность оплаты цифровыми рублями.
13: Реклама. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат.РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат.РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
14: Агат. Покупай выгодно.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Деньги.
25: Во времена Первой русско-турецкой войны на территории Молдавии командование русской Дунайской армии использовало молдавско-русские монеты. Их чеканили в Санкт-Петербурге из серебра низкой пробы и использовали только для снабжения армии.
26: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
0: студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
3: Ценные бумаги.
0: Минфин возобновляет размещение облигаций федерального займа после перерыва почти в полтора месяца. Первый с июля аукцион пройдет 2 сентября. Инвесторам предложат ОФЗ с плавающей ставкой и погашением в 42 году. В июле Минфин приостановил размещение из-за ситуации на рынке. Доходность длинных ОФЗ тогда доходила примерно до 16% годовых, и занимать деньги на таких условиях было слишком дорого.
3: Конфликты.
0: В российском App Store в топ-рейтингов вышли поддельные приложения, которые маскируются под популярные российские сервисы и копируют их название и оформление. Поддельный Рутуб занял первое место в разделе «Развлечения», но вместо видеохостинга пользователям предлагают сервис для скачивания видео из соцсетей, который регулярно показывает рекламу. Также обнаружены приложения, похожие на ВК-видео и Messenger Max. Представители Рутуб и Max подтвердили, что эти приложения не имеют отношения к официальным сервисам.
3: Отчеты и планы.
0: Центральный телеграф в Москве частично открылся после реконструкции. С сентября на трех этажах исторического здания будут учиться и работать более 2000 студентов и 400 преподавателей Центрального университета. Здесь оборудовали 29 учебных аудиторий и восстановили исторические элементы. Главный вход, потолочную лепнину, гранитный пол с датой 1927, люстры и настенные бра. Полностью реконструкцию завершат в 27 году, к столетию здания. Помимо университета, в Центральном телеграфе появится музей и общественный внутренний двор. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. С 1 сентября запрет на использование телефонов во время урока включили в порядок организации школьных занятий. Хотя само ограничение не новое, с 23 года оно уже действует по закону об образовании. При этом единой схемы для школ нет, где-то телефоны собирают перед уроком, а где-то достаточно просто убрать их. Бизнес FM спросил родителей школьников, что изменилось с нового учебного года, как запрет работает на практике и пытаются ли дети его обходить.
0: Мама пятиклассника из Москвы Леся Дудко.
17: Это ужесточение не новое, это было еще и в прошлом году. Если дети действительно злоупотребляют, тогда телефоны собирались и выдавались, насколько я знаю, на перемене. Сегодня 1 сентября, и, конечно, никто ни у кого ничего не забирал. Как будет завтра, мне сложно вам сказать. Конечно, ему хотелось бы, чтобы у него появился второй телефон, но я как родитель против этого, и я не иду у него на поводу.
0: Мама пятиклассницы в московском Зеленограде Екатерина.
18: Юля никогда телефон не носила, она только с часами. У нее такие часы, что можно по ним звонить, получать сообщения, отслеживать локацию.

0: красную карточку, а 3 карточки вы из гимназии отчисляете. Умные часы ряду детей разрешали носить, но без функции выполнения звонков.
1: Отец шестиклассника Иван Медведев.
2: Никто на входе гаджеты не изымал, и в зависимости от учителя кто-то просил выложить телефон на стол, кто-то просил держать телефоны в карманах, кто-то просил убрать телефоны в рюкзаки. Другое дело, что в этом прекрасном, новом, только что отремонтированном корпусе есть в целом проблемы со связью, потому что телефон-то можно с собой принести, вот только ни интернета там нет, и даже голосовая связь ловит пару минут за весь учебный день.
1: Мать семиклассника из Московской области Ирина Макорина.
3: У нас была такая практика в прошлых годах, телефоны на некоторых уроках забирали, но в этом году учитель объявил, что это уже на законодательном уровне.
4: Может появиться идея завести второй гаджет, на какие-то уловки пойти?
3: Мой ребенок, скорее всего, нет. Он спокойно к этому относится, но в классе есть такие случаи. В основном девочки обманывают учителя и говорят, что у меня сегодня нет телефона, я сдавать не буду. Но учитель предупредила, что если вдруг у вашего ребенка нет с собой в школе телефона, или он сломался, не зарядился, вы напишите обязательно, чтобы не было такого. Учитель говорит, отдай телефон, а ребенок говорит, у меня его нет, и получается скандал.
5: Ограничение касается не только телефонов. Минпросвещение уточняет, что во время занятий нельзя пользоваться также планшетами и умными часами. Исключение экстренные случаи, когда нужно связаться с родителями или службами помощи. На переменах федерального запрета нет, здесь уже действуют внутренние правила конкретной школы. Руководство Музея современного искусства «Гараж» признано виновным в пропаганде ЛГБТ и экстремизма. Об этом пишет телеграм-канал «База». Обвинения были предъявлены из-за 2 экспонатов, выставленных в музее.
6: Подробности.
1: Еще в начале августа внимание силовиков привлекла видеоинсталляция, на которой 2 мужчин, один из которых переодет в женщину, изображают любовь. Она демонстрировалась посетителям в рамках выставки «Искусство на чистоте 80-х», посвященной культуре в позднесоветскую эпоху. Тогда сообщалось, что видеоарт изъяли у музея. Он действительно был заменен другой работой. А по статье о пропаганде экстремистского и запрещенного в России ЛГБТ оштрафовали начальника безопасности гаража Сергея Ключерева. На него, как сообщается, была оформлена доверенность на представление интересов музея. Теперь же, как пишут телеграм-каналы, виновными признали руководство музея. При этом конкретные имена не называются. Помимо уже упомянутого видео, претензии якобы возникли к инсталляции советского и российского художника Константина Звездочетова под названием «Постель Соломеи». Эта работа была создана еще в 90-м году для Венецианской биеннале. Она представляет собой тележку с апельсинами под балдахином. Именно на нем сторона обвинения рассмотрела 8-конечную звезду, символ запрещенного в России экстремистского движения АУЕ. Сейчас карточка экспоната удалена с сайта гаража. СМИ высказывают предположение, что теперь к ответственности могут привлечь и юрлицо музея.
5: И такая перспектива вполне реально, объясняет председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
7: Есть распоряжение Минкульта по поводу того, какие вещи относятся к пропаганде ЛГБТ, ну и достаточно большое количество нормативки по ЛГБТ и по АУЕ. Практически все попадает под эту регуляторику. Начальнику службы безопасности, я считаю, необоснованные претензии, потому что он занимается совершенно другими вопросами, и в его полномочия не входит проверять, насколько соответствует или не соответствует. Это культсовет или иной орган, или уполномоченное лицо, эксперт, который зам, допустим, директора по тематическим выставкам должен отвечать за эти вопросы. Если нет, тогда, скорее всего, персональное руководство. Даже больше музей, как юридическое лицо. Достаточно мало информации, чтобы судить об этом профессионально.
8: Ну, то есть, главное здесь, в первую очередь, это идет
7: площадка,
8: руководство музея,
7: конечно,
8: да?
7: Конечно, здесь надо смотреть. Если это первый раз, я не думаю, что административная или иная ответственность будет серьезная, могут обойтись предупреждением, небольшим штрафом. Если же это неоднократное нарушение, вплоть до того, что могут на какое-то время выставочную деятельность им запретить. Это уже вопрос регулирующих органов, как они к этому отнесутся.
5: Константин Тропаидзе, председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный. В 2024 году в нескольких зданиях гаража прошли обыски. По данным телеграм-каналов, речь могла идти о некой запрещенной литературе. Позже в самом музее эти обыски связались с уголовным делом в отношении одного из основателей группы Pussy Riot, Петра Верзилова, который признан в России иноагентом. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,5% по итогам основных торгов. Однако уже вечернюю сессию ушел в минус. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
9: Российский рынок акций сохранил исходящий импульс во вторник, и индекс Московской биржи по итогам основной торговой сессии поднялся

0: на 0,5%, закрылся на уровне 2187 пунктов, хотя пытались уйти выше уровня 2200. Удачно, конечно, но ненадолго вернулись, как мы видим, обратно. Вечером рынок сохраняет примерно те же темпы роста, что и в основную торговую сессию. Рынок по-прежнему ждет новостей геополитики, но, помимо всего прочего, конечно, следит и за новостями корпорации. Но сегодня нашли отражение новости, пожалуй, от двух компаний. Одна лидер роста, другая лидер падения. Среди наиболее ликвидных бумаг заметно выросли акции Озона на новостях о том, что компания начинает работу в Монголии. Но упали бумаги Полюса на отчетности за первое полугодие текущего года. Причем компания подтвердила, что не планирует выплачивать дивиденды до 2030 года. Рубль продолжил падение. Точнее сказать, вернулся. В понедельник мы наблюдали технический отскок российского рубля. До этого рубль практически всю неделю падал безоткатно, и вот во вторник рубль вернулся к падению. 17 копеек прибавил китайский юань, 12 рублей 93 копейки на закрытии, не так уж и много остается до 13 рублей, ну а доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, поднялся в район 87 рублей. Это на вечер вторника. При этом стали резко расти цены на нефть, и смесь Brent преодолела рубеж $94 за баррель. Появились сообщения о том, что США стали наносить очередные удары по Ирану. Во всяком случае, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило, что американские военные нанесли удары по Ирану. Ранее издание Axios, ссылаясь на свои источники, говорило о том, что ВВС США наносит удары по иранским целям в районе Армузского пролива. Похожие сообщения появились и в иранской прессе. Так что эскалация, она продолжается в районе Персидского залива и, видимо, продолжится. Теперь рынок ждет ответа Ирана. Ну и, помимо всего прочего, тают запасы сырой нефти по всему миру. Не так давно стало известно, что стратегический резерв США снизился за прошлую неделю на 3 миллиона 100 тысяч баррелей. Теперь составляет 286 миллионов 600 тысяч баррелей, а это минимальные уровни с 1982 года.
1: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на среду 12.90, доллара 86.75, евро 100 рублей 60 копеек.
2: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
3: «Агат». Покупай выгодно. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
4: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
6: Норильск, Красноярский край, 180 тысяч человек. Медью с месторождений на реке Норильское жители близлежащих поселений пользовались еще в 16 веке. В 1921 специальная экспедиция подтвердила богатые залежи полезных ископаемых. И через 14 лет началось строительство Норильского горно-металлургического комбината.
4: Как появлялись города? На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 6.58, студия Вероника Романова. Владимир Путин заявил, что российская армия получила приказ наносить массированные удары по энергетике Украины. Они бьют по нашим, получают ответ. Вот примерно так обстоят дела. Так сказал президент на саммите Шанхайской организации сотрудничества. О подготовке таких ударов Минобороны сообщила в конце августа. Отмечалось, что это будет ответом на продолжающиеся атаки Киева по гражданской инфраструктуре и российскому ТЭК. На пресс-подходе Путин также сказал, что у России удалось отремонтировать только 10% нефтеперерабатывающих заводов, поврежденных при ударах. Но, по его словам, заводы начали лучше защищать. Глава Минфина США Скотт Бессент объяснил, почему встретился с министром финансов России Антоном Силуановым. По словам Бессента, урегулирование российско-украинского конфликта невозможно без участия Вашингтона и прямых контактов со всеми сторонами. Он добавил, что у некоторых в Европе эта встреча вызвала недовольство. Бессент и Силуанов встретились друг с другом во время заседания министров финансов Большой Двадцатки в американском Эшвилле. Это было 31 и 1 сентября. Как сообщили в российском Минфине, обсуждали двухсторонние сотрудничество, а в американском заявили, что Бессент передал Силуанову требование остановить бои на Украине. 11 стран Евросоюза призвали рассмотреть отмену права вето при принятии решений, касающихся внешней политики объединения. Представители Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Люксембурга, Нидерландов, Румынии, Финляндии, Франции и Швеции написали письмо главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас, предложив перейти от принципа единогласия к голосованию квалифицированным большинством. Отмечается, что система вето в последние годы регулярно парализовала работу Союза стран, а сложившаяся международная обстановка требует от ЕС способности быстро и эффективно задействовать весь свой совокупный вес. Речь в том числе идет о возможности точечно переходить к голосованию большинством. По действующим правилам для принятия внешнеполитических решений требуется согласие всех 27 государств членов ЕС. И этим неоднократно пользовался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, блокируя инициативы. У российских властей сейчас нет планов делать из госуслуг ТикТок, так сказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Такие трансформации он назвал уже чем-то за гранью. Хотя не исключил, что в будущем это будет нормально. Государство должно быть вариативным. В августе сообщалось, что правительство обсуждает возможность сделать из госуслуг универсальную цифровую экосистему. Глава Минцифры заявлял, что задача портала на сегодня – стать большой социальной медиаплатформой. СМИ писали, что у госуслуг появится собственная соцсеть с лентой публикаций, тематические локальные сообщества, внутрисемейные чаты и так далее. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 7 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Владимир Путин сделал несколько заявлений по итогам саммита ШОС в Бишкеке. В частности, ответил на заявление Зеленского о том, что небо России небезопасно для гражданской авиации. Путин ответил, что это заявка на терроризм. Переговоры по Украине сейчас заморожены. Российские военные получили указания по нанесению ударов по объектам энергетики Украины, но сообщение о мобилизации в России после выборов назвал чушью информационной атакой. Прозвучал ответы на обвинения Германии из-за инцидентов с беспилотниками в Лейпциге. Владимир Путин сказал, что связано это с внутриполитическими процессами ФРГ. Берлин закрывает генконсульство России в Бонне и Русский дом, но доказательств принадлежности дронов России представлено не было. Подробнее об этом буквально через минуту. России осталось отремонтировать только 10% поврежденных НПЗ, заявил Владимир Путин. Ранее правительство разрешило продавать топливо пониженного класса Евро-2 на заправках. Эти и другие темы в эфире Business FM. Итак, власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига. При этом доказательств представлено не было. Глава немецкого МВД Александр Добринт сослался на результаты расследования и данные немецких спецслужб, не раскрыв при этом подробности. Также он заявил, что этот инцидент в Лейпциге похож на другие, цитирую, гибридные операции, которые якобы проводит Россия. Напомню, в ночь с 4 на 5 августа в международном грузовом аэропорту аэропорту Лейпциг-Галле рядом с взлетной полосой, на которой находился украинский транспортный самолет, обнаружили беспилотник. Немецкие СМИ ранее утверждали, что на нем было около 800 грамм взрывчатки, но она не сработала. Позже, 14 августа, был обнаружен еще один беспилотник, а на следующий день на том же месте нашли около 50 граммов взрывчатки. Обвинив Россию в атаке, Германия заявила, что прекращает работу генконсульства России в Бонне с 18 сентября и закрывает русский дом в Берлине. Также в немецкий МИД был вызван посол России в Германии Сергей Нечаев, сообщил глава министерства Йохан Вадефуль. Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
10: Пока реальных доказательств, к сожалению, мы не видели. Были только устные обвинения, но возможно, что мы в ближайшее время, там неделя-две, увидим какие-то конкретные доказательства, либо собранный какой-то компромат, либо прочее-прочее. Но на данный момент просто только устное обвинение. Не были арестованы никто, поэтому сложно сказать вообще, как это будет все развиваться. Единственное, что мы четко понимаем, что правительство Германии пошло на крайний шаг. Мы, конечно, русскоязычные журналисты, немецкие, то есть мы не ожидали, что это будет происходить. По факту закрытие последнего генконсульства в Бонне и закрытие русского дома это прекращает все возможные проекты, сотрудничество и прочее. Для меня просто непонятно, как вот посольство Германии в Москве, оно же проводит разные проекты через Гёте-институт, когда молодые специалисты, молодые студенты на территории Германии учатся. Буквально, наверное, месяц тому назад я видел сам на телеграм-канале посольства Германии в Москве, вот они приглашали граждан России, молодых ребят, которые бы хотели бы учиться в Германии. Мне теперь вот эти проекты, понятно, что они все, скорее всего, закроются, и начнется глобальное давление, да, то есть на граждан России, проживающих либо постоянно, либо временно в Германии. Я, насколько знаю, в русском доме проходили кинопоказы, то есть фильмов на русском, на немецком языке, и там очень много, там же много всяких залов есть, и больших, и малых, да, и в основном все люди использовали вот как кинотеатры, как выставки российских художников, ну, то есть там больше всего выставочные комплексы, да, вот геополитика по отношению к России на территории Германии в лице главы МИДа и главы МВД очень кардинально изменилась. Закрытие двух учреждений главных, да, то есть это, по сути, ну, сообщать посольству, что вот давайте, так скажем, ну, вы тоже потихонечку собираетесь.
9: Александр Бойко, главный редактор журнала «Берлинский телеграф». Помимо всего прочего, Германия планирует ужесточить контроль при въезде для российских граждан и расширить список индивидуальных санкций. В Российском министерстве иностранных дел заявили, что Москва даст ответ на антироссийские решения Германии. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Берлин не предоставил никаких доказательств причастности России и пошел на обострение отношений под надуманным предлогом. Итак, в Бишкеке закончил работу саммит ШОС. По его итогам Владимир Путин выступил перед журналистами, ответил на угрозы Киева заблокировать небо России атаками беспилотников. По словам Путина, это заявка на государственный терроризм. Он напомнил, что Украина предлагает при этом вести переговоры, а с террористами переговоров не ведут. Вместе с тем на вопрос, почему российские военные не наносят ударов по руководству Украины, Владимир Путин ответил, что Москва рассматривает возможность его участия в мирном урегулировании конфликта и переговорном процессе. По поводу ситуации в зоне СВО Владимир Путин заявил, что российские войска наращивают темпы наступления. Военные получили также указания по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашим, получат ответ, сказал Путин. Подробнее обо всем сказанном в дальнейшем эфире, а сейчас в другой теме. АЗС теперь могут продавать бензин Евро-2. Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов. На заправках ранее НПЗ поставляли соответствующие марки бензина и дизеля по прямым контрактам. Теперь Евро-2, 3 и 4 станут доступны в рознице. Продолжит тему Михаил Задорожный.
11: Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа уже вовсю торгует бензином 2-го и 4-го классов. Однако до независимых АЗС такое топливо, похоже, еще не дошло. Когда дойдет, заправки, по идее, должны сообщать покупателям в доступной форме о продаже такого топлива. Но пока этого бензина нет, информировать не о чем, рассказала бизнес-ФМ управляющий партнер сети АЗС GP Вымпел в городе Саратове Екатерина Савкина.
12: Пока мне предложение о приобретении этого топлива не поступало. Мы не торгуем, поэтому, соответственно, не о чем информировать клиентов. потому что этого товара до нас еще не дошло, даже в предложениях. Единственный вид топлива, который сегодня мы продаем, это дизельное топливо. Те объемы, которые мы контрактовали на бирже, они пусть с задержками, но потихонечку выходят. С ним попроще. И пока вот все, что к нам приходило, было €5. Ситуация тяжелая, потому что у нас есть, естественно, затраты, которые надо чем-то перекрывать. И в ближайшие, скажем, месяцы я не вижу, что будет существенное какое-то улучшение ситуации.
11: Некоторые АЗС вообще не собираются покупать бензин ниже €5, продолжает руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
13: €2, €3 и €4 нам в продаже не поступало, но и мы стараемся не думать о €2, €3 и €4, потому что это будет большие проблемы у китайского автопрома. Закупать 100% не будем. Причем, если он даже будет появляться на бирже, не думаю, что многие согласятся с тем, чтобы это покупать.
14: Что касается импортного бензина, закупали вы его, не закупали?
13: Импортный бензин, это, конечно, прекрасно. В основном то, что, например, приходит теплоходами, еще непонятно, что за качество приходит из Индии. Они там сами не могут определиться. С серой, с метанолом, этанолом, бензолом и так далее. А вот то, что грузится на бирже в Беларуси класс 5, то этот бензин очень хороший.
11: Если бензин 2-4 класса все-таки доберется до заправок, то намного больше шансов найти такое топливо именно на независимых АЗС. Потому что они покупают бензин на бирже, собственного производства у них нет, а крупные нефтяные компании не заинтересованы в том, чтобы торговать на бирже топливом Евро-5, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
15: Безусловно, для них приоритетом является снабжение собственных сетей АЗС и второе – выполнение рекомендаций правительства по адресным поставкам конкретным потребителям, аграриям, госорганам и прочее. Их будут в приоритетном порядке снабжать Евро-5. Поэтому, да, на биржу Винки постараются выпустить как можно больше бензинов пониженных классов. Мне кажется, что больше, чем треть от общего объема биржевых торгов на бирже эти бензины не займут. Существует же еще и как бы сторона спроса. Потребители, естественно, в большинстве своем не заинтересованы в покупке такого бензина и будут стараться по максимуму покупать Евро-5, соответственно, спрос будет на него.
11: Что касается биржевых торгов, то, например, в первый день осени на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже было куплено только две партии бензина АИ-92 и Евро-2. Объемы совсем небольшие, в общей сложности 240 тонн. Цена 71 тысяча рублей за тонну. Примерно на 4 тысячи меньше, чем 92 бензин Евро-5, но в рознице эта разница будет почти незаметна. Так считает нефтетрейдер, управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
16: В целом в опте дешевле, да, из-за появления этого бензина на вторичном, внебиржевом рынке мы видим уже такую существенную коррекцию, да, то есть от моментов начала июля, когда стоимость бензина доходила там до 150 тысяч за тонну, цены серьезно скорректировались, и на прошлой неделе вот предложение по бензину второго класса было в районе 90 тысяч за тонну. При этом стоит оговориться, что если переводить в розницу, это все равно получается цена выше, чем вот эти цены на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний. Поэтому как такового изменения серьезного потребителя сразу может не увидеть. Но в первую очередь эта мера направлена не на снижение розничных цен, а на снижение таких панических покупок, на борьбу с дефицитом, на насыщение рынка.
11: Что касается дизтоплива 2-4 классов, то его теперь тоже можно продавать на заправках. Но ситуация с дизелем сейчас намного лучше, чем с бензином. На все той же Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже пока вообще нет предложения дизеля Евро-2, 3 и 4. Все, что продается на торгах, исключительно Евро-5. Владельцы дизельных машин могут пока не волноваться. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Реклама.
17: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
18: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
19: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.
20: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
21: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
22: Тоже отдых. Атомный или ядерный туризм – относительно новое явление. Развивать его начали в середине 20 века в Соединенных Штатах. Лас-Вегас тогда еще не был игровой столицей Америки, но рядом с ним, в пустыне, уже находился Невадский полигон. И проводимые там ядерные испытания привлекали в город множество любопытствующих. Люди устраивали так называемые вечеринки по просмотру бомб, где подавали атомные коктейли и ядерные закуски. Проводились конкурсы красоты «Мисс Атом». И сегодня старый полигон не утратил своей туристической привлекательности. Большим спросом также пользуются туры в Хиросиму и Нагасаки, к шахтам, из которых запускались ракеты с ядерными боеголовками, на законсервированные или разрушенные атомные электростанции и, конечно, в защитные подземные бункеры, построенные на случай ядерной войны.
21: Тоже отдых на «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
23: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородцы в случае рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей теперь смогут взять ипотечные каникулы. Такие поправки были внесены в закон о потребительском кредите. Заемщик вправе определить длительность льготного периода, но не более 18 месяцев, а также дату его начала. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. При этом, чтобы не получить отказ, жилье должно быть единственным, а сумма кредита не больше 15 миллионов рублей. На Мазинском мосту в Нижнем Новгороде начали плановый ремонт деформационных швов. Работы должны устранить перепады дорожного покрытия, сделать проезд более плавным и снизить динамическую нагрузку на конструкцию переправы. Ремонт проводят по обращениям нижегородцев, сообщили в городском департаменте транспорта. На время работы движение будут частично ограничивать по одной полосе. Подрядчик обещает завершить их в максимально короткие сроки. Работы не будут проводить в часы пик и ночью. График также сформируют с учетом транспортной нагрузки на других мостах города. После Мазинского аналогичные работы пройдут на Канавинском, Малитовском и метромостах. Библиотеку и 11 домов хотят снести для развития территории у Канавинского рынка. Правительство Нижегородской области утвердило проект комплексного развития территории жилой застройки в границах улиц Рудковского, Пахомова, Григорьева, Июльских дней, Октябрьской революции и Чкалова. В зону реализации проекта попадает 30 объектов недвижимости, которые снесут или уже снесли. Среди них 4 аварийных дома на Обухово и Чкалово, еще 10 многоквартирных и частных домов, которые не признаны аварийными и соответствуют критериям комплексного развития территории. Владельцы помещений в этих домах будут сами решать, участвовать им в проекте или нет. Это дома по улице Вольской, Обухова и Чкалова. Кроме того, под снос попадают нежилые здания. Среди них библиотека на улице Чкалова, 27. После освобождения участков на них планируют построить несколько многоквартирных домов высотой до 18 этажей и детский сад. Инвесторы будут искать на торгах. И в продолжение темы. Гаражи начали сносить на улице Станционной, где появится станция метро Сормовская, пишет Гиперонен. Техника начала освобождать площадку рядом с железнодорожными путями. Первыми под ковш экскаватора попали постройки напротив дома номер 11 на улице Дмитрия Павлова. Напомню, этим летом Главное управление по ремонту и строительству дорог и мостов заключило 2 контракта для сноса гаражей в Сормовском районе. Работы общей стоимостью 40,5 миллионов рублей должна выполнить компания «Волготехстрой». К середине ноября подрядчику предстоит демонстрация ремонтировать нежилые здания в границах улиц Станционной и Щербакова, а также гаражи в кооперативах 25 Сормова, номер 3 по улице Калашникова и Левинка 2. Всего планировалось изъять свыше 750 объектов недвижимости, попавшие в зону строительства подземки. Нижегородцы назвали размер достойной для себя пенсии. Жители региона хотели бы получать в среднем чуть больше 56 тысяч рублей в месяц. Таковы данные исследования «Суперджоп». За 10 месяцев их ожидания увеличились на 17,5%. Минувшую осенью нижегородцы назвали достаточной для достойной жизни пенсию в почти 48 тысяч рублей. Наиболее высокие ожидания у граждан в возрасте от 35 до 45 лет. В этой группе достойной считают выплату в среднем 59 тысяч рублей в месяц. У респондентов старше 45 лет запросы немного ниже 58 тысяч. У граждан 25-35 лет 56 тысяч рублей. Самые скромные ожидания оказались у молодежи до 25 лет 51 тысяча рублей. За прошлый год российские родители перевели детям 253 миллиона рублей за школьные успехи. Хотя большинство взрослых все еще предпочитают устные поощрения. Такие данные получили Сбер и Рамблер энд Ко в обезличенном исследовании «Ко дню знаний». Анализировались данные переводов с сообщениями об оценках, контрольных, экзаменах и других школьных событиях. Средняя награда за хорошее поведение составила 1100 рублей, за пятерку 881 рубль. А главным учебным предметом для денежной мотивации стала математика в 19% случаев. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 23 градуса. Вечером будет облачно с прояснениями и плюс 21, ночью плюс 16 и облачно с прояснениями.
0: Валюта.
3: Курс валют, установленный Центробанком на 1 сентября. Доллар 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 86 копеек. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
23: Нижегородских предпринимателей приглашают на форум электронной коммерции и ритейла, который состоится в Москве 22-23 сентября. Е-ритейл – форум, специализированная деловая площадка, посвященная технологиям, цифровым решениям и инновациям, определяющим развитие современной розничной торговли. На одной площадке соберут лучшие отраслевые практики, успешные кейсы и технологические решения, которые уже доказали свою эффективность и помогают бизнесу ее повышать. За два дня работы форум объединит более 300 спикеров, свыше 200 компаний ритейла и маркетплейсов, более 100 экспонентов, а также IT-директоров и технических специалистов, представителей финансового сектора и платежной индустрии, собственников малого и среднего бизнеса. Среди участников форума крупнейшие компании российского рынка X5, Магнит, Лента, Азбука Вкуса, Вкусвилл, Детский мир, Ламода, Озон, Wildberries & Rus, Яндекс, Спортмастер, СДЭК, Почта России, Купер и другие, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Деловая программа объединит более 50 мероприятий, посвященных актуальным вопросам современного ритейла. В центре внимания эффективности современных IT-решений, покупательский опыт, платформенная экономика, ИИ-агенты, стратегия роста селлеров на маркетплейсах, роботизация, логистика, инструменты для развития малого бизнеса и другие вопросы, которые сегодня находятся в центре внимания профессионального сообщества. Кроме того, на выставке, которая будет действовать в рамках форума, участники смогут ознакомиться с новейшими разработками рынка. Дополнит экспозицию специальные форматы взаимодействия, которые позволят провести серию деловых встреч, установить новые партнерские связи, представить инновационное решение крупнейшим игрокам рынка и обсудить перспективы реализации совместных проектов. Мероприятие запрещено для детей. Еще три резидента «Квантовой долины» компании «Этерна», «Ривер Системс», «НПК» и «Интехмаш» стали малыми технологическими компаниями. Включение в реестр МТК открывает им доступ к федеральным мерам господдержки. Всего в Нижегородской области насчитывается более 150 малых технологических компаний, в том числе 25 резидентов «Квантовой долины», уточнили в Корпорации развития Нижегородской области. Среди новых включенных в реестр компании «Этерна» разрабатывает программно-аппаратный комплекс для психоэмоциональной коррекции и обучения практикам саморегуляции. Он объединяет VR-приложения и аналитические модули. River Systems разрабатывает ИИ-платформу предиктивной аналитики для повышения управляемости компании и оптимизации затрат на управление персоналом. НПК «Интехмаш» создает уличные отделочные материалы с динамическими и 3D-эффектами. Нижегородскому бизнесу помогут войти в новый сезон деловой активности. НБД-банк запустил акцию «Продлеваем лето». Предложение позволит предпринимателям начать деловой сезон, сократив расходы на банковское обслуживание, поскольку часть услуг для представителей малого и среднего предпринимательства будут оказывать бесплатно. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
6: Агат. Покупай выгодно.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Через век. Главные капиталы России. Дмитрий Павлович Соломирский.
24: Дмитрий – последний представитель династии Турчининовых, Соломирских, правнук знаменитого уральского горнозаводчика Алексея Турчининова. После окончания юридического факультета Московского университета Дмитрий Павлович 28 лет состоял на государевой службе по судейской линии. В 1879 году, выйдя в отставку, он приступил к непосредственному управлению наследственными предприятиями и для начала скупил паи семейного бизнеса у других наследников Турчининовых-Соломирских. Однако при этом заявлял, что особого интереса к предпринимательству он не имеет, больше увлекаясь горным делом, музыкой и орнитологией. Тем не менее, он инициировал и финансировал процесс технического переоснащения металлургического производства на своих предприятиях. Были перестроены и укреплены плотины, а в качестве топлива стали использоваться газ и торф. Он также финансировал разведку и разработку новых месторождений металлов. В 1888 году Соломирский вернулся на государство службу в качестве руководителя петербургского склада Красного Креста, который находился под покровительством императрицы Марии Федоровны. Он оказывал благотворительную помощь раненым в ходе русско-турецкой, русско-японской и Первой мировой войн, в том числе из собственных средств. Дмитрий Павлович принимал активное участие в возведении больниц, школ и храмов при своих заводах, финансировал деятельность различных учебных заведений города Екатеринбурга, был почетным членом попечительного совета художественно-промышленной школы и мужской гимназии, помогал Екатеринбургскому отделению Императорского русского музыкального общества, а с 1913 года был его председателем. Соломирский участвовал в создании театра оперы и балета и финансировал создание в Екатеринбурге музыкального училища. Являясь активным участником Уральского общества любителей естествознания, Дмитрий Павлович прилагал немало усилий для пополнения музейных фондов общества. При этом он не оставлял орнитологии и был страстным поклонником фотографии. А в 1914 году в Стокгольме был издан его «Атлас орнитологии Европы», в котором были помещены 900 снимков, сделанных им лично. По оценкам специалистов, этот атлас не имел аналогов в науке того времени. В первое десятилетие 20 века в связи с экономическим кризисом, русско-японской войной, а затем Первой мировой, ситуация на предприятиях Соломирского сильно ухудшилась. Цены на металл упали, пришлось сокращать издержки, в том числе и на заработную плату. В результате Дмитрий Павлович стал регулярно получать угрозы в свой адрес. А однажды в него даже стреляли. Это привело его к решению продать бизнес. Все члены семьи Соломирского еще до 17 года выехали во Францию. Сам же бывший заводовладелец, оставшись в России, оказался без средств к существованию. Уральское общество любителей естествознания ходатайствовало перед советской властью, напоминая о заслугах Дмитрия Павловича в комплектовании музейных фондов и поддержке, оказанной уральским ученым. В результате ему была назначена небольшая пенсия. На склоне лет Соломирский жил на иждивении у одного из своих бывших служащих и умер в бедности в возрасте 85 лет.
4: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют.
8: Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
24: Это сейчас слово «контрамарка» стало для всех синонимом бесплатного пропуска на представление. Но имеется и другое значение. Контрамаркой называли надчеканку – нанесение на одну из сторон монеты любого знака, который не относился к рисунку ее оригинального оформления. Начиная с античности и до 20 века, контрамарка наносилась либо для изменения достоинства монеты, либо для ее внедрения в денежный оборот за пределами страны эмитента. Случалось и так, что коллекционеры ставили на монеты свои клейма, как экслибрисы. Теперь же, если и употребляют это слово применительно к надчеканке, то стараются писать и произносить жестче «контрмарка», чтобы не путать с привычной театралом «контрамаркой».
8: Деньги к деньгам. На бизнес... Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 7.28, студия Вероника Романова. Силы ПВО уничтожили 7 беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Минувшей ночью в московских аэропортах Домодедово и Внуково вводились ограничения. Сейчас они работают в штатном режиме. Ущерб от атак Украины на гражданское судоходство в Черном и Азовском морях составил около 1% ВВП, это заявил Владимир Путин. По его словам, было повреждено около 100 судов. Он добавил, что нанесенный Украиной ущерб не был критическим, но он есть. Тогда мы тоже будем отвечать тем же, сказал президент. По его словам, российские удары по украинскому экспорту могут повлечь за собой валютные, бюджетные и банковские кризисы на Украине. Тем временем в Киеве этой ночью вновь звучали взрывы. Об этом пишут украинские мониторинговые каналы. Объявлена воздушная тревога. Ранее сообщалось о взрывах в Одессе. После них в городе частично пропал свет. Решение Германии по российскому консульству в Бонне и русскому дому в Берлине поставило под угрозу работу генконсульства Германии в Санкт-Петербурге и неправительственного института Гёте, популяризирующего немецкую культуру. Это заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко. Ведомстве пообещали дать ответ на действия немецких властей. Накануне глава германского МВД обвинил Россию в причастности к происшествию с беспилотником в аэропорту Лейпциг в начале августа. Власти сообщили о закрытии генконсульства России в Бонне, а также Российского дома науки и культуры в Берлине. Обнаруженный в аэропорту беспилотник со взрывчаткой находился рядом с украинским грузовым самолетом, который перевозил боеприпасы. В посольстве России в Германии назвали обвинение провокацией. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 7:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуса. Здравствуйте. В Бишкеке закончил работу саммит ШОС по его итогам. Владимир Путин выступил перед журналистами, высказался о заморозке переговоров с Украиной, визите главы ЦРУ и опроверг новую мобилизацию. Подробнее в нашем дальнейшем эфире. Перестановки в Пентагоне. Глава сухопутных войск США Дэн Дрейскл подал в отставку. По данным СМИ, решение это принято из-за напряженности в отношениях с министром обороны Питом Хексетом. Тот в последнее время отправил в отставку сразу несколько генералов и адмиралов. О происходящем сегодня комментарий Георгия Буфта. Насколько легко оформить кошелек для цифрового рубля? Он стал доступен россиянам со вчерашнего дня, с 1 сентября. Это уже третья форма российской национальной валюты. Но вот с цифровым кошельком пока есть сложности. Подробнее в эфире Business FM. Американская армия осталась без руководства. Глава сухопутных войск США Дэн Дрискл подал президенту Дональду Трампу заявление об отставке, подтвердили в Белом доме. Причины его ухода не уточняются. Ожидается, что Дрискл покинет должность в ближайшие дни. Как отмечает издание Stars and Stripes, решение об отставке принято после нескольких месяцев напряженности в отношениях Дрискла с министром обороны Питом Хексетом. Дрискл считается близким другом вице-президента США Джейди Венса. После отставки Дрискла сухопутных войск США не останется руководителя, утвержденного Сенатом. Но в последние месяцы Хексет отправил в отставку нескольких генералов и адмиралов. Что там творится в Пентагоне, разбирался Георгий Буфт.
12: Распространена версия отставки начальника сухопутных сил не сошлись характерами с министром. Она удобна. Однако ряд СМИ утверждает, что Дрискол доложил Белому дому, что глава Пентагона блокировал его усилия по повышению боеготовности армии. В частности, он продвигал идею отказа от дорогих программ – вертолетов «Апачи», легкого танка «Букер», БПЛА «Грей Игл» из-за перенаправления средств на массовые дроны и средства борьбы с ними. Ему, говорят, даже прозвище присвоили «Дроновик». Всего после прихода Хексита отправлена в отставку более 20 высших офицеров. На 4 месяца заблокирован список из 34 офицеров, представленных к повышению. Якобы министр требовал вычеркнуть 2 афроамериканцев и 2 женщин, но Дрискол отказался, а вычеркнуть их сам министр обороны не может по закону. Наконец, Хексит, зная о дружеских отношениях Дрискола с вице-президентом Венсом, с которым они однокашники еще по Йелю, опасался, что тот может его подсидеть. Насколько обоснованы слухи, что в Пентагоне чуть ли не зреет бунт генералов, недовольных ходом войны с Ираном? Повод дала публикация 30 августа в газете «Вашингтон-Пост» о том, что сразу 4 военачальника сообщили о проблемах с доступностью кораблей, авиации, личного состава и вооружения по всему миру. Это начальник военно-морских операций адмирал Кодл, командующий европейским командованием генерал Гринкевич, командующий Индо-Тихоокеанским командованием адмирал Папаро и командующий Южным командованием генерал Донован. Процедурно это, конечно, не мятеж и не отказ выполнять приказ, а что-то вроде записи «я не согласен, но исполню». В принципе, такие вещи носят рутинный характер. Собственно, и возражения были не против войны с Ираном как таковой и даже не против тактического хода кампании, а против бессрочной переброски сил из подведомственных регионов. Еще согласно апрельской оценке Центра стратегических и международных исследований, в войне с Ираном было израсходовано более 1000 перехватчиков «Патриот», это около половины запаса, свыше 200 ракет «ТААТ», порядка 2/3 и не менее 1000 «Томагавков», около трети, при том, что цикл производства одной такой до 2 лет. Серьезно повреждена база 5-го флота в Бахрейне, часть логистики оттуда перевели на остров Диего-Гарсию. Ранее была заявлена стоимость войны свыше 37 миллиардов долларов, а Пентагон дополнительно запросил еще 67. А в проекте бюджета на следующий финансовый год аж рекордные 1,5 триллиона, прибавка более чем на 40%. Конгресс пока эти запросы тормозит. И в этот момент командующие докладывают, что иранская компания расходует запас прочности всех остальных направлений, включая оборону самих США. Кстати, если бы Хексит действительно был окружен одними подхалимами, то письменных возражений не появилось бы вовсе. В этом смысле система сработала на объективность оценки. А вот факт утечки в прессу говорит о том, что в ведомстве все же не все ладно. Впрочем, Трамп пока министра поддерживает. Однако, если Хексит подтвердит слухи о наличии у него президентских амбиций, а пресс-служба пока все отрицает, то у него могут начаться проблемы. Хотя бы потому, что Трамп пока ставит на Венса, как на своего преемника. Отразятся ли эти дрязги на решениях по Ирану? В краткосрочном плане нет. Точечные удары продолжаются и будут продолжены. Важнее, что экономическая цена растет. Это истощенные запасы ракет-перехватчиков и нефть примерно на 1/4 дороже довоенной и подорожавший бензин. Посему Вашингтон переносит акцент на экономическое давление. Блокада иранских портов, еще более жесткие вторичные санкции. Плюс объявленная на днях нефтяная сделка с Венесуэлой, как попытка сбить цены на бензин. В этой ситуации самый токсичный момент – это как раз утечка в прессу закрытого доклада. Судя по всему, преднамеренная. И это может спровоцировать громкое расследование, которое еще неизвестно, куда вырулит. Но пока Трампу надо как-то утрясти хотя бы какую-то сделку с Ираном до промежуточных выборов. Кстати, в ходе встречи с президентом Ирана на полях саммита ШОС Владимир Путин, выразив сожаление, что перемирие с США, которое Россия поддержала ранее, оказалось нестабильным и слишком хрупким, но воздержавшись от осуждения действий США, четко дал понять, на чьей стороне Москва. Выразив солидарность с иранским народом, а также восхищение его мужеством и стойкостью в борьбе за свои национальные интересы. И добавив, в этот тяжелый период мы пытаемся оказывать вам нужную помощь. Нужные товары мы вам поставляем. Накануне, в ходе встречи с главой российского Минфина Силуановым, его американский визави Бессонт, курирующий в том числе антииранские санкции, возможно, хотел бы посмотреть на этот список нужных товаров. Но сейчас у нас не те отношения, чтобы были возможны такие сделки.
10: Это был Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Пранк, который вышел из-под контроля после волны саркастических роликов о том, как птицеводы собирают своих кур в МФЦ или даже привозят туда живых пернатых, ситуацию пришлось комментировать на федеральном уровне. Мы решили поговорить с теми, кто держит у себя на участках чуть больше 10 кур, и выяснить, понимают ли они, чего на самом деле ждет от них государство. Иван Медведев с подробностями.
11: Флешмоб спровоцировало постановление правительства от 2023 года, в котором говорится, что все, кто держит у себя больше 10 кур, уток, гусей или других домашних птиц, с 1 сентября 26-го должны будут поставить их на учет. Иначе штраф. И люди стали снимать ролики, в которых иронизировали над этим требованием, объясняя курам, почему им придется ехать в МФЦ за документами. А некоторые реально привозили птиц в эти самые МФЦ, где тоже снимали потенциально вирусный контент. В итоге в МФЦ Кабардино-Балкарии официально сообщили, что не маркируют и не регистрируют птицу. Россельхознадзор выступил с разъяснениями о том, что речь идет о групповом учете, и что каждую курицу отдельно маркировать не нужно, что самих птиц никуда не надо везти, и что МФЦ этим вообще не занимаются. На самом деле, от птицеводов требуется просто передать в районную или городскую государственную ветеринарную службу данные по своим птицам. Количество, порода, возраст и так далее. А потом повесить на курятник табличку с уникальным номером этой группы птиц. Ну и уведомлять в дальнейшем ветеринаров, если птиц резко станет больше или меньше. Все остальное сделает ветслужба, внесет данные в систему и так далее. Это людям объяснили. Но судя по реакции птицеводов, они все равно так и не поняли, зачем это все, как это будет работать и будет ли. Жительница Саратовской области Эльвира о необходимости вести кур-учет узнала от нас.
13: Куры такое дело, вот сейчас, которые взрослые у меня, они больше 2 лет не живут. Сегодня их столько, завтра их меньше. А цыплята тем более. Они, да, они дохнут по тюбесе. Кур у меня штук 18 старых. Они болеют, их вовремя надо зарезать. А еще утки у меня есть, утки. 22 штуки у меня. Так я их должна резать, вот я сейчас начну их всех резать. Я их брала 1 июня, ну, приблизительно. Вот через... Они растут за 2,5 месяца, понимаешь, за 3. А зимой никто не оставляет, я их всех зарежу. А вот ставить на учет. Это кто будет фиксировать, делать нечего, что ли? Я ничего не буду делать, я буду ждать, ну, как вот, новшество, которое потом встанет на рельсы. Да или нет?
11: Необходимость постановки птиц на учет государство объясняет тем, что ветеринарным службам нужно быстрее выявлять очаги распространения болезней животных и оперативно купировать угрозу. Но многие люди в этих инициативах видят далеко не заботу. Поделилась с Бизнес-ФМ жительница Пензенской области Эльмира, держащая кур.
14: Знаете, как сразу, какое-то недоверие ко всему. Вот тут многие бабушки говорят, ой, наверное, поборы начнутся, наверное, налог на каждую курицу, нам говорят, легче их убрать совсем. Зачем вообще вот это все? Ну, вы слышали, помните, убой скота было, у людей недоверие.
11: Сергей из Коломны, у которого чуть меньше 100 разных птиц, понимает, почему государству нужен их учет. И к 1 сентября он подготовился заранее. Но и у Сергея есть вопросы.
15: Я всегда все делаю заранее. У нас на всех сетках висят номера, написано номер такой-то, гуси, номер такой-то, куры. Мне, в общем-то, это было делать несложно, но для кого-то это будет, может быть, сложность. Я вас уверяю, сейчас главное будет проблема, что ветврачи ничего не будут успевать, потому что ветврачей мало, государственных я имею в виду. Все хотят лечить кошек и собак и идут в частные клиники. Таких ветврачей сильно не хватает, и они и так бегают как ошпаренные с поголовьями овец, коз, коров. Сейчас, когда им добавится такое количество участников, которым надо все разжевать, и они первый раз вообще слышат, что такое учет ветеринарный, то я думаю, вот в этом и будет проблема. С одной стороны, это правильно, это нормально, но это более плавно надо делать, и, наверное, может быть, не в такое время. Попозже и потихоньку как-то. Сначала всех желающих, тех, кто, допустим, курочку хочет продавать где-то на рынке, начать вот с этих людей, потом добавить других, ну, плавно, чем вот так резко с 1 сентября всех там жителей деревень, держащий для себя небольшое количество, заставить как-то бегать. Ну, а что такое 10 или 15 кур? Ну, это же вообще ни о чем. Ну, я считаю, что тут немножко надо притормозить с этим законом.
11: И вот уже целый спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал смягчить требования к учету и, цитата, «заботиться о людях, а не создавать им проблемы». После чего вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору повторно оценить нормативное регулирование. когда, казалось бы, проблема не стоит и выеденного яйца. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
10: Насколько легко оформить кошелек для цифрового рубля? Он стал доступен россиянам с 1 сентября. Это уже третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Эмитентом цифрового рубля выступает Банк России, который обеспечивает его хранение. Но чтобы им воспользоваться, нужно завести специальный кошелек с помощью мобильного приложения банка. Но, как казалось, при его оформлении можно столкнуться с некоторыми трудностями, рассказал Бизнес ФМ москвич Михаил.
2: Сначала я попробовал это сделать в Т-банке. Открыл приложение, никакой иконки, опции не было. Я написал поддержку, быстро откликнулся сотрудник, который мне сказал, что нужно обновить приложение. Причем именно с сайта банка нужно обновить, а не где-то. Я обновил приложение, и у меня тут же появилась эта кнопочка. Я на нее нажал, он сказал, что нужно теперь защиту, госуслуги и все прочее. Нужно долго водить пальцем по экрану, чтобы что-то нужное сделать. В итоге я все сделал, но выяснилось последнее, что он мне показал, что сейчас операции с цифровым рублем в банке временно недоступны. Попробуйте позднее. Тогда я пошел в Сбер. Там тоже не было никакой иконки с цифровым рублем. И, как я понял, прочитав где-то объяснение, нужно тоже обновить приложение. Я обновил приложение, иконка не появилась. Написал, сотрудник ко мне пришел, живой человек, спросил, связал ли я приложение с госуслугами. Я сказал, конечно, у меня все давно связано. Он еще немножко подумал, сказал, а вы знаете, у меня вот с утра эта иконка была, а сейчас этой иконки у меня тоже нет, как и у вас, и поставил веселый смайлик. И объяснил, что эта проблема не со стороны банка, а с их, как он выразился, стороны. То есть, видимо, со стороны ЦБ. Но, наверное, больше всего мне понравился до того, как со мной связался сотрудник. Сначала я же общался с роботом Сбера, и Сбер мне написал следующее. Вы можете открыть счет в цифровом рубле с помощью приложения своего банка, сообщил мне робот. И добавил, но если вам не нужен счет в цифровом рубле, не открывайте. Его. Ну и волей-неволей я этому совету последовал.
10: Москвич Михаил, попытки завести цифровой рубль. У сотрудников телеграм-канала Мэш Мани, например, завести кошелек с цифровыми рублями все-таки получилось, и им даже удалось оплатить ими в одном из магазинов.
16: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
17: «Агат». Покупай выгодно.
18: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
19: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес ФМ».
25: Каждый знает выражение «внести свою лепту». Но не каждый вспомнит, что, собственно, это значит. В античности лепта от лептос, дословно «тонкая», «без кожуры». Это была греческая мелкая медная или бронзовая монета, которая ходила во всем Средиземноморье. Отсюда, кстати, и ее упоминание в Новом Завете. Покупательная способность лепты была ничтожной, и в народной речи она часто употреблялась в значении «грош». Лепта вернулась к жизни в 19 веке после обретения Греции независимости. И вновь как мелкая разменная монета – 1/100 часть драхмы. В 2002 году страна перешла на евро, но греки по традиции продолжают называть евроценты лептами.
19: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ.
21: Компании и корпорации.
26: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
27: Ценные бумаги.
0: Минфин возобновляет размещение облигаций федерального займа после перерыва почти в полтора месяца. Первый с июля аукцион пройдет 2 сентября. Инвесторам предложат ОФЗ с плавающей ставкой и погашением в 42 году. В июле Минфин приостановил размещение из-за ситуации на рынке. Доходность длинных ОФЗ тогда доходила примерно до 16% годовых, и занимать деньги на таких условиях было слишком дорого.
1: Конфликты.
0: В российском App Store в топ-рейтингов вышли поддельные приложения, которые маскируются под популярные российские сервисы и копируют их название и оформление. Поддельный Рутуб занял первое место в разделе развлечения, но вместо видеохостинга пользователям предлагают сервис для скачивания видео из соцсетей, который регулярно показывает рекламу. Также обнаружены приложения, похожие на ВК-видео и Messenger Max. Представители Рутуб и Max подтвердили, что эти приложения не имеют отношения к официальным сервисам.
1: Отчеты и планы.
0: Центральный телеграф в Москве частично открылся после реконструкции. С сентября на трех этажах исторического здания будут учиться и работать более 2000 студентов и 400 преподавателей Центрального университета. Здесь оборудовали 29 учебных аудиторий и восстановили исторические элементы. Главный вход, потолочную лепнину, гранитный пол с датой 1927, люстры и настенные бра. Полностью реконструкцию завершат в 27 году, к столетию здания. Помимо университета, в Центральном телеграфе появится музей и общественный внутренний двор. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
10: В Москве. С теми, кто в теме, киберспорт. Это уже давно не просто компьютерные игрушки. Это все-таки самостоятельная индустрия с многомиллионными призовыми, причем на международной арене себя крайне достойно проявляют российские профессиональные игроки. Обо всем этом мы поговорили с тренером по киберфутболу Иваном Заниным.
3: Тренировочный день в киберспорте составляет от 8 до 10 часов в день. Это такой достаточно

0: Теперь спортивные темы сегодня в дневном эфире полностью после полудня и в 18.30 на Business FM. Ну а если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью». 1 сентября запрет на использование телефонов во время уроков включили в порядок организации школьных занятий. Само ограничение не новое, с 23-го года оно уже действует по закону об образовании, при этом единой схемы для школ нет. Где-то телефоны собирают перед уроком, где-то достаточно просто их убрать. Business FM спросила родителей школьников, что изменилось с нового учебного года и как запрет работает на практике, и пытаются ли дети его как-то обходить.
1: Мама пятиклассника из Москвы Леся Дудко.
2: На самом деле это ужесточение не новое. Это было еще и в прошлом году то же самое. И нам об этом постоянно писал и говорил учитель. И если дети действительно злоупотребляют, тогда телефоны собирались. И собирались они прям жестко. И выдавались, соответственно, насколько я знаю, на перемене. На уроки, потому что дети отвлекаются. И родители не против этого ужесточения, потому что мы все знаем, что там детям только дай возможность, он там будет и под партой прятать, и играть в свои эти игрушки, для того, чтобы учиться. Я, например, к этому отношусь нормально. Сегодня 1 сентября, и, конечно, никто ни у кого ничего не забирал. Как будет завтра, мне сложно вам сказать. Конечно, ему хотелось бы, чтобы у него появился второй телефон, но я как родитель против этого, и я не иду у него на поводу, естественно. Ты приходишь в класс, начинается урок, и ты кладешь свой телефон.
1: Мама пятиклассницы в московском Зеленограде Екатерина.
3: Юля никогда телефон не носила, она только с часами. У нее такие часы, что можно по ним звонить, можно получать сообщения, можно отслеживать локацию ребенка, ну такие вот. Часы не отнимали у них. У нас, по-моему, у половины класса были часы именно по этой причине, что именно на уроках нельзя было использовать телефон.
4: 1 сентября что-то изменилось в смысле сдавания телефона перед уроками?
3: На каждом уроке у них специальную коробочку для телефона, собирать эти телефоны, а потом отдают уже на переменах.
4: Раньше собирать. Так же было в прошлом учебном году?
3: Говорит, что раньше это было не сильно обязательно, но так периодически собирали, а потом отдавали. С этим стало строже, и прямо на обязательной основе отбирали телефоны.
1: Гендиректор туроператора Space Travel и отец детей разного возраста Артур Мурадян.
5: Мои дети ходят большая часть в гимназию имени Примакова. Там, в принципе, телефоны были запрещены с самого начала ее создания. Детям туда нельзя, и их сразу изымали и не пускали. Ну, а дочка Ариша ходит в школу, где тоже нельзя носить с собой мобильные телефоны. Поэтому, с точки зрения общероссийских запретов, для них они никакой новостью не стали. По сути, все продолжилось, как и было и ранее. Из моих детей никто с собой телефон не таскает, в школу не таскал. Я сразу как бы поставил условие, что в школе мы учимся, и телефон нужно оставить в машине. Слышал местами, что кто-то проносил телефоны, но поскольку правила в гимназии очень-очень строгие, как правило, это все всегда заканчивалось печально для ученика. Он получал так называемую красную карточку, а 3 карточки его из гимназии отчисляете. Умные часы ряду детей разрешали носить, но без функции выполнения звонков.
1: Отец шестиклассника Иван Медведев.
6: Сын 1 сентября пошел в 6 класс, и по его признанию, по теме телефонов особо ничего не изменилось. Никто на входе гаджеты не изымал, и в зависимости от учителя, кто-то просил выложить телефон на стол, кто-то просил держать телефоны в карманах, кто-то просил убрать телефоны в рюкзаки. Больше ничего. Запрет на практике в этой школе не работает, просто каждый учитель контролирует вопрос применения гаджетов самостоятельно, ну и, в принципе, каких-то особых проблем не было в школе и до этого, и, надеюсь, не возникнет после. Другое дело, что в этом прекрасном, новом, только что отремонтированном корпусе есть в целом проблемы со связью, потому что телефон-то можно с собой принести, вот только ни интернета там нет, и даже голосовая связь ловит пару минут за весь учебный день.
1: Мать 7-классника из Московской области Ирина Макорина.
7: У нас была такая практика в прошлых годах в школе, что телефоны на некоторых уроках забирали. Но в этом году, прямо перед 1 сентября, было родительское собрание, и учитель объявил, что это уже на законодательном уровне.
4: Может появиться идея завести второй гаджет, на какие-то уловки пойти?
7: На мой ребенок, скорее всего, нет. Он спокойно к этому относится, но в классе есть такие случаи. В основном девочки это делают, обманывают учителя и говорят, что у меня сегодня нет телефона, я сдавать не буду. А потом оказывается, что телефон лежит где-то в сумке. Но учитель предупредила, что если вдруг у вашего ребенка нет с собой в школе телефона,

0: телефона, или он сломался, не зарядился, еще что-то. Вы напишите обязательно, чтобы не было такого, да, учитель говорит, отдай телефон, а ребенок говорит, у меня его нет, и получается скандал.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
3: Теории заговора. Популярная детская программа «Улица Сезам» впервые вышла в эфир на одном из американских телеканалов в 1969 году. Адресована она тогда была в первую очередь маленьким детям из неблагополучных семей. Целая команда психологов, педагогов и специалистов по развитию работала над тем, чтобы в игровой форме подать через телеэкран юной аудитории не только азы грамматики и арифметики, но и представления о добре и зле, нормах морали и правилах поведения. Уже тогда в США распространилась теория, что «Улица Сезам» создается продюсерами, тесно сотрудничающими с Советским Союзом, который растит себе агентов влияния во вражеской стране. Уж слишком коммунистическими представлялись тогда американским родителям мысли о всеобщем равенстве и счастье для каждого, которые можно было прочитать между строк сценариев программы. Теории заговора на Business FM. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
4: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
3: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Наизусть. Фёдор Достоевский. Не засоряйте свою память обидами. А то там может просто не остаться места для прекрасных мгновений. Наизусть на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 7:58, в студии Вероника Романова. Владимир Путин сегодня начинает работу на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Президент прибыл в Приморье из Бишкека, где принимал участие в заседании Совета глав государства ШОС. В эту среду Путин проведет совещание по развитию Дальнего Востока. Также ему представят результаты развития макрорегиона и в режиме видеосвязи дадут старт работе новых предприятий. Ожидается встреча Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяка. Кроме того, президент проведет двухсторонние переговоры с главами иностранных делегаций, в их числе вице-премьера Госсовета КНР, премьер-министра Монголии. А завтра Владимир Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ и проведет переговоры с президентом Индонезии. США в ночь на вторник нанесли новую серию ударов по территории Ирана. Тегеран ответил ракетными атаками на Иорданию, Бахрейн и Кувейт. Эскалация войны возобновилась в ночь на понедельник после более чем месяца относительного затишья, пишет CNN. В Вашингтоне назвали операцию ответом на попытки Ирана атаковать торговые суда в Ормузском проливе и американских военных в регионе. Иорданская армия сообщает, что перехватила 10 иранских ракет. Власти Бахрейна и Кувейта также заявили о работе систем ПВО. Дональд Трамп назвал называет американскую атаку полностью оправданной и предупреждает, что в случае дальнейших действий Ирана Штаты нанесут удар на гораздо более высоком и жестком уровне. Также он добавил, что Вашингтон пока не задействовал наиболее разрушительный вариант атаки, который остается в резерве. Крупнейшие продуктовые ритейлеры столкнулись с замедлением роста выручки в первой половине 2026 года. Причинами этому стали усиление конкуренции, рост издержек, в том числе из-за топливного кризиса, а также снижение реальных доходов потребителей, объясняют эксперты на странице «Коммерсанта». Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 8 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Владимир Путин сделал несколько заявлений по итогам саммита ШОС в Бишкеке. В частности, ответил на заявление Зеленского о том, что небо России небезопасно для гражданской авиации. Путин ответил, что это заявка на терроризм. Переговоры по Украине сейчас заморожены. Российские военные получили указания по нанесению ударов по объектам энергетики Украины. А сообщение о мобилизации в России после выборов назвал чушью, информационной атакой. Прозвучал ответ на обвинение Германии за инцидентов с беспилотниками в Лейпциге. Владимир Путин сказал, что связано это с внутриполитическими процессами ФРГ. Берлин ранее заявил, что закрывает генконсульство России в Бонне и Русский дом. России осталось отремонтировать только 10% поврежденных НПЗ, заявил Владимир Путин. Ранее правительство разрешило на заправках продавать топливо пониженного класса Евро-2. Подробнее в эфире «Бизнес-ФМ». Итак, удары по энергетике, заявка на терроризм и заморозка конфликта. Владимир Путин сделал несколько заявлений по итогам саммита ШОС в Бишкеке. В частности, ответил на заявление Зеленского о том, что небо России небезопасно для гражданской авиации. Путин ответил, что это заявка на государственный терроризм. Ранее Зеленский заявил, что российское воздушное пространство становится полностью опасным и де-факто будет закрываться. Переговоры по Украине сейчас заморожены. Российские военные получили указания по нанесению ударов по объектам энергетики Украины. России осталось отремонтировать только 10% поврежденных НПЗ, заявил Владимир Путин. Ущерб от украинских ударов по судоходству в Черном и Азовском морях президент оценил в 1% ВВП, назвав его некритичным порогом. Критический урон России и Украины нанести не способны, подчеркнул Владимир Путин. На вопрос о сообщениях про возможность мобилизации президент ответил, что это чушь собачья и информационная атака на Россию. Подробнее некоторые тезисы заявлений Владимира Путина в нашей подборке.
7: О заявлении Зеленского с угрозой гражданской авиации в российском небе.
8: Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
7: О том, почему Россия не наносит удары по руководству Украины.
8: Ну, как вы видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для... Действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику и ставить Россию на колени и наносить нам очередной стратегический удар, ну, какие-то там нам переговорщики нужны. Но это заявка на терроризм. Это еще не переход к терроризму. А если до этого дойдет, мы посмотрим, как отвечать.
7: О предложениях по заморозке конфликта.
8: Ну, конечно, мы тоже хотим, не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще на Украине и в Европе. И готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
7: О контактах с США по переговорному процессу.
8: Контакты всегда есть и всегда были, даже в самые сложные времена Холодной войны. И сейчас тем более они осуществляются. Между руководителями спецслужб поддерживаются в том числе и прямые контакты. Нужно ли какое-то расширение участников? Мы за то, чтобы переговоры, любые переговоры, были наполнены прежде всего конкретным содержанием. И если кто-то вносит или может внести конкретный вклад вот в этот процесс, мы только за. Хотя для нас абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и которым мы в целом доверяем. Это близкие люди к президенту Трампу, ну и президент им доверяет, что очень важно. А без этого вообще невозможно вести никакие переговоры.
6: изучал ответы на обвинения Германии из-за инцидентов с беспилотниками в Лейпциге. Владимир Путин сказал, что связано это с внутриполитическими процессами ФРГ. Берлин закрывает генконсульство России в Бонне. Русский дом. Подробнее об этом прямо сейчас. Итак, власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига. При этом доказательств представлено не было. Глава немецкого МВД Александр Добринт ссылался на результаты расследования и данные немецких спецслужб, не раскрыв подробности. Также он заявил, что этот инцидент в Лейпциге похож на другие, цитирую, гибридные операции, которые якобы проводит Россия. Напомню, в ночь с 4 на 5 августа в международном грузовом аэропорту Лейпциг-Галия рядом со взлетной полосой, на которой находился украинский транспортный самолет, обнаружили беспилотник. Немецкие СМИ ранее утверждали, что на нем было около 800 грамм взрывчатки, но она не сработала. Позже, 14 августа, был обнаружен еще один беспилотник, а на следующий день на том же месте нашли около 50 граммов взрывчатки. Обвинив Россию в атаке, Германия заявила, что прекращает работу генконсульства России в Бонне с 18 сентября и закрывает русский дом в Берлине. Также в немецкий МИД был вызван посол России в Германии Сергей Нечаев, сообщил об этом глава министерства Йохан Вадефуль. Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Буйко.
9: Пока реальных доказательств, к сожалению, мы не видели. Были только устные обвинения, но возможно, что мы в ближайшее время, там неделя-две, увидим какие-то конкретные доказательства, либо собранный какой-то компромат, либо прочее-прочее. Но на данный момент просто только устное обвинение. Не были арестованы никто, поэтому сложно сказать вообще, как это будет все развиваться. Единственное, что мы четко понимаем, что правительство Германии пошло на крайний шаг. Мы, конечно, русскоязычные журналисты, немецкие, то есть мы не ожидали, что это будет происходить. По факту закрытие последнего генконсульства в Бонне и закрытие русского дома это прекращает все возможные проекты, сотрудничество и прочее. Для меня просто непонятно, как вот посольство Германии в Москве, оно же проводит разные проекты через Гёте-институт, когда молодые специалисты, молодые студенты на территории Германии учатся. Буквально, наверное, месяц тому назад я видел сам на телеграм-канале посольства Германии в Москве, вот они приглашали граждан России, молодых ребят, которые бы хотели бы учиться в Германии. Мне теперь вот эти проекты, понятно, что они все, скорее всего, закроются, и начнется глобальное давление, да, то есть на граждан России, проживающих либо постоянно, либо временно в Германии. Я, насколько знаю, в русском доме проходили кинопоказы, то есть фильмов на русском, на немецком языке, и там очень много, там же много всяких залов есть, и больших, и малых, да, и в основном все люди использовали вот как кинотеатры, как выставки российских художников, ну, то есть там больше всего выставочные комплексы, да, вот геополитика по отношению к России на территории Германии в лице главы МИДа и главы МВД очень кардинально изменилась. Закрытие двух учреждений главных, да, то есть это, по сути, ну, сообщать посольству, что вот давайте, так скажем, ну, вы тоже потихонечку собираетесь.
6: Александр Бойко, главный редактор журнала «Берлинский телеграф». Помимо всего прочего, Германия планирует ужесточить контроль при въезде для российских граждан и расширить список индивидуальных санкций. В российском министерстве иностранных дел заявили, что Москва даст ответ на антироссийские решения Германии. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Берлин не предоставил никаких доказательств причастности России и пошел на обострение в отношении по надуманным предлогам. АЗС теперь могут продавать бензин Евро-2. Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов на заправках. Ранее НПЗ поставляли соответствующие марки бензина и дизеля по прямым контрактам, но теперь Евро-2, 3 и 4 станут доступны в рознице. Продолжит тему Михаил Задорожный.
10: Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа уже вовсю торгует бензином 2-4 классов. Однако до независимых АЗС такое топливо, похоже, еще не дошло. Когда дойдет, заправки, по идее, должны сообщать покупателям в доступной форме о продаже такого топлива. Но пока этого бензина нет, информировать не о чем, рассказала бизнес-ФМ управляющий партнер сети АЗС GP «Вымпел» в городе Саратове Екатерина Савкина.
11: Пока мне предложение о приобретении этого топлива не поступало. Мы не торгуем. Поэтому, соответственно, не о чем информировать клиентов, потому что это товара до нас еще не дошло, даже в предложениях. Единственный вид топлива, который сегодня мы продаем, это дизельное топливо. Те объемы, которые мы контрактовали на бирже, они пусть с задержками, но потихонечку выходят. С ним попроще. И пока вот все, что к нам приходило, было €5. Ситуация тяжелая, потому что у нас есть, естественно, затраты, которые надо чем-то перекрывать. И в ближайшие, скажем, месяцы я не вижу, что будет существенное какое-то улучшение ситуации.
10: Некоторые АЗС вообще не собираются покупать бензин ниже €5, продолжает руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
12: €2, €3 и €4 нам в продаже не поступало, но и мы стараемся не думать о €2, €3 и €4, потому что это будет большие проблемы у китайского автопрома. Закупать 100% не будем. Причем, если он даже будет появляться на бирже, не думаю, что многие согласятся с тем, чтобы это покупать.
13: Что касается импортного бензина, закупали вы его, не закупали?
12: Импортный бензин, это, конечно, прекрасно. В основном то, что, например, приходит теплоходами, еще непонятно, что за качество приходит из Индии. Они там сами не могут определиться. С серой, с метанолом, этанолом, бензолом и так далее. А вот то, что грузится на бирже в Беларуси класс 5, то этот бензин очень хороший.
10: Если бензин 2-4 класса все-таки доберется до заправок, то намного больше шансов найти такое топливо именно на независимых АЗС, потому что они покупают бензин на бирже, собственного производства у них нет, а крупные нефтяные компании не заинтересованы в том, чтобы торговать на бирже топливом Евро-5, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
14: Безусловно, для них приоритетом является снабжение собственных сетей АЗС и второе – выполнение рекомендаций правительства по адресным поставкам конкретным потребителям, аграриям, госорганам и прочее. Их будут в приоритетном порядке снабжать Евро-5. Поэтому, да, на биржу Винки постараются выпустить как можно больше бензинов пониженных классов. Мне кажется, что больше, чем треть от общего объема биржевых торгов на бирже эти бензины не займут. Существует же еще и как бы сторона спроса. Потребители, естественно, в большинстве своем не заинтересованы в покупке такого бензина и будут стараться по максимуму покупать Евро-5, соответственно, спрос будет на него.
10: Что касается биржевых торгов, то, например, в первый день осени на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже было куплено только две партии бензина АИ-92 и Евро-2. Объемы совсем небольшие, в общей сложности 240 тонн. Цена 71 тысяча рублей за тонну. Примерно на 4 тысячи меньше, чем 92-й бензин Евро-5. Но в рознице эта разница будет почти незаметна. Так считает нефтетрейдер, управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
15: В целом в опте дешевле, да, из-за появления этого бензина на вторичном, внебиржевом рынке мы видим уже такую существенную коррекцию, да, то есть от моментов начала июля, когда стоимость бензина доходила там до 150 тысяч за тонну, цены серьезно скорректировались, и на прошлой неделе вот предложение по бензину второго класса было в районе 90 тысяч за тонну. При этом стоит оговориться, что если переводить в розницу, это все равно получается цена выше, чем вот эти цены на АЗС, вертикально интегрированных нефтяных компаний. Поэтому как такового изменения серьезного потребителя сразу может не увидеть. Но в первую очередь эта мера направлена не на снижение розничных цен, а на снижение таких панических покупок, на борьбу с дефицитом, на насыщение рынка.
10: Что касается дизтоплива 2-4 классов, то его теперь тоже можно продавать на заправках. Но ситуация с дизелем сейчас намного лучше, чем с бензином. На все той же Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже пока вообще нет предложения дизеля Евро-2, 3 и 4. Все, что продается на торгах, исключительно Евро-5. Владельцы дизельных машин могут пока не волноваться. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Заведение, открытое в Берлине в 1621 году, при разных владельцах называлось по-разному. То пивная под колокольным звоном, то старый лесной кабачок. В 1924 оно стало называться у последней инстанции. Версий, почему именно такое имя получил ресторан, было немало. Ведь неподалеку находились сразу церковь, кладбище и суд. Официально принято считать, что название появилось из-за конфликта двух крестьян, которые рассорились
3: власть настолько, что даже суд не смог их примирить. А разрешить свой спор они смогли только в ресторане за кружкой местного пенного. Уже несколько столетий фирменное блюдо ресторана – свиная рулька на гриле. Также в меню блюда с названиями «Завтрак адвоката», «Свидетельские показания», «Речь обвинителя» и «Иск о клевете». Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
16: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Нижегородская область вышла на второе место среди российских регионов по количеству ИИ-решений, размещенных на платформе «Цифровой регион». Наш регион представил 26 проектов и сравнялся по этому показателю с Московской областью, сообщил замгубернатора Егор Поляков в своем телеграм-канале. Первое место в рейтинге, по его данным, занимает Челябинская область. Все размещенные на платформе решения прошли модерацию, которая подтверждает эффект от их внедрения и возможность тиражирования в других регионах. Среди нижегородских разработок – система компьютерного зрения, распознавание синтеза речи, обработки естественного языка и рекомендательные сервисы. Также регион представил систему дистанционного мониторинга лесных пожаров и сервис поиска пропавших домашних животных. Решения могут применяться в транспорте, логистике, безопасности, здравоохранении, строительстве, городском хозяйстве и ЖКХ. В Нижнем Новгороде стартовал пилотный проект, в рамках которого многодетные семьи получат скидку на поездки в такси, сообщает НИА Нижний Новгород. Скидка 30% будет действовать по тарифам детский и эконом. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо подать заявление в Центр социальной поддержки или МФЦ. В результате семьи получат промокоды для приложения «Яндекс.Гоу». Помимо Нижнего Новгорода, пилотный проект также запустят в Челябинске и Краснодаре. Программа продолжит действовать и в Уфе. Акция продлится до конца года. Сделать МРТ нижегородцы теперь могут без направления врача. Такую возможность предусматривает новый приказ Минздрава. При этом для бесплатного исследования по ОМС направление по-прежнему нужно. Меняются правила и для государственных клиник. Если аппарат МРТ свободен, пациенты по направлению должны принять в течение 2 недель. Врачам также предписано сообщать о возможности пройти процедуру бесплатно, прежде чем предлагать платный вариант. За намеренное затягивание очереди ради перевода пациентов на платные услуги клиникам могут грозить штрафы. Правительство Нижегородской области второй раз за год сокращает штат территориального фонда обязательного медицинского страхования. С 1 ноября штатная численность составит 259 единиц вместо нынешних 268, следует из постановления. Фонд оплаты труда при этом сократят на 2,5 миллиона. Еще одним постановлением изменена структура территориального фонда ОМС. Из нее исключат филиалы в Лыскове, оставив их только в Семенове и Арзамасе. Ранее структуру исключили филиалы в Павлове и Дзержинске. Губернаторский сад на территории Нижегородского Кремля благоустроят до конца года. Комплексными работами занимается компания «Дерон», сообщили в управлении делами регионального правительства. На территории в районе Зачатевской и Борисоглебской башен подрядчик построит амфитеатр, подпорные стенки вдоль склонов, лестницы, обустроит сеть пешеходных дорожек в прогулочной зоне, системы водоотведения, автоматического полива, высадит газон и зеленые насаждения, а также установит малые архитектурные формы. Золотовары в России за год подорожали в среднем на 10-30%, пишет российская газета. В частности, корма прибавили около 7%, а наполнители – 10%. При этом основную часть прибыли для магазинов составляет выручка от кормов для животных. Цены на них поднялись в том числе из-за введения маркировки «Честный знак». Чтобы ее получить, нужно приобрести новое оборудование, установить его и нанять новых сотрудников, которые бы его обслуживали, что и сказалось на стоимости. На фоне роста цен владельцы животных экономят на необязательных покупках. Например, спрос на игрушки снизился на 15%, а на домики на 10%. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
3: Погода.
17: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 23 градуса. Вечером будет облачно с прояснениями и плюс 21, ночью плюс 16 и облачно с прояснениями.
1: Валюта.
18: Курс валют, установленный Центробанком на 1 сентября. Доллар 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 86 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
16: Нижегородских предпринимателей приглашают на форум электронной коммерции и ритейла, который состоится в Москве 22-23 сентября. Е-ритейл-форум – специализированная деловая площадка, посвященная технологиям, цифровым решениям и инновациям, определяющим развитие современной розничной торговли. На одной площадке соберут лучшие отраслевые практики, успешные кейсы и технологические решения, которые уже доказали свою эффективность и помогают бизнесу ее повышать. За два дня работы форум объединит более 300 спикеров, свыше 200 компаний ритейла и маркетплейса, более 100 экспонентов, а также IT-директоров и технических специалистов, представителей финансового сектора и платежной индустрии, собственников малого и среднего бизнеса. Среди участников форума крупнейшие компании российского рынка X5, Магнит, Лента, Азбука Вкуса, Вкусвилл, Детский мир, Ламода, Озон, Вайлдберрис энд Рус, Яндекс, Спортмастер, СДЭК, Почта России, Купер и другие, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Деловая программа объединит более 50 мероприятий, посвященных актуальным вопросам современного ритейла. В центре внимания эффективности современных IT-решений, покупательский опыт, платформенная экономика, ИИ-агенты, стратегия роста селлеров на маркетплейсах, роботизация, логистика, инструменты для развития малого бизнеса и другие вопросы, которые сегодня находятся в центре внимания профессионального сообщества. Кроме того, на выставке, которая будет действовать в рамках форума, участники смогут ознакомиться с новейшими разработками рынка. Дополнит экспозицию специальные форматы взаимодействия, которые позволят провести серию деловых встреч, установить новые партнерские связи, представить инновационное решение крупнейшим игрокам рынка и обсудить перспективы реализации совместных проектов. Мероприятие запрещено для детей. Еще три резидента «Квантовой долины» компании «Этерна», «Реверс Системс», «НПК» и «Интехмаш» стали малыми технологическими компаниями. Включение в реестр МТК открывает им доступ к федеральным мерам господдержки. Всего в Нижегородской области насчитывается более 150 малых технологических компаний, в том числе 25 резидентов «Квантовой долины», уточнили в Корпорации развития Нижегородской области. Среди новых включенных в реестр компании «Этерна» разрабатывает программно-аппаратный комплекс для психоэмоциональной коррекции и обучения практикам саморегуляции. Он объединяет VR-приложение и аналитические модули. Reverse Systems разрабатывает и платформу предиктивной аналитики для повышения управляемости компании и оптимизации затрат на управление персоналом. НПК «Интехмаш» создает уличные отделочные материалы с динамическими и 3D-эффектами. Нижегородскому бизнесу помогут войти в новый сезон деловой активности. НБД-банк запустил акцию «Продлеваем лето». Предложение позволит предпринимателям начать деловой сезон, сократив расходы на банковское обслуживание, поскольку часть услуг для представителей малого и среднего предпринимательства будут оказывать бесплатно. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса!
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
19: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Главные капиталы России. Михаил Иванович Терещенко.
3: Отсутствие твердых убеждений, продуманного плана и полный дилетантизм во внешней политике позволяли ему налаживать отношения с различными политическими силами. Удивительная характеристика от оппонентов для человека, который успешно закончил Московский, Лейпцигский и Киевский университеты. Владел 13 языками и дослужился до министра иностранных дел. Михаил Терещенко, чье состояние до революции оценивалось в 70 миллионов рублей, родился в Киеве в семье сахарозаводчика. В возрасте 25 лет он уже служил чиновником особых поручений при дирекции императорских театров и вместе с сестрами владел издательством «Сирин», выпускавшим книги литераторов Серебряного века. Не оставлял Терещенко и семейного сахарного дела. Он был членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков, членом Совета Волжско-Камского банка и учетного комитета Киевского отделения Азовско-Донского банка. От родителей Михаил Иванович унаследовал богатейшую коллекцию произведений искусства, включавшую картины Шишкина, Репина, Васнецова и Врубеля, и пополнил ее произведениями Гогена, Сезанна, Матисса, Ван Гога и лучших русских художников своего времени Рериха и Петрова-Водкина. После национализации в 1918 году его коллекция произведений живописи и скульптуры, размещенная во дворце Терещенко в Киеве, была превращена в Государственный Киевский национальный музей русского искусства. В 1911 году Михаил Иванович подарил жене крупнейшую по тем временам частную паровую яхту длиной в 127 метров, а в 1913-м приобрел синий бриллиант, на тот момент второй по величине в мире, размером почти в 43 карата. В политической деятельности Михаил Терещенко придерживался конституционно-демократических взглядов. После февральской революции он вошел в состав Временного правительства, где сначала был министром финансов, а затем министром иностранных дел. В качестве главы МИДа Михаил Иванович выступал в поддержку выполнения России своих союзнических обязательств, что означало продолжение ее участия в Первой мировой войне. И отвечал своим имуществом и капиталами за те займы, которые страны Запада предоставляли России на военные нужды. В документах это обязательство получило название «Ссуда свободы». В октябре 1917-го вместе с другими участниками Временного правительства Терещенко был арестован большевиками. Весной следующего года он был освобожден и эмигрировал в Финляндию, оттуда в Норвегию, а затем жил во Франции и Англии, откуда активно поддерживал белое движение. Потеряв свое состояние в России, он успешно занимался бизнесом за границей. Был совладельцем нескольких финансовых компаний и банков во Франции и на Мадагаскаре. Контакты с финансово-промышленными кругами Европы, дружественные отношения с семьей Рокфеллеров и масонские связи обеспечили его серьезным кредитом доверия. В начале 30-х годов он уже был известным в Европе банкиром, а к 1938 году Михаил Терещенко без посторонней помощи смог рассчитаться с западными кредиторами России и вернуть им ссуду свободы. Он скончался на 71-м году жизни в Монте-Карло. В память о нем остался известный во Франции сорт роз под названием «Роза Терещенко».
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Курс истории. Или история курса.
3: С 1967 года курс швейцарского франка плавающий и определяется рынком. Однако определенные привязки национальной валюты к тем или иным ориентирам сохранялись до последнего времени. До 2000 года Центробанк Швейцарии обязан был иметь в своих резервах не менее 40% золотого обеспечения от объема выпущенных в обращение денег. В 2011-м франк, защищая интересы экспортеров страны, мягко привязали к евро. И три года швейцарская валюта оставалась в определенном ей коридоре по отношению к европейским деньгам только благодаря интервенциям Центробанка страны. В начале 2015 года Банк Швейцарии отказался от этой практики. Франк скачком преодолел бывший потолок в 1,2 евро и поднялся еще на 30%, что вызвало переполох на финансовых рынках. Сегодня абсолютно свободный франк вернулся к показателям пятилетней давности – 1 евро 9 евроцентов.
1: Курс истории или история курса на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8.28, в студии Вероника Романова. Владимир Путин обрисовал как минимум три возможных кризиса на Украине из-за прекращения зерновой сделки. Первый – валютный. Продают они меньше, денег получают тоже меньше, а тратить нужно больше, сказал российский президент. Второе – бюджетный кризис. Так как поступлений становится меньше, бюджета не хватает. А третий – это банковский кризис. Потому что те производители, которые набрали кредитов, кредиты не вернут. Более того, с учетом дефицита валюты государство будет заимствовать у банков, то есть забирать у них эту валюту, а значит, участники экономической деятельности ее недополучат, заявил Владимир Путин. Зерновая сделка была заключена летом 2022 года. Через год Россия вышла из нее, объяснив решение несоблюдением пунктов соглашения. Доля онлайн-продаж от общего объема розничной торговли может вырасти до 35% к 2030 году. Это заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, в 2025 годовой оборот интернет-торговли в стране составил 13 триллионов 200 миллиардов рублей, а это 21% от розничной торговли. Чекушев добавил, что Минпромторг намерен развивать все виды торговли. По его словам, число точек офлайн-торговли за последние 5 лет выросло на 80 тысяч. Это 10% от объема 2020 года. Обвиняемому в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка может грозить смертная казнь, пишет Вашингтон-Пост. Суд в Юте счел убедительным доводы прокуратуры, чтобы предъявить Тайлеру Джеймсу Робинсону обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах. А это единственная статья, за которую в Юте может быть предусмотрена смертная казнь. По словам прокуроров, Робинсон выбрал Кирка своей целью за его политические взгляды и совершил стрельбу в присутствии детей. Это два обстоятельства, если они будут доказаны в суде, могут повлиять на приговор. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина девятого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Перестановки в Пентагоне. Глава сухопутных войск США Дэн Дрискл подал в отставку. По данным СМИ, решение это принято из-за напряженности в отношениях с министром обороны Питом Хексетом. Тот в последнее время отправил в отставку сразу несколько генералов. О происходящем сегодня комментарий Георгия Буфта. Насколько легко оформить кошелек для цифрового рубля, он стал доступен россиянам с 1 сентября. И это уже третья форма российской национальной валюты. Но вот с цифровым кошельком пока есть сложности. Российский рынок акций открыл утренние торги снижением на 1.5%. Сейчас чуть притормозил, а потери в 0.4%. Индекс Мосбиржи 2178 пунктов. На нефтяном рынке рост по-прежнему плюс 0.7%. Прямо сейчас 95,3 стоит баррель Brent. Подробнее в программе «Капитал» совсем скоро на Бизнес FM.
0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия удачи. У официальных дилеров.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Американская армия осталась без руководства. Глава сухопутных войск США Дэн Дрискл подал президенту Дональду Трампу заявление об отставке, подтвердили в Белом доме. Причина его ухода не уточняется. Ожидается, что Дрискл покинет должность в ближайшие дни. Как отмечает издание Stars and Stripes, решение об отставке принято после нескольких месяцев напряженности в отношениях Дрискла с министром обороны Питом Хекситом. Дрискл считается близким другом вице-президента США Джей Ди Мэри Вэнса. После отставки Дрискола сухопутных войск США не останется руководителя, утвержденного Сенатом. Но в последние месяцы Хексит отправил в отставку нескольких генералов и адмиралов. Что там творится в Пентагоне, разбирался Георгий Буфт.
5: Распространена версия отставки начальника сухопутных сил не сошлись характерами с министром. Она удобна. Однако ряд СМИ утверждает, что Дрискол доложил Белому дому, что глава Пентагона блокировал его усилия по повышению боеготовности армии. В частности, он продвигал идею отказа от дорогих программ – вертолетов «Апачи», легкого танка «Букер», БПЛА «Грей Игл» из-за перенаправления средств на массовые дроны и средства борьбы с ними. Ему, говорят, даже прозвище присвоили «Дроновик». Всего после прихода Хексита отправлена в отставку более 20 высших офицеров. На 4 месяца заблокирован список из 34 офицеров, представленных к повышению. Якобы министр требовал вычеркнуть 2 афроамериканцев и 2 женщин, но Дрискол отказался, а вычеркнуть их сам министр обороны не может по закону. Наконец, Хексит, зная о дружеских отношениях Дрискола с вице-президентом Вэнсом, с которым они однокашники еще по Йелю, опасался, что тот может его подсидеть. Насколько обоснованы слухи, что в Пентагоне чуть ли не зреет бунт генералов, недовольных ходом войны с Ираном? Повод дала публикация 30 августа в газете «Вашингтон-Пост» о том, что сразу 4 военачальника сообщили о проблемах с доступностью кораблей, авиации, личного состава и вооружения по всему миру. Это начальник военно-морских операций адмирал Кодл, командующий европейским командованием генерал Гринкевич, командующий Индо-Тихоокеанским командованием адмирал Папаро и командующий Южным командованием генерал Донован. Процедурно это, конечно, не мятеж и не отказ выполнять приказ, а что-то вроде записи «я не согласен, но исполню». В принципе, такие вещи носят рутинный характер. Собственно, и возражения были не против войны с Ираном как таковой и даже не против тактического хода кампании, а против бессрочной переброски сил из подведомственных регионов. Еще согласно апрельской оценке Центра стратегических и международных исследований, в войне с Ираном было израсходовано более 1000 перехватчиков «Патриот», это около половины запаса, свыше 200 ракет «Таат», порядка 2/3 и не менее 1000 «Томагавков», около трети, при том, что цикл производства одной такой до 2 лет. Серьезно повреждена база 5-го флота в Бахрейне, часть логистики оттуда перевели на остров Диего-Гарсию. Ранее была заявлена стоимость войны свыше 37 миллиардов долларов, а Пентагон дополнительно запросил еще 67. А в проекте бюджета на следующий финансовый год аж рекордные 1,5 триллиона, прибавка более чем на 40%. Конгресс пока эти запросы тормозит. И в этот момент командующие докладывают, что иранская компания расходует запас прочности всех остальных направлений, включая оборону самих США. Кстати, если бы Хексит действительно был окружен одними подхалимами, то письменных возражений не появилось бы вовсе. В этом смысле система сработала на объективность оценки. А вот факт утечки в прессу говорит о том, что в ведомстве все же не все ладно. Впрочем, Трамп пока министра поддерживает. Однако, если Хексит подтвердит слухи о наличии у него президентских амбиций, а пресс-служба пока все отрицает, то у него могут начаться проблемы. Хотя бы потому, что Трамп пока ставит на Вэнса, как на своего преемника. Отразятся ли эти дрязги на решениях по Ирану? В краткосрочном плане нет. Точечные удары продолжаются и будут продолжены. Важнее, что экономическая цена растет. Это истощенные запасы ракет-перехватчиков и нефть примерно на 1/4 дороже довоенной и подорожавший бензин. Посему Вашингтон переносит акцент на экономическое давление. Блокада иранских портов, еще более жесткие вторичные санкции. Плюс объявленная на днях нефтяная сделка с Венесуэлой, как попытка сбить цены на бензин. В этой ситуации самый токсичный момент – это как раз утечка в прессу закрытого доклада. Судя по всему, преднамеренная. И это может спровоцировать громкое расследование, которое еще неизвестно, куда вырулит. Но пока Трампу надо как-то утрясти хотя бы какую-то сделку с Ираном до промежуточных выборов. Кстати, в ходе встречи с президентом Ирана на полях саммита ШОС Владимир Путин, выразив сожаление, что перемирие с США, которое Россия поддержала ранее, оказалось нестабильным и слишком хрупким, но воздержавшись от осуждения действий США, четко дал понять, на чьей стороне Москва. Выразив солидарность с иранским народом, а также восхищение его мужеством и стойкостью в борьбе за свои национальные интересы. И добавив, в этот тяжелый период мы пытаемся оказывать вам нужную помощь, нужные товары мы вам поставляем. Накануне, в ходе встречи с главой российского Минфина Силуановым, его американский визави Бессонт, курирующий в том числе антииранские санкции, возможно, хотел бы посмотреть на этот список нужных товаров. Но сейчас у нас не те отношения, чтобы были возможны такие сделки.
2: Это был Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Пранк, который вышел из-под контроля после волны саркастических роликов о том, как птицеводы собирают своих кур в МФЦ или даже привозят туда живых пернатых, ситуацию пришлось комментировать на федеральном уровне. Мы решили поговорить с теми, кто держит у себя на участках чуть больше 10 кур, и выяснить, понимают ли они, чего на самом деле ждет от них государство. Иван Медведев с подробностями.
6: Флешмоб спровоцировало постановление правительства от 2023 года, в котором говорится, что все, кто держит у себя больше 10 кур, уток, гусей или других домашних птиц с 1 сентября 26-го, должны будут поставить их на учет. Иначе штраф. И люди стали снимать ролики, в которых иронизировали над этим требованием, объясняя курам, почему им придется ехать в МФЦ за документами. А некоторые реально привозили птиц в эти самые МФЦ, где тоже снимали потенциально вирусный контент. В итоге в МФЦ Кабардино-Балкарии официально сообщили, что не маркируют и не регистрируют птицу. Россельхознадзор выступил с разъяснениями о том, что речь идет о групповом учете, и что каждую курицу отдельно маркировать не нужно, что самих птиц никуда не надо везти, и что МФЦ этим вообще не занимаются. На самом деле, от птицеводов требуется просто передать в районную или городскую государственную ветеринарную службу данные по своим птицам. Количество, порода, возраст и так далее. А потом повесить на курятник табличку с уникальным номером этой группы птиц. Ну и уведомлять в дальнейшем ветеринаров, если птиц резко станет больше или меньше. Все остальное сделает ветслужба, внесет данные в систему и так далее. Это людям объяснили. Но, судя по реакции птицеводов, они все равно так и не поняли, зачем это все, как это будет работать и будет ли. Жительница Саратовской области Эльвира о необходимости вести кур-учет узнала от нас.
7: Куры такое дело, вот сейчас, которые взрослые у меня, они больше 2 лет не живут. Сегодня их столько, завтра их меньше. А цыплята тем более. Они дохнут, хоть убейся. Кур у меня штук 18 старых. Они болеют, их вовремя надо зарезать. А еще утки у меня есть, утки. 22 штуки у меня. Так я их должна резать, вот я сейчас начну их всех резать. Я их брала 1 июня, приблизительно. Вот через... Они растут за 2,5 месяца, понимаешь, за 3. А зиму никто не оставляет, я их всех зарежу. А вот ставить на учет. Это кто будет фиксировать, делать нечего, что ли? Я ничего не буду делать, я буду ждать, новшество, которое потом встанет на рельсы. Да или нет?
6: Необходимость постановки птиц на учет государство объясняет тем, что ветеринарным службам нужно быстрее выявлять очаги распространения болезней животных и оперативно купировать угрозу. Но многие люди в этих инициативах видят далеко не заботу, поделилась с Бизнес-ФМ жительница Пензенской области Эльмира, держащая кур.
8: Знаете, как сразу, какое-то недоверие ко всему. Вот тут многие бабушки говорят, наверное, поборы начнутся, наверное, налог на каждую курицу, нам как легче их убрать совсем. Зачем вообще вот это все? Вы слышали, помните, убой скота было, у людей недоверие.
6: Сергей из Коломны, у которого чуть меньше 100 разных птиц, понимает, почему государству нужен их учет. И к 1 сентября он подготовился заранее. Но и у Сергея есть вопросы.
9: Я всегда все делаю заранее. У нас на всех сетках висят номера, написано номер такой-то, гуси, номер такой-то, куры. Мне, в общем-то, это было делать несложно, но для кого-то это будет, может быть, сложность. Я вас уверяю, сейчас главное будет проблема, что ветврачи ничего не будут успевать, потому что ветврачей мало, государственных я имею в виду. Все хотят лечить кошек и собак и идут в частные клиники. Таких ветврачей сильно не хватает, и они и так бегают как ошпаренные с поголовьями овец, коз, коров. Сейчас, когда им добавится такое количество участников, которым надо все разжевать, и они первый раз вообще слышат, что такое учет ветеринарный, то я думаю, вот в этом и будет проблема. С одной стороны, это правильно, это нормально, но это более плавно надо делать, и, наверное, может быть, не в такое время. Попозже и потихоньку как-то. Сначала всех желающих, тех, кто, допустим, курочку хочет продавать где-то на рынке, начать вот с этих людей, потом добавить других, плавно, чем вот так резко, с 1 сентября всех там жителей деревень, лежачий, для себя небольшое количество заставить как-то бегать. Ну, а что такое 10 или 15 кур? Ну, это же вообще ни о чем. Ну, я считаю, что тут немножко надо притормозить с этим законом.
6: И вот уже целый спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал смягчить требования к учету и, цитата, «заботиться о людях, а не создавать им проблемы». После чего вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору повторно оценить нормативное регулирование, когда, казалось бы, проблема не стоит и выеденного яйца. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль. Агат. Покупай выгодно.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Курс истории или история курса.
10: На протяжении многих веков Сингапур входил в состав разных азиатских государств. Это отразилось на денежном обращении внутри города, в котором участвовали самые разные валюты. В 1939-м в основном стал использоваться малайский доллар, а в 1965-м Сингапур стал независимым государством. И через 2 года появилась новая валюта – сингапурский доллар. Первоначально его привязали к британскому фунту стерлингов в соотношении почти 12 фунтов за сингапурскую единицу. Город-государство долгое время был британской колонией, да и фунт в 1960-х был одной из самых стабильных валют. Но уже в 1970-х годах фунт стерлингов утратил свои позиции. Недолго Сингапур ориентировался на доллар США, а с 1973 года – на корзину основных мировых валют. Сегодня стоимость сингапурского доллара определяется исключительно рынком. За последний год американский доллар стоил в среднем 1,4 сингапурских.
3: Курс истории или история курса на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
11: «Русагра» остается под управлением Россельхозбанка, и планов по ее продаже у государства пока нет, заявил в интервью «Ведомостям» председатель правления банка Борис Листов. По его словам, задача банка – обеспечить операционную устойчивость компании, которая является флагманом агросектора. В первом полугодии 26-го выручка группы выросла на 15%. Контрольный пакет акций перешел государству в мае после иска Генпрокуратуры к основателю Вадиму Машковичу, связанного с нарушением антикоррупционного законодательства в бытность его сенатором. РСХБ выступает лишь временным управляющим, не консолидируя активы на своем балансе.
3: Арбитраж.
11: Структура Ростеха, Национальный центр информатизации, подала иск о банкротстве основателя Барс Групп Тимура Ахмерова, узнали «Ведомости». Также НЦИ требует взыскать с личного фонда бизнесмена «Светлое озеро» 1,4 миллиарда рублей в порядке субсидиарной ответственности. Конфликт тянется с 2016 года из-за сделки по акциям IT-компании. НЦИ пытался вернуть ранее приобретенную долю. Суд обязал Ахмерова выплатить более 1 миллиарда рублей, но деньги так и не поступили. При этом сам НЦИ находится в процедуре банкротства с декабря 24-го. Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что у личных фондов есть 3-летний срок ответственности по долгам учредителя, и НЦИ подал иск как раз до его истечения. Однако судебной практики по таким делам пока мало.
3: Отчеты и планы.
11: Apple вслед за Google переименовала на своих картах озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей в США. В России его название осталось прежним. Ранее Дональд Трамп подписал указ о переименовании водоема, расположенного на границе США и Канады. Канадские власти заявили, что продолжат использовать историческое название – озеро Онтарио. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 8:47 в Москве. Насколько легко оформить кошелек для цифрового рубля? Он стал доступен россиянам с 1 сентября. Это уже третья форма российской нацвалюты. Наряду с наличными и безналичными деньгами. Эмитентом цифрового рубля выступает Банк России, который обеспечивает его хранение. Чтобы им воспользоваться, нужно завести специальный кошелек с помощью мобильного приложения банка. Но, как оказалось, при его оформлении можно столкнуться с некоторыми трудностями, рассказал Бизнес ФМ мой коллега Михаил Сафонов.
12: Сначала я попробовал это сделать в Т-банке. Открыл приложение, никакой иконки, опции не было. Я написал в поддержку, быстро откликнулся сотрудник, который мне сказал, что нужно обновить приложение. Причем именно с сайта банка нужно обновить, а не где-то. Я обновил приложение, и у меня тут же появилась эта кнопочка. Я на нее нажал, он сказал, что нужно теперь защиту, госуслуги и все прочее. Нужно долго водить пальцем по экрану, чтобы что-то нужное сделать. В итоге я все сделал, но выяснилось последнее, что он мне показал, что сейчас операции с цифровым рублем в банке временно недоступны. Попробуйте позднее. Тогда я пошел в Сбер. Там тоже не было никакой иконки с цифровым рублем. И, как я понял, прочитав где-то объяснение, нужно тоже обновить приложение. Я обновил приложение. Иконка не появилась. Написал. Сотрудник ко мне пришел, живой человек. Спросил, связал ли я приложение с госуслугами. Я сказал, конечно, у меня все давно связано. Он еще немножко подумал. Сказал, а вы знаете, у меня вот с утра эта иконка была. А сейчас этой иконки у меня тоже нет, как и у вас, и поставил веселый смайлик. И объяснил, что эта проблема не со стороны банка, а с их, как он выразился, со стороны. То есть, видимо, со стороны ЦБ. Но, наверное, больше всего мне понравился до того, как со мной связался сотрудник. Сначала я же общался с роботом Сбера, и Сбер мне написал следующее. Вы можете открыть счет в цифровом рубле с помощью приложения своего банка, сообщил мне робот. И добавил, но если вам не нужен счет,

0: люди, которые ходят на комбинат, условно говоря, и получают физическую нагрузку. Но вот представьте, что вы психологически, анализируя игру, постоянно находитесь в этом стрессе. Голову отключить практически невозможно. И физически, если ты условно лег на кровать, физически восстановился, то психологически ты постоянно находишься вот в этом стрессе и постоянно думаешь, что нужно придумать. Что нужно сделать, чтобы твоя команда победила?
1: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Киберспортивная тема сегодня в нашем дневном эфире полностью после полудня 18.30 на Бизнес FM. Ну а если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах, а еще через колонку Алиса, ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе подкасты и интервью.
1: Капитал с Григорием Бегларяном.
2: Гриш, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: На нефтяном рынке продолжается рост, уже плюс 0,8%. Сегодня 95,44 баррель Brent стоит.
3: С самого утра, естественно, был ажиотаж Brent. По-моему, даже 97 щупали. Американская нефть почти 92 была, но сейчас вот где-то на пару долларов ниже и Brent, и американская нефть. Brent 95+, американская нефть 90+. Ну, понятно, что это реакция на очередное обострение в Персидском заливе. В принципе, рынок насторожился в том плане, что Иран в ответ на американские удары отвечает не как раньше, там, через день, а буквально сразу. Причем сразу бьет по всем тем военным объектам, которые есть у американцев на территории стран залива: Бахрейн, Кувейт, Эмираты и прочее. Соответственно, здесь единственный момент, который вот привел к утреннему рывку Брента почти до 97, это то, что американцы ударили по двум иранским нефтяным танкерам. Соответственно, иранцы теперь, наверное, будут утюжить все суда, которые проходят по так называемому южному маршруту. Это как раз тот самый маршрут, который пытаются контролировать американцы вблизи побережья Омана. Ну, в общем, здесь по логике процесса следующий шаг со стороны тех же американцев — это все-таки волей-неволей им придется наносить, видимо, удар уже по какой-то полугражданской инфраструктуре Ирана. Там, в любом случае, гражданская, военная инфраструктура, они все переплетены, так что американцы в этом плане отделаться либо заканчивать надо, либо придется атаковать. Тогда откроется так называемый ящик Пандоры, Иран начнет бить по всем таким же аналогичным объектам в странах залива. Это уже война инфраструктурная, это уже посерьезнее, она будет влиять на возможности добычи нефти, природного газа и прочее. Тогда, конечно, военная премия может взвинтиться высоко, причем эта премия может укорениться. И котировки, предположим, по Brent могут на уровень $90 уже, скажем так, не отдавать ниже, а прочно там укореняться. Но все это усугубляется проблемами, которые есть на мировом рынке долга. Ну, естественно, страдают американские долговые рынки. Здесь доходности идут выше, они приближаются к очень болезненным для американского Минфина уровням. Вот по 30-летним бумагам почти 5.30, 10-летний 4.80. Соответственно, японский долговой рынок бурлит. И вообще весь азиатский, я смотрю, долговой рынок, кроме Китая, в таком положении очень напряженном. Поэтому тут я смотрю, некоторые достаточно авторитетные американские аналитики заговорили о риске возникновения азиатского банковского кризиса, потому что банки перегружены долгами и прочее. Так что вот ситуация вокруг Ирана может перерасти в нечто большее, а не только в рост цен на нефть. Что касается нашего рынка, с утра небольшое снижение. Тут пока мало что изменилось. Понятно, что риторика насчет компромиссного решения конфликта вокруг Украины чуть-чуть изменилась. Заявление представителя Украины о том, что они будут там кошмарить гражданскую авиацию и прочее, это, естественно, усиливает напряженность, так что настроения на рынке будут похуже, хотя рублей в системе тоже будет побольше, может быть, рынок у нас и стабилизируется.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на хэхэру. У HeadHunter Grand 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме.

0: плюс. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Слова, проверенные делом.
3: Мне кажется, что лучший способ наслаждаться мгновением – не горевать о прошлом. Сожаления тянут тебя вниз, тащат обратно в прошлое, в то время, когда тебе нужно двигаться вперед. Тяжело и неприятно проигрывать в какой-то сделке, но еще тяжелее и неприятнее – страдать от чувства вины по этому поводу. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
2: Слова, проверенные делом. На Business FM. Продолжительность жизни.
4: Сладкое – отличный способ быстро взбодриться. Глюкоза поступает в кровь, мозг получает доступное топливо и на какое-то время усталость отступает. Но уже буквально через час после прилива сил появляется сонливость и желание срочно съесть что-нибудь еще.
5: Журналист Алена Копылова.
4: После еды углеводы расщепляются до глюкозы, одного из главных источников энергии для организма. Чем быстрее продукт переваривается, тем быстрее глюкоза поступает в кровь. В ответ поджелудочная железа выделяет инсулин. Он помогает клеткам забирать глюкозу из крови и использовать ее. В этот момент, после большого количества быстро усваиваемых углеводов, уровень глюкозы может упасть довольно резко. Иногда он даже временно опускается ниже исходного значения. Такое падение дает ощущение усталости и чувство голода. Неприятное ощущение связано с быстрым изменением обменных сигналов после еды, а не с настоящим энергетическим обнулением. Происходит такое далеко не после любого углеводного продукта. Если вместе с углеводами в пище есть клетчатка, белок и жир, пища переваривается медленнее, а глюкоза поступает в кровь более плавно. Поэтому цельный фрукт и сладкий напиток с сопоставимым количеством сахаров могут дать совершенно разные кривые глюкозы. Есть и индивидуальные различия. Один и тот же продукт у разных людей вызывает разные подъемы сахара. На реакцию влияют состав еды, физическая активность, время суток и особенности обмена веществ.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 8.58, студия Вероника Романова. Меры поддержки продавцов Wildberries, пострадавших из-за атак беспилотников на логистические объекты, в дальнейшем могут распространить на селлеров других маркетплейсов. Это заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, уже утвержденные правительством меры для продавцов Wildberries могут стать основой при разработке мер помощи другим компаниям в случае аналогичных происшествий. Замминистр напомнил, что действующий механизм предусматривает отсрочку по уплате налогов и приостановку налоговых проверок. Национальная ассамблея Венесуэлы поддержала нефтяную сделку с США по использованию 17 месторождений в республике. На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заключил крупнейшую в истории нефтяную сделку с Караксом. Он уточнил, что благодаря ей США получат контроль над более чем 65 миллиардами баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков. Временный президент Венесуэлы Дельси Родригес уточняла, что соглашение США в нефтяной сфере будет действовать 25 лет. Однако и сторонники жесткой линии Венесуэлы, и оппозиция уже подвергли критике договоренности Каракса и Вашингтона. Нападающий сборной Аргентины Энсо Фернандес перешел из Челси в Манчестер-Сити. Срок контракта рассчитан на 5 лет. Сумма трансфера 145 миллионов евро. Это повторение рекорда в английской премьер-лиге. В прошлом году такую же сумму заплатил Ливерпуль за Александера Исака. Энсо Фернандесу 23. Он чемпион и вице-чемпион мира в составе сборной Аргентины. Ранее с 23 года выступал за Челси. Провел 170 матчей во всех турнирах. Забил 31 гол. Выиграл Лигу конференции и клубный чемпионат мира. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Владимир Путин сделал несколько заявлений по итогам саммита ШОС в Бишкеке. В частности, ответил на заявление Зеленского о том, что небо России небезопасно для гражданской авиации. Путин ответил, что это заявка на терроризм. Переговоры по Украине сейчас заморожены. Российские военные получили указания по нанесению ударов по объектам энергетики Украины. Сообщение о мобилизации в России после выборов назвал чушью и информационной атакой. Прозвучал ответ на обвинение Германии из-за инцидентов с беспилотниками в Лейпциге. Владимир Путин сказал, что связано это с внутриполитическими процессами ФРГ. Берлин закрывает генконсульство России в Бонне и Русский дом, но доказательств принадлежности дронов России представлено так и не было. Россия осталась отремонтировать только 10% поврежденных НПЗ, заявил Владимир Путин. Ранее правительство разрешило продавать на заправках топливо пониженного класса Евро-2. Подробнее в эфире «Бизнес ФМ». Удары по энергетике, заявка на терроризм и заморозка конфликта. Владимир Путин сделал несколько заявлений по итогам саммита ШОС в Бишкеке. В частности, ответил на заявление Зеленского о том, что небо России небезопасно для гражданской авиации и де-факто будет закрываться. Путин подчеркнул, что это заявка на государственный терроризм. Президент также сообщил, что переговоры по Украине сейчас заморожены. Российские военные получили указание наносить удары по энергообъектам, а поврежденных НПЗ в России осталось отремонтировать всего 10%. Ущерб от атак на судоходство в Черном и Азовском морях Владимир Путин оценил в 1% ВВП. Назвал эту цифру некритичной, подчеркнул, что нанести серьезный урон России Украина не способна. На вопрос о сообщениях про возможность мобилизации президент ответил, что это чушь собачья и информационная атака на Россию. Некоторые тезисы Владимира Путина в нашей подборке.
9: О заявлении Зеленского с угрозой гражданской авиации в российском небе.
10: Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. Они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить. Пусть никто не сомневается.
9: О том, почему Россия не наносит удары по руководству Украины.
10: Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для... Действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику, наносить нам очередной стратегический удар, то какие-то там нам переговорщики нужны.
9: О предложениях по заморозке конфликта.
10: Ну, конечно, мы тоже хотим. Не заморозить только, мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще на Украине и в Европе. И готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
9: О контактах с США по переговорному процессу.
10: Контакты всегда есть, всегда были, и сейчас тем более они осуществляются. Мы за то, чтобы любые переговоры были наполнены прежде всего конкретным содержанием. И если кто-то может внести конкретный вклад вот в этот процесс, мы только за. Хотя для нас абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и которым мы в целом доверяем. Это близкие люди к президенту Трампу, но и президент им доверяет, что очень важно.
8: Прозвучал ответ на обвинение Германии из-за инцидентов с беспилотниками в Лейпциге. Владимир Путин сказал, что связано это с внутриполитическими процессами ФРГ. Берлин закрывает генконсульство России в Бонне и Русский дом. Подробнее об этом прямо сейчас. Итак, власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига. При этом доказательств представлено так и не было. Глава немецкого МВД сослался на результаты расследования и данные немецких спецслужб, не раскрыв подробности. Также он заявил, что этот инцидент в Лейпциге похож на другие, цитирую, гибридные операции, которые якобы проводит Россия. Напомню, в ночь с 4 на 5 августа в международном грузовом аэропорту Лейпциг-Галле рядом со взлетной полосой, на которой находился украинский украинский транспортный самолет обнаружили беспилотник. Немецкие СМИ ранее утверждали, что на нем было около 800 граммов взрывчатки, но она не сработала. Ну а позже, 14 августа, был обнаружен еще один беспилотник, а на следующий день на том же месте нашли около 50 граммов взрывчатки. Обвинив Россию в атаке, Германия заявила, что прекращает работу генконсульства России в Бонне 18 сентября и закрывает русский дом в Берлине. Также немецкий МИД был вызван посол России в Германии Сергей Нечаев. Об этом сообщил глава министерства Йохан Вадефуль. Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Буйко.
11: Пока реальных доказательств, к сожалению, мы не видели. Были только устные обвинения, но возможно, что мы в ближайшее время, там неделя-две, увидим какие-то конкретные доказательства, либо собранный какой-то компромат, либо прочее-прочее. Но на данный момент просто только устное обвинение. Не были арестованы никто, поэтому сложно сказать вообще, как это будет все развиваться. Единственное, что мы четко понимаем, что правительство Германии пошло на крайний шаг. Мы, конечно, русскоязычные журналисты, немецкие, то есть мы не ожидали, что это будет происходить. По факту закрытие последнего генконсульства в Бонне и закрытие русского дома это прекращает все возможные проекты, сотрудничество и прочее. Для меня просто непонятно, как вот посольство Германии в Москве, оно же проводит разные проекты через Гёте-институт, когда молодые специалисты, молодые студенты на территории Германии учатся. Буквально, наверное, месяц тому назад я видел сам на телеграм-канале посольства Германии в Москве, вот они приглашали граждан России, молодых ребят, которые бы хотели бы учиться в Германии. Мне теперь вот эти проекты, понятно, что они все, скорее всего, закроются, и начнется глобальное давление, да, то есть на граждан России, проживающих либо постоянно, либо временно в Германии. Я, насколько знаю, в русском доме проходили кинопоказы, то есть фильмов на русском, на немецком языке, и там очень много, там же много всяких залов есть, и больших, и малых, да, и в основном все люди использовали вот как кинотеатры, как выставки российских художников, ну, то есть там больше всего выставочные комплексы, да, вот геополитика по отношению к России на территории Германии в лице главы МИДа и главы МВД очень кардинально изменилась. Закрытие двух учреждений главных, да, то есть это, по сути, ну, сообщать посольству, что вот давайте, так скажем, ну, вы тоже потихонечку собираетесь.
8: Александр Бойко, «Берлинский телеграф». Помимо всего прочего, Германия также планирует ужесточить контроль при въезде для российских граждан и расширить список индивидуальных санкций. В российском МИД заявили, что Москва даст ответ на антироссийские решения Германии. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Берлин не предоставил никаких доказательств причастности России и пошел на обострение отношений под надуманным предлогом. АЗС теперь могут продавать бензин Евро-2. Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов на заправках, а ранее НПЗ поставляли соответствующие марки бензина и дизеля по прямым контрактам. Но теперь евро 2, 3, 4 станут доступны в рознице. Тему продолжит Михаил Задорожный.
12: Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа уже вовсю торгует бензином 2-4 классов. Однако до независимых АЗС такое топливо, похоже, еще не дошло. Когда дойдет, заправки, по идее, должны сообщать покупателям в доступной форме о продаже такого топлива. Но пока этого бензина нет, рассказала Бизнес ФМ управляющий партнер сети АЗС GP Вымпел в городе Саратове Екатерина Савкина.
13: Пока мне предложение о приобретении этого топлива не поступало. Поэтому, соответственно, не о чем информировать клиентов, потому что этого товара до нас еще не дошло. Единственный вид топлива, который сегодня мы продаем, это дизельное топливо. Те объемы, которые мы контрактовали на бирже, они пусть с задержками, но потихонечку выходят. И пока вот все, что к нам приходило, было евро-5. Ситуация тяжелая, и в ближайшие, скажем, месяцы я не вижу, что будет существенное какое-то улучшение ситуации.
12: Некоторые АЗС вообще не собираются покупать бензин ниже евро-5, продолжает руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
14: Евро-2, 3 и 4 нам в продаже не поступало, но и мы стараемся не думать о евро-2, 3 и 4, потому что это будут большие проблемы у китайского автопрома. Закупать 100% не будем.
15: Что касается импортного бензина, закупали вы его, не закупали?
14: Импортный бензин, это, конечно, прекрасно. Еще непонятно, что за качество приходит из Индии. Они там сами не могут определиться. серой, с метанолом, этанолом, бензолом и так далее. А вот то, что грузится на бирже в Беларуси класс 5, то этот бензин очень хороший.
12: Если бензин 2-4 класса все-таки доберется до заправок, то намного больше шансов найти такое топливо именно на независимых АЗС, потому что они покупают бензин на бирже, собственного производства у них нет, а крупные нефтяные компании не заинтересованы в том, чтобы торговать на бирже топливом Евро-5, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
16: Безусловно, для них приоритетом является снабжение собственных сетей АЗС и второе – выполнение рекомендаций правительства по адресным поставкам конкретным потребителям, аграриям, госорганам и прочее. Их будут в приоритетном порядке снабжать Евро-5. Поэтому, да, на биржу Винки постараются выпустить как можно больше бензинов пониженных классов. Мне кажется, что больше, чем треть от общего объема биржевых торгов эти бензины не займут. Потребители, естественно, в большинстве своем не заинтересованы в покупке такого бензина и будут стараться по максимуму покупать Евро-5, соответственно, спрос будет на него.
12: Что касается биржевых торгов, то, например, в первый день осени на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже было куплено только две партии бензина АИ-92 и Евро-2. Объемы совсем небольшие, в общей сложности 240 тонн. Цена 71 тысяча рублей за тонну. Примерно на 4 тысячи меньше, чем 92-й бензин Евро-5. Но в рознице эта разница будет почти незаметна. Так считает нефтетрейдер, управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
17: В целом в опте дешевле, да, из-за появления этого бензина на вторичном, внебиржевом рынке мы видим уже такую существенную коррекцию, да, то есть от моментов начала июля, когда стоимость бензина доходила там до 150 тысяч за тонну, и на прошлой неделе вот предложение по бензину второго класса было в районе 90 тысяч за тонну. При этом, если переводить в розницу, это все равно получается цена выше, чем на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний. Поэтому как такового изменения серьезного потребителя сразу может не увидеть.
12: Что касается дизтоплива 2-4 классов, то его теперь тоже можно продавать на заправках. Но ситуация с дизелем сейчас намного лучше, чем с бензином. На все той же Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже пока вообще нет предложения дизеля Евро-2, 3 и 4. Все, что продается на торгах, исключительно Евро-5. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
18: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
19: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
20: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
21: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
22: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
23: «Агат». Покупай выгодно.
24: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Деньги.
26: Одна из самых дорогих монет в мире – китайский золотой, отчеканенный в 1927 году. Его номинал – эквивалент 50 американским долларам. Однако стоимость монеты на аукционе больше в 10 тысяч раз и равна 500 тысячам долларов. Реверс монеты украшен изображениями феникса и дракона. На аверсе – портрет генерала Джайнзолиня, в годы правления которого и была отчеканена эта монета, которая так и не поступила в оборот.
25: История денег на Business FM.
27: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости. Коротко.
0: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Участники рынка грузоперевозок смогут подписывать электронные перевозочные документы через приложение «Госключ». Такая возможность предусмотрена при переходе на обязательное оформление ЭПД с 1 сентября, сообщили в Минцифры. Приложение интегрировано с 10 из 16 операторов информационной системы электронных перевозочных документов. Через аккредитованных операторов ЭПД должны работать грузоотправители, перевозчики, экспедиторы и грузополучатели. В обязательный электронный формат переводится транспортная накладная, железнодорожная накладная, авиационная, грузовая накладная, заказ или заявка, экспедиторские и складские расписки, а также поручение экспедитору для наемных водителей, механиков, кладовщиков и других работников без постоянного доступа к компьютеру доступна усиленная неквалифицированная электронная подпись. Минэкология Нижегородской области расторгает договор за срыв вывоза мусора в Новинках. Первый замминистра Артем Бафанов провел выездное обследование контейнерных площадок в поселке после многочисленных жалоб жителей на их ненадлежащее состояние и несвоевременный вывоз твердых коммунальных отходов. Установлено, что подрядная организация, ответственная за содержание площадок, на протяжении длительного времени систематически не исполняла условия заключенного договора. Министерство начало процедуру расторжения договора с этим подрядчиком. На участке действует оператор ТКО «Нижегало ГНН». Организация несет ответственность за вывоз мусора с площадок, но не из-за их содержания. Согласно постановлению мэрии от 8 мая, в Новинках на содержание контейнерных площадок направлено 3 миллиона рублей, пишет «Нижний сейчас». Ответственной организацией назначен Новинский сельсовет. Аквапарк «Атолл» в Кстове, который проработал 11 лет, закрылся, сообщается в соцсетях организации. До конца лет он функционировал в обычном режиме, а затем прекратил работу окончательно. Со 2 сентября закроется Нижегородский океанец, но это будет временная мера. Ограничения затронут и термальный комплекс. Аквапарк не будет работать из-за проведения генеральной уборки, которая закончится к 10 сентября. Карантин по бешенству ввели в одном из сел Ордатовского округа. Соответствующий указ губернатора Нижегородской области появился на официальном портале правовых актов. Эпизодическим очагом заболевания стало личное подсобное хозяйство в селе Размазлей. Теперь этот участок запрещено посещать посторонним лицам, лечить восприимчивых животных там нельзя. В самом селе запретили проводить ярмарки и выставки, а также вывозить оттуда животных, которые не были вакцинированы. Новые школы на почти 4000 мест начали работать в Нижегородской области. Они открылись в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ворсме и на Бару, рассказал губернатор Глеб Никитин. Кроме того, после капитального ремонта возобновила работу школа в Иксе. По данным «Коммерсант Приволжья», новые школы на улице Клюквина в Дзержинске и улице Космической в Нижнем Новгороде – последние из 13 построенных по концессионному соглашению с Корпорацией развития Нижегородской области. Черта крайней бедности на уровне $3 на человека в день остается необходимым глобальным ориентиром, несмотря на значительный прогресс в борьбе с бедностью. Поэтому отменять ее или повышать не представляется целесообразным, считают экономисты Всемирного банка. С 1990 года доля живущих ниже этого порога сократилась с 43 до 10%, а более чем в 100 странах опустилась ниже 1%, сообщает издание «Франк Медиа». О развитии событий на «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Держитесь курса.
27: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно и плюс 23 градуса. Вечером ожидается облачное с прояснениями, небо и плюс 20, ночью плюс 15 и вновь облачно с прояснениями.
27: Валюта.
1: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 2 сентября. Доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 90 копеек. Держитесь курса.
27: Компании и корпорации.
0: Нижегородский полимерный завод по итогам внедрения инструментов бережливого производства планирует повысить выработку на 7% и сократить время изготовления пленки на аналогичный показатель. Промежуточные результаты работы предприятия в рамках нацпроекта «Эффективная конкурентная экономика» представил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. В качестве пилотного потока для оптимизации был выбран процесс производства пленки из полиэтилена высокого давления, на который приходится около половины выручки завода. Совместно с экспертами регионального центра центр компетенции, рабочая группа выявила 28 проблемных мест, включая длительную настройку оборудования, задержки при передаче заказов и отсутствие учета причин возникновения брака. Помимо оптимизации производственных процессов, на предприятии ведется подготовка кадров. 13 сотрудников уже прошли обучение бережливым технологиям, еще трое готовятся стать внутренними тренерами для дальнейшего обучения персонала. На сегодняшний день к федеральному проекту «Производительность труда» присоединились 19 нижегородских компаний в сфере производства пластмассовых изделий. Всего над внедрением бережливых технологий при господдержке работают 330 предприятий региона. Чтобы стать участником федерального проекта, нужно оставить заявку на IT-платформе производительность.рф. Озон предложил продавцам размещать товары в своих логистических центрах в Казахстане. Как заявили представители компании, до 30 сентября не будет отдельной платы за кросс-докинг при перевозке поставок в Алматы и Астану. Доставка заказов в Россию займет несколько дней, пишет ТАСС. Быксунский завод и Объединенная металлургическая компания открыл новые центры подбора персонала в Ардатове, Кулебаках и Муроме. В них соискателям расскажут о вакансиях, помогут в заполнении анкеты кандидата и подберут удобное время для собеседования на производстве в Выксе. Выпускникам учебных заведений специалисты центров предложат программы стажировок на предприятии ОМК. Новые центры подбора находятся в часе езды от Выксунского завода. Сейчас на предприятии работают уже более 2500 иногородних сотрудников. Для них работают корпоративные автобусы, которые курсируют дважды в день. Также предусмотрена дополнительная привилегия. Иногородние ежемесячно выплачивают от 9000 рублей в качестве компенсации времени в пути. Тем же, кто пользуется личным транспортом, завод возмещает расходы на бензин. Сейчас на предприятии ОМК в Выксе открыто более 400 вакансий. На заводе увеличился долгосрочный портфель заказов, часть производств предприятия вновь загружена. Всего до конца года предприятие предложит жителям Выксе, Ардатова, Навашино, Вознесенского, Арзамаса и Мурома более 2000 вакансий. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса. Въезд в Казахстан пока будет бесплатным. Россияне должны будут оформлять электронное разрешение для въезда в страну. Об этом РИА Новости сообщил оператор казахстанской цифровой платформы КазИТИЭЙ. С 1 ноября разрешение на въезд должны будут получать все иностранцы, которые прибывают в Казахстан самолетами. Постепенно требования распространят и для других видов транспорта. Это касается граждан всех стран, с кем у Казахстана безвизовый режим, в том числе и россиян. Получение документа пока бесплатно, но вопрос стоимости уже находится на согласование. Все подробности прямо сейчас.
2: Процесс получения электронного разрешения на въезд в Казахстан, как убедилась редакция Business FM, не занимает дольше нескольких минут. В специальном приложении КазИТИЭЙ нужно предоставить контактные данные, фотографии российского паспорта, пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также необходимо сообщить даты посещения Казахстана и номер рейса, если планируете попасть в республику самолетом. Причем, если заявителю меньше 18 лет или больше 65, то ему такое разрешение не требуется. В ходе заполнения анкеты еще нужно ответить на несколько вопросов. Например, планируете ли вы перевозить животных, растения, оружие, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов. Это электронное разрешение нужно оформлять как минимум за 72 часа до поездки. И формально на заявку может прийти и отказ, если заявитель не соответствует каким-либо требованиям. То есть этот документ визы не является, но по сути выполняет похожую функцию. Комментирует гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
3: Здесь важно понимать другое. Даже если технически процедура простая, она все равно меняет саму логику поездки. Раньше можно было купить билет за день до вылета и улететь. Теперь нужно залаживать 72 часа на оформление дополнительного документа, без которого вас просто не посадят в самолет. И главный, конечно, вопрос, ударит ли это все по турпотоку. Я уверен, что не сильно, и нужно понимать, что в целом Казахстан не закрывается. Для государств это в целом некий контроль, для пассажира дополнительная процедура, не более того.
2: На данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому сейчас предъявлять разрешение на границе не обязательно. Но с 1 ноября документ будут обязаны получать все иностранные граждане, которые прибывают в республику самолетами. С 15 ноября документ нужно предъявлять въезжающим в Казахстан на авто через границы со странами вне ЕАЭС. АЭС с 30 ноября через границы со странами, входящими в ЕАЭС. А с 15 декабря получение разрешения станет обязательным для пассажиров поездов и прибывающих через морские порты. Этот документ будет действовать 180 дней, и его можно будет использовать для нескольких поездок. Важно, что разрешение на въезд не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, а также водители грузовиков и автобусов для международных перевозок. Поэтому торговля не пострадает. Скорее всего, Казахстан таким образом планирует пополнять бюджет, считает независимый эксперт по логистике Кирилл Латинский.
4: Водители грузовиков попали в категорию исключения, поэтому на водителях это никоим образом не скажется. Соответственно, на логистике это никак отразиться не должно. Тут речь идет как раз-таки именно о туристических потоках и не более того. А вот именно водители больших грузов, к ним таких требований нет, и они абсолютно по-прежнему смогут пересекать границу без получения подобного электронного разрешения. Ключевая цель – это, судя по всему, власти Казахстана собирают средства таким образом.
2: Как отмечают эксперты, сейчас все границы активно цифровизируются, и это касается не только Казахстана. Например, в России продолжается эксперимент с регистрацией иностранцев в приложении RU-ID. Но эта мера не обязательная. Апробация новых правил въезда в Россию продолжается до 31 декабря 2027 года. Казахстану электронное разрешение на въезд нужно для подробного подсчета прибывающих в республику граждан, говорит гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
5: У нас этот год был объявлен годом цифровизации, и все то, что сейчас мы можем оцифровать, мы оцифровываем для того, чтобы мы отслеживали поток миграции. Это ни в коем случае не говорит о том, что будут введены какие-то затруднительные барьеры для многих, которые хотят пересечь нашу страну либо транзитом, либо там остаться на какой-то определенный срок. Но наши власти решили сделать именно так, для того, чтобы был определенный подсчет этого всего, и чтобы мы потом сами понимали, как это выражается в цифрах.
2: Однако к такому объяснению все равно есть вопросы, так как пересечение границ так или иначе контролируется, следовательно, учет ведется. Цена на оформление электронного разрешения на въезд в Казахстан будет одинаковой для граждан всех государств. Вопрос стоимости сейчас находится на согласовании, сообщили РИА Новости в КАЗ-ИТА. Но на данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому оформление документа пока бесплатно. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
27: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Проверено практикой.
7: Человек не может быть продуктивным 24 часа 7 дней в неделю, но улучшать свою продуктивность можно. Для этого существуют различные техники. Сегодня поговорим о таймбоксинге. Таймбоксинг – это техника работы со списком задач, когда на выполнение определенных действий человек закладывает фиксированный период времени, который называется таймбокс. Чтобы применить эту технику, нужно определить количество таймбоксов для своих задач. Например, вы пишете статью и выделяете на нее 40 минут в своем расписании. Какова же максимальная длина для таймбокса? Есть разные мнения, но считается, что он не должен превышать 45 минут. Достаточно для высокой концентрации. В течение этого времени человек способен работать, не отвлекаясь. При этом важно делать перерывы. Специалисты по тайм-менеджменту советуют следовать такой схеме. 45 минут работы плюс 15 минут отдыха. А через каждые 90 минут следует брать 20 минут отдыха. Но все зависит от вас. Экспериментируйте и оценивайте результаты на долгом периоде времени. Недели или месяцы. Подберите для себя наиболее комфортный таймбокс для задач и оптимальное время перерывов. Как говорил Альберт Эйнштейн, чем больше вы узнаете, тем больше сможете сделать. Чем больше сделаете, тем больше достигнете. Формируйте правильные привычки и повышайте свою продуктивность и эффективность. Держитесь курса.
6: Проверено практикой на Business FM.
8: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
9: В Москве 9.28, в студии Вероника Романова. Владимир Путин уже прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. В Приморье он прилетел из Киргизии, где участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня в планах президента совещание по развитию Дальневосточного федерального округа. Также он встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, премьер-министром Монголии, заместителем премьера Госсовета КНР. А завтра Путин выступит на пленарном заседании форума. ВЭФ проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета. Чтобы попасть под действие указа о временном управлении предприятию, нужно сознательно саботировать решение властей. Это заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, до принятия решения о внешнем управлении власти будут выдавать предупреждения собственникам, не уделяющим внимания безопасности своих предприятий. Но если объекту требуется поддержка государства, а сам собственник готов брать на себя ответственность, применение указа не потребуется. Мантуров также сказал, что указ о временном управлении может применяться как к конкретным предприятиям, так и к их контролирующим лицам. Объем имущества или доли в уставном капитале, в отношении которых будет вводиться временное управление, будет определяться исходя из необходимости обеспечения безопасности функционирования или восстановления объекта. В башкирской гимназии девятиклассник ранил ножом сверстника. Все произошло в школе села Кушнаренково. По словам очевидцев, на старте первого учебного дня между двумя учениками девятого класса вспыхнула ссора, которая быстро переросла в драку. В какой-то момент один из подростков выхватил нож, нанес им удар. Пострадавший госпитализирован, угрозы жизни нет. Причина конфликта – личная неприязнь участников. Раненый лось со сломанной ногой застрял в отбойнике посреди Киевского шоссе в Москве. Животное обнаружили на 23-м километре в районе метро Саларьево. Предварительно лося сбила машина, после чего он оказался между полосами движения. У лося кровотечение, перелом задней левой ноги. На месте уже работают спасатели, но лось ведет себя агрессивно. Сейчас ждут медиков, чтобы временно усыпить животное и оказать ему помощь. Цветной бульвар в Москве будет полностью перекрыт 5 сентября из-за детского велофестиваля. Ограничения также затронут соседние улицы. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 9:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Перестановки в Пентагоне. Глава сухопутных войск США Дэн Дрилскл подал в отставку. По данным СМИ, решение это принято из-за напряженности в отношениях с министром обороны Питом Хексетом. Ну а тот в последнее время отправил в отставку сразу нескольких генералов. О происходящем сегодня комментарий Георгия Буфта. Насколько легко оформить кошелек для цифрового рубля? Он стал доступен россиянам с 1 сентября. Это уже третья форма российской нацвалюты. Но вот с цифровым кошельком пока есть сложности. Сегодня пройдет первый за полтора месяца аукцион по размещению облигаций федерального займа. Об этом ранее объявил Минфин. Объем удовлетворения заявок будет определяться исходя из объема спроса, говорилось в сообщении. Подробнее в эфире «Бизнес FM». Итак, американская армия осталась без руководства. Глава сухопутных войск США Дэн Дрискл подал президенту Дональду Трампу заявление об отставке, подтвердили в Белом доме. Причина его ухода не уточняется, но ожидается, что Дрискл покинет должность в ближайшие дни. Как отмечает издание Stars of Stripes, решение об отставке принято после нескольких месяцев напряженности в отношениях Дрискла с министром обороны Питом Хекситом. Дрискл считается близким другом вице-президента США Джей Ди Венса. После отставки Дрискла сухопутных войск США не остается руководителя, утвержденного Сенатом. В последние месяцы Хексет отправил в отставку нескольких генералов и адмиралов. Что там творится в Пентагоне, разбирался Георгий Буфт.
11: Распространена версия отставки начальника сухопутных сил не сошлись характерами с министром. Она удобна. Однако ряд СМИ утверждает, что Дрискл доложил Белому дому, что глава Пентагона блокировал его усилия по повышению боеготовности армии. В частности, он продвигал идею отказа от дорогих программ – вертолетов «Апачи», легкого танка «Букер», БПЛА «Грей Игл» из-за перенаправления средств на массовые дроны и средства борьбы с ними. Ему, говорят, даже прозвище присвоили «Дроновик». Всего после прихода Хексета отправлена в отставку более 20 высших офицеров. На 4 месяца заблокирован список из 34 офицеров, представленных к повышению. Якобы министр требовал вычеркнуть 2 афроамериканцев и 2 женщин, но Дрискл отказался, а вычеркнуть их сам министр обороны не может по закону. Наконец, Хексет, зная о дружеских отношениях Дрискла с вице-президентом Венсом, с которым они однокашники еще по Йелю, опасался, что тот может его подсидеть. Насколько обоснованы слухи, что в Пентагоне чуть ли не зреет бунт генералов, недовольных ходом войны с Ираном? Повод дала публикация 30 августа в газете «Вашингтон-Пост» о том, что сразу 4 военачальника сообщили о проблемах с доступностью кораблей, авиации, личного состава и вооружения по всему миру. Это начальник военно-морских операций адмирал Кодал, командующий европейским командованием генерал Гринкевич, командующий Индо-Тихоокеанским командованием адмирал Папаро и командующий Южным командованием генерал Донован. Процедурно это, конечно, не мятеж и не отказ выполнять приказ, а что-то вроде записи «я не согласен, но исполню». В принципе, такие вещи носят рутинный характер. Собственно, и возражения были не против войны с Ираном как таковой и даже не против тактического хода кампании, а против бессрочной переброски сил из подведомственных регионов. Еще согласно апрельской оценке Центра стратегических и международных исследований, в войне с Ираном было израсходовано более 1000 перехватчиков «Патриот», это около половины запаса, свыше 200 ракет «ТААТ», порядка 2/3 и не менее 1000 «Томагавков», около трети, при том, что цикл производства одной такой до 2 лет. Серьезно повреждена база 5-го флота в Бахрейне, часть логистики оттуда перевели на остров Диего-Гарсию. Ранее была заявлена стоимость войны свыше 37 миллиардов долларов, а Пентагон дополнительно запросил еще 67. А в проекте бюджета на следующий финансовый год аж рекордные 1,5 триллиона, прибавка более чем на 40%. Конгресс пока эти запросы тормозит. И в этот момент командующие докладывают, что иранская компания расходует запас прочности всех остальных направлений, включая оборону самих США. Кстати, если бы Хексет действительно был окружен одними подхалимами, то письменных возражений не появилось бы вовсе. В этом смысле система сработала на объективность оценки. А вот факт утечки в прессу говорит о том, что в ведомстве все же не все ладно. Впрочем, Трамп пока министра поддерживает. Однако, если Хексет подтвердит слухи о наличии у него президентских амбиций, а пресс-служба пока все отрицает, то у него могут начаться проблемы. Хотя бы потому, что Трамп пока ставит на Венса, как на своего преемника. Отразятся ли эти дрязги на решениях по Ирану? В краткосрочном плане нет. Точечные удары продолжаются и будут продолжены. Важнее, что экономическая цена растет. Это истощенные запасы ракет-перехватчиков и нефть примерно на четверть дороже довоенной и подорожавший бензин. Посему Вашингтон переносит акцент на экономическое давление. Блокада иранских портов, еще более жесткие вторичные санкции. Плюс объявленная на днях нефтяная сделка с Венесуэлой, как попытка сбить цены на бензин. В этой ситуации самый токсичный момент – это как раз утечка в прессу закрытого доклада. Судя по всему, преднамеренная. Это может спровоцировать громкое расследование, которое еще неизвестно, куда вырулит. Но пока Трампу надо как-то утрясти хотя бы какую-то сделку с Ираном до промежуточных выборов. Кстати, в ходе встречи с президентом Ирана на полях саммита ШОС Владимир Путин, выразив сожаление, что перемирие с США, которое Россия поддержала ранее, оказалось нестабильным и слишком хрупким, но воздержавшись от осуждения действий США, четко дал понять, на чьей стороне Москва. Выразив солидарность с иранским народом, а также восхищение его мужеством и стойкостью в борьбе за свои национальные интересы. И добавив, в этот тяжелый период мы пытаемся оказывать вам нужную помощь. Нужные товары мы вам поставляем. Накануне, в ходе встречи с главой российского Минфина Силуановым, его американский визави Бессонт, курирующий в том числе антииранские санкции, возможно, хотел бы посмотреть на этот список нужных товаров. Но сейчас у нас не те отношения, чтобы были возможны такие сделки.
10: Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Россия несколько лет тайно помогает Ирану создать сверхзвуковую крылатую ракету, способную угрожать американским авианосцам, утверждает Financial Times. Программу ведут с 23-го года. Причем Иран уже построил и испытал двигатель, но данных о развернутой ракете пока нет. Позже подробности, а сейчас в другой теме. Насколько легко оформить кошелек для цифрового рубля? Он стал доступен россиянам с 1 сентября. Это уже третья форма российской нацвалюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Эмитентом цифрового рубля выступает Банк России, который обеспечивает его хранение. Чтобы им воспользоваться, нужно завести специальный кошелек с помощью мобильного приложения банка. Но, как казалось, при его оформлении можно столкнуться с некоторыми трудностями, рассказал Бизнес FM москвич Михаил.
12: Сначала я попробовал это сделать в Т-банке. Открыл приложение, никакой иконки, опции не было. Я написал поддержку, быстро откликнулся сотрудник, который мне сказал, что нужно обновить приложение. Причем именно с сайта банка нужно обновить, а не где-то. Я обновил приложение, и у меня тут же появилась эта кнопочка. Я на нее нажал, он сказал, что нужно теперь защиту, госуслуги и все прочее. Нужно долго водить пальцем по экрану, чтобы что-то нужное сделать. В итоге я все сделал, но выяснилось последнее, что он мне показал. Сказал, что сейчас операции с цифровым рублем в банке временно недоступны. Попробуйте позднее. Тогда я пошел в Сбер. Там тоже не было никакой иконки с цифровым рублем. И, как я понял, прочитав где-то объяснение, нужно тоже обновить приложение. Я обновил приложение, иконка не появилась. Написал, сотрудник ко мне пришел, живой человек, спросил, связал ли я приложение с госуслугами. Я сказал, конечно, у меня все давно связано. Он еще немножко подумал, сказал, а вы знаете, у меня вот с утра эта иконка была, а сейчас этой иконки у меня... тоже нет, как и у вас, и поставил веселый смайлик. И объяснил, что эта проблема не со стороны банка, а с их, как он выразился, стороны. То есть, видимо, со стороны ЦБ. Но, наверное, больше всего мне понравился до того, как со мной связался сотрудник. Сначала я же общался с роботом Сбера, и Сбер мне написал следующее. Вы можете открыть счет в цифровом рубле с помощью приложения своего банка, сообщил мне робот. И добавил, но если вам не нужен счет в цифровом рубле, не открывайте. Его. Ну и волей-неволей я этому совету последовал.
10: Москвич Михаил о попытке завести цифровой рубль. С 1 сентября крупнейшие банки и торговые точки с годовой выручкой более 120 миллионов рублей обязаны предоставить клиентам возможность оплаты цифровыми рублями. У сотрудников телеграм-канала Mesh Money, например, завести кошелек с цифровыми рублями получилось и даже удалось оплатить ими в одном из магазинов. Однако, как ранее писала газета «Ведомости», владельцы айфонов пока не могут воспользоваться цифровым рублем. Дело в том, что Apple не пропускает в App Store обновленные банковские приложения из-за санкций. Теми, кто в теме киберспорт. Это уже давно не просто компьютерные игрушки, это самостоятельная индустрия с миллионными призовыми. Причем на международной арене себя крайне достойно проявляют российские профессиональные игроки. Обо всем этом мы поговорили с тренером по киберфутболу Иваном Званиным.
13: Тренировочный день в киберспорте составляет от 8 до 10 часов в день. Это такой достаточно долгий марафон. На базе, допустим, мы с игроками жили от 3 до 6 месяцев. Почему в киберспорте играют молодые ребята? Потому что они могут выдерживать все эти нагрузки. Понятно, что есть разные виды нагрузок. Допустим, есть люди, которые ходят на комбинат, условно говоря, и получают физическую нагрузку. Но вот представьте, что вы психологически, анализируя игру, постоянно находитесь в этом стрессе. Голову отключить практически невозможно. И физически, если ты условно лег на кровать, физически восстановился, то психологически ты постоянно находишься вот в этом стрессе и постоянно думаешь, что нужно придумать, что нужно сделать, чтобы твоя команда победила.
25: Бизнес FM с теми, кто в теме.
10: Киберспортивная тема сегодня в нашем дневном эфире полностью после полудня и в 18.30 на Business FM. Ну а если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах, еще через колонку «Алиса», ну и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
25: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
27: Реклама. Время российских технологий пришло. Предлагаем комплексное решение для бизнеса любого масштаба. Новиком. Банк технологического развития. Банк госкорпорации Ростех. А у АКБ Новиком Банк.
14: Никуда не спешить. Успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
25: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 20 и 21 октября. Театр «Шалом». Спектакль «Последнее». Драма об отце, лишившемся власти, должности и любви. Взрослые дети пытаются вырваться из-под его влияния и ступить на свой путь. За закрытыми дверями кипят страсти, рвутся связи и рушатся судьбы. Пьеса Горького развернется на огромном поворотном круге, а зрители окажутся в самом сердце событий. Подробнее на сайте театра «Шалом». 16+.
15: Первые в деле. Считается, что первый супермаркет под названием «Пигли Вигли» был открыт предпринимателем Кларенсом Сондерсом в американском Мемфисе в 1916 году. В огромном по старым меркам магазине Кларенс расставил стеллажи в форме лабиринта и торговал со скидками. Сегодня американская сеть «Пигли Вигли» насчитывает около 500 супермаркетов.
25: Первые в деле. На «Бизнес FM». Кстати, от Москвы до Уфы в 107,5 раза дальше, чем от Турина до Риволи. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Уфа 107,5. Москва 87,5. «Бизнес FM».
27: Компании и корпорации.
16: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
27: Отчеты и планы.
16: «Русагра» остается под управлением Россельхозбанка, и планов по ее продаже у государства пока нет, заявил в интервью «Ведомостям» председатель правления банка Борис Листов. По его словам, задача банка – обеспечить операционную устойчивость компании, которая является флагманом агросектора. В первом полугодии 26-го выручка группы выросла на 15%. Контрольный пакет акций перешел государству в мае после иска Генпрокуратуры к основателю Вадиму Машковичу, связанного с нарушением антикоррупционного законодательства в бытность его сенатором. РСХБ выступает лишь временным управляющим, не консолидируя активы на своем балансе.
27: Арбитраж.
16: Структура Ростеха, Национальный центр информатизации, подала иск о банкротстве основателя Барс Групп Тимура Ахмерова, узнали «Ведомости». Также НЦИ требует взыскать с личного фонда бизнесмена «Светлое озеро» 1,4 миллиарда рублей в порядке субсидиарной ответственности. Конфликт тянется с 2016 года из-за сделки по акциям IT-компании. НЦИ пытался вернуть ранее приобретенную долю. Суд обязал Ахмерова выплатить более 1 миллиарда рублей, но деньги так и не поступили. При этом сам НЦИ находится в процедуре банкротства с декабря 24-го. Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что у личных фондов есть 3-летний срок ответственности по долгам учредителя, и НЦИ подал иск как раз до его истечения. Однако судебной практики по таким делам пока мало.
27: Отчеты и планы.
16: Apple вслед за Google переименовала на своих картах озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей в США. В России его название осталось прежним. Ранее Дональд Трамп подписал указ о переименовании водоема, расположенного на границе США и Канады. Канадские власти заявили, что продолжат использовать историческое название – озеро Онтарио. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
10: В Москве. Накануне зампред Банка России Алексей Заботкин представил проект денежно-кредитной политики на ближайшие 3 года. Итак, ЦБ по-прежнему ставит главной задачей возвращение инфляции к 4%, и при этом подчеркивает, высокая учетная ставка сохранится еще длительное время. Но экономике требуются инвестиции, а они уже сокращаются. Не возникает ли здесь противоречия между политикой ЦБ и необходимостью ускорения экономики, рассуждает исполнительный директор института имени Столыпина Антон Свириденко.
17: Сейчас мы уже наблюдаем инвестиционную паузу, инвестиционную сдержанность и инвестиционную яму. В этом году у нас в первом квартале инвестиции упали более чем на 14% по сравнению с первым кварталом прошлого года. И во втором квартале они упали на 6,4%. Это уже официальная статистика Росстата. Еще в прошлом году мы наблюдали сокращение инвестиционных программ большого числа крупных компаний, поэтому мы уже фактически столкнулись с инвестиционной сдержанностью или инвестиционной паузой. Здесь не надо ничего дополнительно фиксировать.
18: Не входит ли политика ЦБ в противоречие с задачей экономического роста таким образом?
17: Вчера объявлено направление денежно-кредитной политики на 3 года. Сейчас фактически, на мой взгляд, игнорируют цели экономического роста. Более того, там сказано, что политика Банка России вообще не может влиять на рост потенциала экономики. Это делается с помощью других средств, с помощью инструментов правительства. Но у правительства недостаточно полномочий для получения средств для финансирования экономики, потому что для этого нужно было бы очень много занимать по очень высоким ставкам. Сейчас уже у нас объем средств, который тратится на субсидирование процентных ставок, примерно равен тому объему, который выплачивается по госдолгу по процентам. Получается, что если Центробанк свою техническую функцию там, по таргетированию инфляции с помощью своих инструментов выполнять может, а дальше, говорит, работает в органах исполнительной власти, то у второй части, у цели экономического роста, инструментов явно недостаточно. И действительно здесь, с учетом того, что у нас в целях национального развития стоят задачи по росту инвестиций, по обеспечению роста темпами выше среднемирового, получается, что достичь этих показателей к 30-му году, так как они сейчас стоят с учетом нынешней динамики, во многих случаях будет трудно. Поэтому здесь, безусловно, есть противоречия направлениями, которые обозначены в Центробанке, где сказано, что на экономический рост он никак повлиять не может. И, с другой стороны, с конкретными задачами государства по запуску широкого цикла экономического развития.
10: Антон Свириденко, исполнительный директор Института имени Столыпина. Дополнительным риском для ставки в ЦБ называют бюджетную политику. Если вклад государства в спрос окажется устойчиво выше, чем в базовом прогнозе, регулятор допускает еще более жесткий сценарий. В 2027 году ставка может быть на 2,5% пункта выше базовой, а в 2028 уже на 3.
25: Капитал с Григорием Беглоряном.
10: Гриш, приветствую еще раз.
1: Доброе утро.
10: Давай с нашего рынка начнем. Совсем скоро вот-вот открываются торги на Московской бирже. Чего сегодня ждем?
1: Пока, вот как ты видишь, идет снижение 0,5%, ну, даже чуть побольше уже теряет индекс Мосбиржи. Понятно, что реакция будет на вот изменение вот этих настроений. Да, еще пытались разыграть наши инвесторы, спекулянты, тему разрядки напряженности вокруг

0: завтрашнего дня и будет в системе больше, рынок акций как минимум может поддержаться. Еще один момент. Сегодня, насколько я понял, Минфин собирается возобновить аукционы по размещению своих долговых обязательств. Это, по-моему, впервые с июля происходит.
1: Да, за полтора месяца.
0: Да, но вот на сайте Минфина есть уже определенная информация. Непонятен, правда, объем размещения. Тут Минфин заявляет, что аукцион пройдет по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом. Срок погашения вот этих долговых обязательств в 42-м году. Ну, 16-летние бумаги, и, соответственно, интерес для покупателей будет в том плане, что это такой же тип ОФЗ, который предлагался года два назад, и он имеет ряд неких отличий, даже преимуществ от так называемых флоаторов. Купоны будут привязаны не к средней ставке нашего денежного рынка, а к срочной трехмесячной версии этой самой ставки. Ну, то есть тут можно будет в теории заработать, если ставка ЦБ будет снижаться после этого. Ну, посмотрим, какой будет аукцион. Насколько я понял, да, по размещению пройдет более или менее стабильно, да, потому что какие-то заявки на покупку уже фактически превышают объем предложения. Так что, ну, будет реакция или нет, сказать сложно. Реагировать будет в первую очередь у нас рынок внутреннего долга. Здесь более или менее ситуация стабилизировалась, и хотя индекс ОФЗ застыл на минимальных уровнях почти за полтора года, но, в общем-то, какого-то свободного падения пока нет. Ну, еще от динамики валюты будет все зависеть. Естественно, сейчас есть риски, даже шанс, что юань к рублю упадет на 13+. Слишком уж близок этот уровень. Но будет ли рынок воспринимать это как сигнал к ускоренной девальвации или все-таки режим мягкой девальвации? Это разные вещи. Мягкая девальвация рынок устраивает. Это не так сильно ретранслируется во взлет девальвационных ожиданий, значит, и инфляционных в том числе. Что касается текучки на глобальных рынках, ну, про цены на нефть мы уже с тобой говорили. Брент был в моменте 97, когда пошли взаимные обстрелы Америка, Иран. Риски для роста нефтяных котировок остаются высокими, если особенно начнутся взаимные удары по энергообъектам американцев по Ирану, Иран по таким объектам в странах залива. Ну, в таком случае режим эскалации тоже выйдет на новый уровень, и военная премия, конечно, будет взвинчиваться все выше и выше. Пока ситуация вот с утра такая не очень стабильная, по-прежнему напряженность на мировом рынке долга, все боятся роста инфляционной спирали, боятся проблем в азиатском сегменте мирового долгового рынка, японские, южнокорейские и прочее, поэтому, конечно, рынок с утра не очень стабилен.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама. ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. ТЭН-400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах ТЭНК. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
3: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
4: Акция ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Теории заговора. Популярная детская программа «Улица Сезам» впервые вышла в эфир на одном из американских телеканалов в 1969 году. Адресована она тогда была в первую очередь маленьким детям из неблагополучных семей. Целая команда психологов, педагогов и специалистов по развитию работала над тем, чтобы в игровой форме подать через телеэкран юной аудитории не только азы грамматики и арифметики, но и представление о добре и зле, нормах морали и правилах поведения. Уже тогда в США распространилась теория, что «Улица Сезам» создается продюсерами, тесно сотрудничающими

0: С Советским Союзом, который растит себе агентов влияния во вражеской стране. Уж слишком коммунистическими представлялись тогда американским родителям мысли о всеобщем равенстве и счастье для каждого, которые можно было прочитать между строк сценариев программы. Теории заговора на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
1: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», объяснила мне в цифрах и в чувствах, как работает акция «Дети вместо цветов».
2: Я думаю, что потенциально мы можем сумму, которую мы собрали за 12 лет, то есть примерно 500 000 000, мне кажется, что ее можно собирать за один год. Потому что мы считали, какое количество школ в стране работает, какое количество первоклассников идут в школу, какое количество выпускников идут в последнее 1 сентября. И вообще она, конечно, шире, чем школы. Это колледжи, вузы. Одно время я думала, что меня убьют собственники цветочных магазинов. А потом я поговорила с замечательными, любимыми моими Мосцветторг или Союзцветторг. И они говорят, ну что вы, так много людей покупают цветы, мы не замечаем этой акции. Я говорю, что, правда, не замечаете? Они говорят, нет, мы не замечаем. Ну, то есть это так вошло в нашу культуру, дарить цветы, что, слава богу, цветочный бизнес этого не чувствует. Традиционно выходит про это сюжет на Первом канале. В общем, это действительно стало всероссийская благотворительная акция. Это очень круто. Но мне очень хочется, чтобы мы думали про нее как про уроки добра, а не как про выбор между цветами и детьми.
1: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес FM.
0: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 9:58, студия Вероника Романова. Следственный комитет возбудил дело против школьника, ранившего ножом одноклассника в Башкирии. Подозреваемого задержали. По данным следствия, он сегодня утром нанес удар однокласснику из-за личной неприязни. Потерпевшего госпитализировали, его жизни ничто не угрожает, а все произошло в школе села Кушнаренково. Дональд Трамп заявил, что больше не стремится к достижению договоренности с Ираном о прекращении вооруженного конфликта. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Трампа 31 августа пригрозил стереть как страну Иран. Так он прокомментировал заявление Корпуса Стражи Исламской Революции, который предупредил, что Штаты пожалеют о своих новых атаках. Ну а тем временем, минувшей ночью США нанесли новую серию ударов по территории Ирана. Тегеран ответил ракетными атаками на Иорданию, Бахрейн и Кувейт. Странам Большой Двадцатки не удалось согласовать совместное коммюнике из-за Китая. Он был единственным членом группы 20, который не принял все пункты совместного заявления, составленного по итогам заседания глав Министерств финансов и Центробанков G20. Об этом рассказал министр финансов США Скотт Бессент. Он подчеркнул, что согласие 19 других членов демонстрирует всю масштабность проблемы. Китай не согласился с заявлением о том, что нерыночная экономика, постоянно генерирующая дешевую экспортную продукцию, не является устойчивой. Как уточнили в Минфине США, Пекин также выступил против пунктов, в которых выражалась обеспокоенность перебоями в судоходстве в Ормузском проливе, а также поддержка мониторинга дисбалансов Международного валютного фонда. Палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую социализм во всех его форматах. Как сообщает CBS News, лидеры республиканской партии инициировали голосование после того, как избиратели на демократических праймерис поддержали ряд кандидатов, представляющих демократический социализм. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 10 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Владимир Путин сделал несколько заявлений по итогам саммита ШОС в Бишкеке. В частности, ответил на заявление Зеленского о том, что небо России небезопасно для гражданской авиации. Путин ответил, что это заявка на терроризм. Переговоры по Украине сейчас заморожены. Российские военные получили указания по нанесению ударов по объектам энергетики Украины. На сообщение о мобилизации в России после выборов назвал чушью и информационной атакой. Прозвучал ответ на обвинение Германии из-за инцидентов с беспилотниками в Лейпциге. Владимир Путин сказал, что связано это с внутриполитическими процессами. ФРГ Берлин закрывает генконсульство России в Бонне, и русский дом, но доказательств принадлежности дронов России представлено не было. В России осталось отремонтировать только 10% поврежденных НПЗ, заявил также Владимир Путин. Ранее правительство разрешило продавать топливо пониженного класса Евро-2. Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Итак, удары по энергетике, заявка на терроризм и заморозка конфликта. Владимир Путин сделал несколько заявлений по итогам саммита ШОС в Бишкеке. В частности, ответил на заявление Зеленского о том, что небо России небезопасно для гражданской авиации и де-факто будет закрываться. Путин подчеркнул, что это заявка на государственный терроризм. Президент также сообщил, что переговоры по Украине заморожены. Российские военные получили указание наносить удары по энергообъектам, а поврежденных НПЗ в России осталось отремонтировать всего 10%. Ущерб от атак на судоходство в Черном и Азовском морях Владимир Путин оценил в 1% ВВП, назвав эту цифру, впрочем, некритичной, подчеркнув, что нанести серьезный урон России и Украине не способна. На вопрос о сообщениях про возможность мобилизации президент ответил, что это чушь собачья и информационная атака на Россию. Некоторые тезисы Владимира Путина в нашей подборке.
5: О заявлении Зеленского с угрозой гражданской авиации в российском небе.
6: Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. Они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить. Пусть никто не сомневается.
5: О том, почему Россия не наносит удары по руководству Украины.
6: Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для... Действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику, то есть наносить нам очередной стратегический удар, ну, какие-то там нам переговорщики нужны.
5: О предложениях по заморозке конфликта.
6: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще на Украине и в Европе. И готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
5: О контактах с США по переговорному процессу.
6: Контакты всегда есть, и всегда были, и сейчас тем более они осуществляются. Мы за то, чтобы любые переговоры были наполнены прежде всего конкретным содержанием. И если кто-то может внести конкретный вклад вот в этот процесс, мы только за. Хотя для нас абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и которым мы в целом доверяем. Это близкие люди президенту Трампу, но и президент им доверяет, что очень важно.
4: Из всего сказанного российским президентом по итогам саммита ШОС в Бишкеке ключевыми темами, конечно, являются переговорные позиции, которые Москва менять пока не намерена, а также армянский вопрос, диалог по которому еще не завершен, но направлен в новое русло, продолжает политолог Георгий Буфт.
7: Переговорные позиции Путина остались те же. Он не пойдет на прекращение огня по линии фронта. В то же время он отреагировал на заявление Зеленского о том, что тот закроет воздушное пространство над Россией, назвав это актом государственного терроризма. При этом, когда его спросили по поводу того, почему не наносятся удары по украинскому руководству, он сказал, что на случай, если все-таки мирные переговоры будут, надо с кем-то иметь дело. Так что такая достаточно непримиримая позиция Москвы и пока не видно, как она могла бы измениться. Сам Путин сказал, что переговоры поставлены на паузу. При этом тепло отозвался о трамповских спецпредставителях Уитков и Кушнере, сказав, что в Москве комфортно иметь с ними дело. Ну, а вторая тема, пожалуй, это Армения. Состоялась встреча Путина и Пашиняна. Она не принесла никаких прорывов, к сожалению. Каждая сторона стоит на своем. Путин настаивает, чтобы Армения проводила референдум по членству либо в ЕАЭС, либо в ЕС. А Пашинян отказался это делать, но при этом сказал, что отношения с Москвой очень важны и так далее. Путин упомянул и военную базу в Гюмри, сказав, что если Армения она не нужна, то Россия оттуда уйдет хоть завтра. Это новая тема относительно. Тем самым российский президент дал понять, что предмета шантажа из этого не получится. Если Армения намерена была использовать эту базу в качестве такового, то Россия она не нужна. На самом деле, может быть, и нужна, но когда, если тебя начинают шантажировать, то нужно дать понять, что начинается шантаж заранее. Не поддашься. Если какая-то страна требует убрать военную базу, то ее все равно придется убрать. Тем более, что в Армении нету общей границы сухопутной, и добраться туда можно только через Иран, то проблематичная история. Наверное, Москва будет делать ставку на какие-то внутренние силы в Армении, оппозиционные Пашиняну. Но тут армянский премьер, который сам пришел на волне уличных протестов, извлек из этого уроки, и таких вот реальных сильных конкурентов ему сейчас на политическом поле Армении нет. К тому же, если говорить о вступлении в Евросоюз, то, объективно рассуждая, Армения пока не получила ни приглашения, ни начала переговоры. То есть, если Евросоюз это делает, то только на зло России. Само по себе Армения, наверное, Евросоюзу сейчас не очень нужно там с потенциальными другими кандидатами разбираться и разбираться, начиная от Украины и кончая Западными Балканами. А в остальном достаточно мало было сказано об отношениях с Китаем. И, судя по всему, те проблемы, которые существуют в российско-китайских отношениях, хотя бы силы Сибири-2, как и неподписанный контракт, они остаются за кулисами и подлежат переговорам на двусторонней основе между Путиным и Си Цзиньпином. Они еще раз могут встретиться на саммите БРИКС через 2 недели.
4: Политолог Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает», прозвучал ответы на обвинения Германии за инцидентов с беспилотниками в Лейпциге. Владимир Путин сказал, что связано это с внутриполитическими процессами ФРГ. Берлин закрывает генконсульство России в Бонне и Русский дом. Итак, власти Германии ранее официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига. Доказательств при этом представлено не было. Глава немецкого МВД сослался на результаты расследования и данные немецких спецслужб, не раскрыв подробности. Также он заявил, что этот инцидент в Лейпциге похож на другие, цитирую, гибридные операции, которые якобы проводит Россия. Напомню, в ночь с 4 на 5 августа в международном грузовом аэропорту Лейпциг-Галле рядом со взлетной полосой, на которой находился украинский транспортный самолет, обнаружили беспилотник. Немецкие СМИ ранее утверждали, что на нем было около 800 граммов взрывчатки, но она не сработала. Ну а позже, 14 августа, был обнаружен еще один беспилотник, а на следующий день на том же месте нашли около 50 граммов взрывчатки. Обвинив Россию в атаке, Германия заявила, что прекращает работу генконсульства России в Бонне с 18 сентября и закрывает русский дом в Берлине. И также немецкий МИД был вызван посол России в Германии Сергей Нечаев, это сообщил глава министерства Йохан Вадефуль, комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
8: Пока реальных доказательств, к сожалению, мы не видели. Были только устные обвинения, но возможно, что мы в ближайшее время, там неделя-две, увидим какие-то конкретные доказательства, либо собранный какой-то компромат, либо прочее-прочее. Но на данный момент просто устное обвинение. Не были арестованы никто, поэтому сложно сказать вообще, как это будет все развиваться. Единственное, что мы четко понимаем, что правительство Германии пошло на крайний шаг. Мы, конечно, русскоязычные журналисты, немецкие, то есть мы не ожидали, что это будет происходить. По факту закрытие последнего генконсульства в Бонне и закрытие русского дома это прекращает все возможные проекты, сотрудничество и прочее. Для меня просто непонятно, как вот посольство Германии в Москве, оно же проводит разные проекты через Гёте-институт, когда молодые специалисты, молодые студенты на территории Германии учатся. Буквально, наверное, месяц тому назад я видел сам на телеграм-канале посольства Германии в Москве, вот они приглашали граждан России, молодых ребят, которые бы хотели бы учиться в Германии. Мне теперь вот эти проекты, понятно, что они все, скорее всего, закроются, и начнется глобальное давление, да, то есть на граждан России, проживающих либо постоянно, либо временно в Германии. Я, насколько знаю, в русском доме проходили кинопоказы, то есть фильмов на русском, на немецком языке, и там очень много, там же много всяких залов есть, и больших, и малых, да, и в основном все люди использовали вот как кинотеатры, как выставки российских художников, ну, то есть там больше всего выставочные комплексы, да, вот геополитика по отношению к России на территории Германии в лице главы МИДа и главы МВД очень кардинально изменилась. Закрытие двух учреждений главных, да, то есть это, по сути, ну, сообщать посольству, что вот давайте, так скажем, ну, вы тоже потихонечку собираетесь.
4: Александр Бойко, Берлинский телеграф. Помимо всего прочего, Германия планирует ужесточить контроль при въезде для российских граждан и расширить список индивидуальных санкций. В российском МИДе на это заявили, что Москва даст ответ на антироссийские решения Германии. Представитель ведомства Мария Захарова ответила, что Берлин не предоставил никаких доказательств причастности России и пошел на обострение отношений под надуманным предлогом. Но между тем ФРГ передаст Киеву дополнительные несколько тысяч ракет ПВО «Айрис-Т» в связи с якобы причастностью России к инциденту с беспилотником, обнаруженным в аэропорту Лейпциг-Галле в начале августа. Это сообщил телеканал НТВ со ссылкой на источники в правительстве Германии. С теми, кто в теме, киберспорт, который уже давно не просто компьютерные игрушки. Это самостоятельная индустрия с многомиллионными призовыми. Причем на международной арене себя крайне достойно проявляют российские профессиональные игроки. Об этом всем мы поговорили с тренером по киберфутболу Иваном Заниным.
9: Тренировочный день в киберспорте составляет от 8 до 10 часов в день. Это такой достаточно долгий марафон. На базе, допустим, мы с игроками жили от 3 до 6 месяцев. Почему в киберспорте играют молодые ребята? Потому что они могут выдерживать все эти нагрузки. Понятно, что есть разные виды нагрузок. Допустим, есть люди, которые ходят на комбинат, условно говоря, и получают физическую нагрузку. Но вот представьте, что вы психологически, анализируя игру, постоянно находитесь в этом стрессе. Голову отключить практически невозможно. И физически, если ты условно лег на кровать, физически восстановился, то психологически ты постоянно находишься вот в этом стрессе и постоянно думаешь, что нужно придумать, что нужно сделать, чтобы твоя команда победила.
10: Бизнес FM с теми, кто в теме.
4: Киберспортивная тема сегодня в дневном эфире, полностью после полудня и в 18.30 на Business FM. Ну а если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах, еще через колонку «Алиса», ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
10: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
11: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
12: «Бизнес FM». Контекст. До 23 сентября принимаются заявки на 12-й всероссийский конкурс проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел». Компании могут представить свои инициативы в номинациях «Экология и охрана окружающей среды», «Местные сообщества», «Здоровье и спорт», «Социальное волонтерство» и других. Организаторы – Ассоциация менеджеров и Национальный совет по корпоративному волонтерству. Подробнее на сайте cv.amr.ru. 18+.
13: Первое в деле. Первым в мире коммерческим банком принято считать Банк Святого Георгия, который был учрежден в 1407 году объединением Менял в итальянской Генуе. Банк выдавал суды и королям, и купцам, и обывателям. Закрылся в 1804 году после вторжения в Италию Наполеона.
10: Первые в деле. На Business FM.
11: В эфире радио не на словах, а на деле.
14: Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
15: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова.
5: Нижегородцев предупреждают о новом сезоне мошенничества. С началом учебного года злоумышленники стали активнее использовать школьные и родительские чаты. Они создают поддельные аккаунты учителей и директоров с их настоящими фотографиями, а затем просят срочно перевести деньги, например, на учебники, охрану или ремонт класса. Обычно речь идет о небольших суммах от 500 до 1000 рублей. Нижегородцам советуют перепроверять любые подобные просьбы через электронный дневник, сайт школы или напрямую у учителя. И в продолжении темы. За минувшую неделю жители Нижегородской области перевели злоумышленникам почти 62 миллиона рублей. Всего правоохранительные органы зафиксировали 45 случаев мошенничества. По данным регионального управления МВД, наиболее распространенными способами хищения средств стали предложения дополнительного заработка, звонки от якобы сотрудников службы безопасности банков и мошенничество при совершении онлайн-покупок. В полиции напоминают о необходимости соблюдения базовых правил финансовой безопасности, не передавать неизвестным данные банковских карт, пароли и паспортные данные, не переводить деньги по указанию звонящих, даже если они представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков, избегать 100% предоплаты при покупках в интернете и проверять надежность продавцов, а также игнорировать предложения о гарантированной высокой доходности, которые зачастую являются признаком финансовой пирамиды или мошенничества. Более 10 миллионов рублей выделили на клининг станции метро «Стрелка». Муниципальное предприятие «Нижегородское метро» объявило запрос предложений в электронной форме на оказание клининговых услуг. Информация появилась на сайте госзакупок 31 августа. Максимальная цена контракта – 10 миллионов 280 тысяч рублей. Услуги необходимо предоставлять в течение года с 1 ноября. Заявки на участие принимают до 11 сентября, а итоги подведут 16 сентября. Россиян официально попросили не приносить кур в МФЦ для постановки на учет. С таким разъяснением выступил Россельхознадзор после того, как в интернете начали появляться шуточные видео с птицами в многофункциональных центрах. В ведомстве пояснили, что регистрацией занимается госветохрана региона по месту содержания птицы. Специалист выезжает в хозяйство, осматривает поголовье и присваивает ему идентификационный номер. Причем сроки постановки на учет зависят от численности поголовья. Если в хозяйстве больше 10 птиц, не позднее 1 сентября этого года, если до 10 голов, то не позднее 1 сентября 2029 года. 5 домашних матчей «Торпедо» пройдут на «Волга-арене» в сентябре, сообщили в пресс-службе клуба. Так, 14 числа нижегородские хоккеисты встретятся с «Акбарсом», 18-го с «ЦСКА», 22 сентября с «Авангардом», 24-го с хоккейным клубом «Сочи», 28 сентября с «Салаватом Юлаевым». Продажа билетов начнется сегодня в 3 часа дня. Россия второй год подряд занимает 4-е место в мире по числу миллиардеров. По данным международной исследовательской компании «Альтрата», в стране насчитывается 154 человека с состоянием от миллиарда долларов. За год их число выросло почти на 15%. На первом месте остаются США, там живут более 1100 миллиардеров, следом идут Китай и Германия. Всего в мире их число достигло рекордных 3795 человек, а совокупное состояние оценивается более чем в 15 триллионов долларов. Средний возраст миллиардера 71 год, женщин среди них всего 13%. Более 60% миллиардеров создали свое состояние самостоятельно, а полностью унаследовали его только 8%. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
10: Погода.
15: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно и плюс 23 градуса. Вечером ожидается облачное с прояснениями, небо и плюс 20, ночью плюс 15 и вновь облачно с прояснениями.
10: Валюта.
15: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 2 сентября. Доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 90 копеек. Держитесь курса.
10: Компании и корпорации.
5: Нижегородский полимерный завод по итогам внедрения инструментов бережливого производства планирует повысить выработку на 7% и сократить время изготовления пленки на аналогичный показатель. Промежуточные результаты работы предприятия в рамках нацпроекта «Эффективная конкурентная экономика» представил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. В качестве пилотного потока для оптимизации был выбран процесс производства пленки из полиэтилена высокого давления, на который приходится около половины выручки завода. Совместно с экспертами регионального центра
15: центр компетенции, рабочая группа выявила 28 проблемных мест, включая длительную настройку оборудования, задержки при передаче заказов и отсутствие учета причин возникновения брака. Помимо оптимизации производственных процессов, на предприятии ведется подготовка кадров. 13 сотрудников уже прошли обучение бережливым технологиям, еще трое готовятся стать внутренними тренерами для дальнейшего обучения персонала. На сегодняшний день к федеральному проекту «Производительность труда» присоединились 19 нижегородских компаний в сфере производства пластмассовых изделий. Всего над внедрением бережливых технологий при господдержке работают 330 предприятий региона. Чтобы стать участником федерального проекта, нужно оставить заявку на IT-платформе производительность.рф. Озон предложил продавцам размещать товары в своих логистических центрах в Казахстане. Как заявили представители компании, до 30 сентября не будет отдельной платы за кросс-докинг при перевозке поставок в Алматы и Астану. Доставка заказов в Россию займет несколько дней, пишет ТАСС. Быксунский завод и объединенная металлургическая компания открыл новые центры подбора персонала в Ардатове, Кулебаках и Муроме. В них соискателям расскажут о вакансиях, помогут в заполнении анкеты кандидата и подберут удобное время для собеседования на производстве в ВЫКСе. Выпускникам учебных заведений специалисты центров предложат программы стажировок на предприятии ОМК. Новые центры подбора находятся в часе езды от Быксунского завода. Сейчас на предприятии работают уже более 2500 иногородних сотрудников. Для них работают корпоративные автобусы, которые курсируют дважды в день. Также предусмотрена дополнительная привилегия. Иногородним ежемесячно выплачивают от 9000 рублей в качестве компенсации времени в пути. Тем же, кто пользуется личным транспортом, завод возмещает расходы на бензин. Сейчас на предприятии ОМК в ВЫКСе открыто более 400 вакансий. На заводе увеличился долгосрочный портфель заказов, часть производств предприятия вновь загружена. Всего до конца года предприятие предложит жителям ВЫКСе, Ардатова, Навашино, Вознесенского, Арзамаса и Мурома более 2000 вакансий. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
11: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
16: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
17: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
18: Британские ученые доказали. Сыр не помеха для диеты. Раньше из-за слишком высокого содержания жира этот продукт не рекомендовали худеющим. В новом исследовании участвовало около 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 90 лет. Специалисты выяснили, как молочные продукты влияют на фигуру и состояние здоровья. Оказалось, что употребление сыра не способствует накоплению жировых отложений или образованию плохого холестерина. В целом, у людей, употреблявших много молочных продуктов, кровяное давление было ниже. Индекс массы тела, процент жира в организме, объем талии оказались меньше, чем у тех, кто употреблял мало молочных продуктов. Но ученые предостерегают. Молоко и йогурт с низким содержанием жира провоцируют потребление большого количества углеводов, что может повысить уровень плохого холестерина.
19: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Через век. Главные капиталы России. Николай Васильевич Игумнов.
20: Купеческий род Игумновых был известен давно. Золотопромышленники, мануфактурщики, владельцы железных рудников. В конце 1880-х текстильный король, совладелец торгово-промышленного товарищества «Ярославская большая мануфактура», купец первой гильдии Николай Игумнов подал императору прошение о строительстве нового каменного здания в Москве на Якиманке. Говорили, что купец хотел подчеркнуть связь древней столицы и города своего бизнеса Ярославля, поэтому денег не жалел. Кирпич голландский, изразцы кузнецовского фарфора. В итоге на Якиманке вырос пряничный домик, в котором сегодня находится резиденция французского посла. а в 1901 году Николай Васильевич устроил в нем грандиозный бал. Для пущего эффекта по полу были рассыпаны новенькие золотые монеты с портретом царя Николая II. На следующий день в полицию поступил донос, что в доме купца первой гильдии Игумнова танцующие попирали ногами пресветлый лик самодержца всея Руси. Был издан срочный приказ, дом конфисковали, а неблагонадежного купца сослали в Абхазию, в поселок Алахадзы Сухумской губернии. Место ссылки было нездоровое, болотистое, с тучами малярийных комаров и гнездами ядовитых змей. Практические знания Игумнова и свойственный ему размах и там нашли себе применение. Для начала он приобрел в собственность несколько десятин заболоченных, никому не нужных почв и занялся их осушением. Он высадил на этой земле саженцы эвкалипта и болотного кипариса, пород которых вскоре вытянули из почвы лишнюю влагу. Одновременно организовал рыболовецкое предприятие на реке Бзыбь, пригласил с Дона 150 рыбаков с семьями, выстроил для них жилье. Вскоре заработал и начал приносить прибыль рыбоконсервный завод. Для рабочих были выстроены общежития с комнатами на двоих, для семейных домики, которые через какое-то время переходили в собственность семьи рабочего вместе с участком земли. Когда болотистые земли стали приобретать вид, приемлемый для использования, из Ярославля был доставлен местный племенной скот. Затем Николай Васильевич увлекся садоводством, которое в теплом черноморском климате имело хорошие перспективы. С Кубани завезли чернозем, на обновленной земле были высажены плантации хинных и камфорных деревьев, манго, киви, табака и мандаринов. Посадочный материал Игумнов закупал в Турции и привозил по морю. Таким образом, Абхазия обрела свои знаменитые мандариновые плантации, которые обеспечили многим семьям благосостояние на долгие годы. После революции Игумнов отправил семью во Францию, а сам добровольно передал свою собственность в дар советской власти и остался. Его бывшее поместье получило пышное название «Цитрусовый совхоз имени Третьего Интернационала», и бывший владелец работал там простым агрономом вплоть до своей смерти в 1924 году.
2: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес-ФМ. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Treat me subject.
20: Дословного перевода у этого выражения нет. Это некое условное предложение на бирже, которое можно трактовать как «инициатива подлежит обсуждению» или проще «тут есть о чем поговорить». То есть фраза подразумевает возможность заключения сделки и намерение одной из сторон обсудить условия. В повседневной речи трейдеров с Уолл-стрит выражение «treat me subject» может заменить слова «возможно», «может быть». Например, если на предложение сходить в бар после работы вы ответите «treat me subject», вас точно поймут.
2: Срочные переводы на Бизнес-ФМ.
20: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, в студии Вероника Романова. Сергей Лавров и Марко Рубио регулярно обсуждают ситуацию вокруг Украины, при необходимости связываются по телефону или встречаются лично. Это заявила сегодня представитель МИДа Мария Захарова в интервью на полях Восточного экономического форума, говоря о контактах глав внешнеполитических ведомств России и США. Последняя очная встреча Лаврова и Рубио прошла 23 июля в Маниле на полях мероприятия АСЕАН. Она стала пятым личным контактом дипломатов с января 25-го. Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств провели 11 телефонных разговоров. На центральном вокзале немецкого Аугсбурга прогремел взрыв. По данным местных СМИ, пострадали как минимум 2 человека. В окрестностях зданий выбиты стекла. Причины пока неизвестны. На месте развернута масштабная полицейская операция. Жители и туристов просят избегать района вокзала. И помощнику Яндекса Алиса AI могут предоставить доступ к системным функциям смартфонов и банковским приложениям. Это прописано в новых правилах предустановки российских сервисов, которые разрабатывает Минцифры. Обновленные правила серьезно расширяют права Алиса AI, браузера от Яндекса на мобильных устройствах, планшетах и умных колонках. И помощник сможет собирать информацию из банковских приложений, хранить их на собственных серверах. Минцифры заявляют, что изменения пока обсуждаются, а их цель — создать равные условия для российских и технологий. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина 11 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. АЗС теперь могут продавать бензин пониженного экономического класса, топлива класса Евро 2, 3, 4. Участники рынка считают, что мера в первую очередь нужна для борьбы с дефицитом, но вот заметного удешевления топлива в рознице она может и не дать. Насколько легко оформить кошелек для цифрового рубля, он стал доступен россиянам с 1 сентября. Это уже третья форма российской национальной валюты. Но вот с цифровым кошельком пока есть сложности. Сегодня пройдет первый за полтора месяца аукцион по размещению облигаций федерального займа. Об этом ранее объявил Минфин. Объем удовлетворения заявок будет определяться, исходя из объема спроса, говорилось в этом сообщении. Подробнее в эфире Business FM. Так, АЗС теперь могут продавать бензин Евро-2. Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов на заправках. Ранее НПЗ поставляли соответствующие марки бензина и дизеля по прямым контрактам. Теперь Евро-2, 3 и 4 станут доступны в рознице. Продолжит тему Михаил Задорожный.
3: Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа уже вовсю торгует бензином 2-го и 4-го классов. Однако до независимых АЗС такое топливо, похоже, еще не дошло. Когда дойдет, заправки, по идее, должны сообщать покупателям в доступной форме о продаже такого топлива. Но пока этого бензина нет, рассказала Бизнес FM управляющий партнер сети АЗС GP Вымпел в городе Саратове Екатерина Савкина.
4: Пока мне предложение о приобретении этого топлива не поступало. Поэтому, соответственно, не о чем информировать клиентов, потому что этого товара до нас еще не дошло. Единственный вид топлива, который сегодня мы продаем, это дизельное топливо. Те объемы, которые мы контрактовали на бирже, они пусть с задержками, но потихонечку выходят. И пока вот все, что к нам приходило, было Евро-5. Ситуация тяжелая, и в ближайшие, скажем, месяцы я не вижу, что будет существенное какое-то улучшение ситуации.
3: Некоторые АЗС вообще не собираются покупать бензин ниже Евро-5, продолжает руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
5: Евро 2, 3 и 4 нам в продаже не поступало, но и мы стараемся не думать о Евро 2, 3 и 4, потому что это будут большие проблемы у китайского автопрома. Закупать 100% не будем.
6: Что касается импортного бензина, закупали вы его, не закупали?
5: Импортный бензин — это, конечно, прекрасно. Еще непонятно, что за качество приходит из Индии. Они там сами не могут определиться. С серой, с метанолом, этанолом, бензолом и так далее. А вот то, что грузится на бирже в Беларуси класс 5, то этот бензин очень хороший.
3: Если бензин 2-4 класса все-таки доберется до заправок, то намного больше шансов найти такое топливо именно на независимых АЗС. Потому что они покупают бензин на бирже собственного производства. производства у них нет, а крупные нефтяные компании не заинтересованы в том, чтобы торговать на бирже топливом Евро-5, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
7: Безусловно, для них приоритетом является снабжение собственных сетей АЗС и второе – выполнение рекомендаций правительства по адресным поставкам конкретным потребителям, аграриям, госорганам и прочее. Их будут в приоритетном порядке снабжать Евро-5. Поэтому, да, на биржу Винки постараются выпустить как можно больше бензинов пониженных классов. Мне кажется, что больше, чем треть от общего объема биржевых торгов эти бензины не займут. Потребители, естественно, в большинстве своем не заинтересованы в покупке такого бензина и будут стараться по максимуму покупать Евро-5, соответственно, спрос будет на него.
3: Что касается биржевых торгов, то, например, в первый день осени на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже было куплено только две партии бензина АЕ-92 и Евро-2. Объемы совсем небольшие, в общей сложности 240 тонн. Цена 71 тысяча рублей за тонну. Примерно на 4 тысячи меньше, чем 92-й бензин Евро-5. Но в рознице эта разница будет почти незаметна. Так считает нефтетрейдер, управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
8: В целом в опте дешевле, да, из-за появления этого бензина на вторичном, внебиржевом рынке. Мы видим уже такую существенную коррекцию, да, то есть от моментов начала июля, когда стоимость бензина доходила там до 150 тысяч за тонну, и на прошлой неделе вот предложение по бензину второго класса было в районе 90 тысяч за тонну. При этом, если переводить в розницу, это все равно получается цена выше, чем на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний. Поэтому как такового изменения серьезного потребителя сразу может не увидеть.
3: Что касается дистоплива второго и четвертого классов, то его теперь тоже можно продавать на заправках. Но ситуация с дизелем сейчас намного лучше, чем с бензином. На все той же Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже пока вообще нет предложения дизеля Евро 2, 3 и 4. Все, что продается на торгах, исключительно Евро 5. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Пранк, который вышел из-под контроля после волны саркастических роликов о том, как птицеводы собирают своих кур в МФЦ или даже привозят туда живых пернатых, ситуацию пришлось комментировать на федеральном уровне. Но мы решили поговорить с теми, кто держит у себя на участках чуть больше 10 кур, и выяснить, понимают ли они, чего на самом деле ждет от них государство. Иван Медведев продолжит тему.
9: Флешмоб спровоцировало постановление правительства от 2023 года, в котором говорится, что все, кто держит у себя больше 10 кур, уток, гусей или других домашних птиц, с 1 сентября 26-го должны будут поставить их на учет. Иначе штраф. И люди стали снимать ролики, в которых иронизировали над этим требованием, объясняя курам, почему им придется ехать в МФЦ за документами. А некоторые реально привозили птиц в эти самые МФЦ, где тоже снимали потенциально вирус. Контент. В итоге в МФЦ Кабардино-Балкарии официально сообщили, что не маркируют и не регистрируют птицу. Россельхознадзор выступил с разъяснениями о том, что речь идет о групповом учете, и что каждую курицу отдельно маркировать не нужно, что самих птиц никуда не надо везти, и что МФЦ этим вообще не занимаются. На самом деле, от птицеводов требуется просто передать в районную или городскую государственную ветеринарную службу данные по своим птицам. Количество, порода, возраст и так далее. А потом повесить на курятник табличку с уникальным номером этой группы птиц. Ну и уведомлять в дальнейшем ветеринаров, если птиц резко станет больше или меньше. Все остальное сделает ветслужба. Внесет данные в систему и так далее. Это людям объяснили. Но судя по реакции птицеводов, они все равно так и не поняли, зачем это все, как это будет работать и будет ли. Жительница Саратовской области Эльвира о необходимости вести кур-учет узнала от нас.
10: Куры такое дело, вот сейчас, которые взрослые у меня, они больше 2 лет не живут. Сегодня их столько, завтра их меньше. А цыплята тем более. Они, да, они дохнут, хоть убейся. Кур у меня штук 18 старых. Они болеют, их вовремя надо зарезать. А еще утки у меня есть, утки. 22 штуки у меня. Так я их должна резать, вот я сейчас начну их всех резать. Я их брала 1 июня, ну, приблизительно. Вот через... Они растут за 2,5 месяца, понимаешь, за 3. А зиму никто не оставляет, я их всех зарежу. А вот ставить на учет. Это кто будет фиксировать? Делать нечего, что ли? Я ничего не буду делать, я буду ждать, ну, как вот новшество, которое потом встанет на рельсы. да или нет?
9: Необходимость постановки птиц на учет государство объясняет тем, что ветеринарным службам нужно быстрее выявлять очаги распространения болезней животных и оперативно купировать угрозу. Но многие люди в этих инициативах видят далеко не заботу, поделилась с Бизнес-ФМ жительница Пензенской области Эльмира, держащая кур.
11: Знаете, как сразу, какое-то недоверие ко всему. Вот тут многие бабушки говорят, ой, наверное, поборы начнутся, наверное, налог на каждую курицу. Нам, говорят, легче их убрать совсем. Зачем вообще вот это все? Ну, вы слышали, помните, убой скота было, у людей недоверие.
9: Сергей из Коломны, у которого чуть меньше 100 разных птиц, понимает, почему государству нужен их учет. И к 1 сентября он подготовился заранее. Но и у Сергея есть вопросы.
12: Я всегда все делаю заранее. У нас на всех сетках висят номера, написано номер такой-то, гуси, номер такой-то, куры. Мне, в общем-то, это было делать несложно, но для кого-то это будет, может быть, сложность. Я вас уверяю, сейчас главное будет проблема, что ветврачи ничего не будут успевать, потому что ветврачей мало, государственных я имею в виду. Все хотят лечить кошек и собак и идут в частные клиники. Таких ветврачей сильно не хватает, и они и так бегают, как ошпаренные, с поголовьями овец, коз, коров. Сейчас, когда им добавится такое количество участников, которым надо все разжевать, я не первый раз вообще слышу, что такое учет ветеринарный, то я думаю, вот в этом и будет проблема. С одной стороны, это правильно, это нормально, но это более плавно надо делать, и, наверное, может быть, не в такое время. Попозже и потихоньку как-то. Сначала всех желающих, тех, кто, допустим, курочку хочет продавать где-то на рынке, начать вот с этих людей, потом добавить других, ну, плавно, чем вот так резко, с 1 сентября всех там жителей деревень, держащий для себя небольшое количество, заставить как-то бегать. Ну, а что такое 10 или 15 кур? Ну, это же вообще ни о чем. Ну, я считаю, что тут немножко надо притормозить с этим законом.
9: И вот уже целый спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал смягчить требования к учету и, цитата, «заботиться о людях, а не создавать им проблемы». После чего вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору повторно оценить нормативное регулирование. Когда, казалось бы, проблема не стоит и выеденного яйца. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Насколько легко оформить кошелек для цифрового рубля? Он стал доступен россиянам с 1 сентября, и это уже третья форма российской нацвалюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Эмитентом цифрового рубля выступает Банк России, который обеспечивает его хранение. Но чтобы им воспользоваться, нужно завести специальный кошелек с помощью мобильного приложения банка. Но, как оказалось, при его оформлении можно столкнуться с некоторыми трудностями, рассказал Бизнес ФМ мой коллега Михаил Сафонов.
13: Сначала я попробовал это сделать в Т-банке. Открыл приложение, никакой иконки, опции не было. Я написал поддержку, быстро откликнулся сотрудник, который мне сказал, что нужно обновить приложение. Причем именно с сайта банка нужно обновить, а не где-то. Я обновил приложение, и у меня тут же появилась эта кнопочка. Я на нее нажал, он сказал, что нужно теперь защиту, госуслуги и все прочее. Нужно долго водить пальцем по экрану, чтобы что-то нужное сделать. В итоге я все сделал, но выяснилось последнее, что он мне показал, что сейчас операции с цифровым рублем в банке временно недоступны. Попробуйте позднее. Тогда я пошел в Сбер. Там тоже не было никакой иконки с цифровым рублем. И, как я понял, прочитав где-то объяснение, нужно тоже обновить приложение. Я обновил приложение. Иконка не появилась. Написал. Сотрудник ко мне пришел, живой человек. Спросил, связал ли я приложение с госуслугами. Я сказал, конечно, у меня все давно связано. Он еще немножко подумал. Сказал, а вы знаете, у меня вот с утра эта иконка была. А сейчас этой иконки у меня тоже нет, как и у вас, и поставил веселый смайлик. И объяснил, что эта проблема не со стороны банка, а с их, как он выразился, со стороны. То есть, видимо, со стороны ЦБ. Но, наверное, больше всего мне понравился до того, как со мной связался сотрудник. Сначала я же общался с роботом Сбера, и Сбер мне написал следующее. Вы можете открыть счет в цифровом рубле с помощью приложения своего банка, сообщил мне робот. И добавил, но если вам не нужен счет в цифровом рубле, не открывайте его. Ну и волей-неволей я этому совету последовал.
2: Михаил Сафонов о попытке завести цифровой рубль.
14: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Оно Лаунж» для деловых переговоров и летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Оно» на Пискунова 14/5.
15: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
16: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес FM».
17: Время жизни банкноты или монеты, конечно, зависит от интенсивности ее обращения. У бумажных денег это время составляет от года до нескольких лет, в четкой зависимости от номинала. Из всех российских денег самая короткая жизнь у 50- и 100-рублевых банкнот. Они служат в среднем 16 месяцев. 500-рублевые живут несколько дольше, от полутора до двух лет. Деньги номиналом в 1000 – порядка 3 лет. А самая крупная наша, 5000-я банкнота, обращается дольше 5 лет. Монеты, по сравнению с бумажными купюрами, настоящие долгожители. Металлические деньги не выходят из обращения десятилетиями. Но большой рабочий стаж во всем мире уже 1,5 века компенсируется маленьким по сравнению с банкнотой номиналом монеты.
0: Деньги к деньгам. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
18: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
18: «Русагра» остается под управлением Россельхозбанка, и планов по ее продаже у государства пока нет, заявил в интервью «Ведомостям» председатель правления банка Борис Листов. По его словам, задача банка – обеспечить операционную устойчивость компании, которая является флагманом агросектора. В первом полугодии 26-го выручка группы выросла на 15%. Контрольный пакет акций перешел государству в мае после иска Генпрокуратуры к основателю Вадиму Машковичу, связанного с нарушением антикоррупционного законодательства в бытность его сенатором. РСХБ выступает лишь временным управляющим, не консолидируя активы на своем балансе.
0: Арбитраж.
18: Структура Ростеха, Национальный центр информатизации, подала иск о банкротстве основателя Барс Групп Тимура Ахмерова, узнали «Ведомости». Также НЦИ требует взыскать с личного фонда бизнесмена «Светлое озеро» 1,4 миллиарда рублей в порядке субсидиарной ответственности. Конфликт тянется с 2016 года из-за сделки по акциям IT-компании. НЦИ пытался вернуть ранее приобретенную долю. Суд обязал Ахмерова выплатить более 1 миллиарда рублей, но деньги так и не поступили. При этом сам НЦИ находится в процедуре банкротства с декабря 24-го. Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что у личных фондов есть 3-летний срок ответственности по долгам учредителя, и НЦИ подал иск как раз до его истечения. Однако судебной практики по таким делам пока мало.
0: Отчеты и планы.
18: Apple вслед за Google переименовала на своих картах озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей в США. В России его название осталось прежним. Ранее Дональд Трамп подписал указ о переименовании водоема, расположенного на границе США и Канады. Канадские власти заявили, что продолжат использовать историческое название – озеро Онтарио. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Накануне зампред Банка России Алексей Заботкин представил проект денежно-кредитной политики на ближайшие 3 года. Центробанк по-прежнему ставит главной задачей возвращение инфляции к 4% и при этом подчеркивает, высокая учетная ставка сохранится еще длительное время. Но экономике требуются инвестиции, а они уже сокращаются. Не возникает ли здесь противоречия между политикой ЦБ и необходимостью ускорения экономики, рассуждает исполнительный директор Института имени Столыпина Антон Свириденко.
19: Сейчас мы уже наблюдаем инвестиционную паузу, инвестиционную сдержанность и инвестиционную яму. В этом году у нас в первом квартале инвестиции упали более чем на 14% по сравнению с первым кварталом прошлого года. И во втором квартале они упали на 6,4%. Это уже официальная статистика Росстата. Еще в прошлом году мы наблюдали сокращение инвестиционных программ большого числа крупных компаний, поэтому мы уже фактически столкнулись с инвестиционной сдержанностью или инвестиционной паузой. Здесь уже не надо ничего дополнительно фиксировать.
20: Не входит ли политика ЦБ в противоречие с задачей экономического роста таким образом?
19: Вчера объявлено направление денежно-кредитной политики на 3 года. Сейчас фактически, на мой взгляд, игнорируют цели экономического роста. Более того, там сказано, что политика Банка России вообще не может влиять на рост потенциала экономики. Это делается с помощью других средств, с помощью инструментов правительства. Но у правительства недостаточно полномочий для получения средств для рефинансирования экономики, потому что для этого нужно было бы очень много занимать по очень высоким ставкам. Сейчас уже у нас объем средств, который тратится на субсидирование процентных ставок, примерно равен тому объему, который выплачивается по госдолгу по процентам. Получается, что если Центробанк свою техническую функцию там, по таргетированию инфляции с помощью своих инструментов выполнять может, а дальше, говорит, работает в органах исполнительной власти, то у второй части, у цели экономического роста, инструментов явно недостаточно. И действительно здесь, с учетом того, что у нас в целях национального развития стоят задачи по росту инвестиций, по обеспечению роста темпами выше среднемирового, получается, что достичь этих показателей к 30-му году, так как они сейчас стоят с учетом нынешней динамики, во многих случаях будет трудно. Поэтому здесь, безусловно, есть противоречия направлениями, которые обозначены в Центробанке, где сказано, что на экономический рост он никак повлиять не может. И, с другой стороны, с конкретными задачами государства по запуску широкого цикла экономического развития.
2: Антон Свириденко, Институт имени Столыпина. Дополнительным риском для ставки в ЦБ называют бюджетную политику, если вклад государства в спрос окажется устойчиво выше, чем в базовом прогнозе, то регулятор допускает еще более жесткий сценарий. В 2027 году ставка может быть на 2,5% пункта выше базовой, а в 2028 уже на 3.
15: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую еще раз.
21: Добрый день.
2: Давай с нашего рынка начнем. 0,8% теряет индекс Мосбиржи. Прямо сейчас 2169 пунктов.
21: Ты знаешь, в целом-то на рынке все достаточно динамично идет. Ну, просто был раскачок, и идет коррекция по наиболее ликвидным бумагам, которые влияют на индекс Мосбиржи. Ну, вот формально, если мы берем текущие котировки, большая часть даже в плюсе, тот же «Газпром», «Сбербанк», ну, просто рынок переоценивается после вот этого бурного двухдневного роста, вызванного очередными надеждами на какой-то компромиссный вариант решения конфликта вокруг Украины. Ну, а сейчас, когда эти надежды опять угасают, ну, тем более есть риски эскалации, естественно, все пока...

0: Причем, если ЦБ начнет снижать ставку, то и вот эта ставка денежного рынка у нас тоже будет падать. Соответственно, купон будет увеличиваться в таком случае. Поэтому по логике вещей спрос на этом аукционе сегодня будет. Но объем бумаг в любом случае будет небольшой. После перерыва Минфин обычно так и поступает. Главный фактор относительного риска для восстановления аукционов Минфина, ну, с точки зрения выхода на рынок, размещения долговых обязательств, чтобы их покупали банки, это, конечно, рынок валютный. Здесь, с одной стороны, вроде как режим мягкой девальвации продолжается без рывков, так потихонечку, ведь за месяц юань к рублю уже прикатился почти к отметке в 13. Сколько получилось? 10%, да, потерял рубль с июля. Но если пересчитывать на год, то вроде как динамика по ослаблению рубля как раз напоминает называемый вариант мягкой девальвации, что, в общем-то, пока рынок устраивает. Ну и инфляционные ожидания, как мы видели, пока тоже как-то резко не взлетели. Но дальше уже интересно, потому что юань к рублю недалеко от барьеров 13. В последние дни спрос у нас на валюту сохраняется. Завтра Минфин, вернее, даже всего, да, никакого, а 3 числа, по-моему, да, они объявляют новые параметры операций валютных по бюджетному правилу. Цены на нефть, особенно на российские сорта, были выше, чем в июле в течение августа. Так что по логике вещей объем нефтегазовых доходов может быть внушительным. В таком случае Минфин должен увеличить объем покупки валюты. Сейчас почти на 6 миллиардов рублей в день ЦБ покупает по поручению Минфина. Может быть, цифры будут и повыше. Так что здесь риски выхода на 13 плюс у пары юань-рубль есть, а дальше у нас уже там критический рубеж 13.60. Все за ним будут следить.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Теории заговора. Популярная детская программа «Улица Сезам» впервые вышла в эфир на одном из американских телеканалов в 1969 году. Адресована она тогда была в первую очередь маленьким детям из неблагополучных семей. Целая команда психологов, педагогов и специалистов по развитию работала над тем, чтобы в игровой форме подать через телеэкран юной аудитории не только азы грамматики и арифметики, но и представление о добре и зле, нормах морали и правилах поведения. Уже тогда в США распространилась теория, что «Улица Сезам» создается продюсерами, тесно сотрудничающими с Советским Союзом, который растит себе агентов влияния во вражеской стране. Уж слишком коммунистическими представлялись тогда американским родителям мысли о всеобщем равенстве и счастье для каждого, которые можно было прочитать между строк сценариев программы. Теории заговора на Business FM. Дело вкуса. С Катей Калиной.
2: Об исключительно эстетском ресторане хочу рассказать вам сегодня, когда не просто заскочить поесть, не глядя, чем мы, конечно, здорово портим себе качество жизни, а увидеть и, главное, почувствовать красоту еды и момента. Ресторан, конечно, японский, Оши Идзакая, на Петровских линиях, дверь в дверь с клубом Менделеев. На медитацию за столом нужно время, поэтому забежать на ланч, по мне, так не вариант Оши. А вот сценарий для первого свидания идеальный. Особенно, если попасть сюда специально, на коктейльный амакаси. Он может, кстати, быть и безалкогольным. И минимум на час получить внимание шеф-бармена Александра Глазунова, который будет колдовать над напитками только для вас. Этих коктейлей в меню нет. Вовлекая в магию томатную воду, сироп корня васаби, коллекционный чай хадзитю, под закуски Владимира Ли, который тоже все это время будет с вами. Суши, сашими, цукимоно, десерт. 4-5 курсов в амакаси, которые стоят вполне внятных денег – 7 тысяч рублей. Если вы не готовы к подобным экспериментам вслепую, вот вам моя навигация по меню а-ля карт. Обязательно в стол. Цветные томаты с маринованным артишоком и персиком. Томаты с фермы Михаила Болотова. Еще одна закуска с персиком. Хамачи с икрой юдзу. Это очень красивое блюдо, где прозрачные бусины икры живописно рассыпаются на рифленом прозрачном стекле тарелки. Попробуйте маринованные в персиковом уксусе огурцы, дайкон и ревень. Их можно взять как отдельную закуску, так и в сопровождении лосося терияки.

0: сладкие, главное о них знать. Из сытных блюд – лепешки роти с обожженной говядиной и сезонными грибами, сейчас это лисички, и модный токийский стритфуд – мини-бургеры с вагю, фуа-гра и черным трюфелем. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Бизнес-ФМ. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
2: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
1: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 10:58, студия Вероника Романова. 77 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах сегодня утром. В Шереметьеве изменения затронули 40 рейсов, в Домодедове 20, во Внуково 18. Самая долгая задержка у рейса из Анталии. В Домодедово его перенесли более чем на 9 часов. Октябрьские фьючерсы на газ в Европе достигали 903 долларов за 1000 кубометров или более 75 евро за мегаватт-час. Энергоноситель достиг показателя в 900 долларов впервые с декабря 22-го, свидетельствуют данные лондонской биржи. К началу августа запасы газа в подземных хранилищах ЕС упали до 58%. Годом ранее этот показатель составлял 70%. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры, аномальная жара вынудила страны Евросоюза рекордно потратить запасы газа. СМИ писали о риске дефицита газа в ЕС из-за сокращения запасов ФРГ. Тающий альпийский ледник помог пожилому мужчине найти снаряжение, брошенное им в расщелину более полувека назад. Находку сделал турист в Тироле на высоте почти 3000 метров. В рюкзаке лежали ледоруб, фотоаппарат, свисток, сильно поврежденные документы, по которым полиция установила владельца. Выяснилось, что в августе 63-го альпинист сорвался в трещину при переходе через ледник. Связанные веревкой товарищи вытащили его, но он бросил рюкзак, чтобы уменьшить вес. Отступление европейских ледников, которые ученые связывают с глобальным потеплением, регулярно обнажают старые артефакты. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 11 утра в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Удары по энергетике, заявка на терроризм и заморозка конфликта. Владимир Путин сделал несколько заявлений по итогам саммита ШОС в Бишкеке. Подробности буквально через минуту. Участники Восточного экономического форума признали, что молодое поколение сейчас диктует свои правила вместо диплома нейросети, вместо вкладов криптовалюта. Участники дискуссии глава ВТБ Андрей Костин, вице-премьер Дмитрий Григоренко. Некоторые популярные стереотипы о зумерах не только не развеяли, а даже подтвердили. Рубрика «Норм или стрём» с Восточного экономического форума в нашем эфире. 1 сентября запрет на использование телефонов во время уроков включили в порядок организации школьных занятий. При этом единой схемы для школ нет. Где-то телефоны собирают перед уроком, где-то достаточно просто убрать их. Мы спросили родителей и школьников, что изменилось с нового учебного года. Эти и другие темы на Бизнес FM. Удары по энергетике, заявка на терроризм и заморозка конфликта. Владимир Путин сделал несколько заявлений по итогам саммита ШОС в Бишкеке. В частности, ответил на заявление Зеленского о том, что небо над Россией небезопасно для гражданской авиации, де-факто будет закрываться. Путин подчеркнул, что это заявка на государственный терроризм. Президент также сообщил, что переговоры по Украине заморожены. Российские военные получили указание наносить удары по энергообъектам, а поврежденных НПЗ – России осталось отремонтировать всего 10%. Ущерб от атак на судоходство в Черном и Азовском морях Владимир Путин оценил в процент ВВП, назвав эту цифру некритичной, подчеркнув, что нанести серьезный урон России Украина не способна. На вопрос о сообщениях про возможность мобилизации президент ответил: «Это чушь собачья и информационная атака на Россию». Некоторые тезисы Владимира Путина в нашей подборке.
5: О заявлении Зеленского с угрозой гражданской авиации в российском небе.
6: Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. Они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
5: О том, почему Россия не наносит удары по руководству Украины.
6: Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для... Действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику, то есть наносить нам очередной стратегический удар, то какие-то там нам переговорщики нужны.
5: О предложениях по заморозке конфликта.
6: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще на Украине и в Европе. И готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
5: О контактах с США по переговорному процессу.
6: Контакты всегда есть, и всегда были, и сейчас тем более они осуществляются. Мы за то, чтобы любые переговоры были наполнены прежде всего конкретным содержанием. И если кто-то может внести конкретный вклад вот в этот процесс, мы только за. Хотя для нас абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и которым мы в целом доверяем. Это близкие люди президенту Трампу, ну и президент им доверяет, что очень важно.
4: Заявление Зеленского о том, что российское небо становится полностью небезопасным для гражданской авиации, действительно может быть воспринято всерьез международными авиакомпаниями. В своей речи Зеленский подчеркнул, что Украина не угрожает напрямую гражданским самолетам, но количество дронов в воздушном пространстве России будет расти, а безопасные моменты закончились. Продолжает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
7: В его интерпретации это вот такая военная необходимость, такое количество дронов. И, безусловно, он говорит о том, что никоим образом Украина не планирует выстраивать маршруты полетов, ну, как-то оптимально, безопасно. Напрямую он не говорит о том, что будут наноситься удары по самолетам гражданской авиации, о том, что будут наноситься удары по аэродромам. Этого в его речи нет, но на самом деле подразумевается, что перемещение гражданской авиации на территории России в случае интенсификации появления украинских дронов становится опасным. Мы не можем исключить того, что дроны могут падать на аэродромы, на гражданские аэродромы, склады Wildberries, Озон на самом деле не являются военными объектами, это все прекрасно знают, но Украина наносит по ним удары. Здесь очень похожая ситуация, но интересно будет посмотреть на реакцию мирового сообщества, мировых авиакомпаний, если это будет всерьез воспринято, страны поменяют свои маршруты и будут обходить территорию Российской Федерации. Это приведет к некоторым финансовым потерям для России, но не глобальным. Это приведет еще и к тому, что у мировых авиакомпаний повысится стоимость перевозок, часть маршрутов станет заметно длиннее, через Россию проходит огромное количество маршрутов транзитных из Европы, из Соединенных Штатов, из Америки в Азию, например. И, собственно, все эти маршруты компаниям придется пересматривать, если это все будет воспринято всерьез. И если это не касается, ну, допустим, европейской части там территории России, где действительно активность украинских дронов велика. Ну, потому что большую часть территории России украинские дроны не посещают, слава богу. Так что, ну, какой смысл закрывать воздушное пространство в Сибири или на Дальнем Востоке, ну, пока абсолютно непонятно. Но, конечно же, для авиакомпании крайне важна безопасность, и если есть, пусть даже на словах, какая-то угроза, скорее всего, авиакомпании будут ее учитывать. Вполне вероятно, после консультации с Киевом.
4: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Из всего сказанного российским президентом по итогам саммита ШОС в Бишкеке ключевыми темами, конечно, остаются переговорные позиции, которые Москва менять пока не намерена, а также армянский вопрос, диалог по которому не завершен, но направлен в новое русло, продолжает политолог Георгий Бовт.
8: переговорные позиции Путина остались те же. Он не пойдет на прекращение огня по линии фронта. В то же время он отреагировал на заявление Зеленского о том, что тот закроет воздушное пространство над Россией, назвав это актом государственного терроризма. При этом, когда его спросили о поводу того, почему не наносятся удары по украинскому руководству, он сказал, что на случай, если все-таки мирные переговоры будут, надо с кем-то иметь дело. Так что такая достаточно непримиримая позиция Москвы, и пока не видно, как она могла бы измениться. Ну, а вторая тема, пожалуй, это Армения. Состоялась встреча Путина и Пашиняна. Она не принесла никаких прорывов, к сожалению. Каждая сторона стоит на своем. Путин настаивает, чтобы Армения проводила референдум по членству либо в ЕАЭС, либо в ЕС. А Пашинян отказался это делать, но при этом сказал, что отношения с Москвой очень важны. Путин упомянул и военную базу в Гюмри, сказав, что если Армения она не нужна, то Россия оттуда уйдет хоть завтра. Это новая тема относительно. Тем самым российский президент дал понять, что предметы шантажа из-за этого не получится. С Арменией нет общей границы сухопутной, и добраться туда можно только через Иран, то проблематичная история. Наверное, Москва будет делать ставку на какие-то внутренние силы в Армении, оппозиционные Пашиняну, но тут армянский премьер, который сам пришел на волне уличных протестов, извлек из этого уроки, и таких вот реальных сильных конкурентов ему сейчас нет. К тому же, если говорить о вступлении в Евросоюз, то Армения пока не получила ни приглашения, ни начала переговора. Если Евросоюз это делает, то только назло России. Там с потенциальными другими кандидатами разбираться и разбираться, начиная от Украины и кончая Западными Балканами. А в остальном достаточно мало было сказано об отношениях с Китаем. И, судя по всему, те проблемы, которые существуют в российско-китайских отношениях, силы Сибири-2, остаются за кулисами и подлежат переговорам между Путиным и Си Цзиньпином. Они еще раз могут встретиться на саммите БРИКС через 2 недели.
4: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает», прозвучал ответы на обвинения Германии из-за инцидентов с беспилотниками в Лейпциге. Владимир Путин сказал, что связано это с внутриполитическими процессами в ФРГ. Берлин закрывает генконсульство России в Бонне и Русский дом, но доказательства принадлежности дронов России представлено не было. Норм или стрём? Глава ВТБ Андрей Костин и вице-премьер Дмитрий Григоренко поспорили о зумерах. Участники Восточного экономического форума признали, что молодое поколение сейчас диктует свои правила. Вместо диплома у них нейросеть, вместо вкладов – криптовалюта. Некоторые популярные стереотипы о зумерах банкиры и чиновники не только не развеяли, а даже подтвердили. Евгений Перельчук подробнее.
9: Среди участников панельной дискуссии под названием «Ставка на молодость. Чему бизнес и власть могут научиться у зумеров?» вопреки названию не нашлось ни одного зумера. Получился обмен мнениями тех, кто с зумерами работает не первый год. Если кратко, мало кому это нравится. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что его удивляет желание некоторых молодых соискателей работать поменьше. Но делать нечего, приходится их нанимать.
10: Молодое поколение сейчас более свободное, они смелее мыслят, для них нет преград сегодня, иногда нет берегов, но это тоже понятно, это возраст такой, он такой должен быть на самом деле. Меня действительно не то что поражает, а действительно для современного поколения, скажем, не редкость, когда просят неполную рабочую неделю мужчина, да, для меня всегда это было странно, я считал, что мужчина немножко в этом плане такой сексист, что ну, у женщины там семья, дети, но мужчина должен точно пахать, вот как он начал, вот он должен. Он работать, зарабатывать, карьеру делать. А сейчас приходит молодой и говорит, я хочу работать 4 дня в неделю. Я думаю, если он на стороне бизнеса, то мне это понятно. А если он хочет просто там 2 дня отдыхать, для меня это странно. Понятно, что есть некие общие черты, да, они характеризуются временем. Конечно, наше время, цифровое время. Я понимаю, кстати, что зумер, вот в среднестатистически сегодня, читать «Войну и мир» не может. Не может просто, потому что она такая большая, что для него нужно обязательно открыть интернет и там за 5-10 минут почитать содержание. Он не воспринимает часовые эти длительные размышления Толстого. Вот, быстро получить информацию, быстро переработать ее, и все, и поехал дальше.
9: Зарплатные аппетиты зумеров тоже удивляют госдеятелей и топ-менеджеров. Участникам показали уличные опросы, где молодые люди в качестве первой зарплаты ориентируются на сумму в 150-200 тысяч рублей, а некоторые признавались, что готовы целых полгода потерпеть рабочие будни за 300-400 тысяч. Андрей Костин заявил, что начинал с зарплаты в 110 рублей. На должности пресс-атташе в МИДе губернатор Магаданской области Сергей Носов вспомнил, что был столеваром и зарабатывал 300 рублей, и на семью не хватало. Вице-премьер Григоренко на старте получал больше всех – 500 рублей. рублей. И отметил, что много молодых людей сейчас выбирают именно госслужбу.
11: И в отношении госслужбы сложился определенный стереотип. Госслужба сама по себе по умолчанию является чем-то консервативным, и это нормально. Но, с другой стороны, рассуждать о том, что на госслужбе нет молодежи, на сегодняшний день это в корне неправильно. Я даже цифры приведу. У нас за прошлый год 35% людей, которые пришли на госслужбу, это люди младше 35 лет. Это треть. Молодежь идет и идет очень активно.
9: Другие стереотипы о зумерском поколении, что молодые люди просятся на удаленку, увольняются одним днем и тяжело переживают токсичные рабочие отношения, участники панельной дискуссии подтвердили. Бумеры считают, что слишком многие привычные вещи в работе попадают у зумеров в категорию минус вайб. Вот, например, как Андрей Костин отвечал на вопросы популярной игры «Норм или стрём».
12: Удаленка. Норм или стрём?
13: Для них норм, для меня стрём.
12: Игнорировать сообщения после 18.00 от руководства.
13: Норм для них.
12: А для вас?
13: Для меня стрём, конечно. Я тоже борюсь с этим. Когда я в полночь получаю от сотрудника какую-нибудь информацию, я не всегда доволен и иногда высказываюсь достаточно резко, если информация не заслуживает того внимания особенно.
12: Высокая зарплата на старте. Норм или стрём?
13: Норм для всех возрастов.
9: Зумеры вместо привычных банковских инструментов все чаще выбирают операции с криптой. Глава ВТБ теперь уверен, что за криптовалютой будущее. А развитие нейросетей, которые зумеры используют постоянно и везде, фактически уничтожили систему оценки образования. По данным аналитиков, каждый второй абзац в выпускных работах последних лет имеет признаки работы ИИ, что ставит под вопрос необходимость диплома как такового. Впрочем, зумеры – это люди, с которыми банкиры, топ-менеджеры и чиновники уже научились жить. Пусть не вместе, но рядом. А на подходе поколение Альфа. В компаниях будут работать люди четырех поколений. И что от этого ждать, пока никто не может предположить. Евгений Перельчук, Бизнес ФМ.
4: Владимир Путин прибыл из Киргизии, где проходил саммит ШОС в Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме. Президент проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа и даст старт работе новых предприятий, сообщил Кремль.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Прямо сейчас.
4: Еще два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Число сбитых в среду БПЛА таким образом выросло до 16. А на этом фоне глава Минтранса заявил, комментируя угрозу Украины, что все ведомства работают в теснейшей координации для предотвращения угроз авиасообщению.
1: Новости экономики.
14: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Ожидаемый рост ВВП России по итогам этого года составит приблизительно 0,6%. Это немного превышает показатели, заложенные в весеннем прогнозе ведомства, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Ранее в опубликованных сценарных условиях развития экономики министерство предполагало, что рост ВВП в 2026 году будет находиться на уровне 0,4%. Доля онлайн-продаж от общего объема розничной торговли может вырасти до 35% к 2030 году. Это заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, в 2025 годовой оборот интернет-торговли в стране составил более 13 триллионов рублей. Это 21% от розничной торговли. Также он добавил, что Минпромторг намерен развивать все виды торговли. По его словам, число точек офлайн торговли за последние 5 лет выросло на 80 тысяч. Это 10% от объема 2020 года. Замглавы ведомства усомнился в необходимости продолжать столь интенсивный рост, так как доступность торговли в стране находится на достаточном уровне. Однако точечные решения по расширению все еще требуются в труднодоступных регионах, добавил Чекушев.
3: Рынок труда в России остается дефицитным. Спрос на рабочую силу по-прежнему высокий. Это заявила министр экономического развития на полях Восточного экономического форума. Ситуация по отраслям, конечно, разная, добавил Максим Решетников. По последним данным Росстата, безработица в России в июне выросла до 2,2% с 2,1% в мае. Квартиры в готовых домах Москвы за год подорожали почти на 13%, подсчитали в компании «Этажи». Там заявили, что цены растут на фоне оживления спроса и отсутствия ликвидных лотов. Средняя стоимость метра на вторичном рынке жилья в столице в августе достигала 395 тысяч рублей. Это на 12,5% превышает итоги аналогичного месяца прошлого года. При этом с января рост составил 7,6%, а с июля 0,8%. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
4: Сейчас в городе плюс 21 градус. Сегодня облачно с прояснениями. И по обновленному прогнозу осадков уже не ожидается. А вот на завтра синоптики обещают слабый дождь и 13-20 градусов тепла в течение дня. А сегодня продолжает действовать предупреждение гидрометцентра о сильном ветре до 21 часа. Одиннадцать семнадцать в Москве. Трагедия у храма святых жен мироносец в Москве. Прихожанин начал вести себя неадекватно и стал бросаться на людей. После того, как на место приехала скорая, он напал на медиков, а фельдшер получил серьезные травмы, а нападавшего в итоге застрелил из травматического пистолета свидетель происходящего. И некоторые юристы превентивно заступились за стрелявшего. Иван Медведев подробнее.
15: В сети уже опубликовано видео. В кадре мужчина нападает на сотрудников скорой помощи, бьет их кулаками, роняет на землю, бьет ногами, а потом хватает лопату и наотмашь наносит несколько ударов по телу и по голове одного из медиков. После этого на помощь докторам прибегают очевидцы и пытаются обезвредить нападавшего. Момент стрельбы в кадр не попал. Из многочисленных публикаций СМИ следует, что от ударов лопатой сильно пострадала фельдшер скорой. По некоторым данным, девушку госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Нападавшим же оказался 29-летний прихожанин этого же храма. Сначала он просто вел себя агрессивно, бросал камни, приставал к людям и портил церковный инвентарь. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Видимо, поэтому на место вызвали именно скорую. Ну а потом он напал на медиков. Кто именно застрелил дебошира, пока точно неизвестно. По одним данным, это был случайный прохожий, по другим – тоже прихожанин храма. Известно лишь, что травматическим оружием он владел законно и имел лицензию. Случаи летальных исходов от применения травматического оружия хоть и не частые, но не единичные, говорит создатель сайта «Современное стрелковое оружие», историк оружия Максим Попенкер.
16: Ну, например, да, попасть в висок. Если в висок с тяжелым предметом, тоже можно попасть, скажем, в шею, в крупные сосуды. Да, рядом находится сонная артерия, разорвалась артерия, человек истек кровью. Может быть, куда-то вот в голову у человека внутри произошел, были слабые сосуды, скажем, больные, человек, кровоизлияние в мозг, смерть. То есть вариантов причинить человеку смерть очень много, даже неумышленно.
15: И точно такие же травмы можно нанести человеку той же лопатой. Но здесь был травматический пистолет. И явно будет разбирательство об обоснованности его применения. Некоторые медийно известные юристы уже написали посты в соцсетях в защиту стрелявшего. Но практика по подобным делам весьма неоднозначна, напоминает адвокат Александр Забейда.
17: Верховный суд прямо говорит, что причиненный вред может оказаться больше предотвращенного, и само по себе это повышением не является. То есть обороняющийся не обязан ни убегать, ни ждать полицию. Но так работает только на бумаге и в Верховном суде, и там, впрочем, не всегда. То есть Верховный суд говорит прямо, что доказывать должно обвинение, а все сомнения толкуются в пользу защищавшегося. Но нижестоящие суды раз за разом не учитывают обстановку нападения, где имеет место быть и такие факторы, как внезапность, число нападавших, чем именно они орудовали. И тогда правомерная оборона на первой инстанции часто превращается в превышение пределов, и то не всегда. Иногда квалификация может остаться такой, который ее предлагает следователь, то есть, например, как умышленное убийство.
15: По словам юриста, одним из решающих факторов здесь будет время применения оружия. Грубо говоря, был ли произведен выстрел первым,
18: первый или последующие до того, как нападение было предотвращено, или в том числе и после. А этого, по крайней мере, на уже опубликованных кадрах с места трагедии не видно. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
4: С 1 сентября запрет на использование телефонов во время уроков включили в порядок организации школьных занятий. Само ограничение не новое, с 23 года оно уже действует по закону об образовании. При этом единой схемы для школ нет. Где-то телефоны собирают перед уроком, где-то достаточно просто убрать их. Бизнес FM спросила родителей школьников, что изменилось с нового учебного года, как запрет работает на практике и пытаются ли дети его обходить.
19: Мама пятиклассника из Москвы Леся Дудко.
20: Это ужесточение не новое. Это было еще и в прошлом году. Если дети действительно злоупотребляют, тогда телефоны собирались и выдавались, насколько я знаю, на перемене. Сегодня 1 сентября, и, конечно, никто ни у кого ничего не забирал. Как будет завтра, мне сложно вам сказать. Конечно, ему хотелось бы, чтобы у него появился второй телефон, но я как родитель против этого, и я не иду у него на поводу.
19: Мама пятиклассницы в московском Зеленограде Екатерина.
21: Юля никогда телефон не носила, она только с часами. У нее такие часы, что можно по ним звонить, получать сообщения, отслеживать и локацию ребенка. Часы не отнимали у них. У нас, по-моему, у половины класса были часы именно по этой причине.
4: 1 сентября что-то изменилось?
21: На каждом уроке у них специальную коробочку для телефона собирать эти телефоны, а потом отдают уже на переменах. Раньше это было не сильно обязательно. С этим стало строже, и прямо на обязательной основе отбирали телефоны.
19: Директор туроператора Space Travel и отец детей разного возраста Артур Мурадян.
22: Мои дети ходят большая часть в гимназию имени Примакова. Там, в принципе, телефоны были запрещены с самого начала ее создания. Из моих детей никто с собой телефон не таскает, в школу не таскал. Слышал местами, что кто-то проносил телефоны, но поскольку правила в гимназии очень-очень строгие, как правило, это все всегда заканчивалось печально для ученика. Он получал так называемую красную карточку, а три карточки его из гимназии отчислять. Умные часы ряду детей разрешали носить, но без функции выполнения звонков.
19: Отец шестиклассника Иван Медведев.
18: Никто на входе гаджеты не изымал, и в зависимости от учителя кто-то просил выложить телефон на стол, кто-то просил держать телефоны в карманах, кто-то просил убрать телефоны в рюкзаки. Другое дело, что в этом прекрасном, новом, только что отремонтированном корпусе есть в целом проблемы со связью, потому что телефон-то можно с собой принести, вот только ни интернета там нет, и даже голосовая связь ловит пару минут за весь учебный день.
19: Мать семиклассника из Московской области Ирина Макорина.
23: У нас была такая практика в прошлых годах. Телефоны на некоторых уроках забирали. Но в этом году учитель объявил, что это уже на законодательном уровне.
24: Может появиться идея завести второй гаджет, на какие-то уловки пойти?
23: Мой ребенок, скорее всего, нет. Он спокойно к этому относится, но в классе есть такие случаи. В основном девочки обманывают учителя и говорят, что у меня сегодня нет телефона, я сдавать не буду. Но учитель предупредила, что если вдруг у вашего ребенка нет с собой в школе телефона, или он сломался, не зарядился, вы напишите обязательно, чтобы не было такого. Учитель говорит, отдай телефон, а ребенок говорит, у меня его нет, и получается скандал.
4: Ограничение касается не только телефонов. Минпросвещение уточняет, что во время занятий нельзя пользоваться также планшетами и умными часами. Исключение – экстренные случаи, когда нужно связаться с родителями или службой помощи. На переменах федерального запрета нет. Здесь уже действуют внутренние правила конкретной школы. С теми, кто в теме. Киберспорт – это уже давно не просто компьютерные игрушки, это самостоятельная индустрия с многомиллионными призовыми. Причем на международной арене себя крайне достойно проявляют российские профессиональные игроки. Об этом всем мы поговорили с тренером по киберфутболу Иваном Заниным.
25: Тренировочный день в киберспорте составляет от 8 до 10 часов в день. Это такой достаточно долгий марафон. На базе, допустим, мы с игроками жили от 3 до 6 месяцев. Почему в киберспорте играют молодые ребята? Потому что они могут выдерживать все эти нагрузки. Понятно, что есть разные виды нагрузок. Допустим, есть люди, которые ходят на комбинат, условно говоря, и получают физическую нагрузку. Но Вот представьте, что вы психологически, анализируя игру, постоянно находитесь в этом стрессе. Голову отключить практически невозможно. И физически, если ты условно лег на кровать, физически восстановился, то психологически ты постоянно находишься вот в этом стрессе и постоянно думаешь, что нужно придумать, что нужно сделать, чтобы твоя команда победила.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: Киберспортивная тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и в 18.30 на Бизнес FM. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на подкастоплатформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 11.28, в студии Вероника Романова. Владимир Путин посетил судоверфь «Звезда» в приморском городе Большой Камень и осмотрел строящийся танкер-газовоз «Петр Столыпин». Судно предназначено для проекта «Арктик-СПГ-2». Президента сопровождали руководитель морской коллегии Николай Патрушев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, глава «Роснефти» Игорь Сечин. Представители верфи и экипажа судна провели для делегации экскурсию в рубке, после чего Путин оставил подпись на фотографии танкера. Основательницу детского хосписа «Дом с маяком» Лиду Муниаву задержали в Москве по подозрению в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. Ее доставили на допрос в Следственный комитет. Обвинение Муниаве пока не предъявлено, сообщил ее адвокат Михаил Бирюков. Российских лыжников допустят до международных соревнований в нейтральном статусе с предстоящего сезона. Это сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. В 22-м Международная федерация лыжного спорта и сноуборда приняла решение об отстранении российских спортсменов в связи с событиями на Украине. В течение прошедшего сезона отдельным представителям отечественного спорта уже было разрешено участвовать в соревнованиях под эгидой этой организации, но только в нейтральном статусе. Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа, вероятно, придут в Россию из южного полушария, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. И к ним, по ее словам, скорее всего, у россиян иммунитета нет. Попова подчеркивает, что важно вакцинироваться. Роспотребнадзор в связи с ситуацией в этом году уже обновил состав всех 3 компонентов российской вакцины от гриппа. А это редкий случай, подчеркивает Попова. Apple утвердила пакет вознаграждения в размере 47 миллионов долларов для бывшего гендиректора Тима Кука. Он на 1 сентября перешел на должность исполнительного председателя Совета директоров, пишет Financial Times. Пакет Кука, руководящего корпорацией с 2011 года, включает 2 миллиона долларов оклада и 45 миллионов долларов в виде акций. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 11.30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига. При этом доказательств представлено не было. Обвинив Россию в атаке, Германия заявила, что прекращает работу генконсульства в Бонне с 18 сентября и закрывает русский дом в Берлине. Как теперь будут выстраиваться отношения двух стран? АЗС теперь могут продавать бензин Евро-2. Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов на заправках. Ранее НПЗ поставляли такие марки бензина и дизеля по прямым контрактам. А теперь Евро-2, 3 и 4 станут доступны в рознице. Что про это думают участники рынка и чем это чревато для рядовых автомобилистов? Цифровой рубль стал доступен россиянам с 1 сентября. Это уже третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Чтобы им воспользоваться, нужно завести специальный кошелек с помощью мобильного приложения банка. Но насколько легко оформить кошелек для цифрового рубля? Эти и другие темы на Бизнес FM. Власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига. При этом доказательств представлено не было. Глава немецкого МВД Александр Добринт сослался на результаты расследования и данные немецких спецслужб, не раскрыв подробности. Также он заявил, что этот инцидент в Лейпциге похож на другие, цитата, гибридные операции, которые якобы проводит Россия. Напомним, в ночь с 4 на 5 августа в международном грузовом аэропорту Лейпциг-Галя рядом с взлетной полосой, на которой находился украинский транспортный самолет, обнаружили беспилотник. Немецкие СМИ ранее утверждали, что на нем было около 800 граммов взрывчатки, но она не сработала. Позже, 14 августа, был обнаружен еще один беспилотник, а на следующий день на том же месте нашли около 50 граммов взрывчатки. Обвинив Россию в атаке, Германия заявила, что прекращает работу генконсульства России в Бонне с 18 сентября и закрывает русский дом в Берлине. Также в немецкий МИД был вызван посол России в Германии Сергей Нечаев, сообщил глава министерства. Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
0: Пока реальных доказательств, к сожалению, мы не видели. Были только устные обвинения, но возможно, что мы в ближайшее время, там неделя-две, увидим какие-то конкретные доказательства, либо собранный какой-то компромат, либо прочее-прочее. Но на данный момент просто только устное обвинение. Не были арестованы никто, поэтому сложно сказать вообще, как это будет все развиваться. Единственное, что мы четко понимаем, что правительство Германии пошло на крайний шаг. Мы, конечно, русскоязычные журналисты и немецкие, то есть мы не ожидали, что это будет происходить. По факту закрытие последнего генконсульства в Бонне и закрытие русского дома это прекращает все возможные проекты, сотрудничество и прочее. Для меня просто непонятно, как вот посольство Германии в Москве, оно же проводит разные проекты через Гёте-институт, когда молодые специалисты, молодые студенты на территории Германии учатся. Буквально, наверное, месяц тому назад я видел сам на телеграм-канале посольства Германии в Москве, вот они приглашали граждан России, молодых ребят, которые бы хотели бы учиться в Германии. Мне теперь вот эти проекты, понятно, что они все, скорее всего, закроются, и начнется глобальное давление, да, то есть на граждан России, проживающих либо постоянно, либо временно в Германии. Я, насколько знаю, в русском доме проходили кинопоказы, то есть фильмов на русском, на немецком языке, и там очень много, там же много всяких залов есть, и больших, и малых, да, и в основном все люди использовали вот как кинотеатры, как выставки российских художников, ну, то есть там больше всего выставочные комплексы, да, вот геополитика по отношению к России на территории Германии в лице главы МИДа и главы МВД очень кардинально изменилась. Закрытие двух учреждений главных, да, то есть это, по сути, ну, сообщать посольству, что вот давайте, так скажем, ну, вы тоже потихонечку собираетесь.
4: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко. Также Германия планирует ужесточить контроль при въезде для российских граждан и расширить список индивидуальных санкций. В российском МИДе заявили, что Москва даст ответ на антироссийские решения Германии. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Берлин не представил никаких доказательств причастности России и пошел на обострение отношений под надуманным предлогом. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Германия заслуживает прямого удара по производствам военных военной техники для Киева. Между тем, телеканал NTV со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщил, что Берлин передаст Киеву дополнительные несколько тысяч ракет для ПВО «Ирис-Ти» в связи с якобы причастностью России к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпциг-Галле в начале августа. А сегодня на центральном вокзале немецкого города взорвался неопознанный предмет, пишет Шпигель со ссылкой на полицию. Два человека получили незначительные травмы. Повреждено здание вокзала, движение поездов приостановлено. Издание отмечает, что ранее полиция сообщала об обнаружении еще одного подозрительного предмета на территории вокзала. АЗС теперь могут продавать бензин Евро-2. Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов на заправках. Ранее НПЗ поставляли соответствующие марки бензина и дизеля по прямым контрактам. Теперь Евро-2, 3 и 4 станут доступны в рознице. Михаил Задорожный продолжит.
2: Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа уже вовсю торгует бензином 2-4 классов. Однако до независимых АЗС такое топливо, похоже, еще не дошло. Когда дойдет, заправки, по идее, должны сообщать покупателям в доступной форме о продаже такого топлива. Но пока этого бензина нет, рассказала бизнес-ФМ управляющий партнер сети АЗС GP «Вымпел» в городе Саратове Екатерина Савкина.
5: Пока мне предложение о приобретении этого топлива не поступало. Поэтому, соответственно, не о чем информировать клиентов, потому что этого товара до нас еще не дошло. Единственный вид топлива, который сегодня мы продаем, это дизельное топливо. Те объемы, которые мы контрактовали на бирже, они пусть с задержками, но потихонечку выходят. И пока вот все, что к нам приходило, было Евро-5. Ситуация тяжелая, и в ближайшие, скажем, месяцы я не вижу, что будет существенное какое-то улучшение ситуации.
2: Некоторые АЗС вообще не собираются покупать бензин ниже Евро-5, продолжает руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
6: Евро-2, 3 и 4 нам в продаже не поступало, но и мы стараемся не думать о Евро-2, 3 и 4, потому что это будут большие проблемы у китайского автопрома. Закупать 100% не будем.
7: Что касается импортного бензина, закупали вы его, не закупали?
6: Импортный бензин, это, конечно, прекрасно. Еще непонятно, что за качество приходит из Индии. Они там сами не могут определиться. С серой, с метанолом, этанолом, бензолом и так далее. А вот то, что грузится на бирже в Беларуси класс 5, то этот бензин очень хороший.
2: Если бензин 2-4 класса все-таки доберется до заправок, то намного больше шансов найти такое топливо именно на независимых АЗС. Потому что они покупают бензин на бирже, собственного производства у них нет, а крупные нефтяные компании не заинтересованы в том, чтобы торговать на бирже топливом Евро-5, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
8: Безусловно, для них приоритетом является снабжение собственных сетей АЗС и второе – выполнение рекомендаций правительства по адресным поставкам конкретным потребителям, аграриям, госорганам и прочее. Их будут в приоритетном порядке снабжать Евро-5. Поэтому, да, на биржу Винки постараются выпустить как можно больше бензинов пониженных классов. Мне кажется, что больше, чем треть от общего объема биржевых торгов эти бензины не займут. Потребители, естественно, в большинстве своем не заинтересованы в покупке такого бензина и будут стараться по максимуму покупать Евро-5, соответственно, спрос будет на него.
2: Что касается биржевых торгов, то, например, в первый день осени на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже было куплено только две партии бензина АИ-92 и Евро-2. Объемы совсем небольшие, в общей сложности 240 тонн. Цена 71 тысяча рублей за тонну. Примерно на 4 тысячи меньше, чем 92-й бензин Евро-5. Но в рознице эта разница будет почти незаметна. Так считает нефтетрейдер, управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
10: В целом в опте дешевле, да, из-за появления этого бензина на вторичном, внебиржевом рынке. Мы видим уже такую существенную коррекцию, да, то есть от моментов начала июля, когда стоимость бензина доходила там до 150 тысяч за тонну. И на прошлой неделе вот предложение по бензину второго класса было в районе 90 тысяч за тонну. При этом, если переводить в розницу, это все равно получается цена выше, чем на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний. Поэтому, как такового изменения серьезного потребителя сразу может не увидеть.
2: Что касается дизтоплива 2-4 классов, то его теперь тоже можно продавать на заправках. Но ситуация с дизелем сейчас намного лучше, чем с бензином. На все той же Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже пока вообще нет предложения дизеля Евро-2, 3 и 4. Все, что продается на торгах, исключительно Евро-5. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
4: Насколько легко оформить кошелек для цифрового рубля? Он стал доступен россиянам с 1 сентября. Это уже третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Эмитентом цифрового рубля выступает Банк России, который и обеспечивает его хранение. Чтобы им воспользоваться, нужно завести специальный кошелек с помощью мобильного приложения банка. Но, как оказалось, при его оформлении можно столкнуться с некоторыми трудностями, рассказал Бизнес ФМ мой коллега Михаил Сафонов.
9: Сначала я попробовал это сделать в Т-банке. Открыл приложение, никакой иконки, опции не было. Я написал поддержку, быстро откликнулся сотрудник, который мне сказал, что нужно обновить приложение. Причем именно с сайта банка нужно обновить, а не где-то. Я обновил приложение, и у меня тут же появилась эта кнопочка. Я на нее нажал, он сказал, что нужно теперь защиту, госуслуги и все прочее. Нужно долго водить пальцем по экрану, чтобы что-то нужное сделать. В итоге я все сделал, но выяснилось последнее, что он мне показал, что сейчас операции с цифровым рублем в банке временно недоступны. Попробуйте позднее. Тогда я пошел в Сбер. Там тоже не было никакой иконки с цифровым рублем. И, как я понял, прочитав где-то объяснение, нужно тоже обновить приложение. Я обновил приложение, иконка не появилась. Написал, сотрудник ко мне пришел, живой человек, спросил, связал ли я приложение с госуслугами. Я сказал, конечно, у меня все давно связано. Он еще немножко подумал, сказал, а вы знаете, у меня вот с утра эта иконка была, а сейчас этой иконки у меня тоже нет, как и у вас, и поставил веселый смайлик. И объяснил, что эта проблема не со стороны банка, а с их, как он выразился, со стороны. То есть, видимо, со стороны ЦБ. Но, наверное, больше всего мне понравился до того, как со мной связался сотрудник. Сначала я же общался с роботом Сбера, и Сбер мне написал следующее. Вы можете открыть счет в цифровом рубле с помощью приложения своего банка, сообщил мне робот. И добавил, но если вам не нужен счет в цифровом рубле, не открывайте его. Ну и волей-неволей я этому совету последовал.
4: Михаил Сафонов о попытке завести цифровой рубль с 1 сентября. Крупнейшие банки и торговые точки с годовой выручкой более 120 миллионов рублей обязаны предоставить клиентам возможность оплаты цифровыми рублями. У сотрудников телеграм-канала Mesh Money, например, завести кошелек с цифровыми рублями получилось и даже удалось оплатить ими в одном из магазинов. Однако, как ранее писала газета «Ведомости», владельцы iPhone пока не могут воспользоваться цифровым рублем, так как Apple не пропускает в App Store обновленные банковские приложения из-за санкций.
11: Реклама.
12: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To go Dutch. В ближайшем осмысленном переводе означает действовать по-голландски. В Нидерландах уже давно правила этикета диктуют делить счет в ресторане между гостями, даже если это романтическое свидание. Поэтому голландцы заслужили в Британии репутацию скряг, хотя их негативный образ поддерживался на островах еще со времен англо-голландских войн. Так что, когда в лондонском пабе звучит «Let's go Dutch», это всего лишь предложение каждому заплатить за себя. Срочные переводы на Business FM. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
13: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
11: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
14: студии Алина Орлова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
14: «Русагра» остается под управлением Россельхозбанка, и планов по ее продаже у государства пока нет, заявил в интервью «Ведомостям» председатель правления банка Борис Листов. По его словам, задача банка – обеспечить операционную устойчивость компании, которая является флагманом агросектора. В первом полугодии 26-го выручка группы выросла на 15%. Контрольный пакет акций перешел государству в мае после иска Генпрокуратуры к основателю Вадиму Машковичу, связанного с нарушением антикоррупционного законодательства в бытность его сенатором. РСХБ выступает лишь временным управляющим, не консолидируя активы на своем балансе.
15: Арбитраж.
14: Структура Ростеха, Национальный центр информатизации, подала иск о банкротстве основателя Барс Групп Тимура Ахмерова, узнали «Ведомости». Также НЦИ требует взыскать с личного фонда бизнесмена «Светлое озеро» 1,4 миллиарда рублей в порядке субсидиарной ответственности. Конфликт тянется с 2016 года из-за сделки по акциям IT-компании. НЦИ пытался вернуть ранее приобретенную долю. Суд обязал Ахмерова выплатить более 1 миллиарда рублей, но деньги так и не поступили. При этом сам НЦИ находится в процедуре банкротства с декабря 24-го. Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что у личных фондов есть 3-летний срок ответственности по долгам учредителя, и НЦИ подал иск как раз до его истечения. Однако судебной практики по таким делам пока мало.
15: Отчеты и планы.
14: Apple вслед за Google переименовала на своих картах озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей в США. В России его название осталось прежним. Ранее Дональд Трамп подписал указ о переименовании водоема, расположенного на границе США и Канады. Канадские власти заявили, что продолжат использовать историческое название – озеро Онтарио. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: В Москве. Накануне зампред Банка России Алексей Заботкин представил проект денежно-кредитной политики на ближайшие 3 года. ЦБ по-прежнему ставит главной задачей возвращение инфляции к 4%, при этом подчеркивает, высокая учетная ставка сохранится еще длительное время. Но экономике требуются инвестиции, а они уже сокращаются. Не возникнет ли здесь противоречий между политикой ЦБ и необходимостью ускорения экономики, рассуждает исполнительный директор института имени Столыпина Антон Свириденко.
16: Сейчас мы уже наблюдаем инвестиционную паузу, инвестиционную сдержанность и инвестиционную яму. В этом году у нас в первом квартале инвестиции упали более чем на 14% по сравнению с первым кварталом прошлого года. И во втором квартале они упали на 6,4%. Это уже официальная статистика Росстата. Еще в прошлом году мы наблюдали сокращение инвестиционных программ большого числа крупных компаний, поэтому мы уже фактически столкнулись с инвестиционной сдержанностью или инвестиционной паузой. Здесь не надо ничего дополнительно фиксировать.
17: Не входит ли политика ЦБ в противоречие задаче экономического роста таким образом?
16: Вчера объявлено направление денежно-кредитной политики на 3 года. Сейчас фактически, на мой взгляд, игнорируют цели экономического роста. Более того, там сказано, что политика Банка России вообще не может влиять на рост потенциала экономики. Это делается с помощью других средств, с помощью инструментов правительства. Но у правительства недостаточно полномочий для получения средств для финансирования экономики, потому что для этого нужно было бы очень много занимать по очень высоким ставкам. Сейчас уже у нас объем средств, который тратится на субсидирование процентных ставок, примерно равен тому объему, который выплачивается по госдолгу по процентам. Получается, что если Центробанк свою техническую функцию там, по таргетированию инфляции с помощью своих инструментов выполнять может, а дальше, говорит, работает в органах исполнительной власти, то у второй части, у цели экономического роста, инструментов явно недостаточно. И действительно здесь, с учетом того, что у нас в целях национального развития стоят задачи по росту инвестиций, по обеспечению роста темпами выше среднемирового, получается, что достичь этих показателей к 30-му году, так как они сейчас стоят с учетом нынешней динамики, во многих случаях будет трудно. Поэтому здесь, безусловно, есть противоречия направлениями, которые обозначены в Центробанке, где сказано, что на экономический рост он никак повлиять не может. И, с другой стороны, с конкретными задачами государства по запуску широкого цикла экономического развития.
4: Исполнительный директор института имени Столыпина Антон Свириденко. Дополнительным риском для ставки в ЦБ называют бюджетную политику. Если вклад государства в спрос окажется устойчиво выше, чем в базовом прогнозе, регулятор допускает еще более жесткий сценарий. В 2027 году ставка может быть на 2,5% процентного пункта выше базовой, а в 2028 уже на 3%.
11: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
4: Приветствую.
18: Добрый день.
4: С каким настроением рынок сейчас живет? Как-то странно все это выглядит.
18: Ну, судя по всему, настроения нет. Ни туда, ни сюда. В общем, индекс Мосбиржи теряет 1%. Ну, так агрессивно я не вижу пока, что рынок распродает. Ну, и, в принципе, повода для оптимизма, ну, даже пофантазировать, вроде как, пока рынок не видит. Рублевая ликвидность на этой неделе, вот начиная с завтрашнего дня, будет в системе достаточно насыщена, с учетом того, что ЦБ больше триллиона в виде недельных кредитов предоставил банковской системе, поэтому вот этот момент рынок акций, ну, в принципе, может поддержать, но если не будет какого-то сверхнегатива. Долговой рынок тоже поддержит этот момент, но еще тут сегодняшний аукцион по размещению бумаг Минфина, это, кстати, впервые с июля текущего года, помните, Минфин на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры приостановил размещение своих долговых обязательств на открытом рынке, сегодня вроде как попытается возобновить с помощью продажи своих долговых бумаг 16-летних. Ну, соответственно,

0: сейчас вот посмотрим, повторится ли эта история или что-то будет по-другому. А завтра Минфин, если не ошибаюсь, объявит новые параметры валютных операций на месяц. Ну, соответственно, цены на российские сорта нефти были относительно высокими, поэтому в теории нефтегазовые доходы могут быть солидными. Но в таком случае вроде как Минфин должен увеличивать объем покупки валюты. Сейчас 6 миллиардов в день, может быть и выше. Ну, конечно, они будут следить за конъюнктурой валютного рынка. Если все-таки спекулянты почувствуют, скажем так, вкус крови, да, в кавычках, и начнут агрессивно делать ставки против рубля, попытаясь раскачать ценовую волатильность. Но на этом большие деньги зарабатываются, когда скачки там по 3, по 5% там за день-два. ЦБ вроде как пока пытается этого не допускать, ограничивают как раз рублевую ликвидность. Ну вот дальше 13+, это с одной стороны всего лишь новый психологический барьер, но там вот, я так полагаю, и спекулянты следят за графиками и прочего. Там 13.60 по паре юань-рубль, уровень, который ну, в общем-то, является водоразделом. Либо действительно начинается какое-то уже масштабное ослабление рубля, либо вот вся эта весь этот режим слабости российской валюты, это пока такая восстановительная коррекция для юаня после фактически полугодового беспрерывного снижения стоимости китайской валюты. Сейчас вот просто курс отыгрывает это снижение. На глобальном рынке в целом ситуация нервная, потому что напряженность на американском, японском рынке долга, она, конечно, игроков нервирует. С другой стороны, тут еще и напряженность на фронтах Ближнего Востока, Персидский залив и прочее. Все это взвинчивает цены на нефть. Brent с утра был 97, сейчас чуть-чуть ослаб, но $95 тоже высоковато.
1: Капитал на Business FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Теории заговора. Популярная детская программа «Улица Сезам» впервые вышла в эфир на одном из американских телеканалов в 1969 году. Адресована она тогда была в первую очередь маленьким детям из неблагополучных семей. Целая команда психологов, педагогов и специалистов по развитию работала над тем, чтобы в игровой форме подать через телеэкран юной аудитории не только азы грамматики и арифметики, но и представления о добре и зле, нормах морали и правилах поведения. Уже тогда в США распространилась теория, что «Улица Сезам» создается продюсерами, тесно сотрудничающими с Советским Союзом, который растит себе агентов влияния во вражеской стране. Уж слишком коммунистическими представлялись тогда американским родителям мысли о всеобщем равенстве и счастье для каждого, которые можно было прочитать между строк сценариев программы. Теории заговора на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
2: 39 лет. Для многих профессиональных спортсменов это возраст, когда они всерьез размышляют о завершении карьеры и о том, что делать дальше. В случае с одним из величайших футболистов всех времен и народов этот момент, похоже, еще впереди. Но Лионель Месси уже начал готовиться. В понедельник легендарный игрок и лицо футбола на протяжении последних двух десятилетий объявил о завершении карьеры за сборную Аргентины. Он опубликовал трогательное послание к болельщикам, в котором сказал, что отдал национальной команде все, что мог, и больше сил нет. Это письмо он написал еще 21 июля, спустя два дня после поражения в финале чемпионата мира от испанцев. Но тогда он написал его в стол. А после недавней смерти отца Лео убедился в правильности своего намерения и, наконец, официально объявил о том, о чем многие уже догадывались. Месси доказывать нечего. Со сборной он выиграл чемпионат мира, Олимпийские игры и два раза становился победителем Кубка Южной Америки. За 207 матчей в составе бело-голубых он забил 125 мячей и отдал 68 голевых передач. Лео лучший за всю историю чемпионатов мира по результативности гол плюс пас. 21 плюс 19. 8 раз этот игрок с забавным прозвищем «Атомная блоха» становился обладателем золотого мяча. А все его индивидуальные достижения и награды заполнят том энциклопедии. Клубная карьера Месси, которая началась в 2004 в Барселоне,

0: Не продолжается в американской лиге МЛС. Туда он перешел 3 года назад, отказавшись от контракта на 1,5 миллиарда евро в Саудовской Аравии по семейным обстоятельствам. В Интер Майами Лео по-прежнему великолепен. Недавно в матче он забил 4 мяча и отдал голевую передачу.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 11:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Здравствуйте. Россия не допустит каких-то значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин, комментируя угрозы Зеленского. Также министр отметил, что временные ограничения в аэропортах могут вводиться, потому что приоритетом остается безопасность полетов. Но в ближайшие годы Россия сможет с этим справиться. Ранее во вторник президент России Владимир Путин назвал угрозы Зеленского авиакомпаниям, использующим воздушное пространство России, заявкой на государственный терроризм. 2 танкера подорвались на минах в Ормузском проливе и загорелись, сообщил Корпус стражи Исламской революции Ирана. КСИР назвал танкеры нарушителями. Корпус стражи в этой связи отмечает, что вооруженные силы Ирана не ослабят контроль над Ормузским проливом. Индия заинтересована в передаче своих технологий для организации производства фармацевтических препаратов на Дальнем Востоке, сообщил почетный представитель Совета по содействию экспорта фармацевтической продукции Индии Девеш Кумар. Потенциально через какие-то месяцы мы можем запустить здесь производство. Кроме того, вы можете создать здесь производство, локализовать его и экспортировать продукцию в Японию, Южную Корею, страны СНГ, сказал Кумар, выступая в ходе сессии Восточной экономического форума. Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета Михаил Дегтярев заявил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда ФИС приняла решение о допуске российских лыжников к международным турнирам в нейтральном статусе с предстоящего сезона. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 12:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Удары по энергетике, заявка на терроризм и заморозка конфликта. Владимир Путин сделал несколько заявлений по итогам саммита ШОСЭ в Бишкеке. Подробности буквально через минуту. Участники Восточного экономического форума признали, что молодое поколение сейчас диктует свои правила. Вместо диплома у них нейросеть, вместо вкладов – криптовалюта. Участники дискуссии – глава ВТБ Андрей Костин и вице-премьер Дмитрий Григоренко. Некоторые популярные стереотипы о зумерах не только не развеяли, а даже подтвердили. Рубрика «Норм или стрём» с Восточного экономического форума в нашем эфире. Разработчикам ИИ готовят послабления. По данным СМИ, власти обсуждают инвестиционный вычет по налогу на прибыль, а повышение коэффициентов для учета расходов на разработку и снижение страховых взносов. Эти и другие темы на Бизнес FM. Удары по энергетике, заявка на терроризм и заморозка конфликта. Владимир Путин сделал несколько заявлений по итогам саммита ШОС в Бишкеке. А в частности, ответил на заявление Зеленского о том, что небо России небезопасно для гражданской авиации и де-факто будет закрываться. Путин подчеркнул, что это заявка на государственный терроризм. Президент также сообщил, что переговоры по Украине заморожены. Российские военные получили указание наносить удары по энергообъектам, а поврежденных НПЗ России осталось отремонтировать всего 10%. Ущерб от атак на судоходство в Черном и Азовском морях Владимир Путин оценил в процент ВВП, назвав эту цифру некритичной и подчеркнув, что нанести серьезный урон России Украина не способна. На вопрос о сообщениях про возможность мобилизации президент ответил, что это чушь собачья и информационная атака на Россию. Некоторые тезисы Владимира Путина в нашей подборке.
3: О заявлении Зеленского с угрозой гражданской авиации в российском небе. Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. Они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить. Пусть никто не сомневается.
4: О том, почему Россия не наносит удары по руководству Украины.
3: Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для... Действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику, наносить нам очередной стратегический удар, какие-то там нам переговорщики нужны.
4: О предложениях по заморозке конфликта.
3: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще на Украине и в Европе. И готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
4: О контактах с США по переговорному процессу.
3: Контакты всегда есть, и всегда были, и сейчас тем более они осуществляются. Мы за то, чтобы любые переговоры были наполнены прежде всего конкретным содержанием. И если кто-то может внести конкретный вклад вот в этот процесс, мы только за. Хотя для нас абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и которым мы в целом доверяем. Это близкие люди к президенту Трампу, но и президент им доверяет, что очень важно.
0: Глава Минтранса Андрей Никитин в ответ на угрозу Зеленского заявил, что Россия не допустит серьезных сбоев в работе гражданской авиации. По его словам, все ведомства действуют в тесной координации для предотвращения любых угроз авиасообщению. Из всего сказанного российским президентом по итогам саммита ШОС в Бишкеке ключевыми темами, конечно, являются переговорные позиции, которые Москва менять пока не намерена, а также армянский вопрос, диалог по которому не завершен, но направлен в новое русло. Продолжаем. Политолог Георгий Бовт.
5: Переговорные позиции Путина остались те же. Он не пойдет на прекращение огня по линии фронта. В то же время он отреагировал на заявление Зеленского о том, что тот закроет воздушное пространство над Россией, назвав это актом государственного терроризма. При этом, когда его спросили по поводу того, почему не наносятся удары по украинскому руководству, он сказал, что на случай, если все-таки мирные переговоры будут, надо с кем-то иметь дело. Так что такая достаточно непримиримая позиция Москвы и пока не видно, как она могла бы измениться. Сам Путин сказал, что переговоры поставлены на паузу. При этом тепло отозвался о трамповских спецпредставителях Уитков и Кушнере, сказав, что в Москве комфортно и вместе не дело. Ну и вторая тема, пожалуй, это Армения. Состоялась встреча Путина и Пашиняна. Она не принесла никаких прорывов, к сожалению. Каждая сторона стоит на своем. Путин настаивает, чтобы Армения проводила референдум по членству либо в ЕАЭС, либо в ЕС. А Пашинян отказался это делать, но при этом сказал, что отношения с Москвой очень важны и так далее. Путин упомянул и военную базу в Гюмри, сказав, что если Армения она не нужна, то Россия оттуда уйдет хоть завтра. Это новая тема относительно. Тем самым российский президент дал понять, что предметы шантажа из этого не получится. Если Армения намерена была использовать эту базу в качестве такового, то Россия она не нужна. На самом деле, может быть, и нужна, но когда и если тебя начинают шантажировать, то можно дать понять, что ты на этот шантаж заранее не поддашься. Если какая-то страна требует убрать военную базу, то ее все равно придется убрать. Тем более, что с Арменией нету общей границы сухопутной, и добраться туда можно только через Иран, то проблематичная история. Наверное, Москва будет делать ставку на какие-то внутренние силы в Армении, оппозиционные Пашиняну. Но тут армянский премьер, который сам пришел на волне уличных протестов, извлек из этого уроки и таких вот реальных сильных конкурентов. Ему сейчас на политическом поле Армении нет. К тому же, если говорить о вступлении в Евросоюз, то, объективно рассуждая, Армения пока не получила ни приглашения, ни начала переговоры. И если Евросоюз это делает, то только назло России. Само по себе Армения, наверное, Евросоюзу сейчас не очень нужно. Там с потенциальными другими кандидатами разбираться и разбираться, начиная от Украины и кончая Западными Балканами. А в остальном достаточно мало было сказано об отношениях с Китаем. И, судя по всему, те проблемы, которые существуют в российско-китайских отношениях, хотя бы в силу Сибири-2, так и неподписанный контракт, они остаются за кулисами и подлежат переговорам на двусторонней основе между Путиным и Си Цзиньпином. Они еще раз могут встретиться на саммите БРИКС через 2 недели.
0: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Прозвучал ответ и на обвинение Германии из-за инцидентов с беспилотниками в Лейпциге. Владимир Путин сказал, что связано это с внутриполитическими процессами в ФРГ. Берлин закрывает генконсульство России в Бонне и Русский дом. Но доказательства принадлежности дронов России представлено не было. Норм или стрём? Глава ВТБ Андрей Костин и вице-премьер Дмитрий Григоренко поспорили о зумерах. Участники Восточного экономического форума признали, что молодое поколение сейчас диктует свои правила. Вместо диплома у них нейросеть, вместо вкладов – криптовалюта. Некоторые популярные стереотипы о зумерах банкиры и чиновники не только не развеяли, а даже подтвердили. Евгений Перельчук подробнее.
6: Среди участников панельной дискуссии под названием «Ставка на молодость. Чему бизнес и власть могут научиться у зумеров?» вопреки названию не нашлось ни одного зумера. Получился обмен мнениями тех, кто с зумерами работает не первый год. Если кратко, мало кому это нравится. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что его удивляет желание некоторых молодых соискателей работать поменьше. Но делать нечего, приходится их нанимать.
7: Молодое поколение сейчас более свободное, они смелее мыслят, для них нет преград сегодня, иногда нет берегов, но это тоже понятно, это возраст такой, он такой должен быть на самом деле. Меня действительно не то что поражает, а действительно для современного поколения, скажем, не редкость, когда просят неполную рабочую неделю мужчина, да, для меня всегда это было странно, я считал, что мужчина немножко в этом плане такой сексист, что, ну, женщины там, семья, дети, но мужчина должен точно пахать, вот как он начал, вот он должен работать, зарабатывать, карьеру делать. А сейчас приходит молодой, говорит, я хочу работать 4 дня в неделю. Я думаю, если он на стороне бизнеса, то мне это понятно. А если он хочет просто там 2 дня отдыхать, для меня это странно. Понятно, что есть некие общие черты, да, они характеризуются временем. Конечно, наше время, цифровое время. Я понимаю, кстати, что зумер вот в среднестатистический сегодня читать «Войну и мир» не может. Он не может просто, потому что она такая большая, что для него нужно обязательно открыть интернет и там за 5-10 минут почитать содержание. Он не воспринимает часовые эти длительные размышления Толстого. Вот, быстро получить информацию, быстро переработать ее и все, и поехал дальше.
6: Зарплатные аппетиты зумеров тоже удивляют госдеятелей и топ-менеджеров. Участникам показали уличные опросы, где молодые люди в качестве первой зарплаты ориентируются на сумму в 150-200 тысяч рублей, а некоторые признавались, что готовы целых полгода потерпеть рабочие будни за 300-400 тысяч. Андрей Костин заявил, что начинал с зарплаты в 110 рублей на должности пресс-атташе в МИДе. Губернатор Магаданской области Сергей Носов вспомнил, что был столеваром и зарабатывал 300 рублей, и на семью не хватало. Вице-премьер Григоренко на старте получал больше всех – 500 рублей. И отметил, что много молодых людей сейчас выбирают именно госслужбу.
8: И в отношении госслужбы сложился определенный стереотип. Госслужба сама по себе по умолчанию является чем-то консервативным. И это нормально. Но с другой стороны, рассуждать о том, что на госслужбе нет молодежи, на сегодняшний день это в корне неправильно. Я даже цифры приведу. У нас за прошлый год 35% людей, которые пришли на госслужбу, это люди младше 35 лет. Это треть. Молодежь идет и идет очень активно.
6: Другие стереотипы о зумерском поколении, что молодые люди просятся на удаленку, увольняются одним днем и тяжело переживают токсичные рабочие отношения, участники панельной дискуссии подтвердили. Бумеры считают, что слишком многие привычные вещи в работе попадают у зумеров в категорию минус вайб. Вот, например, как Андрей Костин отвечал на вопросы популярной игры «Норм или стрём».
9: Удаленка. Норм или стрём?
10: Для них норм, для меня стрём.
9: Игнорировать сообщения после 18:00 от руководства.
10: Норм для них.
9: А для вас?
10: Для меня стрём, конечно. Я тоже борюсь с этим. Когда я в полночь получаю от сотрудника какую-нибудь информацию, я не всегда доволен и иногда высказываюсь достаточно резко, если информация не заслуживает того внимания особенно.
9: Высокая зарплата на старте. Норм или стрём?
10: Норм для всех возрастов.
6: Зумеры вместо привычных банковских инструментов все чаще выбирают операции с криптой. Глава ВТБ теперь уверен, что за криптовалютой будущее. А развитие нейросетей, которые зумеры используют постоянно и везде, фактически уничтожили систему оценки образования. По данным аналитиков, каждый второй абзац в выпускных работах последних лет имеет признаки работы ИИ, что ставит под вопрос необходимость диплома как такового. Впрочем, зумеры – это люди, с которыми банкиры, топ-менеджеры и чиновники уже научились жить. Пусть не вместе, но рядом. А на подходе поколение Альфа. В компаниях будут работать люди 4 поколений. И что от этого ждать, пока никто не может предположить. Евгений Перельчук, Бизнес ФМ.
0: Владимир Путин прибыл из Киргизии, где проходил саммит ШОС, во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме. Президент проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа и даст старт работе новых предприятий, сообщил Кремль.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
11: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
12: «Бизнес FM». Инструкция по применению.
13: Показания.
12: Потребность быть в курсе в любой момент.
13: Особые показания.
12: Дефицит времени.
13: Способ применения и дозы.
12: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
13: Передозировка.
12: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
13: и, очевидно, уже в курсе.
12: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
13: Консультация с врачом не требуется.
11: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
14: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Нижегородцев предупреждают о новом сезоне мошенничества. С началом учебного года злоумышленники стали активнее использовать школьные и родительские чаты. Они создают поддельные аккаунты учителей и директоров с их настоящими фотографиями, а затем просят срочно перевести деньги, например, на учебники, охрану или ремонт класса. Обычно речь идет о небольших суммах от 500 до 1000 рублей. Нижегородцам советуют перепроверять любые подобные просьбы через электронный дневник, сайт школы или напрямую у учителя. И в продолжении темы. За минувшую неделю жители Нижегородской области перевели злоумышленникам почти 62 миллиона рублей. Всего правоохранительные органы зафиксировали 45 случаев мошенничества. По данным регионального управления МВД, наиболее распространенными способами хищения средств стали предложения дополнительного заработка, звонки от якобы сотрудников службы безопасности банков и мошенничество при совершении онлайн-покупок. В полиции напоминают о необходимости соблюдения базовых правил финансовой безопасности, не передавать неизвестным данные банковских карт, паролей, паспортные данные, не приводить деньги по указанию звонящих, даже если они представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков, избегать 100% предоплаты при покупках в интернете и проверять надежность продавцов, а также игнорировать предложения о гарантированной высокой доходности, которые зачастую являются признаком финансовой пирамиды или мошенничества. Более 10 миллионов рублей выделили на клининг станции метро «Стрелка». Муниципальное предприятие «Нижегородское метро» объявило запрос предложений в электронной форме на оказание клининговых услуг. Информация появилась на сайте госзакупок 31 августа. Максимальная цена контракта – 10 миллионов 280 тысяч рублей. Услуги необходимо предоставлять в течение года с 1 ноября. Заявки на участие принимают до 11 сентября, итоги подведут 16 сентября. Россиян официально попросили не приносить кур в МФЦ для постановки на учет. С таким разъяснением выступил Россельхознадзор после того, как в интернете начали появляться шуточные видео с птицами в многофункциональных центрах. В ведомстве пояснили, что регистрацией занимается госветохрана региона по месту содержания птицы. Специалист выезжает в хозяйство, осматривает поголовье и присваивает ему идентификационный номер. Причем сроки постановки на учет зависят от численности поголовья. Если в хозяйстве больше 10 птиц, не позднее 1 сентября этого года, если до 10 голов, голов, то не позднее 1 сентября 2029 года. 5 домашних матчей «Торпедо» пройдут на «Волга-арене» в сентябре, сообщили в пресс-службе клуба. Так, 14 числа нижегородские хоккеисты встретятся с «Акбарсом», 18-го с «ЦСКА», 22 сентября с «Авангардом», 24-го с хоккейным клубом «Сочи», 28 сентября с «Салаватом Юлаевым». Продажа билетов начнется сегодня в 3 часа дня. Россия второй год подряд занимает 4-е место в мире по числу миллиардеров. По данным международной исследовательской компании «Альтрата», в стране насчитывается 154 человека с состоянием от миллиарда долларов. За год их число выросло почти на 15%. На первом месте остаются США, там живут более 1100 миллиардеров. Следом идут Китай и Германия. Всего в мире их число достигло рекордных 3795 человек. А совокупное состояние оценивается более чем в 15 триллионов долларов. Средний возраст миллиардера 71 год, женщин среди них всего 13%. Более 60% миллиардеров создали свое состояние самостоятельно, а полностью унаследовали его только 8%. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
15: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно и плюс 23 градуса. Вечером ожидается облачное с прояснениями, небо и плюс 20, ночью плюс 15 и вновь облачно с прояснениями.
1: Валюта.
15: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 2 сентября. Доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 90 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
14: Нижегородский полимерный завод по итогам внедрения инструментов бережливого производства планирует повысить выработку на 7% и сократить время изготовления пленки на аналогичный показатель. Промежуточные результаты работы предприятия в рамках нацпроекта «Эффективная конкурентная экономика» представил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. В качестве пилотного потока для оптимизации был выбран процесс производства пленки из полиэтилена высокого давления, на который приходится около половины выручки завода. Совместно с экспертами регионального центр компетенции рабочая группа выявила 28 проблемных мест, включая длительную настройку оборудования, задержки при передаче заказов и отсутствие учета причин возникновения брака. Помимо оптимизации производственных процессов, на предприятии ведется подготовка кадров. 13 сотрудников уже прошли обучение бережливым технологиям, еще трое готовятся стать внутренними тренерами для дальнейшего обучения персонала. На сегодняшний день к федеральному проекту «Производительность труда» присоединились 19 нижегородских компаний в сфере производства пластмассовых изделий. Всего над внедрением бережливых технологий при господдержке работают 330 предприятий региона. Чтобы стать участником федерального проекта, нужно оставить заявку на IT-платформе производительность.рф. Озон предложил продавцам размещать товары в своих логистических центрах в Казахстане. Как заявили представители компании, до 30 сентября не будет отдельной платы за кросс-докинг при перевозке поставок в Алматы и Астану. Доставка заказов в Россию займет несколько дней, пишет ТАСС. Баксунский завод и объединенная металлургическая компания открыл новые центры подбора персонала в Ардатове, Кульбаках и Муроме. В них соискателям расскажут о вакансиях, помогут в заполнении анкеты кандидата и подберут удобное время для собеседования на производстве в ВИКСе. Выпускникам учебных заведений специалисты центров предложат программы стажировок на предприятии ОМК. Новые центры подбора находятся в часе езды от Баксунского завода. Сейчас на предприятии работают уже более 2500 иногородних сотрудников. Для них работают корпоративные автобусы, которые курсируют дважды в день. Также предусмотрены дополнительные привилегии. Иногородним ежемесячно выплачивают от 9000 рублей в качестве компенсации времени в пути. Тем же, кто пользуется личным транспортом, завод возмещает расходы на бензин. Сейчас на предприятии ОМК в ВИКСе открыто более 400 вакансий. На заводе увеличился долгосрочный портфель заказов, часть производств предприятия вновь загружена. Всего до конца года предприятие предложит жителям ВИКСе, Ардатова, Навашино, Вознесенского, Арзамаса и Мурома более 2000 вакансий. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Въезд в Казахстан пока будет бесплатным. Россияне должны будут оформлять электронное разрешение для въезда в страну. Об этом РИА Новости сообщил оператор казахстанской цифровой платформы КазИТИЭЙ. С 1 ноября разрешение на въезд должны будут получать все иностранцы, которые прибывают в Казахстан самолетами. Постепенно требования распространят и для других видов транспорта. Это касается граждан всех стран, с кем у Казахстана безвизовый режим, в том числе и россиян. Получение документов пока бесплатно, но вопрос стоимости уже находится на согласовании. Все подробности прямо сейчас.
16: Процесс получения электронного разрешения на въезд в Казахстан, как убедилась редакция Business FM, не занимает дольше нескольких минут. В специальном приложении КазИТИЭЙ нужно предоставить контактные данные, фотографии российского паспорта, пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также необходимо сообщить даты посещения Казахстана и номер рейса, если планируете попасть в республику самолетом. Причем, если заявителю меньше 18 лет или больше 65, то ему такое разрешение не требуется. В ходе заполнения анкеты еще нужно ответить на несколько вопросов. Например, планируете ли вы перевозить животных, растения, оружие, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов. Это электронное разрешение нужно оформлять как минимум за 72 часа до поездки. И формально на заявку может прийти и отказ, если заявитель не соответствует каким-либо требованиям. То есть, этот документ визой не является, но по сути выполняет похожую функцию. Комментирует гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
17: Здесь важно понимать другое. Даже если технически процедура простая, она все равно меняет саму логику поездки. Раньше можно было купить билет за день до вылета и улететь. Теперь нужно залаживать 72 часа на оформление дополнительного документа, без которого вас просто не посадят в самолет. И главный, конечно, вопрос, ударит ли это все по турпотоку. Я уверен, что не сильно, и нужно понимать, что в целом Казахстан не закрывается. Для государств это в целом некий контроль, для пассажира дополнительная процедура, не более того.
16: На данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому сейчас предъявлять разрешение на границе не обязательно. Но с 1 ноября документ будут обязаны получать все иностранные граждане, которые прибывают в республику самолетами. С 15 ноября документ нужно предъявлять въезжающим в Казахстан на авто через границы со странами вне ЕАЭС. С 30 ноября через границы со странами, входящими в ЕАЭС. А с 15 декабря получение разрешения станет обязательным для пассажиров поездов и прибывающих через морские порты. Этот документ будет действовать 180 дней, и его можно будет использовать для нескольких поездок. Важно, что разрешение на въезд не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, а также водители грузовиков и автобусов для международных перевозок. Поэтому торговля не пострадает. Скорее всего, Казахстан таким образом планирует пополнять бюджет, считает независимый эксперт по логистике Кирилл Латинский.
18: Водители грузовиков попали в категорию исключения, поэтому на водителях это никоим образом не скажется. Соответственно, на логистике это никак отразиться не должно. Тут речь идет как раз-таки именно о туристических потоках и не более того. А вот именно водители больших грузов, к ним таких требований нет, и они абсолютно по-прежнему смогут пересекать границу без получения подобного электронного разрешения. А ключевая цель — это, судя по всему, власти Казахстана собирают средства таким образом.
16: Как отмечают эксперты, сейчас все границы активно цифровизируются, и это касается не только Казахстана. Например, в России продолжается эксперимент с регистрацией иностранцев в приложении RU-ID. Но это мера не обязательная. Апробация новых правил въезда в Россию продолжается до 31 декабря 2027 года. Казахстану электронное разрешение на въезд нужно для подробного подсчета прибывающих в республику граждан, говорит гендиректор радио «Бизнес FM Казахстан» Рустам Максутов.
19: У нас этот год был объявлен годом цифровизации, и все то, что сейчас мы можем оцифровать, мы оцифровываем для того, чтобы мы отслеживали поток миграции. Это ни в коем случае не говорит о том, что будут введены какие-то затруднительные барьеры для многих, которые хотят пересечь нашу страну либо транзитом, либо там остаться на какой-то определенный срок. Но наши власти решили сделать именно так, для того, чтобы был определенный подсчет этого всего, и чтобы мы потом сами понимали, как это выражается в цифрах.
16: Однако к такому объяснению все равно есть вопросы, так как пересечение границ так или иначе контролируется. Следовательно, учет ведется. Цена на оформление электронного разрешения на въезд в Казахстан будет одинаковой для граждан всех государств. Вопрос стоимости сейчас находится на согласовании, сообщили РИА Новости в КазИТИЭЙ. Но на данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому оформление документа пока бесплатно. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Реклама.
20: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
21: Агат. Покупай выгодно.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 московское время. У микрофона Сердар Авлякулиев. Российские войска взяли под контроль поселок городского типа Казачья Лопань в Харьковской области, заявили в Минобороны России в среду. В ДНР, как отмечает военное ведомство, под контроль взят город Светогорск. В 12 регионах России, где введено военное положение и средний уровень реагирования, на выборах досрочно проголосовали 13 728 избирателей, сообщила глава Центра избиркома России Элла Памфилова. Досрочное голосование в этих регионах началось 28 августа. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней подряд с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин приехал на морской вокзал во Владивостоке, чтобы осмотреть один из самых современных рыболовных траулеров в мире – «Капитан Юнак». Ранее в Большом Камне на судостроительном заводе «Звезда» президент осмотрел строящийся танкер-газовоз «Петр Столыпин». Под временное управление могут перейти несколько предприятий. Таким компаниям неоднократно указывали на недостатки в их работе по обеспечению безопасности и восстановлению пострадавших объектов, сообщил ТАСС первый вице-премьер Денис Мантуров в рамках Восточного экономического форума. Не стану их называть, имеется в виду компании, но вопросы по ним будут рассматриваться в первую очередь, подчеркнул Мантуров. Подросток с особенностями здоровья принес в здание школы в Новой Москве холодное оружие и попытался напасть на педагога. Об этом сообщил директор школы Денис Бахарев. Нападавшего обезвредила охрана. Учитель, по словам директора, получил поверхностные травмы. Его жизни ничего не угрожает. Директор добавил, что в здании работают полицейские и также начато внутреннее расследование. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: У Алисы 12:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. У Алисы AI могут появиться расширенные права на мобильных устройствах. По данным СМИ, Минцифра обсуждает доработку правила предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства. А что это означает для пользователей? Киберспорт – это уже давно не просто компьютерные игрушки, это самостоятельная индустрия с многомиллионными призовыми. Причем на международной арене себя крайне достойно проявляет российские профессиональные игроки. С теми, кто в теме на Бизнес FM. Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа, вероятно, придут в Россию из южного полушария, заявила глава Роспотребнадзора. К ним, скорее всего, у россиян иммунитета нет, добавила она и подчеркнула, что людям для этого иммунитета важно вакцинироваться. Эти и другие темы на Бизнес FM. Умная помощница с особыми правами. Как пишет коммерсант, у Алисы AI могут появиться расширенные права на мобильных устройствах. Минцифра обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства, утверждает источник издания. Речь о расширении требований в отношении браузера Яндекс и ИИ-помощника Алиса AI. По словам источника издания, Алиса AI может стать сервисом с правами доступа к данным пользователей сильно выше, чем у любого предустановленного приложения из списка. Якобы Алиса может получить доступ к банковским приложениям и другим, собирающим чувствительные данные, а хранить их на своих мощностях. В начале августа Минцифры уже опубликовала для общественного обсуждения проект постановления с требованием давать пользователю выбор системного помощника при первом включении гаджета. Однако позже документ удалили с портала нормативных актов. По данным прессы, он дорабатывается. Инициатива поднимает вопросы безопасности, рассуждает директор по развитию разработчика платформы Кодик компания Архитех ИИ Юрий Головко.
3: Если инициативу примут в том виде, о котором пишут, то такой искусственный интеллект-помощник станет самой востребованной программой на смартфоне. Но официально подтверждения этой части, конечно, пока нету. Проект в августе сняли на доработку. А про доступ к банковским приложениям известно со слов анонимного источника. Саму идею системного помощника и объем его полномочий стоит вообще разделять. Доступ к функциям устройства и доступ к чувствительным данным – принципиально разные вещи. Чтобы видеть, что происходит внутри банковского приложения, ассистенту нужна служба специальных возможностей. Читать чужой экран и нажимать за пользователя кнопки. Этим же механизмом работают банковские трояны, и банки годами учились это блокировать. Более того, с марта 27 года закон обязывает банк выявлять удаленный доступ к устройству и останавливать, наоборот, такие операции до списания.
2: Директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компания «Архитех» ИИ Юрий Головко. Эксперты отмечают, что рынок голосовых ассистентов в России и так сильно концентрирован. Эксклюзивные технические возможности для одного продукта создают риск монополизации. В самом «Яндексе» публикации пока не комментировали. Теми, кто в теме. Киберспорт – это уже давно не просто компьютерные игрушки. Это самостоятельная индустрия с многомиллионными призовыми. А причем на международной арене себя крайне достойно проявляют российские профессиональные игроки. Обо всем этом мы поговорили с тренером по одной из киберспортивных дисциплин.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: Здравствуйте, в студии Валерий Ободоев. Сегодня у нас киберспортивная тема. В свете недавних успехов российских профессиональных игроков на международной арене возник целый ряд вопросов к внутренней кухне самого киберспорта. Сегодня поговорим о том, как туда попадают люди, о международном взаимодействии и немного о месте России в киберспорте. У нас в гостях бывший киберспортсмен, тренер по киберфутболу Иван Занин. Иван? Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Вы, как уже было сказано, сам бывший профессиональный киберспортсмен. Расскажите, а как вообще приняли решение заниматься этим профессионально?
5: Это было давно, в 2005 году. Просто с другом играли между собой. Потом мы нашли сайт Всероссийской лиги, а потом уже нашли сайт Международной лиги. И там начали регистрироваться и играть. А потом узнали о том, что существуют турниры. Раньше это был World Cyber Games, на который ты можешь поехать, отобраться и в случае победы представлять свою страну на чемпионате мира.
4: Судя по информации в интернете, вы были в команде «Гамбит», я правильно понимаю?
5: Да, я был тренером и менеджером данной киберспортивной команды.
4: Как они на вас вышли вообще?
5: «Гамбит» была компанией международного уровня и российского уровня. Основным спонсором был МТС. У них было подразделение, был игрок по интерактивному футболу. Он просто перестал давать необходимый результат. И тогда менеджер команды, это Константин Пикинеров, он же Грув, сказал, что нам нужно понимание, как достигать максимальные результаты. А так как я с Константином еще был знаком с 2008 года, со времени чемпионата мира, когда я был игроком, а он был уже тренером «Виртуспро», все, он мне позвонил, сказал, что у нас есть такой игрок, нужна помощь для того, чтобы показать максимальный результат в данной дисциплине. И все, и так я стал тренером и менеджером команды.
4: То, что вы описываете, это немного похоже на такое какое-то сарафанное радио, и это в целом свойственно, можно сказать, киберспорту, или нет?
5: Безусловно, что вот как скауты, допустим, в киберспорте ищут спортсменов, они общаются с комьюнити, спрашивают, кто из молодых игроков есть, смотрят на какие-то результаты. Безусловно, без этого никуда, но в любом случае, если игрок показывает молодой результаты, его точно найдут.
4: А как вы вообще приняли решение перестать быть, собственно, игроком, и как вы стали тренером?
5: Игроком я перестал быть в 2012 году. В 2015-2016 году киберфутбол, именно моя дисциплина, получила новый толчок. Футбол был признан на уровне России. РФС создал целое подразделение интерактивного футбола. И в 2017 году появилась электронная версия российской премьер-лиги. Естественно, клубы, которые были заинтересованы в достижении результата, они стали, помимо игроков, приглашать людей, которые могут объяснить менеджеру футбольного клуба, каким образом достигнуть результат. И вот таким одним из менеджеров был Шамиль Камилович Газизов. Это бывший президент Уфы. Он сказал, что Уфе нужен игрок международного уровня. Как раз там был Уфенок Роберт Фахридинов. И вот с ним мы начали работать и участвовать на первых турнирах в России. по электронной версии российской премьер-лиги. Но уже в дальнейшем, когда эти турниры стали набирать обороты и подключились киберспортивные команды сказали, что Россия — это, конечно, здорово, но нам бы хотелось бы, чтобы наши игроки могли показывать максимально возможный результат на международной арене, и стали спрашивать, что для этого необходимо. Там база нужна, там зарплаты, поездки международные.
4: Обучение в том числе, видимо, да?
5: Угу.
4: И вот как раз про международное. Правильно понимаем, что вы тренировали людей, в том числе вообще за рубежом?
5: Да, конечно. Я являлся тренером национальной сборной Казахстана. У меня были игроки с Украины, с Белоруссии. Русскоязычные комьюнити, я так скажу.
4: Условных там американцев или прям европейцев не было, да?
5: Были ребята из Германии, но которые понимали русский язык. Мне очень важна именно коммуникация в этой ситуации, чтобы мы с человеком понимали друг друга. На русском языке можно всегда более обширно объяснить.
4: Получается, вы говорите национальную сборную, то есть вы тренировали прям целую команду, да?
5: У нас дисциплина в основном это один на один. Вот национальная сборная, она могла состоять из двух человек, но все равно в соревнованиях играется именно в формате один на один. У меня в гамбитах был игрок Алжас Есентаев, это шестикратный на данный момент чемпион Казахстана. Когда он приходил, он, конечно, таким титулованным еще не был. Вот. И мы с ним натренировались, что он вначале попал в тридцатку лучших игроков мира, а в 22-м году впервые в истории Казахстана вывел ее на чемпионат мира.
4: Тренером, получается, нацсборной Казахстана вы были в какие годы?
5: Ну, 22-23.
4: Мы с вами обсудили то, что вы немного дистанцировались от своей работы как тренера. Почему? Угу. Опишите.
5: Тренировочный день в киберспорте составляет от 8 до 10 часов в день. Если ты тренер, ты, получается, анализируешь материал не меньше, чем играют игроки. Это такой достаточно долгий марафон. На базе, допустим, мы с игроками жили от 3 до 6 месяцев. Но когда у тебя семья, ребенок, это становится проблематично постоянно находиться на базе. А почему база необходима? Потому что игроки молодые, их нужно контролировать. То есть весь тренировочный процесс ты должен контролировать. Либо у тебя не будет результата, а если у тебя не будет результата, то команда начнет задавать тебе вопросы. Почему так происходит? Почему в киберспорте играют молодые ребята? Потому что они могут выдерживать все эти нагрузки. А уже когда ты становишься в возрасте, тебе эти нагрузки уже даются тяжелее. Понятно, что есть разные виды нагрузок. Допустим, есть люди, которые ходят на комбинат, условно говоря, и получают физическую нагрузку. Но вот представьте, что вы психологически, анализируя игру, постоянно находитесь в этом стрессе игровом, и вы не можете расслабиться. Голову отключить практически невозможно. И физически, если ты условно лег на кровать, физически восстановился, то психологически ты постоянно находишься вот в этом стрессе и постоянно думаешь, что нужно придумать, что нужно сделать, чтобы твоя команда победила. Поэтому сейчас я просто сосредоточился на другой работе. Есть ребята, которые тренируют игроков, занимаются аналитикой, и я больше помогаю им. Как бы меньше по времени занимает в этой ситуации. А так это такой достаточно тяжелый труд.
4: Вообще, если дистанцироваться конкретно от вашей дисциплины и взглянуть на киберспорт в общем и целом, можно заметить, что в этой отрасли, в этом секторе довольно много россиян или русскоязычных, или тех, кто уехал из России, но продолжает сохранять связи с Россией. И эти люди довольно успешные. Собственно, с чего мы вообще начали это интервью? На ваш взгляд, как человека из, собственно, из киберспорта, почему так?
5: Я думаю, эта база была заложена в нулевых годах, когда очень активно были развиты компьютерные клубы. Потом цены на железо, на компьютеры стали снижаться, люди стали в большинстве своем приобретать их дома. Интернет в России достаточно дешевый, скоростной, хороший. И все это легло на почву, и получается, появилось огромное комьюнити людей, которые сейчас представляют Россию на международных турнирах по таким дисциплинам, как CS, Dota. Вот буквально недавно по Доте наши ребята Team Spirit стали чемпионами мира. И также команда Team Spirit стала чемпионом мира в турнире по EVC по Counter-Strike.
4: Вы за всем этим тоже следите?
5: Это не совсем моя дисциплина, вот, но, конечно, да. Мы общаемся, когда, допустим, мы жили на базе с гамбитами, я общался с молодыми игроками в CS, которые только начинали, а сейчас эти ребята уже чемпионы мажоров, тот же Широ.
4: А, то есть вы даже лично их знаете?
5: Конечно. Мы с ними жили в одном месте.
4: То есть это вот все прям такое, все друг с другом переплетенное, да?
5: Ну, просто база была одна, а дисциплин было много, и, получается, было наложение турниров различных. Та база, которая была у гамбитов, Сколково, мирового уровня, она могла вместить в себя несколько команд.
4: Может быть, если у вас есть какие-то мысли, которыми вы хотели бы как-то поделиться, может быть, какие-то, может быть, личные наблюдения?
5: Киберспорт — это не просто поиграть в игры, это профессиональная составляющая у киберспортивных крупных команд. Это достаточно серьезный спорт с крупными призовыми фондами. Уважаемые мамы и папы, не запрещайте детям играть в компьютерные игры. Вот. Возможно, эти дети потом в дальнейшем купят вам квартиры и машины.
4: Спасибо. Мы теперь тоже в теме. С нами был тренер по киберфутболу Иван Занин.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на любых подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
0: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Деньги.
7: В Ульви, на Черноморском побережье Древней Фракии, примерно в 550 году до нашей эры появились бронзовые монеты в виде прыгающего дельфина. Такая форма была выбрана не случайно. Аполлон, символом которого и является морское млекопитающее, был одним из главных богов во Фракии. Поначалу бронзовые дельфины были просто атрибутом веры. Когда же они превратились в полноценное средство расчетов, выпуск таких денег был взят под контроль городов-государств. Деньги и дельфины стали плоскими, и на них появились обозначения номинала.
0: История денег на Business FM. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
8: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
0: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
9: Минфин рассчитывает продать госпакет Шереметьево. Больше трети акций ближе к концу года, сообщил Интерфаксу замминистра финансов Алексей Моисеев. Сроки зависят от корпоративных процедур. Ведомство ждет отчетность аэропорта за первое полугодие, на основании которой сделают оценку и выставят актив на торги. Напомним, в начале августа Путин подписал указ об исключении аэропорта из списка стратегических предприятий, что позволяет приватизировать пакет с сохранением золотой акции. Маркетплейсы Озон, Wildberries и Яндекс.Маркет начали принимать оплату цифровыми рублями. В Android-приложениях всех трех площадок уже доступна такая функция. Также с 1 сентября открыть цифровой кошелек можно в 12 крупнейших банках. При этом комиссия за переводы не взимается. Лимит до 300 тысяч рублей в месяц. Оплату новым способом также вскоре начнут принимать супермаркеты.
0: Сделки.
9: В Бурятии построят первый в России завод по производству электрогрузовиков, сообщил в соцсетях глава республики Алексей Цыденов. Инвестсоглашение подписано на Восточном экономическом форуме между правительством Бурятии, группой «Байкал Автотрак» и китайской компанией «Хуаньцю Тунлянь». Инвестиции составят 12 миллиардов рублей. Первые две машины соберут уже в сентябре. Производство разместят в Улан-Удэ. Планируется поэтапная локализация с российскими компаниями, а выход на полную мощность к 36-му году. Завод также будет выпускать машины на дизеле, газе и гибридах. Будет создано больше 200 рабочих мест. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Двенадцать сорок семь в Москве. Банк России намерен вернуть инфляцию к 4% в 2027 году и дает понять, что для этого жесткие денежно-кредитные условия придется сохранять еще долго. Но чем дольше они сохраняются, тем выше цена такой политики для инвестиций и экономического роста. Где проходит граница, после которой борьба с инфляцией начинает приносить больше вреда, чем пользы, рассуждает доктор экономических наук, замдиректора и заведующий лабораторией анализа и прогнозирования микроэкономических процессов Института народного хозяйства прогнозирования РАН Дмитрий Кувалин.
10: Как показал опыт 23-го и 24-го годов, полгода, год, наверное, может экономика выдерживать такую сверхжесткую процентную политику, используя различные внутренние резервы, используя бюджетную поддержку, какие-то другие методы адаптации. Но когда вот такая политика дольше года длится, уже, конечно, начинаются неизбежные проблемы на уровне предприятий, на уровне отраслей, на уровне регионов, на уровне бюджета, эта политика уже конкретно начинает вредить процессам внутри экономики, приводит сначала к замедлению роста, потом к стагнации, а потом и вовсе к депрессии. Ну, собственно, это мы и наблюдаем в последнее время.
11: Можно ли вернуть инфляцию к 4%, не пожертвовав инвестициями и ростом при этом?
10: Ну, если рассуждать совсем теоретически, то можно, но боюсь, что цена будет слишком дорогой, если делать это в современных условиях. В современных условиях это, скорее всего, будет чревато серьезнейшей потерей в инвестициях и серьезнейшим экономическим спадом. Мы расплатимся за все за это. Я думаю, что в современной российской экономике не надо стремиться к 4%. Может быть, лет через 5-10 этот инфляционный таргет будет более естественным, но пока он намного ниже того, что представляется реалистичным и правильным.
11: Где сейчас больше риск? Недодавить инфляцию или передавить экономику?
10: Риск передавить экономику и не вывести ее на более высокие темпы экономического роста, это более серьезный риск для нас. Мы слишком сильно за последние 15-20 лет отстали от остального мира, поскольку наши темпы экономического роста уже довольно давно ниже среднемировых, за исключением 2023-2024 годов, и это привело к утрате конкурентных позиций России на мировых рынках, усилению технологического отставания во многих вопросах. И эти проблемы, конечно, надо решать, и их можно решить только имея высокие, достаточно высокие темпы экономического роста.
2: Доктор экономических наук Дмитрий Кувалин. Даже в базовом прогнозе ЦБ высоких темпов роста пока не закладывается. На этот год Банк России снизил прогноз ВВП до 0,1%, а в следующие годы ожидается рост на 1,5-2,5% ежегодно.
0: Капитал с Григорием Бегларяном.
2: Добрый день.
12: Добрый день.
2: А что с рублем происходит? Вот суть потому, что сейчас торгуется с евро, долларом, ну, буквально там какие-то доли процентов отыгрывает национальную валюту.
12: Да, по сути, курс стоит, но юань к рублю все-таки 12.92, тут фактически до барьеров 13 осталось подать рукой. У нас полдень, да, обычно именно с этого момента задается такой локальный тренд на движение валютного рынка. В последние дни как раз рубль в это время ослабел. Ну, единственное исключение – это вот недавние скачки в сторону укрепления рубля, когда рынок начал фантазировать на тему того, что вот какой-то вырисовывается сценарий разрядки напряженности вокруг конфликта на Украине и прочее. Ну, мы об этом уже говорили. Сейчас все это, все эти фантазии опять рассеялись, и рынок валютный вернулся фактически в исходное состояние. У нас спрос на валюту страны ЦБ в 6 миллиардов рублей, предложение валюты меньше, ну, тут надо гадать, будет ли увеличение предложения валют в течение сентября или нет. Вот, судя по раскладу на денежном рынке и операциям ЦБ, придерживают валюту экспортеры, соответственно, предпочитают под эту валюту проводить операции по центральным банкам, ну, своп, вернее, операции своп с Центральным банком, поэтому на рынок валюты и не выходит. Ну, в чем здесь причина, может быть, узнаем потом, может быть, какие-то моменты есть технические. А завтра Минфин озвучит новые параметры валютных операций в течение ближайшего месяца.

0: не вижу пока активных продаж. Рынок фактически тоже акции топчется на месте. Но еще одна история, связанная с динамикой российского фондового рынка, это аукцион по размещению долговых бумаг Минфина. Здесь в чем интрига? Это первый аукцион с июля месяца, когда Минфин приостановил операции за ухудшение рыночной конъюнктуры. Теперь вроде как Минфин решил эту самую рыночную конъюнктуру проверить, поэтому предложит долговые обязательства сроком на 16 лет, и объем размещения пока неизвестен. Заявки уже идут, поэтому, наверное, Минфин как-то все это дело разместит. Дальше посмотрим. Глобальные рынки в целом нестабильны. Тут и очередные долговые волнения на американском и японском рынке долга. Здесь можно все дело связать с опасениями инвесторов, что те же американские власти пока не предпринимают никаких усилий для балансировки своего бюджета. При этом цены на американском топливном рынке бьют максимальные уровни с апреля. Та же цена на дизель, например, обновила пик с конца марта, вот именно тогда, последствия атаки США на Иран взбудоражили нефтяной рынок и пошли скачки цен на топливном рынке. Сейчас вот цены на нефть снова стали расти, и, соответственно, напряженность на рынке долга остается высокой. Brent, кстати, отыграл утренний скачок. Там был $97, сейчас 95. Но рынок, в принципе, привык к этим взаимным ударам. Главный фактор, который может взвинтить еще сильнее цен на нефть, это если начнет бить по объектам энергоинфраструктуры, там американцы по Ирану, Иран по таким же объектам в странах залива, поэтому риск расширения эскалации, конечно, рынок учитывает, поэтому премия остается высокой. Ну и факт того, что логистика через Армузский пролив оставляет желать лучшего, тоже создает потенциальный дефицит предложения.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
2: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери Тэнк Вагат. Только сейчас рамные внедорожники Тэнк с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера Агат на магистральной 137Б. Не оферта.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Деньги.
7: Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы, а подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
6: История денег на Business FM.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
9: Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко.
10: Ничто так не мешает естественности, как желание казаться естественным. И ничто так не мешает быть счастливым, как желание казаться счастливым.
9: Наизусть. На Бизнес FM.
11: Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: 12:58 московское время. У микрофона Сердаров Ликулей. Власти Херсонской области продолжат снабжение прифронтовых алешек, несмотря на попытки ВСУ блокировать город. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Он опубликовал видеозапись удара ВСУ по гуманитарной колонии волонтеров. На кадрах видно, как украинские беспилотники атакуют транспорт с надписью «Люди на крыше». Очередные взрывы прогремели в среду в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ. Ранее в среду уже сообщили.

0: сообщалось о взрывах в столице Украины. Запасы авиакеросина в аэропортах России своевременно пополняются. Российские авиакомпании обеспечены топливом, заявил министр транспорта Андрей Никитин. Министр отметил, что ситуация с авиатопливом остается не идеальной, но рабочей. Российская медь, 72% которой сосредоточена на Дальнем Востоке и в Арктике, может стать перспективным направлением торговли с Индией. Об этом в ходе бизнес-диалога России и Индии на Восточном экономическом форуме рассказал статс-секретарь замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский. Он отметил, что Индия расширяет собственные плавильные мощности и нуждается в импортном сырье. Такая производственная база помогает обсуждать не разовые поставки, а долгосрочные контракты со стабильными объемами и требованиями к логистике. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Час дня в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Удары по энергетике, заявка на терроризм и заморозка конфликта. Владимир Путин сделал несколько заявлений по итогам саммита ШОСа в Бишкеке. В частности, на вопросы о сообщениях про возможность мобилизации президент ответил, что это чушь собачья и информационная атака на Россию. Подробности буквально через минуту. Участники Восточного экономического форума признали, что молодое поколение сейчас диктует свои правила. Вместо диплома у них нейросеть, вместо вкладов – криптовалюта. Участники дискуссии – глава ВТБ Андрей Костин и вице-премьер Дмитрий Григоренко. Некоторые популярные стереотипы о зумерах не только не развеяли, а даже подтвердили. Рубрика «Норм или стрём» с ВЭФ в нашем эфире. Разработчикам ИИ готовят послабления. По данным СМИ, власти обсуждают инвестиционный вычет по налогу на прибыль, повышающие коэффициенты для учета расходов на разработку и снижение страховых взносов. Эти и другие темы на Business FM. Удары по энергетике, заявка на терроризм и заморозка конфликта. Владимир Путин сделал несколько заявлений по итогам саммита ШОСа в Бишкеке. В частности, ответил на заявление Зеленского о том, что небо России небезопасно для гражданской авиации и де-факто будет закрываться. Путин подчеркнул, что это заявка на государственный терроризм. Президент также сообщил, что переговоры по Украине заморожены. Российские военные получили указание наносить удары по энергообъектам, а поврежденных НПЗ России осталось отремонтировать всего 10%. Ущерб от атак на судоходство в Черном и Азовском морях Владимир Путин оценил в 1% ВВП, назвав эту цифру некритичной, подчеркнув, что нанести серьезный урон России Украина не способна. На вопрос о сообщениях про возможность мобилизации президент ответил, что это чушь собачья и информационная атака на Россию. Некоторые тезисы Владимира Путина в нашей подборке.
3: О заявлении Зеленского с угрозой гражданской авиации в российском небе.
4: Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. Они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить. Пусть никто не сомневается.
3: О том, почему Россия не наносит удары по руководству Украины.
4: Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для... Действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику, если наносить нам очередной стратегический удар, какие-то там нам переговорщики нужны.
3: О предложениях по заморозке конфликта.
4: Ну, конечно, мы тоже хотим, не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще на Украине и в Европе. И готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
3: О контактах с США по переговорному процессу.
4: Контакты всегда есть, и всегда были, и сейчас тем более они осуществляются. Мы за то, чтобы любые переговоры были наполнены прежде всего конкретным содержанием. И если кто-то может внести конкретный вклад вот в этот процесс, мы только за. Хотя для нас абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и которым мы в целом доверяем. Это близкие люди к президенту Трампу, но и президент им доверяет, что очень важно.
2: Глава Минтранса Андрей Никитин в ответ на угрозы Зеленского в адрес всего воздушного пространства над Россией, а не только военных территорий, заявил, что власти не допустят серьезных сбоев в работе гражданской авиации. По его словам, все ведомства действуют в тесной координации для предотвращения любых угроз авиасообщению, комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
5: Удивляет в очередной раз молчание авиационного мирового сообщества. Это же нарушение международных конвенций. Что касается последствий, все-таки хочется верить, что в большей степени это не реальная угроза, а акт отчаяния. Если говорить о нашем воздушном пространстве, то, наверное, ничего не изменится, поскольку мы уже видели массовые налеты, допустим, на Москву были за сутки более 1000 беспилотников, и, в принципе, и систем ПВО, оповещения, вся гражданская авиация справились нормально. А вот что касается реакции иностранных авиационных администраций, здесь, может быть, действительно, какие-то страны посчитают, что летать опасно. Что же касается транзитных полетов на территории России, то здесь я вообще никаких изменений не ожидаю, потому что европейские авиакомпании над Россией не летают, ввиду введенных контрсанкций с нашей стороны. Азиатские авиакомпании летают, но они летают на таких больших высотах, более 10 тысяч метров в высоту, так что там никаких угроз нет.
6: Когда речь идет о гражданской авиации, имеются в виду именно дроны или дроном самолет не сбить, он не летит на той же высоте?
5: Любой летает аппарат, ударный летательный аппарат с начиненной взрывчаткой, это опасность для гражданского самолета. И неважно, на какой высоте он летит к цели. Все равно в какой-то момент он снижается, а самолеты, как известно, они взлетают с земли и садятся. И вот на этих и высотах и существует теоретическая вероятность даже случайного сближения или столкновения с дроном. По этой причине у нас заблаговременно вводится планы ковер в аэропортах, превентивно закрывается воздушное пространство.
6: Как правило, же идет речь об аэропортах Москвы, Петербурга, о Дальнем Востоке, о Сибири, как правило, речь не идет.
5: Конечно же, московские аэропорты в первую очередь, потому что это 80% полетов в России. Если московские аэропорты закрыты, значит, страдают большинство аэропортов России, потому что туда не прилетают самолеты вовремя из Москвы. И с учетом высокой интенсивности московского авиаузла, наиболее серьезный урон происходит для нашей гражданской авиации, когда аэропорты московские закрыты. Что же касается дальних аэропортов за Уралом, ну, я не думаю, что там вообще какая-то может быть, ну, реальная угроза. Во-первых, туда не долетают ни беспилотники, ни ракеты.
2: Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиару». Из всего сказанного российским президентом по итогам саммита ШОС в Бишкеке ключевыми темами, конечно, являются переговорные позиции, которые Москва менять пока не намерена, а также армянский вопрос, диалог по которому не завершен, но направлен в новое русло, продолжает политолог Георгий Бовт.
7: Переговорные позиции Путина остались те же. Он не пойдет на прекращение огня по линии фронта. В то же время он отреагировал на заявление Зеленского о том, что тот закроет воздушное пространство над Россией, назвав это актом государственного терроризма. При этом, когда его спросили по поводу того, почему не наносятся удары по украинскому руководству, он сказал, что на случай, если все-таки мирные переговоры будут, надо с кем-то иметь дело. Так что такая достаточно непримиримая позиция Москвы, и пока не видно, как она могла бы измениться. Ну, а вторая тема, пожалуй, это Армения. Состоялась встреча Путина и Пашиняна. Она не принесла никаких прорывов, к сожалению. Каждая сторона стоит на своем. Путин настаивает, чтобы Армения проводила референдум по членству либо в ЕАЭС, либо в ЕС. А Пашинян отказался это делать, но при этом сказал, что отношения с Москвой очень важны. Путин упомянул и военную базу в Гюмри, сказав, что если Армения она не нужна, то Россия будет уйдет хоть завтра. Это новая тема относительно. Тем самым российский президент дал понять, что предмета шантажа из этого не получится. С Арменией нет общей границы сухопутной, и добраться сюда можно только через Иран. То проблематичная история. Наверное, Москва будет делать ставку на какие-то внутренние силы в Армении, оппозиционные Пашиняну. Но тут армянский премьер, который сам пришел на волне уличных протестов, извлек из этого уроки, и таких вот реальных сильных конкурентов ему сейчас нет. К тому же, если говорить о вступлении в Евросоюз, то Армения пока не получила ни приглашения, ни начала переговоры. То есть, если Евросоюз это сделает, как назло России, там с потенциальными другими кандидатами разбираться и разбираться, начиная от Украины и кончая Западными Балканами. А в остальном достаточно мало было сказано об отношениях с Китаем, и, судя по всему, те проблемы, которые существуют в российско-китайских отношениях в силу Сибири-2, остаются за кулисами и подлежат переговорам между Путиным и Си Цзиньпином. Они еще раз могут встретиться на саммите БРИКС через 2 недели.
2: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Прозвучал ответ и на обвинение Германии из-за инцидентов с беспилотниками в Лейпциге. Владимир Путин сказал, что связано это с внутриполитическими процессами в ФРГ. Берлин закрывает генконсульство России в Бонне и Русский дом, но доказательства принадлежности дронов России представлено не было. АЗС теперь могут продавать бензин Евро-2. Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов. На заправках ранее НПЗ поставляли такие марки бензина и дизеля по прямым контрактам. Теперь евро 2, 3 и 4 станут доступны в рознице. Михаил Задорожный продолжит.
8: Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа уже вовсю торгует бензином 2-4 классов. Однако до независимых АЗС такое топливо, похоже, еще не дошло. Когда дойдет, заправки, по идее, должны сообщать покупателям в доступной форме о продаже такого топлива. Но пока этого бензина нет, рассказала бизнес-ФМ управляющий партнер сети АЗС GP «Вымпел» в городе Саратове Екатерина Савкина.
9: Пока мне предложение о приобретении этого топлива не поступало. Поэтому, соответственно, не о чем информировать клиентов, потому что этого товара до нас еще не дошло. Единственный вид топлива, который сегодня мы продаем, это дизельное топливо. Те объемы, которые мы контрактовали на бирже, они пусть с задержками, но потихонечку выходят. И пока вот все, что к нам приходило, было евро-5. Ситуация тяжелая, и в ближайшие, скажем, месяцы я не вижу, что будет существенное какое-то улучшение ситуации.
8: Некоторые АЗС вообще не собираются покупать бензин ниже евро-5, продолжает руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
10: Евро-2, 3 и 4 нам в продаже не поступало, но и мы стараемся не думать о евро-2, 3 и 4, потому что это будут большие проблемы у китайского автопрома. Закупать 100% не будем.
11: Что касается импортного бензина, закупали вы его, не закупали?
10: Импортный бензин, это, конечно, прекрасно. Еще непонятно, что за качество приходит из Индии. Они там сами не могут определиться. С серой, с метанолом, этанолом, бензолом и так далее. А вот то, что грузится на бирже в Беларуси, класс 5, то этот бензин очень хороший.
8: Если бензин 2-4 класса все-таки доберется до заправок, то намного больше шансов найти такое топливо именно на независимых АЗС. Потому что они покупают бензин на бирже, собственного производства у них нет, а крупные нефтяные компании не заинтересованы в том, чтобы торговать на бирже топливом Евро-5, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
12: Безусловно, для них приоритетом является снабжение собственных сетей АЗС и второе – выполнение рекомендаций правительства по адресным поставкам конкретным потребителям, аграриям, госорганам и прочее. Их будут в приоритетном порядке снабжать Евро-5. Поэтому, да, на биржу Винки постараются выпустить как можно больше бензинов пониженных классов. Мне кажется, что больше, чем треть от общего объема биржевых торгов эти бензины не займут. Потребители, естественно, в большинстве своем не заинтересованы в покупке такого бензина и будут стараться по максимуму покупать Евро-5, соответственно, спрос будет на него.
8: Что касается биржевых торгов, то, например, в первый день осени на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже было куплено только 2 партии бензина АИ-92 и Евро-2. Объемы совсем небольшие, в общей сложности 240 тонн. Цена 71 тысяча рублей за тонну. Примерно на 4 тысячи меньше, чем 92-й бензин Евро-5. Но в рознице эта разница будет почти незаметна. Так считает нефтетрейдер, управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
13: В целом в опте дешевле, да, из-за появления этого бензина на вторичном, внебиржевом рынке. Мы видим уже такую существенную коррекцию, да, то есть от моментов начала июля, когда стоимость бензина доходила там до 150 тысяч за тонну. И на прошлой неделе вот предложение по бензину 2-го класса было в районе 90 тысяч за тонну. При этом, если переводить в розницу, это все равно получается цена выше, чем на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний. Поэтому как такового изменения серьезного потребителя сразу может не увидеть.
8: Что касается дизтоплива 2-4 классов, то его теперь тоже можно продавать на заправках. Но ситуация с дизелем сейчас намного лучше, чем с бензином. На все той же Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже пока вообще нет предложения дизеля Евро 2, 3 и 4. Все, что продается на торгах, исключительно Евро 5. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-85-70. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
14: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. ООО «Хедхантер», УКРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Бизнес ФМ. В 1999 году английская компания Psine вывела на рынок карманный компьютер Psine Netbook с выдвижной клавиатурой и экранной диагональю 19,5 сантиметров. Но особенного распространения это устройство не получило. В 2005 году в США стартовал проект, призванный помочь детям из развивающихся стран получить образование. Одной из целей проекта было создание недорогого компактного ноутбука с доступом в интернет через Wi-Fi и возможностью работать с текстовыми документами. Многие компании представили свои разработки, а термин «netbook», что переводится как «сетевая книга», вновь начал использоваться, когда Intel стал продвигать свою модель. Со временем компания Psine, формальный владелец названия «netbook», даже настаивала на том, чтобы его изъяли из обращения. Но слово было уже не поймать. В целевой аудитории «netbook» стал прочно ассоциироваться с маленькими недорогими компьютерами. Имя нарицательное на Бизнес ФМ.
15: Процента в мае. Квартиры в готовых домах Москвы за год подорожали почти на 13%, подсчитали в компании «Этажи». Там заявили, что цены растут на фоне оживления спроса и отсутствия ликвидных лотов. Средняя стоимость метра на вторичном рынке жилья в столице в августе достигала 395 тысяч рублей. Это на 12,5% превышает итоги аналогичного месяца прошлого года. При этом с января рост составил 7,6%, а с июля 0,8%. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: Сейчас в городе плюс 21 градус. Сегодня по обновленному прогнозу синоптики дождей не обещают. А вот на завтра слабый дождь, ветер до 2-4 метров в секунду и 13-20 градусов тепла. Сегодня сохраняется предупреждение Гидрометцентра России о сильном ветре и действует до 21 часа. 13:17 в Москве. Искусственному интеллекту готовят налоговые льготы. Как пишут ведомости, власти обсуждают меры поддержки для отечественных разработчиков. Среди предложений инвестиционный вычет по налогу на прибыль, повышающие коэффициенты для учета расходов на разработку и снижение страховых взносов до 7,6%, а в отдельных случаях до 0. А такие предложения летом Минцифра направила ОНО «Цифровая экономика». Как отмечают СМИ, параллельно бизнес рассматривает 4-дневную рабочую неделю как стимул для роста производительности и освобождения. освоении искусственного интеллекта. А кто сможет воспользоваться льготами, если решение о них будет принято? И насколько четырехдневка сможет стимулировать освоение новых технологий? Рассуждает генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян.
16: Речь идет не только о разработчиках национальных моделей, но и о всех разработчиков программных решений и сервисов на основе национальных моделей, коих, ну, предполагаю, в будущем может быть заметно больше. Если там компания делает какое-то коммерческое решение, не знаю, для документооборота, для юристов, при этом в качестве модели в основе берет модель национальную, ну, у нас пока нет их реестра, но предполагаем, что он будет когда-то, она тоже может претендовать.
6: Сама разработка таких решений, по большей части нас интересует, конечно, разработка ИИ-модели. Насколько это дорогой процесс? Есть ли смысл дополнительно стимулировать этот процесс?
16: Естественно, разработка моделей — это невероятно дорогая история. Мы знаем, сколько тратят международные фронтир-лабы. Мы несколько меньше знаем, сколько тратят российские, но все равно это совершенно очевидно. Многие миллиарды рублей. Вместе с тем, позиция, насколько я понимаю, правительства такова, именно цифры, что стимулируются не столько разработчики, сколько как раз внедрение и спрос.
6: Как вы думаете, рынок тех, кто использует для создания каких-то дополнительных решений, вырастет?
16: Даже без мер поддержки, в общем-то, прогнозы по росту российского рынка в десятки процентов в год. Сложно сказать, какая часть из них на отечественных моделях, какая часть из них на открытых. Тем не менее, да, вопрос тут как раз платежеспособного спроса, и чтобы небольшие компании попробовали и понимали, зачем им подобные решения в своей работе, он достаточно важен для расширения рынка. Крупные компании-то, в общем, как-то сами, наверное, догадаются.
6: Бизнес рассматривает четырехдневную рабочую неделю как стимул роста производительности и освоения ИИ. Насколько эта идея полезна, и верите ли вы в такое развитие событий?
16: Насколько я видел эмпирические исследования международного опыта, основанные вообще при определенных условиях, четырехдневная неделя ведет к росту производительности труда. Поэтому будем надеяться, что когда-нибудь мы к этому тоже придем.
6: Вы смогли успеть за 4 дня все, что нужно?
16: За 5? К сожалению, нет, я и за 5 не успеваю.
2: Карен Казарян, генеральный директор Института исследований интернета. А что касается льгот по налогам и страховым взносам, в Минцифры отметили, что предложения пока обсуждаются с отраслью. Финальное решение по конкретным инструментам пока не принято, уточнил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. За какими книгами идти на Московскую международную книжную ярмарку? И отразилась ли на ассортименте ситуация с маркетплейсами? Ярмарка открывается сегодня в столичном гостином дворе. Александра Сидорова подробнее.
17: Книжная отрасль России все чаще смотрит на восток. Главным гостем этой ярмарки стал Китай. Много переизданий, в том числе книги «Мо Яня». Знаменитый китайский писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе минувшим летом приезжал в Россию. Теперь его книги на новом пике популярности. Из отечественных новинок можно отметить «Последний день лета 2» Андрея Подшибякина или книгу Андрея Рубанова «Мороз по жести», написанную на основе славянской мифологии. Из нонфикшена хочется полистать «Нулевые», подлинную историю российского кино Марии Кувшиновой. О таких фильмах, как «Питер ФМ», «Ночной и дневной дозоры», картины Алексея Балабанова. Но в целом громких имен и релизов на этой ММКЯ меньше, чем обычно, говорит автор канала Books and Reviews Валерий Шабашов.
18: Провала книжного со всеми событиями, которые случились со складами этим летом, на выставке не будет. Все равно издатели привезут свои книги, которые у них есть. То, что не будет какого-то большого набора крупных новинок, таких, как все мы ждем, что в этом году новая книга Пелевина. Просто она уже вышла не в сезон. Так бы ее ждали осенью, а так она вышла весной. Например, буквально несколько месяцев назад Евгений Заласкин, один из больших русских авторов современных, уже представил свою новинку. Поэтому ждать, что каждую новую выставку будут новинки, не стоит. Но сезон только начинается. Я не думаю, что эта проблема связана связано со складами. Тут же не дело в том, что книг нету. То есть, когда авторы пишут, это же долгий процесс и долгая работа по выводу этих новинок в рынок. Понятно, что там может быть какие-то финансовые сложности, еще что-то, но это не связано с представлением новинок. Если новинка есть, ее сейчас очень быстро упаковывают, озвучивают, выпускают первый тираж, даже он может быть небольшим, но тем менее это все очень быстро делается.
17: Кажется, встреч на этой ярмарке будет больше, чем, собственно, новых книг. Например, издательство «Эксмо» будет отмечать 35-летие. В частности, проведут дискуссию с постоянными авторами Татьяной Устиновой, Дарьей Донцовой, Олегом Роем. Александра Маринина презентует двухтомник «Люди за спиной». А издательство «АСТ», входящее в состав «Эксмо АСТ», организует встречу с уже упомянутым Евгением Водолазкиным. О вызовах, стоящих перед книгоиздателями, рассуждает директор департамента по стратегическим коммуникациям и брендингу издательской группы «Эксмо АСТ» Екатерина Кожанова.
19: Безусловно, ситуация с Wildberries оказала определенное влияние, и издатели продолжают оценивать масштаб катастрофы, который еще оцифровывается. Тем не менее, книжная ярмарка будет полна новинок и более 500 встреч с авторами, поэтому читателям не стоит опасаться увидеть пустых полок. Безусловно, издатели готовятся к Московской международной книжной ярмарке в тяжелых условиях. Действительно, многие издатели сократили выпуск. Издательская группа «Эксмо АСТ» также пока незначительно, но сократила выпуск. Но это не касается ключевых новинок, которые будут представлены на выставке. Более 300 издательств участвуют.
17: Но все же участвуют не все. Из тех, кого опросили мы, например, издательство детской литературы «Самокат», на этот раз на ММКЯ не едет. Но, как сказала нам представитель бренда, это никак не связано с потерями на маркетплейсах. Просто готовят свои основные новинки для малышей и подростков к декабрьской ярмарке «Нонфикшн». Александра Сидорова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Эту информацию подтвердили и в самой федерации, однако спортсмены допускаются при условии, если они подпишут декларацию о нейтралитете, основанную на наборе принципов, установленных организацией. Соблюдение требований будет постоянно контролироваться, а за их нарушение будут применены санкции. В сообщении ФИС уточняется, что участие спортсменов ограничено индивидуальными соревнованиями. Им нельзя демонстрировать национальные флаги, гимны или форму. Спортсмены также должны соответствовать всем существующим антидопинговым требованиям. Вместе с россиянами также были допущены и спортсмены из Беларуси. Решение ФИС комментирует главный редактор портала MyWay Sport Олег Чикирис.
20: Очень радостная, несомненно, новость. Очередная победа Минспорта России, Олимпийского комитета. Уже не так много остается федераций, которые не хотят пускать россиян. По большому счету, это легкая атлетика и биатлон. Вот из таких заметных, популярных видов спорта. Очень интересно будет увидеть Александра Большунова. Все-таки его карьера близится к закату. 30 лет ему исполняется зимой, но еще, надеюсь, есть порох в пороховницах. И Александр покажет, на что способен в этом сезоне, да и другие россияне. Кстати, интересно, что, видимо, не очень рассчитывали наши лыжники на такое решение, потому что тот же Большунов принял летом участие в съемках передачи «Титаны». Но, надеюсь, это отвлечение от подготовки не сильно испортит сезон Александру, и мы увидим его во всеоружии.
2: Олег Чикирис, главный редактор портала MyWay Sport. Сегодня также Международная федерация конного спорта сняла ограничения с российских спортсменов. Они получили право выступать с флагом и гимном. Более того, на территории России разрешили проводить соревнования под эгидой федерации. Новые правила начнут действовать с 5 октября.
1: Business FM. Инструкция по применению.
0: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
0: Особые показания.
1: Дефицит времени.
0: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
0: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
0: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
0: Консультация с врачом не требуется.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: 13:28 московское время. У микрофона Сердаров Ликулиев. 6 человек, в том числе 2-летний ребенок, пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области, сообщил оперштаб региона. Российские войска взяли под контроль поселок городского типа Казачья Лопань в Харьковской области, заявили в Минобороны России в среду в ДНР. Как отмечает военное ведомство, под контроль взят город Светогорск. Российские нефтяные компании вынуждены тратить крупные средства на защиту своих нефтеперерабатывающих заводов, но их простой обходится большими убытками, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак на полях Восточного экономического форума. Он отметил, что компании для защиты своих объектов взаимодействуют с Министерством обороны и Росгвардией. Новак подтвердил, что сейчас в стадии ремонтов находится около 10% нефтеперерабатывающих предприятий. Запасы золота в России 17,5 тысяч тонн и темпы текущей добычи позволяют поддерживать мировое лидерство в этой области на период примерно в 30 лет. Об этом сообщил замглавы Роснедр Асламбек Гермаханов в рамках Восточного экономического форума. Он отметил, что Россия третья по запасам золота в мире и вторая по добыче. Apple и Google оштрафованы за отказ удалять запрещенную информацию. Google оштрафовали на 7 600 000 рублей за отказ удалить из Google Play приложение для аренды премиальных авто с водителями Вилли. Его внесли в реестр Роскомнадзора из-за нарушения антитеррористических требований. Apple выписали штраф на 3,5 млн рублей. Суд проходил в закрытом режиме. Другие подробности неизвестны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. У Алисы AI могут появиться расширенные права на мобильных устройствах. Минцифра обсуждает доработку правила предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства. А что это означает для пользователей? Участники Восточного экономического форума признали, что молодое поколение сейчас диктует свои правила. Вместо диплома у них нейросеть, вместо вкладов – криптовалюта. Рубрика «Норм или стрём» с Восточного экономического форума в нашем эфире. Цифровой рубль стал доступен россиянам с 1 сентября. Это уже третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Чтобы им воспользоваться, нужно завести специальный кошелек с помощью мобильного приложения банка. Но насколько легко оформить кошелек для цифрового рубля? Эти и другие темы на Business FM. Умная помощница с особыми правами. Как пишет Коммерсант, у Алисы AI могут появиться расширенные права на мобильных устройствах. Минцифра обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства, утверждает источник издания. Речь о расширении требований в отношении браузера Яндекс и ИИ помощника Алиса AI. По словам источника издания, Алиса AI может стать сервисом с правами доступа к данным пользователей сильно выше, чем у любого предустановленного приложения из списка. Якобы Алиса может получить доступ к банковским приложениям и другим, собирающим чувствительные данные, а хранить их на своих мощностях. В начале августа Минцифра уже публиковала для общественного обсуждения проект постановления с требованием давать пользователю выбор системного помощника при первом подключении гаджета. Однако позже документ удалили с портала нормативных актов. По данным прессы, он дорабатывается. Инициатива поднимает вопросы безопасности, рассуждает директор по развитию разработчикам на платформе «Кодик» компании «Архитех ИИ» Юрий Головко.
3: Если инициативу примут в том виде, о котором пишут, то такой искусственный интеллект-помощник станет самой востребованной программой на смартфоне. Но официально подтверждения этой части, конечно, пока нету. Проект в августе сняли на доработку. А про доступ к банковским приложениям известно со слов анонимного источника. Саму идею системного помощника и объем его полномочий стоит вообще разделять. Доступ к функциям устройства и доступ к чувствительным данным – принципиально разные вещи. Чтобы видеть, что происходит внутри банковского приложения, ассистенту нужна служба специальных возможностей. Читать чужой экран и нажимать за пользователя кнопки. Этим же механизмом работают банковские трояны, и банки годами учились это блокировать. Более того, с марта 2027 года закон обязывает банк выявлять удаленный доступ к устройству и останавливать, наоборот, такие операции до списания.
2: Директор по развитию разработчика платформы «Кодик» Юрий Головко. А эксперты отмечают, что рынок голосовых ассистентов в России так сильно концентрирован, и эксклюзивные технические возможности для одного продукта создают риск монополизации. Как относится к рискам для приватности пользователей, рассуждает управляющий директор Angel Relations Group, преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
4: Расширенный доступ к картам, другим данным и прочее. Да, по сути, мобильный оператор знает, о чем мы говорим, что мы пишем. А поисковик или приложение на телефоне знают, куда мы ходим. Ритейл знает, что мы покупаем. Если появится и ассистент, который это объединяет, это будет чем-то аналогично операционной системе. И, видимо, все к этому идет. Тут, похоже, уже есть в автомобилях. Хотя на мобильном телефоне операций гораздо больше. Есть ли риск приватности? Конечно, да. Если в этом что-то плохое, вряд ли. Так этим занимается достаточно авторитетная компания, которой очень дорого совершать ошибки. Есть ли здесь риск монополизации рынка? Да, безусловно, есть. Хотя в нашей стране есть примеры монополий, например, с поиском от этой же компании, которые вряд ли кому-то делают плохо. Другое дело, что ограничение внешних игроков влияет на прогресс. Хотя поисковик вроде как развивается. Будет ли это помогать позициям отечественного софта? Конечно, будет. В мире это уже есть, в России далеко не все доступно. А если будет что-то подобное на русском языке, то множество приложений и участников экосистемы от ритейла, мобильных операторов и остальных с удовольствием будут в этом участвовать, так как предложения станут более персонализированными.
2: Управляющий директор Angel Retail Relations Group Алексей Карлов. А в самом Яндексе публикацию пока не комментировали. Обсуждается ли такая инициатива? Если да, то чем она обоснована? Бизнес FM направила запрос в Минцифры. Норм или стрём, глава ВТБ Андрей Костин и вице-премьер Дмитрий Григоренко поспорили о зумерах. Участники Восточного экономического форума признали, что молодое поколение сейчас диктует свои правила. Вместо диплома у них нейросеть, вместо вкладов – криптовалюта. Некоторые популярные стереотипы о зумерах банкиры и чиновники не только не развеяли, а даже подтвердили. Евгений Перельчук подробнее.
22: Среди участников панельной дискуссии под названием «Ставка на молодость. Чему бизнес и власть могут научиться у зумеров?» вопреки названию не нашлось ни одного зумера. Получился обмен мнениями тех, кто с зумерами работает не первый год. Если кратко, мало кому это нравится. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что его удивляет желание некоторых молодых соискателей работать поменьше. Но делать нечего, приходится их нанимать.
5: Молодое поколение сейчас более свободное, они смелее мыслят, для них нет преград сегодня. Иногда нет берегов, но это тоже понятно. Это возраст такой, он такой должен быть на самом деле. Меня действительно не то что поражает, а действительно для современного поколения, скажем, не редкость, когда просят неполную рабочую неделю мужчина. Да? Для меня всегда это было странно, я считал, что мужчина немножко в этом плане такой сексист, что ну, женщина там, семья, дети, но мужчина должен точно пахать. Вот как он начал, вот он должен работать, зарабатывать, карьеру делать. А сейчас приходит молодой, говорит, я хочу работать 4 дня в неделю. Я думаю, если он на стороне бизнеса, то мне это понятно. А если он хочет просто там 2 дня отдыхать, для меня это странно. Понятно, что есть некие общие черты, да, они характеризуются временем. Конечно, наше время, цифровое время. Я понимаю, кстати, что зумер, вот среднестатистически сегодня, читать «Войну и мир» не может. Не может просто, потому что она такая большая, что для него нужно обязательно открыть интернет, и там за 5-10 минут почитать содержание. Он не воспринимает часовые эти длительные размышления Толстого. Вот, быстро получить информацию, быстро переработать ее, и все, и поехал дальше.
22: Зарплатные аппетиты зумеров тоже удивляют госдеятелей и топ-менеджеров. Участникам показали уличные опросы, где молодые люди в качестве первой зарплаты ориентируются на сумму в 150-200 тысяч рублей, а некоторые признавались, что готовы целых полгода потерпеть рабочие будни за 300-400 тысяч. Андрей Костин заявил, что начинал с зарплаты в 110 рублей на должности пресс-атташе в МИДе. Губернатор Магаданской области Сергей Носов вспомнил, что был столяром и зарабатывал 300 рублей, и на семью не хватало. Вице-премьер Григоренко на старте получал больше всех – 500 рублей. И отметил, что много молодых людей сейчас выбирают именно госслужбу.
7: И в отношении госслужбы сложился определенный стереотип. Госслужба сама по себе, по умолчанию, является чем-то консервативным. И это нормально. Но, с другой стороны, рассуждать о том, что на госслужбе нет молодежи, на сегодняшний день это в корне неправильно. Я даже цифры приведу. У нас за прошлый год 35% людей, которые пришли на госслужбу, это люди младше 35 лет. Это треть. Молодежь идет и идет очень активно.
22: Другие стереотипы о зумерском поколении, что молодые люди просятся на удаленку, увольняются одним днем и тяжело переживают токсичные рабочие отношения, участники панельной дискуссии подтвердили. Бумеры считают, что слишком многие привычные вещи в работе попадают у зумеров в категорию минус вайб. Вот, например, как Андрей Костин отвечал на вопросы популярной игры «Норм или стрём».
9: Удаленка. Норм или стрём?
5: Для них норм, для меня стрём.
9: Игнорировать сообщения после 18:00 от руководства.
5: Норм для них.
9: А для вас?
5: Для меня стрём, конечно. Но я тоже борюсь с этим. Когда я в полночь получаю от сотрудника какую-нибудь информацию, я не всегда доволен и иногда высказываюсь достаточно резко, если информация не заслуживает того внимания особенно.
9: Высокая зарплата на старте. Норм или стрём?
5: Норм для всех возрастов.
22: Зумеры вместо привычных банковских инструментов все чаще выбирают операции с криптой. Глава ВТБ теперь уверен, что за криптовалютой будущее. А развитие нейросетей, которые зумеры используют постоянно и везде, фактически уничтожили систему оценки образования. По данным аналитиков, каждый второй абзац в выпускных работах последних лет имеет признаки работы ИИ, что ставит под вопрос необходимость диплома как такового. Впрочем, зумеры – это люди, с которыми банкиры, топ-менеджеры и чиновники уже научились жить. Пусть не вместе, но рядом. А на подходе поколение Альфа. В компаниях будут работать люди 4 поколений. И что от этого ждать, пока никто не может предположить. Евгений Перельчук, Бизнес ФМ.
2: Насколько легко оформить кошелек для цифрового рубля? Он стал доступен россиянам с 1 сентября. Это уже третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Эмитентом цифрового рубля выступает Банк России, который и обеспечивает его хранение. Чтобы им воспользоваться, нужно завести специальный кошелек с помощью мобильного приложения банка. Но, как оказалось, при его оформлении можно столкнуться с некоторыми трудностями, рассказал Бизнес ФМ мой коллега Михаил Сафонов.
23: Сначала я попробовал это сделать в Т-банке. Открыл приложение, никакой иконки, опции не было. Я написал поддержку, быстро откликнулся сотрудник, который мне сказал, что нужно обновить приложение. Причем именно с сайта банка нужно обновить, а не где-то. Я обновил приложение, и у меня тут же появилась эта кнопочка. Я на нее нажал, он сказал, что нужно теперь защиту, госуслуги и все прочее. Нужно долго водить пальцем по экрану, чтобы что-то нужное сделать. В итоге я все сделал, но выяснилось последнее, что он мне показал, что сейчас операции с цифровым рублем в банке временно недоступны. Попробуйте позднее. Тогда я пошел в Сбер. Там тоже не было никакой иконки с цифровым рублем. И, как я понял, прочитав где-то объяснение, нужно тоже обновить приложение. Я обновил приложение. Иконка не появилась. Написал. Сотрудник ко мне пришел, живой человек. Спросил, связал ли я приложение с госуслугами. Я сказал, конечно, у меня все давно связано. Он еще немножко подумал. Сказал, а вы знаете, у меня вот с утра эта иконка была. А сейчас этой иконки у меня тоже нет, как и у вас. И поставил веселый смайлик. И объяснил, что эта проблема не со стороны банка, а с их, как он выразился, со стороны. То есть, видимо, со стороны ЦБ. Но, наверное, больше всего мне понравился до того, как со мной связался сотрудник. Сначала я же общался с роботом Сбера. И Сбер мне написал следующее. Вы можете открыть счет в цифровом рубле с помощью приложения своего банка, сообщил мне робот. И добавил, но если вам не нужен счет в цифровом рубле, не открывайте его. Ну и волей-неволей я этому совету последовал.
2: Михаил Сафонов о попытке завести цифровой рубль. С 1 сентября крупнейшие банки и торговые точки с годовой выручкой более 120 миллионов рублей обязаны предоставить клиентам возможность оплатить цифровыми рублями. У сотрудников телеграм-канала Mesh Money, например, завести кошелек с цифровыми рублями получилось и даже удалось оплатить ими в одном из магазинов. Однако, как ранее писала газета «Ведомости», владельцы iPhone пока не могут воспользоваться цифровым рублем, так как Apple не пропускает веб-сайт Стор обновленные банковские приложения из-за санкций.
1: Реклама. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Валюты. Бермудский доллар впервые появился в 1970-м и с тех пор регулярно входит в десятку самых красивых денег в мире. На живописных банкнотах пейзажи, флора и фауна Бермудских островов. Привязан к доллару США в соотношении 1:1. У нумизматов в цене так называемые бермудские треугольники. Памятные монеты разного номинала, но обязательно треугольной формы. Валюты на Business FM. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
10: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
1: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Наизусть. О Генри. Если вокруг вас роскошь, она уже принадлежит вам. Кто бы за нее ни платил, вы или другие. Наизусть. На Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
11: Минфин рассчитывает продать госпакет Шереметьево. Больше трети акций ближе к концу года, сообщил Интерфаксу замминистра финансов Алексей Моисеев. Сроки зависят от корпоративных процедур. Ведомство ждет отчетность аэропорта за первое полугодие, на основании которой сделают оценку и выставят актив на торги. Напомним, в начале августа Путин подписал указ об исключении аэропорта из списка стратегических предприятий, что позволяет приватизировать пакет с сохранением золотой акции. Маркетплейсы Озон, Wildberries и Яндекс.Маркет начали принимать оплату цифровыми рублями. В Android-приложениях всех трех площадок уже доступна такая функция. Также с 1 сентября открыть цифровой кошелек можно в 12 крупнейших банках. При этом комиссия за переводы не взимается. Лимит до 300 тысяч рублей в месяц. Оплату новым способом также вскоре начнут принимать супермаркеты.
1: Сделки.
11: В Бурятии построят первый в России завод по производству электрогрузовиков, сообщил в соцсетях глава республики Алексей Цыденов. Инвестсоглашение подписано на Восточном экономическом форуме между правительством Бурятии, группой «Байкал Автотрак» и китайской компанией «Хуаньцю Тунлянь». Инвестиции составят 12 миллиардов рублей. Первые две машины соберут уже в сентябре. Производство разместят в Улан-Удэ. Планируется поэтапная локализация с российскими компаниями, а выход на полную мощность к 36-му году. Завод также будет выпускать машины на дизеле, газе и гибридах. Будет создано больше 200 рабочих мест. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «13:47 в Москве. Банк России намерен вернуть инфляцию к 4% в 2027 году и дает понять, что для этого жесткие денежно-кредитные условия придется сохранять еще долго. Но чем дольше они сохраняются, тем выше цена такой политики для инвестиций и экономического роста. Где проходит граница, после которой борьба с инфляцией начинает приносить больше вреда, чем пользы, рассуждает доктор экономических наук, замдиректора и заведующий лабораторией анализа и прогнозирования микроэкономических процессов Института народного хозяйства прогнозирования РАН Дмитрий Кувалин.
8: Как показал опыт 23-24 годов, полгода, год, наверное, может экономика выдерживать такую сверхжесткую процентную политику, используя различные внутренние резервы, используя бюджетную поддержку, какие-то другие методы адаптации. Но когда вот такая политика дольше года длится, уже, конечно, начинаются неизбежные проблемы на уровне предприятий, на уровне отраслей, на уровне регионов, на уровне бюджета, эта политика уже конкретно начинает вредить процессам внутри экономики, приводит сначала к замедлению роста, потом к стагнации, а потом и вовсе к депрессии. Ну, собственно, это мы и наблюдаем в последнее время.
12: Можно ли вернуть инфляцию к 4%, не пожертвовав инвестициями и ростом при этом?
8: Ну, если рассуждать совсем теоретически, то можно, но боюсь, что цена будет слишком дорогой, если делать это в современных условиях. В современных условиях это, скорее всего, будет чревато серьезнейшей потерей в инвестициях и серьезнейшим экономическим спадом. Мы расплатимся за все за это. Я думаю, что в современной российской экономике не надо стремиться к 4%. Может быть, лет через 5-10 этот инфляционный таргет будет более естественным, но пока он намного ниже того, что представляется реалистичным и правильным.
12: Где сейчас больше риск? Недодавить инфляцию или передавить экономику?
8: Риск передавить экономику и не вывести ее на более высокие темпы экономического роста, это более серьезный риск для нас. Мы слишком сильно за последние 15-20 лет отстали от остального мира, поскольку наши темпы экономического роста уже довольно давно ниже среднемировых, за исключением 2023-2024 годов, и это привело к утрате конкурентных позиций России на мировых рынках, усилению технологического отставания во многих вопросах. И эти проблемы, конечно, надо решать, и их можно решить только имея высокие, достаточно высокие темпы экономического роста.
2: Доктор экономических наук Дмитрий Кувалин. Даже в базовом прогнозе ЦБ высоких темпов роста пока не закладывается. На этот год Банк России снизил прогноз ВВП до 0,1%, а в следующий год ожидается рост на 1,5-2,5% ежегодно. Власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига. При этом доказательств представлено не было. Глава немецкого МВД Александр Добринт сослался на результаты расследования и данные немецких спецслужб, не раскрыв подробности. Также он заявил, что этот инцидент в Лейпциге похож на другие, цитата, «гибридные операции, которые якобы проводит Россия». Напомним, в ночь с 4 на 5 августа в международном грузовом аэропорту Лейпциг-Галле рядом со взлетной полосой, на которой находился украинский транспортный самолет, обнаружили беспилотник. Немецкие СМИ ранее утверждали, что на нем было около 800 граммов взрывчатки, но она не сработала. Позже, 14 августа, был обнаружен еще один беспилотник, а на следующий день на том же месте нашли около 50 граммов взрывчатки. Обвинив Россию в атаке, Германия заявила, что прекращает работу генконсульства России в Бонне с 18 сентября и закрывает русский дом в Берлине. Также в немецкий МИД был вызван посол России в Германии Сергей Нечаев, сообщил глава министерства. Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
6: Пока реальных доказательств, к сожалению, мы не видели. Были только устные обвинения, но возможно, что мы в ближайшее время, там неделя-две, увидим какие-то конкретные доказательства, либо собранный какой-то компромат, либо прочее-прочее. Но на данный момент просто только устное обвинение. Не были арестованы никто, поэтому сложно сказать вообще, как это будет все развиваться. Единственное, что мы четко понимаем, что правительство Германии пошло на крайний шаг. Мы, конечно, русскоязычные журналисты, немецкие, то есть мы не ожидали, что это будет происходить. По факту закрытие последнего генконсульства в Бонне и закрытие русского дома это прекращает все возможные проекты, сотрудничество и прочее. Для меня просто непонятно, как вот посольство Германии в Москве, оно же проводит разные проекты через Гёте-институт, когда молодые специалисты, молодые студенты на территории Германии учатся. Буквально, наверное, месяц тому назад я видел сам на телеграм-канале посольства Германии в Москве, вот они приглашали граждан России, молодых ребят, которые бы хотели бы учиться в Германии. Мне теперь вот эти проекты, понятно, что они все, скорее всего, закроются, и начнется глобальное давление, да, то есть на граждан России, проживающих либо постоянно, либо временно в Германии. Я, насколько знаю, в русском доме проходили кинопоказы, то есть фильмов на русском, на немецком языке, и там очень много, там же много всяких залов есть, и больших, и малых, да, и в основном все люди использовали вот как кинотеатры, как выставки российских художников, ну, то есть там больше всего выставочные комплексы, да, вот политика по отношению к России на территории Германии в лице главы МИДа и главы МВД очень кардинально изменилась.

0: Источники в правительстве ФРГ сообщил, что Берлин передаст Киеву дополнительные несколько тысяч ракет для ПВО «Ирис-Т» в связи с якобы причастностью России к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпциг-Галле в начале августа. А сегодня на центральном вокзале немецкого Аугсбурга взорвался неопознанный предмет, пишет «Шпигель» со ссылкой на полицию. Два человека получили незначительные травмы, повреждено здание вокзала, движение поездов приостановлено. Издание отмечает, что ранее полиция сообщала об обнаружении еще одного подозрительного предмета на территории вокзала.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 5 и 6 октября. Геленджик. Третий международный форум о технологиях для повышения качества жизни человека. Биопром 2026. Главная тема – экосистема высокого качества жизни. В программе обсуждение технологий в сфере фармацевтики, медицины, пищевой промышленности, биотехнологий, косметики и экологии, а также встречи представителей бизнеса, науки и государства. Подробнее на biopromforum.ru. 12+.
2: Первое в деле. Первым в мире коммерческим банком принято считать банк Святого Георгия, который был учрежден в 1407 году объединением менял в итальянской Генуе. Банк выдавал суды и королям, и купцам, и обывателям. Закрылся в 1804 году после вторжения в Италию Наполеона. Первые в деле. На Бизнес ФМ.
1: Между делом с Кирой Альтман.
3: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», объяснила мне в цифрах и в чувствах, как работает акция «Дети вместо цветов».
4: Я думаю, что потенциально мы можем сумму, которую мы собрали за 12 лет, то есть примерно 500 000 000, мне кажется, что ее можно собирать за один год. Потому что мы считали, какое количество школ в стране работает, какое количество первоклассников идут в школу, какое количество выпускников идут в последнее 1 сентября. И вообще она, конечно, шире, чем школы. Это колледжи, вузы. Одно время я думала, что меня убьют собственники цветочных магазинов. А потом я поговорила с замечательными, любимыми моими Мосцветторг или Союзцветторг. И они говорят, ну что вы, так много людей покупают цветы, мы не замечаем этой акции. Я говорю, что, правда? Не замечаете? Они говорят, нет, мы не замечаем. Ну, то есть это так вошло в нашу культуру, дарить цветы, что, слава богу, цветочный бизнес этого не чувствует. Традиционно выходит про этот сюжет на Первом канале. В общем, это действительно стало всероссийская благотворительная акция. Это очень круто. Но мне очень хочется, чтобы мы думали про нее как про уроки добра, а не как про выбор между цветами и детьми.
3: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: 13:58, московское время, у микрофона Сердаров Ликулиев. Столб густого черного дыма поднялся в Днепропетровске на месте взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна», опубликовав видео в телеграм-канале. Другие подробности не приводятся. Ранее сообщалось о взрывах в городе. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение распределительным логистическим центрам военного аэродрома Украины, используемым ВСУ, сообщило в среду Минобороны России. Помимо этого, нанесены поражения цехам производства, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Крупные предприятия России включаются в зонально-объектовую систему ПВО, заявил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума первый вице-премьер Денис Мантуров. Предприятия также примут участие в решении задач по защите объектов. Мантуров подчеркнул, что отдельных от Минобороны систем по обнаружению, освещению и отражению атак не может быть. По словам Мантурова, это небезопасно и неэффективно. Мужчину, который стрелял в напавшего на прихожан в Москве, отпустили без привлечения к ответственности. Об этом ТАСС сообщили правоохранители. Обвинение ему предъявлять не

0: Изменение климата стало главной причиной наводнения в Непале, заявил премьер-министр республики Балендра Шах. Температура в Гималаях повысилась на 1,8 градуса. Обрушение части ледника и придало потоку воды колоссальную энергию. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 2 часа дня в Москве. Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Удары по энергетике, заявка на терроризм и заморозка конфликта. Владимир Путин сделал несколько заявлений по итогам саммита ШОС в Бишкеке. Подробности буквально через минуту. АЗС теперь могут продавать бензин Евро-2. Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов на заправках. Ранее НПЗ поставляли такие марки бензина и дизеля по прямым контрактам. А что про это думают участники отрасли и чем это чревато для рядового автомобилиста? Разработчикам ИИ готовят послабление. По данным СМИ, власти обсуждают инвестиционный вычет по налогу на прибыль, повышение коэффициентов для учета расходов на разработку и снижение страховых взносов. Эти и другие темы на Business FM. Удары по энергетике, заявка на терроризм и заморозка конфликта. Владимир Путин сделал несколько заявлений по итогам саммита ШОС в Бишкеке. В частности, ответил на заявление Зеленского о том, что небо России небезопасно для гражданской авиации и де-факто будет закрываться. Путин подчеркнул, что это заявка на государственный терроризм. А президент также сообщил, что переговоры по Украине заморожены, российские военные получили указание наносить удары по энергообъектам, а поврежденных НПЗ России осталось отремонтировать всего 10%. Ущерб от атак на судоходство в Черном и Азовском морях Владимир Путин оценил в 1% ВВП, назвав эту цифру некритичной, подчеркнув, что нанести серьезный урон России Украина не способна. На вопрос о сообщениях про возможность мобилизации президент ответил, что это чушь собачья и информационная атака на Россию. Некоторые тезисы Владимира Путина в нашей подборке.
3: О заявлении Зеленского с угрозой гражданской авиации в российском небе.
4: Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. Они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить. Пусть никто не сомневается.
3: О том, почему Россия не наносит удары по руководству Украины.
4: Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для... Действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику, то есть наносить нам очередной стратегический удар, ну, какие-то там нам переговорщики нужны.
3: О предложениях по заморозке конфликта.
4: Ну, конечно, мы тоже хотим. Не заморозить только. Мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще на Украине и в Европе. И готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
3: О контактах с США по переговорному процессу.
4: Контакты всегда есть, и всегда были, и сейчас тем более они осуществляются. Мы за то, чтобы любые переговоры были наполнены прежде всего конкретным содержанием. И если кто-то может внести конкретный вклад вот в этот процесс, мы только за. Хотя для нас абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и которым мы в целом доверяем. Это близкие люди к президенту Трампу, но и президент им доверяет, что очень важно.
2: Глава Минтранса Андрей Никитин в ответ на угрозы Зеленского в адрес всего воздушного пространства над Россией, а не только военных территорий, заявил, что власти не допустят серьезных сбоев в работе гражданской авиации. По его словам, все ведомства действуют в тесной координации для предотвращения любых угроз авиасообщению. Комментирует главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
5: Удивляет в очередной раз молчание авиационного мирового сообщества. Это же нарушение международных конвенций. Что касается последствий, все-таки хочется верить, что в большей степени это не реальная угроза, а акт отчаяния. Если говорить о нашем воздушном пространстве, то, наверное, ничего не изменится, поскольку мы уже видели массовые налеты, допустим, на Москву были за сутки более 1000 беспилотников, и, в принципе, и систем ПВО, оповещения, вся гражданская авиация справились нормально. А вот что касается реакции иностранных авиационных администраций, здесь, может быть, действительно, какие-то страны посчитают, что летать опасно. Что же касается транзитных полетов на территории России, то здесь я вообще никаких изменений не ожидаю, потому что европейские авиакомпании над Россией не летают ввиду введенных контрсанкций с нашей стороны. Азиатские авиакомпании летают, но они летают на таких больших высотах, более 10 тысяч метров в высоту, так что там никаких угроз нет.
6: Когда речь идет о гражданской авиации, имеются в виду именно дроны или дроном самолет не сбить, он не летит на той же высоте?
5: Любой летательный аппарат, ударный летательный аппарат с начиненной взрывчаткой, это опасность для гражданского самолета. И неважно, на какой высоте он летит к цели, все равно в какой-то момент он снижается, а самолеты, как известно, они взлетают с земли и садятся. И вот на этих и высотах и существует теоретическая вероятность даже случайного сближения или столкновения с дроном. По этой причине у нас заблаговременно вводятся планы ковер в аэропортах, превентивно закрывается воздушное пространство.
6: Как правило же идет речь об аэропортах Москвы и Петербурга, о Дальнем Востоке, о Сибири, как правило, речь не идет.
5: Конечно же, московские аэропорты, в первую очередь, потому что это 80% полетов в России. Если московские аэропорты закрыты, значит, страдают большинство аэропортов России, потому что туда не прилетают самолеты вовремя из Москвы. И с учетом высокой интенсивности московского авиаузла, наиболее серьезный урон происходит для нашей гражданской авиации, когда аэропорты московские закрыты. А что же касается дальних аэропортов за Уралом, ну, я не думаю, что там вообще какая-то это может быть, ну, реальная угроза. Во-первых, туда не долетают ни беспилотники, ни ракеты.
2: Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиа.ру». Из всего сказанного российским президентом по итогам саммита ШОС в Бишкеке ключевыми темами, конечно, являются переговорные позиции, которые Москва менять пока не намерена, а также армянский вопрос, диалог по которому не завершен, но направлен в новое русло, продолжает политолог Георгий Бовт.
7: Переговорные позиции Путина остались те же. Он не пойдет на прекращение огня по линии фронта. В то же время он отреагировал на заявление Зеленского о том, что тот закроет воздушное пространство над Россией, назвав это актом государственного терроризма. При этом, когда его спросили по поводу того, почему не наносятся удары по украинскому руководству, он сказал, что на случай, если все-таки мирные переговоры будут, надо с кем-то иметь дело. Так что такая достаточно непримиримая позиция Москвы, и пока не видно, как она могла бы измениться. Ну и вторая тема, пожалуй, это Армения. Состоялась встреча Путина и Пашиняна. Она не принесла никаких прорывов, к сожалению. Каждая сторона стоит на своем. Путин настаивает, чтобы Армения проводила референдум по членству либо в ЕАЭС, либо в ЕС. А Пашинян отказался это делать, но при этом сказал, что отношения с Москвой очень важны. Путин упомянул и военную базу в Гюмри, сказав, что если Армения она не нужна, то Россия оттуда уйдет хоть завтра. Это новая тема относительно. Тем самым российский президент дал понять, что предметы шантажа из-за этого не получится. С Арменией нет общей границы сухопутной, и добраться туда можно только через Иран. То проблематичная история. Наверное, Москва будет делать ставку на какие-то внутренние силы в Армении, оппозиционные Пашиняну. Но тут армянский премьер, который сам пришел на волне уличных протестов, извлек из этого уроки, и таких вот реальных сильных конкурентов ему сейчас нет. К тому же, если говорить о вступлении в Евросоюз, то Армения пока не получила ни приглашения, ни начала переговоры. То есть, если Евросоюз это делает, то только назло России там с потенциальными другими кандидатами разбираться и разбираться, начиная от Украины и кончая Западными Балканами. А в остальном достаточно мало было сказано об отношениях с Китаем. И, судя по всему, те проблемы, которые существуют в российско-китайских отношениях силы Сибири-2, остаются за кулисами и подлежат переговорам между Путиным и Си Цзиньпином. Они еще раз могут встретиться на саммите БРИКС через 2 недели.
2: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Прозвучал ответ и на обвинение Германии из-за инцидентов с беспилотниками в Лейпциге. Владимир Путин сказал, что связано это с внутриполитическими процессами в ФРГ. Берлин закрывает генконсульство России в Бонне и Русский дом, но доказательства принадлежности дронов России представлено не было. АЗС теперь могут продавать бензин Евро-2. Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов. На заправках ранее НПЗ поставляли такие марки бензина и дизеля по прямым контрактам. Теперь евро 2, 3 и 4 станут доступны в рознице. Михаил Задорожный продолжит.
8: Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа уже вовсю торгует бензином 2-го и 4-го классов. Однако до независимых АЗС такое топливо, похоже, еще не дошло. Когда дойдет, заправки, по идее, должны сообщать покупателям в доступной форме о продаже такого топлива. Но пока этого бензина нет, рассказала Бизнес ФМ управляющий партнер сети АЗС GP «Вымпел» в городе Саратове Екатерина Савкина.
9: Пока мне предложение о приобретении этого топлива не поступало. Поэтому, соответственно, не о чем информировать клиентов, потому что этого товара до нас еще не дошло. Единственный вид топлива, который сегодня мы продаем, это дизельное топливо. Те объемы, которые мы контрактовали на бирже, они пусть с задержками, но потихонечку выходят. И пока вот все, что к нам приходило, было €5. Ситуация тяжелая, и в ближайшие, скажем, месяцы я не вижу, что будет существенное какое-то улучшение ситуации.
8: Некоторые АЗС вообще не собираются покупать бензин ниже €5, продолжает руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
10: €2, 3 и 4 нам в продаже не поступало, но и мы стараемся не думать о €2, 3 и 4, потому что это будут большие проблемы у китайского автопрома. Закупать 100% не будем.
11: Что касается импортного бензина, закупали вы его, не закупали?
10: Импортный бензин, это, конечно, прекрасно. Еще непонятно, что за качество приходит из Индии. Они там сами не могут определиться. С серой, с метанолом, этанолом, бензолом и так далее. А вот то, что грузится на бирже в Беларуси класс 5, то этот бензин очень хороший.
8: Если бензин 2-4 класса все-таки доберется до заправок, то намного больше шансов найти такое топливо именно на независимых АЗС. Потому что они покупают бензин на бирже, собственного производства у них нет, а крупные нефтяные компании не заинтересованы в том, чтобы торговать на бирже топливом Евро-5, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
12: Безусловно, для них приоритетом является снабжение собственных сетей АЗС и второе – выполнение рекомендаций правительства по адресным поставкам конкретным потребителям, аграриям, госорганам и прочее. Их будут в приоритетном порядке снабжать Евро-5. Поэтому, да, на биржу Винки постараются выпустить как можно больше бензинов пониженных классов. Мне кажется, что больше, чем треть от общего объема биржевых торгов эти бензины не займут. Потребители, естественно, в большинстве своем не заинтересованы в покупке такого бензина и будут стараться по максимуму покупать Евро-5, соответственно, спрос будет на него.
8: Что касается биржевых торгов, то, например, в первый день осени на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже было куплено только две партии бензина АИ-92 и Евро-2. Объемы совсем небольшие, в общей сложности 240 тонн. Цена 71 тысяча рублей за тонну. Примерно на 4 тысячи меньше, чем 92-й бензин Евро-5. Но в рознице эта разница будет почти незаметна. Так считает нефтетрейдер, управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
13: В целом в опте дешевле, да, из-за появления этого бензина на вторичном, внебиржевом рынке мы видим уже такую существенную коррекцию, да, то есть от моментов начала июля, когда стоимость бензина доходила там до 150 тысяч за тонну, и на прошлой неделе вот предложение по бензину второго класса было в районе 90 тысяч за тонну. При этом, если переводить в розницу, это все равно получается цена выше, чем на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний. Поэтому как такового изменения серьезного потребителя сразу может не увидеть.
8: Что касается дизтоплива 2-4 классов, то его теперь тоже можно продавать на заправках. Но ситуация с дизелем сейчас намного лучше, чем с бензином. На все той же Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже пока вообще нет предложения дизеля Евро-2, 3 и 4. Все, что продается на торгах, исключительно Евро-5. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
14: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
1: Business FM. Инструкция по применению.
15: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
15: Особые показания.
1: Дефицит времени.
15: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
15: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
15: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
15: Консультация с врачом не требуется.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
16: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
17: Агат. Покупай выгодно.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
18: Британские ученые доказали. Наличие в салоне самолета первого класса вызывает у пассажиров чувство гнева. Примерно такой же эффект вызывает 9-часовая задержка рейса. Чтобы добраться до своих мест в эконом-классе, людям приходится проходить через первый, что усиливает чувство социального неравенства и в 4 раза увеличивает вероятность вспышек ярости. Примечательно, что это действует и в отношении более состоятельных пассажиров. Они раздражаются в 2 раза чаще. Специалисты также выяснили, что очень длинные перелеты, алкоголь и теснота тоже вызывают недовольство, но все же не такое сильное. Вывод. Авиакомпаниям не следует привлекать внимание пассажиров к различиям между классами.
17: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
19: У 0,1% в мае. Квартиры в готовых домах Москвы за год подорожали почти на 13%, подсчитали в компании «Этажи». Там заявили, что цены растут на фоне оживления спроса и отсутствия ликвидных лотов. Средняя стоимость метра на вторичном рынке жилья в столице в августе достигала 395 тысяч рублей. Это на 12,5% превышает итоги аналогичного месяца прошлого года. При этом с января рост составил 7,6%, а с июля 0,8%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: Сейчас в столице плюс 21 градус. Сегодня облачно с прояснениями и без осадков. А вот на завтра синоптики обещают слабый дождь, слабый ветер 2-4 метра в секунду и до 13-20 градусов в течение дня. В Москве. Искусственному интеллекту готовят налоговые льготы. Как пишут ведомости, власти обсуждают меры поддержки для отечественных разработчиков. Среди предложений инвестиционный вычет по налогу на прибыль, повышающие коэффициенты для учета расходов на разработку и снижение страховых взносов до 7,6%, а в отдельных случаях до 0. А такие предложения летом Минцифра направила ОНО «Цифровая экономика». Как отмечают СМИ, параллельно бизнес рассматривает 4-дневную рабочую неделю как стимул для роста производительности и освоения искусственного интеллекта. А кто сможет воспользоваться льготами, если решение о них будет принято? И насколько 4-дневка сможет стимулировать освоение новых технологий? Рассуждает генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарьян.
20: Речь идет не только о разработчиках национальных моделей, но и о всех разработчиков программных решений и сервисов на основе национальных моделей, коих, предполагаю, в будущем может быть заметно больше. Если там компания делает какое-то правильное коммерческое решение, не знаю, для документооборота, для юристов. При этом в качестве модели в основе берет модель национальную. Ну, у нас пока нет их реестра, но предполагаем, что он будет когда-то. Она тоже может претендовать на льготы.
6: Сама разработка таких решений, по большей части нас интересует, конечно, разработка и модели. Насколько это дорогой процесс? Есть ли смысл дополнительно стимулировать этот процесс?
20: Естественно, разработка моделей — это невероятно дорогая история. Мы знаем, сколько тратят международные фронтир-лабы. Мы несколько меньше знаем, сколько тратят российские, но все равно это совершенно очевидно. Многие миллиарды рублей. Вместе с тем, позиция, насколько я понимаю, правительства такова, именно цифры, что стимулируются не столько разработчики, сколько как раз внедрение и спрос.
6: Как вы думаете, рынок тех, кто использует для создания каких-то дополнительных решений, вырастет?
20: Даже без мер поддержки, в общем-то, прогнозы по росту российского рынка в десятки процентов в год. Сложно сказать, какая часть из них на отечественных моделях, какая часть из них на открытых. Тем не менее, да, вопрос тут как раз платежеспособного спроса, и чтобы небольшие компании попробовали и понимали, зачем им подобные решения в своей работе, он достаточно важен для расширения рынка. Потому что крупные компании-то, в общем, как-то сами, наверное, догадаются.
6: Бизнес рассматривает четырехдневную рабочую неделю как стимул роста производительности и освоения ИИ. Насколько эта идея полезна, и верите ли вы в такое развитие событий?
20: Насколько я видел эмпирические исследования международного опыта, основанные вообще при определенных условиях, четырехдневная неделя ведет к росту производительности труда. Поэтому будем надеяться, что когда-нибудь мы к этому тоже придем.
6: Вы смогли успеть за 4 дня все, что нужно?
20: За 5? Я, к сожалению, нет, я и за 5 не успеваю.
2: Карен Казарян, генеральный директор Института исследований интернета. А что касается льгот по налогам и страховым взносам, в Минцифры отметили, что предложения пока обсуждаются с отраслью. Финальное решение по конкретным инструментам пока не принято, уточнил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. За какими книгами идти на Московскую международную книжную ярмарку? И отразилась ли на ассортименте ситуация с маркетплейсами? Ярмарка открывается сегодня в столичном гостином дворе. Александра Сидорова подробнее.
0: Книжная отрасль России все чаще смотрит на восток. Главным гостем этой ярмарки стал Китай. Много переизданий, в том числе книги Мо Яня. Знаменитый китайский писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе минувшим летом приезжал в Россию. Теперь его книги на новом пике популярности. Из отечественных новинок можно отметить «Последний день лета 2» Андрея Подшибякина или книгу Андрея Рубанова «Мороз по жести», написанную на основе славянской мифологии. Из нонфикшена хочется полистать «Нулевые» подлинную историю российского кино Марии Кувшиновой. О таких фильмах, как «Питер-ФМ», «Ночной и дневной дозоры», картины Алексея Балабанова. Но в целом громких имен и релизов на этой ММКЯ меньше, чем обычно, говорит автор канала Books and Reviews Валерий Шабашов.
21: Провала книжного со всеми событиями, которые случились со складами этим летом, на выставке не будет. Все равно издатели привезут свои книги, которые у них есть. То, что не будет какого-то большого набора крупных новинок, таких, как все мы ждем, что в этом году новая книга Пелевина. Просто она уже вышла не в сезон. Так бы ее ждали осенью, а так она вышла весной. Например, буквально несколько месяцев назад Евгений Залашкин, один из больших русских авторов современных, уже представил свою новинку. Поэтому ждать, что каждую новую выставку будут новинки, не стоит. Но сезон только начинается. Я не думаю, что эта проблема связана со складами. Тут же не дело в том, что книг нету. То есть, когда авторы их пишут, это же долгий процесс и долгая работа по выводу этих новинок в рынок. Понятно, что там может какие-то финансовые сложности, еще что-то. Но это не связано с представлением новинок. Если новинка есть, ее сейчас очень быстро упаковывают, озвучивают, выпускают первый тираж. Даже он может быть небольшим, но тем не менее это все очень быстро делается.
0: Кажется, встреч на этой ярмарке будет больше, чем, собственно, новых книг. Например, издательство «Эксмо» будет отмечать 35-летие. В частности, проведут дискуссию с постоянными авторами Татьяной Устиновой, Дарьей Донцовой, Олегом Роем. Александра Маринина презентует двухтомник «Люди за спиной». А издательство «АСТ», входящее в состав «Эксмо АСТ», организует встречу с уже упомянутым Евгением Водолазкиным. О вызовах, стоящих перед книгоиздателями, рассуждает директор департамента по стратегическим коммуникациям и брендингу издательской группы «Эксмо АСТ» Екатерина Кожанова.
3: Безусловно, ситуация с Wildberries оказала определенное влияние, и издатели продолжают оценивать масштаб катастрофы, который еще оцифровывается. Тем не менее, книжная ярмарка будет полна новинок и более 500 встреч с авторами, поэтому читателям не стоит опасаться увидеть пустых полок. Безусловно, издатели готовятся к Московской международной книжной ярмарке в тяжелых условиях. Действительно, многие издатели сократили выпуск. Издательская группа «Эксмо АСТ» также пока незначительно, но сократила выпуск. Но это не касается ключевых новинок, которые будут представлены на выставке. Более 300 издательств участвуют.
0: Но все же участвуют не все. Из тех, кого опросили мы, например, издательство детской литературы «Самокат», на этот раз на ММКЯ не едет. Но, как сказала нам представитель бренда, это никак не связано с потерями на маркетплейсах. Просто готовят свои основные новинки для малышей и подростков к декабрьской ярмарке «Нонфикшн». Александра Сидорова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Эту информацию подтвердили и в самой федерации, однако спортсмены допускаются при условии, если они подпишут декларацию о нейтралитете, основанную на наборе принципов, установленных организацией. Соблюдение требований будет постоянно контролироваться, а за их нарушение будут применены санкции. В сообщении ФИС уточняется, что участие спортсменов ограничено индивидуальными соревнованиями. Им нельзя демонстрировать национальные флаги, гимны или форму. Спортсмены также должны соответствовать всем существующим антидопинговым требованиям. Вместе с россиянами также были допущены и спортсмены из Беларуси. Решение ФИС комментирует главный редактор портала MyWay Sport Олег Чикирис.
4: Очень радостная, несомненно, новость. Очередная победа Минспорта России, Олимпийского комитета. Уже не так много остается федераций, которые не хотят пускать россиян. По большому счету, это легкая атлетика и биатлон. Вот из таких заметных, популярных видов спорта. Очень интересно будет увидеть Александра Большунова. Все-таки его карьера близится к закату. 30 лет ему исполняется зимой. Но еще, надеюсь, есть порох в пороховницах. И Александр покажет, на что способен в этом сезоне, да и другие россияне. Кстати, интересно, что, видимо, не очень рассчитывали наши лыжники на такое решение, потому что тот же Большунов принял летом участие в съемках передачи «Титаны». Но, надеюсь, это отвлечение от подготовки не сильно испортит сезон Александру, и мы увидим его во всеоружии.
2: Олег Чикирис, главный редактор портала MyWay Sport. Сегодня также Международная федерация конного спорта сняла ограничения с российских спортсменов. Они получили право выступать с флагом и гимном. Более того, на территории России разрешили проводить соревнования под эгидой федерации. Новые правила начнут действовать с 5 октября.
22: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира.
5: Рекреационная или любительская добыча золота сегодня разрешена в ряде стран, включая США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Финляндию и Норвегию. Как правило, для нее требуется специальное разрешение и соблюдение установленных правил. По оценкам экспертов, все любители мира могут извлекать из земли ежегодно в общей сложности примерно 30 тонн золота. Это около 1% от глобальной добычи. В России возможность любительского золотоискательства в данный момент на этапе рассмотрения законодателями. Но пока добыча золота разрешена лишь юридическим лицам по установленной лицензии.
22: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 14:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Два мирных жителя Луганской Народной Республики пострадали при атаках украинских дронов на легковые автомобили в Кременной и Рубежном, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация. Возможны корректировки в расписании рейсов. Минтранс России поставил цель. В ближайшие несколько лет торговый флот страны должен войти в десятку крупнейших в мире, сообщил журналистам. В кулуарах Восточного экономического форума министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что уже сейчас торговые суда переходят из-под удобного флага под российскую юрисдикцию. Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин предложил построить атомные электростанции в регионе и в Приморском крае параллельно. Об этом он сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме. Он уточнил, что в планах госкорпорации «Росатом» реализация проекта АЭС в Хабаровском крае стоит аж на 2037 год. Нас это не устраивает, поэтому мы ставим вопрос о сокращении сроков строительства, сказал Демешин. Датская судоходная компания «Мэрск» в качестве пилотного проекта установит роторный парус на своем контейнере-возе для снижения расхода топлива, сообщает Financial Times. Как уточняет газета, 35-метровый роторный парус будет установлен на контейнере-возе компании в рамках пилотного проекта, чтобы выяснить, может ли такая технология существенно снизить затраты на топливо и выбросы. Стоимость такого паруса оценивается от 600 тысяч до 1 200 тысяч долларов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. У Алисы AI могут появиться расширенные права на мобильных устройствах. Минцифры обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства, утверждают источники в СМИ. Что это означает для пользователей? Участники Восточного экономического форума признали, что молодое поколение сейчас диктует свои правила. Вместо диплома у них нейросеть, а вместо вкладов криптовалюта. Рубрика «Норм или стрём» с Восточного экономического форума в нашем эфире. Трансферное окно в большинстве футбольных лиг Европы закрылось. Клубы пока еще объявили не о всех своих приобретениях. Информация будет обновляться в ближайшие дни. Но в английской премьер-лиге уже побит рекорд. Эти и другие темы на Business FM. Умная помощница с особыми правами. Как пишет «Коммерсант», у Алисы AI могут появиться расширенные права на мобильных устройствах. Минцифры обсуждают доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства, утверждает источник издания. Речь о расширении требований в отношении браузера «Яндекс» и ИИ-помощника «Алиса AI». По словам источника издания, «Алиса AI» может стать сервисом с правами доступа к данным пользователей сильно выше, чем у любого предустановленного приложения из списка. Якобы Алиса может получить доступ к банковским приложениям и другим собирающим чувствительные данные, а хранить их на своих мощностях. В начале августа Минцифры уже опубликовала для общественного обсуждения проект постановления с требованием дать пользователю выбор системного помощника при первом включении гаджета. Однако позже документ удалили с портала нормативных актов. По данным прессы, он дорабатывается. А в самом Яндексе уверяют Алису, Алиса не получает неограниченного доступа к данным пользователей. Вот что сообщила Business FM Дарья Усольцева. Пиар Алисы AI.
9: Алиса AI не получает неограниченного доступа к данным пользователей, и у нее нет специальных прав на доступ к банковским приложениям. Возможности ассистента на мобильном устройстве всегда ограничены механизмами безопасности операционной системы. У ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, которым пользователь дал явное разрешение. В настройках устройства пользователь может сам выбрать ассистента по умолчанию, российского или зарубежного. При выборе Алисы AI она не получает дополнительных возможностей по сравнению с зарубежными сервисами. Ей становятся доступны только ее основные возможности. Она отвечает на текстовые и голосовые запросы, генерирует изображения, также переводит текст, анализирует фотографии и помогает искать информацию в интернете. Кроме того, ассистент может управлять Яндекс.Музыкой и устройствами умного дома, показывать прогноз погоды, ставить таймеры и будильники. Также может набрать номер контакта или экстренной службы, если получит разрешение пользователя.
2: Как относиться к рискам для приватности пользователей, рассуждает управляющий директор Angel Relations Group, преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
10: Расширенный доступ к картам, другим данным и прочее. Да, по сути, мобильный оператор знает, о чем мы говорим, что мы пишем. А поисковик или приложение на телефоне знают, куда мы ходим. Ритейл знает, что мы покупаем. Если появится и ассистент, который это объединяет, это будет чем-то аналогично операционной системе. И, видимо, все к этому идет. Тут, похоже, уже есть в автомобилях. Хотя на мобильном телефоне операций гораздо больше. Есть ли риск приватности? Конечно, да. Есть ли в этом что-то плохое? Вряд ли. Так этим занимается достаточно авторитетная компания, которой очень дорого совершать ошибки. Есть ли здесь риск монополизации рынка? Да, безусловно, есть. Хотя в нашей стране есть примеры монополий, например, с поиском от этой же компании, которые вряд ли кому-то делают плохо. Другое дело, что ограничение внешних игроков влияет на прогресс. Хотя поисковик вроде как развивается. Будет ли это помогать позициям отечественного софта? Конечно, будет. В мире это уже есть, в России далеко не все доступно. А если будет что-то подобное на русском языке, то множество приложений и участников экосистемы от ритейла, мобильных операторов и остальных с удовольствием будут в этом участвовать, так как предложения станут более персонализированными.
2: Алексей Карлов, преподаватель Высшей школы экономики. О том, как инициатива выглядит с точки зрения конкуренции, рассуждает директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компания «Архитех ИИ» Юрий Головко.
11: Доступ к уровню операционной системы сам по себе дает огромное преимущество. Конкуренция уходит из плоскости качества модели в плоскость системных прав. Так рынок и без того концентрированный у нас. На голосовых ассистентах у Яндекса, по разным оценкам, от 70 до 80%. А в перечне ПО на 27 год у нас осталась только Алиса из всех ее ассистентов. Марусю оттуда убрали. Разумный вариант здесь – технологическая нейтральность. Единые системы API, выбор помощника при настройке устройства и возможность его сменить. Требования к классу системных помощников государство устанавливать может, а эксклюзивные технические возможности для одного продукта на самом деле создают большой риск монополизации.
2: Юрий Головко, директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех ИИ». Обсуждается ли такая инициатива, и если да, то на чем она основана? Бизнес ФМ направил запрос в Минцифры. Норм или стрём? Глава ВТБ Андрей Костин и вице-премьер Дмитрий Григоренко поспорили о зумерах. Участники Восточного экономического форума признали, что молодое поколение сейчас диктует свои правила. Вместо диплома у них нейросеть, вместо вкладов – криптовалюта. Некоторые популярные стереотипы о зумерах банкиры и чиновники не только не развеяли, а даже подтвердили. Евгений Перельчук подробнее.
23: Среди участников панельной дискуссии под названием «Ставка на молодость. Чему бизнес и власть могут научиться у зумеров?» вопреки названию не нашлось ни одного зумера. Получился обмен мнениями тех, кто с зумерами работает не первый год. Если кратко, мало кому это нравится. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что его удивляет желание некоторых молодых соискателей работать поменьше. Но делать нечего, приходится их нанимать.
8: Молодое поколение сейчас более свободное, они смелее мыслят. Для них нет преград сегодня. Иногда нет берегов, но это тоже понятно. Это возраст такой. Он такой должен быть на самом деле. Меня действительно не то что поражает, а действительно для современного поколения, скажем, не редкость, когда просят неполную рабочую неделю мужчина. Да? Для меня всегда это было странно. Я считал, что мужчина немножко в этом плане такой сексист, что ну, женщины там, семья, дети, но мужчина должен точно пахать. Вот как он начал, вот он должен работать, зарабатывать, карьеру делать. А сейчас приходит молодой и говорит, я хочу работать 4 дня в неделю. Я думаю, если он на стороне бизнеса, то мне это понятно. А если он хочет просто там 2 дня отдыхать, для меня это странно. Понятно, что есть некие общие черты, да, они характеризуются временем. Конечно, наше время, цифровое время. Я понимаю, кстати, что зумер, вот в среднестатистический сегодня, читать «Войну и мир» не может. Не может просто, потому что она такая большая, что для него нужно обязательно открыть интернет, и там за 5-10 минут почитать содержание. Он не воспринимает часовые эти длительные размышления Толстого. Вот, быстро получить информацию, быстро переработать ее, и все, и поехал дальше.
23: Зарплатные аппетиты зумеров тоже удивляют госдеятелей и топ-менеджеров. Участникам показали уличные опросы, где молодые люди в качестве первой зарплаты ориентируются на сумму в 150-200 тысяч рублей, а некоторые признавались, что готовы целых полгода потерпеть рабочие будни за 300-400 тысяч. Андрей Костин заявил, что начинал с зарплаты в 110 рублей на должности пресс-атташе в МИДе. Губернатор Магаданской области Сергей Носов вспомнил, что был столяром и зарабатывал 300 рублей, и на семью не хватало. Вице-премьер Григоренко на старте получал больше всех – 500 рублей. И отметил, что много молодых людей сейчас выбирают именно госслужбу.
12: И в отношении госслужбы сложился определенный стереотип. Госслужба сама по себе по умолчанию является чем-то консервативным. И это нормально. Но с другой стороны, рассуждать о том, что на госслужбе нет молодежи, на сегодняшний день это в корне неправильно. Я даже цифры приведу. У нас за прошлый год 35% людей, которые пришли на госслужбу, это люди младше 35 лет. Это треть. Молодежь идет и идет очень активно.
23: Другие стереотипы о зумерском поколении, что молодые люди просятся на удаленку, увольняются одним днем и тяжело переживают токсичные рабочие отношения, участники панельной дискуссии подтвердили. Бумеры считают, что слишком многие привычные вещи в работе попадают у зумеров в категорию минус вайб. Вот, например, как Андрей Костин отвечал на вопросы популярной игры «Норм или стрём».
13: Удаленка. Норм или стрём?
8: Для них норм, для меня стрём.
13: Игнорировать сообщения после 18:00 от руководства.
8: Норм для них.
13: А для вас?
8: Для меня стрём, конечно. Но я тоже борюсь с этим. Когда я в полночь получаю от сотрудника какую-нибудь информацию, я не всегда доволен и иногда высказываюсь достаточно резко, если информация не заслуживает того внимания особенно.
13: Высокая зарплата на старте. Норм или стрём?
8: Норм для всех возрастов.
23: Зумеры вместо привычных банковских инструментов все чаще выбирают операции с криптой. Глава ВТБ теперь уверен, что за криптовалютой будущее. А развитие нейросетей, которые зумеры используют постоянно и везде, фактически уничтожили систему оценки образования. По данным аналитиков, каждый второй абзац в выпускных работах последних лет имеет признаки работы ИИ, что ставит под вопрос необходимость диплома как такового. Впрочем, зумеры – это люди, с которыми банкиры, топ-менеджеры и чиновники уже научились жить. Пусть не вместе, но рядом. А на подходе поколение альфа. В компаниях будут работать люди 4 поколений. И что от этого ждать, пока никто не может предположить. Евгений Перельчук, Бизнес ФМ.
2: Владимир Путин прибыл из Киргизии, где проходил саммит ШОС во Владивостока, где примет участие в Восточном экономическом форуме. Президент проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа и даст старт работе новых предприятий, сообщил Кремль. Трансферное окно в большинстве футбольных лиг Европы закрылось. Клубы пока еще объявили не о всех своих приобретениях. Информация будет обновляться в ближайшие дни. Но в английской премьер-лиге уже есть рекорд. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
14: Футбол с Григорием Гуреевым.
24: Нападающий сборной Аргентины Энцо Фернандес перешел из Челси в Манчестер-Сити. Срок контракта рассчитан на 5 лет. По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 145 миллионов евро, что является повторением рекорда в английской премьер-лиге. В прошлом году такую же сумму Ньюкаслу заплатил Ливерпуль за Александра Исака. Энцо является чемпионом и вице-чемпионом мира в составе своей сборной, а также выигрывал с Челси Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Фернандес любит играть в центре полузащиты, но может действовать и в атаке, и под нападающими, и в опорной зоне. Вряд ли стоит этот трансфер расценивать как полноценную замену ушедшему в Барселону Родри. Все-таки это разные по стилю футболисты, и Родри объективно выполняет больший объем работы. Но будет любопытно посмотреть на Фернандеса в составе горожан. Из других трансферов в АПЛ обращает на себя внимание переход французского вингера Брэдли Баркаля из ПСЖ в Ливерпуль. 2 сентября ему исполнилось 24, но к этому возрасту он уже успел дважды выиграть Лигу чемпионов. В сборной Франции Баркаля играет важную роль в атаке. Может, пока и не такую основную, как Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Майкл Алисе, но способен действовать не хуже. Трансфер Баркаля обошелся Ливерпулю, по данным СМИ, в сумму порядка 125 миллионов евро. Еще 20 предусмотрены в виде бонусов. С учетом того, что красные сохранили Коди Гакпо, можно считать итоги окна для них успешными. Состав Челси пополнил вратарь аргентинской сборной Эми Мартинес, ранее выступавший за Астон Виллу, побеждавший с ней в Лиге Европы. За него, по данным СМИ, лондонский клуб заплатил порядка 7,5 миллионов фунтов стерлингов. Дебют, правда, у харизматичного голкипера, известного не только своим мастерством, но и провокациями, не очень задался. 34-летний Мартинес пропустил 3 гола в матче с Брайтоном, но Челси все равно победил, забив 4. Тем не менее, главный тренер «Синих» Хаби Алонсо сказал, что очень на Мартинеса рассчитывает. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
2: К новостям российской премьер-лиги. В московском «Динамо» сорвались переходы бразильца Матеуса Мартинеса и эквадорца Гонсало Плате. По данным СМИ, оба нападающих провалили медосмотр. Бразильский клуб «Фламенго» объявил, что очень удивлен этой информацией и будет требовать компенсацию за срыв трансфера.
15: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
16: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Слова, проверенные делом.
18: Для меня существует 2 типа вызова. Первый – это делать на работе и дома все, что в моих силах. Второй – поиск приключений. Я пробую совместить одно и другое. Я пытаюсь объять необъятное. Я люблю искать новые вещи и новые идеи. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
17: Слова, проверенные делом. На Business FM.
19: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
25: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
19: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Наизусть. Зигмунд Фрейд.
18: Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя, это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть, это вы в настоящий момент.
17: Наизусть. На Business FM.
19: Компании и корпорации.
0: студии Алина Орлова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
0: Минфин рассчитывает продать госпакет Шереметьево. Больше трети акций ближе к концу года, сообщил Интерфаксу замминистра финансов Алексей Моисеев. Сроки зависят от корпоративных процедур. Ведомство ждет отчетность аэропорта за первое полугодие, на основании которой сделают оценку и выставят актив на торги. Напомним, в начале августа Путин подписал указ об исключении аэропорта из списка стратегических предприятий, что позволяет приватизировать пакет с сохранением золотой акции. Маркетплейсы Озон, Wildberries и Яндекс.Маркет начали принимать оплату цифровыми рублями. В Android-приложениях всех трех площадок уже доступна такая функция. Также с 1 сентября открыть цифровой кошелек можно в 12 крупнейших банках. При этом комиссия за переводы не взимается. Лимит до 300 тысяч рублей в месяц. Оплату новым способом также вскоре начнут принимать супермаркеты.
1: Сделки.
0: В Бурятии построят первый в России завод по производству электрогрузовиков, сообщил в соцсетях глава республики Алексей Цыденов. Инвестсоглашение подписано на Восточном экономическом форуме между правительством Бурятии, группой «Байкал Автотрак» и китайской компанией «Хуаньцю Тунлянь». Инвестиции составят 12 миллиардов рублей. Первые две машины соберут уже в сентябре. Производство разместят в Улан-Удэ. Планируется поэтапная локализация с российскими компаниями, а выход на полную мощность к 36-му году. Завод также будет выпускать машины на дизеле, газе и гибридах. Будет создано больше 200 рабочих мест. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: .48 в Москве. Насколько легко оформить кошелек для цифрового рубля? Он стал доступен россиянам с 1 сентября. Это уже третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Эмитентом цифрового рубля выступает Банк России, который и обеспечивает его хранение. Чтобы им пользоваться, нужно завести специальный кошелек с помощью мобильного приложения банка. Но, как оказалось, при его оформлении можно столкнуться с некоторыми трудностями, рассказал «Бизнес-ФМ» мой коллега Михаил Сафонов.
3: Сначала я попробовал это сделать в Т-банке. Открыл приложение, никакой иконки, опции не было. Я написал поддержку, быстро откликнулся сотрудник, который мне сказал, что нужно обновить приложение. Причем именно с сайта банка нужно обновить, а не где-то. Я обновил приложение, и у меня тут же появилась эта кнопочка. Я на нее нажал, он сказал, что нужно теперь защиту, госуслуги и все прочее. Нужно долго водить пальцем по экрану, чтобы что-то нужное сделать. В итоге я все сделал, но выяснилось последнее, что он мне показал, что сейчас операции с цифровым рублем в банке временно недоступны. Попробуйте позднее. Тогда я пошел в Сбер. Там тоже не было никакой иконки с цифровым рублем. И, как я понял, прочитав где-то объяснение, нужно тоже обновить приложение. Я обновил приложение. Иконка не появилась. Написал. Сотрудник ко мне пришел, живой человек. Спросил, связал ли я приложение с госуслугами. Я сказал, конечно, у меня все давно связано. Он еще немножко подумал. Сказал, а вы знаете, у меня вот с утра эта иконка была. А сейчас этой иконки у меня тоже нет, как и у вас, и поставил веселый смайлик. И объяснил, что эта проблема не со стороны банка, а с их, как он выразился, со стороны. То есть, видимо, со стороны ЦБ. Но, наверное, больше всего мне понравился до того, как со мной связался сотрудник. Сначала я же общался с роботом Сбера, и Сбер мне написал следующее. Вы можете открыть счет в цифровом рубле с помощью приложения своего банка, сообщил мне робот. И добавил, но если вам не нужен счет в цифровом рубле, не открывайте. Его. Но и волей-неволей я этому совету последовал.
2: Михаил Сафонов о попытке завести цифровой рубль с 1 сентября. Крупнейшие банки, торговые точки с годовой выручкой более 120 миллионов рублей обязаны предоставить клиентам возможность оплаты цифровыми рублями. У сотрудников телеграм-канала Mesh Money, например, завести кошелек с цифровыми рублями получилось и даже удалось оплатить ими в одном из магазинов. Однако, как ранее писал газета «Ведомости», владельцы iPhone пока не могут воспользоваться цифровым рублем, так как Apple не пропускает в App Store обновленные банковские приложения из-за санкций. Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа, вероятно, придут в Россию из Южного полушария, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. К ним, скорее всего, у россиян иммунитета нет, добавила она и подчеркнула, людям для этого иммунитета важно вакцинироваться. Роспотребнадзор в связи с ситуацией в этом году уже обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа. Это редкий случай. А кто в группе риска, есть ли действенные превентивные меры? Об этом в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». А сейчас к другим темам. Банк России намерен вернуть инфляцию к 4% в 2027 году и дает понять, что для этого жесткие денежно-кредитные условия придется сохранять еще долго. Но чем дольше они сохраняются, тем выше цена такой политики для инвестиций и экономического роста. Где проходит граница, после которой борьба с инфляцией начинает приносить больше вреда, чем пользы, рассуждает доктор экономических наук, замдиректора и заведующий лабораторией анализа и прогнозирования микроэкономических процессов Института народного хозяйства прогнозирования РАН Дмитрий Кувалин.
1: Как показал опыт 23-24 годов, полгода, год, наверное, может экономика выдерживать такую сверхжесткую процентную политику, используя различные внутренние резервы, используя бюджетную поддержку, какие-то другие методы адаптации. Но когда вот такая политика дольше года длится, уже, конечно, начинаются неизбежные проблемы на уровне предприятий, на уровне отраслей, на уровне регионов, на уровне бюджета, эта политика уже конкретно начинает вредить процессам внутри экономики, приводит сначала к замедлению роста, потом к стагнации, а потом и вовсе к депрессии. Ну, собственно, это мы и наблюдаем в последнее время.
4: Можно ли вернуть инфляцию к 4%, не пожертвовав инвестициями и ростом при этом?
1: Ну, если рассуждать совсем теоретически, то можно, но боюсь, что цена будет слишком дорогой, если делать это в современных условиях. В современных условиях это, скорее всего, будет чревато серьезнейшей потерей в инвестициях и серьезнейшим экономическим спадом. Мы расплатимся за все за это. Я думаю, что в современной российской экономике не надо стремиться к 4%. Может быть, лет через 5-10 этот инфляционный таргет будет более естественным, но пока он намного ниже того, что представляется реалистичным и правильным.
4: Где сейчас больше риск? Недодавить инфляцию или передавить экономику?
1: Риск передавить экономику и не вывести ее на более высокие темпы экономического роста, это более серьезный риск для нас. Мы слишком сильно за последние 15-20 лет отстали от остального мира, поскольку наши темпы экономического роста уже довольно давно ниже среднемировых, за исключением 2023-2024 годов, и это привело к утрате конкурентных позиций России на мировых рынках.

0: развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
1: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Деньги. Подделки чешских монет и медалей среди коллекционеров-нумизматов называются киллиановскими подделками. В 19 веке Вильям Киллиан собрал крупную коллекцию чешских монет и медалей. Но в его каталоге наряду с раритетами попадались и подделки неизвестного происхождения.
4: История денег на Business FM. FM. Дело вкуса. Катей Калиной.
5: Об исключительно эстетском ресторане хочу рассказать вам сегодня, когда не просто заскочить поесть, не глядя, чем мы, конечно, здорово портим себе качество жизни, а увидеть и, главное, почувствовать красоту еды и момента. Ресторан, конечно, японский, Оши Идзакая, на Петровских линиях, дверь в дверь с клубом Менделеев. На медитацию за столом нужно время, поэтому забежать на ланч, по мне, так не вариант Оши. А вот сценарий для первого свидания идеальный. Особенно, если попасть сюда специально на коктейльный амакаси. Он может, кстати, быть и безалкогольным. И минимум на час получить внимание шеф-бармена Александра Глазунова, который будет колдовать над напитками только для вас. Этих коктейлей в меню нет. Вовлекая в магию томатную воду, сироп корня васаби, коллекционный чай хадзичу, под закуски Владимира Ли, который тоже все это время будет с вами. Суши, сашими, цукимона, десерт. 4-5 курсов в амакаси, который стоит вполне внятных денег – 7 тысяч рублей. Если вы не готовы к подобным экспериментам вслепую, вот вам моя навигация по меню а-ля карт. Обязательно в стол. Цветные томаты с маринованным артишоком и персиком. Томаты с фермы Михаила Болотова. Еще одна закуска с персиком. Хамачи с икрой юдзу. Это очень красивое блюдо, где прозрачные бусины икры живописно рассыпаются на рифленом прозрачном стекле тарелки. Попробуйте маринованные в персиковом уксусе огурцы, дайкон и ревень. Их можно взять как отдельную закуску, так и в сопровождении лосося терияки. Главное о них знать. Из сытных блюд – лепешки роти с обожженной говядиной и сезонными грибами, сейчас это лисички, и модный токийский стритфуд. Мини-бургеры с вагю, фуа-гра и черным трюфелем. С вами была Катя Калина.
4: Дело вкуса на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 14:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Аэропорт Внуково и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. Возможны корректировки в расписании рейсов, сообщает Росавиация. Президент России Владимир Путин провел встречу с заместителем премьера Госсовета Китая Динь Сюэсяном на полях Восточного экономического форума. Это их вторая встреча. В июне 2025 года Динь Сюэсян принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг вместе с президентом России он примет участие в пленарном заседании ВЭФ. Как сообщил ранее помощник президента России Юрий Ушаков, проект «Сила Сибири-2» и возможная финализация договоренности по нему также является темой обсуждения. Россия сохраняет возможность для участия в международных экономических и дипломатических мероприятиях высокого уровня, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине и усилия ряда западных стран по изоляции Москвы. Об этом говорится в публикации журнала Foreign Policy. Как отмечает журнал, конфликт на Украине может продолжаться, но Россия по-прежнему далека от статуса международного изгоя. Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего главу Росавиации Александра Нерядько, фигурирующего в деле о мошенничестве, сообщил РИА Новости участник процесса. Вместе с ним по делу был арестован бывший замглавы Росавиации Константин Махов. Новости на Бизнес FM каждый

0: И 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 3 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Это заявка на терроризм. Владимир Путин прокомментировал планы Зеленского закрыть небо над Россией с помощью беспилотников и пообещал, что угроза гражданской авиации не останется без ответа. Президент также назвал чушью курсирующие слухи о грядущей мобилизации. Подробности через минуту. Правительство задумалось о поддержке разработчиков ИИ. Как пишут ведомости, среди вариантов введения инвестиционного вычета по налогу на прибыль и снижение страховых взносов, в некоторых случаях до нуля. Если все это согласуют, кому непосредственно будут адресованы льготы? Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов к соревнованиям с оговорками, а именно без гимна, флага и национальной формы и с обязательным подписанием декларации о нейтралитете. Есть и другие требования об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Удары по энергетике, заявка на терроризм и заморозка конфликта. Владимир Путин сделал несколько заявлений по итогам саммита ШОС в Бишкеке. В частности, ответил на заявление Зеленского о том, что небо России небезопасно для гражданской авиации и де-факто будет закрываться. Путин подчеркнул, что это заявка на государственный терроризм. Президент также сообщил, что переговоры по Украине заморожены. Российские военные получили указание наносить удары по энергообъектам, а поврежденных НПЗ России осталось отремонтировать всего 10%. Ущерб от атак на судоходство в Черном и Азовском морях Владимир Путин оценил в 1% ВВП, назвав эту цифру некритичной и подчеркнув, что нанести серьезный урон России Украина не способна. На вопрос о сообщениях про возможность мобилизации президент ответил, что это чушь собачья и информационная атака на Россию. Некоторые тезисы Владимира Путина в нашей подборке.
3: О заявлении Зеленского с угрозой гражданской авиации в российском небе.
4: Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. Они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить. Пусть никто не сомневается.
3: О том, почему Россия не наносит удары по руководству Украины.
4: Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для... Действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику, наносить нам очередной стратегический удар, какие-то там нам переговорщики нужны.
3: О предложениях по заморозке конфликта.
4: Ну, конечно, мы тоже хотим. Не заморозить только. Мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще на Украине и в Европе. И готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
3: О контактах с США по переговорному процессу.
4: Контакты всегда есть, и всегда были, и сейчас тем более они осуществляются. Мы за то, чтобы любые переговоры были наполнены прежде всего конкретным содержанием. И если кто-то может внести конкретный вклад вот в этот процесс, мы только за. Хотя для нас абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и которым мы в целом доверяем. Это близкие люди к президенту Трампу, но и президент им доверяет, что очень важно.
2: Глава Минтранса Андрей Никитин в ответ на угрозы Зеленского в адрес всего воздушного пространства над Россией, а не только военных территорий, заявил, что власти не допустят серьезных сбоев в работе гражданской авиации. По его словам, все ведомства действуют в тесной координации для предотвращения любых угроз авиасообщению, комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
5: Удивляет в очередной раз молчание авиационного мирового сообщества. Это же нарушение международных конвенций. Что касается последствий, все-таки хочется верить, что в большей степени это не реальная угроза, а акт отчаяния. Если говорить о нашем воздушном пространстве, то, наверное, ничего не изменится, поскольку мы уже видели массовые налеты, допустим, на Москву были за сутки более 1000 беспилотников, и, в принципе, и систем ПВО, оповещения, вся гражданская авиация справились нормально. А вот что касается реакции иностранных авиационных администраций, здесь, может быть, действительно, какие-то страны посчитают, что летать опасно. Что же касается транзитных полетов на территории России, то здесь я вообще никаких изменений не ожидаю, потому что европейские авиакомпании над Россией не летают ввиду введенных контрсанкций с нашей стороны. Азиатские авиакомпании летают, но они летают на таких больших высотах, более 10 тысяч метров в высоту, так что там никаких угроз нет.
6: Когда речь идет о гражданской авиации, имеются в виду именно дроны или дроном самолет не сбить, он не летит на той же высоте?
5: Любой летательный аппарат, ударный летательный аппарат с начиненной взрывчаткой, это опасность для гражданского самолета. И неважно, на какой высоте он летит к цели, все равно в какой-то момент он снижается, а самолеты, как известно, они взлетают с земли и садятся. И вот на этих высотах и существует теоретическая вероятность даже случайного сближения или столкновения с дроном. По этой причине у нас заблаговременно вводится плавный ковер в аэропортах, превентивно закрывается воздушное пространство.
6: Как правило же идет речь об аэропортах Москвы и Петербурга, о Дальнем Востоке, о Сибири, как правило, речь не идет.
5: Конечно же, московские аэропорты, в первую очередь, потому что это 80% полетов в России. Если московские аэропорты закрыты, значит, страдают большинство аэропортов России, потому что туда не прилетают самолеты вовремя из Москвы. И с учетом высокой интенсивности московского авиаузла, наиболее серьезный урон происходит для нашей гражданской авиации, когда аэропорты московские закрыты. Что же касается дальних аэропортов за Уралом, ну, я не думаю, что там вообще какая-то это может быть, ну, реальная угроза. Во-первых, туда не долетают ни беспилотники, ни ракеты.
2: Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиа.ру». Из всего сказанного российским президентом по итогам саммита ШОС в Бишкеке ключевыми темами, конечно, являются переговорные позиции, которые Москва менять не собирается, а также армянский вопрос, диалог по которому не завершен, но направлен в новое русло, продолжает политолог Георгий Буфт.
7: Переговорные позиции Путина остались те же. Он не пойдет на прекращение огня по линии фронта. В то же время он отреагировал на заявление Зеленского о том, что тот закроет воздушное пространство над Россией, назвав это актом государственного терроризма. При этом, когда его спросили по поводу того, почему не наносятся удары по украинскому руководству, он сказал, что на случай, если все-таки мирные переговоры будут, надо с кем-то иметь дело. Так что такая достаточно непримиримая позиция Москвы, и пока не видно, как она могла бы измениться. Ну, а вторая тема, пожалуй, это Армения. Состоялась встреча Путина и Пашиняна. Она не принесла никаких прорывов, к сожалению. Каждая сторона стоит на своем. Путин настаивает, чтобы Армения проводила референдум по членству либо в ЕАЭС, либо в ЕС. А Пашинян отказался это делать, но при этом сказал, что отношения с Москвой очень важны. Путин упомянул и военную базу в Гюмри, сказав, что если Армения она не нужна, то Россия оттуда уйдет хоть Запад. Это новая тема относительно. Тем самым российский президент дал понять, что предмета шантажа из этого не получится. С Арменией нет общей границы сухопутной, и добраться туда можно только через Иран. То проблематичная история. Наверное, Москва будет делать ставку на какие-то внутренние силы в Армении, оппозиционные Пашиняну. Но тут армянский премьер, который сам пришел на волне уличных протестов, извлек из этого уроки, и таких вот реальных сильных конкурентов ему сейчас нет. К тому же, если говорить о вступлении в Евросоюз, то Армения пока не получила ни приглашения, ни начала переговоры. То есть, если Евросоюз это делает, то только назло России. Там с потенциальными другими кандидатами разбираться и разбираться, начиная от Украины и кончая Западными Балканами. А в остальном достаточно мало было сказано об отношениях с Китаем. И, судя по всему, те проблемы, которые существуют в российско-китайских отношениях силы Сибири-2, остаются за кулисами и подлежат переговорам между Путиным и Си Цзиньпином. Они еще раз могут встретиться на саммите БРИКС через 2 недели.
2: Политолог Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Прозвучал ответ и на обвинение Германии из-за инцидентов с беспилотниками в Лейпциге. Владимир Путин сказал, что связано это с внутриполитическими процессами ФРГ. Берлин закрывает генконсульство России в Бонне и Русский дом, но доказательств принадлежности дронов в России предоставлено не было.
1: Прямо сейчас.
2: И вот только что на лентах агентств появилось сообщение. Временный поверенный в делах ФРГ в Москве был вызван в МИД на фоне действий и заявлений властей Германии. Ждем подробностей. Ну а сейчас к другим новостям. Россия несколько лет тайно помогает Ирану в разработке сверхзвуковой крылатой ракеты, выяснила Financial Times. Программа и под кодовым названием C-430L руководит Рособоронэкспорт. Техническую часть 2023 года ведет НПО «Машиностроение». Речь о прямоточном воздушно-реактивном двигателе, технологии, способной угрожать американским авианосцам, которую Тегеран пытался получить много лет. По данным газеты, Иран уже построил и испытал двигатель, но подтверждений, что ракета готова и принята на вооружение, нет. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
8: У американцев есть такая привычка прокинуть какую-то новость и проверить по реакции, насколько она вероятна. А сегодня Соединенным Штатам очень интересно узнать масштабы сотрудничества России с Ираном, ну и, конечно, каким-то образом остановить это. Есть очень вероятное предположение, что как раз директор ФБР приезжал именно по этой проблеме. Возвращаясь к теме, конечно, никакой сверхзвуковой ракеты, противокорабельной сверхзвуковой ракеты у Ирана пока нет. И Financial Times очень мягко описывает сотрудничество, говоря о том, что ведется обмен информацией по разработке такой ракеты. Ясно, что речь идет о двигателе сверхзвуковом, даже не гиперзвуковом двигателе. Но что это? Лишь консультации, либо какие-то части. Ничего об этом не говорится. Пока речь идет только о двигателе. Ракета — это еще и система наведения, и система обнаружения, система радиоэлектронной борьбы. И надо сказать, что у авианосной группы США очень серьезная противоракетная, противовоздушная оборона. Любую ракету встретит шквал железа, который летит в ее сторону. Так что пробить эту железную стену достаточно сложно. Так вот, пока у Ирана такой ракеты нет, но Соединенным Штатам, конечно, важно знать, как далеко Иран продвинулся в этих разработках, потому что от этого зависит дистанция, с которой этот самый ордер авианосной группы будет воевать с Ираном в будущем. Но хочу отметить, что для региона серьезных перемен не предвидится в ближайшее время, во всяком случае, потому что подобного рода разработка занимает много лет. Кроме того, ракета сверхзвуковая, как говорит Financial Times, для современной войны это уже, в общем, не новинка. Есть гиперзвуковые ракеты, и как раз другой партнер Ирана, Китай, очень серьезно продвинулся в создании этих ракет. Учитывая близкие отношения Китая и Ирана, я бы скорее подумал, что Соединенным Штатам надо присмотреться вот к этому направлению. Подобной технологией Россия давно уже делится, скажем, с Индией. В Индии производят ракету «Брамос», используется и для ВВС, и для ВМФ. Она почти гиперзвуковая, но считается сверхзвуковой, то есть у нее скорость где-то до 5 махов.
2: Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД. Ранее американские СМИ уже писали о возможном военном сотрудничестве России и Ирана. В марте сообщалось о передаче разведданных по войскам США и советах по применению дронов. В российском МИД это отрицали, а в июле Рейтер писала о расследовании возможной причастности Москвы к ударам по американским объектам на Ближнем Востоке.
9: Реклама.
10: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
11: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
13: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
12: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
9: У микрофона Сардар Увлекулеев. Текущее охлаждение экономики в России является естественным этапом экономического цикла, считает министр экономического развития Максим Решетников. Предыдущий этап был бурный рост, который привел в качестве побочного результата к росту инфляции. И понятно, что эта концентрация на снижении инфляции, она привела к тому, что кредит естественным образом поджался и, соответственно, процентные ставки выросли и темпы роста снизились, сказал Решетников в интервью «Вестям» на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Объем инвестиций в недвижимость в России за 10 лет вырос в 3 раза, с 274 миллиардов до 900 миллиардов рублей, сообщили аналитики IBC Real Estate. По данным аналитиков, в 2026 году объем инвестиций в недвижимость России прогнозируется на уровне 850-900 миллиардов. Одна из тенденций – крупные девелоперы наращивают земельные банки, отметили аналитики. С января этого года девелоперы приобрели более 270 гектаров земельных участков для строительства свыше 3 миллионов квадратных метров жилья. Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,1%, сообщил журналистам предправление системного оператора Федор Апачи в кулуарах ВЭФ-2026. В июле Апачи сообщал, что потребление электроэнергии в России и ЕС с начала года увеличилось на 0,4%. По итогам первого квартала показатель рос на 2,1%. Экспортные пошлины на зерно, пшеницу, ячмень, кукурузу в России будут обнулены на период до 31 декабря этого года. На подсолнечное масло и шрот зафиксированы на уровне августа нынешнего года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Погода в Москве.
2: Плюс 22 в столице, облачно с прояснениями, осадки сегодня не ожидаются. В город идет похолодание, ночью температура опустится до 13 градусов, а завтра она поднимется не выше плюс 20. +15-16 в Москве, вы слушаете Business FM. Искусственному интеллекту готовят налоговые льготы. Как пишут ведомости, власти обсуждают меры поддержки для отечественных разработчиков. Среди предложений – инвестиционный вычет по налогу на прибыль, повышающие коэффициенты для учета расходов на разработку и снижение страховых взносов до 7,6%, а в некоторых случаях – до нуля. Такие предложения летом Минцифры направила ОНО «Цифровая экономика». Как отмечают СМИ, параллельно бизнес рассматривает 4-дневную рабочую неделю как стимул для роста производительности и освоения искусственного интеллекта. Кто сможет воспользоваться льготами, если решение о них будет принято? И насколько 4-дневка сможет стимулировать освоение новых технологий, рассуждает генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарьян.
14: Речь идет не только о разработчиках национальных моделей, но и о всех разработчиков программных решений и сервисов на основе национальных моделей, коих, предполагаю, в будущем может быть заметно больше.
15: Сама разработка таких решений, по большей части нас интересует, конечно, разработка ИИ-модели. Насколько это дорогой процесс? Есть ли смысл дополнительно стимулировать этот процесс?
14: Естественно, разработка моделей – это невероятно дорогая история. Мы знаем, сколько тратят международные фронтир-лабы. Мы несколько меньше знаем, сколько тратят российские, но все равно это совершенно очевидно. Многие миллиарды рублей. Вместе с тем, позиция, насколько я понимаю, правительства такова, именно цифры, что стимулируются не столько разработчики, сколько как раз внедрение и спрос.
15: Как вы думаете, рынок тех, кто использует для создания каких-то дополнительных решений, вырастет?
14: Даже без мер поддержки, в общем-то, прогнозы по росту российского рынка десятки процентов в год. Сложно сказать, какая часть из них на отечественных моделях, какая часть из них на открытых. Тем не менее, вопрос тут как раз платежеспособного спроса, и чтобы небольшие компании попробовали и понимали, зачем им подобные решения в своей работе, он достаточно важен для расширения рынка. Потому что крупные компании-то, в общем, как-то сами, наверное, догадаются.
15: Бизнес рассматривает 4-дневную рабочую неделю как стимул роста производительности и освоения ИИ. Насколько это
6: идея полезна, и верите ли вы в такое развитие событий?
14: Насколько я видел эмпирические исследования международного опыта, основанные вообще при определенных условиях, четырехдневная неделя ведет к росту производительности труда, поэтому будем надеяться, что когда-нибудь мы к этому тоже придем.
6: Вы смогли успеть за 4 дня все, что нужно?
14: Я, к сожалению, нет, я и за 5 не успеваю.
2: Карен Казарьян, генеральный директор Института исследований интернета. Что касается льгот по аналогам и страховым взносам, Минцифры отметили, что предложения пока обсуждаются с отраслью. Финальные решения по конкретным инструментам пока не приняты, уточнил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. За какими книгами идти на Московскую международную книжную ярмарку? И отразилась ли на ассортименте ситуация с маркетплейсами? Ярмарка открывается сегодня в столичном гостином дворе. Александра Сидорова подробнее.
16: Книжная отрасль России все чаще смотрит на восток. Главным гостем этой ярмарки стал Китай. Много переизданий, в том числе книги Мояня. Знаменитый китайский писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе минувшим летом приезжал в Россию. Теперь его книги на новом пике популярности. Из отечественных новинок можно отметить «Последний день лета 2» Андрея Подшибякина или книгу Андрея Рубанова «Мороз по жести», написанную на основе славянской мифологии. Из нонфикшена хочется полистать «Нулевые», подлинную историю российского кино Марии Кувшиновой. О таких фильмах, как «Питер ФМ», «Ночной и дневной дозоры», картины Алексея Балабанова. Но в целом громких имен и релизов на этой ММКЯ меньше, чем обычно, говорит автор канала Books and Reviews Валерий Шабашов.
17: Провала книжного со всеми событиями, которые случились со складами этим летом, на выставке не будет. Все равно издатели привезут свои книги, которые у них есть. То, что не будет какого-то большого набора крупных новинок, таких, как все мы ждем, что в этом году новая книга Пелевина. Просто она уже вышла не в сезон. Так бы ее ждали осенью, а так она вышла весной. Например, буквально несколько месяцев назад Евгений Залазкин, один из больших русских авторов современных, уже представил свою новинку. Поэтому ждать, что каждую новую выставку будут новинки, не стоит. Но сезон только начинается. Я не думаю, что эта проблема связана со складами. Тут же не дело в том, что книг нету. То есть, когда авторы их пишут, это же долгий процесс и долгая работа по выводу этих новинок в рынок. Понятно, что там может быть какие-то финансовые сложности, еще что-то, но это не связано с представлением новинок. Если новинка есть, ее сейчас очень быстро упаковывают, озвучивают, выпускают первый тираж, даже он может быть небольшим, но тем не менее это все очень быстро делается.
16: Кажется, встреч на этой ярмарке будет больше, чем, собственно, новых книг. Например, издательство «Эксмо» будет отмечать 35-летие. В частности, проведут дискуссию с постоянными авторами Татьяной Устиновой, Дарьей Донцовой, Олегом Роем. Александра Маринина презентует двухтомник «Люди за спиной». А издательство «АСТ», входящее в состав «Эксмо АСТ», организует встречу с уже упомянутым Евгением Водолазкиным. О вызовах, стоящих перед книгоиздателями, рассуждает директор департамента по стратегическим коммуникациям и брендингу издательской группы «Эксмо АСТ» Екатерина Кожанова.
18: Безусловно, ситуация с Wildberries оказала определенное влияние, и издатели продолжают оценивать масштаб катастрофы, который еще оцифровывается. Тем не менее, книжная ярмарка будет полна новинок и более 500 встреч с авторами, поэтому читателям не стоит опасаться увидеть пустых полок. Безусловно, издатели готовятся к Московской международной книжной ярмарке в тяжелых условиях. Действительно, многие издатели сократили выпуск. Издательская группа «Эксмо АСТ» также пока незначительно, но сократила выпуск. Но это не касается ключевых новинок, которые будут представлены на выставке. Более 300 издательств участвуют.
16: Но все же участвуют не все. Из тех, кого опросили мы, например, издательство детской литературы «Самокат», на этот раз на ММКЯ не едет. Но, как сказала нам представитель бренда, это никак не связано с потерями на маркетплейсах. Просто готовят свои основные новинки для малышей и подростков к декабрьской ярмарке «Нонфикшн». Александра Сидорова, Марина Лимаева, «Бизнес ФМ».
2: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Эту информацию подтвердили и в самой федерации. Однако спортсмены допускаются при условии, если они подпишут декларацию о нейтралитете, основанную на наборе принципов, установленных организацией. Соблюдение требований будет постоянно контролироваться, а за их нарушение будут применены санкции. В сообщении ФИС уточняется, что участие спортсменов ограничено индивидуальными соревнованиями. Им нельзя демонстрировать национальные флаги, гимны и форму. Спортсмены также должны соответствовать всем существующим антидопинговым требованиям. Вместе с россиянами также были допущены и спортсмены из Белоруссии. Решение ФИС комментирует главный редактор портала MyWay Sport Олег Чикирис.
19: Очень радостная, несомненно, новость. Очередная победа Минспорта России, Олимпийского комитета. Уже не так много остается федераций, которые не хотят пускать россиян. По большому счету, это легкая атлетика и биатлон. Вот из таких заметных, популярных видов спорта. Очень интересно будет увидеть Александра Большунова. Все-таки его карьера близится к закату. 30 лет ему исполняется зимой, но еще, надеюсь, есть порох в пороховницах. И Александр покажет, на что способен в этом сезоне, да и другие россияне. Кстати, интересно, что, видимо, не очень рассчитывали наши лыжники на такое решение, потому что тот же Большунов принял летом участие в съемках передачи «Титаны». Но, надеюсь, это отвлечение от подготовки не сильно испортит сезон Александру, и мы увидим его во всеоружии.
2: Олег Чикирис, главный редактор портала MyWay Sport. Сегодня также Международная федерация конного спорта сняла ограничения с российских спортсменов. Они получили право выступать с флагом и гимном. Более того, на территории России разрешили проводить соревнования под эгидой федерации. Новые правила начнут действовать с 5 октября.
13: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
20: 15:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулиев. ПВО уничтожило 9 беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Число сбитых на подлете к столице беспилотников с начала суток достигло 25. В аэропортах Домодедово и Жуковский сняты временные ограничения на полеты, сообщает в свою очередь Росавиация. Временный поверенный в дела Германии в России Бернд Финке во вторник был вызван в МИД России на фоне последних заявлений и действий немецких властей, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
9: Министерство финансов отказалось вводить ограничения в отношении суммы наличных, которые можно будет вносить через банкоматы. Об этом сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев. В январе этого года министерство предложило установить лимит в размере 1 000 000 рублей при внесении наличных в банкоматы, рассказывали источники Интерфакса. Инициатива была подготовлена в рамках мер по обелению экономики. Россия готовится к прорыву в морских исследованиях. На заводе «Звезда» строят 2 научно-исследовательских судна неограниченного района плавания. Первое судно планируют передать флоту в ближайшие 2 года, второе – до 30-го, сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Мощный ливень ожидается в Москве в субботу, в день города. За сутки выпадет до 40% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, столбики термометров в этот день не поднимутся выше плюс 15-18 градусов. В этом году день города в столице отметят 5 и 6 сентября. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Получит ли Алиса AI доступ к банковским приложениям и другой чувствительной информации пользователей? О планах заметно расширить права умной помощницы на мобильных устройствах, ввозимых из-за рубежа, написал Коммерсант. В Яндексе утверждают, что неограниченного доступа к персональным данным не будет, так чего же ждать пользователям? Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о риске проникновения в Россию новых штаммов гонконгского и свиного гриппа. Кто в группе риска и есть ли действенные превентивные меры? Поколение зумеров глазами участников Восточного экономического форума. Обозреватель Бизнес FM стал свидетелем дискуссии главы ВТБ Андрея Костина и вице-премьера Дмитрия Григоренко в духе «норм или стрём» о соотношении шкалы ценностей отцов и детей. Все подробности в ближайшем эфире Бизнес FM. Умная помощница с особыми правами. Как пишет Коммерсант, у Алисы AI могут появиться расширенные права на мобильных устройствах. Минцифра обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства, утверждает источник издания. Речь о расширении требований в отношении браузера Яндекс и помощника Алиса AI. По словам источника издания, Алиса AI может стать сервисом с правами доступа к данным пользователей сильно выше, чем у любого предустановленного приложения из списка. Якобы Алиса может получить доступ к банковским приложениям и другим, собирающим чувствительные данные, а хранить их на своих ресурсах. В начале августа Минцифры уже публиковала для общественного обсуждения проект постановления с требованием давать пользователю выбор системного помощника при первом включении гаджета. Однако позже документ удалили с портала нормативных актов. По данным прессы, он сейчас дорабатывается. В самом Яндексе уверяют, Алиса не получает неограниченного доступа к данным пользователей. Вот что сообщила Бизнес FM Дарья Усольцева, пиар Алисы AI.
0: Алиса AI не получает неограниченного доступа к данным пользователей, и у нее нет специальных прав на доступ к банковским приложениям. Возможности ассистента на мобильном устройстве всегда ограничены механизмами безопасности операционной системы. У ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, которым пользователь дал явное разрешение. В настройках устройства пользователь может сам выбрать ассистента по умолчанию, российского или зарубежного. При выборе Алисы AI она не получает дополнительных возможностей по сравнению с зарубежными сервисами. Ей становятся доступны только ее основные возможности. Она отвечает на текстовые и голосовые запросы, генерирует изображения, также переводит текст, анализирует фотографии и помогает искать информацию в интернете. Кроме того, ассистент может управлять Яндекс.Музыкой и устройствами умного дома, показывать прогноз погоды, ставить таймеры и будильники. Также может набрать номер контакта или экстренной службы, если получит разрешение пользователя.
2: Дарья Усольцева, пиар Алисы AI. Как относиться к рискам для приватности пользователей, рассуждает управляющий директор Angel Relations Group, преподаватель ВШЭ Алексей Карлов.
3: расширенный доступ к картам, другим данным и прочее. Да, по сути, мобильный оператор знает, о чем мы говорим, что мы пишем. А поисковик или приложение на телефоне знают, куда мы ходим. Ритейл знает, что мы покупаем. Если появится и ассистент, который это объединяет, это будет чем-то аналогично операционной системе. И, видимо, все к этому идет. Тут, похоже, уже есть в автомобилях. Хотя на мобильном телефоне операций гораздо больше. Есть ли риск приватности? Конечно, да. Если в этом что-то плохое, вряд ли. Так этим занимается достаточно авторитетная компания, которой очень дорого совершать ошибки. Есть ли здесь риск монополизации рынка? Да, безусловно, есть. Хотя в нашей стране есть примеры монополий, например, с поиском от этой же компании, которые вряд ли кому-то делают плохо. Другое дело, что ограничение внешних игроков влияет на прогресс. Хотя поисковик вроде как развивается. Будет ли это помогать позициям отечественного софта? Конечно, будет. В мире это уже есть, в России далеко не все доступно. А если будет что-то подобное на русском языке, то множество приложений и участников экосистемы от ритейла, мобильных операторов и остальных с удовольствием будут в этом участвовать, так как предложения станут более персонализированными.
2: Алексей Карлов, управляющий директор Angel Relations Group. О том, как эта инициатива выглядит с точки зрения конкуренции, рассуждает директор по развитию разработчика платформы Codic компании Architech II Юрий Головко.
21: Доступ к уровню операционной системы сам по себе дает огромное преимущество. Конкуренция уходит из плоскости качества модели в плоскость системных прав. Так рынок и без того концентрированный у нас. На голосовых ассистентах у Яндекса, по разным оценкам, от 70 до 80%. А в перечне ПО на 27 год у нас осталась только Алиса из всех ассистентов. Марусю оттуда убрали. Разумный вариант здесь – технологическая нейтральность. Единые системы API, выбор помощника при настройке устройства и возможность его сменить. Требования к классу системных помощников государство устанавливать может, а эксклюзивные технические возможности для одного продукта на самом деле создают большой риск монополизации.
2: Юрий Головко, разработчик платформы Codic компании Architech II. Обсуждается ли такая инициатива, и если да, то чем она обоснована? Business FM направила запрос в Минцифры. Норм или стрём? Глава ВТБ Андрей Костин и вице-премьер Дмитрий Григоренко поспорили о зумерах. Участники Восточного экономического форума признали, что молодое поколение сейчас диктует свои правила. Вместо диплома у них нейросеть, вместо вкладов – криптовалюта. Некоторые популярные стереотипы о зумерах банкиры и чиновники не только не развеяли, но даже подтвердили. Евгений Перельчук подробнее.
22: Среди участников панельной дискуссии под названием «Ставка на молодость. Чему бизнес и власть могут научиться у зумеров?» вопреки названию не нашлось ни одного зумера. Получился обмен мнениями тех, кто с зумерами работает не первый год. Если кратко, мало кому это нравится. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что его удивляет желание некоторых молодых соискателей работать поменьше. Но делать нечего, приходится их нанимать.
23: Молодое поколение сейчас более свободное, они смелее мыслят, для них нет преград сегодня, иногда нет берегов, но это тоже понятно, это возраст такой, он такой должен быть на самом деле. Меня действительно не то что поражает, а действительно для современного поколения, скажем, не редкость, когда просят неполную рабочую неделю мужчина, да, для меня всегда это было странно, я считал, что мужчина немножко в этом плане такой сексист, что, ну, женщины там, семья, дети, но мужчина должен точно пахать, вот как он начал, вот он должен работать, зарабатывать, карьеру делать. А сейчас приходит молодой, говорит, я хочу работать 4 дня в неделю. Я думаю, если он на стороне бизнеса, то мне это понятно. А если он хочет просто там 2 дня отдыхать, для меня это странно. Понятно, что есть некие общие черты, да, они характеризуются временем. Конечно, наше время, цифровое время. Я понимаю, кстати, что зумер вот в среднестатистически сегодня читать «Войну и мир» не может. Не может просто, потому что она такая большая, что для него нужно обязательно открыть интернет и там за 5-10 минут почитать содержание. Он не воспринимает часовые эти длительные размышления Толстого. Вот, быстро получить информацию, быстро переработать ее, и все, и поехал дальше.
22: Зарплатные аппетиты зумеров тоже удивляют госдеятелей и топ-менеджеров. Участникам показали уличные опросы, где молодые люди в качестве первой зарплаты ориентируются на сумму в 150-200 тысяч рублей, а некоторые признавались, что готовы целых полгода потерпеть рабочие будни за 300-400 тысяч. Андрей Костин заявил, что начинал с зарплаты в 110 рублей. На должности пресс-атташе в МИДе губернатор Магаданской области Сергей Носов вспомнил, что был сталеваром и зарабатывал 300 рублей, и на семью не хватало. Вице-премьера Григоренко на старте получал больше всех – 500 рублей. рублей. И отметил, что много молодых людей сейчас выбирают именно госслужбу.
1: И в отношении госслужбы сложился определенный стереотип. Госслужба сама по себе по умолчанию является чем-то консервативным. И это нормально. Но с другой стороны, рассуждать о том, что на госслужбе нет молодежи, на сегодняшний день это в корне неправильно. Я даже цифры приведу. У нас за прошлый год 35% людей, которые пришли на госслужбу, это люди младше 35 лет. Это треть. Молодежь идет и идет очень активно.
22: Другие стереотипы о зумерском поколении, что молодые люди просятся на удаленку, увольняются одним днем и тяжело переживают токсичные рабочие отношения, участники панельной дискуссии подтвердили. Бумеры считают, что слишком многие привычные вещи в работе попадают у зумеров в категорию минус вайб. Вот, например, как Андрей Костин отвечал на вопросы популярной игры «Норм или стрём».
4: Удаленка. Норм или стрём?
5: Для них норм, для меня стрём.
4: Игнорировать сообщения после 18.00 от руководства.
5: Норм для них.
4: А для вас?
5: Для меня стрём, конечно. Но я тоже борюсь с этим. Когда я в полночь получаю от сотрудника какую-нибудь информацию, я не всегда доволен и иногда высказываюсь достаточно резко, если информация не заслуживает того внимания особенно.
4: Высокая зарплата на старте. Норм или стрём?
5: Норм для всех возрастов.
22: Зумеры вместо привычных банковских инструментов все чаще выбирают операции с криптой. Глава ВТБ теперь уверен, что за криптовалютой будущее. А развитие нейросетей, которые зумеры используют постоянно и везде, фактически уничтожили систему оценки образования. По данным аналитиков, каждый второй абзац в выпускных работах последних лет имеет признаки работы ИИ, что ставит под вопрос необходимость диплома как такового. Впрочем, зумеры – это люди, с которыми банкиры, топ-менеджеры и чиновники уже научились жить. Пусть не вместе, но рядом. А на подходе поколение альфа. В компаниях будут работать люди четырех поколений. И что от этого ждать, пока никто не может предположить. Евгений Перельчук, Бизнес ФМ.
2: Владимир Путин прибыл из Киргизии, где проходил саммит ШОС во Владивосток, где он примет участие в Восточном экономическом форуме. Президент проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа и даст старт работе новых предприятий, сообщил Кремль. Трансферное окно в большинстве футбольных лиг Европы закрылось. Клубы пока еще объявили не о всех своих приобретениях. Информация будет обновляться в ближайшие дни, но в английской премьер-лиге уже есть рекорд. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
24: Нападающий сборной Аргентины Энцо Фернандес перешел из Челси в Манчестер-Сити. Срок контракта рассчитан на 5 лет. По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 145 миллионов евро, что является повторением рекорда в английской премьер-лиге. В прошлом году такую же сумму Ньюкаслу заплатил Ливерпуль за Александра Исака. Энцо является чемпионом и вице-чемпионом мира в составе своей сборной, а также выигрывал с Челси Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Фернандес любит играть в центре полузащиты, но может действовать и в атаке, и под нападающими, и в опорной зоне. Вряд ли стоит этот трансфер расценивать как полноценную замену ушедшему в Барселону Родри. Все-таки это разные по стилю футболисты, и Родри объективно выполняет больший объем работы. Но будет любопытно посмотреть на Фернандеса в составе горожан. Из других трансферов в АПЛ обращает на себя внимание переход французского вингера Брэдли Баркаля из ПСЖ в Ливерпуль. 2 сентября ему исполнилось 24, но к этому возрасту он уже успел дважды выиграть Лигу чемпионов. В сборной Франции Баркаля играет важную роль в атаке. Может, пока и не такую основную, как Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Майкл Алисе, но способен действовать не хуже. Трансфер Баркаля обошелся Ливерпулю, по данным СМИ, в сумму порядка 125 миллионов евро. Еще 20 предусмотрены в виде бонусов. С учетом того, что красные сохранили Коди Гакпо, можно считать итоги окна для них успешными. Состав Челси пополнил вратарь аргентинской сборной Эми Мартинес, ранее выступавший за Астон Виллу, побеждавший с ней в Лиге Европы. За него, по данным СМИ, лондонский клуб заплатил порядка 7,5 миллионов фунтов стерлингов. Дебют, правда, у харизматичного голкипера, известного не только своим мастерством, но и провокациями, не очень задался. 34-летний Мартинес пропустил 3 гола в матче с Брайтоном, но Челси все равно победил, забив 4. Тем не менее, главный тренер «Синих» Хаби Алонсо сказал, что очень на Мартинеса рассчитывает. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: И к новостям российской премьер-лиги. В московском «Динамо» сорвались переходы бразильца Матеуса Мартинса и эквадорца Гонсало Платы. По данным СМИ, оба нападающих провалили медосмотр. Бразильские клубы «Фламенго» и «Ботафого» намерены требовать компенсацию за срыв трансферов.
8: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Деньги.
10: Доллары США печатаются на бумаге, которая на 1/4 состоит из льна, а на 3/4 из хлопка. В бумагу включены мельчайшие синтетические волокна различной длины красного и синего цвета. Примерный вес одной банкноты, вне зависимости от ее достоинства, составляет 1 грамм. По статистике, чтобы банкнота США истерлась на сгибе, ее придется сложить пополам более 4000 раз. Изъятые из обращения банкноты получают вторую жизнь и превращаются в самую обычную офисную бумагу. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
12: Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram, Apple и Google за отказ удалять запрещенную информацию. Телеграмму был назначен штраф в 11,4 миллиона рублей. Google оштрафовали на 7,6 миллионов рублей за отказ удалить из Google Play приложение для аренды премиальных авто с водителем Вилли. РКН внес его в реестр из-за нарушения антитеррористических требований. Apple выписали штраф в 3,5 миллиона рублей. Претензия компании озвучена не была. Кроме этого, фотохостинг Pinterest оштрафовали почти на 11 миллионов рублей за материалы с пропагандой нетрадиционных отношений и призывы к экстремизму. ВТБ зафиксировал изменение спроса золотодобытчиков на финансирование. По словам зампреда правления ВТБ Виталия Сергейчука, в фокусе у бизнеса инструменты, которые позволяют зафиксировать часть будущей выручки и снизить стоимость кредитов. Это товарные свопы на золото, опционы, финансирование в драгметаллах. Крупные компании располагают действующими активами и значительным денежным потоком, который создаст запас финансовой устойчивости на инвестиционной фазе и позволит банкам принимать долгосрочный риск, подчеркнул НАВЭФ зампред правления ВТБ Виталий Сергейчук. Импринт-лингвы и проект «Слово года» огласили топ-40 слов кандидатов на победу в 2026 году. Среди них «Сикс-Севен», «Бензин», «Блокировка» и «НПЗ». Как сообщили в импринте-лингвы, эти слова чаще других звучали в предложениях экспертов рабочей группы проекта, в которую вошли более 80 лингвистов, филологов, журналистов и писателей. При выборе слов эксперты ориентировались на их актуальность, популярность и степень влияния на русский язык и культуру. Официально «Слово года» назовут на международной ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн номер 28». Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете Business FM. Генконсульство России в Бонне прекратит выдавать паспорта с 11 сентября. Невостребованные документы, а также необработанные заявления на выдачу паспортов передадут в посольство России в Берлине. Это связано с закрытием диппредставительства по решению властей Германии, которые официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига. При этом доказательств представлено не было. Глава немецкого МВД Александр Добринт сослался на результаты расследования и данные немецких спецслужб, не раскрыв подробности. Также он заявил, что этот инцидент в Лейпциге похож на другие, цитата, гибридные операции, которые якобы проводит Россия. Напомню, в ночь с 4 на 5 августа в международном грузовом аэропорту Лейпциг-Галле рядом со взлетной полосой, на которой находился украинский транспортный самолет, обнаружили беспилотник. Немецкие СМИ ранее утверждали, что на его корпусе были около 800 грамм взрывчатки. Позже, 14 августа, был обнаружен еще один беспилотник, а на следующий день на том же месте нашли около 50 граммов взрывчатки. Обвинив Россию в атаке, Германия заявила, что прекращает работу генконсульство в Бонне и закрывает русский дом в Берлине. Также в немецкий МИД был вызван посол России в Германии Сергей Нечаев, сообщил глава министерства Йохан Вадефуль, комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
15: Пока реальных доказательств, к сожалению, мы не видели. Были только
6: устные обвинения, но возможно, что мы в ближайшее время, там неделя-две, увидим какие-то конкретные доказательства, либо собранный какой-то компромат, либо прочее-прочее. Но на данный момент просто такое устное обвинение. Не были арестованы никто, поэтому сложно сказать вообще, как это будет все развиваться. Единственное, что мы четко понимаем, что правительство Германии пошло на крайний шаг. Мы, конечно, русскоязычные журналисты, немецкие, то есть мы не ожидали, что это будет происходить. По факту, закрытие последнего генконсульства в Бонне и закрытие русского дома, это прекращает все возможные проекты, сотрудничество и прочее. Для меня просто непонятно, как вот посольство Германии в Москве, оно же проводит разные проекты через Гёте-институт, когда молодые специалисты, молодые студенты на территории Германии учатся. Буквально, наверное, месяц тому назад я видел сам на телеграм-канале посольства Германии в Москве, вот они приглашали граждан России, молодых ребят, которые бы хотели бы учиться в Германии. Мне теперь вот эти проекты, понятно, что они все, скорее всего, закроются, и начнется глобальное давление, да, то есть на граждан России, проживающих либо постоянно, либо временно в Германии. Я, насколько знаю, в русском доме проходили кинопоказы, то есть фильмов на русском, на немецком языке, и там очень много, там же много всяких залов есть, и больших, и малых, да, и в основном все люди использовали вот как кинотеатры, как выставки российских художников, ну, то есть там больше всего выставочные комплексы, да, вот геополитика по отношению к России на территории Германии в лице главы МИДа и главы МВД очень кардинально изменилось. Закрытие двух учреждений главных, да, то есть это, по сути, ну, сообщать посольству, что вот давайте, так скажем, ну, вы тоже потихонечку собираетесь.
2: Александр Бойко, главный редактор журнала «Берлинский телеграф». Также Германия планирует ужесточить контроль при въезде для российских граждан и расширить список индивидуальных санкций. США выразили солидарность с Германией. Заявление опубликовал постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер. Франция на этом фоне вызвала временного поверенного России. Париж заявил российскому дипломату решительный протест. Также о вызове российских послов сообщили МИД Финляндии, Нидерландов, Португалии и Бельгии. А в российском МИДе заявили, что Москва даст ответ на антироссийские решения Германии. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ФРГ заслуживает прямого удара по производствам военной техники для Киева. Между тем, телеканал НТВ со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщил, что Берлин передаст Киеву дополнительные несколько тысяч ракет для ПВО «Ирис-Т» в связи с якобы причастностью России к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпциг-Галле. Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа могут прийти в Россию из южного полушария, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ВЭФ. По ее словам, в южном полушарии в последние месяцы наблюдались серьезные эпидосложнения по гриппу. На южноамериканском континенте фиксировался подъем гонконгского гриппа, а в азиатской части мира был подъем свиного гриппа. К обновленным вирусам у россиян, вероятно, еще нет должного иммунитета. О новых штаммах говорит кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.
14: Относительно штаммов вируса гриппа ничего такого сверхъестественного не было объявлено главным государственным санитарным врачом, профессором Поповой Анной Юрьевной. Она обратила внимание на два актуальных штамма вируса гриппа в текущем эпидемическом периоде. Это вирусоподобный H1N1 эндемическому подобному штамму вируса гриппа А 2010 года подобный и вирусоподобный гонконгскому гриппу H3N2. Вакцины просто в этом году, соответственно, будут обновляться за счет актуальных штаммов и будут применяться не 4-, а 3-валентные вакцины для иммунопрофилактики гриппа. Но так как грипп – это серьезное достаточно заболевание, в некоторых случаях может вызывать достаточно выраженные заболевания, требующие госпитализации с развитием пневмонии, вирусной, вирусно-бактериальной, даже у лиц с нормальной исходной иммунной системой.
2: Георгий Викулов, иммунолог-аллерголог. В связи со сложившейся ситуацией в этом году Роспотребнадзор уже обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа. Как отметила глава ведомства, это редкий случай. Комментирует профессор, академик РАН, зав. Лаборатории, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
15: На самом деле они к нам пришли, уже нынешние варианты, не из Гонконга, а просто из разных стран Южного полушария. Рекомендация отменить все три штамма вакцины идет от Всемирной организации здравоохранения. Раз все три штамма у нас меняются вакцины, то, конечно, всем, кто вакцинировался в прошлом году, из групп риска, по крайней мере, стоит вакцинироваться абсолютно точно.
16: По поводу масштабов, насколько они мощные?
15: Насколько они мощные, это покажет время. На самом деле, такие случаи бывают, когда меняются все три штамма. Чаще меняется два, редко меняется один. Особенного ничего ждать не надо.
2: Сергей Нетесов, зав. Лаборатории, профессор Новосибирского госуниверситета. Как ранее напоминал Роспотребнадзор, оптимальным временем для вакцинации от гриппа является сентябрь-октябрь, так как надежная иммунная защита после введения формируется в течение 2-4 недель.
17: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является финансовой платформой, не является публичной офертой. 16+.
18: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
19: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
25: Рестораны. Начало.

0: меню блюда с названиями «Завтрак адвоката», «Свидетельские показания», «Речь обвинителя» и «Иск о клевете». Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ.
1: Спорт и деньги с Кириллом Боминским.
2: 39 лет. Для многих профессиональных спортсменов это возраст, когда они всерьез размышляют о завершении карьеры и о том, что делать дальше. В случае с одним из величайших футболистов всех времен и народов этот момент, похоже, еще впереди. Но Лионель Месси уже начал готовиться. В понедельник легендарный игрок и лицо футбола на протяжении последних двух десятилетий объявил о завершении карьеры за сборную Аргентины. Он опубликовал трогательное послание к болельщикам, в котором сказал, что отдал национальной команде все, что мог, и больше сил нет. Это письмо он написал еще 21 июля, спустя два дня после поражения в финале чемпионата мира от испанцев. Но тогда он написал его в стол. А после недавней смерти отца Лео убедился в правильности своего намерения и, наконец, официально объявил о том, о чем многие уже догадывались. Месси доказывать нечего. Со сборной он выиграл чемпионат мира, Олимпийские игры и два раза становился победителем Кубка Южной Америки. За 207 матчей в составе бело-голубых он забил 125 мячей и отдал 68 голевых передач. Лео лучший за всю историю чемпионатов мира по результативности гол плюс пас. 21 плюс 19. 8 раз этот игрок с забавным прозвищем «Атомная блоха» становился обладателем золотого мяча, а все его индивидуальные достижения и награды заполнят том энциклопедии. Клубная карьера Месси, которая началась в 2004 в Барселоне, продолжается в американской лиге МЛС. Туда он перешел 3 года назад, отказавшись от контракта на 1,5 миллиарда евро в Саудовской Аравии по семейным обстоятельствам. В Интер Майами Лео по-прежнему великолепен. Недавно в матче он забил 4 мяча и отдал голевую передачу.
1: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: 15:58 московское время. У микрофона Сердар Ивлекулиев. Один человек погиб, 2, в том числе ребенок, ранены из-за атак украинских дронов на автомобили в Белгородской области, сообщает оперштаб региона. Новая серия взрывов прогремела в Киеве, где объявлено предупреждение о воздушной опасности. Об этом сообщило украинское издание «Общественное». Атаки Киева на российскую энергоинфраструктуру провоцируют рост мировых цен на топливо, заявил глава американского Минфина Скотт Бессон. «Мы переживаем энергетический шок, потому что Украина решила атаковать российские энергетические объекты и нефтеперерабатывающие заводы, что создает давление на цены на топливо во всем мире», заявил Бессон в эфире телеканала Fox. Новый рекорд в показателях по товарообороту между Россией и Китаем прогнозируется по итогам нынешнего года, заявил президент России Владимир Путин. Он в среду на полях Восточного экономического форума провел встречу с вице-премьером Госсовета Китая Динь Сюэсяном. На протяжении 3 последних лет объемы товарооборота уверенно превышают отметку в 200 миллиардов долларов. В 2025-м это почти 240 миллиардов, формируя прочную материальную базу двустороннего взаимодействия. И по итогам этого года прогнозируется новый рекорд, сказал глава государства в ходе встречи. Туапсинские садоводы обратились в Конституционный суд из-за массового изъятия земель и сноса коттеджей. В 2025 году Конституционный суд уже встал на сторону сочинских дачников по аналогичному делу, напоминают ведомости. Садоводы считают, что последствия нарушений, допущенных самими властями, возложили на последующих владельцев. Земли продавались муниципалитетам, права на них регистрировались ЕГРН, а власти меняли вид разрешенного использования и выдавали разрешение на строительство. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Это заявка на терроризм. Владимир Путин прокомментировал планы Зеленского закрыть небо над Россией с помощью беспилотников и пообещал, что угроза гражданской авиации не останется без ответа. Президент также назвал чушью курсирующие слухи о грядущей мобилизации. Подробности через минуту. Правительство задумалось о поддержке разработчиков ИИ. Как пишут ведомости, среди вариантов

0: вариантов введения инвестиционного вычета по налогу на прибыль и снижение страховых взносов, в некоторых случаях до нуля, если все это согласуют, кому непосредственно будут адресованы льготы. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов к соревнованиям с оговорками, а именно без гимна, флага и национальной формы и с обязательным подписанием декларации о нейтралитете. Есть и другие требования. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Удары по энергетике, заявка на терроризм и заморозка конфликта. Владимир Путин сделал несколько заявлений по итогам саммита ШОС в Бишкеке. В частности, он ответил на заявление Зеленского о том, что небо России небезопасно для гражданской авиации и де-факто будет закрываться. Путин подчеркнул, что это заявка на государственный терроризм. Президент также сообщил, что переговоры по Украине заморожены. Российские военные получили указание наносить удары по энергообъектам, а поврежденных НПЗ России осталось отремонтировать всего 10%. Ущерб от атак на судоходство в Черном и Азовском морях Владимир Путин оценил в 1% ВВП, назвав эту цифру некритичной и подчеркнув, что нанести серьезный урон России Украина не способна. На вопросы о сообщениях про возможность мобилизации президент ответил, что это чушь собачья и информационная атака на Россию. Некоторые тезисы президента в нашей подборке.
1: О заявлении Зеленского с угрозой гражданской авиации в российском небе.
2: Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. Они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
1: О том, почему Россия не наносит удары по руководству Украины.
2: Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для... Действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику, и наносить нам очередной стратегический удар, ну, какие-то там нам переговорщики нужны.
1: О предложениях по заморозке конфликта.
2: Ну, конечно, мы тоже хотим, не заморозить только, мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще на Украине и в Европе. И готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
1: О контактах с США по переговорному процессу.
2: Контакты всегда есть, и всегда были, и сейчас тем более они осуществляются. Мы за то, чтобы любые переговоры были наполнены прежде всего конкретным содержанием. И если кто-то может внести конкретный вклад вот в этот процесс, мы только за. Хотя для нас абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и которым мы в целом доверяем. Это близкие люди президенту Трампу, но и президент им доверяет, что очень важно.
0: Глава Минтранса Андрей Никитин в ответ на угрозы Зеленского в адрес всего воздушного пространства над Россией, а не только военных территорий, заявил, что власти не допустят серьезных сбоев в работе гражданской авиации. По его словам, все ведомства действуют в тесной координации для предотвращения любых угроз авиасообщению, комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
3: Удивляет в очередной раз молчание авиационного мирового сообщества. Это же нарушение международных конвенций. Что касается последствий, все-таки хочется верить, что в большей степени это не реальная угроза, а акт отчаяния. Если говорить о нашем воздушном пространстве, то, наверное, ничего не изменится, поскольку мы уже видели массовые налеты, допустим, на Москву были за сутки более 1000 беспилотников, и, в принципе, и систем ПВО, оповещения, вся гражданская авиация справились нормально. А вот что касается реакции иностранных авиационных администраций, здесь, может быть, действительно, какие-то страны посчитают, что летать опасно. Что же касается транзитных полетов на территории России, то здесь я вообще никаких изменений не ожидаю, потому что европейские авиакомпании над Россией не летают ввиду введенных контрсанкций с нашей стороны. Азиатские авиакомпании летают, но они летают на таких больших высотах, более 10 тысяч метров в высоту, так что там никаких угроз нет.
4: Когда речь идет о гражданской авиации, имеются в виду именно дроны или дроном самолет не сбить, он не летит на той же высоте?
3: Любой летатель летательный аппарат, ударный летательный аппарат, начиненный взрывчаткой, это опасность для гражданского самолета. И неважно, на какой высоте он летит к цели, все равно в какой-то момент он снижается, а самолеты, как известно, они взлетают с земли и садятся. И вот на этих высотах и существует теоретическая вероятность даже случайного сближения или столкновения с дроном. По этой причине у нас заблаговременно вводится плавный ковер в аэропортах, превентивно закрывается воздушное пространство.
4: Как правило же идет речь об аэропортах Москвы и Петербурга, о Дальнем Востоке, о Сибири, как правило, речь не идет.
3: Конечно же, московские аэропорты, в первую очередь, потому что это 80% полетов в России. Если московские аэропорты закрыты, значит, страдают большинство аэропортов России, потому что туда не прилетают самолеты вовремя из Москвы. И с учетом высокой интенсивности московского авиаузла, наиболее серьезный урон происходит для нашей гражданской авиации, когда аэропорты московские закрыты. Что же касается дальних аэропортов за Уралом, ну, я не думаю, что там вообще какая-то может быть, ну, реальная угроза. Во-первых, туда не долетают ни беспилотники, ни ракеты.
0: Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиа.ру». Из всего сказанного российским президентом по итогам саммита ШОС в Бишкеке, ключевыми темами, конечно, являются переговорные позиции, которые Москва менять пока не намерена, а также армянский вопрос, диалог, по которому не завершен, но направлен в новое русло, продолжит политолог Георгий Бовт.
5: Переговорные позиции Путина остались те же. Он не пойдет на прекращение огня по линии фронта. В то же время он отреагировал на заявление Зеленского о том, что тот закроет воздушное пространство над Россией, назвав это актом государственного терроризма. При этом, когда его спросили по поводу того, почему не наносятся удары по украинскому руководству, он сказал, что на случай, если все-таки мирные переговоры будут, надо с кем-то иметь дело. Так что такая достаточно непримиримая позиция Москвы, и пока не видно, как она могла бы измениться. Ну, а вторая тема, пожалуй, это Армения. Состоялась встреча Путина и Пашиняна. Она не принесла никаких прорывов, к сожалению. Каждая сторона стоит на своем. Путин настаивает, чтобы Армения проводила референдум по членству либо в ЕАЭС, либо в ЕС. А Пашинян отказался это делать, но при этом сказал, что отношения с Москвой очень важны. Путин упомянул и военную базу в Гюмри, сказав, что если Армения она не нужна, то Россия оттуда уйдет хоть Запад. Это новая тема относительно. Тем самым российский президент дал понять, что предмета шантажа из этого не получится. В Армении нет общей границы сухопутной, и добраться туда можно только через Иран. То проблематичная история. Наверное, Москва будет делать ставку на какие-то внутренние силы в Армении, оппозиционные Пашиняну. Но тут армянский премьер, который сам пришел на волне уличных протестов, извлек из этого уроки, и таких вот реальных сильных конкурентов ему сейчас нет. К тому же, если говорить о вступлении в Евросоюз, то Армения пока не получила ни приглашения, ни начала переговоры. То есть, если Евросоюз это делает, то только на зло России. Там с потенциальными другими кандидатами разбираться, начиная от Украины и кончая Западными Балканами. А в остальном достаточно мало было сказано об отношениях с Китаем. И, судя по всему, те проблемы, которые существуют в российско-китайских отношениях в силу Сибири-2, остаются за кулисами и подлежат переговорам между Путиным и Си Цзиньпином. Они еще раз могут встретиться на саммите БРИКС через 2 недели.
0: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Прозвучал ответ и на обвинение Германии из-за инцидентов с беспилотниками в Лейпциге. Владимир Путин сказал, что связано это с внутриполитическими процессами ФРГ. Берлин закрывает генконсульство России в Бонне, русский дом в Берлине, но доказательств принадлежности дронов России представлено не было. Россия несколько лет тайно помогает Ирану в разработке сверхзвуковой крылатой ракеты, пишет Financial Times. Программы под кодовым названием Си-430Л руководит Рособоронэкспорт. Техническую часть 2023 года ведет НПО «Машиностроение». Речь о прямоточном воздушно-реактивном двигателе, технологии, способной угрожать американским авианосцам, которую Тегеран пытался получить много лет. По данным газеты, Иран уже построил и испытал двигатели, но подтверждения, что ракета готова и принята на вооружение, нет. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
6: У американцев есть такая привычка прокинуть какую-то новость и проверить по реакции, насколько она вероятна. А сегодня Соединенным Штатам очень интересно узнать масштабы сотрудничества России с Ираном, ну и, конечно, каким-то образом остановить это. Есть очень вероятное предположение, что как раз директор ФБР приезжал именно по этой проблеме. Возвращаясь к теме, конечно, никакой сверхзвуковой ракеты, противокорабельной сверхзвуковой ракеты у Ирана пока нет. И Financial Times очень мягко описывает сотрудничество, говоря о том, что ведется обмен информацией по разработке такой ракеты. Ясно, что речь идет о двигателе сверхзвуковом, даже не гиперзвуковом двигателе. Но что это? Лишь консультации, либо какие-то части? Ничего об этом не говорится. Пока речь идет только о двигателе. Ракета — это еще и система наведения, и система обнаружения, система радиоэлектронной борьбы. И надо сказать, что у авианосной группы США очень серьезная противоракетная, противовоздушная оборона. Любую ракету встретит шквал железа, который летит в ее сторону. Так что пробить эту железную стену достаточно сложно. Так вот, пока у Ирана такой ракеты нет, но Соединенным Штатам, конечно, важно знать, как далеко Иран продвинулся в этих разработках, потому что от этого зависит дистанция, с которой этот самый ордер авианосной группы будет воевать с Ираном в будущем. Но хочу отметить, что для региона серьезных перемен не предвидится в ближайшее время, во всяком случае, потому что подобного рода разработка занимает много лет. Кроме того, ракета сверхзвуковая, как говорит Financial Times, для современной войны это уже, в общем, не новинка. Есть гиперзвуковые ракеты, и как раз другой партнер Ирана, Китай, очень серьезно продвинулся в создании этих ракет. Учитывая близкие отношения Китая и Ирана, я бы скорее подумал, что Соединенным Штатам надо присмотреться вот к этому направлению. Подобной технологией Россия давно уже делится, скажем, с Индией. В Индии производят ракету «Брамос», используется и для ВВС, и для ВМФ. Она почти гиперзвуковая, но считается сверхзвуковой, то есть у нее скорость где-то до 5 махов.
0: Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований и дипломатической академии МГИМО МИД. Ранее американские СМИ уже писали о возможном военном сотрудничестве России и Ирана. В марте сообщалось о передаче разведданных по войскам США и советах по применению дронов. В российском МИД это отрицали, а в июле Рейтер писала о расследовании возможной причастности Москвы к ударам по американским объектам на Ближнем Востоке.
7: Бизнес FM. Инструкция по применению.
8: Показания.
7: Потребность быть в курсе в любой момент.
8: Особые показания.
7: Дефицит времени.
8: Способ применения и дозы.
7: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
8: Передозировка.
7: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
8: и, очевидно, уже в курсе.
7: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
8: Консультация с врачом не требуется.
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: У микрофона Сардар Увлекулеев. Текущее охлаждение экономики в России является естественным этапом экономического цикла, считает министр экономического развития Максим Решетников. Предыдущий этап был бурный рост, который привел в качестве побочного результата к росту инфляции. И понятно, что эта концентрация на снижении инфляции, она привела к тому, что кредит естественным образом поджался и, соответственно, процентные ставки выросли и темпы роста снизились, сказал Решетников в интервью «Вестям» на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Объем инвестиций в недвижимость в России за 10 лет вырос в 3 раза, с 274 миллиардов до 900 миллиардов рублей, сообщили аналитики IBC Real Estate. По данным аналитиков, в 2026 году объем инвестиций в недвижимость России прогнозируется на уровне 850-900 миллиардов. Одна из тенденций – крупные девелоперы наращивают земельные банки, отметили аналитики. С января этого года девелоперы приобрели более 270 гектаров земельных участков для строительства свыше 3 миллионов квадратных метров жилья. Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,1%, сообщил журналистам предправление системного оператора Федор Апачи в кулуарах ВЭФ-2026. В июле Апачи сообщал, что потребление электроэнергии в России и ЕС с начала года увеличилось на 0,4%. По итогам первого квартала показатель рос на 2,1%. Экспортные пошлины на зерно, пшеницу, ячмень, кукурузу в России будут обнулены на период до 31 декабря этого года. На подсолнечное масло и шрот зафиксированы на уровне августа нынешнего года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Погода в Москве.
0: Немного похолодало в столице, сейчас плюс 21 градус, облачно, с прояснениями, дождей сегодня не будет, но, возможно, они придут в столицу завтра вместе с еще небольшим похолоданием. В городе в четверг будет не выше 20 градусов тепла. В 16:16 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Искусственному интеллекту готовят налоговые льготы. Как пишут ведомости, власти обсуждают меры поддержки для отечественных разработчиков. Среди предложений инвестиционный вычет по налогу на прибыль, повышающие коэффициенты для учета расходов на разработку и снижение страховых взносов до 7,6%, а в отдельных случаях до 0. Такие предложения летом в Минцифры направила ОНО «Цифровая экономика». Как отмечают СМИ, параллельно бизнес рассматривает 4-дневную рабочую неделю как стимул для роста производительности и освоения искусственного интеллекта. Кто сможет воспользоваться льготами, если решение о них будет принято, и насколько 4-дневка сможет стимулировать освоение новых технологий, рассуждает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарьян.
11: Речь идет не только о разработчиках национальных моделей, но и о всех разработчиков программных решений и сервисов на основе национальных моделей, коих, ну, предполагаю, в будущем может быть заметно больше.
12: Сама разработка таких решений, по большей части нас интересует, конечно, разработка ИИ-модели. Насколько это дорогой процесс? Есть ли смысл дополнительно стимулировать этот процесс?
11: Естественно, разработка моделей – это невероятно дорогая история. Мы знаем, сколько тратят международные фронтир-лабы. Мы несколько меньше знаем, сколько тратят российские, но все равно это совершенно очевидно. Многие миллиарды рублей. Вместе с тем, позиция, насколько я понимаю, правительства такова, именно цифры, что стимулируются не столько разработчики, сколько как раз внедрение и спрос.
12: Как вы думаете, рынок тех, кто использует для создания каких-то дополнительных решений, вырастет?
11: Даже без мер поддержки, в общем-то, прогнозы по росту российского рынка в десятки процентов в год. Сложно сказать, какая часть из них на отечественных моделях, какая часть из них на открытых. Тем не менее, да, вопрос тут как раз платежеспособного спроса, и чтобы небольшие компании попробовали и понимали, зачем им подобные решения в своей работе, он достаточно важен для расширения рынка. Потому что крупные компании-то, в общем, как-то сами, наверное, догадаются.
12: Бизнес рассматривает 4-дневную рабочую неделю как стимул роста производительности и освоения ИИ. Насколько это
4: эта идея полезна, и верите ли вы в такое развитие событий?
11: Насколько я видел эмпирические исследования международного опыта, основанные вообще при определенных условиях, 4-дневная неделя ведет к росту производительности труда, поэтому будем надеяться, что когда-нибудь мы к этому тоже придем.
4: Вы смогли успеть за 4 дня все, что нужно?
10: Я, к сожалению, нет, я и за 5 не успеваю.
0: Карен Казарьян, гендиректор Института исследований интернета. Что касается льгот по налогам и страховым взносам, в Минцифры отметили, что предложения пока обсуждаются с отраслью. Финальные решения по конкретным инструментам пока не приняты, уточнил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. За какими книгами идти на Московскую международную книжную ярмарку? И отразилась ли на ассортименте ситуация с маркетплейсами? Ярмарка открывается сегодня в столичном гостином дворе. Александра Сидорова подробнее.
13: Книжная отрасль России все чаще смотрит на восток. Главным гостем этой ярмарки стал Китай. Много переизданий, в том числе книги «Мо Яня». Знаменитый китайский писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе минувшим летом приезжал в Россию. Теперь его книги на новом пике популярности. Из отечественных новинок можно отметить «Последний день лета 2» Андрея Подшибякина или книгу Андрея Рубанова «Мороз по жести», написанную на основе славянской мифологии. Из нонфикшена хочется полистать «Нулевые», подлинную историю российского кино Марии Кувшиновой. О таких фильмах, как «Питер ФМ», «Ночной и дневной дозоры», картины Алексея Балабанова. Но в целом громких имен и релизов на этой ММКЯ меньше, чем обычно, говорит автор канала Books and Reviews Валерий Шабашов.
14: Провала книжного со всеми событиями, которые случились со складами этим летом, на выставке не будет. Все равно издатели привезут свои книги, которые у них есть. То, что не будет какого-то большого набора крупных новинок, таких, как все мы ждем, что в этом году новая книга Пелевина. Просто она уже вышла не в сезон. Так бы ее ждали осенью, а так она вышла весной. Например, буквально несколько месяцев назад Евгений Залазкин, один из больших русских авторов современных, уже представил свою новинку. Поэтому ждать, что каждую новую выставку будут новинки, не стоит. Но сезон только начинается. Я не думаю, что эта проблема связана со складами. Тут же не дело в том, что книг нету. То есть, когда авторы их пишут, это же долгий процесс и долгая работа по выводу этих новинок в рынок. Понятно, что там может какие-то финансовые сложности, еще что-то. Но это не связано с представлением новинок. Если новинка есть, ее сейчас очень быстро упаковывают, озвучивают, выпускают первый тираж. Даже он может быть небольшим, но тем не менее, это все очень быстро делается.
13: Кажется, встреч на этой ярмарке будет больше, чем, собственно, новых книг. Например, издательство «Эксмо» будет отмечать 35-летие. В частности, проведут дискуссию с постоянными авторами Татьяной Устиновой, Дарьей Донцовой, Олегом Роем. Александра Маринина презентует двухтомник «Люди за спиной». А издательство «АСТ», входящее в состав «Эксмо АСТ», организует встречу с уже упомянутым Евгением Водолазкиным. О вызовах, стоящих перед книгоиздателями, рассуждает директор департамента по стратегическим коммуникациям и брендингу издательской группы «Эксмо АСТ» Екатерина Кожанова.
15: Безусловно, ситуация с Wildberries оказала определенное влияние, и издатели продолжают оценивать масштаб катастрофы, который еще оцифровывается. Тем не менее, книжная ярмарка будет полна новинок и более 500 встреч с авторами, поэтому читателям не стоит опасаться увидеть пустых полок. Безусловно, издатели готовятся к Московской международной книжной ярмарке в тяжелых условиях. Действительно, многие издатели сократили выпуск. Издательская группа «Эксмо АСТ» также пока незначительно, но сократила выпуск. Но это не касается ключевых новинок, которые будут представлены на выставке. Более 300 издательств участвуют.
13: Но все же участвуют не все. Из тех, кого опросили мы, например, издательство детской литературы «Самокат», на этот раз на ММКЯ не едет. Но, как сказала нам представитель бренда, это никак не связано с потерями на маркетплейсах. Просто готовят свои основные новинки для малышей и подростков к декабрьской ярмарке «Нонфикшн». Александра Сидорова, Марина Лимаева, «Бизнес ФМ».
0: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Эту информацию подтвердили и в самой федерации. Однако спортсмены допускаются при условии, если они подпишут декларацию о нейтралитете, основанную на наборе принципов, установленных организацией. Соблюдение требований будет постоянно контролироваться, а за их нарушение будут применены санкции. В сообщении ФИС уточняется, что участие спортсменов ограничено индивидуальными соревнованиями. Им нельзя демонстрировать национальные флаги, гимны и форму. Спортсмены также должны соответствовать всем существующим антидопинговым требованиям. Вместе с россиянами также были допущены и спортсмены из Белоруссии. Решение ФИС комментирует главный редактор портала MyWaySport Олег Чикирис.
16: Очень радостная, несомненно, новость. Очередная победа Минспорта России, Олимпийского комитета. Уже не так много остается федераций, которые не хотят пускать россиян. По большому счету, это легкая атлетика и биатлон. Вот из таких заметных популярных видов спорта. Очень интересно будет увидеть Александра Большунова. Все-таки его карьера близится к закату. 30 лет ему исполняется зимой, но еще, надеюсь, есть порох в пороховницах. И Александр покажет, на что способен в этом сезоне, да и другие россияне. Кстати, интересно, что, видимо, не очень рассчитывали наши лыжники на такое решение, потому что тот же Большунов принял летом участие в съемках передачи «Титаны». Но, надеюсь, это отвлечение от подготовки не сильно испортит сезон Александру, и мы увидим его во всеоружии.
0: Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport. Сегодня также Международная федерация конного спорта сняла ограничения с российских спортсменов. Они получили право выступать с флагом и гимном. Более того, на территории России разрешили проводить соревнования под эгидой федерации. Новые правила начнут действовать с 5 октября.
17: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: Эксперты аналитического центра «Дом РФ» подвели итоги второго квартала 2026 года на рынке жилищного строительства. Первый вывод. Крупнейшие российские девелоперы резко сократили запуски новых проектов. 8 из компаний-участниц топ-10 по этому показателю в тысячах квадратных метров год к году ушли в глубочайший минус. Если ориентироваться на объем строящегося жилья, минус получается не таким пугающим, но все-таки минусом. По сравнению с предыдущим кварталом, в плюсе только 3 застройщика. Все вместе топ-10 девелоперов вывели на рынок около 1 000 000 жилых квадратных метров, на 50% меньше, чем годом ранее. Однако, как подчеркивают в Дом РФ, это помогло крупнейшим компаниям сохранить хорошее качество портфеля. Доля строящегося жилья с достаточной распроданностью у них составила 57% против 49% в среднем по рынку. Вывод второй. По состоянию на 1 июля уже в 39 регионах наблюдался дефицит спроса или риск его возникновения. А в 49 субъектах объем новых запусков оказался слишком большим относительно текущих продаж. Наконец, третий вывод. Новые дома, входящие в состав проектов КРТ, продаются лучше рынка. Причины высокого спроса в Дом РФ традиционно называют полноценную социальную, транспортную и коммерческую инфраструктуру, создание которой предполагает сам формат комплексной застройки. В целом, к концу второго квартала объем жилья, строящегося в рамках комплексного развития территории, превысил 9 миллионов квадратных метров. Это около 8% всего строительного портфеля страны. Однако 75% этого объема сосредоточено всего в 10 регионах, среди которых безоговорочными лидерами являются Московская область и Краснодарский край. Их доля в общем портфеле КРТ составляет 28% и 15% соответственно. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
17: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: 16 часов 28 минут. Московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Вооруженные силы России поразили 4 распределительных и логистических центра в Одесской и Николаевской областях, а также под контролем ВСУ Запорожье, сообщили в Минобороны России. Россия отвергла обвинения МИД Нидерландов в причастности к инциденту с дроном Германии. Они абсурдны и несостоятельные, заявили РИА Новости в посольстве. Аналитики понизили прогноз по росту ВВП России на этот год до 0,5% с 0,6%. По инфляции повысили до 6,6%. Это следует из опроса, проведенного Банком России. Ожидания по средней ключевой ставке на этот год остались на уровне 14,5%. Рост ВВП в 2027 году прогнозируется на уровне 1,2%, ранее 1,3%. Прогноз по инфляции на среднесрочную перспективу почти не изменился. В 2027 году 4,6%, в 2028-2029 целевые 4%. Ранее экономисты на 2028 год прогнозировали инфляцию на уровне 4,1%. Следователь предъявил основательнице детского хосписа «Дом с маяком» Лиде Маниаве обвинение в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти и составил протокол ее задержания. Об этом РБК сообщил адвокат Маниавы Михаил Бирюков. Максимальное наказание по предъявленной статье – 10 лет лишения свободы. По словам адвоката, в ходе допроса Маниава не признала вины. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Получит ли Алиса AI доступ к банковским приложениям и другой чувствительной информации пользователей? О планах заметно расширить права умные помощницы на мобильных устройствах, ввозимых из-за рубежа, написал Коммерсант. В Яндексе утверждают, что неограниченного доступа к персональным данным не будет. Так чего же ждать пользователям? Строительство и сельское хозяйство потянули вверх зарплаты в малом бизнесе. Их рост за 7 месяцев составил 14%. Такие данные приводит ХХРУ. Похожа ли динамика зарплат в реальных окладах, а не в статистике агрегаторов по поиску работы, мы узнали у бизнеса. Поколение зумеров глазами участников Восточного экономического форума. Обозреватель Бизнес ФМ стал свидетелем дискуссии главы ВТБ Андрея Костина и вице-премьера Дмитрия Григоренко в духе «норм или стрём» о соотношении шкалы ценностей отцов и детей. Все подробности в ближайшем эфире. Умная помощница с особыми правами. Как пишет Коммерсант, у Алисы AI могут появиться расширенные права на мобильных устройствах. Минцифра обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимую в Россию устройство, утверждает источник издания. Речь о расширении требований в отношении браузера Яндекс и помощника Алиса AI. По словам источника издания, Алиса может стать сервисом с правами доступа к данным пользователей сильно выше, чем у любого предустановленного приложения списка. Якобы Алиса может получить доступ к банковским приложениям и другим собирающим чувствительные данные, а хранить их на своих серверах. В начале августа Минцифры уже опубликовала для общественного обсуждения проект постановления с требованием давать пользователю выбор системного помощника при первом включении гаджета. Однако позже документ удалили с портала нормативных актов. По данным прессы, он дорабатывается. В самом Яндексе уверяют, Алиса не получает неограниченного доступа к данным пользователей. Вот что сообщила Бизнес ФМ Дарья Усольцева, PR Алисы AI.
20: Алиса AI не получает неограниченного доступа к данным пользователей, и у нее нет специальных прав на доступ к банковским приложениям. Возможности ассистента на мобильном устройстве всегда ограничены механизмами безопасности операционной системы. У ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, которым пользователь дал явное разрешение. В настройках устройства пользователь может сам выбрать ассистента по умолчанию, российского или зарубежного. При выборе Алисы AI она не получает дополнительных возможностей по сравнению с зарубежными сервисами. Ей становятся доступны только ее основные возможности. Она отвечает на текстовые и голосовые запросы, генерирует изображения, также переводит текст, анализирует фотографии и помогает искать информацию в интернете. Кроме того, ассистент может управлять Яндекс.Музыкой и устройствами умного дома, показывать прогноз погоды, ставить таймеры и будильники. Также может набрать номер контакта или экстренной службы, если получит разрешение пользователя.
0: Дарья Усольцева, PR Алисы AI. Как относится к рискам для приватности пользователей, рассуждает управляющий директор Angel Relations Group, преподаватель ВШЭ Алексей Карлов.
21: Расширенный доступ к картам, другим данным и прочее. Да, по сути, мобильный оператор знает, о чем мы говорим, что мы пишем. А поисковик или приложение на телефоне знают, куда мы ходим. Ритейл знает, что мы покупаем. Если появится и ассистент, который это объединяет, это будет чем-то аналогично операционной системе. И, видимо, все к этому идет. Тут, похоже, уже есть в автомобилях. Хотя на мобильном телефоне операций гораздо больше. Есть ли риск приватности? Конечно, да. Есть ли в этом что-то плохое? Вряд ли. Так этим занимается достаточно авторитетная компания, которой очень дорого совершать ошибки. Есть ли здесь риск монополизации рынка? Да, безусловно, есть. Хотя в нашей стране есть примеры монополий, например, с поиском от этой же компании, которые вряд ли кому-то делают плохо. Другое дело, что ограничение внешних игроков влияет на прогресс. Хотя поисковик вроде как развивается. Будет ли это помогать позициям отечественного софта? Конечно, будет. В мире это уже есть, в России далеко не все доступно. А если будет что-то подобное на русском языке, то множество приложений и участников экосистемы от ритейла, мобильных операторов и остальных с удовольствием будут в этом участвовать, так как предложения станут более персонализированными.
0: Алексей Карлов, управляющий директор Angela Relations Group. О том, как эта инициатива выглядит с точки зрения конкуренции, рассуждает директор по развитию разработчика платформы Codic компании Архитех ИИ Юрий Головко.
1: Доступ к уровню операционной системы сам по себе дает огромное преимущество. Конкуренция уходит из плоскости качества модели в плоскость системных прав. Так рынок и без того концентрированный у нас. На голосовых ассистентах у Яндекса, по разным оценкам, от 70 до 80%. А в перечне ПО на 27 год у нас осталась только Алиса из всех ее ассистентов. Марусю оттуда убрали. Разумный вариант здесь – технологическая нейтральность. Единые системы API, выбор помощника при настройке устройства и возможность его сменить. Требования к классу системных помощников государство устанавливать может, а эксклюзивные технические возможности для одного продукта на самом деле создают большой риск монополизации.
0: Юрий Головко, директор по развитию разработчика платформы Codic компании Архитех ИИ. Обсуждается ли такая инициатива? Если да, то чем она обоснована? Бизнес ФМ направила соответствующий запрос в Минцифры. Норм или стрём? Глава ВТБ Андрей Костин и вице-премьер Дмитрий Григоренко поспорили о зумерах. Участники Восточного экономического форума признали, что молодое поколение сейчас диктует свои правила. Вместо диплома у них нейросеть, вместо вкладов – криптовалюта. Некоторые популярные стереотипы о зумерах банкиры и чиновники не только не развеяли, а даже подтвердили. Евгений Перельчук подробнее.
2: Среди участников панельной дискуссии под названием «Ставка на молодость. Чему бизнес и власть могут научиться у зумеров?» вопреки названию не нашлось ни одного зумера. Получился обмен мнениями тех, кто с зумерами работает не первый год. Если кратко, мало кому это нравится. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что его удивляет желание некоторых молодых соискателей работать поменьше. Но делать нечего, приходится их нанимать.
22: Молодое поколение сейчас более свободное, они смелее мыслят, для них нет преград сегодня, иногда нет берегов, но это тоже понятно, это возраст такой, он такой должен быть на самом деле. Меня действительно не то что поражает, а действительно для современного поколения, скажем, не редкость, когда просят неполную рабочую неделю мужчина, да, для меня всегда это было странно, я считал, что мужчина немножко в этом плане такой сексист, что, ну, женщины там, семья, дети, но мужчина должен точно пахать, вот как он начал, вот он должен работать, зарабатывать, карьеру делать. А сейчас приходит молодой и говорит, я хочу работать 4 дня в неделю. Я думаю, если он на стороне бизнеса, то мне это понятно. А если он хочет просто там 2 дня отдыхать, для меня это странно. Понятно, что есть некие общие черты, да, они характеризуются временем. Конечно, наше время, цифровое время. Я понимаю, кстати, что зумер, вот в среднестатистически сегодня, читать «Войну и мир» не может. Не может просто, потому что она такая большая, что для него нужно обязательно открыть интернет, и там за 5-10 минут почитать содержание. И он не воспринимает часовые эти длительные размышления Толстого. Вот, быстро получить информацию, быстро переработать ее, и все, и поехал дальше.
2: Зарплатные аппетиты зумеров тоже удивляют госдеятелей и топ-менеджеров. Участникам показали уличные опросы, где молодые люди в качестве первой зарплаты ориентируются на сумму в 150-200 тысяч рублей, а некоторые признавались, что готовы целых полгода потерпеть рабочие будни за 300-400 тысяч. Андрей Костин заявил, что начинал с зарплаты в 110 рублей на должности пресс-атташе в МИДе. Губернатор Магаданской области Сергей Носов вспомнил, что был столяром и зарабатывал 300 рублей, и на семью не хватало. Вице-премьер Григоренко на старте получал больше всех – 500 рублей. И отметил, что много молодых людей сейчас выбирают именно госслужбу.
23: И в отношении госслужбы сложился определенный стереотип. Госслужба сама по себе по умолчанию является чем-то консервативным. И это нормально. Но с другой стороны, рассуждать о том, что на госслужбе нет молодежи, на сегодняшний день это в корне неправильно. Я даже цифры приведу. У нас за прошлый год 35% людей, которые пришли на госслужбу, это люди младше 35 лет. Это треть. молодежь идет и идет очень активно.
2: Другие стереотипы о зумерском поколении, что молодые люди просятся на удаленку, увольняются одним днем и тяжело переживают токсичные рабочие отношения, участники панельной дискуссии подтвердили. Бумеры считают, что слишком многие привычные вещи в работе попадают у зумеров в категорию минус вайб. Вот, например, как Андрей Костин отвечал на вопросы популярной игры «Норм или стрём».
3: Удаленка. Норм или стрём?
5: Для них норм, для меня стрём.
3: Игнорировать сообщения после 18:00 от руководства.
5: Норм для них.
3: А для вас?
5: Для меня стрём, конечно. Но я тоже борюсь с этим. Когда я в полночь получаю от сотрудника какую-нибудь информацию, я не всегда доволен и иногда высказываюсь достаточно резко, если информация не заслуживает того внимания особенно.
3: Высокая зарплата на старте. Норм или стрём?
5: Норм для всех возрастов.
2: Зумеры вместо привычных банковских инструментов все чаще выбирают операции с криптой. Глава ВТБ теперь уверен, что за криптовалютой будущее. А развитие нейросетей, которые зумеры используют постоянно и везде, фактически уничтожили систему оценки образования. По данным аналитиков, каждый второй абзац в выпускных работах последних лет имеет признаки работы ИИ, что ставит под вопрос необходимость диплома как такового. Впрочем, зумеры – это люди, с которыми банкиры, топ-менеджеры и чиновники уже научились жить. Пусть не вместе, но рядом. А на подходе поколение альфа. В компаниях будут работать люди четырех поколений. И что от этого ждать, пока никто не может предположить. Евгений Перельчук, Бизнес ФМ.
0: Владивосток, где проходит Восточный экономический форум, сегодня прибыл Владимир Путин. Там он уже провел переговоры с премьером Госсовета Китая и главой правительства Монголии. В планах президента также совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа и участия в открытии новых предприятий. Строительство и сельское хозяйство потянули вверх зарплаты в малом бизнесе. Самую высокую динамику роста зарплат в России по итогам 7 месяцев показали компании малого сегмента. Подсчитали в ХХРУ. Предлагаемые оклады здесь выросли на 14%, тогда как в среднем бизнесе всего на 5%. Главные драйверы – рабочие специальности и строительство, а также сельское хозяйство. В аграрном секторе зарплаты выросли на треть, а в строительном даже сильнее. По уровню доходов традиционно лидируют дальневосточные и нефтегазовые регионы. Похожа ли динамика зарплат в реальных окладах, а не в статистике? Статистики агрегаторов по поиску работы мы узнали у бизнеса.
17: Бизнес говорит.
6: Владелец молочного цеха в Башкирии, основатель проекта «Живое село» Ренат Мамаев.
8: Если мы говорим о данном периоде, когда будет большой сезон, то в сезоне средняя заработная плата механизатора третьего класса, который участвует на посевной, на уборочной кампании, это 200-250 тысяч рублей на руки. А у водителей большегрузных автомобилей в районе 180-190. Это практика, но надо понимать, что это работа, которую они выполняют в сезон. И начисление происходит за сдельную оплату, за гектары, за тонны километра перевезенного груза. В период межсезонья эта заработная плата снижается. И на секундочку, эти работы люди выполняют зачастую с минимальными периодами выходных. Вот эта нагрузка как раз-таки оно и дает такую заработную плату.
24: Но действительно ли произошел вот такой рост? Насколько вот эти 30% реальны?
8: Абсолютно здесь логика присутствует, ибо даже малые агрофирмы с площадью до 10 тысяч гектар, они сегодня конкурируют за специалистов с агрохолдингами. И здесь они более гибко подходят к предложениям по заработной плате. И выбор тут небольшой. Предложение именно средних агрофирм до 10 тысяч гектаров, она вполне реальна, потому что у тебя есть выбор. Либо ты останешься без посева, но не выплатишь зарплату. Либо ты сегодня готов оплатить работу 200 тысяч, но у тебя будет и посеяно, и убран вовремя урожай.
6: Руководитель отдела продаж аутсорсинговой группы компании «Эксельсиор» Александр Смирнов.
25: Когда мы говорим про линейный персонал, мы сильного роста тут не видим. Летом с мая по сентябрь у нас в нашем бизнесе в аутсорсинге есть вот такое понятие, как сезон, когда персонал нужен больше всего. А агрокомплексы, стройки, все возобновляют работу, и все компании выходят на полные мощности. Но это увеличение, по крайней мере, по вахтовому персоналу, оно не какое-то космическое, не на треть уж точно. Да? Мы там видим небольшую, там на 5% того же периода прошлого года. Ставка на руки была 85, стала 90 тысяч рублей на линейный персонал. И специалисты, у них всегда есть какая-то там своя определенная среда. Когда мы говорим про специалистов, я могу поверить, что у них зарплаты сильно выросли, потому что специалистов их всегда не хватает. У нас есть пример в нашем бизнесе очень классный. Это водитель высотного погрузчика. Его зарплата, вот она как раз-таки выросла на 30% по отношению к прошлым годам. Можно сказать, что зарплаты специалистов так или иначе растут, а зарплаты людей, которых можно так или иначе заменить, они остаются на том же уровне. То же самое мы видим по офисному персоналу. Стажировские позиции или позиции людей, которые только-только вот несколько лет отработали в компании, они либо не растут в зарплате, либо даже там где-то могут упасть.
17: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст. 5 и 6 октября. Геленджик. Третий международный форум о технологиях для повышения качества жизни человека. Биопром 2026. Главная тема – экосистемы высокого качества жизни. В программе обсуждение технологий в сфере фармацевтики, медицины, пищевой промышленности, биотехнологий, косметики и экологии, а также встречи представителей бизнеса, науки и государства. Подробнее на biopromforum.ru. 12+. Валюты. Валюты. Армянский драм впервые появился в 11 столетии, когда Киликийское армянское царство стало чеканить собственные серебряные монеты. Название «драм» буквально означает «деньги». Официальной валютой Армении драм снова стал в 1993 году, придя на смену рублю. Сегодня в несколько сотен раз дешевле доллара США. Валюты. На Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
4: Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram, Apple и Google за отказ удалять запрещенную информацию. Телеграмму был назначен штраф в 11,4 миллиона рублей. Google оштрафовали на 7,6 миллионов рублей за отказ удалить из Google Play приложение для аренды премиальных авто с водителем Вилли. РКН внес его в реестр из-за нарушения антитеррористических требований. Apple выписали штраф в 3,5 миллиона рублей. Претензия компании озвучена не была. Кроме этого, фотохостинг Pinterest оштрафовали почти на 11 миллионов рублей за материалы с пропагандой нетрадиционных отношений и призывы к экстремизму. ВТБ зафиксировал изменение спроса золотодобытчиков на финансирование. По словам зампреда правления ВТБ Виталия Сергейчука, в фокусе у бизнеса инструменты, которые позволяют зафиксировать часть будущей выручки и снизить стоимость кредитов. Это товарные свопы на золото, опционы, финансирование в драгметаллах. Крупные компании располагают действующими активами и значительным денежным потоком, который создаст запас финансовой устойчивости на инвестиционной фазе и позволит банкам принимать долгосрочный риск, подчеркнул на ВЭФ зампред правления ВТБ Виталий Сергейчук. Импринтлинговый проект «Слово года» огласили топ-40 слов кандидатов на победу в 2026 году. Среди них «Сикс-Севен», «Бензин», «Блокировка» и «НПЗ». Как сообщили в «Импринтлингве», эти слова чаще других звучали в предложениях экспертов рабочей группы проекта, в которую вошли более 80 лингвистов, филологов, журналистов и писателей. При выборе слов эксперты ориентировались на их актуальность, популярность и степень влияния на русский язык и культуру. Официально «Слово года» назовут на международной ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн номер 28». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В 16:47 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Генконсульство России в Бонне прекратит выдавать паспорта с 11 сентября. Невостребованные документы и заявления передадут в посольство в Берлине. Закрытие диппредставительства связано с решением властей Германии, которое официально обвинило Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига. При этом доказательств представлено не было. Напомню, в начале августа у взлетной полосы в Лейпциге нашли два беспилотника. На одном из них была взрывчатка. Обвинив Россию в атаке, Германия заявила, что также закрывает русский дом в Берлине. Российского посла вызвали в МИД. Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
7: Пока реальных доказательств, к сожалению, мы не видели. Были только устные обвинения, но возможно, что мы в ближайшее время, там неделя-две, увидим какие-то конкретные доказательства, либо собранный какой-то компромат, либо прочее-прочее. Но на данный момент просто такое устное обвинение. Не были арестованы никто, поэтому сложно сказать вообще, как это будет все развиваться. Единственное, что мы четко понимаем, что правительство Германии пошло на крайний шаг. Мы, конечно, русскоязычные журналисты, немецкие, то есть мы не ожидали, что это будет происходить. По факту, закрытие последнего генконсульства в Бонне и закрытие русского дома, это прекращает все возможные проекты, сотрудничество и прочее. Для меня просто непонятно, как вот посольство Германии в Москве, оно же проводит разные проекты через Гёте-институт, когда молодые специалисты, молодые студенты на территории Германии учатся. Буквально, наверное, месяц тому назад я видел сам на телеграм-канале посольства Германии в Москве, вот они приглашали граждан России, молодых ребят, которые бы хотели бы учиться в Германии. Мне теперь вот эти проекты, понятно, что они все, скорее всего, закроются, и начнется глобальное давление, да, то есть на граждан России, проживающих либо постоянно, либо временно в Германии. Я, насколько знаю, в русском доме проходили кинопоказы, то есть фильмов на русском, на немецком языке, и там очень много, там же много всяких залов есть, и больших, и малых, да, и в основном все люди использовали вот как кинотеатры, как выставки российских художников, ну, то есть там больше всего выставочные комплексы, да, вот геополитика по отношению к России на территории Германии в лице главы МИДа и главы МВД очень кардинально изменилось. Закрытие двух учреждений главных, да, то есть это, по сути, ну, сообщать посольству, что вот давайте, так скажем, ну, вы тоже потихонечку собираетесь.
0: Александр Бойко, главный редактор журнала «Берлинский телеграф». Газета «Süddeutsche Zeitung» со ссылкой на источники пишет, что власти Германии установили личности двоих подозреваемых по делу об инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпцига. Речь идет о якобы гражданине Латвии родом из России и жителе Белоруссии, имеющем российский паспорт. Следствие считает, что первый прилетел в Берлин в конце июля, а затем на арендованном автомобиле отправился в Лейпциг. За два дня до инцидента он на самолете покинул страну. Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа могут прийти в Россию из южного полушария, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ВЭФ. По ее словам, в южном полушарии в последние месяцы наблюдались серьезные эпидосложнения по гриппу, а на южноамериканском континенте фиксировался подъем гонконгского гриппа. В азиатской части мира был подъем свиного. К обновленным вирусам у россиян, вероятно, еще нет должного иммунитета. О новых штаммах говорит кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.
9: Относительно штаммов вируса гриппа ничего такого сверхъестественного не было объявлено главным государственным санитарным врачом, профессором Поповой Анной Юрьевной. Она обратила внимание на два актуальных штамма вируса гриппа в текущем эпидемическом периоде. Это вирусоподобный H1N1, эндемическому подобному штамму вируса гриппа А 2010 года подобный, и вирусоподобный гонконгскому гриппу H3N2. Вакцины просто в этом году, соответственно, будут обновляться за счет актуальных штаммов и будут применяться не 4-, а 3-валентные вакцины для иммунопрофилактики гриппа. Так как грипп — это серьезное достаточно заболевание, в некоторых случаях может вызывать достаточно выраженные заболевания, требующие госпитализации с развитием пневмонии, вирусной, вирусно-бактериальной, даже у лиц с нормальной исходной иммунной системой.
0: Георгий Викулов, иммунолог-аллерголог. В связи со сложившейся ситуацией в этом году Роспотребнадзор уже обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа. Как отметила глава ведомства, это редкий случай, комментирует профессор, академик РАН, зав. Лаборатории и профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
10: На самом деле они к нам пришли, уже нынешние варианты, не из Гонконга, а просто из разных стран южного полушария. Рекомендация сменить все три штамма вакцины идет из Всемирной организации здравоохранения. Раз все три штамма у нас меняются вакцины, то, конечно, всем, кто вакцинировался в прошлом году, из групп риска, по крайней мере, стоит вакцинироваться абсолютно точно.
11: По поводу масштабов, насколько они мощные?
10: Насколько они мощные, это покажет время. На самом деле такие случаи бывают, когда меняются все три штамма. Чаще меняется два, редко меняется один. Особенного ничего ждать не надо.
0: Сергей Нетесов, профессор Новосибирского госуниверситета. Как ранее напоминал Роспотребнадзор, оптимальным временем для вакцинации от гриппа является сентябрь-октябрь, так как надежная иммунная защита после введения формируется в течение 2-4 недель. Трансферное окно в большинстве футбольных лиг Европы закрылось. Клубы пока еще не объявили обо всех приобретениях. Информация будет обновляться в ближайшие дни, но в английской премьер-лиге уже есть рекорд. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
17: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: Нападающий сборной Аргентины Энцо Фернандес перешел из Челси в Манчестер Сити. Срок контракта рассчитан на 5 лет. По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 145 миллионов евро, что является повторением рекорда в английской премьер-лиге. В прошлом году такую же сумму Ньюкаслу заплатил Ливерпуль за Александра Исака. Энцо является чемпионом и вице-чемпионом мира в составе своей сборной, а также выигрывал с Челси Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Фернандес любит играть в центре полузащиты, но может действовать и в атаке, и под нападающими, и в опорной зоне. Вряд ли стоит этот трансфер расценивать как полноценную замену ушедшему в Барселону Родри. Все-таки это разные по стилю футболисты, и Родри объективно выполняет больший объем работы. Но будет любопытно посмотреть на Фернандеса в составе горожан. Из других трансферов в АПЛ обращает на себя внимание переход французского вингера Брэдли Баркаля из ПСЖ в Ливерпуль. 2 сентября ему исполнилось 24, но к этому возрасту он уже успел дважды выиграть Лигу чемпионов. В сборной Франции Баркаля играет важную роль в атаке. Может, пока и не такую основную, как Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Майкл Алисе, но способен действовать не хуже. Трансфер Баркаля обошелся Ливерпулю, по данным СМИ, в сумму порядка 125 миллионов евро. Еще 20 предусмотрены в виде бонусов. С учетом того, что красные сохранили Коди Гакпо, можно считать итоги окна для них успешными. Состав Челси пополнил вратарь аргентинской сборной Эми Мартинес, ранее выступавший за Астон Виллу, побеждавший с ней в Лиге Европы. За него, по данным СМИ, лондонский клуб заплатил порядка 7,5 миллионов фунтов стерлингов. Дебют, правда, у харизматичного голкипера, известного не только своим мастерством, но и провокациями, не очень задался. 34-летний Мартинес пропустил 3 гола в матче с Брайтоном, но Челси все равно победил, забив 4. Тем не менее, главный тренер «Синий»,

0: Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Деньги. В качестве платежного средства люди когда-то использовали золотой песок. В Японии его фасовали в бумажные кульки. В Древней Мексике засыпали в трубку птичьего пера и использовали как полноценные деньги. А во времена золотой лихорадки в той же Мексике он был единственной валютой.
1: История денег на Business FM. FM. Наизусть. Вольтер.
4: Свобода — это не то, что вам дали. Это то, что у вас нельзя отнять.
1: Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: 16:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Минобороны России сообщили, что вертолеты нанесли удар по пункту управления украинскими беспилотниками в населенном пункте Стрелецкая Пушкарка в Сумской области. Атаки Киева на российскую энергетическую инфраструктуру провоцируют рост мировых цен на топливо, заявил глава американского Минфина Скотт Бессон. «Мы переживаем энергетический шок, потому что Украина решила атаковать российские энергетические объекты и нефтеперерабатывающие заводы, что создает давление на цены на топливо во всем мире», заявил Бессон в эфире телеканала Fox. Около 2 700 000 российских избирателей подали заявление на использование дистанционного электронного голосования на предстоящих выборах, сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Через механизм «Мобильный избиратель» по месту нахождения подано свыше 936 тысяч заявлений, отметила также председатель ЦИК. Минэкономразвитие ждет поэтапного выхода на нулевой структурный дефицит бюджета в 2028-2029 годах. Темпы нормализации бюджетного баланса имеют важное значение для экономики. Обсуждаются параметры поэтапного выхода на структурный баланс бюджета в 2028-2029 годах, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Почти 17:00 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Это заявка на терроризм. Владимир Путин прокомментировал планы Зеленского закрыть небо над Россией с помощью беспилотников и пообещал, что угроза гражданской авиации не останется без ответа. Президент также назвал чушью курсирующие слухи о грядущей мобилизации. Подробности через минуту. Основательнице благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидии Маниави предъявлено обвинение в распространении фейков о российских вооруженных силах. Причиной послужил опубликованный ею в 23-м году пост в телеграм-канале. Следствие собирается ходатайствовать о заключении Лидии Маниави под стражу. Свою вину она не признает. Правительство задумалось о поддержке разработчиков ИИ. Как пишут ведомости, среди вариантов введения инвестиционного вычета по налогу на прибыль и снижение страховых взносов в некоторых случаях до нуля. Если все это согласуют, кому непосредственно будут адресованы льготы? Подробности в эфире Business FM. Удары по энергетике, заявка на терроризм и заморозка конфликта. Владимир Путин сделал несколько заявлений по итогам саммита ШОС в Бишкеке. В частности, он ответил на заявление Зеленского о том, что небо России небезопасно для гражданской авиации и де-факто будет закрываться. Путин подчеркнул, что это заявка на государственный терроризм. Президент также сообщил, что переговоры по Украине заморожены. Российские военные получили указание наносить удары по энергообъектам, а поврежденных НПЗ России осталось отремонтировать всего 10%. Ущерб от атак на судоходство в Черном и Азовском морях Владимир Путин оценил в 1% ВВП, назвав эту цифру некритичной и подчеркнув, что нанести серьезный урон России Украина не способна. На вопросы о сообщениях про возможность мобилизации президент ответил, что это чушь собачья и информационная атака на Россию.

0: некоторые тезисы президента в нашей подборке.
1: О заявлении Зеленского с угрозой гражданской авиации в российском небе.
2: Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. Они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить. Пусть никто не сомневается.
1: О том, почему Россия не наносит удары по руководству Украины.
2: Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для... Действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику, то есть наносить нам очередной стратегический удар, ну, какие-то там нам переговорщики нужны.
1: О предложениях по заморозке конфликта.
2: Ну, конечно, мы тоже хотим. Не заморозить только. Мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще на Украине и в Европе. И готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
1: О контактах с США по переговорному процессу.
2: Контакты всегда есть, и всегда были, и сейчас тем более они осуществляются. Мы за то, чтобы любые переговоры были наполнены прежде всего конкретным содержанием. И если кто-то может внести конкретный вклад вот в этот процесс, мы только за. Хотя для нас абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и которым мы в целом доверяем. Это близкие люди к президенту Трампу, но и президент им доверяет, что очень важно.
0: Глава Минтранса Андрей Никитин в ответ на угрозы Зеленского в адрес всего воздушного пространства над Россией, а не только военных территорий, заявил, что власти не допустят серьезных сбоев в работе гражданской авиации. По его словам, все ведомства действуют в тесной координации для предотвращения любых угроз авиасообщению, комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
3: Удивляет в очередной раз молчание авиационного мирового сообщества. Это же нарушение международных конвенций. Что касается последствий, все-таки хочется верить, что в большей степени это не реальная угроза, а акт отчаяния. Если говорить о нашем воздушном пространстве, то, наверное, ничего не изменится, поскольку мы уже видели массовые налеты, допустим, на Москву были за сутки более 1000 беспилотников, и, в принципе, и систем ПВО, оповещения, вся гражданская авиация справились нормально. А вот что касается реакции иностранных авиационных администраций, здесь, может быть, действительно, какие-то страны посчитают, что летать опасно. Что же касается транзитных полетов на территории России, то здесь я вообще никаких изменений не ожидаю, потому что европейские авиакомпании над Россией не летают, ввиду введенных контрсанкций с нашей стороны. Азиатские авиакомпании летают, но они летают на таких больших высотах, более 10 тысяч метров в высоту, так что там никаких угроз нет.
4: Когда речь идет о гражданской авиации, имеются в виду именно дроны или дроном самолет не сбить, он не летит на той же высоте?
3: Любой летательный аппарат с начиненной взрывчаткой, это опасность для гражданского самолета. И неважно, на какой высоте он летит к цели. Все равно в какой-то момент он снижается, а самолеты, как известно, они взлетают с земли и садятся. И вот на этих и высотах и существует теоретическая вероятность даже случайного сближения или столкновения с дроном. По этой причине у нас заблаговременно вводятся планы ковер в аэропортах, превентивно закрывается воздушное пространство.
4: Как правило, же идет речь об аэропортах Москвы, Петербурга, о Дальнем Востоке, о Сибири, как правило, речь не идет.
3: Конечно же, московские аэропорты, в первую очередь, потому что это 80% полетов в России. Если московские аэропорты закрыты, значит, страдают большинство аэропортов России, потому что туда не прилетают самолеты вовремя из Москвы. И с учетом высокой интенсивности московского авиаузла, наиболее серьезный урон происходит для нашей гражданской авиации, когда аэропорты московские закрыты. Что же касается дальних аэропортов за Уралом, я не думаю, что там вообще какая-то может быть реальная угроза. Во-первых, туда не долетают ни беспилотники, ни ракеты.
0: Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиару». Из всего сказанного российским президентом по итогам саммита ШОС в Бишкеке, ключевыми темами, конечно, являются переговорные позиции, которые Москва менять пока не намерена, а также армянский вопрос, диалог по которому не завершен, но направлен в новое русло, продолжит политолог Георгий Бофт.
5: Переговорные позиции Путина остались те же. Он не пойдет на прекращение огня по линии фронта. В то же время он отреагировал на заявление Зеленского о том, что тот закроет воздушное пространство. пространства над Россией, назвав это актом государственного терроризма. При этом, когда его спросили по поводу того, почему не наносятся удары по украинскому руководству, он сказал, что на случай, если все-таки мирные переговоры будут, надо с кем-то иметь дело. Так что такая достаточно непримиримая позиция Москвы, и пока не видно, как она могла бы измениться. Ну и вторая тема, пожалуй, это Армения. Состоялась встреча Путина и Пашиняна. Она не принесла никаких прорывов, к сожалению. Каждая сторона стоит на своем. Путин настаивает, чтобы Армения проводила референдум по членству либо в ЕАЭС, либо в ЕС. А Пашинян отказался это делать, но при этом сказал, что отношения с Москвой очень важны. Путин упомянул и военную базу в Гюмри, сказав, что если Армения она не нужна, то Россия оттуда уйдет хоть Запад. Это новая тема относительно. Тем самым российский президент дал понять, что предметы шантажа из-за этого не получится. С Арменией нет общей границы сухопутной, и добраться туда можно только через Иран. То проблематичная история. Наверное, Москва будет делать ставку на какие-то внутренние силы в Армении, оппозиционные Пашиняну, но тут армянский премьер, который сам пришел на волне уличных протестов, извлек из этого уроки, и таких вот реальных сильных конкурентов ему сейчас нет. К тому же, если говорить о вступлении в Евросоюз, то Армения пока не получила ни приглашения, ни начала переговоры. То есть, если Евросоюз это делает, то только на зло России. Там с потенциальными другими кандидатами разбираться и разбираться, начиная от Украины и кончая Западными Балканами. А в остальном достаточно мало было сказано об отношениях с Китаем. И, судя по всему, те проблемы, которые существуют в российско-китайских отношениях, силы Сибири-2, остаются за кулисами и подлежат переговорам между Путиным и Си Цзиньпином. Они еще раз могут встретиться на саммите БРИКС через 2 недели.
0: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Прозвучал ответ и на обвинение Германии из-за инцидентов с беспилотниками в Лейпциге. Владимир Путин сказал, что связано это с внутриполитическими процессами ФРГ. Берлин закрывает генконсульство России в Бонне, русский дом в Берлине, но доказательств принадлежности дронов России представлено не было. Россия несколько лет тайно помогает Ирану в разработке сверхзвуковой крылатой ракеты, пишет Financial Times. Программы под кодовым названием Си-430Л руководит Рособоронэкспорт. Техническую часть 2023 года ведет НПО «Машиностроение». Речь о прямоточном воздушно-реактивном двигателе и технологии, способной угрожать американским авианосцам, которую Тегеран пытался получить много лет. По данным газеты, Иран уже построил и испытал двигатели, но подтверждения, что ракета готова и принята на вооружение, нет. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
6: У американцев есть такая привычка прокинуть какую-то новость и проверить по реакции, насколько она вероятна. А сегодня Соединенным Штатам очень интересно узнать масштабы сотрудничества России с Ираном, ну и, конечно, каким-то образом остановить это. Есть очень вероятное предположение, что как раз директор ФБР приезжал именно по этой проблеме. Возвращаясь к теме, конечно, никакой сверхзвуковой ракеты, противокорабельной сверхзвуковой ракеты у Ирана пока нет, и Financial Times очень мягко описывает сотрудничество, говоря о том, что ведется обмен информацией по разработке такой ракеты. Ясно, что речь идет о двигателе сверхзвуковом, даже не гиперзвуковом двигателе. Но что это? Лишь консультации, либо какие-то части. Ничего об этом не говорится. Пока речь идет только о двигателе. Ракета — это еще и система наведения, и система обнаружения, система радиоэлектронной борьбы. И надо сказать, что у авианосной группы США очень серьезная противоракетная противовоздушная оборона. Любую ракету встретит шквал железа, который летит в ее сторону. Так что пробить эту железную стену достаточно сложно. Так вот, пока у Ирана такой ракеты нет, но Соединенным Штатам, конечно, важно знать, как далеко Иран продвинулся в этих разработках, потому что от этого зависит дистанция, с которой этот самый ордер авианосной группы будет воевать с Ираном в будущем. Но хочу отметить, что для региона серьезных перемен не предвидится в ближайшее время, во всяком случае, потому что подобного рода разработка занимает много лет. Кроме того, ракета сверхзвуковая, как говорит Financial Times, для современной войны это уже, в общем, не новинка. Есть гиперзвуковые ракеты, И как раз другой партнер Ирана, Китай, очень серьезно продвинулся в создании этих ракет. Учитывая близкие отношения Китая и Ирана, я бы скорее подумал, что Соединенным Штатам надо присмотреться вот к этому направлению. Подобной технологией Россия давно уже делится, скажем, с Индией. В Индии производят ракету «Брамос», используется и для ВВС, и для ВМФ. Она почти гиперзвуковая, но считается сверхзвуковой, то есть у нее скорость где-то до 5 махов.
0: Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований и дипломатической академии МГИМО МИД. Ранее американские СМИ уже писали о возможном военном сотрудничестве России и Ирана. В марте сообщалось о передаче разведданных по войскам США и советах по применению дронов. В российском МИД это отрицали, а в июле Рейтер писал о расследовании возможной причастности Москвы к ударам по американским объектам на Ближнем Востоке.
7: Реклама.
8: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
9: Акция ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
11: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
12: «Агат». Покупай выгодно.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Деньги. Зона евро не первый монетарный союз. Например, франк КФА используется в 13 странах Африки, объединенных в две зоны. Западноафриканский валютный и экономический союз и Центральноафриканское валютно-экономическое сообщество. Эксперты МВФ подсчитали, что в государствах, входящих в эти зоны, финансовая дисциплина и прозрачность выше, инфляция ниже, а внешние факторы наносят меньший ущерб экономике.
15: История денег на Business FM.
16: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
17: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Число зарегистрированных самозанятых в России может увеличиться на 6-7% в будущем году. Темп роста замедлится по мере насыщения рынка, пишут газеты «Рус» со ссылкой на бизнес-экспертов. По их словам, большинство россиян, которые хотели легализовать частные услуги или начать работать через цифровые платформы, уже оформили статус ранее. Дальнейшее расширение рынка будет связано прежде всего с выходом молодежи на рынок труда, развитием маркетплейсов, доставки и такси, а также распространением подработок. Эксперты отмечают, что среди новых плательщиков налога на профессиональный доход. Особенно много будет россиян в возрасте от 18 до 25 лет. Они выбирают самозанятость для работы в IT, доставке, бьюти-сфере, SMM и креативных индустриях. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с бизнес-сообществом Дзержинска призвал промышленников активнее заниматься научными исследованиями и использовать для этого новый технопарк H2O. Среди основных точек промышленного роста Дзержинска Глеб Никитин назвал особую экономическую зону Кулибин. Глава региона поблагодарил промышленников за то, что они находят возможности для развития, несмотря на серьезные вызовы, связанные с макроэкономической ситуацией, санкциями и кредитно-денежной политикой, рассказали в пресс-службе областного правительства. Нижегородские школьники и студенты могут ездить в электричках за полцены. Льготы на билеты начали действовать с 1 сентября для учащихся Нижегородской и Владимирской области, а также Татарстана, Мариэл и Удмуртии. Для оформления проезда с 50% скидкой пассажир должен предъявить школьную справку или студенческий билет. Воспользоваться льготой до конца июня будущего года могут школьники, студенты, ученики, а также аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры очной формы обучения. Министерство градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области разрешило подготовку проекта планировки территории в поселке Пыров Дзержинске. Документ размещен на сайте ведомства. Проект предусматривает строительство одноэтажного складского комплекса, площадь застройки 1000 квадратных метров. В состав документации по планировке территории войдут чертежи, схема организации улично-дорожной сети, движение транспорта и пешеходов, схема границ зон с особыми условиями использования, документы по благоустройству, озеленению и так далее. Минимальная месячная продуктовая корзина с начала года подорожала на 8,5%. Ее стоимость в июле составила 8159 рублей, рассказал зампред правления Ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов. Дороже всего продукты обходятся на Чукотке, чуть более 21 тысячи рублей. Дешевле всего в Мордовии – 6,5 тысяч. В расчеты вошли 33 наименования, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты. В Нижнем Новгороде откроется историко-художественная выставка, посвященная одному из ключевых событий в истории человечества – Нюрнбергскому процессу, послужившему фундаментом послевоенного мироустройства. Материалы экспозиции раскроют историю трибунала, расскажут о преступлениях, совершенных нацистами и их пособниками. Выставка будет работать в главном ярмарочном доме на улице Совнаркомовская до 20 сентября. Вход – свободное мероприятие для лиц старше 6 лет. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
15: Погода.
7: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 15 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 17, днем ожидается небольшой дождь и плюс 21.
15: Валюта.
7: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 2 сентября. Доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 90 копеек. Держитесь курса.
15: Компании и корпорации.
17: Нижегородский полимерный завод по итогам внедрения инструментов бережливого производства планирует повысить выработку на 7% и сократить время изготовления пленки на аналогичный показатель. Промежуточные результаты работы предприятия в рамках нацпроекта «Эффективная конкурентная экономика» представил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. В качестве пилотного потока для оптимизации был выбран процесс производства пленки из полиэтилена высокого давления, на который приходится около половины выручки завода. Совместно с экспертами регионального центр компетенции рабочая группа выявила 28 проблемных мест, включая длительную настройку оборудования, задержки при передаче заказов и отсутствие учета причин возникновения брака. Помимо оптимизации производственных процессов, на предприятии ведется подготовка кадров. 13 сотрудников уже прошли обучение бережливым технологиям, еще трое готовятся стать внутренними тренерами для дальнейшего обучения персонала. На сегодняшний день к федеральному проекту «Производительность труда» присоединились 19 нижегородских компаний в сфере производства пластмассовых изделий. Всего над внедрением бережливых технологий при господдержке работают 330 предприятий региона. Чтобы стать участником федерального проекта, нужно оставить заявку на IT-платформе производительность.рф. Озон предложил продавцам размещать товары в своих логистических центрах в Казахстане. Как заявили представители компании, до 30 сентября не будет отдельной платы за кросс-докинг при перевозке поставок в Алматы и Астану. Доставка заказов в Россию займет несколько дней, пишет ТАСС. Баксунский завод и объединенная металлургическая компания открыл новые центры подбора персонала в Ардатове, Кульбаках и Муроме. В них соискателям расскажут о вакансиях, помогут в заполнении анкеты кандидата и подберут удобное время для собеседования на производстве в ВЫКСе. Выпускникам учебных заведений специалисты центров предложат программы стажировок на предприятии ОМК. Новые центры подбора находятся в часе езды от Баксунского завода. Сейчас на предприятии работают уже более 2500 иногородних сотрудников. Для них работают корпоративные автобусы, которые курсируют дважды в день. Также предусмотрены дополнительные привилегии. Иногородним ежемесячно выплачивают от 9 тысяч рублей в качестве компенсации времени в пути. Тем же, кто пользуется личным транспортом, завод возмещает расходы на бензин. Сейчас на предприятии ОМК в ВЫКСе открыто более 400 вакансий. На заводе увеличился долгосрочный портфель заказов, часть производств предприятия вновь загружена. Всего до конца года предприятие предложит жителям ВЫКСа, Ардатова, Навашино, Вознесенского, Арзамаса и Мурома более 2000 вакансий. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Дорогой алкоголь и непьющие зумеры. Почему в России сокращается число баров? В Москве, по данным 2GIS, за год закрылся каждый седьмой. В других мегаполисах динамика разнонаправленная. Бизнес-ФМ провел опрос владельцев баров из разных регионов о том, как они объясняют происходящее. Все подробности прямо сейчас.
18: Общее число баров в России за год сократилось на 6%, пишут ведомости со ссылкой на подсчеты 2GIS. Например, в Омске сокращение на 7%, в Краснодаре на 10%. По наблюдениям владельца краснодарского бара «Большая рыба» Антона, в его городе больше пострадал дорогой сегмент. В отличие от Москвы и Петербурга, здесь не так много людей, готовых платить по 10-15 тысяч рублей за бутылку. А многие бары, несмотря на красивые бизнес-планы, на самом деле работали в ноль. У заведений с ценником чуть ниже среднего все стабильнее, рассказывает Антон.
19: Конечно, вопрос цены, потому что как бы нам ни хотелось, но очень сильно импортный алкоголь поднялся в цене. Есть, а он, в принципе, у нас по большей части всегда был импортный. Я говорю про крепкие там виски, ромы, коньяки. Естественно, нам для того, чтобы выживать, тоже нужно ставить свою наценку. И это становится довольно-таки небюджетным, скажем так, делом. Раньше поход в бар или в ресторан, это все-таки, наверное, года 2-3 назад еще было обыденностью. То сейчас это, наверное, все-таки история как будто как праздник, что ли. А вопрос спорта, например, у нас в баре транслируют футбол. Ну, после того, как исключили наши команды из всех еврокубков и прочего, то интерес на самом деле к футболу очень сильно упал.
18: В Москве количество баров сократилось на 14%. Среди громких закрытий с начала года «Дорогая, я перезвоню», «Мумий-тролль-бар», «Пауэрхаус». Правда, и рынок здесь перенасыщен, считается владелец московского бара «Санта-Муэрте» и директор по развитию петербургского бара «Сплетни» Глеб Докучаев. Он уверен, закрываются те, у кого нет уникальной концепции. И сам 2 месяца назад открыл бар с мексиканской кухней, напитками и ежедневно иммерсивными шоу. Но есть и такой фактор. Молодежь меньше пьет, говорит он.
20: Наверное, молодое поколение, так называемые зумеры, если там, не знаю, мне 3-4 года, и для меня отличный отпуск, это приезжать где-нибудь в спа с бокальчиком вина, то они уже не так сильно употребляют алкоголь, у них там какие-то другие увлечения. В принципе, там меньше интересен какие-то тусовки, меньше интересен какой-то секс. То есть, опять же, ну, бары ходят в том числе познакомиться, но они, как бы, менее, мне кажется, сексуализированы, чем более взрослое поколение. Поэтому подрастающее поколение чаще выбирает какие-то другие активности.
18: В некоторых городах динамика другая, и число баров выросло. В Челябинске на 8%, в Нижнем Новгороде на 5%, в Казани на 4%, в Перми на 3%. Поэтому эксперты называют происходящее скорее ротацией. А владельцы баров говорят, процитирую, «Настало время поджаться и переосмыслить все, что мы построили». Совладелец караоке-бара «Говорящий слон» в Калуге Антон Алешин рассказывает, он и сам думает, что надо делать ремонт, менять маркетинг и трансформировать бизнес. Вот что, по его словам, сейчас влияет на экономику баров.
21: МДС, который появился в общепитии, стали следить за дроблением бизнеса, много очень проверок стало со стороны Роспотребнадзора, плюс вот ЕГАИС, честный знак. Эти факторы, эти новые расходы появившиеся, они сильно, конечно, стали влиять на экономику бизнеса. Маржа сокращается, предприниматель меньше зарабатывает. Вот если у тебя была компания, была какая-то империя, либо у тебя были какие-то классные проекты, которые были мощными, и они любой кризис переживают. Если у тебя была там одна там какая-нибудь точка общепита слабая, и она там когда-то взорвалась в свое время, а теперь и деньги кончились, и долги перед поставщиками, и постоянный кассовый разрыв, то тогда тебе будет тяжело, плюс вот эти новые расходы, ты уйдешь с этого рынка. Либо сам будешь бегать, таскать товар, принимать его, обслуживать гостей, быть маркетологом, психологом, игрушечным водителем, директором финансовым, конечно, с бухгалтером основное.
18: Есть мнение, что бары конкурируют уже не друг с другом, а с домашним отдыхом. Но, как уверены сами владельцы, дом может выиграть у обычного бара, но хорошему все-таки проиграет. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
22: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
23: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
2: Агат. Покупай выгодно. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
3: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
24: Дура Лекс, но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. $500 штрафа грозит в американском Техасе каждому, кто носит ковбойские сапоги, но при этом не имеет хотя бы двух коров. Для местных подобная обувь своего рода знак цеховой принадлежности. И чтобы противостоять моде, которая в новом веке сделала казаки атрибутом городских пижонов, власти штата приняли специальный закон. Дура Лекс. Но это Лекс. На Business FM.
25: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 17:28. Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минфин провел аукцион по размещению ОФЗ с плавающей ставкой. Объем размещения составил 1 000 000 000 000 рублей по номиналу. Этот аукцион стал первым после паузы, который Минфин объявил в июле, сославшись на рыночные условия. Выручка от аукциона составила 938 миллиардов 872 миллиона рублей. Яблоко подало надзорную жалобу на снятие списка партии с выборов в Госдуму в Президиум Верховного Суда Российской Федерации. Она затрагивает решение Верховного же Суда от 10 августа и апелляционное определение от 17 августа, которыми отменена регистрация партии на выборах. HR-эксперты советуют россиянам не уходить в никуда из-за сложной ситуации на рынке труда. Поиск новой работы затягивается, а зарплата при переходе может снизиться на 10-20%. Ожидается, что до конца года и в следующем году вакансий станет на 10-15% меньше. Компании, вероятно, будут увеличивать нагрузку на тех сотрудников, которые есть, чтобы избежать расширения штата. Число умерших в Демократической Республике Конго от лихорадки Эбола превысило 3000. Об этом сообщило Министерство связи и по делам СМИ. Общее число заразившихся составляет более 6000. Причем 86 случаев были выявлены за последние 24 часа. Летальность от Эболы достигает 48,6%. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Москве задержана основательница благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Маниавы. Против нее возбуждено дело о распространении фейков о российской армии за пост в телеграм-канале, опубликованный в 23-м году. Свою вину она не признает. Получит ли Алиса AI доступ к банковским приложениям и другой чувствительной информации пользователей? О планах заметно расширить права умной помощницы на мобильных устройствах, ввозимых из-за рубежа, написал «Коммерсант». В Яндексе утверждает, что неограниченного доступа к персональным данным не будет. Так чего же ждать пользователям? Строительство и сельское хозяйство потянули вверх зарплаты в малом бизнесе. Их рост за 7 месяцев составил 14%. Такие данные приводит ХХРУ. Похожа ли динамика зарплат в реальных окладах, а не в статистике агрегаторов по поиску работы, мы узнали у бизнеса. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Меру пресечения Лидии Маниаве изберут завтра, заявил Бизнес-ФМ ее адвокат Михаил Бирюков. Ранее основательнице и директору детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниаве предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии. В настоящий момент Маниава задержана, говорит Бирюков.
3: Да, предъявили обвинение. Да, завтра избрание меры пресечения после 17 часов в Семеновском суде.
4: А статус какой у нее сейчас?
3: Обвиняемая.
2: Конкретные цитаты, к которым у следствия возникли претензии, публично не озвучивались. По словам адвоката, речь об одном из постов ее телеграм-канале, который был опубликован еще в 23-м году. В январе Лиду Маниаву также привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации российской армии. Тогда ее оштрафовали на 45 тысяч рублей. В доме с маяком пока смогли сказать только то, что фонд продолжает свою работу.
5: Да, работа «Дома с маяком» продолжается без изменений. Мы все так же помогаем тяжело больным детям, молодым взрослым. Про Лиду мы ждем новости точно так же, как и вы.
2: «Дом с маяком» – один из крупнейших российских благотворительных фондов в сфере детской и паллиативной помощи. Он бесплатно помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым до 30 лет в Москве и Подмосковье. Организует лечение, уход на дому, предоставляет медицинское оборудование, лекарства, помощь врачей, медсестер, няни, психологов, а также поддерживает семьи и стационарные хосписы. Особые права для умной помощницы. Нейросети Алиса AI могут предоставить расширенный доступ на мобильных устройствах, вплоть до доступа к банковским приложениям, утверждают источники Коммерсанта. Как пишет издание, Минцифра обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства. Как это комментируют в самом Яндексе и какие риски видят эксперты? Об этом Наталья Шашина.
4: Инициатива, по данным источников газеты «Коммерсант», предполагает, Алиса AI не просто войдет в перечень обязательного к предустановке софта, но и получит права доступа к системным функциям, уведомлениям, авторизации и данным пользователя, включая банковские приложения. Собранная информация при этом будет храниться на мощностях Яндекса, и это коснется смартфонов, планшетов и умных колонок. В самом Яндексе уверяют, Алиса не получает неограниченного доступа к данным и банковским приложениям, говорит Дарья Усольцева. PR Алисы AI.
6: Возможности ассистента на мобильном устройстве всегда ограничены механизмами безопасности операционной системы. У ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, которым пользователь дал явное разрешение. В настройках устройства пользователь может сам выбрать ассистента по умолчанию, российского или зарубежного. При выборе Alice AI она не получает дополнительных возможностей по сравнению с зарубежными сервисами.
4: Стоит оговориться, пока это все на уровне обсуждений. Еще в начале августа Минцифра публиковала для общественного обсуждения проект, где говорилось о расширении прав и помощников на устройствах. Но потом документ удалили, видимо, для доработки. Многие россияне обеспокоены прежде всего тем, не получит ли нейросеть доступ к банковским данным и как она ими сможет распорядиться. Рассуждает директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех ИИ» Юрий Головко.
7: Саму идею системного помощника и объем его полномочий стоит вообще разделять. Доступ к функциям устройства и доступ к чувствительным данным принципиально разные вещи. Чтобы видеть, что происходит внутри банковского приложения, ассистенту нужна служба специальных возможностей. Читать чужой экран и нажимать за пользователя кнопки. Этим же механизмом работают банковские трояны, и банки годами учились это блокировать. Более того, с марта 2027 года закон обязывает банк выявлять удаленный доступ к устройству и останавливать, наоборот, такие операции до списания.
4: Цель обсуждаемых норм – поддержка российского искусственного интеллекта. В Минцифре считают, что расширение прав и помощников должно исключить монопольное преимущество встроенных решений зарубежных производителей. Правда, сейчас помощниками от Google, Amazon и Apple в России и так практически не пользуются. Их функциональность ограничена. А среди российских разработок реальная конкуренция невелика. При этом стоит учесть, что новые нормы, если их примут, будут работать не на всех гаджетах, напоминает гендиректор компании Nevel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
8: В айфонах реализовано понятие сэндбоксинг. Это когда приложения, они разделены между собой. И просто технически невозможно сделать так, чтобы какое-то приложение могло собирать данные о других приложениях. Поэтому работа, например, VPN-ов на айфоне и на андроиде, она сильно отличается. А вот на андроиде это возможно сделать. И, в принципе, на андроиде можно дать расширенные права конкретному приложению, чтобы оно собирало больше данных.
4: О том, как относиться к рискам для приватности, рассуждает управляющий директор Angel Relations Group, преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
9: Расширенный доступ к картам, другим данным и прочее. Да, по сути, мобильный оператор знает, о чем мы говорим, что мы пишем. А поисковик или приложение на телефоне знают, куда мы ходим. Ритейл знает, что мы покупаем. Если появится и ассистент, который это объединяет, это будет чем-то аналогично операционной системе. И, видимо, все к этому идет. Тут, похоже, уже есть в автомобилях. Хотя на мобильном телефоне операций гораздо больше.
4: Одни эксперты указывают, мера гарантирует доступность отечественных нейросетей при блокировках зарубежных платформ. Другие говорят о риске монополизации рынка. По сути, конкуренция уйдет из плоскости качества в плоскость того, у кого больше прав. Наталья Шашина, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Строительство и сельское хозяйство потянули вверх зарплаты в малом бизнесе. Самую высокую динамику роста зарплат в России по итогам 7 месяцев показали компании малого сегмента, подсчитали в ХХРУ. Предлагаемые оклады здесь выросли на 14%, тогда как в среднем бизнесе всего на 5%. Главные драйверы – рабочие специальности и строительство, а также сельское хозяйство. В аграрном секторе зарплаты выросли на треть, а в строительном даже сильнее. По уровню доходов традиционно лидируют дальневосточные и нефтегазовые регионы. Похожа ли динамика зарплат в реальных окладах, а не в статистике агрегатов по поиску работы, мы узнали у бизнеса.
0: Бизнес говорит.
4: Владелец молочного цеха в Башкирии, основатель проекта «Живое село» Ренат Мамаев.
10: Если мы говорим о данном периоде, когда будет большой сезон, то в сезоне средняя заработная плата механизатора третьего класса, который участвует на посевной, на уборочной кампании, это 200-250 тысяч рублей на руки. А у водителей большегрузных автомобилей в районе 180-190. Это практика, но надо понимать, что это работа, которую они выполняют в сезон. И начисление происходит за сдельную оплату, за гектары, за тонны километра перевезенного груза. В период межсезонья эта заработная плата снижается. И на секундочку, эти работы люди выполняют зачастую с минимальными периодами выходных. Вот эта нагрузка как раз-таки она и дает такую заработную плату.
11: Но действительно ли произошел вот такой рост? Насколько вот эти 30% реальны?
10: Абсолютно здесь логика присутствует, ибо даже малые агрофирмы с площадью до 10 тысяч гектар, они сегодня конкурируют за специалистов с агрохолдингами. И здесь они более гибко подходят к предложениям по заработной плате. И выбор тут небольшой, предложение именно средних агрофирм до 10 тысяч гектаров, она вполне реальна, потому что у тебя есть выбор. Либо ты останешься без посева, но не выплатишь зарплату. Либо ты сегодня готов оплатить работу 200 тысяч, но у тебя будет и посеяно, и убран вовремя урожай.
4: Руководитель отдела продаж аутсорсинговой группы компании «Эксельсиор» Александр Смирнов.
12: Когда мы говорим про линейный персонал, мы сильного роста тут не видим. Летом с мая по сентябрь у нас в нашем бизнесе в аутсорсинге есть вот такое понятие, как сезон, когда персонал нужен больше всего. А агрокомплексы, стройки, все возобновляют работу, и все компании выходят на полные мощности. Но это увеличение, по крайней мере, по вахтовому персоналу, оно не какое-то космическое, не на треть уж точно. Да? Мы там видим небольшую, там на 5% того же периода прошлого года. Ставка на руки была 85, стала 90 тысяч рублей на линейный персонал. И специалисты, у них всегда есть какая-то там своя определенная среда. Когда мы говорим про специалистов, я могу поверить, что у них зарплаты сильно выросли, потому что специалистов их всегда не хватает. У нас есть пример в нашем бизнесе очень классный. Это водитель высотного погрузчика. Его зарплата, вот она как раз-таки выросла на 30% по отношению к прошлому году. Можно сказать, что зарплаты специалистов так или иначе растут, а зарплаты людей, которых можно так или иначе заменить, они остаются на том же уровне. То же самое мы видим по офисному персоналу. Стажировские позиции или позиции людей, которые только-только вот несколько лет отработали в компании, они либо не растут в зарплате, либо даже там где-то могут упасть.
2: Трансферное окно в большинстве футбольных лиг Европы закрылось. Клубы пока еще объявили не о всех своих приобретениях. Информация будет обновляться в ближайшие дни, но в английской премьер-лиге уже есть рекорд. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Нападающий сборной Аргентины Энцо Фернандес перешел из Челси в Манчестер Сити. Срок контракта рассчитан на 5 лет. По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 145 миллионов евро, что является повторением рекорда в английской премьер-лиге. В прошлом году такую же сумму Ньюкаслу заплатил Ливерпуль за Александра Исака. Энцо является чемпионом и вице-чемпионом мира в составе своей сборной, а также выигрывал с Челси Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Фернандес любит играть в центре полузащиты, но может действовать и в атаке, и под нападающими, и в опорной зоне. Вряд ли стоит этот трансфер расценивать как полноценную замену ушедшему в Барселону Родри. Все-таки это разные по стилю футболисты, и Родри объективно выполняет больший объем работы. Но будет любопытно посмотреть на Фернандеса в составе горожан. Из других трансферов в АПЛ обращает на себя внимание переход французского вингера Брэдли Баркаля из ПСЖ в Ливерпуль. 2 сентября ему исполнилось 24, но к этому возрасту он уже успел дважды выиграть Лигу чемпионов. В сборной Франции Баркаля играет важную роль в атаке. Может, пока и не такую основную, как Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Майкл Алисе, но способен действовать не хуже. Трансфер Баркаля обошелся Ливерпулю, по данным СМИ, в сумму порядка 125 миллионов евро. Еще 20 предусмотрены в виде бонусов. С учетом того, что красные сохранили Коди Гакпо, можно считать итоги окна для них успешными. Состав Челси пополнил вратарь аргентинской сборной Эми Мартинес, ранее выступавший за Астон Виллу, побеждавший с ней в Лиге Европы. За него, по данным СМИ, лондонский клуб заплатил порядка 7,5 миллионов фунтов стерлингов. Дебют, правда, у харизматичного голкипера, известного не только своим мастерством, но и провокациями, не очень задался. 34-летний Мартинес пропустил 3 гола в матче с Брайтоном, но Челси все равно победил, забив 4. Тем не менее, главный тренер «Синих» Хаби Алонсо сказал, что очень на Мартинеса рассчитывает. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
0: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
14: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутально и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
15: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
16: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
0: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Компании и корпорации.
17: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
17: Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram, Apple и Google за отказ удалять запрещенную информацию. Telegram был назначен штраф в 11,4 миллиона рублей. Google оштрафовали на 7,6 миллионов рублей за отказ удалить из Google Play приложение для аренды премиальных авто с водителем Вилли. РКН внес его в реестр из-за нарушения антитеррористических требований. Apple выписали штраф в 3,5 миллиона рублей. Претензия компании озвучена не была. Кроме этого, фотохостинг Pinterest оштрафовали почти на 11 миллионов рублей за материалы с пропагандой нетрадиционных отношений и призывы к экстремизму. ВТБ зафиксировал изменение спроса золотодобытчиков на финансирование. По словам зампреда правления ВТБ Виталия Сергейчука, в фокусе у бизнеса инструменты, которые позволяют зафиксировать часть будущей выручки и снизить стоимость кредитов. Это товарные свопы на золото, опционы, финансирование в драгметаллах. Крупные компании располагают действующими активами и значительным денежным потоком, который создаст запас финансовой устойчивости на инвестиционной фазе и позволит банкам принимать долгосрочный риск, подчеркнул НАВЭФ зампред правления ВТБ Виталий Сергейчук. Импринт-лингва и проект «Слово года» огласили топ-40 слов кандидатов на победу в 2026 году. Среди них «Сикс-Севен», «Бензин», «Блокировка» и «НПЗ». Как сообщили в импринте-лингва, эти слова чаще других звучали в предложениях экспертов рабочей группы проекта, в которую вошли более 80 лингвистов, филологов, журналистов и писателей. При выборе слов эксперты ориентировались на их актуальность, популярность и степень влияния на русский язык и культуру. Официально «Слово года» назовут на международной ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн номер 28». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 17:47 в Москве вы слушаете Бизнес FM. Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа могут прийти в Россию из южного полушария, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ВЭФ. ее словам, там в последние месяцы наблюдались серьезные эпидосложнения по гриппу. На южноамериканском континенте фиксировали подъем гонконгского гриппа, а в азиатской части мира был подъем свиного. К обновленным вирусам у россиян, вероятно, еще нет должного иммунитета. О новых штаммах говорит кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.
18: Относительно штаммов вирусов гриппа ничего такого сверхъестественного не было объявлено главным государственным санитарным врачом, профессором Поповой Анной Юрьевной. Она обратила внимание на два актуальных штамма вируса гриппа в текущем эпидемическом периоде. Это вирусоподобный H1N1 эндемическому подобному штамму вируса гриппа А 2010 года подобный и вирусоподобный гонконгскому гриппу H3N2. Вакцины просто в этом году, соответственно, будут обновляться за счет актуальных штаммов и будут применяться не 4-, а 3-валентные вакцины для иммунопрофилактики гриппа. Так как грипп — это серьезное достаточно заболевание, в некоторых случаях может вызывать достаточно выраженные заболевания, требующие госпитализации с развитием пневмонии, вирусной, вирусно-бактериальной, даже у лиц с нормальной исходной иммунной системой.
2: Георгий Викулов, иммунолог-аллерголог. В связи со сложившейся ситуацией в этом году Роспотребнадзор уже обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа. Как отметила глава ведомства, это редкий случай. Комментирует профессор, академик РАН, зав. Лаборатории и профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
19: На самом деле они к нам пришли, уже нынешние варианты, не из Гонконга, а просто из разных стран Южного полушария. Рекомендация сменить все три штамма вакцины идет из Всемирной организации здравоохранения. Раз все три штамма у нас меняются вакцины, то, конечно, всем, кто вакцинировался в прошлом году, из групп риска, по крайней мере, стоит вакцинироваться абсолютно точно.
20: По поводу масштабов, насколько они мощные?
19: Насколько они мощные, это покажет время. На самом деле такие случаи бывают, когда меняются все три штамма. Чаще меняется два, редко меняется один. Особенного ничего ждать не надо.
2: Сергей Нетесов, академик РАН. Как ранее напоминал Роспотребнадзор, оптимальным временем для вакцинации от гриппа является сентябрь-октябрь, так как надежная иммунная защита после введения формируется в течение 2-4 недель.
14: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Леш, приветствую тебя.
21: Добрый вечер.
2: Минфин сегодня вернулся к размещению ОФЗ после полуторамесячного перерыва, если мне память не изменяет.
21: В июле, да, Минфин перестал размещать, но там такая формулировка была достаточно стандартная в связи в целях снижения возросшей волатильности и содействия стабилизации рыночной ситуации. Ну, обычно такая формулировка появляется, когда Министерство финансов не размещает облигации, а в этот раз хороший аукцион прошел. Да, многие ссылаются на то, что все-таки дешевле Минфин разместил эти бумаги, чем даже предполагал рынок, но тем не менее разместил Минфин сразу на 1 триллион рублей. Причем это было при достаточно высоком спросе. Спрос превысил 1 триллион 400 миллиардов рублей. Ну и, соответственно, многие называют этот аукцион на рынке очень удачным. Все-таки на триллион разместили. В планах Минфина на третий квартал 1,5 триллиона рублей. То есть уже 2/3 плана Минфин выполнил сразу на одном аукционе. Но стоит сказать, что, конечно, для банков сейчас это хороший инструмент, причем это ОФЗ с переменным купоном или флотер, как его называют на рынке. И учитывая, что есть некая неопределенность с тем, что будет делать Банк России в плане ключевой ставки в ближайшем будущем, конечно, это неплохой инструмент сейчас, который банки предпочитают держать в своих портфелях и, как мы видим, предпочитают покупать. Ну, на рынке ничего страшного не произошло. Если брать общее состояние рынка облигаций федерального займа, если брать цены и индекс, который отвечает за цены, индекс RGBI, то он немножко снизился, но лишь на 0,2% в районе 113,7 пункта торгуется этот индикатор. Но, в принципе, если в целом посмотреть на рынок, то все довольно стабильно на рынке государственного долга в плане цен. Да, колебания были, конечно, но пока без каких-то существенных падений. Я имею в виду, конечно, последние торговые сессии. Наблюдали мы и взлеты, допустим, это было в июле, наблюдали и падение, это было, ну, тоже, можно сказать, в июле, но ближе уже к началу, наверное, даже к середине августа. Вот тогда, в середине августа, было достаточно заметное снижение. Но потом некая стабилизация на рынке. Что касается других рынков, то рынок акций сегодня снижается. Но, скажем, пока достаточно закономерно. 0,7% потери по индексу Московской биржи, 2172 пункта. И здесь не будем забывать, что все-таки росли два дня на текущей неделе, росли вообще в целом 4 торговых сессии подряд, так что на рынке все-таки должны происходить такие некие откаты, коррекции, но в целом пока это такой небольшой откат в рамках большого отскока, который мы наблюдаем от минимальных значений июля текущего года. В целом мало что поменялось, да, были информационные потоки, связанные даже и с переговорными треками, но пока это лишь были информационные потоки, не более того. Так что рынок решил скорректироваться, хотя цены на нефть выглядят довольно неплохо, и смесь Brent торгуется выше $95 за баррель.
1: Капитал на Business FM. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является финансовой платформой, не является публичной офертой. 16+.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. В начале 2010-х муниципалитет нидерландского Роттердама объявил конкурс на лучший крытый рынок. Победил в итоге, по сути, жилой проект «Маркт-Холл», который, кроме, собственно, рынка, включал в себя 230 квартир, подземную парковку, множество магазинов и фудкорт. Сам крытый рынок занимает всю внутреннюю часть огромной подковы, в форме которой построено немаленькое здание. На стенах дома, обращенных к рынку, выложено громадное художественное панно «Арно Коэна» и «Арис Роском Рок изобилия» с гигантскими фруктами, овощами, семенами, цветами и насекомыми. Выглядит это настолько впечатляюще, что «Маркт-Холл» в народе уже прозвали «Роттердамской Сикстинской капеллой». В 2014 году комплекс торжественно открыла «Максима», консорт королева Нидерландов. Так, мол, и так, мол, на Business FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
22: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», объяснила мне в цифрах и в чувствах, как работает акция «Дети вместо цветов».
23: Я думаю, что потенциально мы можем сумму, которую мы собрали за 12 лет, то есть примерно 500 миллиона, мне кажется, что ее можно собирать за один год, потому что мы считали, какое количество

0: действительно стала всероссийская благотворительная акция. Это очень круто. Но мне очень хочется, чтобы мы думали про нее как про уроки добра, а не как про выбор между цветами и детьми.
1: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса выполняют гособоронзаказ по особо востребованной номенклатуре практически на 100%, а в некоторых случаях даже перевыполняют. Об этом в интервью ТАСС. Но в рамках Восточного экономического форума сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, особо востребованная номенклатура изделий сейчас уточняется с учетом потребностей войск и эффективности в ходе испытаний реальных боевых действий. Российские военные поразили логистический центр «Эридон» в городе Вишневом Киевской области. Как сообщили в Минобороны, там хранились военные грузы. Там же, в Киевской области, поражены еще два логистических центра ВСУ. Также атакованы два судна у Одессы. Они перевозили вооружение и боеприпасы. В самой Одессе поражены склады с военно-техническим имуществом. Хлеб в России маркировать пока не будут. Об этом сообщил ведомостям на полях Восточного экономического форума заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Ревас Юсупов, а исполнительный директор Ассоциации Роспродсоюз Дмитрий Востриков считает, что доля фальсификата в сегменте классического хлеба минимальна, и, по его мнению, внедрение маркировки хлеба повлечет за собой серьезные издержки для производителей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Практически 6 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Это заявка на терроризм. Владимир Путин прокомментировал планы Зеленского закрыть небо над Россией с помощью беспилотников и пообещал, что угроза гражданской авиации не останется без ответа. Президент также назвал чушью курсирующие слухи о грядущей мобилизации. Подробности через минуту. Россия несколько лет тайно помогает Ирану в создании сверхзвуковой крылатой ракеты, способной угрожать американским авианосцам, утверждает Financial Times. Программу ведут с 23-го года. По данным издания, Иран уже построил и испытал двигатель, но данных о развернутой ракете пока нет. Минцифра обсуждает с Минюстом, МВД и администрацией президента варианты юридической легализации книг нежелательных организаций и иноагентов, выпущенных до получения этих статусов, пишет Коммерсант. Если компромисс не будет найден, библиотеки лишатся от 50 до 70% своих фондов, в том числе трудов русских классиков. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Удары по энергетике, заявка на терроризм и заморозка конфликта. Владимир Путин сделал несколько заявлений по итогам саммита ШОС в Бишкеке. В частности, он ответил на заявление Зеленского о том, что небо России небезопасно для гражданской авиации и де-факто будет закрываться. Путин подчеркнул, что это заявка на государственный терроризм. Президент также сообщил, что переговоры по Украине заморожены. Российские военные получили указание наносить удары по энергообъектам, а поврежденных НПЗ России осталось отремонтировать всего 10%. Ущерб от атак на судоходство в Черном и Азовском морях Владимир Путин оценил в 1% ВВП, назвав эту цифру некритичной и подчеркнув, что нанести серьезный урон России Украина не способна. На вопрос о сообщениях про возможность мобилизации президент ответил, что это чушь собачья и информационная атака на Россию. Некоторые тезисы президента в нашей подборке.
5: О заявлении Зеленского с угрозой гражданской авиации в российском небе.
6: Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. Они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить. Пусть никто не сомневается.
5: О том, почему Россия не наносит удары по руководству Украины.
6: Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для... Действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику, наносить нам очередной стратегический удар, ну, какие-то там нам переговорщики нужны.
5: О предложениях по заморозке конфликта.
6: Ну, конечно, мы тоже хотим, не заморозить только, мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще на Украине и в Европе.

0: принципе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
1: О контактах с США по переговорному процессу.
0: Контакты всегда есть, всегда были, и сейчас тем более они осуществляются. Мы за то, чтобы любые переговоры были наполнены прежде всего конкретным содержанием. Если кто-то может внести конкретный вклад вот в этот процесс, мы только за. Хотя для нас абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и которым мы в целом доверяем. Это близкие люди к президенту Трампу, но и президент им доверяет, что очень важно.
2: Глава Минтранса Андрей Никитин в ответ на угрозы Зеленского в адрес всего воздушного пространства над Россией, а не только военных территорий, заявил, что власти не допустят серьезных сбоев в работе гражданской авиации. По его словам, все ведомства действуют в тесной координации для предотвращения любых угроз авиасообщению, комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
3: Удивляет в очередной раз молчание авиационного мирового сообщества. Это же нарушение международных конвенций. Что касается последствий, все-таки хочется верить, что в большей степени это не реальная угроза, а акт отчаяния. Если говорить о нашем воздушном пространстве, то, наверное, ничего не изменится, поскольку мы уже видели массовые налеты, допустим, на Москву были за сутки более 1000 беспилотников, и, в принципе, и систем ПВО, оповещения, вся гражданская авиация справились нормально. А вот что касается реакции иностранных авиационных администраций, здесь, может быть, действительно, какие-то страны посчитают, что летать опасно. Что же касается транзитных полетов на территории России, то здесь я вообще никаких изменений не ожидаю, потому что европейские авиакомпании над Россией не летают ввиду введенных контрсанкций с нашей стороны. Азиатские авиакомпании летают, но они летают на таких больших высотах, более 10 тысяч метров в высоту, так что там никаких угроз нет.
4: Когда речь идет о гражданской авиации, имеются в виду именно дроны или дроном самолет не сбить, он не летит на той же высоте?
3: Любой летательный аппарат, ударный летательный аппарат, начиненный взрывчаткой, это опасность для гражданского самолета. И неважно, на какой высоте он летит к цели, все равно в какой-то момент он снижается, а самолеты, как известно, они взлетают с земли и садятся. И вот на этих высотах и существует теоретическая вероятность даже случайного сближения или столкновения с дроном. По этой причине у нас заблаговременно вводятся планы ковер в аэропортах, превентивно закрывается воздушное пространство.
4: Как правило же идет речь об аэропортах Москвы, Петербурга, о Дальнем Востоке, о Сибири, как правило, речь не идет.
3: Конечно же, московские аэропорты, в первую очередь, потому что это 80% полетов в России. Если московские аэропорты закрыты, значит, страдают большинство аэропортов России, потому что туда не прилетают самолеты вовремя из Москвы. И с учетом высокой интенсивности московского авиаузла, наиболее серьезный урон происходит для нашей гражданской авиации, когда аэропорты московские закрыты. А что же касается дальних аэропортов за Уралом, ну, я не думаю, что там вообще какая-то может быть, ну, реальная угроза. Во-первых, туда не долетают ни беспилотники, ни ракеты.
2: Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиару». Из всего сказанного российским президентом по итогам саммита ШОС в Бишкеке ключевыми темами, конечно, являются переговорные позиции, которые Москва менять пока не намерена, а также армянский вопрос, диалог, по которому не завершен, но направлен в новое русло, продолжит политолог Георгий Бофт.
5: Переговорные позиции Путина остались те же. Он не пойдет на прекращение огня по линии фронта. В то же время он отреагировал на заявление Зеленского о том, что тот закроет воздушное пространство над Россией, назвав это актом государственного терроризма. При этом, когда его спросили по поводу того, почему не наносятся удары по украинскому руководству, он сказал, что на случай, если все-таки мирные переговоры будут, надо с кем-то иметь дело. Так что такая достаточно непримиримая позиция Москвы, и пока не видно, как она могла бы измениться. Ну, а вторая тема, пожалуй, это Армения. Состоялась встреча Путина и Пашиняна. Она не принесла никаких прорывов, к сожалению. Каждая сторона стоит на своем. Путин настаивает, чтобы Армения проводила референдум по членству либо в ЕАЭС, либо в ЕС. А Пашинян отказался это делать, но при этом сказал, что отношения с Москвой очень важны. Путин упомянул и военную базу в Гюмри, сказав, что если Армения она не нужна, то Россия оттуда уйдет хоть завтра. Это новая тема относительно. Тем самым российский президент дал понять, что предметы шантажа из этого не получится. в Армении нету общей границы сухопутной, и добраться сюда можно только через Иран, то проблематичная история. Наверное, Москва будет делать ставку на какие-то внутренние силы в Армении, оппозиционные Пашиняну, но тут армянский премьер, который сам пришел на волне уличных протестов, извлек из этого уроки, и таких вот реальных сильных конкурентов ему сейчас нет. К тому же, если говорить о вступлении в Евросоюз, то Армения пока не получила ни приглашения, ни начала переговоры. И если Евросоюз это делает, то только назло России. Там с потенциальными другими кандидатами разбираться и разбираться, начиная от Украины и кончая Западными Балканами. А в остальном достаточно мало было сказано об отношении с Китаем. И, судя по всему, те проблемы, которые существуют в российско-китайских отношениях силы Сибири-2, остаются за кулисами и подлежат переговорам между Путиным и Си Цзиньпином. Они еще раз могут встретиться на саммите БРИКС через 2 недели.
2: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Прозвучал ответ и на обвинение Германии из-за инцидентов с беспилотниками в Лейпциге. Владимир Путин сказал, что связано это с внутриполитическими процессами ФРГ. Берлин закрывает генконсульство России в Бонне, русский дом в Берлине, но доказательств принадлежности дронов России представлено не было. Россия несколько лет тайно помогает Ирану в разработке сверхзвуковой крылатой ракеты, пишет Financial Times. Программа под кодовым названием Си-430Л руководит Рособоронэкспорт. Техническую часть 2023 года ведет НПО машиностроение. Речь о прямоточном воздушно-реактивном двигателе и технологии, способной угрожать американским авианосцам, которую Тегеран пытался получить много лет. По данным газеты, Иран уже построил и испытал двигатели, но подтверждения, что ракета готова и принята на вооружение, нет. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
6: У американцев есть такая привычка прокинуть какую-то новость и проверить по реакции, насколько она вероятна. А сегодня Соединенным Штатам очень интересно узнать масштабы сотрудничества России с Ираном, ну и, конечно, каким-то образом остановить это. Есть очень вероятное предположение, что как раз директор ФБР приезжал именно по этой проблеме. Возвращаясь к теме, конечно, никакой сверхзвуковой ракеты, противокорабельной сверхзвуковой ракеты у Ирана пока нет. И Financial Times очень мягко описывает сотрудничество, говоря о том, что ведется обмен информацией по разработке такой ракеты. Ясно, что речь идет о двигателе сверхзвуковом, даже не гиперзвуковом двигателе. Но что это? Лишь консультации, либо какие-то части. Ничего об этом не говорится. Пока речь идет только о двигателе. Ракета — это еще и система наведения, и система обнаружения, система радиоэлектронной борьбы. И надо сказать, что у авианосной группы США очень серьезная противоракетная, противовоздушная оборона. Любую ракету встретит шквал железа, который летит в ее сторону. Так что пробить эту железную стену достаточно сложно. Так вот, пока у Ирана такой ракеты нет, но Соединенным Штатам, конечно, важно знать, как далеко Иран продвинулся в этих разработках, потому что от этого зависит дистанция, с которой этот самый ордер авианосной группы будет воевать с Ираном в будущем. Но хочу отметить, что для региона серьезных перемен не предвидится в ближайшее время, во всяком случае, потому что подобного рода разработка занимает много лет. Кроме того, ракета сверхзвуковая, как говорит Financial Times, для современной войны это уже, в общем, не новинка. Есть гиперзвуковые ракеты, и как раз другой партнер Ирана, Китай, очень серьезно продвинулся в создании этих ракет. Учитывая близкие отношения Китая и Ирана, я бы скорее подумал, что Соединенным Штатам надо присмотреться вот к этому направлению. Подобной технологией Россия давно уже делится, скажем, с Индией. В Индии производят ракету «Брамос», используется и для ВВС, и для ВМФ. Она почти гиперзвуковая, но считается сверхзвуковой, то есть у нее скорость где-то до 5 махов.
2: Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД. Ранее американские СМИ уже писали о возможном военном сотрудничестве России и Ирана. В марте сообщалось о передаче разведданных по войскам США и советах по применению дронов. В российском МИД это отрицали, а в июле Рейтер писал о расследовании возможной причастности Москвы к ударам по американским объектам на Ближнем Востоке.
7: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Все говорят, лето закончилось. А у нас новый сезон завтраков на набережной, пикников у реки, пробежек в парке и водных прогулок.
11: Остров Аддонстрой. Курортный центр столицы на Москве-реке. Живите там, где лето не заканчивается. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Армянский драм впервые появился в 11 столетии, когда Киликийское армянское царство стало чеканить собственные серебряные монеты. Название «драм» буквально означает «деньги». Официальной валютой Армении драм снова стал в 1993 году, придя на смену рублю. Сегодня в несколько сотен раз дешевле доллара США.
13: Валюты на Business FM.
12: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
14: В эфире радио не на словах, а на деле.
12: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
15: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
16: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Корпорация малого и среднего предпринимательства опубликовала дайджест законодательных изменений для бизнеса, вступивших в силу с 1 сентября. Теперь представители бизнеса могут заранее раз в год направлять уведомления об исчисленных суммах НДФЛ и страховых взносов за несколько предстоящих периодов, если эта сумма постоянна. Благодаря этому предприниматели смогут сократить объем регулярной отчетности. Что касается трудовой сферы, то с начала осени предельный объем часов сверхурочной работы увеличивается в 2 раза. Кроме того, запрещено устанавливать испытательный срок для женщин с детьми до 3 лет, а для малых предприятий расширяются возможности заключения срочных трудовых договоров и проведения специальной оценки условий труда в упрощенном порядке. Также введена маркировка хозтоваров, средств гигиены, удобрений в потребительской упаковке, медицинских изделий, некоторых видов молочной и бакалейной продукции. Помимо прочего, с 1 сентября документы в области грузовых перевозок нужно оформлять в электронном виде. Подробный обзор опубликован на цифровой платформе msp.rf. Назначенный в июне министр защиты объектов Нижегородской области Константин Бочкарев покинул пост, сообщили «Коммерсант Приволжья» в правительстве региона. Совмещать должности зампредседателя правительства и министра защиты объектов будет Владимир Тужилин. Напомню, новое министерство должно обеспечивать защищенность важных государственных и специальных объектов транспорта и энергетики в условиях спецоперации, а также координировать создание мобилизационного резерва и оснащение объектов критической инфраструктуры средствами защиты от беспилотников. В России стартовала вакцинация от гриппа, ее начали объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Служба рекомендует региональным властям обеспечить прививки не менее 60% населения, а среди групп риска не менее 75%. В Роспотребнадзоре рассказали, что в предстоящем эпидсезоне состав вакцин полностью обновится, заменит все 3 штамма вируса. Сделать прививку рекомендуют в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема. Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области подвело итоги по привлечению федерального финансирования за январь-июль. Документ размещен на сайте ведомства. По состоянию на 1 августа регион заявился в 21 госпрограмму. Сумма подтвержденных федеральных средств на текущий год составляет 43 миллиарда рублей, из которых 25,5 миллиардов на реализацию нацпроектов. За 7 месяцев фактически поступило 24,5 миллиарда рублей. Основные направления распределения на развитие транспортной системы, развитие образования и здравоохранения, соцподдержку граждан, комплексное развитие сельских территорий, на обеспечение доступным и комфортным жильем и другие сферы. В России наблюдается значительный рост числа вакансий для специалистов старшего возраста. Работодатели все чаще обращаются к опытным специалистам на фоне рекордно низкой безработицы. Эксперты отмечают, что этот тренд связан с дефицитом молодых кадров и высокой занятостью специалистов среднего возраста. Анализ рынка показал, что наибольший рост числа вакансий отмечен в рабочих и производственных специальностях. Например, количество предложений для стропольщиков увеличилось на 98%, для агрономов на 94%, для автоэлектриков на 70%. Также выросло количество вакансий для газорезчиков и монтажников. Работодатели предлагают старшим специалистам зарплаты от 65 до 113 тысяч рублей. Многие вакансии предполагают вахтовый формат, где доходы выше. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
17: Погода.
18: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 15 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 17, днем ожидается небольшой дождь и плюс 21.
17: Валюта.
18: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 3 сентября. Доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 82 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 92 копейки. Держитесь курса.
17: Компании и корпорации.
16: В Ростехе объяснили задержку выплат клиентам CarPrice. Это связано с действиями прежнего руководителя, сообщили коммерсанты в госкорпорации. По версии Ростеха, бывший гендиректор CarPrice после перехода компании государству уволился и отозвал электронные подписи и доверенности, необходимые для работы сервиса. В компании обещали восстановить работу в ближайшее время. Фирма по продаже подержанных авто работает с 2014 года. Минувшей весной она перешла в госсобственность. Решение было принято по делу инвестора и фонда, которые признаны в России экстремистскими. Судоходную компанию «Фарватер» в Нижнем Новгороде оштрафовали за невыплату зарплат, сообщили в региональной транспортной прокуратуре. В ведомстве напомнили, что ранее по результатам принятых мер компания погасила долг по заработной плате и другим выплатам перед 99 работниками на сумму более 5 миллионов рублей. Тем не менее, Гострудинспекция привлекла судоходную компанию и ее руководителя к ответственности за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы и других выплат. Предприниматели Чкаловского и Починковского округов приглашают принять участие во встречах в формате инвестиционного часа с территориальными управляющими корпорации развития Нижегородской области. Встреча в Чкаловске состоится 7 сентября в администрации муниципалитета. Инвестиционный час в Починковском округе пройдет 24 сентября. В рамках мероприятия представители бизнес-сообщества смогут получить бесплатные консультации по вопросам реализации инвестиционных проектов, а также ознакомиться с действующими мерами поддержки бизнеса, цифровыми сервисами для инвесторов и возможностями корпорации развития региона. Принять участие во встречах могут предприниматели, имеющие вопросы по реализации инвестпроектов в различных сферах, вне зависимости от предполагаемого объема инвестиций. Каждому обратившемуся специалисту окажут всю необходимую помощь, отметил генеральный директор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. Сейчас на сопровождении корпорации в Чкаловском округе находятся 4 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций более 500 миллиардов рублей. В Починковском округе также 4 проекта на 533 миллиона. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
17: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва.
15: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Въезд в Казахстан пока будет бесплатным. Россияне должны будут оформлять электронное разрешение для въезда в страну. Об этом РИА Новости сообщил оператор казахстанской цифровой платформы КазИТИЭЙ. С 1 ноября разрешение на въезд должны будут получать все иностранцы, которые прибывают в Казахстан самолетами. Постепенно требования распространят и для других видов транспорта. Это касается граждан всех стран, с кем у Казахстана безвизовый режим, в том числе и россиян. Получение документа пока бесплатно, но вопрос стоимости уже находится на согласование. Все подробности прямо сейчас.
19: Процесс получения электронного разрешения на въезд в Казахстан, как убедилась редакция Business FM, не занимает дольше нескольких минут. В специальном приложении КАЗ ETA нужно предоставить контактные данные, фотографии российского паспорта, пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также необходимо сообщить даты посещения Казахстана и номер рейса, если планируете попасть в республику самолетом. Причем, если заявителю меньше 18 лет или больше 65, то ему такое разрешение не требуется. В ходе заполнения анкеты еще нужно ответить на несколько вопросов. Например, планируете ли вы перевозить животных, растения, оружие, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов. Это электронное разрешение нужно оформлять как минимум за 72 часа до поездки. И формально на заявку может прийти и отказ, если заявитель не соответствует каким-либо требованиям. То есть, этот документ визы не является, но по сути выполняет похожую функцию. Комментирует гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
20: Здесь важно понимать другое. Даже если технически процедура простая, она все равно меняет саму логику поездки. Раньше можно было купить билет за день до вылета и улететь. Теперь нужно налаживать 72 часа на оформление дополнительного документа, без которого вас просто не посадят в самолет. И главный, конечно, вопрос, ударит ли это все по турпотоку. Я уверен, что не сильно, и нужно понимать, что в целом Казахстан не закрывается. Для государств это в целом некий контроль, для пассажира дополнительная процедура, не более того.
19: На данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому сейчас предъявлять разрешение на границе не обязательно. Но с 1 ноября документ будут обязаны получать все иностранные граждане, которые прибывают в республику самолетами. С 15 ноября документ нужно предъявлять въезжающим в Казахстан на авто через границы со странами вне ЕАЭС. С 30 ноября через границы со странами, входящими в ЕАЭС. А с 15 декабря получение разрешения станет обязательным для пассажиров поездов и прибывающих через морские порты. Этот документ будет действовать 180 дней, и его можно будет использовать для нескольких поездок. Важно, что разрешение на въезд не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, а также водители грузовиков и автобусов для международных перевозок. Поэтому торговля не пострадает. Скорее всего, Казахстан таким образом планирует пополнять бюджет, считает независимый эксперт по логистике Кирилл Латинский.
21: Водители грузовиков попали в категорию исключения, поэтому на водителях это никоим образом не скажется. Соответственно, на логистике это никак отразиться не должно. Тут речь идет как раз-таки именно о туристических потоках и не более того. А вот именно водители больших грузов, к ним таких требований нет, и они абсолютно по-прежнему смогут пересекать границу без получения подобного электронного разрешения. А ключевая цель — это, судя по всему, власти Казахстана собирают средства таким образом.
19: Как отмечают эксперты, сейчас все границы активно цифровизируются, и это касается не только Казахстана. Например, в России продолжается эксперимент с регистрацией иностранцев в приложении RU-ID, но это мера не обязательная. Апробация новых правил въезда в Россию продолжается до 31 декабря 2027 года. Казахстану электронное разрешение на въезд нужно для подробного подсчета прибывающих в республику граждан, говорит гендиректор радио «Бизнес FM Казахстан» Рустам Максутов.
22: У нас этот год был объявлен годом цифровизации, и все то, что сейчас мы можем оцифровать, мы оцифровываем для того, чтобы мы отслеживали поток миграции. Это ни в коем случае не говорит о том, что будут введены какие-то затруднительные барьеры для многих, которые хотят пересечь нашу страну либо транзитом, либо там остаться на какой-то определенный срок. Но наши власти решили сделать именно так, для того, чтобы был определенный подсчет этого всего, и чтобы мы потом сами понимали, как это выражается в цифрах.
19: Однако к такому объяснению все равно есть вопросы, так как пересечение границ так или иначе контролируется, следовательно, учет ведется. Цена на оформление электронного разрешения на въезд в Казахстан будет одинаковой для граждан всех государств. Вопрос стоимости сейчас находится на согласовании, сообщили РИА Новости в КАЗ ETA. Но на данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому оформление документа пока бесплатно. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Business FM.
23: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
24: «Агат». Покупай выгодно.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
26: Made in China.
25: Согласно историческим свидетельствам, игральные карты появились в Китае в эпоху династии Тан в 9 веке. В то время местные жители использовали бумажные деньги не только для расчетов, но и для азартных игр. На банкнотах в соответствии с номиналом были изображены императоры, их жены и высокопоставленные чиновники. Это и стало прообразом современных карт с символическими королями, дамами и тузами. Когда купюр не хватало, игроки заменяли их нарисованными копиями, которые в итоге вытеснили из игр настоящие деньги. На родине бумаги и печатного станка быстро наладили процесс массового производства игровых колод, а на картах стали изображать не только чиновников, но и персонажей популярных былин. К 11 веку развлечение распространилось по всей Азии, а спустя еще 3 столетия карточные игры появились и в Европе.
0: Made in China. На Business FM.
1: Дура Лекс, но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку, да и знания тоже. До 100 тысяч долларов штрафа могут выписать канадской семье, если в их доме обнаружатся ходунки, приспособление, с помощью которого маленькие дети учатся ходить. Настолько врачи Канады уверены, что ходунки вредны и мешают нормальному развитию ребенка. Дура Лекс, но это Лекс. На Business FM.
25: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: После 18.28 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин дал старт проходке второго североамурского железнодорожного тоннеля на Баме. Он строится параллельно действующему. Президент принял участие в открытии инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке. Суд оштрафовал Третьяковскую галерею на 100 тысяч рублей за отказ ремонтировать фасад. Решение принял Замоскворецкий суд Москвы, как сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда. Третьяковку привлекли к ответственности за невыполнение в установленный срок законного предписания надзорного органа. По мнению суда, исторический фасад Третьяковской галереи находится в ненадлежащем техническом состоянии, и ей неоднократно направляли предписание об устранении нарушений. Глава Госдепартамента Марко Рубио сообщил, что визит шефа ЦРУ в Москву был продолжением курса на налаживание канала связи между разведслужбами США и России. Он отметил, что США должны иметь возможность поддерживать диалог с Россией, несмотря на любые разногласия. Также Рубио сказал, что США и Украина ведут переговоры по передаче Киеву лицензии на выпуск систем «Патриот». Однако, по его словам, Украине потребуется несколько лет для строительства заводов для этих систем. Ранее Дональд Трамп выступил против передачи такой лицензии Украине. Uber Technologies сократит около 3300 сотрудников по всему миру. Это примерно 10% штата, сообщает Bloomberg. Реструктуризация направлена на сокращение управленческих уровней и перераспределение расходов. Компания планирует направить больше ресурсов на развитие сервисов совместных поездок, доставки и роботакси. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 18.30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Москве задержана основательница благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Маниава. Против нее возбуждено дело о распространении фейков о российской армии за пост в телеграм-канале, опубликованный в 23-м году. Свою вину она не признает. Строительство и сельское хозяйство потянули вверх зарплаты в малом бизнесе. Их рост за 7 месяцев составил 14%. Такие данные приводит ХХРУ. Похожа ли динамика зарплат в реальных окладах, а не в статистике агрегаторов по поиску работы, мы узнали у бизнеса. Range Rover стал электричкой. Британцы показали первую модель внедорожника на батарейках, на создание которой ушли 10 лет. У авто двигатель на 550 лошадей, батарея с запасом хода на 600 километров и цена от 168 тысяч долларов. Далеко ли ушел электрокар от собрата с ДВС? Об этом и многом другом в эфире Business FM.
4: Реклама. Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
5: У HeadHunter Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
25: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Меру пресечения Лизе Маниава изберут завтра, заявил «Бизнес ФМ» ее адвокат Михаил Бирюков. Ранее основательница и директор детского хосписа «Дом с маяком» предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии. В настоящий момент Маниава задержана, говорит Михаил Бирюков.
7: Да, предъявили обвинение. Да, завтра избрание меры пресечения после 17 часов в Семеновском суде.
8: А статус какой у нее сейчас?
7: Обвиняемая.
2: Конкретные цитаты, к которым у следствия возникли претензии, публично не озвучивались. По словам адвоката, речь об одном из постов ее телеграм-канале, который был опубликован еще в 2023 году. В январе Лиду Маниаву уже привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации российской армии. Тогда ее оштрафовали на 45 тысяч рублей. В «Доме с маяком» пока смогли сказать только то, что фонд продолжает свою работу.
9: Да, работа «Дома с маяком» продолжается без изменений. Мы все так же помогаем тяжелобольным детям, молодым взрослым. Про Лиду мы ждем новости точно так же, как и вы.
2: «Дом с маяком» – один из крупнейших российских благотворительных фондов в сфере детской паллиативной помощи. Он бесплатно помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым до 30 лет в Москве и Подмосковье. Организует лечение, уход на дому, предоставляет медицинское оборудование, лекарства, помощь врачей, медсестер, няни и психологов, а также поддерживает семьи и стационарные хосписы. Ну а теперь с теми, кто в теме. Киберспорт – это уже давно не просто компьютерные игрушки. Это самостоятельная индустрия с многочисленными призовыми. Причем на международной арене себя крайне достойно проявляют российские профессиональные игроки. Об этом всем мы поговорили с тренером по одной из киберспортивных дисциплин.
25: «Бизнес FM. С теми, кто в теме.
10: Здравствуйте. В студии Валерий Убадоев. Сегодня у нас киберспортивная тема. В свете недавних успехов российских профессиональных игроков на международной арене возник целый ряд вопросов к внутренней кухне самого киберспорта. Сегодня поговорим о том, как туда попадают люди, о международном взаимодействии и немного о месте России в киберспорте. У нас в гостях бывший киберспортсмен, тренер по киберфутболу Иван Занин. Иван, здравствуйте.
26: Здравствуйте.
10: Вы, как уже было сказано, сам бывший профессиональный киберспортсмен. Расскажите, а как вообще приняли решение заниматься этим профессионально?
26: Это было давно, в 2005 году. Просто с другом играли между собой. Потом мы нашли сайт Всероссийской лиги, а потом уже нашли сайт Международной лиги. И там начали регистрироваться и играть. А потом узнали о том, что существуют турниры. Раньше это был World Cyber Games, на который ты можешь поехать, отобраться и в случае победы представлять свою страну на чемпионате мира.
10: Судя по информации в интернете, вы были в команде «Гамбит», я правильно понимаю?
26: Да, я был тренером и менеджером данной киберспортивной команды.
10: Как они на вас вышли вообще?
26: «Гамбит» была компанией международного уровня и российского уровня. Основным спонсором был МТС. У них было подразделение, был игрок по интерактивному футболу. Он просто перестал давать необходимый результат. И тогда менеджер команды, это Константин Пикинеров, он же Грув, сказал, что нам нужно понимание, как достигать максимальные результаты. А так как я с Константином еще был знаком с 2008 года, со времени чемпионата мира, когда я был игроком, а он был уже тренером «Виртуспро», все, он мне позвонил, сказал, что у нас есть такой игрок, нужна помощь для того, чтобы показать максимальный результат в данной дисциплине. И все, и так я стал и тренером, и менеджером команды.
10: То, что вы описываете, это немного похоже на такое какое-то сарафанное радио, и это в целом свойственно, можно сказать, киберспорту, или нет?
26: Безусловно, что вот как скауты, допустим, в киберспорте ищут спортсменов, они общаются с комьюнити, спрашивают, кто из молодых игроков есть, смотрят на какие-то результаты. Безусловно, без этого никуда. Но в любом случае, если игрок показывает молодой результаты, его точно найдут.
19: А как вы вообще приняли решение перестать быть, собственно, игроком, и как вы стали тренером?
26: Игроком я перестал быть в 2012 году. В 2015-2016 году киберфутбол, именно моя дисциплина, получила новый толчок. Футбол был признан на уровне России. РФС создал целое подразделение интерактивного футбола. И в 2017 году появилась электронная версия российской премьер-лиги. Естественно, клубы, которые были заинтересованы в достижении результата, они стали, помимо игроков, приглашать людей, которые могут объяснить менеджеру футбольного клуба, каким образом достигнут результат. И вот таким одним из менеджеров был Шамиль Камилович Газизов. Это бывший президент Уфы. Он сказал, что Уфе нужен игрок международного уровня. Как раз там был Уфенок Роберт Фахридинов. И вот с ним мы начали работать и участвовать на первых турнирах в России по электронной версии российской премьер-лиги. Но уже в дальнейшем, когда эти турниры стали набирать обороты и подключились киберспортивные команды сказали, что Россия — это, конечно, здорово, но нам бы хотелось бы, чтобы наши игроки могли показывать максимально возможный результат на международной арене, и стали спрашивать, что для этого необходимо. Там база нужна, там зарплаты, поездки международные.
19: Обучение в том числе, видимо, да? И вот как раз про международное. Правильно понимаем, что вы тренировали людей, в том числе вообще за рубежом?
26: Да, конечно. Я являлся тренером национальной сборной Казахстана. У меня были игроки с Украины, с Белоруссии. Русскоязычные комьюнити, я так скажу.
19: Условных там американцев или прям европейцев не было, да?
26: Были ребята из Германии, но которые понимали русский язык. Мне очень важна именно коммуникация в этой ситуации, чтобы мы с человеком понимали друг друга. На русском языке можно всегда более обширно объяснить.
19: Получается, вы говорите национальную сборную, то есть вы тренировали прям целую команду, да?
26: У нас дисциплина в основном это один на один. Вот национальная сборная, она могла состоять из двух человек, но все равно в соревнованиях играется именно в формате один на один. У меня в гамбитах был игрок Алжас Есентаев, это шестикратный на данный момент чемпион Казахстана. Когда он приходил, он, конечно, таким титулованным еще не был. Вот. И мы с ним натренировались, что он вначале попал в тридцатку лучших игроков мира, а в 22-м году впервые в истории Казахстана вывел ее на чемпионат мира.
19: Тренером, получается, над сборной Казахстана вы были в какие годы?
26: Ну, 22-23.
19: Мы с вами обсудили то, что вы немного дистанцировались от своей работы как тренера. Почему? Опишите.
26: Тренировочный день в киберспорте составляет от 8 до 10 часов в день. Если ты тренер, ты, получается, анализируешь материал не меньше, чем играют игроки. Это такой достаточно долгий марафон. На базе, допустим, мы с игроками жили от 3 до 6 месяцев. Но когда у тебя семья, ребенок, это становится проблематично постоянно находиться на базе. А почему база необходима? Потому что игроки молодые, их нужно контролировать. То есть весь тренировочный процесс ты должен контролировать. Либо у тебя не будет результата, а если у тебя не будет результата, то команда начнет задавать тебе вопросы. Почему так происходит? Почему в киберспорте играют молодые ребята? Потому что они могут выдерживать все эти нагрузки. А уже когда ты становишься в возрасте, тебе эти нагрузки уже даются тяжелее. Понятно, что есть разные виды нагрузок. Допустим, есть люди, которые ходят на комбинат, условно говоря, и получают физическую нагрузку. Но вот представьте, что вы психологически, анализируя игру, постоянно находитесь в этом стрессе игровом, и вы не можете расслабиться. Голову отключить практически невозможно. И физически, если ты условно лег на кровать, физически восстановился, то психологически ты постоянно находишься вот в этом стрессе и постоянно думаешь, что нужно придумать, что нужно сделать, чтобы твоя команда победила. Поэтому сейчас я просто сосредоточился на другой работе. Есть ребята, которые тренируют игроков, занимаются аналитикой, и я больше помогаю им. Как бы меньше по времени занимает в этой ситуации. А так это такой достаточно тяжелый труд.
19: Вообще, если дистанцироваться конкретно от вашей дисциплины и взглянуть на киберспорт в общем и целом, можно заметить, что в этой отрасли, в этом секторе довольно много россиян или русскоязычных, или тех, кто уехал из России, но продолжает сохранять связи с Россией. И эти люди довольно успешные. Собственно, с чего мы вообще начали это интервью? На ваш взгляд, как человека из, собственно, из киберспорта, почему так?
26: Я думаю, эта база была заложена в нулевых годах, когда очень активно были развиты компьютерные клубы. Потом цены на железо, на компьютеры стали снижаться, люди стали в большинстве своем приобретать их дома. Интернет в России достаточно дешевый, скоростной, хороший. И все это легло на почву, и получается, появилось огромное комьюнити людей, которые сейчас представляют Россию на международных турнирах по таким дисциплинам, как CS, Dota. Вот буквально недавно по Доте наши ребята Team Spirit стали чемпионами мира. И также команда Team Spirit стала чемпионом мира в турнире по EVC по Counter-Strike.
8: Вы за всем этим тоже следите?
26: Это не совсем моя дисциплина, вот, но, конечно, да. Мы общаемся, когда, допустим, мы жили на базе с гамбитами, я общался с молодыми игроками в CS, которые только начинали, а сейчас эти ребята уже чемпионы мажоров, тот же Широ.
8: А, то есть вы даже лично их знаете?
26: Конечно. Мы с ними жили в одном месте.
8: То есть это вот все прям такое все друг с другом переплетенное, да?
26: Ну, просто база была одна, а дисциплин было много, и, получается, было наложение турниров различных. Та база, которая была у гамбитов, Сколково, мирового уровня, она могла вместить в себя несколько команд.
8: Может быть, если у вас есть какие-то мысли, которыми вы хотели бы как-то поделиться, может быть, какие-то, может быть, личные наблюдения?
26: Киберспорт — это не просто поиграть в игры, это профессиональная составляющая у киберспортивных крупных команд. Это достаточно серьезный спорт с крупными призовыми фондами. Уважаемые мамы и папы, не запрещайте детям играть в компьютерные игры. Вот. Возможно, эти дети потом в дальнейшем купят вам квартиры и машины.
8: Спасибо, мы теперь тоже в теме. С нами был тренер по киберфутболу Иван Занин.
11: Бизнес FM. Теми, кто в теме.
2: С тренером по киберфутболу Иваном Заниным беседовал Валерий Убадоев. Все выпуски из «Теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алисы» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
11: Реклама.
12: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
13: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», а АгатРФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «АгатРФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В АгатРФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
14: Агат. Покупай выгодно. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Тускина Флинт. Дословно с английского можно перевести как «стереть камень в порошок». Причем последнее слово в выражении «флинт» — это название минерала, который в 17 веке применялся для высекания огня. Из-за своей хрупкости флинтовый кремень быстро приходил в негодность и требовал замены. Однако некоторые, чтобы сэкономить, подолгу пользовались одним и тем же кремнем, буквально стирая его в порошок. По мнению британцев, так поступали только очень скупые и мелочные люди. С тех пор жмотов в Англии и называют «скинфлинт». Срочные переводы на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
25: Компании и корпорации.
15: В студии Олеся Савойскина. Здравствуйте.
25: Бизнес и власть.
15: Великобритания оштрафовала лондонское отделение Citibank за нарушение антироссийских санкций. Штраф составил 4,7 миллиона фунтов, около 6,3 миллионов долларов. Регулятор выявил почти 1000 операций на общую сумму около 20 миллионов фунтов, в том числе с российскими банками и компаниями под санкциями. Большинство нарушений произошло в 2022 году. Причинами назвали сбои в системах контроля, ошибки сотрудников и высокую нагрузку при ручной обработке данных.
25: Отчеты и планы.
15: Mitsubishi представила новое поколение внедорожника Pajero. Модель возвращается спустя 5 лет после прекращения выпуска предыдущей версии. Автомобиль сохранил рамную конструкцию и полный привод и получил дизельный двигатель объемом 2,4 литра и 8-ступенчатый автомат. Сначала новый Pajero начнут продавать в Таиланде, затем в Японии и Австралии, а позже примерно в 100 странах.
25: Конфликты.
15: США вместе с европейскими правоохранителями вывели из строя Botnet Cellity – сеть зараженных компьютеров, которая работала больше 20 лет. Через нее злоумышленники похищали криптовалюту и проводили кибератаки. По данным американской компании по кибербезопасности CrowdStrike, к сети было подключено более 15 тысяч зараженных устройств по всему миру. В ходе операции власти США, Болгарии, Венгрии и Румынии заблокировали инфраструктуру Botnet и связанные с ним домены. CrowdStrike связывает Cellity с группировкой Salty Spider, которая, по оценке компании, работает из Башкортостана. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 18:47 в Москве вы слушаете Business FM. Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа могут прийти в Россию из южного полушария, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ВЭФ. По ее словам, там в последние месяцы наблюдались серьезные эпидосложнения по гриппу. На южноамериканском континенте фиксировался подъем гонконгского гриппа, а в азиатской части мира – свиного. К обновленным вирусам у россиян, вероятно, еще нет должного иммунитета. О новых штаммах говорит кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.
16: Относительно штаммов вируса гриппа ничего такого сверхъестественного не было объявлено главным государственным санитарным врачом, профессором Поповой Анной Юрьевной. Она обратила внимание на два актуальных штамма вируса гриппа в текущем эпидемическом периоде. Это вирусоподобный H1N1 эндемическому подобному штамму вирус гриппа А 2010 года подобный и вирусоподобный гонконгскому гриппу H3N2. Вакцины просто в этом году, соответственно, будут обновляться за счет актуальных штаммов и будут применяться не 4, а 3-валентные вакцины для иммунопрофилактики гриппа. Но так как грипп – это серьезное достаточно заболевание, в некоторых случаях может вызывать достаточно выраженные заболевания, требующие госпитализации с развитием пневмонии, вирусной, вирусно-бактериальной, даже у лиц с нормальной исходной иммунной системой.
2: Георгий Викулов, иммунолог-аллерголог. В связи со сложившейся ситуацией в этом году Роспотребнадзор уже обновил состав всех 3 компонентов российской вакцины от гриппа. Как отметила глава ведомства, это редкий случай. Комментирует профессор, академик РАН, зав. Лаборатории, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
17: На самом деле они к нам пришли, уже нынешние варианты, не из Гонконга, а просто из разных стран южного полушария. Рекомендация сменить все 3 штамма вакцины идет из Всемирной организации здравоохранения. Раз все 3 штамма у нас меняются вакцины, то, конечно, всем, кто вакцинировался в прошлом году, из групп риска, по крайней мере, стоит вакцинироваться абсолютно точно.
18: По поводу масштабов, насколько они мощные?
17: Насколько они мощные, это покажет время. На самом деле, такие случаи бывают, когда меняются все 3 штамма. Чаще меняется 2, редко меняется 1. Особенного ничего ждать не надо.
2: Сергей Нетесов, академик РАН. Как ранее напоминал Роспотребнадзор, оптимальным временем для вакцинации от гриппа является сентябрь-октябрь, так как надежная иммунная защита после введения формируется в течение 2-4 недель.
25: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Леш, ну, тебя приветствую.
20: Добрый вечер.
2: Не могу не процитировать президента США. Вот из самого свежего. Трамп заявил, что Ормузский пролив следует назвать его именем. Мы помним, что до войны с Ираном через Ормузский пролив проходила 1/5 часть объема мировой нефти, добытой. Вообще логичнее, наверное, какой-нибудь сорт черного золота был бы назвать именем Трампа, но вот так вот.
1: Логика у президента США своя, как мы все
2: прошли. Высокая власть есть в голове,
1: эта логика не должна поддаваться какой-то критике, по его же мнению, на самом деле. Будет пролив Трампа, хорошо, уже там, да, озера переименовывают. Ну, а нефть как раз растет на всех этих новостях. Видимо, все-таки спекулянты рады, что теперь пролив Трампа, а не пролив Армузский будет у нас выходом, ну, скажем так, вот этой логистикой из Персидского залива. И пока 95, даже выше, $95.5 торгуется баррель смеси Brent. Ну, рынок, конечно же, видит, что никакой деэскалации вообще сейчас текущая ситуация не предусматривает в этом регионе. И наоборот, рынок ждет продолжения эскалации. Но было много сообщений в последнее время, то, что США наносили удары по Ирану. Ударов было очень много. Это всевозможные цели и объекты противовоздушной обороны, и радиолокационные системы, и морские сооружения, и средства минирования, объекты связи, и даже два иранских танкера в рамках серии ударов были повреждены, попали тоже под эти удары. Ну, естественно, Иран отвечает, Иран нанес тоже удар свой, и этот удар был сконцентрирован на авиабазе «Принц Хасан» в Иордании. Но это, естественно, был ракетный удар, и на этой авиабазе размещены американские беспилотники дальнего действия. Помимо этого, были сообщения от корпуса стражи исламской революции, что два танкера, которые проходили через Армузский пролив, в среду наткнулись на мины. Так что пока вот такая ситуация, довольно сложная, неопределенная, хотя появляется некоторая информация, что вроде как США по-прежнему удается какие-то танкеры протаскивать через Армуз, но рынок в это уже на самом деле, как мы видим, не верит. Если бы верил, то реакция была бы, конечно, обратная. Но цены на нефть не особо сильно в последнее время помогают российскому рынку акций. Он все-таки сегодня пытался корректироваться после 4 дней роста. И хорошо, что не сильно скорректировался, а даже ближе к закрытию перешел в некую консолидацию. Недалеко от уровня закрытия основной торговой сессии предыдущего дня. И подходим мы к закрытию на уровне 2185 пунктов по индексу Московской биржи. Снижением всего лишь в пределах 0,1%. Ну, а рубль у нас продолжает падать. Китайская валюта преодолела сегодня 13 рублей впервые с 11 февраля 2025 года, но ближе к закрытию торгуется чуть ниже этого уровня.
25: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а Азия обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов Азия. Партнер, на которого можно положиться. ООО «Азиамикен». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте asiamdenizagent.ru. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
25: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. До 23 сентября принимаются заявки на 12-й всероссийский конкурс проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел». Компании могут представить свои инициативы в номинациях «Экология и охрана окружающей среды», «Местные сообщества», «Здоровье и спорт», «Социальное волонтерство» и других. Организаторы – Ассоциация менеджеров и Национальный совет по корпоративному волонтерству. Подробнее на сайте cv.amr.ru. 18+.
20: Валюты. Алжирский динар пришел на смену алжирскому франку в 1964 году после обретения страной независимости. Название динар получил в честь золотой монеты, которая чеканилась на этих землях в 7 веке. Наименование разменных денег сантимы оставили как напоминание о французской колонизации. Сегодня динар на 2 порядка с лишним дешевле доллара США.
25: Валюты на Бизнес FM. Дело вкуса.
0: вкуса» с Катей Калиной.
4: Об исключительно эстетском ресторане хочу рассказать вам сегодня, когда не просто заскочить поесть, не глядя, чем мы, конечно, здорово портим себе качество жизни, а увидеть и, главное, почувствовать красоту еды и момента. Ресторан, конечно, японский, Оши Идзакая, на Петровских линиях, дверь в дверь с клубом «Менделеев». На медитацию за столом нужно время, поэтому забежать на ланч, по мне, так не вариант Оши. А вот сценарий для первого свидания идеальный. Особенно если попасть сюда специально на коктейльный омакасе. Он может, кстати, быть и безалкогольным. И минимум на час получить внимание шеф-бармена Александра Глазунова, который будет колдовать над напитками только для вас. Этих коктейлей в меню нет. Вовлекая в магию томатную воду, сироп корня васаби, коллекционный чай хадзитю, под закуски Владимира Ли, который тоже все это время будет с вами. Суши, сашими, цукимоно, десерт. 4-5 курсов в омакасе, который стоит вполне внятных денег – 7 тысяч рублей. Если вы не готовы к подобным экспериментам вслепую, вот вам моя навигация по меню а-ля карт. Обязательно в стол. Цветные томаты.

0: Ограничения на полеты. Об этом сообщает Росавиация. Аэропорт принимает и выпускает самолеты по согласованию. Возможны корректировки в расписании рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. Глава евродипломатии Кая Каллас выступила за введение моратория на военные действия в Черном море. Такое заявление она сделала на пресс-конференции в ирландском городе Уиклоу, где прошло неформальное совещание глав МИД стран ЕС. Каллас объяснила свою позицию стремлением помочь наладить экспорт украинской агропродукции. Запасов золота в России хватит примерно на 30 лет, чтобы сохранять лидирующие позиции в мировой отрасли. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил замглавы Роснет Руслан Бегер-Маханов. По его словам, которые передает ТАСС, Россия занимает третье место в мире по запасам золота и второе по его добыче. Россияне смогут платить по QR-коду еще в двух странах, на Филиппинах и в Индонезии. Об этом ТАСС сообщил зампрезидента, председателя правления ВТБ Георгий Горшков на Восточном форуме. В Индонезии платежная система КРИС охватывает более 40 миллионов торговых точек. На Филиппинах используются местные платежные сервисы. Также оплачивать покупки по QR-коду картами можно еще в 9 странах, включая Китай, Таиланд, Вьетнам, Египет и Бразилию. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Нейросети Алиса и AI могут предоставить расширенный доступ на мобильных устройствах, вплоть до банковских приложений. Как пишет Коммерсант, Минцифра обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на гаджеты. Как это комментируют в Яндексе и какие риски видят эксперты? Россия несколько лет тайно помогает Ирану в разработке сверхзвуковой крылатой ракеты, уверяет Financial Times. Газета пишет, что речь о прямоточном двигателе. С этой технологией ракета способна угрожать американским авианосцам. Утверждает, что Иран уже построил и испытал такой двигатель. Строительство и сельское хозяйство потянули вверх зарплаты в малом бизнесе. По данным ХХРУ, в аграрном секторе зарплаты выросли за год на треть, а в строительстве даже сильнее. А какая динамика зарплат в реальных окладах, мы спросили у бизнеса. Подробности на Business FM. Особые права для умной помощницы. Нейросети Алиса и AI могут предоставить расширенный доступ на мобильных устройствах, вплоть до доступа к банковским приложениям, утверждает источники Коммерсанта. Как пишет издание, Минцифра обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства. Когда комментирует в самом Яндексе, какие риски видят эксперты, об этом Наталья Шашина.
3: Инициатива, по данным источников газеты «Коммерсант», предполагает, Алиса AI не просто войдет в перечень обязательного к предустановке софта, но и получит права доступа к системным функциям, уведомлениям, авторизации и данным пользователя, включая банковские приложения. Собранная информация при этом будет храниться на мощностях Яндекса, и это коснется смартфонов, планшетов и умных колонок. В самом Яндексе уверяют, Алиса не получает неограниченного доступа к данным и банковским приложениям, говорит Дарья Усольцева. PR Алисы AI.
4: Возможности ассистента на мобильном устройстве всегда ограничены механизмами безопасности операционной системы. У ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, которым пользователь дал явное разрешение. В настройках устройства пользователь может сам выбрать ассистента по умолчанию, российского или зарубежного. При выборе Alice AI она не получает дополнительных возможностей по сравнению с зарубежными сервисами.
3: Стоит оговориться, пока это все на уровне обсуждений. Еще в начале августа Минцифра публиковала для общественности обсуждения проект, где говорилось о расширении прав и помощников на устройствах. Но потом документ удалили, видимо, для доработки. Многие россияне обеспокоены прежде всего тем, не получит ли нейросеть доступ к банковским данным и как она ими сможет распорядиться. Рассуждает директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех» ИИ Юрий Головко.
5: Саму идею системного помощника и объем его полномочий стоит вообще разделять. Доступ к функциям устройства и доступ к чувствительным данным принципиально разные вещи. Чтобы видеть, что происходит внутри банковского приложения, ассистенту нужна служба специальных возможностей. Читать чужой экран и нажимать за пользователя кнопки. Этим же механизмом работают банковские трояны, и банки годами учились это блокировать. Более того, с марта 2027 года закон обязывает банк выявлять удаленный доступ доступ к устройству и останавливать, наоборот, такие операции до списания.
3: Цель обсуждаемых норм –

0: Поддержка российского искусственного интеллекта. В Минцифры считают, что расширение прав и помощников должно исключить монопольное преимущество встроенных решений зарубежных производителей. Правда, сейчас помощниками от Google, Amazon и Apple в России и так практически не пользуются, их функциональность ограничена. А среди российских разработок реальная конкуренция невелика. При этом стоит учесть, что новые нормы, если их примут, будут работать не на всех гаджетах, напоминает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
1: В айфонах реализовано понятие сэндбоксинг. Это когда приложения, они разделены между собой. И просто технически невозможно сделать так, чтобы какое-то приложение могло собирать данные в других приложениях. Поэтому работа, например, VPN-ов на айфоне и на андроиде, она сильно отличается. А вот на андроиде это возможно сделать. И, в принципе, на андроиде можно дать расширенные права конкретному приложению, чтобы оно собирало больше данных.
0: О том, как относиться к рискам для приватности, рассуждает управляющий директор Angel Relations Group, преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
2: Расширенный доступ к картам, другим данным и прочее. Да, по сути, мобильный оператор знает, о чем мы говорим, что мы пишем. А поисковик или приложение на телефоне знают, куда мы ходим. Ритейл знает, что мы покупаем. Если появится и ассистент, который это объединяет, это будет чем-то аналогично операционной системе. И, видимо, все к этому идет. Тут, похоже, уже есть в автомобилях. Хотя на мобильном телефоне операций гораздо больше.
0: Одни эксперты указывают, меры гарантируют доступность отечественных нейросетей при блокировках зарубежных платформ. Другие говорят о риске монополизации рынка. По сути, конкуренция уйдет из плоскости качества в плоскость того, у кого больше прав. Наталья Шашина, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Цены на бензин в России с 25 по 31 августа выросли почти на процент после 9 недель. Ранее сообщил Росстат, подробности последуют. А сейчас Россия несколько лет тайно помогает Ирану в разработке сверхзвуковой крылатой ракеты. Так пишет Financial Times. Программой под кодовым названием C-430L руководит Рособоронэкспорт. Техническую часть 2023 года ведет НПО «Машиностроение». Речь о прямоточно-воздушном реактивном двигателе, технологии, способной угрожать американским авианосцам, которую Тегеран пытался получить много лет, так пишет газета. По ее данным, Иран уже построил и испытал двигатель, но подтверждение, что ракета готовая, принята на вооружение, нет. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюнин.
4: У американцев есть такая привычка прокинуть какую-то новость и проверить по реакции, насколько она вероятна. А сегодня Соединенным Штатам очень интересно узнать масштабы сотрудничества России с Ираном, ну и, конечно, каким-то образом остановить это. Есть очень вероятное предположение, что как раз директор ФБР приезжал именно по этой проблеме. Возвращаясь к теме, конечно, никакой сверхзвуковой ракеты, противокорабельной сверхзвуковой ракеты у Ирана пока нет. И Financial Times очень мягко описывает сотрудничество, говоря о том, что ведется обмен информацией по разработке такой ракеты. Ясно, что речь идет о двигателе сверхзвуковом, даже не гиперзвуковом двигателе. Но что это? Лишь консультации, либо какие-то части. Ничего об этом не говорится. Пока речь идет только о двигателе. Ракета — это еще и система наведения, и система обнаружения, система радиоэлектронной борьбы. И надо сказать, что у авианосной группы США очень серьезная противоракетная, противовоздушная оборона. Любую ракету встретит шквал железа, который летит в ее сторону. Так что пробить эту железную стену достаточно сложно. Так вот, пока у Ирана такой ракеты нет, но Соединенным Штатам, конечно, важно знать, как далеко Иран продвинулся в этих разработках, потому что от этого зависит дистанция, с которой этот самый ордер авианосной группы будет воевать с Ираном в будущем. Но хочу отметить, что для региона серьезных перемен не предвидится в ближайшее время, во всяком случае, потому что подобного рода разработка занимает много лет. Кроме того, ракета сверхзвуковая, как как говорит Financial Times. Для современной войны это уже, в общем, не новинка. Есть гиперзвуковые ракеты. И как раз другой партнер Ирана, Китай, очень серьезно продвинулся в создании этих ракет. Учитывая близкие отношения Китая и Ирана, я бы скорее подумал, что Соединенным Штатам надо присмотреться вот к этому направлению. Подобной технологией Россия давно уже делится, скажем, с Индией. В Индии производят ракету «Брамос», используется и для ВВС, и для ВМФ. Она почти гиперзвуковая, но считается сверхзвуковой, то есть у нее скорость где-то до 5 махов.
3: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований. Ранее американские СМИ уже писали о возможном военном сотрудничестве России и Ирана. Марти сообщалось о передаче разведданных по войскам США и советах по применению дронов. В российском медиа это отрицали. В июле Ретро писал в расследовании возможной причастности Москвы к ударам по американским объектам на Ближнем Востоке. Строительство и сельское хозяйство потянули вверх зарплаты в малом бизнесе. Самую высокую динамику роста зарплат в России по итогам 7 месяцев показали компании малого сегмента, подсчитали в Хахару. Предлагаемые оклады здесь выросли на 14%, так как в среднем бизнес всего на 5%. Главные драйверы – рабочие специальности и строительство, также сельское хозяйство. В аграрном секторе зарплаты выросли на треть, а в строительном даже сильнее. По уровню доходов традиционно лидируют дальневосточные и нефтегазовые регионы. Похожа ли динамика зарплат в реальных окладах, а не в статистике агрегаторов по поиску работы, мы узнали у бизнеса.
5: Бизнес говорит.
6: Владелец молочного цеха в Башкирии, основатель проекта «Живое село» Ринат Мамаев.
7: Если мы говорим о данном периоде, когда будет большой сезон, то в сезоне средняя заработная плата механизатора третьего класса, который участвует на посевной, на уборочной кампании, это 200-250 тысяч рублей на руки. А у водителей большегрузных автомобилей в районе 180-190. Это практика, но надо понимать, что это работа, которую они выполняют в сезон. И начисление происходит за сдельную оплату, за гектары, за тонны километра перевезенного груза. В период межсезонья эта заработная плата снижается. И на секундочку, эти работы люди выполняют зачастую с минимальными периодами выходных. Вот эта нагрузка как раз-таки оно и дает такую заработную плату.
8: Но действительно ли произошел вот такой рост? Насколько вот эти 30% реальны?
7: Абсолютно здесь логика присутствует, ибо даже малые агрофирмы с площадью до 10 тысяч гектар, они сегодня конкурируют за специалистов с агрохолдингами. И здесь они более гибко подходят к предложениям по заработной плате. И выбор тут небольшой, предложение именно средних агрофирм до 10 тысяч гектаров, она вполне реальна, потому что у тебя есть выбор. Либо ты останешься без посева, но не выплатишь зарплату. Либо ты сегодня готов оплатить работу 200 тысяч, но у тебя будет и посеяно, и убран вовремя урожай.
6: Руководитель отдела продаж аутсорсинговой группы компании «Эксельсиор» Александр Смирнов.
9: Когда мы говорим про линейный персонал, мы сильного роста тут не видим. Летом с мая по сентябрь у нас в нашем бизнесе в аутсорсинговом есть вот такое понятие, как сезон, когда персонал нужен больше всего. А агрокомплексы, стройки, все возобновляют работу, и вся компания выходит на полные мощности. Но это увеличение, по крайней мере, по вахтовому персоналу, оно не какое-то космическое, не на треть уж точно, да, мы там видим небольшую, там, на 5% того же периода прошлого года. Ставка на руки была 85, стала 90 тысяч рублей на линейный персонал. И специалисты, у них всегда есть какая-то там своя определенная среда. Когда мы говорим про специалистов, я могу поверить, что у них зарплаты сильно выросли, потому что специалистов их всегда не хватает. У нас есть пример в нашем бизнесе очень классный. Это водитель высотного погрузчика. Его зарплата, вот она как раз-таки выросла на 30% по отношению к прошлому году. Можно сказать, что зарплаты специалистов так или иначе растут, а зарплаты людей, которых можно так или иначе заменить, они остаются на том же уровне. То же самое мы видим по офисному персоналу. Стажировские позиции или позиции людей, которые только-только вот несколько лет отработали в компании, они либо не растут в зарплате, либо даже там где-то могут упасть.
5: Бизнес говорит. Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк 16+. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
11: Теории заговора. Популярная детская программа «Улица Сезам» впервые вышла в эфир на одном из американских телеканалов в 1969 году. Адресована она тогда была в первую очередь маленьким детям из неблагополучных семей. Целая команда психологов, педагогов и специалистов по развитию работала над тем, чтобы в игровой форме подать через телеэкран юной аудитории не только азы грамматики и арифметики, но и представление о добре и зле, нормах морали и правилах поведения. Уже тогда в США распространилась теория, что «Улица Сезам» создается продюсерами, тесно сотрудничающими с Советским Союзом, который растит себе агентов влияния во вражеской стране. Уж слишком коммунистическими представлялись тогда американским родителям мысли о всеобщем равенстве и счастье для каждого, которые можно было прочитать между строк сценариев программы. Теории заговора на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
12: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Россия обнулит экспортные пошлины на зерно. Мера будет действовать до конца года и коснется пшеницы, ячменя и кукурузы. Норму уже одобрила профильная подкомиссия Минэкономразвития. Власти рассчитывают таким образом помочь производителям и экспортерам, которые столкнулись с проблемами при вывозе продукции. Пошлины на подсолнечное масло и шрот при этом сохранят на уровне августа. В начале недели Минсельхоз создал оперштаб для переориентации сельхозэкспорта. Из-за ударов дронов по зерновым терминалам Новороссийск и судам в Азовском море морской экспорт российского зерна был остановлен. Мусороперегрузочные станции на Бару начали принимать отходы от граждан напрямую. Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, это один из шагов, предпринимаемых для стабилизации ситуации с вывозом твердых коммунальных отходов и содержания контейнерных площадок в городе. Возможность сдать отходы сразу на мусороперегрузочную станцию избавит жителей от необходимости оставлять мусор рядом с контейнерными площадками. Еще одним направлением работы стало усиление контроля за исполнением обязанностей региональным операторам по обращению с ТКО. В природоохранную прокуратуру направлены материалы для рассмотрения вопроса о привлечении регионального оператора к административной ответственности в связи с выявленными нарушениями. И в продолжении темы. Власти Борского округа установили камеры системы распознавания данных, с помощью которых нарушителей штрафуют на 10 тысяч рублей за мусор. Местные жители направляют множество обращений о переполненных контейнерных площадках во дворах многоквартирных домов и в частном секторе. Из-за приезда дачников и садоводов летом объем отходов вырос в несколько раз. К обычному бытовому мусору добавляется старая мебель, строительные отходы от ремонтов и спиленные ветки. Кроме того, транзитный транспорт продолжает в нарушении установленных норм сбрасывать отходы у контейнеров, что приводит к образованию стихийных свалок. Резкий приток создает нагрузку на логистику регионального оператора, и спецтехника не всегда регулярно успевает опустошать баки. Власти дадут бонусы разработчикам российского искусственного интеллекта. Льготы обсуждают в Минцифры, пишут ведомости. Предполагается, что компаниям, которые создают отечественные модели искусственного интеллекта, снизят налоги и страховые взносы до 8%. Для некоторых компаний их могут снизить до нуля. Отмечается, что льготы могут предоставить разработчикам крупных ИИ-моделей с более чем 1 миллиардом параметров. В Минцифры отметили, что предложения пока обсуждаются и окончательного решения нет. Число безработных и вакансий в Нижегородской области во втором квартале года выросло, сообщает Нижегородстат. Обратившихся в службу занятости на конец июня насчитывалось 2250 человек, на 11,5% больше по сравнению с концом марта. Вакансий на конец июня в регионе было заявлено более 33,5 тысяч, на 19,5% больше, чем на конец марта. Школьники стали читать больше, а июль оказался самым читающим месяцем, сообщает газета «Рус» со ссылкой на исследование. С начала июня интернет-трафик на книжных платформах среди пользователей до 17 лет вырос на 20%. В то же время интерес к произведениям из школьной программы увеличился на 12%. Драйвером роста стали не только школьники. Активнее читать и слушать цифровые книги начали зумеры и пользователи старше 65 лет. При этом работающая молодежь 25-34 лет летом снизила свою читательскую активность. В топ-5 самых популярных книг из школьной программы по количеству продаж вошли «Война и мир», «Преступление и наказание», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» и «Мертвые души». А развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
5: Погода.
13: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 15 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 17, днем ожидается небольшой дождь и плюс 21.
5: Валюта.
13: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 3 сентября. Доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 82 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 92 копейки. Держитесь курса.
5: Компании и корпорации.
12: В Ростехе объяснили задержку выплат клиентам CarPrice. Это связано с действиями прежнего руководителя, сообщили коммерсанты в госкорпорации. По версии Ростеха, бывший гендиректор CarPrice после перехода компании государству уволился и отозвал электронные подписи и доверенности, необходимые для работы сервиса. В компании обещали восстановить работу в ближайшее время. Фирма по продаже подержанных авто работает с 2014 года. Минувшей весной она перешла в госсобственность. Решение было принято по делу инвестора и фонда, которые признаны в России экстремистскими. Судоходную компанию «Фарватер» в Нижнем Новгороде оштрафовали за невыплату зарплат, сообщили в региональной транспортной прокуратуре. В ведомстве напомнили, что ранее по результатам принятых мер компания погасила долг по заработной плате и другим выплатам перед 99 работниками на сумму более 5 миллионов рублей. Тем не менее, Гострудинспекция привлекла судоходную компанию и ее руководителя к ответственности за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы и других выплат. Предприниматели Чкаловского и Починковского округов приглашают принять участие во встречах в формате инвестиционного часа с территориальными управляющими корпорации развития Нижегородской области. Встреча в Чкаловске состоится 7 сентября в администрации муниципалитета. Инвестиционный час в Починковском округе пройдет 24 сентября. В рамках мероприятия представители бизнес-сообщества смогут получить бесплатные консультации по вопросам реализации инвестиционных проектов, а также ознакомиться с действующими мерами поддержки бизнеса, цифровыми сервисами для инвесторов и возможностями корпорации развития региона. Принять участие во встречах могут предприниматели, имеющие вопросы по реализации инвестпроектов в различных сферах, вне зависимости от предполагаемого объема инвестиций. Каждому обратившемуся специалисту окажут всю необходимую помощь, отметил генеральный директор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. Сейчас на сопровождении корпорации в Чкаловском округе находится 4 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций более 500 миллиардов рублей. В Починковском округе также 4 проекта на 533 миллиона. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса. Дорогой алкоголь и непьющие зумеры. Почему в России сокращается число баров? В Москве, по данным 2GIS, за год закрылся каждый 7-й. В других мегаполисах динамика разнонаправленная. Бизнес ФМ провел опрос владельцев баров из разных регионов о том, как они объясняют происходящее. Все подробности прямо сейчас.
0: Общее число баров в России за год сократилось на 6%, пишут ведомости со ссылкой на подсчеты 2GIS. Например, в Омске сокращение на 7%, в Краснодаре на 10%. По наблюдениям владельца краснодарского бара «Большая рыба» Антона, в его городе больше пострадал дорогой сегмент. В отличие от Москвы и Петербурга, здесь не так много людей, готовых платить по 10-15 тысяч рублей за бутылку. А многие бары, несмотря на красивые бизнес-планы, на самом деле работали в ноль. У заведений с ценником чуть ниже среднего все стабильнее, рассказывает Антон.
14: Конечно, вопрос цены, потому что как бы нам не хотелось, но очень сильно импортный алкоголь поднялся в цене. Весь, а он, в принципе, у нас по большей части всегда был импортный. Я говорю про крепкие там виски, ромы, коньяки. Естественно, нам для того, чтобы выживать, тоже нужно ставить свою наценку. И это становится довольно-таки небюджетным, скажем так, делом. Раньше поход в бар или в ресторан, это все-таки, наверное, года 2-3 назад еще было обыденностью. То сейчас это, наверное, все-таки история как будто как праздник, что ли. А вопрос спорта, например, у нас в баре транслируют футбол. Ну, после того, как исключили наши команды из всех еврокубков и прочего, то интерес на самом деле к футболу очень сильно упал.
0: В Москве количество баров сократилось на 14%. Среди громких закрытий с начала года «Дорогая, я перезвоню», «Мумий-тролль-бар», «Пауэрхаус». Правда, и рынок здесь перенасыщен, считает совладелец московского бара «Санта-Муэрте» и директор по развитию петербургского бара «Сплетни» Глеб Докучаев. Он уверен, закрываются те, у кого нет уникальной концепции. И сам 2 месяца назад открыл бар с мексиканской кухней, напитками и ежедневно иммерсивными шоу. Но есть и такой фактор. Молодежь меньше пьет, говорит он.
15: Наверное, молодое поколение, так называемые зумеры, если там, не знаю, мне 3-4 года, и для меня отличный отпуск, это приезжать где-нибудь в спа с бокальчиком вина, то они уже не так сильно употребляют алкоголь, у них там какие-то другие увлечения. В принципе, там меньше интересен какие-то тусовки, меньше интересен какой-то секс. То есть, опять же, ну, бары ходят в том числе познакомиться. Но они, как бы, менее, мне кажется, сексуализированное, чем более взрослое поколение. Поэтому подрастающее поколение чаще выбирает какие-то другие активности.
0: В некоторых городах динамика другая, и число баров выросло. В Челябинске на 8%, в Нижнем Новгороде на 5%, в Казани на 4%, в Перми на 3%. Поэтому эксперты называют происходящее скорее ротацией. А владельцы баров говорят, процитирую, «Настало время поджаться и переосмыслить все, что мы построили». Совладелец караоке-бара «Говорящий слон» в Калуге Антон Алешин рассказывает, он и сам думает, что надо делать ремонт, менять маркетинг и трансформировать бизнес. Вот что, по его словам, сейчас влияет на экономику баров.
16: МДС, который появился в общепитии, стали следить за дроблением бизнеса. Много очень проверок стало со стороны Роспотребнадзора. Плюс вот ЕГАИС, честный знак. Эти факторы, эти новые расходы появившиеся, они сильно, конечно, стали влиять на экономику бизнеса. Маржа сокращается, предприниматель меньше зарабатывает. Вот если у тебя была компания, была какая-то империя, либо у тебя были какие-то классные проекты, которые были мощными, и они любой кризис переживают. Если у тебя была там одна там какая-нибудь точка общепита слабая, и она там когда-то взорвалась в свое время, а теперь и деньги кончились, и долги перед поставщиками, и постоянный кассовый разрыв, то тогда тебе будет тяжело, плюс вот эти новые расходы, ты уйдешь с этого рынка. Либо сам будешь бегать, таскать товар, принимать его, обслуживать гостей, быть маркетологом, психологом, игрушечным водителем, директором, финансовым, конечно, с бухгалтером основное.
0: Есть мнение, что бары конкурируют уже не друг с другом, а с домашним отдыхом. Но, как уверены сами владельцы, дом может выиграть у обычного бара, но хорошему все-таки проиграет. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
10: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Курс истории или история курса. В 1944 году представители центробанков 44 государств собрались на американском курорте Бреттон-Вудс, чтобы обсудить послевоенное финансовое устройство мира. Была разработана система, которую стали называть Бреттон-Вудской. Валютные курсы стран-участниц должны были рассчитываться уже не напрямую через золото, а посредством американской валюты. Стоимость тройской унции золота определили в 35 долларов США, а национальной валютой установили твердые обменные курсы. Так доллар стоил 15 японских йен или чуть более 4 норвежских крон. Но экономики разных стран развивались по-разному, и курсы пришли в движение.
17: Уже через 3 года за доллар давали 360 йен, а норвежская крона опустилась до 7 за доллар. Финансовый кризис и общая экономическая неустойчивость 70-х поставили сохранение Бреттон-Вудской системы под вопрос. Уже к 78-му большинство стран перешло к свободной конвертации валют.
5: Курс истории или история курса на Business FM. Экономические чудеса. До середины 1990-х годов экономика Индии практически не развивалась. Сокращались экспорт и государственные накопления, росли суверенный долг и безработица. Предвидя экономическую катастрофу, власти страны в 1991-м решились на реформы. Приватизация и ослабление государственного контроля над предприятиями привлекли в страну первых мощных инвесторов. Экономика начала расти в среднем на 7% в год. Особое внимание уделялось фармацевтической и сталелитейной промышленности, а также IT-технологиям. Сегодня индийские программисты одни из самых востребованных в мире. И если в конце 80-х в мировых экономических рейтингах Индия уступала Ирану и Австралии, то в 2017 году утвердилась на 5-м месте по ВВП.
10: Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: В Москве 19:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Нефтяные компании выделили собственные средства на защиту НПЗ и взаимодействуют с Минобороны. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, защита НПЗ была укреплена в связи с усилившимися беспилотными атаками на заводы и обошлась нефтяникам дорого, передает ТАСС. Новак добавил, что случаев перевода на внешнее управление энергообъектов, не обеспечивших свою безопасность, опасности пока нет. Германия намерена сократить выдачу туристических виз россиянам, заявил представитель МИД ФРГ Мартин Гизе. По его словам, сейчас россияне получают слишком много виз, поэтому Берлин хочет уменьшить их число. Volkswagen планирует закрыть сразу 4 завода в Германии в рамках масштабной реструктуризации концерна. Заводы в Эмдене и Цвикау должны остановить производство в 31 году, в Ганновере в 32, в Неккарсульме в 34. Выпуск новых моделей планируют перенести на предприятия в Чехии, Словакии, Польше и Лейпциге. Окончательно план должен рассмотреть наблюдательный совет Volkswagen на заседании в конце недели, сообщает Рейтер. Золотые монеты с Дональдом Трампом начали продавать в США. Коллекционеры смогут приобрести 100 монет за $154.5 или упаковку из 25 монет за $61. Всего было отчеканено 250 тысяч монет. О том, что в США выпустят золотую монету номиналом $1 с изображением президента, американский Минфин объявил 15 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 19:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Основательницы благотворительного фонда «Дом с маяком» предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии. Лида Маниава задержана. По словам адвоката, меру пресечения Маниаве изберут завтра. А в чем суть обвинения, как это отражается на работе ее фонда? Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа могут прийти в Россию из южного полушария, где серьезные эпидосложнения по гриппу, сообщил глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом к обновленным вирусам у россиян еще нет иммунитета. На этом фоне Роспотребнадзор обновил состав всех 3 компонентов российской вакцины от гриппа. И в США медсестры протестуют против компании Palantir. Ее технологии оказались слишком глубоко интегрированы в американскую систему здравоохранения. Среди прочего возникает вопрос о конфиденциальности данных. Что еще не нравится медсестрам? Подробности на Business FM. Меру пресечения Лидии Маниаве изберут завтра, заявил бизнесмен ее адвокат Михаил Бирюков. Ранее основательница и директор детского хосписа «Дом с маяком» предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии. В настоящий момент Маниава задержана, говорит Михаил Бирюков.
19: Да, предъявили обвинение. Да, завтра избрание меры пресечения после 17 часов в Семеновском суде.
20: А статус какой у нее сейчас?
19: Обвиняемая.
3: Конкретные цитаты, к которым у следствия возникли претензии, публично не озвучивались. По словам адвоката, речь об одном из постов ее телеграм-канале, который был опубликован еще в 2023 году. В январе Амняву уже привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации российской армии. Тогда ее штрафовали на 45 тысяч рублей в доме с маяком, пока смогли сказать только то, что фонд продолжает свою работу.
20: Да, работа «Дома с маяком» продолжается без изменений. Мы все так же помогаем тяжелобольным детям, молодым взрослым. Про Лиду мы ждем новости точно так же, как и вы.
3: «Дом с маяком» – один из крупнейших российских благотворительных фондов в сфере детской паллиативной помощи. Он бесплатно помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым до 30 лет в Москве и Подмосковье, организует лечение, уход на дому, предоставляет медицинское оборудование, лекарства, помощь врачей, медсестер, няни, психологов, а также поддерживает семьи и стационарные хосписы. Трансферное окно в большинстве футбольных лиг Европы закрылось. Клубы пока еще объявили не о всех своих приобретениях. Информация будет обновляться в ближайшие дни, но в английской премьер-лиге уже есть рекорд. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
21: Футбол с Григорием Гуреевым.
22: Нападающий сборной Аргентины Энцо Фернандес перешел из Челси в Манчестер Сити. Срок контракта рассчитан на 5 лет. По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 145 миллионов евро, что является повторением рекорда в английской премьер-лиге. В прошлом году такую же сумму Ньюкаслу заплатил Ливерпуль за Александра Исака. Энцо является чемпионом и вице-чемпионом мира в составе своей сборной, а также выигрывал с Челси Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Фернандес любит играть в центре полузащиты, но может действовать и в атаке, и под нападающими, и в опорной зоне. Вряд ли стоит этот трансфер расценивать как полноценную замену ушедшему в Барселону Родри. Все-таки это разные по стилю футболисты, и Родри объективно выполняет больший объем работы. Но будет любопытно посмотреть на Фернандеса в составе горожан. Из других трансферов в АПЛ обращает на себя внимание переход французского вингера Брэдли Баркаля из ПСЖ в Ливерпуль. 2 сентября ему исполнилось 24, но к этому возрасту он уже успел дважды выиграть Лигу чемпионов. В сборной Франции Баркаля играет важную роль в атаке. Может, пока и не такую основную, как Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Майкл Алисе, но способен действовать не хуже. Трансфер Баркаля обошелся Ливерпулю, по данным СМИ, в сумму порядка 125 миллионов евро. Еще 20 предусмотрены в виде бонусов. С учетом того, что красные сохранили Коди Гакпо, можно считать итоги окна для них успешными. Состав Челси пополнил вратарь аргентинской сборной Эми Мартинес, ранее выступавший за Астон Виллу, побеждавший с ней в Лиге Европы. За него, по данным СМИ, лондонский клуб заплатил порядка 7,5 миллионов фунтов стерлингов. Дебют, правда, у харизматичного голкипера, известного не только своим мастерством, но и провокациями, не очень задался. 34-летний Мартинес пропустил 3 гола в матче с Брайтоном, но Челси все равно победил, забив 4. Тем не менее, главный тренер «Синих» Хаби Алонсо сказал, что очень на Мартинеса рассчитывает. Григорий Гуреев, Business FM.
3: К новостям российской премьер-лиги. В московском «Динамо» сорвались переходы бразильца Матеуса Мартинеса и эквадорца Гонсало Плата. По данным СМИ, оба нападающих провалили медосмотр. Бразильские клубы «Фламенго» и «Ботафого» намерены требовать компенсацию за срыв трансферов. Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа могут прийти в Россию из южного полушария. Это сообщил глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ВЭФ. По ее словам, в южном полушарии последние месяцы наблюдали серьезные эпидосложнения по гриппу. На южноамериканском континенте фиксировался подъем гонконгского гриппа, а в азиатской части мира был подъем свиного гриппа. К обновленным вирусам у россиян, вероятно, еще нет должного иммунитета. А новых штаммах говорит кандидат меднаук, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.
23: Относительно штаммов вируса гриппа ничего такого сверхъестественного не было объявлено главным государственным санитарным врачом профессором Поповой Анной Юрьевной. Она обратила внимание на два актуальных штамма вируса гриппа в текущем эпидемическом периоде. Это вирусоподобный H1N1 эндемическому подобному штамму вирус гриппа А 2010 года подобный и вирусоподобный гонконгскому гриппу H3N2. Вакцины просто в этом году, соответственно, будут обновляться за счет актуальных штаммов и будут применяться применяться не 4-, а 3-валентные вакцины для иммунопрофилактики гриппа. Но так как грипп – это серьезное достаточно заболевание, в некоторых случаях может вызывать достаточно выраженные заболевания, требующие госпитализации с развитием пневмонии, вирусной, вирусно-бактериальной, даже у лиц с нормальной исходной иммунной системой.
3: Георгий Викулов, иммунолог-аллерголог. В связи со сложившейся ситуацией в этом году Роспотребнадзор уже обновил состав всех 3 компонентов российской вакцины от гриппа. Как отметила глава ведомства, это редкий случай. Комментирует профессор-академик РАН, зав. Лаборатории профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
1: На самом деле они к нам пришли, уже нынешние варианты, не из Гонконга, а просто из разных стран Южного полушария. Рекомендация сменить все 3 штамма вакцины идет из Всемирной организации здравоохранения. Раз все 3 штамма у нас меняются вакцины, то, конечно, всем, кто вакцинировался в прошлом году, из групп риска, по крайней мере, стоит вакцинироваться абсолютно точно.
2: По поводу масштабов, насколько они мощные?
1: Насколько они мощные, это покажет время. На самом деле такие случаи бывают, когда меняются все 3 штамма. Чаще меняется 2, редко меняется 1. Особенного ничего ждать не надо.
3: Сергей Нетесов, профессор Новосибирского госуниверситета. Как ранее напоминал Роспотребнадзор, оптимальным временем для вакцинации от гриппа является сентябрь-октябрь, так как надежная иммунная защита после введения формируется в течение 2-4 недель. Норм или стрём? Глава ВТБ Андрей Костин и вице-премьер Дмитрий Григоренко поспорили о зумерах. Участники Восточного экономического форума признали, что молодое поколение сейчас диктует свои правила. Вместо диплома у них нейросеть, вместо вкладов – криптовалюта. Некоторые популярные стереотипы о зумерах банкиры и чиновники не только не развеяли, а даже подтвердили. Евгений Перечук подробнее.
4: Среди участников панельной дискуссии под названием «Ставка на молодость. Чему бизнес и власть могут научиться у зумеров?» вопреки названию не нашлось ни одного зумера. Получился обмен мнениями тех, кто с зумерами работает не первый год. Если кратко, мало кому это нравится. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что его удивляет желание некоторых молодых соискателей работать поменьше. Но делать нечего, приходится их нанимать.
8: Молодое поколение сейчас более свободное, они смелее мыслят, для них нет преград сегодня. Иногда нет берегов, но это тоже понятно, это возраст такой, он такой должен быть на самом деле. Меня действительно не то что поражает, а действительно для современного поколения, скажем, не редкость, когда просят неполную рабочую неделю мужчина. Да? Для меня всегда это было странно, я считал, что мужчина немножко в этом плане такой сексист, что ну, женщина там, семья, дети, но мужчина должен точно пахать. Вот как он начал, вот он должен работать, зарабатывать, карьеру делать. А сейчас приходит молодой и говорит, я хочу работать 4 дня в неделю. Я думаю, если он на стороне бизнеса, то мне это понятно. А если он хочет просто там 2 дня отдыхать, для меня это странно. Понятно, что есть некие общие черты, да, они характеризуются временем. Конечно, наше время, цифровое время. Я понимаю, кстати, что зумер, вот в среднестатистически сегодня, читать «Войну и мир» не может. Не может просто, потому что она такая большая, что для него нужно обязательно открыть интернет, и там за 5-10 минут почитать содержание. И он не воспринимает часовые эти длительные размышления Толстого. Вот, быстро получить информацию, быстро переработать ее и все, и поехал дальше.
4: Зарплатные аппетиты зумеров тоже удивляют госдеятелей и топ-менеджеров. Участникам показали уличные опросы, где молодые люди в качестве первой зарплаты ориентируются на сумму в 150-200 тысяч рублей, а некоторые признавались, что готовы целых полгода потерпеть рабочие будни за 300-400 тысяч. Андрей Костин заявил, что начинал с зарплаты в 110 рублей на должности пресс-атташе в МИДе. Губернатор Магаданской области Сергей Носов вспомнил, что был столяром и зарабатывал 300 рублей, и на семью не хватало. Вице-премьер Григоренко на старте получал больше всех – 500 рублей. И отметил, что много молодых людей сейчас выбирают именно госслужбу.
24: И в отношении госслужбы сложился определенный стереотип. Госслужба сама по себе по умолчанию является чем-то консервативным. И это нормально. Но с другой стороны, рассуждать о том, что на госслужбе нет молодежи, на сегодняшний день это в корне неправильно. Я даже цифры приведу. У нас за прошлый год 35% людей, которые пришли на госслужбу, это люди младше 35 лет. Это треть. Молодежь идет и идет очень активно.
4: Другие стереотипы о зумерском поколении, что молодые люди просятся на удаленку, увольняются одним днем и тяжело переживают токсичные рабочие отношения, участники панельной дискуссии подтвердили. Бумеры считают, что слишком многие привычные вещи в работе попадают у зумеров в категорию минус вайб. Вот, например, как Андрей Костин отвечал на вопросы популярной игры «Норм или стрём».
25: Удаленка. Норм или стрём?
6: Для них норм, для меня стрём.
7: Игнорировать сообщения после 18:00 от руководства.
6: Норм для них.
7: А для вас?
6: Для меня стрём, конечно. Но я тоже борюсь с этим. Когда я в полночь получаю от сотрудника какую-нибудь информацию, я не всегда доволен и иногда высказываюсь достаточно резко. Если информация не заслуживает того внимания особенно.
7: Высокая зарплата на старте. Норм или стрём?
6: Норм для всех возрастов.
4: Зумеры вместо привычных банковских инструментов все чаще выбирают операции с криптой. Глава ВТБ теперь уверен, что за криптовалютой будущее. А развитие нейросетей, которые зумеры используют постоянно и везде, фактически уничтожили систему оценки образования. По данным аналитиков, каждый второй абзац в выпускных работах последних лет имеет признаки работы ИИ, что ставит под вопрос необходимость диплома как такового. Впрочем, зумеры – это люди, с которыми банкиры, топ-менеджеры и чиновники уже научились жить. Пусть не вместе, но рядом. А на подходе поколение альфа. В компаниях будут работать люди четырех поколений. И что от этого ждать, пока никто не может предположить. Евгений Перельчук, Бизнес ФМ.
3: Владивосток, где проходит Восточно-экономический форум, сегодня прибыл Владимир Путин. Там он уже провел переговоры с премьером Госсовета Китая, главой правительства Монголии. В планах президента также совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа и участие в открытии новых предприятий.
21: Реклама.
9: 21 век. Москва. Сумасшедшие ритмы мегаполиса. Шум миллионов голосов и машин. И вдруг...
11: тишина. Только деликатный плеск воды в фонтане. Только шелест листвы в парке у дома. Только негромкие семейные беседы на террасе. Тихое обаяние приватной жизни в клубном доме «Река» на Мосфильмовской. «Донстрой». Проектная декларация на nash.dom.rf.
21: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. 5 и 6 октября. Геленджик. Третий международный форум о технологиях для повышения качества жизни человека. Биопром 2026. Главная тема – экосистема высокого качества жизни. В программе обсуждение технологий в сфере фармацевтики, медицины, пищевой промышленности, биотехнологий, косметики и экологии, а также встречи представителей бизнеса, науки и государства. Подробнее на biopromforum.ru. 12+.
13: Особая пенсия. В США медаль почета появилась во время гражданской войны, а пенсию для ее обладателей стали выплачивать с 1916 года. Изначально это было всего $10 в месяц пожизненно, а спустя столетия размер выплат составляет почти 6 тысяч в месяц. Во Франции с подобным признанием воинской доблести все произошло наоборот. Орден почетного легиона был введен Наполеоном Бонапартом в 1802 году, и уже тогда выплаты до 5000 франков выглядели несимволическими. Но индексировать их не стали, и сегодня сумма пособия для кавалера ордена составляет максимум 37 евро. Причем не в месяц, а в год. Иногда во французском парламенте звучат призывы упразднить эти выплаты. По словам депутатов, больше похожие на подачки. Но традиция оказывается сильнее.
25: Особая пенсия на Бизнес ФМ.
26: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
27: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
26: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес ФМ. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес ФМ.
21: Компании и корпорации.
0: студии Олеся Савуськина. Здравствуйте.
5: Бизнес и власть.
0: Великобритания оштрафовала лондонское отделение Citibank за нарушение антироссийских санкций. Штраф составил 4,7 миллиона фунтов, около 6,3 миллионов долларов. Регулятор выявил почти 1000 операций на общую сумму около 20 миллионов фунтов, в том числе с российскими банками и компаниями под санкциями. Большинство нарушений произошло в 2022 году. Причинами назвали сбои в системах контроля, ошибки сотрудников и высокую нагрузку при ручной обработке данных.
5: Отчеты и планы.
0: Mitsubishi представила новое поколение внедорожника Pajero. Модель возвращается спустя 5 лет после прекращения выпуска предыдущей версии. Автомобиль сохранил рамную конструкцию и полный привод и получил дизельный двигатель объемом 2,4 литра и 8-ступенчатый автомат. Сначала новый Pajero начнут продавать в Таиланде, затем в Японии и Австралии, а позже примерно в 100 странах.
5: Конфликты.
0: США вместе с европейскими правоохранителями вывели из строя Botnet Cellity – сеть зараженных компьютеров, которая работала больше 20 лет. Через нее злоумышленники похищали криптовалюту и проводили кибератаки. По данным американской компании по кибербезопасности CrowdStrike, к сети было подключено более 15 тысяч зараженных устройств по всему миру. В ходе операции власти США, Болгарии, Венгрии и Румынии заблокировали инфраструктуру Botnet'а и связанные с ним домены. CrowdStrike связывает Cellity с группировкой Salty Spider, которая, по оценке компании, работает из Башкортостана. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: В 19:48 в Москве вы слушаете Business FM. США медсестры протестуют против крупного подрядчика американского правительства компании Palantir. Самая масштабная акция прошла еще 27 августа, сообщил профильный портал Healthcare IT News. Основная причина в том, что технологии компании Palantir оказались слишком глубоко интегрированы в американскую систему здравоохранения. Среди прочего, возникают вопросы конфиденциальности данных. Медсестры призывают больницы разорвать контракты с Palantir. Валерий Убадоев продолжит.
12: Национальный союз медсестер представляет интересы более чем 200 тысяч дипломированных медсестер. Профсоюз организовал протесты в нескольких крупных американских городах, среди которых Вашингтон, Лос-Анджелес, Чикаго и другие. Медсестры вышли на улицы с протестом против использования технологий Palantir в системе здравоохранения. Одна из причин недовольства – вопросы конфиденциальности данных. Ранее стало известно, что Palantir передала сотрудникам таможенной полиции ICE набор данных из Medicaid. Это программа медицинского здравоохранения. При этом эти данные Palantir хранить и тем более передавать не имела права. Еще медсестры протестуют против использования в больницах системы по автоматизированному комплектованию персонала и формированию графика, которую разработала Palantir. Работает платформа с применением ИИ-технологий. Медсестры, однако, указывают, что программа не может просто взять и определить, в каком отделе больницы и в какое время требуются сотрудники. Алгоритмы системы принимают неправильные решения, из-за чего дефицит медперсонала лишь усугубляется. И это также может вести к утечкам каких-либо данных. Как минимум, информацию получает сама Palantir, указывает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
14: Предположим, компания предоставляет доступ некому агенту внутри своей инфраструктуры. Соответственно, агент будет выполнять ту задачу, которую ему ставят. В данном случае речь, например, идет о составлении графиков. Если настройка доступов этому агенту произведена как-то неправильно, либо же есть возможность обойти эти настройки, агент будет пытаться это делать. У него нет никаких там моральных норм, этических норм. Он просто будет выполнять свою техническую задачу. И что он сделает по дороге, никто, честно говоря, просто не знает. Он будет собирать все больше и больше данных. Чем больше данных он соберет, тем лучше для компании, которая производит данного агента, ну и тем хуже, наверное, для граждан, потому что их данные, ну, чисто технически утекают, по крайней мере, в эту компанию.
12: Компания Palantir – это разработчик ПО. В списке ее основных заказчиков – военные структуры и спецслужбы. На данный момент это один из основных подрядчиков американского правительства. В частности, она разработала приложение, с помощью которого американская полиция ICE находит мигрантов. И для слежки Palantir использует в том числе и данные, которые компания получила из системы здравоохранения. Американцы в целом протестуют не только против конкретно Palantir, но и частично против Трампа и его администрации, а также местами против ИИ-индустрии, продолжает политолог-американист Малик Дудаков. Ермаков.
10: Большинство американцев очень трепетно относятся к своим персональным данным, и поэтому и никогда не любят, когда, в общем, государство начинает в эту сферу влезать. Ну и второй момент. Действительно, многим в Америке не нравится вот эта активность Трампа в контексте депортационных рейдов, проходящих, да, со словом мигрантов. Нынешние протесты — это тоже довольно показательная история. И для многих как раз вот таких корпораций, занятых в сфере обработки больших данных и в сфере искусственного интеллекта, сейчас, конечно, полное раздолье при Трампе, но я думаю, что любой следующий американский президент начнет постепенно эту всю лавочку сворачивать. Отношение к нему в американском обществе довольно плохое. Мы видим масштабные протесты в Америке против строительства новых дата-центров. Ну, то есть видно, что уже, в общем-то, этот самый пузырь искусственного интеллекта постепенно достигает определенного пика и начинает сдуваться. Так что здесь последствия для компаний, которые вот в этой сфере работают, могут быть не самыми лучшими в ближайшие годы.
12: Президент Национального союза медсестер Джейми Браун накануне протестов заявляла, что, цитата, «мы должны противостоять будущему, в котором IT-миллиардеры будут контролировать нашу политику и наши государственные ресурсы». Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
25: Капитал с Алексеем Завьяловым.
15: Добрый вечер, Алексей.
16: Добрый вечер.
15: Ну, за основную сессию российский фондовый рынок формально по индексу Мосбиржи снизился на 14%, хотя все снижение произошло еще накануне вечером. Сегодня мы росли практически по всем бумагам, но не так, чтобы сильно.
16: Ну, росли не сильно, тем не менее, снижение состоялось. Ну, кстати, даже посильнее падали ближе к закрытию, потом отскочили. Но здесь можно говорить о том, что все-таки 4 дня росли, торговых дня, и после 4 дней пока мы наблюдаем такую небольшую коррекцию, в большей степени консолидацию. Хотя уже вечером ухудшилась ситуация на российском рынке, и 0,4% теряет индекс Московской биржи. Ну, конечно, в центре внимания в целом финансового рынка России сегодня размещение облигаций федерального займа с переменным купоном или флотера, как называют на рынке. И Минфин все разместил удачно в целом по размещению на 1 триллион рублей сразу. Это ОФЗ с переменным купоном с датой погашения 29 июля 2042 года. И спрос был хороший на самом деле. Спрос был почти 1,5 триллиона рублей. Так что в целом рынок оценивает вот эти параметры размещения как хорошие. Но не будем забывать, что в июле в целях снижения волатильности, возросшей волатильности и содействия стабилизации рыночной ситуации, Минфин приостановил проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа. Соответственно, это первый аукцион после паузы. Удачный, действительно удачный аукцион, с учетом того, что в третьем квартале ведомство планирует привлечь от размещения ОФЗ ориентировочно 1,5 триллиона. Уже триллион привлекли, остается 500 миллиардов. Но рынок не устроил, ну, скажем, обсуждаемый был еще один момент интересный, то, что цена отсечения на аукционе оказалась низкой, даже ниже похожих облигаций, 92,5% от номинала. И кто-то говорил, что это может сейчас повлиять на рынок в целом, но, скорее всего, это повлияет на рынок флотеров непосредственно, а вот на рынок государственного долга в целом не повлияло практически то, что Минфин, ну, по мнению участников торгов, дешево разместил эти облигации. Индекс, который отвечает за цены на гособлигации, индекс RGBI, он снизился, но в пределах 0,2%, и закрытие 113,7 пункта. То есть практически не изменился, и в целом рынок облигаций чувствует себя неплохо. Ну и также на рынке отмечают то, что флотеры сейчас привлекательны для крупных банков, да и в целом для банков, с учетом того, что есть процентные риски, связанные с тем, что царит некая неопределенность на рынке относительно перспектив смягчения денежно-кредитной политики. В общем и целом, рынок, можно сказать, позитивно оценил результаты аукциона, сегодняшнего аукциона. Поздравляю Министерство финансов с этим размещением. Удачным, еще раз скажу, размещением. Но единственное, что, конечно, рубль продолжает падать, и сегодня вновь потери, сегодня даже китайская валюта впервые с 11 февраля 2025 года превысила
1: превысил 13 рублей, между прочим. Доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, сегодня превысил 87 рублей. Но рынок отмечает то, что, конечно, есть определенное давление на рубль, прежде всего, со стороны спроса на валюту импорта, импортеров. Ну, это в основном связано в том числе и с импортом топлива.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а Азия обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов Азия. Партнер, на которого можно положиться. ООО «Азия». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте asiamdefisagent.ru. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
17: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало.
18: Заведение, открытое в Берлине в 1621 году, при разных владельцах называлось по-разному. То пивная под колокольным звоном, то старый лесной кабачок. В 1924 оно стало называться у последней инстанции. Версий, почему именно такое имя получил ресторан, было немало. Ведь неподалеку находились сразу церковь, кладбище и суд. Официально принято считать, что название появилось из-за конфликта двух крестьян, которые рассорились настолько, что даже суд не смог их примирить. А разрешить свой спор они смогли только в ресторане за кружкой местного пенного. Уже несколько столетий фирменное блюдо ресторана – свиная рулька на гриле. Также в меню блюда с названиями «Завтрак адвоката», «Свидетельские показания», «Речь обвинителя» и «Иск о клевете».
2: Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Бизнес FM.

0: Перед летом прошлого года продукция таких заводов распространялась по всей России, сообщили в Кубанском управлении ФСБ. На производствах работали мигранты, которые, по данным газеты, по линии МВД курировал Чебураков. Знание китайского языка может добавить к зарплате до 75 тысяч рублей. Российские работодатели готовы заметно переплачивать за таких специалистов, особенно китайский востребован в IT, логистике, продажах и управлении, где знание языка заметно увеличивает вилку предложений. Киев просит ЕС выделить несколько миллиардов евро на ПВО, включая ракеты для американских комплексов «Патриот». Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, запрос Украины рассматривается. По данным ЕКАС, июня блок перечислил Киеву из кредитов 90 миллиардов евро, около 8,5 миллиардов евро на закупку беспилотников и ракет. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Нейросети Алиса и AI могут предоставить расширенный доступ на мобильных устройствах, вплоть до банковских приложений. Как пишет Коммерсант, Минцифры обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на гаджеты. Как это комментируют в Яндексе и какие риски видят эксперты? Россия несколько лет тайно помогает Ирану в разработке сверхзвуковой крылатой ракеты, уверяет Financial Times. Газета пишет, что речь о прямоточном двигателе. С этой технологией ракета способна угрожать американским авианосцам. Утверждает, что Иран уже построил и испытал такой двигатель. Насколько правдоподобны такие сообщения? Средняя зарплата в России достигла к июню 115 тысяч рублей, сообщает Росстат. По данным ХХРУ, в аграрном секторе зарплаты выросли за год на треть, а в строительном еще больше. А какая динамика зарплат в реальных окладах, а не в данных агрегатора, спросили мы у предпринимателей. Подробности на бизнес-эфе. Особые права для умной помощницы. Нейросети Алиса и AI могут предоставить расширенный доступ на мобильных устройствах, вплоть до доступа к банковским приложениям, утверждает источники Коммерсанта. Как пишет издание, Минцифра обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства. Как это комментирует в самом Яндексе и какие риски видит эксперт, об этом Наталья Шашина.
3: Инициатива, по данным источников газеты Коммерсант, предполагает, Алиса AI не просто войдет в перечень обязательного к предустановке софта, но и получит права доступа к системным функциям, уведомлениям, авторизации и данным пользователя, включая банковские приложения. Собранная информация при этом будет храниться на мощностях Яндекса, и это коснется смартфонов, планшетов и умных колонок. В самом Яндексе уверяют, Алиса не получает неограниченного доступа к данным и банковским приложениям, говорит Дарья Усольцева, пиар Алисы AI.
4: Возможности ассистента на мобильном устройстве всегда ограничены механизмами безопасности операционной системы. У ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, которым пользователь дал явное разрешение. В настройках устройства пользователь может сам выбрать ассистента по умолчанию, российского или зарубежного. При выборе Alice AI она не получает дополнительных возможностей по сравнению с зарубежными сервисами.
3: Стоит оговориться, пока это все на уровне обсуждений. Еще в начале августа Минцифра публиковала для общественного обсуждения проект, где говорилось о расширении прав и помощников на устройствах. Но потом документ удалили, видимо, для доработки. Многие россияне обеспокоены прежде всего тем, не получит ли нейросеть доступ к банковским данным и как она ими сможет распорядиться, рассуждает директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех ИИ» Юрий Головко.
5: Саму идею системного помощника и объем его полномочий стоит вообще разделять. Доступ к функциям устройства и доступ к чувствительным данным принципиально разные вещи. Чтобы видеть, что происходит внутри банковского приложения, ассистенту нужна служба специальных возможностей. Читать чужой экран и нажимать за пользователя кнопки. Этим же механизмом работают банковские трояны, и банки годами учились это блокировать. Более того, с марта 2027 года закон обязывает банк выявлять удаленный доступ доступ к устройству и останавливать, наоборот, такие операции до списания.
3: Цель обсуждаемых норм – поддержка российского искусственного интеллекта. В Минцифре считают, что расширение прав и помощников должно исключить монопольное преимущество встроенных решений зарубежных производителей. Правда, сейчас помощниками от Google, Amazon и Apple в России и так практически не пользуются. Их функциональность ограничена. А среди российских разработок реальная конкуренция невелика. При этом стоит учитывать,

0: учесть, что новые нормы, если их примут, будут работать не на всех гаджетах, напоминает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
1: В айфонах реализовано понятие сэндбоксинг. Это когда приложения, они разделены между собой. И просто технически невозможно сделать так, чтобы какое-то приложение могло собирать данные в других приложениях. Поэтому работа, например, VPN-ов на айфоне и на андроиде, она сильно отличается. А вот на андроиде это возможно сделать. И, в принципе, на андроиде можно дать расширенные права конкретному приложению, чтобы оно собирало больше данных.
0: О том, как относиться к рискам для приватности, рассуждает управляющий директор Angel Relations Group, преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
2: Расширенный доступ к картам, другим данным и прочее. Да, по сути, мобильный оператор знает, о чем мы говорим, что мы пишем. А поисковик или приложение на телефоне знают, куда мы ходим. Ритейл знает, что мы покупаем. Если появится и ассистент, который это объединяет, это будет чем-то аналогично операционной системе. И, видимо, все к этому идет. Тут, похоже, уже есть в автомобилях. Хотя на мобильном телефоне операций гораздо больше.
0: Одни эксперты указывают, мера гарантирует доступность отечественных нейросетей при блокировках зарубежных платформ. Другие говорят о риске монополизации рынка. По сути, конкуренция уйдет из плоскости качества в плоскость того, у кого больше прав. Наталья Шашина, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Цены на бензин в России с 25 по 31 августа выросли почти на процент после 9 недели. Ранее сообщил Росстат, подробности последуют. А сейчас Россия несколько лет тайно помогает Ирану в разработке сверхзвуковой крылатой ракеты. Так пишет Financial Times. Программой под кодовым названием C-430L руководит Рособоронэкспорт. Техническую часть 2023 года ведет НПО «Машиностроение». Речь о прямоточно-воздушном реактивном двигателе, технологии, способной угрожать американским авианосцам, которую Тегеран пытался получить много лет, так пишет газета. По ее данным, Иран уже построил и испытал двигатель, но подтверждений, что ракета готовая, принята на вооружение, нет. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюнин.
4: У американцев есть такая привычка прокинуть какую-то новость и проверить по реакции, насколько она вероятна. А сегодня Соединенным Штатам очень интересно узнать масштабы сотрудничества России с Ираном и, конечно, каким-то образом остановить это. Есть очень вероятное предположение, что как раз директор ФБР приезжал именно по этой проблеме. Возвращаясь к теме, конечно, никакой сверхзвуковой ракеты, противокорабельной сверхзвуковой ракеты у Ирана пока нет. И Financial Times очень мягко описывает сотрудничество, говоря о том, что ведется обмен информацией по разработке такой ракеты. Ясно, что речь идет о двигателе сверхзвуковом, даже не гиперзвуковом двигателе. Но что это? Лишь консультации, либо какие-то части. Ничего об этом не говорится. Пока речь идет только о двигателе. Ракета — это еще и система наведения, и система обнаружения, система радиоэлектронной борьбы. И надо сказать, что у авианосной группы США очень серьезная противоракетная, противовоздушная оборона. Любую ракету встретит шквал железа, который летит в ее сторону. Так что пробить эту железную стену достаточно сложно. Так вот, пока у Ирана такой ракеты нет, но Соединенным Штатам, конечно, важно знать, как далеко Иран продвинулся в этих разработках, потому что от этого зависит дистанция, с которой этот самый ордер авианосной группы будет воевать с Ираном в будущем. Но хочу отметить, что для региона серьезных перемен не предвидится в ближайшее время, во всяком случае, потому что подобного рода разработка занимает много лет. Кроме того, ракета сверхзвуковая, как говорит Financial Times, для современной войны это уже, в общем, не новинка. Есть гиперзвуковые ракеты, и как раз другой партнер Ирана, Китай, очень серьезно продвинулся в создании этих ракет. Учитывая близкие отношения Китая и Ирана, я бы скорее подумал, что Соединенным Штатам надо присмотреться вот к этому направлению. Подобной технологией Россия давно уже делится, скажем, с Индией. В Индии производят ракету «Брамос», используется и для ВВС, и для ВМФ. Она почти гиперзвуковая, но считается сверхзвуковой, то есть у нее скорость где-то до 5 махов.
3: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований. Ранее американские СМИ уже писали о возможном военном сотрудничестве России и Ирана. Марти сообщалось о передаче разведданных по войскам США и советах по применению дронов. В российском медиа это отрицали. В июле Рейтер писал о расследовании возможной причастности Москвы к ударам по американским объектам на Ближнем Востоке. Строительство и сельское хозяйство потянули вверх зарплаты в малом бизнесе. Самую высокую динамику роста зарплат в России по итогам 7 месяцев показали компании малого сегмента, подсчитали в Хахару. Предлагаемые оклады здесь выросли на 14%, так как в среднем бизнес всего на 5%. Главные драйверы – рабочие специальности и строительство, также сельское хозяйство. В аграрном секторе зарплаты выросли на треть, а в строительном даже сильнее. По уровню доходов традиционно лидируют дальневосточные и нефтегазовые регионы. Похожа ли динамика зарплат в реальных окладах, а не в статистике агрегаторов по поиску работы, мы узнали у бизнеса.
5: Бизнес говорит.
0: Владелец молочного цеха в Башкирии, основатель проекта «Живое село» Ренат Мамаев.
6: Если мы говорим о данном периоде, когда будет большой сезон, то в сезоне средняя заработная плата механизатора третьего класса, который участвует на посевной, на уборочной кампании, это 200-250 тысяч рублей на руки. А у водителей большегрузных автомобилей в районе 180-190. Это практика, но надо понимать, что это работа, которую они выполняют в сезон. И начисление происходит за сдельную оплату, за гектары, за тонны километра перевезенного груза. В период межсезонья эта заработная плата снижается. И на секундочку, эти работы люди выполняют зачастую с минимальными периодами выходных. Вот эта нагрузка как раз-таки оно и дает такую заработную плату.
7: Но действительно ли произошел вот такой рост? Насколько вот эти 30% реальны?
6: Абсолютно здесь логика присутствует, ибо даже малые агрофирмы с площадью до 10 тысяч гектар, они сегодня конкурируют за специалистов с агрохолдингами. И здесь они более гибко подходят к предложениям по заработной плате. И выбор тут небольшой. Предложение именно средних агрофирм до 10 тысяч гектаров, она вполне реальна, потому что у тебя есть выбор. Либо ты останешься без посева, но не выплатишь зарплату. Либо ты сегодня готов оплатить работу 200 тысяч, но у тебя будет и посеяно, и убран вовремя урожай.
0: Руководитель отдела продаж аутсорсинговой группы компании «Эксельсиор» Александр Смирнов.
8: Когда мы говорим про линейный персонал, мы сильного роста тут не видим. Летом с мая по сентябрь у нас в нашем бизнесе в аутсорсинге есть вот такое понятие, как сезон, когда персонал нужен больше всего. А агрокомплексы, стройки, все возобновляют работу, и все компании выходят на полные мощности. Но это увеличение, по крайней мере, по вахтовому персоналу, оно не какое-то космическое, не на треть уж точно. Да? Мы там видим небольшую, там на 5% того же периода прошлого года. Ставка на руки была 85, стала 90 тысяч рублей на линейный персонал. И специалисты, у них всегда есть какая-то там своя определенная среда. Когда мы говорим про специалистов, я могу поверить, что у них зарплаты сильно выросли, потому что специалистов их всегда не хватает. У нас есть пример в нашем бизнесе очень классный. Это водитель высотного погрузчика. Его зарплата, вот она как раз-таки выросла на 30% по отношению к прошлым годам. Можно сказать, что зарплаты специалистов так или иначе растут, а зарплаты людей, которых можно так или иначе заменить, они остаются на том же уровне. То же самое мы видим по офисному персоналу. Стажировские позиции или позиции людей, которые только-только вот несколько лет отработали в компании, они либо не растут в зарплате, либо даже там где-то могут упасть.
5: Бизнес говорит. Реклама.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
10: Теории заговора. Популярная детская программа «Улица Сезам» впервые вышла в эфир на одном из американских телеканалов в 1969 году. Адресована она тогда была в первую очередь маленьким детям из неблагополучных семей. Целая команда психологов, педагогов и специалистов по развитию работала над тем, чтобы в игровой форме подать через телеэкран юной аудитории не только азы грамматики и арифметики, но и представление о добре и зле, нормах морали и правилах поведения. Уже тогда в США распространилась теория, что «Улица Сезам» создается продюсерами, тесно сотрудничающими с Советским Союзом, который растит себе агентов влияния во вражеской стране. Уж слишком коммунистическими представлялись тогда американским родителям мысли о всеобщем равенстве и счастье для каждого, которые можно было прочитать между строк сценариев программы. Теории заговора на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Росстат сообщил о дефляции в последнюю неделю лета. По подсчетам ведомства, снижение цен в России с 25 по 31 августа составило 0,01%. Недели ранее была зафиксирована инфляция с таким же показателем 0,01%. Минэкономразвитие сообщило, что годовая инфляция на конец августа составила 6,32%. Рост ВВП России по итогам года составит порядка 0,6%. Это чуть выше весенней оценки Минэкономразвития, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Согласно опубликованным весной сценарным условиям функционирования экономики России, Минэкономразвитие ожидало роста ВВП в этом году на уровне 0,4%. Экспорт пшеницы из России в сентябре, по предварительным данным, может составить до 2 миллионов тонн. С таким прогнозом выступил аналитический центр Росагротранса. Там сообщили Интерфаксу, что показатель во многом будет зависеть от активности отгрузок черноморских и балтийских портов. В сентябре прошлого года Россия экспортировала 4,9 миллиона тонн пшеницы. Экспорт в августе этого года аналитики оценивают на уровне около 2,1 миллиона тонн. Сооружение стендового испытательного комплекса по производству водорода началось на Кольской АЭС в Мурманской области. Об этом сообщила пресс-служба станции. Комплекс предназначен для отработки технологий крупномасштабного производства, обращения, хранения и транспортировки водорода. Важнейшим преимуществом проекта является использование экологически чистой атомной электроэнергии без выбросов углеводородов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Погода в Москве.
12: В Москве сейчас плюс 19, осадки сегодня не ожидаются, ночью плюс 13, завтра днем до 20 градусов, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. В пятницу 21, облачно с прояснениями, уже тоже дают синоптики на возможность дождя, хотя еще час назад предполагалось, что дождя в пятницу не будет. В Москве вы слушаете Бизнес FM. Искусственному интеллекту готовят налоговые льготы. Как пишет ведомости, власть обсуждает меры поддержки для отечественных разработчиков. Среди предложений инвестиционный вычет по налогу на прибыль, повышающий коэффициенты для учета расходов на разработку и снижение страховых взносов до 7,6%, в отдельных случаях до нуля. Такие предложения летом Минцифры направила ОНО «Цифровая экономика». Как отмечает СМИ, параллельный бизнес рассматривает 4-дневную рабочую неделю как стимул для роста производительности и освоения искусственного интеллекта. А кто сможет воспользоваться льготами, если решит решение о них будет принято, и насколько четырехдневка сможет стимулировать освоение новых технологий, рассуждает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарьян.
13: Речь идет не только о разработчиках национальных моделей, но и о всех разработчиков программных решений и сервисов на основе национальных моделей, коих, ну, предполагаю, в будущем может быть заметно больше.
14: Сама разработка таких решений, по большей части нас интересует, конечно, разработка ИИ-модели. Насколько это дорогой процесс? Есть ли смысл дополнительно стимулировать этот процесс?
13: Естественно, разработка моделей — это невероятно дорогая история. Мы знаем, сколько тратят международные западные Frontier Lab, мы несколько меньше знаем, сколько тратят российские, но все равно это совершенно очевидно. Многие миллиарды рублей. Вместе с тем, позиция, насколько я понимаю, правительства такова, именно цифры, что стимулируются не столько разработчики, сколько как раз внедрение и спрос.
14: Как вы думаете, рынок тех, кто использует для создания каких-то дополнительных решений, вырастет?
13: Даже без мер поддержки, в общем-то, прогнозы по росту российского рынка в десятки процентов в год. Сложно сказать, какая часть из них на отечественных моделях, какая часть из них на открытых. Тем не менее, да, вопрос тут как раз платежеспособного спроса, и чтобы небольшие компании попробовали и понимали, зачем им подобные решения в своей работе, он достаточно важен для расширения рынка. Потому что крупные компании-то, в общем, как-то сами, наверное, догадаются.
14: Бизнес рассматривает четырехдневную рабочую неделю как стимул роста производительности и освоения ИИ. Насколько эта идея полезна, и верите ли вы в такое развитие событий?
13: Насколько я видел эмпирические исследования международного опыта, основанные вообще при определенных условиях, четырехдневная неделя ведет к росту производительности труда. Поэтому будем надеяться, что когда-нибудь мы к этому тоже придем.
14: Вы смогли успеть за 4 дня все, что нужно?
13: Я, к сожалению, нет, я и за 5 не успеваю.
3: Карен Казарьян, гендиректор Института исследований интернета. А что касается льгот по налогам и страховым взносам, Минцифры отметили, что предложение пока обсуждается с отраслью. Финальное решение по конкретному инструменту пока не принято, уточнил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. С какими книгами идти на Московскую международную книжную ярмарку? И отразилась ли на ассортименте ситуация с маркетплейсами? Ярмарка открывается сегодня в столичном гостином дворе. Александра Сидорова подробнее.
15: Книжная отрасль России все чаще смотрит на восток. Главным гостем этой ярмарки стал Китай. Много переизданий, в том числе книги «Мо Яня». Знаменитый китайский писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе минувшим летом приезжал в Россию. Теперь его книги на новом пике популярности. Из отечественных новинок можно отметить «Последний день лета 2» Андрея Подшибякина или книгу Андрея Рубанова «Мороз по жести», написанную на основе славянской мифологии. Из нонфикшена хочется полистать «Нулевые», подлинную историю российского кино Марии Кувшиновой. О таких фильмах, как «Питер ФМ», «Ночной и дневной дозоры», картины Алексея Балабанова. Но в целом громких имен и релизов на этой ММКЯ меньше, чем обычно, говорит автор канала Books and Reviews Валерий Шабашов.
16: Провала книжного со всеми событиями, которые случились со складами этим летом, на выставке не будет. Все равно издатели привезут свои книги, которые у них и есть. То, что не будет какого-то большого набора крупных новинок, таких, как все мы ждем, что в этом году новая книга Пелевина. Просто она уже вышла не в сезон. Так бы ее ждали осенью, а так она вышла весной. Например, буквально несколько месяцев назад Евгений Заласкин, один из больших русских авторов современных, уже представил свою новинку. Поэтому ждать, что каждую новую выставку будут новинки, не стоит. Но сезон только начинается. Я не думаю, что эта проблема связана со складами. Тут же не дело в том, что книг нету. То есть, когда авторы их пишут, это же долгий процесс и долгая работа по выводу этих новинок в рынок. Понятно, что там может быть какие-то финансовые сложности, еще что-то, но это не связано с представлением новинок. Если новинка есть, ее сейчас очень быстро упаковывают, озвучивают, выпускают первый тираж, даже он может быть небольшим, но тем не менее это все очень быстро делается.
15: Кажется, встреч на этой ярмарке будет больше, чем, собственно, новых книг. Например, издательство «Эксмо» будет отмечать 35-летие. В частности, проведут дискуссию с постоянными авторами Татьяной Устиновой, Дарьей Донцовой, Олегом Роем. Александра Маринина презентует двухтомник «Люди за спиной». А издательство «АСТ», входящее в состав «Эксмо АСТ», организует встречу с уже упомянутым Евгением Водолазкиным. О вызовах, стоящих перед книгоиздателями, рассуждает директор департамента по стратегическим коммуникациям и брендингу издательской группы «Эксмо АСТ» Екатерина Кожанова.
17: Безусловно, ситуация с Wildberries оказала определенное влияние, и издатели продолжают оценивать масштаб катастрофы, который еще оцифровывается. Тем не менее, книжная ярмарка будет полна новинок и более 500 встреч с авторами, поэтому читателям не стоит опасаться увидеть пустых полок. Безусловно, издатели готовятся к Московской международной книжной ярмарке в тяжелых условиях. Действительно, многие издатели сократили выпуск. Издательская группа «Эксмо АСТ» также пока незначительно, но сократила выпуск. Но это не касается ключевых новинок, которые будут представлены на выставке. Более 300 издательств участвуют.
15: Но все же участвуют не все. Из тех, кого опросили мы, например, издательство детской литературы «Самокат», на этот раз на ММКЯ не едет. Но, как сказала нам представитель бренда, это никак не связано с потерями на маркетплейсах. Просто готовят свои основные новинки для малышей и подростков к декабрьской ярмарке «Нонфикшн». Александра Сидорова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Эту информацию подтвердили в самой федерации, однако спортсмена допускается при условии, если они подпишут декларацию о нейтралитете, основанную на наборе принципов, установленных организацией. Соблюдение требований будет постоянно контролироваться, а за их нарушение будут применяться санкции. В сообщении ФАС уточняет, что участие спортсменов ограничено индивидуальными соревнованиями, им нельзя демонстрировать национальные флаги, гимны или форму. Спортсмены также должны соответствовать всем существующим антидопинговым требованиям вместе с россиянами, также были допущены спортсмены из Беларуси. Решение федерации комментирует главный редактор портала «Майвей Спорт» Олег Чекирис.
18: Очень радостная, несомненно, новость. Очередная победа Минспорта России, Олимпийского комитета. Уже не так много остается федераций, которые не хотят пускать россиян. По большому счету, это легкая атлетика и биатлон. Вот из таких заметных, популярных видов спорта. Очень интересно будет увидеть Александра Большунова. Все-таки его карьера близится к закату. 30 лет ему исполняется зимой, но еще, надеюсь, есть порох в пороховницах. И Александр покажет, на что способен в этом сезоне, да и другие россияне. Кстати, интересно, что, видимо, не очень рассчитывали наши лыжники на такое решение, потому что тот же Большунов принял летом участие в съемках передачи «Титаны». Но, надеюсь, это отвлечение от подготовки не сильно испортит сезон Александру, и мы увидим его во всеоружии.
3: Олег Чекирис, главред портала «Майвей Спорт». Сегодня также Международная федерация конного спорта сняла ограничения с российских спортсменов. Они получили право выступать с флагом и гимном. Более того, на территории России разрешили проводить соревнования под эгидой федерации. Новые правила начнут действовать с 5 октября.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Продолжительность жизни.
19: Сладкое – отличный способ быстро взбодриться. Глюкоза поступает в кровь, мозг получает доступное топливо и на какое-то время усталость отступает. Но уже буквально через час после прилива сил появляется сонливость и желание срочно съесть что-нибудь еще.
5: Журналист Алена Копылова.
19: После еды углеводы расщепляются до глюкозы, одного из главных источников энергии для организма. Чем быстрее продукт переваривается, тем быстрее глюкоза поступает в кровь. В ответ поджелудочная железа выделяет инсулин. Он помогает клеткам забирать глюкозу из крови и использовать ее. В этот момент, после большого количества быстро усваиваемых углеводов, уровень глюкозы может упасть довольно резко. Иногда он даже временно опускается ниже исходного значения. Такое падение дает ощущение усталости и чувство голода. Неприятное ощущение связано с быстрым изменением обменных сигналов после еды, а не с настоящим энергетическим обнулением. Происходит такое далеко не после любого углеводного продукта. Если вместе с углеводами в пище есть клетчатка, белок и жир, пища переваривается медленнее, а глюкоза поступает в кровь более плавно. Поэтому цельный фрукт и сладкий напиток с сопоставимым количеством сахаров могут дать совершенно разные кривые глюкозы. Есть и индивидуальные различия. Один и тот же продукт у разных людей вызывает разные подъемы. объемы сахара. На реакцию влияют состав еды, физическая активность, время суток и особенности обмена веществ.
5: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
20: Москва 2028, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил, что в среду были сбиты еще 3 летевших на Москву беспилотника. Таким образом, общее количество уничтоженных дронов выросло до 28. В Крыму бензин будут продавать только 4 часа в сутки из-за недостаточных поставок топлива, заявил Сергей Аксенов. Продажи будут идти с 8 до 10 утра и с 18 до 20 часов. Информацию о наличии топлива на АЗС будут публиковать ежедневно в 7 утра. Девушка с поддельными правами пришла забирать машину со штрафстоянки в Балашихе. Права она купила в интернете и предъявила сотрудникам ГИБДД, которые тут же обнаружили признаки подделки. В итоге девушке присудили год принудительных работ. Первый беспилотный поезд вышел на линию метро в Санкт-Петербурге. «Балтиец» тестирует на 6-й линии метро. Состав может сам останавливаться, высаживать пассажиров и разворачиваться на конечных станциях. Картина Василия Кандинского «Пестрая жизнь» будет выставлена на торги «Кристис» в Лондоне 14 октября. Эту картину вернули в 23-м году наследникам семьи Ливенштейн после многолетнего спора о ее происхождении. Аукционный дом рассчитывает продать работу более чем за 30 миллионов долларов. Аукционный рекорд художника составляет 37 с лишним миллионов фунтов стерлингов. Столько в 23-м году заплатили за картину «Мурнау с церковью 2», также ранее возвращенную наследникам прежних владельцев. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 2030, студия Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Основательницы благотворительного фонда «Дом с маяком» предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии. Лида Мниава задержана. По словам адвоката, меру пресечения Мниаве изберут завтра. Сама она вину не признает. В чем суть обвинений, как это отражается на работе фонда? Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа могут прийти в Россию из южного полушария, где серьезные осложнения по гриппу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом к обновленным вирусам у россиян еще нет иммунитета. На этом фоне Роспотребнадзор обновил состав всех 3 компонентов российской вакцины от гриппа. В США медсестры протестуют против компании Palantir. Ее технологии оказались слишком глубоко интегрированы в американскую систему здравоохранения. Среди прочего возникают вопросы конфиденциальности данных. Что еще не нравится медсестрам? Подробности на Business FM. Основательницу фонда «Дом с маяком» Лиду Мниаву обвинили в распространении фейков о российской армии. По вменяемой ей уголовной статье Мниаве может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы. В четверг ей должны избрать меру пресечения. Вину Мниава не признает, а о фонде «Дом с маяком» пока говорят лишь о том, что фонд продолжит свою работу. Иван Медведев подробнее.
21: Как рассказал Business FM адвокат Лиды Мниавы Михаил Бирюков, обвинения ей предъявлены по пункту Д, части 2 статьи 207.3 УК РФ. Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии по мотивам политической ненависти. Следствие, скорее всего, будет требовать отправить Мниаву под стражу. И, как говорят независимые юристы, практика показывает, что по таким обвинениям суд чаще всего удовлетворяет такие ходатайства. Конкретные слова Мниавы, к которым у следствия возникли претензии, публично не озвучивались. По словам адвоката, речь идет об одном из постов ее телеграм-канала, который был опубликован еще в 2023 году. В январе Лиду Мниаву уже привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации российской армии. Тогда ее оштрафовали на 45 тысяч. В случае с административным делом речь шла о 3 публикациях, в которых Лида Мниава возлагала ответственность за начало боевых действий на Украине на Россию и приводила данные украинской стороны о жертвах среди мирного населения Украины. После штрафа Мниава дала понять, что от своих взглядов она не отказывается, и отдельно проговорила, что не собирается покидать страну. По словам юристов, ожидать избрания меры пресечения Лида Мниава, скорее всего, будет в изоляторе временного содержания. О перспективах рассмотрения самого дела в суде рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
1: Данная статья – это тяжкое преступление. От 5 до 10 лет лишения свободы. Практически гарантированный обвинительный приговор, связанный с реальным лишением свободы. Конечно же, гособвинение будет, естественно, ссылаться, что лицо уже привлекалось к административной ответственности, не справился, как обычно, не предпринял мер, там, и так далее, и так далее. Все это будет дополнительно, то, что называется, приправой в блюде, чтобы человек получил реальный срок. Если удастся отбиться защите и перейти на первую часть этой статьи, то есть отобьют то, что называется, политическую, идеологическую, расовую, национальную ненависть, тогда есть шанс, что будет первая часть. Тогда это преступление средней тяжести, но хоть какой-то есть шанс получить, например, условно. Но с учетом пока этого действующего диспозиции, как сейчас предъявлено обвинение, с учетом административки, которая была раньше, к сожалению, крайне пессимистичные прогнозы. Увы, но по такой категории дел слово «оправдать», его нету в лексиконе наших судей. Я ни в коем случае не высказываюсь о том, что лицо там виновно или невиновно по данной категории дел. Ну уж больно плохая практика по данной категории дел. Так хочется сказать, сейчас у нас лучше обвиняться в совершении умышленного убийства, чем в распространении фейков об армии.
21: В фонде «Дом с маяком» пока смогли сказать только то, что фонд продолжает свою работу. «Дом с маяком» – один из крупнейших российских благотворительных фондов в сфере детской паллиативной помощи. Он бесплатно помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым до 30 лет. Организует лечение и уход на дому, предоставляет медицинское оборудование, лекарства, помощь врачей, медсестер, нянь и психологов, а также поддерживает семьи и стационарные хосписы. Благодаря работе фонда тяжело больные дети могут находиться дома с близкими, а не постоянно жить в реанимациях и интернатах. Фонд сопровождает сотни семей и во многих случаях фактически создает для ребенка возможность жить вне больничных стен. Лида Маниава – соучредительница и директор фонда. Занимается его стратегией, привлечением пожертвований, защитой прав паллиативных пациентов и развитием системы помощи. Продолжает президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская.
2: Мы, конечно, очень внимательно и с огромными переживаниями следим за этой историей. Это, конечно, очень значимый для нашей сферы человек, сделавший просто огромную, невероятную работу в сфере помощи тем, кто находится в самой тяжелой ситуации. И вообще сама идея в целом, что человек за слова какие-то комментарии может получать реально огромные сроки, кажется мне абсурдной. И мы все на самом деле надеемся, что Лида будет заниматься той работой, в которой она действительно полезна.
21: Согласно отчету фонда, за 2025 год «Дом с маяком» собрал около 1 000 000 000 рублей и помог более чем 1100 семьям. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа могут прийти в Россию из южного полушария, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ЛФ. По ее словам, в южном полушарии последние месяцы наблюдали серьезные эпидосложнения по гриппу. На южноамериканском континенте фиксировался подъем гонконгского гриппа, а в азиатской части мира был подъем свиного гриппа. К обновленным вирусам у россиян, вероятно, еще нет должного иммунитета. А о новых штаммах говорит кандидат меднаук, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.
22: Относительно штаммов вируса гриппа ничего такого сверхъестественного не было объявлено главным государственным санитарным врачом, профессором Поповой Анной Юрьевной. Она обратила внимание на два актуальных штамма вируса гриппа в текущем эпидемическом периоде. Это вирусоподобный H1N1 эндемическому подобному штамму вируса гриппа А 2010 года подобный и вирусоподобный гонконгскому гриппу H3N2. Вакцины просто в этом году, соответственно, будут обновляться за счет актуальных штаммов и будут применяться не 4-, а 3-валентные вакцины для иммунопрофилактики гриппа. Но так как грипп – это серьезное достаточно заболевание, в некоторых случаях может вызывать достаточно выраженные заболевания, требующие госпитализации с развитием пневмонии, вирусной, вирусно-бактериальной, даже у лиц с нормальной исходной иммунной системой.
3: Георгий Викулов, иммунолог-аллерголог. В связи со сложившейся ситуацией в этом году Роспотребнадзор уже обновил состав всех 3 компонентов российской вакцины от гриппа. Как отметила глава ведомства, это редкий случай. Комментирует профессор, академик РАН, зав. Лаборатории, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
23: На самом деле они к нам пришли, уже нынешние варианты, не из Гонконга, а просто из разных стран южного полушария. Рекомендация сменить все 3 штамма вакцины идет от Всемирной организации здравоохранения. Раз все 3 штамма у нас меняются вакцины, то, конечно, всем, кто вакцинировался в прошлом году, из групп риска, по крайней мере, стоит вакцинироваться абсолютно точно.
24: По поводу масштабов, насколько они мощные?
23: Насколько они мощные, это покажет время. На самом деле такие случаи бывают, когда меняются все 3 штамма. чаще меняется 2, редко меняется 1. Особенного ничего ждать не надо.
3: Сергей Нетесов, академик РАН, профессор Новосибирского госуниверситета. Как ранее напоминал Роспотребнадзор, оптимальным временем для вакцинации от гриппа является сентябрь-октябрь, так как надежная иммунная защита после введения формируется в течение 2-4 недель. В США медсестры протестуют против крупного подрядчика американского правительства компании «Палантир». Самая масштабная акция прошла еще 27 августа, сообщал профильный портал Healthcare IT News. Основная причина в том, что технологии компании «Палантир» оказались слишком глубоко интегрированы в американскую систему здравоохранения. Среди прочего, возникает вопрос о конфиденциальности данных. Медсестры призывают больницы разорвать контракты с «Палантир». Валерий Убадоев продолжит.
0: Национальный союз медсестер представляет интересы более чем 200 тысяч дипломированных медсестер. Профсоюз организовал протесты в нескольких крупных американских городах, среди которых Вашингтон, Лос-Анджелес, Чикаго и другие. Медсестры вышли на улицы с протестом против использования технологий «Палантир» в системе здравоохранения. Одна из причин недовольства – вопросы конфиденциальности данных. Ранее стало известно, что «Палантир» передала сотрудникам таможенной полиции ICE набор данных из Medicaid. Это программа медицинского здравоохранения. При этом эти данные «Палантир» хранить и, тем более, передавать не имела права. Еще медсестры протестуют против использования в больницах системы по автоматизированному комплектованию персонала и формированию графика, которую разработала «Палантир». Работает платформа с применением ИИ-технологий. Медсестры, однако, указывают, что программа не может просто взять и определить, в каком отделе больницы и в какое время требуются сотрудники. Алгоритмы системы принимают неправильные решения, из-за чего дефицит медперсонала лишь усугубляется. И это также может вести к утечкам каких-либо данных. Как минимум, информация получает сама «Палантир», указывает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
4: Предположим, компания предоставляет доступ некому агенту внутри своей инфраструктуры. Соответственно, агент будет выполнять ту задачу, которую ему ставят. В данном случае речь, например, идет о составлении графиков. Если настройка доступов этому агенту произведена как-то неправильно, либо же есть возможность обойти эти настройки, агент будет пытаться это делать. У него нет никаких там моральных норм, этических норм. Он просто будет выполнять свою техническую задачу. И что он сделает по дороге, никто, честно говоря, просто не знает. Он будет собирать все больше и больше данных. Чем больше данных он соберет, тем лучше для компании, которая производит данного агента, ну и тем хуже, наверное, для граждан, потому что их данные, ну, чисто технически утекают, по крайней мере, в эту компанию.
0: Компания «Палантир» — это разработчик ПО. В списке ее основных заказчиков — военные структуры и спецслужбы. На данный момент это один из основных подрядчиков американского правительства. В частности, она разработала приложение, с помощью которого американская полиция ICE находит мигрантов. И для слежки «Палантир» использует в том числе и данные, которые компания получила из системы здравоохранения. Американцы в целом протестуют не только против конкретно «Палантир», но и частично против Трампа и его администрации, а также местами против ее индустрии, продолжает политолог-американист Малик Дуда.
6: Большинство американцев очень трепетно относятся к своим персональным данным, и поэтому и никогда не любят, когда, в общем, государство начинает в эту сферу влезать. Ну и второй момент. Действительно, многим в Америке не нравится вот эта активность Трампа в контексте депортационных рейдов, проходящих, да, с отловом мигрантов. Нынешние протесты — это тоже довольно показательная история. И для многих как раз вот таких корпораций, занятых в сфере обработки больших данных и в сфере искусственного интеллекта, сейчас, конечно, полное раздолье при Трампе, но я думаю, что любой следующий американский президент начнет постепенно эту всю лавочку сворачивать. Отношение к нему в американском обществе довольно плохое. Мы видим масштабные протесты в Америке против строительства новых дата-центров. Ну, то есть видно, что уже, в общем-то, этот самый пузырь искусственного интеллекта постепенно достигает определенного пика и начинает сдуваться. Так что здесь последствия для компаний, которые вот в этой сфере работают, могут быть не самыми лучшими в ближайшие годы.
0: Президент Национального союза медсестер Джейми Браун накануне протестов заявляла, что, цитата, «мы должны противостоять будущему, в котором IT-миллиардеры будут контролировать нашу политику и наши государственные ресурсы». Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
7: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
8: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
7: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Реклама. Время российских технологий пришло. Предлагаем комплексное решение для бизнеса любого масштаба. Новиком. Банк технологического развития. Банк госкорпорации Ростех. А у АКБ Новиком Банк. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 3 по 13 сентября Москва. Международный фестиваль документального кино «Докер». 10 дней кино со всего мира, от камерных историй до масштабных исследований. Фестиваль объединит международные конкурсы полного и короткого метра, российскую программу «Док-станция», секция о ментальном здоровье и искусстве «Док-терапия» и «Докер-арт», а также новую экспериментальную секцию «Докер-панк». Подробнее на dokerfest.ru. 18+. Тоже отдых. Атомный или ядерный туризм – относительно новое явление. Развивать его начали в середине 20 века в Соединенных Штатах. Лас-Вегас тогда еще не был игровой столицей Америки, но рядом с ним, в пустыне, уже находился Невадский полигон. И проводимые там ядерные испытания привлекали в город множество любопытствующих. Люди устраивали так называемые вечеринки по просмотру бомб, где подавали атомные коктейли и ядерные закуски. Проводились конкурсы красоты «Мисс Атом». И сегодня старый полигон не утратил своей туристической привлекательности. Большим спросом также пользуются туры в Хиросиму и Нагасаки. К шахтам, из которых запускались ракеты с ядерными боеголовками, на законсервированные или разрушенные атомные электростанции и, конечно, в защитные подземные бункеры, построенные на случай ядерной войны. Тоже отдых на Бизнес FM. Кстати, от Москвы до Калининграда в 101,8 раза дальше, чем от Кан до Антиба. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Калининград 101,8. Москва 87,5. Бизнес FM. Компании и корпорации.
9: Студия Олеся Савоськина. Здравствуйте.
10: Бизнес и власть.
9: Великобритания оштрафовала лондонское отделение Citibank за нарушение антироссийских санкций. Штраф составил 4,7 миллиона фунтов, около 6,3 миллионов долларов. Регулятор выявил почти 1000 операций на общую сумму около 20 миллионов фунтов, в том числе с российскими банками и компаниями под санкциями. Большинство нарушений произошло в 2022 году. Причинами назвали сбои в системах контроля, ошибки сотрудников и высокую нагрузку при ручной обработке данных.
10: Отчеты и планы.
9: Mitsubishi представила новое поколение внедорожника Pajero. Модель возвращается спустя 5 лет после прекращения выпуска предыдущей версии. Автомобиль сохранил рамную конструкцию и полный привод и получил дизельный двигатель объемом 2,4 литра и 8-ступенчатый автомат. Сначала новый Pajero начнут продавать в Таиланде, затем в Японии и Австралии, а позже примерно в 100 странах.
10: Конфликты.
9: США вместе с европейскими правоохранителями вывели из строя Botnet Cellity – сеть зараженных компьютеров, которая работала больше 20 лет. Через нее злоумышленники похищали криптовалюту и проводили кибератаки. По данным американской компании по кибербезопасности CrowdStrike, к сети было подключено более 15 тысяч зараженных устройств по всему миру. В ходе операции власти США, Болгарии, Венгрии и Румынии заблокировали инфраструктуру Botnet и связанные с ним домены. CrowdStrike связывает Cellity с группировкой Salty Spider, которая, по оценке компании, работает из Башкортостана. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: В 20:47 в Москве вы слушаете Business FM. Трансферное окно в большинстве футбольных лиг Европы закрылось. Клубы пока еще объявили не о всех своих приобретениях. Информация будет обновляться в ближайшие дни, но в английской премьер-лиге уже есть рекорд. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Нападающий сборной Аргентины Энцо Фернандес перешел из Челси в Манчестер Сити. Срок контракта рассчитан на 5 лет. По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 145 миллионов евро, что является повторением рекорда в английской премьер-лиге. прошлом году такую же сумму Ньюкаслу заплатил Ливерпуль за Александра Исака. Энцо является чемпионом и вице-чемпионом мира в составе своей сборной, а также выигрывал с Челси Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Фернандес любит играть в центре полузащиты, но может действовать и в атаке, и под нападающими, и в опорной зоне. Вряд ли стоит этот трансфер расценивать как полноценную замену ушедшему в Барселону Родри. Все-таки это разные по стилю футболисты, и Родри объективно выполняет больший объем работы. Но будет любопытно посмотреть на Фернандеса в составе горожан. Из других трансферов в АПЛ обращает на себя внимание переход французского вингера Брэдли Баркаля из ПСЖ в Ливерпуль. 2 сентября ему исполнилось 24, но к этому возрасту он уже успел дважды выиграть Лигу чемпионов. В сборной Франции Баркаля играет важную роль в атаке. Может, пока и не такую основную, как Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Майкл Алисе, но способен действовать не хуже. Трансфер Баркаля обошелся Ливерпулю, по данным СМИ, в сумму порядка 125 миллионов евро. Еще 20 предусмотрены в виде бонусов. С учетом того, что красные сохранили Коди Гакпо, можно считать итоги окна для них успешными. Состав Челси пополнил вратарь аргентинской сборной Эми Мартинес, ранее выступавший за Астон Виллу, побеждавший с ней в Лиге Европы. За него, по данным СМИ, лондонский клуб заплатил порядка 7,5 миллионов фунтов стерлингов. Дебют, правда, у харизматичного голкипера, известного не только своим мастерством, но и провокациями, не очень задался. 34-летний Мартинес пропустил 3 гола в матче с Брайтоном, но Челси все равно победил, забив 4. Тем не менее, главный тренер «Синих» Хаби Алонсо сказал, что очень на Мартинеса рассчитывает. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: И к новостям российской премьер-лиги. В московском «Динамо» сорвались переходы бразильца Матеуса Мартинса и эквадорца Гонсало Платы. По данным СМИ, оба нападающих провалили медосмотр. Бразильские клубы «Фламенго» и «Ботафого» намерены требовать компенсацию за срыв трансферов.
5: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
12: Добрый вечер. После 4 дней роста российский рынок акций перешел к снижению, что, в принципе, логично, но снижение незначительное. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 0,1%, закрытие 2185 пунктов. Вечером немножко ухудшилась ситуация, немножко побольше потери, но при этом стоит заметить, что вновь снижение потребительских цен зафиксировал Росстат. Снижение незначительное, 0,01% за неделю с 25 по 31 августа, но до этого был рост на 0,01%, а до этого 3 недели снижения. В общем, август, в принципе, в плане снижения потребительских цен, в плане дефляции, даже, можно сказать, за месяц, неплохой оказался, но не будем забывать, что это всего лишь сезонный фактор. А вот годовая инфляция, если ее рассчитывать на 31 августа, ускорилась до 6,32%. Была на конец июля 5,98%. Вот это не очень хорошая тенденция. Но дождемся 11 сентября, когда Росстат опубликует все окончательные данные за август и за месяц, и годовую инфляцию. Тогда уже сделаем все последние выводы. Но вот самая обсуждаемая тема на финансовом российском рынке, это, конечно, аукцион облигаций федерального займа, который проводил Минфин и разместил хорошо облигации, причем размещал облигации с переменным купоном или флотеры, как их называют на рынке, с погашением, с датой погашения 29 июля 2042 года и разместил на 1 триллион рублей. При этом спрос на аукционе был почти 1,5 триллиона рублей, и очень удачным назвали на рынке этот аукцион, потому что весь выпуск ФЗ был размещен. Причем это был первый аукцион после 1,5-месячного перерыва. В июле как раз Минфин объявил об этом перерыве и сообщил, что в целях снижения возросшей волатильности и содействия стабилизации рыночной ситуации приостанавливает ведомство проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа. И вот после перерыва первое размещение, удачное размещение, причем В третьем квартале ведомство планирует разместить ОФЗ на 1,5 триллиона рублей, это ориентировочно, и уже на 1 триллион разместил. Так что все неплохо, казалось бы, но есть один момент не очень хороший, это цена размещения. На это участники торгов тоже обратили внимание. Цена составила 92,5% от номинала, и это даже ниже похожих облигаций, которые уже торгуются на рынке. Но это не вызвало какой-то ажиотаж или, наоборот, какую-то негативную реакцию на рынке государственного долга. Да, индекс, который отвечает за ОФЗ, он снизился, но снизился не так уж и сильно, примерно на 0,2%, и опустился индекс RGBI в район 113,5 пунктов. В общем, делаем вывод. Хороший аукцион, и хорошо бы так и дальше было на самом деле. Помимо этого, рубль сегодня снизился, продолжил свое снижение. Китайская валюта перевалила даже за 13 рублей, но это в ходе торгов. Впервые с 11 февраля 2025 года. По-прежнему рынок отмечает то, что есть спрос на валюту со стороны импортеров. Прежде всего, те, которые импортируют топливо, это пока локально давит на российский рынок. Ну и есть покупки валюты Банком России на 6 миллиардов в день. Кстати, завтра узнаем новые параметры бюджетного правила от Министерства финансов Российской Федерации. Ну и цены на нефть растут. $96 за баррель. Почти $96 смесь Brent. И здесь, конечно, рынок следит за ситуацией в Персидском заливе, где вновь эскалация, вновь обмен ударами между США и Ираном. Хотя Министерство энергетики США заявляет, что они каким-то образом все-таки поставляют нефть из Персидского залива, помогают танкерам проходить. Рынок уже особо в это не верит. Рынок видит то, что два танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив, нарвались на мины и загорелись.
5: Капитал на бизнес FM. Реклама.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является финансовой платформой, не является публичной офертой. 16+.
14: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
15: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Слова, проверенные делом.
16: Память о смерти – лучший способ избежать мысли о том, что вам есть что терять. Вы уже голый. У вас больше нет причин не идти на зов своего сердца. Быть самым богатым человеком на кладбище для меня не важно. Ложась спать, говорить себе о том, что сделал что-то прекрасное – вот что действительно важно. Стив Джобс. Пионер эры IT-технологий. Основатель Apple.
5: Слова, проверенные делом. На Business FM.
17: Business FM. Инструкция по применению.
25: Показания.
17: Потребность быть в курсе в любой момент.
25: Особые показания.
17: Дефицит времени.
25: Способ применения и дозы.
17: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
25: Передозировка.
17: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
25: и, очевидно, уже в курсе.
17: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты.
1: специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
2: Консультация с врачом не требуется.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: Москва 2058, студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минобороны сообщила об уничтожении за день 238 украинских беспилотников. Силы ПВО сбили их с 8 до 20 часов над 15 областями, в том числе Московским регионом и над Черным морем. Турецкая авиакомпания «Пегасус» возобновила полеты в Россию и обещают поставить дополнительные рейсы для пассажиров. Ранее перевозчики «Пегасус» и «Turkish Airlines» отменили несколько рейсов в Россию. Это было связано с корректировкой расписания из-за закрытия воздушного пространства над несколькими российскими городами. Министр финансов США Скотт Бессент возложил на Украину

0: срок практики вызова российских дипломатов по вопросам, не имеющим никакого отношения ни к России, ни к Франции. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь у курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Нейросети Алиса AI могут предоставить расширенный доступ на мобильных устройствах, вплоть до банковских приложений. Как пишет Коммерсант, Минцифра обсуждает доработку правил о предустановке отечественных приложений на гаджеты, как это комментируют в Яндексе и какие риски видят эксперты. А Россия несколько лет тайно помогает Ирану в разработке сверхзвуковой крылатой ракеты, уверяет Financial Times. Газет пишет, что речь о прямоточном двигателе. С этой технологией ракета способна угрожать американским авианосцам. Утверждает, что Иран уже построил и испытал такой двигатель. Средняя зарплата в России достигла 115 тысяч рублей, сообщает Росстат. По данным ХХРУ, в аграрном секторе зарплаты выросли за год на треть, в строительном еще больше. А какая динамика зарплаты в реальных окладах, а не в данных агрегатора, спросили мы у предпринимателей. Подробности на Бизнес ФМ. Особые права для умной помощницы. Нейросети Алиса AI могут предоставить расширенный доступ на мобильных устройствах, вплоть до доступа к банковским приложениям, утверждает источники Коммерсанта. Как пишет издание, Минцифра обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства. Когда комментирует в самом Яндексе, какие риски видят эксперты, об этом Наталья Шашина.
3: Инициатива, по данным источников газеты Коммерсант, предполагает, Алиса AI не просто войдет в перечень обязательного к предустановке софта, но и получит права доступа к системным функциям, уведомлениям, авторизации и данным пользователя, включая банковские приложения. Собранная информация при этом будет храниться на мощностях Яндекса. И это коснется смартфонов, планшетов и умных колонок. В самом Яндексе уверяют, Алиса не получает неограниченного доступа к данным и банковским приложениям, говорит Дарья Усольцева, пиар Алисы AI.
4: Возможности ассистента на мобильном устройстве всегда ограничены механизмами безопасности операционной системы. У ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, которым пользователь дал явное разрешение. В настройках устройства пользователь может сам выбрать ассистента по умолчанию, российского или зарубежного. При выборе Alice AI она не получает дополнительных возможностей по сравнению с зарубежными сервисами.
3: Стоит оговориться, пока это все на уровне обсуждений. Еще в начале августа Минцифра публиковала для общественности обсуждения проект, где говорилось о расширении прав и помощников на устройствах. Но потом документ удалили, видимо, для доработки. Многие россияне обеспокоены прежде всего тем, не получит ли нейросеть доступ к банковским данным и как она ими сможет распорядиться. Рассуждает директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех ИИ» Юрий Головко.
5: Саму идею системного помощника и объем его полномочий стоит вообще разделять. Доступ к функциям устройства и доступ к чувствительным данным – принципиально разные вещи. Чтобы видеть, что происходит внутри банковского приложения, ассистенту нужна служба специальных возможностей. Читать чужой экран и нажимать за пользователя кнопки. Этим же механизмом работают банковские трояны, и банки годами учились это блокировать. Более того, с марта 2027 года закон обязывает банк выявлять удаленный доступ к устройству и останавливать, наоборот, такие операции до списания.
3: Цель обсуждаемых норм – поддержка российского искусственного интеллекта. В Минцифре считают, что расширение прав и помощников должно исключить монопольное преимущество встроенных решений зарубежных производителей. Правда, сейчас помощниками от Google, Amazon и Apple в России и так практически не пользуются, их функциональность ограничена. А среди российских разработок реальная конкуренция невелика. При этом стоит учесть, что новые нормы, если их примут, будут работать не на всех гаджетах, напоминает гендиректор компании Nevel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
6: В айфонах реализовано понятие сэндбоксинг. Это когда приложения, они разделены между собой. И просто технически невозможно сделать так, чтобы какое-то приложение могло собирать данные в других приложениях. Поэтому работа, например, VPN-ов на айфоне и на андроиде, она сильно отличается. А вот на андроиде это возможно сделать. И, в принципе, на андроиде можно дать расширенные права конкретному приложению, чтобы оно собирало больше данных.
3: О том, как относиться к рискам для приватности, рассуждает управляющий директор Angel Relations Group, преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
7: Расширенный доступ к картам, к другим данным и прочее. Да, по сути, мобильный оператор знает, о чем мы говорим, что мы пишем. А поисковик или приложение на телефоне знают, куда мы.

0: выходим. Ритейл знает, что мы покупаем. Если появится и ассистент, который это объединяет, это будет в чем-то аналогично операционной системе. И, видимо, все к этому идет. Тут, похоже, уже есть в автомобилях. Хотя на мобильном телефоне операций гораздо больше.
1: Одни эксперты указывают, мера гарантирует доступность отечественных нейросетей при блокировках зарубежных платформ. Другие говорят о риске монополизации рынка. По сути, конкуренция уйдет из плоскости качества в плоскость того, у кого больше прав. Наталья Шашина, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Цены на бензин в России с 25 по 31 августа выросли почти на процент после 9 недели. Ранее сообщил Росстат, подробности последуют. А сейчас Россия несколько лет тайно помогает Ирану в разработке сверхзвуковой крылатой ракеты, так пишет Financial Times. Программой под кодовым названием C-430L руководит Рособоронэкспорт. Техническую часть 2023 года ведет НПО «Машиностроение». Речь о прямоточно-воздушно-реактивном двигателе, технологии, способной угрожать американским авианосцам, которую Тегеран пытался получить много лет, так пишет газета. По ее данным, Иран уже построил и испытал двигатель, но подтверждений, что ракета готовая, принята на вооружение, нет. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюнин.
3: У американцев есть такая привычка прокинуть какую-то новость и проверить по реакции, насколько она вероятна. А сегодня Соединенным Штатам очень интересно узнать масштабы сотрудничества России с Ираном, ну и, конечно, каким-то образом остановить это. Есть очень вероятное предположение, что как раз директор ФБР приезжал именно по этой проблеме. Возвращаясь к теме, конечно, никакой сверхзвуковой ракеты, противокорабельной сверхзвуковой ракеты у Ирана пока нет. И Financial Times очень мягко описывает сотрудничество, говоря о том, что ведется обмен информацией по разработке такой ракеты. Ясно, что речь идет о двигателе сверхзвуковом, даже не гиперзвуковом двигателе. Но что это? Лишь консультации, либо какие-то части. Ничего об этом не говорится. Пока речь идет только о двигателе. Ракета — это еще и система наведения, и система обнаружения, система радиоэлектронной борьбы. И надо сказать, что у авианосной группы США очень серьезная противоракетная, противовоздушная оборона. Любую ракету встретит шквал железа, который летит в ее сторону. Так что пробить эту железную стену достаточно сложно. Так вот, пока у Ирана такой ракеты нет, но Соединенным Штатам, конечно, важно знать, как далеко Иран продвинулся в этих разработках, потому что от этого зависит дистанция, с которой этот самый ордер авианосной группы будет воевать с Ираном в будущем. Но хочу отметить, что для региона серьезных перемен не предвидится в ближайшее время, во всяком случае, потому что подобного рода разработка занимает много лет. Кроме того, ракета сверхзвуковая, как говорит Financial Times, для современной войны это уже, в общем, не новинка. Есть гиперзвуковые ракеты, и как раз другой партнер Ирана, Китай, очень серьезно продвинулся в создании этих ракет. Учитывая близкие отношения Китая и Ирана, я бы скорее подумал, что Соединенным Штатам надо присмотреться вот к этому направлению. Подобной технологией Россия давно уже делится, скажем, с Индией. В Индии производят ракету «Брамос», используется и для ВВС, и для ВМФ. Она почти гиперзвуковая, но считается сверхзвуковой, то есть у нее скорость где-то до 5 махов.
2: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований. Ранее американские СМИ уже писали о возможном военном сотрудничестве России и Ирана. В марте сообщалось о передаче разведданных по войскам США и советах по применению дронов. В российском медиа это отрицали. В июле Рейтер писал о расследовании возможной причастности Москвы к ударам по американским объектам на Ближнем Востоке. Строительство и сельское хозяйство потянули вверх зарплаты в малом бизнесе. Самую высокую динамику роста зарплат в России по итогам 7 месяцев показали компании малого сегмента, подсчитали в Хахару. Предлагаемые оклады здесь выросли на 14%, так как в среднем бизнес всего на 5%. Главные драйверы – рабочие специальности и строительство, также сельское хозяйство. В аграрном секторе зарплаты выросли на треть, а в строительном даже сильнее. По уровню доходов традиционно лидируют дальневосточные и нефтегазовые регионы. Похожа ли динамика зарплат в реальных окладах, а не в статистике агрегаторов по поиску работы, мы узнали у бизнеса.
4: «Бизнес говорит».
1: Владелец молочного цеха в Башкирии, основатель проекта «Живое село» Ринат Мамаев.
4: Если мы говорим о данном периоде, когда мы идем большой сезон, то в сезоне средняя заработная плата механизатора третьего класса, который участвует на посевной, на уборочной кампании, это 200-250 тысяч рублей на руки. А у водителей большегрузных автомобилей в районе 180-190. Это практика, но надо понимать, что это работа, которую они выполняют в сезон. И начисление происходит за сдельную оплату, за гектары, за тонны километра перевезенного груза. В период межсезонья эта заработная плата снижается. И на секундочку, эти работы люди выполняют зачастую с минимальными периодами выходных. Вот эта нагрузка как раз-таки она и дает такую заработную плату.
5: Но действительно ли произошел вот такой рост? Насколько вот эти 30% реальны?
4: Абсолютно здесь логика присутствует, ибо даже малые агрофирмы с площадью до 10 тысяч гектар, они сегодня конкурируют за специалистов с агрохолдингами. И здесь они более гибко подходят к предложениям по заработной плате. И выбор тут небольшой, предложение именно средних агрофирм до 10 тысяч гектаров, она вполне реальна, потому что у тебя есть выбор. Либо ты останешься без посева, но не выплатишь зарплату. Либо ты сегодня готов оплатить работу 200 тысяч, но у тебя будет и посеяно, и убран вовремя урожай.
1: Руководитель отдела продаж аутсорсинговой группы компании «Эксельсиор» Александр Смирнов.
6: Когда мы говорим про линейный персонал, мы сильного роста тут не видим. Летом с мая по сентябрь у нас в нашем бизнесе в аутсорсинге есть вот такое понятие, как сезон, когда персонал нужен больше всего. А агрокомплексы, стройки, все возобновляют работу, и все компании выходят на полной мощности. Но это увеличение, по крайней мере, по вахтовому персоналу, оно не какое-то космическое, не на треть уж точно. Да? Мы там видим небольшую, там на 5% того же периода прошлого года. Ставка на руки была 85, стала 90 тысяч рублей на линейный персонал. И специалисты, у них всегда есть какая-то там своя определенная среда. Когда мы говорим про специалистов, я могу поверить, что у них зарплаты сильно выросли, потому что специалистов их всегда не хватает. У нас есть пример в нашем бизнесе, очень классный. Это водитель высотного погрузчика. Его зарплата, вот она как раз-таки выросла на 30% по отношению к прошлым годам. Можно сказать, что зарплаты специалистов так или иначе растут, а зарплаты людей, которых можно так или иначе заменить, они остаются на том же уровне. То же самое мы видим по офисному персоналу. Стажировские позиции или позиции людей, которые только-только вот несколько лет отработали в компании, они либо не растут в зарплате, либо даже там где-то могут упасть.
7: Бизнес говорит. Бизнес FM. Инструкция по применению.
8: Показания.
7: Потребность быть в курсе в любой момент.
8: Особые показания.
7: Дефицит времени.
8: Способ применения и дозы.
7: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
8: Передозировка.
7: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
8: Исключения.
7: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
8: Консультация с врачом не требуется.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Марк Твен.
10: Я не боюсь исчезнуть. Прежде чем я родился, меня не было миллиарды и миллиарды лет. И я нисколько от этого не страдал.
9: Наизусть. На Бизнес FM.
7: В эфире радио не на словах, а на деле.
11: Новости экономики.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Росстат сообщил о дефляции в последнюю неделю лета. По подсчетам ведомства, снижение цен в России с 25 по 31 августа составило 0,01%. Недели ранее была зафиксирована инфляция с таким же показателем 0,01%. Минэкономразвитие сообщило, что годовая инфляция на конец августа составила 6,32%. Рост ВВП России по итогам года составит порядка 0,6%. Это чуть выше весенней оценки Минэкономразвития, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Согласно опубликованным весной сценарным условиям функционирования экономики России, Минэкономразвития ожидало роста ВВП в этом году на уровне 0,4%. Экспорт пшеницы из России в сентябре, по предварительным данным, может составить до 2 миллионов тонн. С таким прогнозом выступил аналитический центр Росагротранса. Там сообщили Интерфаксу, что показатель во многом будет зависеть от активности отгрузок черноморских и балтийских портов. В сентябре прошлого года Россия экспортировала 4,9 миллиона тонн пшеницы. Экспорт в августе этого года аналитики оценивают на уровне около 2,1 миллиона тонн. Сооружение стендового испытательного комплекса по производству водорода началось на Кольской АЭС в Мурманской области. Об этом сообщила пресс-служба станции. Комплекс предназначен для отработки технологий крупномасштабного производства, обращения, хранения и транспортировки водорода. Важнейшим преимуществом проекта является использование экологически чистой атомной электроэнергии без выбросов углеводородов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 18. Осадки сегодня не ожидается. Ночью плюс 13. Завтра днем до 20 градусов. Облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Похожая погода и в пятницу. А вот субботу-воскресенье будет еще прохладнее. 16-17 градусов. А дожди усилятся. «21.17 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Рейндж Ровер на батарейках. Британский бренд представил свой первый электрокар, на создание которого ушло 10 лет. Михаил Задорожный об электрическом Рейндж Ровере и его перспективах.
13: Характеристики Range Rover Electric неплохие, но не выдающиеся. Запас хода на одной зарядке чуть больше 600 км. Разгон до 100 км в час 4,5 или 5,6 секунды, в зависимости от мощности моторов. Заказы на него уже принимаются. Европейцы получат первые серийные автомобили в этом году. Будет ли спрос на электрические Range Rover? Мнение автоэксперта Артема Бобцова.
14: На самом деле история с электрическим Range Rover — это такой же неприличный анекдот, как история с электрическим Майбахом или электрическим Гелендвагеном. Напомню, что Гелендваген электрический, например, с позором был снят с производства буквально через полтора года после начала выпуска, он оказался никому не нужен. Но проблема в том, что повестка, запрос общества сейчас таков, что такой автомобиль — некий обязательный атрибут современного автопроизводителя. Так что думаю, что на самом деле это тоже вынужденная история. Реально настоящий Range Rover, конечно, всегда это бензиновый Range Rover. И думаю, что электрическая история также будет либо продаваться просто минимальными тиражами, либо через какое-то время будет тихо, спокойно, без лишнего шума, с производства снята, но, тем не менее, зеленая повестка будет соблюдена производителем.
13: Внешность Range Rover Electric рассекретили еще два года назад. По его виду сложно понять, что внутри не V-образная восьмерка, а много аккумуляторов и два электромотора. Выглядит как классический британский внедорожник. Большой, немного угловатый, сдержанный дизайн, но хром тоже присутствует. Сделано так не случайно, уверен главный редактор издания «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
15: Range Rover — модель популярная. Скажем, если сделать автомобиль внешне сильно отличающийся от традиционных моделей, к которым привыкли классические, то сложно просчитать спрос. Может да, может нет. Здесь, я думаю, что они решили пойти по пути наименьшего сопротивления и инсталлировать эту энергетическую установку в традиционную модель классических форм.
13: Понятно, что автомобили бренда, которые предпочитала королева Великобритании и которые, кстати, собираются полностью в Англии, по определению не могут быть дешевыми. А в России, когда их привезут по параллельному импорту, они будут еще дороже. Примерный уровень цен обозначил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
16: Цена базовая 154 тысячи фунтов стерлингов, это примерно 18 миллионов рублей. Поэтому смело умножаем эту сумму где-нибудь на 2,2-2,5. Это вот тот, наверное, минимальный порог, от которого можно отталкиваться. То есть явно, что он никак не может быть у нас дешевле там 36 миллионов рублей, 40 миллионов рублей. Это очень дорого. Потому что таможить его все равно придется по полной программе, потому что надо везти окольными путями. Набежит очень много. Ну и плюс никто не будет заниматься этим бесплатно. Ну, соответственно, я думаю, что в первой половине следующего года у нас эти машины первые появятся. Спрос будет. У нас, слава богу, есть люди, которые остаются приверженцами настоящих старых брендов во всех смыслах самых хороших. И, конечно, эту машину будут покупать, но это очевидно, что это штучные продажи.
13: В России классические Range Rover характеризовали владельца примерно так. Я уже все всем доказал. Автомобили для взрослых, состоявшихся и обеспеченных людей. Станут ли эти люди пересаживаться на электрический Range Rover? Вопрос интересный. Еще более интересный вопрос, как его обслуживать в российских условиях. Бензиновые и дизельные автомобили этой марки не славились своей надежностью. Была даже шутка, что у настоящего владельца Range Rover две машины. На одной он ездит, а вторая стоит в автосервисе. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Нежелательную литературу хотят легализовать. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве. Минцифра совместно с Минюстом, МВД и администрацией президента обсуждает возможность разрешить распространение книг, созданных иноагентами и нежелательными организациями. До получения такого статуса продолжит Ольга Кашинская.
17: По самым скромным оценкам, книги, запрещенные из-за причастности к ним иноагентов и нежелательных организаций, составляют больше половины библиотечного фонда. Но их число может доходить и до 70%. Этот корпус литературы получается таким внушительным из-за того, что под запрет попадают издания, в создании которых иноагенты и запрещенные организации принимали даже минимальное участие. Например, были авторами предисловия. А еще потому, что законодательство в этом отношении де-факто имеет обратную силу. И в черных списках оказываются книги, написанные автором даже за много лет до получения запретительного статуса. Причем в первую очередь под удар попадает научная литература из-за запрета таких организаций, как фонд Сороса и издательств ведущих мировых университетов. А также детская, поскольку книги, созданные при участии иноагентов, должны носить маркировку 18+, по умолчанию. Кроме того, научно-просветительская литература, написанная иноагентами, также оказывается вне закона. С прошлого года таким лицам запрещено заниматься просветительской деятельностью. Теперь же, как пишет «Коммерсант», Минцифры совместно с Минюстом, МВД и АП ведут работу по ослаблению этих многочисленных запретов. И такая инициатива терапевтична для отечественной культуры, считает издатель, основатель и руководитель московского издательства «Атмаргином», член экспертного совета книжной ярмарки «Нонфикшн» Александр Иванов.
18: Любые вот такого рода ограничения на получение информации, они неэффективны. Они не работают на выполнение тех целей, которые ставят себе ограничители. То есть фактически они создают некую дополнительную загадочность этой информации, которая скорее привлекает, нежели отпугивает. Поскольку я тоже участвовал в проектах, которые субсидировали фондом Сороса, то я могу сказать, что это в середине 90-х это было очень мощным подспорьем для издания всякого рода академической литературы. Переводов по социальным наукам, истории, философии, антропологии, социологии и так далее. И там выходили, безусловно, очень важные классические произведения, которых больше нигде нет. Когда что-то запрещается, встает вопрос, а разрешено цитировать запрещенную литературу? А цитировать цитату, например, в чужом тексте разрешается? То есть это бесконечно, это такой бесконечный процесс отслеживания запрещенного. Ельский университет, который признан нежелательной организацией. Но Ельский университет — это невероятно важный публикатор очень современных и интересных искусствоведческих текстов, связанных с классическим искусством, современным искусством. То есть это вот незаменимый источник всякого рода монографий, альбомов.
17: Как сообщают источники «Коммерсанта» в администрации президента, сейчас инициатива находится на стадии межведомственного обсуждения, и готового решения пока нет. Но вариант с амнистией выпущенных до иноагентства книг выглядит наиболее вероятным, считает медиа-юрист Михаил Хохолков.
19: Можно предположить, что частично может быть изменен закон об иноагентах. Например, может быть добавлена прямая оговорка о том, что хранение, выдача, распространение, продажа печатной продукции, которая выпущена в законный оборот до даты включения автора, либо издателя, либо там, спонсора в реестр иноагентов, не является нарушением. И, соответственно, книга получит такую своеобразную амнистию. И эта амнистия будет определяться по дате выхода в свет. И, соответственно, если в выходных данных издания указана дата, которая предшествует решению Минюста, либо Генпрокуратуры, и библиотеки, и магазины спокойно могут ее и реализовать, либо оставлять в своем фонде.
17: Несмотря на половинчатость таких мер, это шаг в правильном направлении, говорят эксперты. Причем само Минцифры в своем докладе за прошлый год признало, что, например, в части научных и научно-популярных изданий контент, подлежащих изъятию произведений, является уникальным и имеет просветительский характер в сферах, далеких от политики. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
9: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
20: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
9: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
21: Эксперты аналитического центра Дом РФ подвели итоги второго квартала 2026 года на рынке жилищного строительства. Первый вывод. Крупнейшие российские девелоперы резко сократили запуски новых проектов. 8 из компаний-участниц топ-10 по этому показателю в тысячах квадратных метров год к году ушли в глубочайший минус. Если ориентироваться на объем строящегося жилья, минус получается не таким пугающим, но все-таки минусом. По сравнению с предыдущим кварталом, в плюсе только 3 застройщика. Все вместе топ-10 девелоперов вывели на рынок около 1 миллиона жилых квадратных метров, на 50% меньше, чем годом ранее. Однако, как подчеркивают в Дом РФ, это помогло крупнейшим компаниям сохранить хорошее качество портфеля. Доля строящегося жилья с достаточной распроданностью у них составила 57% против 49% в среднем по рынку. Вывод второй. По состоянию на 1 июля уже в 39 регионах наблюдался дефицит спроса или риск его возникновения. А в 49 субъектах объем новых запусков оказался слишком большим относительно текущих продаж. Наконец, третий вывод. Новые дома, входящие в состав проектов КРТ, продаются лучше рынка. Причины высокого спроса в Дом РФ традиционно называют полноценную социальную, транспортную и коммерческую инфраструктуру, создание которой предполагает сам формат комплексной застройки. В целом, к концу второго квартала, объем жилья, строящегося в рамках комплексного развития территории, превысил 9 миллионов квадратных метров. Это около 8% всего строительного портфеля страны. Однако 75% этого объема сосредоточено всего в 10 регионах, среди которых безоговорочными лидерами являются Московская область и Краснодарский край. Их доля в общем портфеле КРТ составляет 28% и 15% соответственно. Подробности в мобильном приложении Бизнес FM и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 21:28, студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Росавиация признала недействительными документы Украины по воздушному пространству России. В уведомлении сказано, что они не имеют юридической силы, передает ТАСС. Росавиации добавили, что воздушный транспорт России, его наземная инфраструктура продолжают работу, принимают и отправляют рейсы, в том числе иностранных авиакомпаний. Ранее Украина призвала Международную организацию гражданской авиации полностью запретить полеты гражданских самолетов над Россией. Бельгия по-прежнему выступает
12: против использования замороженных российских активов для помощи Украине. Глава бельгийского МИДа Максим Прево заявил, что использование этих средств равносильно конфискации и повлечет за собой очень значительные риски. По его словам, инициатива нескольких членов ЕС по изъятию российских активов не вызвала особого энтузиазма у коллег из других стран блока. В конце августа эту идею озвучили Польша, Швеция, Нидерланды и Испания. Число погибших в Иране при ударах США возросло до 18, ранено 108 человек, сообщил министр здравоохранения Исламской Республики Мохаммед Реза Зафарганди. 1 сентября Центральное командование вооруженных сил США заявило о нанесении серии ударов по целям в Иране. Золотые монеты с Дональдом Трампом начали продавать в США. Коллекционеры могут приобрести 100 монет за $154.5 или упаковку из 25 монет за $61. Всего было отчеканено 250 тысяч монет. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Основательница благотворительного фонда «Дом с маяком» предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии. Лида Маниава задержана. По словам адвоката, меру пресечения изберут завтра. Сама она вину не признает. В чем суть обвинения и как это отражается на работе ее фонда? Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа скоро могут прийти в Россию из южного полушария, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом к обновленным вирусам россиян еще нет иммунитета. На этом фоне Роспотребнадзор обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа. И в США медсестры протестуют против компании Palantir. Ее технологии оказались слишком глубоко интегрированы в американскую систему здравоохранения. Среди прочего возникают вопросы конфиденциальности данных. Что еще не нравится медсестрам? Подробности на Business FM. Основательницу фонда «Дом с маяком» Лиду Маниаву обвинили в распространении фейков о российской армии. По вменяемой ей уголовной статье, Маниаве может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы. В четверг должны избрать меру пресечения. Вину Маниава не признает, а о фонде «Дом с маяком» пока говорят лишь о том, что фонд продолжит свою работу. Иван Медведев подробнее.
3: Как рассказал Бизнес ФМ адвокат Лиды Маниавы Михаил Бирюков, обвинения ей предъявлены по пункту Д, части 2 статьи 207.3 УК РФ. Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии по мотивам политической ненависти. Следствие, скорее всего, будет требовать отправить Маниаву под стражу. И, как говорят независимые юристы, практика показывает, что по таким обвинениям суд чаще всего удовлетворяет такие ходатайства. Конкретные слова Маниавы, к которым у следствия возникли претензии, публично не озвучивались. По словам адвоката, речь идет об одном из постов ее телеграм-канала, который был опубликован еще в 2023 году. В январе Лиду Маниаву уже привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации российской армии. Тогда ее оштрафовали на 45 тысяч. В случае с административным делом речь шла о трех публикациях, в которых Лида Маниава возлагала ответственность за начало боевых действий на Украине на Россию и приводила данные украинской стороны о жертвах среди мирного населения Украины. После штрафа Маниава дала понять, что от своих взглядов она не отказывается, и отдельно проговорила, что не собирается покидать страну. По словам юристов, ожидать избрания меры пресечения Лида Маниава, скорее всего, будет в изоляторе временного содержания. О перспективах рассмотрения самого дела в суде рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
22: Данная статья – это тяжкое преступление. От 5 до 10 лет лишения свободы. Практически гарантированный обвинительный приговор, связанный с реальным лишением свободы. Конечно же, гособвинение будет, естественно, ссылаться, что лицо уже привлекалось к административной ответственности, не исправился, как обычно, не предпринял мер, там, и так далее. Все это будет дополнительно, то, что называется, приправой в блюде, чтобы человек получил реальный срок. Если удастся отбиться защите и перейти на первую часть этой статьи, то есть отобьют то, что называется, политическую, идеологическую, расовую, национальную ненависть, тогда есть шанс, что будет первая часть. Тогда это преступление средней тяжести, но хоть какой какой-то есть шанс получить, например, условно. Но с учетом пока это в действующей вот диспозиции, как сейчас предъявлено обвинение, с учетом административки, которая была раньше, но, к сожалению, крайне пессимистичные прогнозы. Увы, но по такой категории дел слово «оправдать», ну, его нету в лексиконе наших судей. И я ни в коем случае не высказываюсь о том, что лицо там виновно или невиновно по данной категории дел. Ну, уж больно плохая практика по данной категории дел. Так хочется сказать, сейчас у нас лучше обвиняться в совершении умышленного убийства, чем вот в распространении фейков об армии.
3: В фонде «Дом с маяком» пока смогли сказать только то, что фонд продолжает свою работу. «Дом с маяком» – один из крупнейших российских благотворительных фондов в сфере детской паллиативной помощи. Он бесплатно помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым до 30 лет. Организует лечение и уход на дому, предоставляет медицинское оборудование, лекарства, помощь врачей, медсестер, нянь и психологов, а также поддерживает семьи и стационарные хосписы. Благодаря работе фонда тяжелобольные дети могут находиться дома с близкими, а не постоянно жить в реанимациях и интернатах. Фонд сопровождает сотни семей и во многих случаях фактически создает для ребенка возможность жить вне больничных стен. Лида Маниава – соучредительница и директор фонда. Занимается его стратегией, привлечением пожертвований, защитой прав паллиативных пациентов и развитием системы помощи. Продолжает президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская.
1: Мы, конечно, очень внимательно и с огромными переживаниями следим за этой историей. Это, конечно, очень значимый для нашей сферы человек, сделавший просто огромную, невероятную работу в сфере помощи тем, кто находится в самой тяжелой ситуации. И вообще сама идея в целом, что человек за слова какие-то комментарии может получать реально огромные сроки, кажется мне абсурдной. И мы все на самом деле надеемся, что Лида будет заниматься той работой, в которой он действительно полезен.
3: Согласно отчету фонда, за 2025 год «Дом с маяком» собрал около 1 000 000 000 рублей и помог более чем 1100 семьям. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа могут прийти в Россию из южного полушария, сообщил глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ВЭФ. По ее словам, в южном полушарии последние месяцы наблюдались серьезные эпидосложнения по гриппу. На южноамериканском континенте фиксировался подъем гонконгского гриппа, а в азиатской части мира был подъем свиного гриппа. К обновленным вирусам у россиян, вероятно, еще нет должного иммунитета. А о новых штаммах говорит кандидат меднаук, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.
4: Относительно штаммов вируса гриппа ничего такого сверхъестественного не было объявлено главным государственным санитарным врачом, профессором Поповой Анной Юрьевной. Она обратила внимание на два актуальных штамма вируса гриппа в текущем эпидемическом периоде. Это вирусоподобный H1N1 эндемическому подобному штамму вирус гриппа А 2010 года подобный и вирусоподобный гонконгскому гриппу H3N2. Вакцины просто в этом году, соответственно, будут обновляться за счет актуальных штаммов и будут применяться не 4, а 3-валентные вакцины для иммунопрофилактики гриппа. Но так как грипп — это серьезное достаточно заболевание, в некоторых случаях может вызывать достаточно выраженные заболевания, требующие госпитализации, с развитием пневмонии, вирусной, вирусно-бактериальной, даже у лиц с нормальной исходной иммунной системой.
2: Георгий Викулов, иммунолог-аллерголог. В связи со сложившейся ситуацией в этом году Роспотребнадзор уже обновил состав всех 3 компонентов российской вакцины от гриппа. Как отметила глава ведомства, это редкий случай. Комментирует профессор, академик РАН, зав. Лаборатории профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
5: На самом деле они к нам пришли, уже нынешние варианты, не из Гонконга, а просто из разных стран южного полушария. Рекомендация сменить все 3 штамма вакцины идет от Всемирной организации здравоохранения. Раз все 3 штамма у нас меняются вакцины, то, конечно, всем, кто вакцинировался в прошлом году, из групп риска, по крайней мере, стоит вакцинироваться абсолютно точно.
23: По поводу масштабов, насколько они мощные?
5: Насколько они мощные, это покажет время. На самом деле, такие случаи бывают, когда меняются все 3 штамма. Чаще меняются 2, редко меняется 1. Особенного ничего ждать не надо.
2: Сергей Нетесов, академик РАН, профессор Новосибирского госуниверситета. Как ранее напоминал Роспотребнадзор, оптимальным временем для вакцинации от гриппа является сентябрь-октябрь, так как надежная иммунная защита после введения формируется в течение 2-4 недель. В США медсестры протестуют против крупного подрядчика американского правительства компании «Палантир». Самая масштабная акция прошла еще 27 августа, сообщал профильный портал Healthcare IT News. Основная причина в том, что технологии компании Palantir оказались слишком глубоко интегрированы в американскую систему здравоохранения. Среди прочего, возникает вопрос конфиденциальности данных. Медсестры призывают больницы разорвать контракты с Palantir. Валерий Убадоев продолжит.
6: Национальный союз медсестер представляет интересы более чем 200 тысяч дипломированных медсестер. Профсоюз организовал протесты в нескольких крупных американских городах, среди которых Вашингтон, Лос-Анджелес, Чикаго и другие. Медсестры вышли на улицы с протестом против использования технологий Palantir в системе здравоохранения. Одна из причин недовольства – вопросы конфиденциальности данных. Ранее стало известно, что Palantir передала сотрудникам таможенной полиции ICE набор данных из Medicaid. Это программа медицинского здравоохранения. При этом эти данные Palantir хранить и, тем более, передавать не имела права. Еще медсестры протестуют против использования в больницах системы по автоматизированному комплектованию персонала и формированию графика, которую разработала Palantir. Работает платформа с применением ИИ технологий. Медсестры, однако, указывают, что программа не может просто взять и определить, в каком отделе больницы и в какое время требуются сотрудники. Алгоритмы системы принимают неправильные решения, из-за чего дефицит медперсонала лишь усугубляется. И это также может вести к утечкам каких-либо данных. Как минимум, информацию получает сама Palantir, указывает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
7: Предположим, компания предоставляет доступ некому агенту внутри своей инфраструктуры. Соответственно, агент будет выполнять ту задачу, которую ему ставят. В данном случае речь, например, идет о составлении графиков. Если настройка доступов этому агенту произведена как-то неправильно, либо же есть возможность обойти эти настройки, агент будет пытаться это делать. У него нет никаких там моральных норм, этических норм. Он просто будет выполнять свою техническую задачу. И что он сделает по дороге, никто, честно говоря, просто не знает. Он будет собирать все больше и больше данных. Чем больше данных он соберет, тем лучше для компании, которая производит данного агента, ну и тем хуже, наверное, для граждан, потому что их данные, ну, чисто технически утекают, по крайней мере, в эту компанию.
6: Компания Palantir – это разработчик ПО. В списке ее основных заказчиков – военные структуры и спецслужбы. На данный момент это один из основных подрядчиков американского правительства. В частности, она разработала приложение, с помощью которого американская полиция ICE находит мигрантов. И для слежки Palantir использует в том числе и данные, которые компания получила из системы здравоохранения. Американцы в целом протестуют не только против конкретно Palantir, но и частично против Трампа и его администрации, а также местами против ее индустрии, продолжает политолог-американист Малик Дудаков.
8: Большинство американцев очень трепетно относятся к своим персональным данным, и поэтому и никогда не любят, когда, в общем, государство начинает в эту сферу влезать. Ну и второй момент. Действительно, многим в Америке не нравится вот эта активность Трампа в контексте депортационных рейдов, проходящих, да, с отловом мигрантов. Нынешние протесты – это тоже довольно показательная история. И для многих как раз вот таких корпораций, занятых в сфере обработки больших данных и в сфере искусственного интеллекта, сейчас, конечно, полное раздолье при Трампе, но я думаю, что любой следующий американский президент начнет постепенно эту всю лавочку сворачивать. Отношение к ним в американском обществе довольно плохое. Мы видим масштабные протесты в Америке против строительства новых дата-центров. Ну, то есть видно, что уже, в общем-то, этот самый пузырь искусственного интеллекта постепенно достигает определенного пика и начинает сдуваться. Так что здесь последствия для компаний, которые вот в этой сфере работают, могут быть не самыми лучшими в ближайшие годы.
6: Президент Национального союза медсестер Джейми Браун накануне протестов заявляла, что, цитата, «мы должны противостоять будущему, в котором IT-миллиардеры будут контролировать нашу политику и наши государственные ресурсы». Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
10: Все золото мира. Размер золотых самородков и содержание в них чистого драгметалла сильно зависит от геологических условий. Самородки с содержанием золота выше 90% встречаются в Калифорнии, на Аляске и в Австралии. Большинство найденных в мире самородков содержат от 80 до 90% золота. При этом к желтому металлу чаще всего природа подмешивает серебро, медь, палладий и платину. Исследование австралийских самородков, проведенное в 2007 году, исключило многие бытовавшие до этого в научной среде теории формирования золотых камней, например, образование самородков в результате холодной спайки более мелких частиц или так называемой бактериальной концентрации. Кристаллические структуры всех исследованных самородков доказывают, что первоначально они формировались при высокой температуре очень глубоко под землей. Все золото мира на Бизнес FM.
11: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
14: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Слова, проверенные делом.
16: Вы можете быть предельно осторожны, пытаясь избежать любого риска, но нельзя обезопасить себя со всех сторон. Я верю, что удача играет очень большую роль в нашей жизни. Нетрудно сдаться в тяжелой ситуации, но я убежден, что мы должны оставаться верными нашим мечтам и целям. И если уж вы решились на что-то, не надо оглядываться назад и сожалеть о сделанном шаге. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
15: Слова, проверенные делом. На Business FM.
24: Бизнес FM. Инструкция по применению.
25: Показания.
24: Потребность быть в курсе в любой момент.
25: Особые показания.
24: Дефицит времени.
25: Способ применения и дозы.
24: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
25: Передозировка.
24: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
25: и, очевидно, уже в курсе.
24: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве.
15: Бизнес FM. Радио здравого смысла.
25: Консультация с врачом не требуется.
26: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
15: Компании и корпорации.
27: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
15: Бизнес и власть.
27: Великобритания оштрафовала лондонское отделение Citibank за нарушение антироссийских санкций. Штраф составил 4,7 миллиона фунтов, около 6,3 миллионов долларов. Регулятор выявил почти 1000 операций на общую сумму около 20 миллионов фунтов, в том числе с российскими банками и компаниями под санкциями. Большинство нарушений произошло в 2022 году. Причинами назвали сбои в системах контроля, ошибки сотрудников и высокую нагрузку при ручной обработке данных.
15: Отчеты и планы.
27: Mitsubishi представила новое поколение внедорожника Pajero. Модель возвращается спустя 5 лет после прекращения выпуска предыдущей версии. Автомобиль сохранил рамную конструкцию и полный привод и получил дизельный двигатель объемом 2,4 литра и 8-ступенчатый автомат. Сначала новый Pajero начнут продавать в Таиланде, затем в Японии и Австралии, а позже примерно в 100 странах.
15: Конфликты.
27: США вместе с европейскими правоохранителями вывели из строя Botnet Cellity – сеть зараженных компьютеров, которая работала больше 20 лет. Через нее злоумышленники похищали криптовалюту и проводили кибератаки. По данным американской компании по кибербезопасности CrowdStrike, к сети было подключено более 15 тысяч зараженных устройств по всему миру. В ходе операции власти США, Болгарии, Венгрии и Румынии заблокировали инфраструктуру Botnet и связанные с ним домены. CrowdStrike связывает Cellity с группировкой Salty Spider, которая, по оценке компании, работает из Башкортостана. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: 21.47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Трансферное окно в большинстве футбольных лиг Европы закрылось. Клубы пока еще объявили не о всех своих приобретениях. Информация будет обновляться в ближайшие дни, но в английской премьер-лиге уже есть рекорд. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
15: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: Нападающий сборной Аргентины Энцо Фернандес перешел из Челси в Манчестер Сити. Срок контракта рассчитан на 5 лет. По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 145 миллионов евро, что является повторением рекорда в английской премьер-лиге. В прошлом году такую же сумму Ньюкаслу заплатил Ливерпуль за Александра Исака. Энцо является чемпионом и вице-чемпионом мира в составе своей сборной, а также выигрывал с Челси Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Фернандес любит играть в центре полузащиты, но может действовать и в атаке, и под нападающими, и в опорной зоне. Вряд ли стоит этот трансфер расценивать как полноценную замену ушедшему в Барселону Родри. Все-таки это разные по стилю футболисты, и Родри объективно выполняет больший объем работы. Но будет любопытно посмотреть на Фернандеса в составе горожан. Из других трансферов в АПЛ обращает на себя внимание переход французского вингера Брэдли Баркаля из ПСЖ в Ливерпуль. 2 сентября ему исполнилось 24, но к этому возрасту он уже успел дважды выиграть Лигу чемпионов. В сборной Франции Баркаля играет важную роль в атаке. Может, пока и не такую основную, как Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Майкл Алисе, но способен действовать не хуже. Трансфер Баркаля обошелся Ливерпулю, по данным СМИ, в сумму порядка 125 миллионов евро. Еще 20 предусмотрены в виде бонусов. С учетом того, что красные сохранили Коди Гакпо, можно считать итоги окна для них успешными. Состав Челси пополнил вратарь аргентинской сборной Эми Мартинес, ранее выступавший за Астон Виллу, побеждавший с ней в Лиге Европы. За него, по данным СМИ, лондонский клуб заплатил порядка 7,5 миллионов фунтов стерлингов. Дебют, правда, у харизматичного голкипера, известного не только своим мастерством, но и провокациями, не очень задался. 34-летний Мартинес пропустил 3 гола в матче с Брайтоном, но Челси все равно победил, забив 4. Тем не менее, главный тренер «синих» Хаби Алонсо сказал, что очень на Мартинеса рассчитывает. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
2: И к новостям российской премьер-лиги. В московском «Динамо» сорвались переходы бразильца Матеуса Мартинса и эквадорца Ганса Лаплаты. По данным СМИ, оба нападающих провалили медосмотр. Бразильские клубы «Фламенго» и «Ботафого» намерены требовать компенсацию за срыв трансферов.
12: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
13: Добрый вечер. После 4 дней роста российский рынок акций перешел к снижению, что, в принципе, логично, но снижение незначительное. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 0,1%, закрытие 2185 пунктов. Вечером немножко ухудшилась ситуация, немножко побольше потери, но при этом стоит заметить, что вновь снижение потребительских цен зафиксировал Росстат. Снижение незначительное, 0,01% за неделю с 25 по 31 августа, но до этого был рост на 0,01%, а до этого 3 недели снижения. В общем, август, в принципе, в плане снижения потребительских цен, в плане дефляции, даже, можно сказать, за месяц, неплохой оказался, но не будем забывать, что это всего лишь сезонный фактор. А вот годовая инфляция, если ее рассчитывать на 31 августа, ускорилась до 6,32%. Была на конец июля 5,98%. Вот это не очень хорошая тенденция. Но дождемся 11 сентября, когда Росстат опубликует все окончательные данные за август и за месяц, и годовую инфляцию. Тогда уже сделаем все последние выводы. Но вот самая обсуждаемая тема на финансовом российском рынке, это, конечно, аукцион облигаций федерального займа, который проводил Минфин и разместил хорошо облигации, причем размещал облигации с переменным купоном или флотеры, как их называют на рынке, с погашением, с датой погашения 29 июля 2042 года и разместил на 1 триллион рублей. При этом спрос на аукционе был почти 1,5 триллиона рублей, и очень удачным назвали на рынке этот аукцион, потому что весь выпуск ФЗ был размещен. Причем это был первый аукцион после полуторамесячного перерыва. В июле как раз Минфин объявил об этом перерыве, и сообщил, что в целях снижения возросшей волатильности и содействия стабилизации рыночной ситуации приостанавливает ведомство проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа. И вот после перерыва первое размещение, удачное размещение, причем в третьем квартале ведомство планирует разместить ОФЗ на 1,5 триллиона рублей, это ориентировочно, и уже на 1 триллион разместил. Так что все неплохо, казалось бы, но есть один момент не очень хороший, это цена размещения. На это участники торгов тоже обратили внимание. Цена составила 92,5% от номинала, и это даже ниже похожих облигаций, которые уже торгуются на рынке. Но это не вызвало какой-то ажиотаж или, наоборот, какую-то негативную реакцию на рынке государственного долга. Да, индекс, который отвечает за ОФЗ, он снизился, но снизился не так уж и сильно, примерно на 0,2%, и опустился индекс RGBI в район 113,5 пунктов. В общем, делаю вывод. Хороший аукцион, и хорошо бы так и дальше было на самом деле. Помимо этого, рубль сегодня снизился, продолжил свое снижение. Китайская валюта перевалила даже за 13 рублей, но это в ходе торгов. Впервые с 11 февраля 2025 года. По-прежнему рынок отмечает то, что есть спрос на валюту со стороны импортеров. Прежде всего, те, которые импортируют топливо, это пока локально давит на российский рынок. Ну и есть покупки валюты Банком России на 6 миллиардов в день. Кстати, завтра узнаем новые параметры бюджетного правила от Министерства финансов Российской Федерации. Ну и цены на нефть растут. $96 за баррель. Почти $96 смесь Brent. И здесь, конечно, рынок следит за ситуацией в Персидском заливе, где вновь эскалация, вновь обмен ударами между США и Ираном. Хотя Министерство энергетики США заявляет, что они каким-то образом все-таки поставляют нефть из Персидского залива, помогают танкерам проходить. Рынок уже особо в это не верит. Рынок видит то, что два танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив, нарвались на мины и загорелись.
26: Капитал на бизнес FM. Все золото мира. Золото дураков, по-английски fool's gold. Это пирит или железный колчедан. Он часто имеет ярко-металлический блеск с желтым или золотистым оттенком. Внешне этот минерал очень похож на самородное золото. Есть даже поверье, что там, где находят пирит, золота быть не может. Однако это неверно. Даже в самом минерале золото может присутствовать в виде мельчайших скоплений или примесей. Хотя экономические извлечения драгоценного металла из пирита нецелесообразно. Все золото мира на бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
0: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», объяснила мне в цифрах и в чувствах, как работает акция «Дети вместо цветов».
1: Я думаю, что потенциально мы можем сумму, которую мы собрали за 12 лет, то есть примерно 500 000 000, мне кажется, что ее можно собирать за один год. Потому что мы считали, какое количество школ в стране работает, какое количество первоклассников идут в школу, какое количество выпускников идут в последнее 1 сентября. И вообще она, конечно, шире, чем школа. Это колледжи, вузы. Одно время я думала, что меня убьют собственники цветочных магазинов. А потом я поговорила с замечательными, любимыми моими Мосцветторг или Союзцветторг. И они говорят, ну что вы, так много людей покупают цветы, мы не замечаем этой акции. Я говорю, что, правда? Не замечаете? Они говорят, нет, мы не замечаем. Ну, то есть это так вошло в нашу культуру, дарить цветы, что, слава богу, цветочный бизнес этого не чувствует. Традиционно выходит про этот сюжет на Первом канале. В общем, это действительно стало всероссийская благотворительная акция. Это очень круто. Но мне очень хочется, чтобы мы думали про нее как про уроки добра, а не как про выбор между цветами и детьми.
0: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес FM.
3: между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Антимонопольная служба начала проверку обоснованности цен на сахар в крупнейших федеральных торговых сетях. Ведомство запросило данные о закупочных и розничных ценах, а также объемах закупок и продаж за июль-август. Если будут основания, ФАС примет меры. По данным Росстата, с начала года сахар подорожал на почти 26%. Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным. По словам президента США, он рассчитывает на новый саммит с российским президентом, когда будет согласована мирная сделка по Украине. А также американский лидер отметил, что США хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, с Украиной, со всеми. По его словам, это было бы отлично для бизнеса. Министр финансов США Скотт Бессент возложил на Украину ответственность за глобальный энергетический кризис и повсеместный рост цен. В интервью Fox News Бессент связал с кризисом атаки ВСУ на российскую энергетику, поскольку это создает давление на цены на топливо во всем мире. Он также указал, что ситуацию дополнительно обостряет противостояние с Ираном. Бессент считает, что когда эта война закончится, цены на энергоносители снизятся. Стартовал 83-й Венецианский международный кинофестиваль. За главную награду «Золотого льва» соревнуется 21 фильм. Жюри в этом году возглавляет американская актриса и режиссер Мэй.

0: установки отечественных приложений на гаджеты, как это комментируют в Яндексе и какие риски видят эксперты. Как остаться без эквайринга за обычную покупку? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель Андрей. Он продал 3 айфона в своем магазине техники, как выяснилось позже, мошенникам. Но претензии прокуратура обратила не к злоумышленникам, а к предпринимателю. В чем его обвиняют? И средняя зарплата в России достигла 115 тысяч рублей, сообщает Росстат. По данным ХХРУ, в аграрном секторе зарплаты выросли за год на треть, а в строительном еще больше. А какая динамика зарплат в реальных окладах, а не в данных агрегатора, спросили мы у предпринимателей. Подробности на «Бизнес-ФМ». Особые права для умной помощницы. Нейросети Алиса AI могут предоставить расширенный доступ на мобильных устройствах, вплоть до доступа к банковским приложениям, утверждают источники «Коммерсанта». Как пишет издание, Минцифра обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства. Как это комментируют в самом Яндексе, какие риски видят эксперты, об этом Наталья Шашина.
1: Инициатива, по данным источников газеты «Коммерсант», предполагает, Алиса AI не просто войдет в перечень обязательного к предустановке софта, но и получит права доступа к системным функциям, уведомлениям, авторизации и данным пользователя, включая банковские приложения. Собранная информация при этом будет храниться на мощностях Яндекса, и это коснется смартфонов, планшетов и умных колонок. В самом Яндексе уверяют, Алиса не получает неограниченного доступа к данным и банковским приложениям, говорит Дарья Усольцева. Пиар Алисы AI.
2: Возможности ассистента на мобильном устройстве всегда ограничены механизмами безопасности операционной системы. У ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, которым пользователь дал явное разрешение. В настройках устройства пользователь может сам выбрать ассистента по умолчанию, российского или зарубежного. При выборе Alice AI она не получает дополнительных возможностей по сравнению с зарубежными сервисами.
1: Стоит оговориться, пока это все на уровне обсуждений. Еще в начале августа Минцифра публиковала для общественного обсуждения проект, где говорилось о расширении прав и помощников на устройствах. Но потом документ удалили, видимо, для доработки. Многие россияне обеспокоены прежде всего тем, не получит ли нейросеть доступ к банковским данным и как она ими сможет распорядиться, рассуждает директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех» ИИ Юрий Головко.
3: Саму идею системного помощника и объем его полномочий стоит вообще разделять. Доступ к функциям устройства и доступ к чувствительным данным – принципиально разные вещи. Чтобы видеть, что происходит внутри банковского приложения, ассистенту нужна служба специальных возможностей – читать чужой экран и нажимать за пользователя кнопки. Этим же механизмом работают банковские трояны, и банки годами учились это блокировать. Более того, с марта 2027 года закон обязывает банк выявлять удаленный доступ к устройству и останавливать, наоборот, такие операции до списания.
1: Цель обсуждаемых норм – поддержка российского искусственного интеллекта. В Минцифре считают, что расширение прав и помощников должно исключить монопольное преимущество встроенных решений зарубежных производителей. Правда, сейчас помощниками от Google, Amazon и Apple в России и так практически не пользуются, их функциональность ограничена. А среди российских разработок реальная конкуренция невелика. При этом стоит учесть, что новые нормы, если их примут, будут работать не на всех гаджетах, напоминает гендиректор компании Nevel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
4: В айфонах реализовано понятие сэндбоксинг. Это когда приложения, они разделены между собой. И просто технически невозможно сделать так, чтобы какое-то приложение могло собирать данные в других приложениях. Поэтому работа, например, VPN-ов на айфоне и на андроиде, она сильно отличается. А вот на андроиде это возможно сделать. И, в принципе, на андроиде можно дать расширенные права конкретному приложению, чтобы оно собирало больше данных.
1: О том, как относиться к рискам для приватности, рассуждает управляющий директор Angel Relations Group, преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
5: Расширенный доступ к картам, другим данным и прочее. Да, по сути, мобильный оператор знает, о чем мы говорим, что мы пишем. А поисковик или приложение на телефоне знают, куда мы ходим. Ритейл знает, что мы покупаем. Если появится и ассистент, который это объединяет, это будет чем-то аналогично операционной системе. И, видимо, все к этому идет. Тут, похоже, уже есть в автомобилях. Хотя на мобильном телефоне операций гораздо больше.
1: Одни эксперты указывают, мера гарантирует доступность отечественных нейросетей при блокировках зарубежных платформ. Другие говорят о риске монополизации рынка. По сути, конкуренция уйдет из плоскости качества в плоскость того, у кого больше прав. Наталья Шашина, Гуар Рутовская, Бизнес-ФМ.

0: Как остаться без эквайринга за обычную покупку? В редакцию Business FM обратился предприниматель Андрей с такой проблемой. Больше года назад он продал 3 айфона в своем магазине техники, как выяснилось позже, мошенникам. Но претензия прокуратура обратила не к злоумышленникам, а к предпринимателям. Подробнее Ольга Кашинская.
1: В июне прошлого года Андрей продал 3 айфона общей стоимостью 490 тысяч рублей в своем магазине техники в Москве. Операция прошла через эквайринг, оплатили покупку телефоном. А через несколько месяцев Андрей обнаружил, что его данные внесены Центробанком в базу операций без добровольного согласия клиента. Разблокировки он добился, но в этом феврале стоимость тех 3 айфонов оказалась заблокирована на его счете в банке с пометкой «По уголовному делу в Республике Крым». Продолжит предприниматель Андрей.
2: Я пишу на сайт МВД Крыма. Что за уголовное дело? Меня никто не опрашивал, не спрашивал. Ответа я не получил. Но в мае мне пришла повестка, что я в июне должен явиться в суд города Симферополя в рамках гражданского дела по неосновательному обогащению. И мне прислали само вот это дело. Какая-то женщина передала данные мошенникам. Соответственно, они купили технику, там, я так понимаю, не только у меня, там во многих магазинах в Москве. Женщина пожилая, она не может сама представлять, и прокуратура от ее имени подала ко мне иск о незаконном обогащении. И потребовали еще и неустойку, помимо вернуть вот этих денежных средств, которые по эквайрингу прошли, из которых я заплатил все налоги. Они не берут в расчет, что женщина сама передала все эти коды. Я написал подписки все, что это был продажи. Отправил им чек, который бьется на сайте налоговой, что они пришли в магазин, купили люди. Я сейчас даже не могу осуществлять свою деятельность. У меня теперь люди по карте оплатить не могут, потому что когда они пытаются оплатить по карте, происходит, что, возможно, это операция мошенническая, и у людей сразу блокируются все операции. То есть любая операция, там, 1000 рублей, 10 тысяч, а большинство хочет оплачивать по картам.
1: Более того, ни одним своим банковским счетом сам Андрей также пользоваться не может, так как все еще находится в списке операций без добровольного согласия ЦБ. Банки, которыми он пользуется, отправляют его в Центробанк. Тот, в свою очередь, обратно к банкам и в прокуратуру. Такой вот замкнутый круг. Самих мошенников при этом так и не нашли. Сейчас Андрей ждет мотивировочное решение суда и планирует обжаловать его. Само использование термина «необоснованное обогащение» здесь невозможно, объясняет адвокат Александр Забейда. В этом случае все основания на поверхности, в договоре купли-продажи. По сути, предпринимателя наказали за то, что он работал в белую. При оплате наличными такой проблемы бы, в принципе, не возникло.
3: Прокуратура за последний год подала 1000 таких исков, и это уже, конечно, не смешно. Механизм, который здесь применили, изначально строился против дропперов. Но система в том виде, в котором она есть сейчас, она не отличает карту дроппера от кассы магазина, хотя отличить как будто элементарно. То есть у магазина есть чек, договор эквайринга и код торговой точки. Может ли и продавец вообще проверить, чьими деньгами ему платят? Физически не может. Он не видит ни имени, ни номера карты в терминале. Паспорт он вправе требовать только в случаях, которые строго определены законом. В данном случае единственное, что он может, это запросить банк. И банк операцию одобрил. Скажем так, до предпринимателя дотянулись, потому что он является наименее защищенной фигурой. Потому что деньги же, они же не все остались у предпринимателя, да? Часть ушла там поставщику телефонов, часть ушла в налоги, в Федеральную налоговую службу. Федеральная налоговая служба распределила их дальше. До туда же никто не дотягивается. Просто взяли самого слабого, в данном случае, предпринимателя и решили забрать все у него.
1: По словам адвоката, до высших судов такие кейсы еще не доходили. А это смогло бы расставить все точки над «и». При наличии внятной позиции Верховного суда подобной путаницы возникать не будет. Бизнес FM направила запрос в прокуратуру Крыма. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес FM.
0: Средняя зарплата в России составила почти 115 тысяч рублей, за июнь сообщает Росстат. Ранее ведомство сообщило, что средняя зарплата в Москве достигла 220 тысяч рублей в месяц. Самую высокую динамику роста зарплат в России по итогам 7 месяцев показали компании малого сегмента, подсчитали в Хахару. Предлагаемые оклады выросли на 14%, тогда как в среднем бизнесе всего на 5%. Главные драйверы – рабочие специальности и строительство, также и сельское хозяйство. В аграрном секторе зарплаты выросли на треть, а в строительном даже еще больше. По уровню доходов традиционно лидируют дальневосточные и нефтегазовые регионы. Похожа ли динамика зарплат в реальных окладах, а не в статистике агрегаторов по поиску работы, мы узнали у бизнеса.
4: Бизнес говорит. Владелец молочного цеха в Башкирии, основатель проекта «Живое село» Ринат Мамаев.
5: Если мы говорим о данном периоде, когда будет большой сезон, то в сезоне средняя заработная плата механизатора третьего класса, который участвует на посевной, на уборочной кампании, это 200-250 тысяч рублей на руки. А у водителей большегрузных автомобилей в районе 180-190. Это практика, но надо понимать, что это работа, которую они выполняют в сезон. И начисление происходит за сдельную оплату, за гектары, за тонны километра перевезенного груза. В период межсезонья эта заработная плата снижается. И на секундочку, эти работы люди выполняют зачастую с минимальными периодами выходных. Вот эта нагрузка как раз-таки оно и дает такую заработную плату.
6: Но действительно ли произошел вот такой рост? Насколько вот эти 30% реальны?
5: Абсолютно здесь логика присутствует, ибо даже малые агрофирмы с площадью до 10 тысяч гектар, они сегодня конкурируют за специалистов с агрохолдингами. И здесь они более гибко подходят к предложениям по заработной плате. И выбор тут небольшой, предложение именно средних агрофирм до 10 тысяч гектаров, она вполне реальна, потому что у тебя есть выбор. Либо ты останешься без посева, но не выплатишь зарплату. Либо ты сегодня готов оплатить работу 200 тысяч, но у тебя будет и посеяно, и убран вовремя урожай.
4: Руководитель отдела продаж аутсорсинговой группы компании «Эксельсиор» Александр Смирнов.
7: Когда мы говорим про линейный персонал, мы сильного роста тут не видим. Летом с мая по сентябрь у нас в нашем бизнесе в аутсорсинге есть вот такое понятие, как сезон, когда персонал нужен больше всего. А агрокомплексы, стройки, все возобновляют работу, и все компании выходят на полные мощности. Но это увеличение, по крайней мере, по вахтовому персоналу, оно не какое-то космическое, не на треть уж точно, да, мы там видим небольшую, там, на 5% того же периода прошлого года. Ставка на руки была 85, стала 90 тысяч рублей на линейный персонал. И специалисты, у них всегда есть какая-то там своя определенная среда. Когда мы говорим про специалистов, я могу поверить, что у них зарплаты сильно выросли, потому что специалистов их всегда не хватает. У нас есть пример в нашем бизнесе очень классный. Это водитель высотного погрузчика. Его зарплата, вот она как раз-таки выросла на 30% по отношению к прошлым годам. Можно сказать, что зарплаты специалистов так или иначе растут, а зарплаты людей, которых можно так или иначе заменить, они остаются на том же уровне. То же самое мы видим по офисному персоналу. Стажировские позиции или позиции людей, которые только-только вот несколько лет отработали в компании, они либо не растут в зарплате, либо даже там где-то могут упасть.
8: Бизнес говорит. Культ наличности. Лица на банкнотах. Один из главных общенациональных праздников во Вьетнаме – день создания коммунистической партии, которую основал в 1930 году Хо Ши Мин. Благодаря его деятельности Вьетнам в 1954 году добился независимости от Франции и Японии, а в 70-х одержал победу над США во время Вьетнамской войны. Хо Ши Мин не дожил всего несколько лет до окончания войны, но после его смерти в стране родилась новая религия. Алтари и святилища с портретами вьетнамского лидера можно обнаружить повсеместно, а в центре Ханоя стоит мавзолей с телом вождя. Кроме этого, дядюшка Хо, как его ласково называют соотечественники, улыбается землякам с тысяч портретов, размещенных на банкнотах вьетнамского донга всех номиналов.
9: Культ наличности на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: В студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. Минфин впервые за полтора месяца провел аукцион облигаций федерального займа. Объем всего нового выпуска ВФЗ составлял 1 триллион рублей. Это крупнейшее разовое размещение гособлигаций с ноября 2025 года. Выручка ведомства от продажи бумаг составила 938,9 миллиарда рублей. Спрос на ОФЗ оказался выше объема выпуска. Бумаги должны быть погашены в июле 2042 года. Новый выпуск относится к ОФЗ с переменным купоном, поэтому размер выплат по нему будет меняться вслед за рыночными ставками. Центробанк повысил прогноз по прибыли банковского сектора на этот год на 0,5 триллиона рублей, до 3,9-4,4 триллиона рублей в условиях сохраняющейся высокой процентной маржи. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре регулятора «Банковский сектор». Также Банк России повысил прогноз по приросту средств клиентов банков. Китайский инвестор построит завод по переработке соевых бобов мощностью 60 тысяч тонн в год на территории опережающего развития Михайловский. Соглашение подписано на полях Восточного экономического форума, передает ТАСС. Инвестиции в проект составят более 324 миллионов рублей. Продукцию планируют реализовывать на внутреннем рынке Приморского края, а также экспортировать в Китай. Спрос на бриллианты как инвестиции вырос во втором квартале этого года по сравнению с первым на 39%, передает Prime. В Алросе отметили, что в условиях растущего дефицита крупных алмазов и бриллиантов наблюдается повышенный интерес к инвестициям в эти камни со стороны состоятельных клиентов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Range Rover на батарейках. Британский бренд представил свой первый электрокар, на создание которого ушло 10 лет. Михаил Задорожный об электрическом Range Rover и его перспективах.
11: Характеристики Range Rover Electric неплохие, но не выдающиеся. Запас хода на одной зарядке чуть больше 600 км. Разгон до 100 км в час 4,5 или 5,6 секунды, в зависимости от мощности моторов. Заказы на него уже принимаются. Европейцы получат первые серийные автомобили в этом году. Будет ли спрос на электрический Range Rover? Мнение автоэксперта Артема Бобцова.
12: На самом деле история с электрическим Range Rover — это такой же неприличный анекдот, как история с электрическим Майбахом или электрическим Гелендвагеном. Напомню, что Гелендваген электрический, например, с позором был снят с производства буквально через полтора года после начала выпуска, он оказался никому не нужен. Но проблема в том, что повестка, запрос общества сейчас таков, что такой автомобиль — некий обязательный атрибут современного автопроизводителя. Так что думаю, что на самом деле это тоже вынужденная история. Реально настоящий Range Rover, конечно, всегда это бензиновый Range Rover. И думаю, что электрическая история также будет либо продаваться просто минимальными тиражами, либо через какое-то время будет тихо, спокойно, без лишнего шума, с производства снята, но, тем не менее, зеленая повестка будет соблюдена производителем.
11: Внешность Range Rover Electric рассекретили еще 2 года назад. По его виду сложно понять, что внутри не V-образная восьмерка, а много аккумуляторов и 2 электромотора. Выглядит как классический британский внедорожник. Большой, немного угловатый, сдержанный дизайн, но хром тоже присутствует. Сделано так не случайно, уверен главный редактор издания «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
13: Range Rover — модель популярная. Скажем, если сделать автомобиль внешне сильно отличающийся от традиционных моделей, к которым привыкли классические, то сложно просчитать спрос. Может да, может нет. Здесь я думаю, что они решили пойти по пути наименьшего сопротивления и инсталлировать эту энергетическую установку в традиционную модель классических форм.
11: Понятно, что автомобили бренда, которые предпочитала королева Великобритании и которые, кстати, собираются полностью в Англии, по определению не могут быть дешевыми. А в России, когда их привезут по параллельному импорту, они будут еще дороже. Примерный уровень цен обозначил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
14: Цена базовая — 154 тысячи фунтов стерлингов, это примерно 18 миллионов рублей. Поэтому смело умножаем эту сумму где-нибудь на 2,2-2,5, это вот тот, наверное, минимальный порог, от которого можно отталкиваться. То есть явно, что он никак не может быть у нас дешевле там 36 миллионов рублей, 40 миллионов рублей. Это очень дорого, потому что таможить его все равно придется по полной программе, потому что надо везти окольными путями. Набежит очень много. Ну и плюс никто не будет заниматься этим бесплатно. Ну, соответственно, естественно, я думаю, что в первой половине следующего года у нас эти машины первые появятся. Спрос будет. У нас, слава богу, есть люди, которые остаются приверженцами настоящих старых брендов во всех смыслах, самых хороших. И, конечно, эту машину будут покупать, но это очевидно, что это штучные продажи.
11: В России классические Range Rover характеризовали владельца примерно так. Я уже все всем доказал. Автомобили для взрослых, состоявшихся и обеспеченных людей. Станут ли эти люди пересаживаться на электрический Range Rover? Вопрос интересный. Еще более интересный вопрос, как его обслуживать в российских условиях. Бензиновые и дизельные автомобили этой марки не славились своей надежностью. Была даже шутка, что у настоящего владельца Range Rover две машины. На одной он ездит, а вторая стоит в автосервисе. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Нежелательную литературу хотят легализовать. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве. Минцифра совместно с Минюстом, МВД и АП обсуждают возможность разрешить распространение книг, созданных иноагентами и нежелательными организациями. До получения такого статуса продолжит Ольга Кашинская.
1: По самым скромным оценкам, книги, запрещенные из-за причастности к ним иноагентов и нежелательных организаций, составляют больше половины библиотечного фонда. Но их число может доходить и до 70%. Этот корпус литературы получается таким внушительным из-за того, что под запрет попадают издания, в создании которых иноагенты и запрещенные организации принимали даже минимальное участие. Например, были авторами предисловия. А еще потому, что законодательство в этом отношении де-факто имеет обратную силу. И в черных списках оказываются книги, написанные автором даже за много лет до получения запретительного статуса. Причем в первую очередь под удар попадает научная литература из-за запрета таких организаций, как фонд Сороса и издательств ведущих мировых университетов. А также детская, поскольку книги, созданные при участии иноагентов, должны носить маркировку 18+, по умолчанию. Кроме того, научно-просветительская литература, написанная иноагентами, также оказывается вне закона. С прошлого года таким лицам запрещено заниматься просветительской деятельностью. Теперь же, как пишет «Коммерсант», Минцифры совместно с Минюстом, МВД и АП ведут работу по ослаблению этих многочисленных запретов. И такая инициатива терапевтична для отечественной культуры, считает издатель, основатель и руководитель московского издательства «От Маргином», член экспертного совета книжной ярмарки «Нонфикшн» Александр Иванов.
15: Любые вот такого рода ограничения на получение информации, они неэффективны. Они не работают на выполнение тех целей, которые ставят себе ограничители. То есть фактически они создают некую дополнительную загадочность этой информации, которая скорее привлекает, нежели отпугивает. Поскольку я тоже участвовал в проектах, которые субсидировали фондом Сороса, то я могу сказать, что это в середине 90-х это было очень мощным подспорьем для издания всякого рода академической литературы, переводов по социальным наукам, истории, философии, антропологии, социологии и так далее. И там выходили, безусловно, очень важные классические произведения, которых больше нигде нет. Когда что-то запрещается, встает вопрос, а разрешено цитировать запрещенную литературу? А цитировать цитату, например, в чужом тексте разрешается? То есть это бесконечно, это такой бесконечный процесс отслеживания запрещенного. Ельский университет, который признан нежелательной организацией. Но Ельский университет — это невероятно важный публикатор очень современных и интересных искусствоведческих текстов, связанных с классическим искусством, современным искусством. То есть это вот незаменимый источник всякого рода монографий, альбомов.
1: Как сообщают источники «Коммерсанта» в администрации президента, сейчас инициатива находится на стадии межведомственного обсуждения, и готового решения пока нет. Но вариант с амнистией выпущенных до иноагентства книг выглядит наиболее вероятным, считает медиа-юрист Михаил Хохолков.
16: Можно предположить, что частично может быть изменен закон об иноагентах. Например, может быть добавлена прямая оговорка о том, что хранение, выдача, распространение, продажа печатной продукции, которая выпущена в законный оборот до даты включения автора, либо издателя, либо там, спонсора в реестр иноагентов, не является нарушением. И, соответственно, книга получит такую своеобразную амнистию. И эта амнистия будет определяться по дате выхода в свет. И, соответственно, если в выходных данных издания указана дата, которая предшествует решению Минюста, либо Генпрокуратуры, и библиотеки, и магазины спокойно могут ее и реализовать, либо оставлять в своем фонде.
1: Несмотря на половинчатость таких мер, это шаг в правильном направлении, говорят эксперты. Причем само Минцифры в своем докладе за прошлый год признало, что, например, в части научных и научно-популярных изданий контент, подлежащих изъятию произведений, является уникальным и имеет просветительский характер в сферах, далеких от политики. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Эту информацию подтвердили и в самой федерации, однако спортсмены допускаются при условии, что они подпишут декларацию о нейтралитете, основанной на наборе принципов, установленных организацией. Соблюдение требований будет постоянно контролироваться, а за их нарушение будут применены санкции. Сообщение FIS уточняет, что участие спортсменов ограничено индивидуальными соревнованиями, нельзя демонстрировать национальные флаги, гимны или форму. Спортсмены также должны соответствовать всем существующим антидопинговым требованиям. Вместе с россиянами также были допущены и спортсмены из Белоруссии. Решение федерации комментирует главный редактор портала MyWaySport Олег Чекирис.
17: Очень радостная, несомненно, новость. Очередная победа Минспорта России, Олимпийского комитета. Уже не так много остается федераций, которые не хотят пускать россиян. По большому счету, это легкая атлетика и биатлон. Вот из таких заметных, популярных видов спорта. Очень интересно будет увидеть Александра Большунова. Все-таки его карьера близится к закату. 30 лет ему исполняется зимой, но еще, надеюсь, есть порох в пороховницах. И Александр покажет, на что способен в этом сезоне, да и другие россияне. Кстати, интересно, что, видимо, не очень рассчитывали наши лыжники на такое решение, потому что тот же Большунов принял летом участие в съемках передачи «Титаны». Но, надеюсь, это отвлечение от подготовки не сильно испортит сезон Александру, и мы увидим его во всеоружии.
0: Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport. Также Международная федерация конного спорта сняла ограничения с российских спортсменов. Они получили право выступать с флагом и гимном. А более того, на территории России разрешили проводить соревнования под эгидой федерации. Новые правила начнут действовать с 5 октября.
9: Бизнес FM. Инструкция по применению.
18: Показания.
9: Потребность быть в курсе в любой момент.
18: Особые показания.
9: Дефицит времени.
18: Способ применения и дозы.
9: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
18: Передозировка.
9: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
18: и, очевидно, уже в курсе.
9: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
18: Консультация с врачом не требуется.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские нефтяные компании выделяют средства на защиту НПЗ и взаимодействуют с Минобороны, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, в последние месяцы работа по защите объектов НПЗ была укреплена в связи с усиливающимися беспилотными атаками на заводы. Защита дорого обошлась компаниям, но остановка производства была бы дороже, подчеркнул вице-премьер. Бельгия по-прежнему выступает против использования замороженных российских активов для помощи Украине. Глава бельгийского МИДа Максим Прево заявил, что использование этих средств равносильно конфискации и повлечет за собой очень значительные риски. По его словам, инициатива нескольких членов ЕС по изъятию российских активов не вызвала особого энтузиазма у коллег из других стран блока. В конце августа эту идею озвучили Польша, Швеция, Нидерланды и Испания. Германия намерена сократить выдачу туристических виз россиянам, заявил представитель МИДа ФРГ Мартин Гизе. По его словам, сейчас россияне получают слишком много виз, поэтому Берлин хочет уменьшить их число. Хлеб в России маркировать пока не будут. Об этом ведомостям сообщил на полях Восточного экономического форума заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Ривас Юсупов. В ассоциации Роспродсоюз считают, что доля фальсификата в сегменте классического хлеба минимальна. Золотые монеты с Дональдом Трампом начали продавать в США. Коллекционеры могут приобрести 100 монет за 154,5 доллара или упаковку из 25 монет за 61 доллар. Всего было отчеканено 250 тысяч однодолларовых монет с Трампом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Документы Украины о российском воздушном пространстве не имеют юридической силы и нарушают Конвенцию о гражданской авиации, заявили в Росавиации. Ранее Киев уведомил ИКАО о небезопасности полетов над Россией после того, как Зеленский пригрозил закрыть российское небо. Путин назвал это заявкой на государственный терроризм, а в Минтрансе пообещали не допустить значимых перерывов в работе авиации. Комментарий Георгия Бофта. Основательнице благотворительного фонда «Дом с маяком» предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии. Лида Маниава задержана. По словам адвоката, меру пресечения изберут в четверг. Сама она вину не признает. В чем суть обвинения и как это отражается на работе ее фонда? Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа скоро могут прийти в Россию из южного полушария, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом к обновленным вирусам россиян иммунитета нет. На этом фоне Роспотребнадзор обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа. Подробности на Business FM. Росавиация заявила, что документы Украины о российском воздушном пространстве не имеют юридической силы, а также нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации. Ранее Зеленский пригрозил закрыть небо над Россией, прежде всего для полетов в Москву, Петербург и другие ключевые узлы. Затем глава МИДа Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина официально уведомила ИКАО о небезопасности российского воздушного пространства. Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке назвал сказанное заявкой на государственный терроризм и добавил, что с террористами переговоров не ведут. Глава Росавиации Дмитрий Ядров заверил, что авиация работает стабильно и безопасно, а министр транспорта Андрей Никитин на Восточном экономическом форуме пообещал не допустить значимых перерывов, сославшись на контакт Росавиации с Минобороны и спецслужбами. Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
20: Возможно, Киев решил реализовать стратегию, о которой недавно писал американский журнал The Atlantic. Кодовое название M&M. Суть в атаках посредством множества мелких, относительно дешевых и одинаковых аппаратов. Замысел может состоять в том, что до 1000 автономных дронов в сутки будут атаковать районы 4 московских аэропортов. Цель – перегрузка ПВО и длительное закрытие неба, после которого иностранные перевозчики уйдут сами. Проект вел тогдашний министр обороны Михаил Федоров, добившийся под него европейского финансирования. После его отставки в июле подготовку остановили, а перезапуск с новой командой источник издания оценил в 3 месяца. Правда, тогда офис президента назвал публикацию полной чепухой, но теперь, возможно, операция уже началась. Сколько нужно для этого дронов? На прошлой неделе российские военные отчитались о почти 800 сбитых за ночь беспилотниках. Из них свыше 600 шли в сторону столичного региона. Компания Firepoint сообщала о выпуске более 200 дальнобойных дронов в сутки при цене порядка 58 тысяч долларов за аппарат. 1000 дронов выйдут дешевле одного современного истребителя, но на круг получится десятки миллионов долларов. Впрочем, ночная работа аэропортов европейской части России без того регулярно парализована планом «Ковер». А вот днем эффективность ПВО против дронов заметно выше. Так что в светлое время суток потребуется кратно больше аппаратов. Что касается ИКАО, то она не регулятор, она вырабатывает стандарты, но не может закрыть чужое небо. По Чикагской конвенции суверенитет над воздушным пространством принадлежит государству, и решение о закрытии принимает оно. Максимум, что может сделать ИКАО, это разослать информационные письма и рекомендации. Россия потеряла место в Совете ИКАО в 22 году после изъятия у иностранных владельцев сотен лизинговых самолетов. 12 мая 25 года Совет впервые в истории вынес решение по существу межгосударственного спора. По иску Австралии и Нидерландов он признал нарушение России статьи 3 Чикагской конвенции в деле малайзийского Боинга. Но и Москва с октября 23 года ведет по статье 84 конвенции разбирательство против 37 государств, закрывших для нее свое небо. Хотя внешних признаков того, что в данном вопросе Киев действует в рамках совместной операции с Европой, нет, но есть совпадение траекторий. Берлин финансирует именно тот класс вооружений, который Киев собирается задействовать – тысячи дальнобойных беспилотников. Канцлер Мерц публично оговаривал ранее отсутствие ограничений по дальности применения. Сама Германия резко отреагировала на инцидент в аэропорту Лейпцига, где нашли 3 дрона, 2 из них со взрывчаткой. Один лежал рядом с украинским Ан-124. Берлин официально возложил ответственность на Россию, объявил о закрытии генконсульства в Бонне и Русского дома, а также об ужесточении въезда для российских граждан и лоббировании новых санкций Евросоюза. Канцлер сообщил, что ответ согласован с ЕС и НАТО. При этом перевозчики ЕС над Россией и так не летают 2022 года. Терять им нечего. Издержки закрытия неба лягут на Турцию, арабские страны, Китай и Центральную Азию. По данным Минтранса, на начало текущего года рейсы в Россию выполняли 61 иностранный перевозчик из 31 страны против 20 российских компаний, летающих в 29 стран. В первом полугодии иностранцы перевезли около 11,8 миллиона пассажиров на 12,5% больше прошлогоднего, тогда как российские компании 12,8 миллиона при почти нулевом росте. Доля иностранцев в международных перевозках выросла с 30% в 2024 году до 48. Резерва у российских перевозчиков нет. Средняя загрузка бортов и так около 90%. Министр Никитин признавал, что рост пассажиропотока власти рассчитывают обеспечивать за счет иностранцев. Но если удары вглубь России в район двух столиц станут ежедневными, а частота вырастет, то перевозки уже скоро перестанут окупаться, и небо закроется само. Хотя отечественные компании совсем летать не перестанут. Показательно еще и то, что Зеленский сообщил, что по просьбе некой мировой державы Киев согласился приостановить удары на Владивостокском направлении, как раз на дни Восточного экономического форума, куда приехал Путин, и допустил, что по просьбам партнеров может и дальше обеспечивать отсутствие дронов на определенных маршрутах в определенное время. То есть это еще становится и формой шантажа. Прекращение огня такие действия Киева все равно не принесут. Путин уже увязал тему закрытия неба с отказом от переговоров с террористами.
0: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Основательница фонда «Дом с маяком» Лидо Муняву обвинили в распространении фейков о российской армии. По вменяемой ей уголовной статье может грозить до 5 лет, от 5 до 10 лет лишения свободы. В четверг ей должны избрать меру пресечения. Вину Мнява не признает, а о фонде «Дом с маяком» пока говорят лишь о том, что фонд продолжит свою работу. Иван Медведев подробнее.
2: Как рассказал «Бизнес-ФМ» адвокат Лиды Маниавы Михаил Бирюков, обвинения ей предъявлены по пункту «Д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии по мотивам политической ненависти. Следствие, скорее всего, будет требовать отправить Маниаву под стражу. И, как говорят независимые юристы, практика показывает, что по таким обвинениям суд чаще всего удовлетворяет такие ходатайства. Конкретные слова Маниавы, к которым у следствия возникли претензии, публично не озвучивались. По словам адвоката, речь идет об одном из постов ее телеграм-канала, который был опубликован еще в 2023 году. В январе Лиду Муняву уже привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации российской армии. Тогда ее оштрафовали на 45 тысяч. В случае с административным делом речь шла о 3 публикациях, в которых Лида Муняву возлагала ответственность за начало боевых действий на Украине на Россию и приводила данные украинской стороны о жертвах среди мирного населения Украины. После штрафа Маниава дала понять, что от своих взглядов она не отказывается, и отдельно проговорила, что не собирается покидать страну. По словам юристов, ожидать избрания меры пресечения Лида Маниава скорее всего будет в изоляторе временного содержания. О перспективах рассмотрения самого дела в суде рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
21: Данная статья – это тяжкое преступление. От 5 до 10 лет лишения свободы. Практически гарантированный обвинительный приговор, связанный с реальным лишением свободы. Конечно же, гособвинение будет, естественно, ссылаться, что лицо уже привлекалось к административной ответственности, не исправился, как обычно, не предпринял мер, там, и так далее. Все это будет дополнительно, то, что называется, приправой в блюде, чтобы человек получил реальный срок. Если удастся отбиться защите и перейти на первую часть этой статьи, то есть отобьют то, что называется, политическую, идеологическую, расовую, национальную ненависть, тогда есть шанс, что будет первая часть. Тогда это преступление средней тяжести, но хоть какое какой-то есть шанс получить, например, условно. Но с учетом пока этого действующего диспозиции, как сейчас предъявлено обвинение, с учетом административки, которая была раньше, но, к сожалению, крайне пессимистичные прогнозы. Увы, но по такой категории дел слово «оправдать», его нету в лексиконе наших судей. Я ни в коем случае не высказываюсь о том, что лицо там виновно или невиновно по данной категории дел. Но уж больно плохая практика по данной категории дел. Так хочется сказать, сейчас у нас лучше обвиняться в совершении умышленного убийства, чем вот в распространении фейков об армии.
2: В фонде «Дом с маяком» пока смогли сказать только то, что фонд продолжает свою работу. «Дом с маяком» – один из крупнейших российских благотворительных фондов в сфере детской паллиативной помощи. Он бесплатно помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым до 30 лет. Организует лечение и уход на дому, предоставляет медицинское оборудование, лекарства, помощь врачей, медсестер, нянь и психологов, а также поддерживает семьи и стационарные хосписы. Благодаря работе фонда тяжело больные дети могут находиться дома с близкими, а не постоянно жить в реанимациях и интернатах. Фонд сопровождает сотни семей и во многих случаях фактически создает для ребенка возможность жить вне больничных стен. Лида Маниава – соучредительница и директор фонда. Занимается его стратегией, привлечением пожертвований, защитой прав паллиативных пациентов и развитием системы помощи. Продолжает президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская.
3: Мы, конечно, очень внимательно и с огромными переживаниями следим за этой историей. Это, конечно, очень значимый для нашей сферы человек, сделавший просто огромную, невероятную работу в сфере помощи тем, кто находится в самой тяжелой ситуации. И вообще сама идея в целом, что человек за слова какие-то, комментарии может получать реально огромные сроки, кажется мне абсурдной. И мы все на самом деле надеемся, что Лида будет заниматься той работой, в которой она действительно полезна.
2: Согласно отчету фонда, за 2025 год «Дом с маяком» собрал около 1 000 000 000 рублей и помог более чем 1100 семьям. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа могут прийти в Россию из южного полушария, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ВЭФ. По ее словам, в южном полушарии последние месяцы наблюдались серьезные эпидосложнения по гриппу. На южноамериканском континенте фиксировался подъем гонконгского гриппа, а в азиатской части мира был подъем свиного гриппа. К обновленным вирусам россиян, вероятно, еще нет должного иммунитета. О новых штаммах говорит кандидат меднаук, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.
6: Относительно штаммов вируса гриппа ничего такого сверхъестественного не было объявлено главным государственным санитарным врачом, профессором Поповой Анной Юрьевной. Она обратила внимание на два актуальных штамма вируса гриппа в текущем эпидемическом периоде. Это вирусоподобный H1N1 эндемическому подобному штамму вирус гриппа А 2010 года подобный и вирусоподобный гонконгскому гриппу H3N2. Вакцины просто в этом году, соответственно, будут обновляться за счет актуальных штаммов и будут применяться не 4-, а 3-валентные вакцины для иммунопрофилактики гриппа. Но так как грипп – это серьезное достаточно заболевание, в некоторых случаях может вызывать достаточно выраженные заболевания, требующие госпитализации с развитием пневмонии, вирусной, вирусно-бактериальной, даже у лиц с нормальной исходной иммунной системой.
0: Георгий Викулов, иммунолог-аллерголог. В связи со сложившейся ситуацией в этом году Роспотребнадзор уже обновил состав всех 3 компонентов российской вакцины от гриппа. Как отметила глава ведомства, это редкий случай. Комментирует профессор, академик РАН, зав. Лаборатории и профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
22: На самом деле они к нам пришли, уже нынешние варианты, не из Гонконга, а просто из разных стран южного полушария. Рекомендация сменить все 3 штамма вакцины идет от Всемирной организации здравоохранения. Раз все 3 штамма у нас меняются вакцины, то, конечно, всем, кто вакцинировался в прошлом году, из групп риска, по крайней мере, стоит вакцинироваться абсолютно точно.
23: По поводу масштабов, насколько они мощные?
22: Насколько они мощные, это покажет время. На самом деле, такие случаи бывают, когда меняются все 3 штамма. Чаще меняется 2, редко меняется 1. Особенного ничего ждать не надо.
0: Сергей Нетесов, академик РАН. Как ранее напоминал Роспотребнадзор, оптимальным временем для вакцинации от гриппа является сентябрь-октябрь, так как надежная иммунная защита после введения формируется в течение 2-4 недель.
24: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она-караоке» для шумных тусовок.
4: «Оно Иммерсиво» для романтических свиданий. «Оно Приво» для семейных встреч. «Оно Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Оно» на Пискунова 14/5.
5: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
7: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
25: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
10: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
26: Студия Олеся Савоськина. Здравствуйте.
27: Бизнес и власть.
26: Великобритания оштрафовала лондонское отделение Citibank за нарушение антироссийских санкций. Штраф составил 4,7 миллиона фунтов, около 6,3 миллионов долларов. Регулятор выявил почти 1000 операций на общую сумму около 20 миллионов фунтов, в том числе с российскими банками и компаниями под санкциями. Большинство нарушений произошло в 2022 году. Причинами назвали сбои в системах контроля, ошибки сотрудников и высокую нагрузку при ручной обработке данных.
27: Отчеты и планы.
26: Mitsubishi представила новое поколение внедорожника Pajero. Модель возвращается спустя 5 лет после прекращения выпуска предыдущей версии. Автомобиль сохранил рамную конструкцию и полный привод и получил дизельный двигатель объемом 2,4 литра и 8-ступенчатый автомат. Сначала новый Pajero начнут продавать в Таиланде, затем в Японии и Австралии, а позже примерно в 100 странах.
27: Конфликты.
26: США вместе с европейскими правоохранителями вывели из строя Botnet Cellity – сеть зараженных компьютеров, которая работала больше 20 лет. Через нее злоумышленники похищали криптовалюту и проводили кибератаки. По данным американской компании по кибербезопасности CrowdStrike, к сети было подключено более 15 тысяч зараженных устройств по всему миру. В ходе операции власти США, Болгарии, Венгрии и Румынии заблокировали инфраструктуру Botnet и связанные с ним домены. CrowdStrike связывает Cellity с группировкой Salty Spider, которая, по оценке компании, работает из Башкортостана. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В США медсестры протестуют против крупного подрядчика американского правительства компании Palantir. Самая масштабная акция прошла еще 27 августа, сообщал профильный портал Healthcare IT News. Основная причина в том, что технологии компании Palantir оказались слишком глубоко интегрированы в американскую систему здравоохранения. Среди прочего возникают вопросы о конфиденциальности данных. Медсестры призывают больницы разорвать контракты с Palantir. Валерий Бадоев продолжит.
28: Национальный союз медсестер представляет интересы более чем 200 тысяч дипломированных медсестер. Профсоюз организовал протесты в нескольких крупных американских городах, среди которых Вашингтон, Лос-Анджелес, Чикаго и другие. Медсестры вышли на улицы с протестом против использования технологий Palantir в системе здравоохранения. Одна из причин недовольства – вопросы конфиденциальности данных. Ранее стало известно, что Palantir передала сотрудникам таможенной полиции ICE набор данных из Medicaid. Это программа медицинского здравоохранения. При этом эти данные волонтер хранить и тем более передавать не имела права. Еще медсестры протестуют против использования в больницах системы по автоматизированному комплектованию персонала и формированию графика, которую разработала волонтер. Работает платформа с применением ИИ-технологий. Медсестры, однако, указывают, что программа не может просто взять и определить, в каком отделе больницы и в какое время требуются сотрудники. Алгоритмы системы принимают неправильные решения, из-за чего дефицит медперсонала лишь усугубляется. И это также может вести к утечкам каких-либо данных. Как минимум, информацию получает сама волонтер, указывает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
1: Предположим, компания предоставляет доступ некому агенту внутри своей инфраструктуры. Соответственно, агент будет выполнять ту задачу, которую ему ставят. В данном случае речь, например, идет о составлении графиков. Если настройка доступов этому агенту произведена как-то неправильно, либо же есть возможность обойти эти настройки, агент будет пытаться это делать. У него нет никаких там моральных норм, этических норм. Он просто будет выполнять свою техническую задачу. И что он сделает по дороге, никто... честно говоря, просто не знает. Он будет собирать все больше и больше данных. Чем больше данных он соберет, тем лучше для компании, которая производит данного агента, ну и тем хуже, наверное, для граждан, потому что их данные, ну, чисто технически утекают, по крайней мере, в эту компанию.
28: Компания «Палантир» — это разработчик ПО. В списке ее основных заказчиков — военные структуры и спецслужбы. На данный момент это один из основных подрядчиков американского правительства. В частности, она разработала приложение, с помощью которого американская полиция ICE находит мигрантов. И для слежки «Палантир» использует в том числе и данные, которые компания получила из системы здравоохранения. Американцы в целом протестуют не только против конкретно «Палантир», но и частично против Трампа и его администрации, а также местами против ее индустрии, продолжает политолог-американист Малик Дуда.
11: Большинство американцев очень трепетно относятся к своим персональным данным, и поэтому и никогда не любят, когда, в общем, государство начинает в эту сферу влезать. Ну и второй момент. Действительно, многим в Америке не нравится вот эта активность Трампа в контексте депортационных рейдов, проходящих, да, с оптовым мигрантов. Нынешние протесты — это тоже довольно показательная история. И для многих как раз вот таких корпораций, занятых в сфере обработки больших данных и сфере искусственного интеллекта, сейчас, конечно, полное раздолье при Трампе, но я думаю, что любой следующий американский президент начнет постепенно эту всю лавочку сворачивать. Отношение к нему в американском обществе довольно плохое. Мы видим масштабные протесты в Америке против строительства новых дата-центров. Ну, то есть видно, что уже, в общем-то, этот самый пузырь искусственного интеллекта постепенно достигает определенного пика и начинает сдуваться. Так что здесь последствия для компаний, которые вот в этой сфере работают, могут быть не самыми лучшими в ближайшие годы.
28: Президент Национального союза медсестер Джейми Браун накануне протестов заявляла, что, цитата, «мы должны противостоять будущему, в котором IT-миллиардеры будут контролировать нашу политику и наши государственные ресурсы». Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Индекс Мосбиржи в среду консолидировался, показав небольшое снижение по итогам основных торгов. Поддерживали рынок высокие цены на нефть и успешное размещение Минфином ФЗ на 1 000 000 000 000 рублей. Это максимальный объем с ноября 2025 года. С подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
12: Российский рынок акций перешел к снижению после 4 дней роста, торговых дней роста, и снижение не сильное, конечно. 0,1% потерял индекс Московской биржи и закрыл основную торговую сессию на уровне 2185 пунктов. Вечером уже немножко усилилось снижение, хотя Росстат зафиксировал недельную дефляцию, и с 25 по 31 августа потребительские цены снизились на 0,01%. До этого недели ранее росли на 0,01%, но не будем забывать, что до этого 3 недели снижались, так что цифры подтверждают снижение потребительских цен в августе, но при этом годовая инфляция ускорилась. На 31 августа составила 6,32%, на конец июля была 5,98%. Дождемся 11 сентября, когда Росстат опубликует все окончательные точные данные и за август, и данные по годовой инфляции. Рынок уже увидит финальные значения. Основное, что обсуждалось в целом на финансовом российском рынке, это, конечно, размещение облигаций федерального займа с переменным купоном с датой погашения 29 июля 2042 года, и Минфин разместил все облигации на 1 триллион рублей. Очень удачным назвали на рынке это размещение. В плане объема размещения, конечно, спрос на аукционе составил почти 1,5 триллиона рублей. Тоже хороший момент. И причем это первое размещение после полуторамесячного перерыва. Я напомню, что в июле в целях снижения возросшей волатильности и содействия стабилизации рыночной ситуации Минфин приостановил проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа. Первый аукцион после паузы хороший, причем ранее Минфин пытался размещать как раз флотеры, и тогда не получилось Минфину разместить. В этот раз все получилось, и, соответственно, если брать планы ведомства на третий квартал, это около 1,5 триллиона рублей, то уже на 1 триллион ведомство выполнило этот план. Единственный момент, который, конечно же, тоже обсуждался, это цена размещения 92,5% от номинала, и эта цена оказалась даже ниже цены похожих облигаций, которые уже торгуются. Так что не все так хорошо, как казалось на первый взгляд, но самое главное, что размещение по довольно низкой, по мнению рынка, цене не сильно сказалось в целом на рынке ОФЗ, растворилось это все. Может быть, скажется на секторе флотеров, но вот что касается общего рынка, то индекс, который отвечает за цены, индекс RGBI снизился лишь на 0,2%, опустился в район 113,5 пунктов. Рубль продолжает падать, китайская валюта преодолела 13 рублей в моменте впервые с 11 февраля 2025 года, но закрытие 12 рублей 98 копеек, доллар перешагнул рубеж 87 рублей, если опираться на однодневный фьючерсный контракт. Но здесь рынок отмечает спрос со стороны импорта, прежде всего со стороны импортеров топлива, и помимо всего прочего, Банк России по-прежнему покупает валюту на повышенных объемах, и, кстати, 3 сентября рынок узнает все новые параметры бюджетного правила, Минфин опубликует свои данные. Ну и цены на нефть, которые продолжают расти, вечером в среду смесь Brent практически достигла 96 долларов за баррель. Ну, здесь, конечно же, рынок следит за ситуацией в Персидском заливе, там по-прежнему эскалация. Новости, которые приходили в среду, касались в основном последствий ударов вторника, но и рынок игнорирует даже сообщение от Министерства энергетики США, то, что им вроде как удается проводить то ли 17, то ли 20 миллионов баррелей в сутки из Персидского залива нефть вывозить. Но, тем не менее, есть другие сообщения. Во-первых, американские военные атаковали 2 иранских танкера в рамках серии ударов вторника. Ну и, помимо всего прочего, были сообщения со ссылкой на корпус стражи Исламской революции, что 2 танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив в среду, наткнулись на установленные в акватории мины.
0: Алексей Завьялов, биржевой обозреватель «Бизнес ФМ». Отмечу, официальный курс доллара с 3 сентября 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки, юаня 12,92.
9: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес ФМ». «Гуслицкие деньги». Так называли фальшивки, которые наводнили Москву в 1880-х годах. Гуслицы – это местность на стыке дореволюционных Московской, Владимирской и Рязанской губерний. Славилась она ткацким делом, хмелеводством и оригинальной техникой оформления старообрядческих рукописных книг – гуслицкой росписью. А еще дорожным разбоем, конокрадством и подделкой денег. В первую очередь мелких монет под серебро, а также 3- и 5-рублевых купюр. И особенно билетов государственного казначейства с купонами. Дай-ка купонной машинке, попечатать надо, на базар еду. Зайти к соседу с такой просьбой в гуслицах, по свидетельству писателя Владимира Гелеровского, было обычным делом. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Антимонопольная служба начала проверку обоснованности цен на сахар в крупнейших федеральных торговых сетях. Ведомство запросило данные о закупочных и розничных ценах, а также объемах закупок и продаж за июль-август. Если будут основания, ФАС примет меры. По данным Росстата, с начала года сахар подорожал на почти 26%. Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным. По словам президента США, он рассчитывает на новый саммит с российским президентом, когда будет согласована мирная сделка по Украине. Также американский лидер отметил, что США хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, с Украиной, со всеми. По его словам, это было бы отлично для бизнеса. Министр финансов США Скотт Бессент возложил на Украину ответственность за глобальный энергетический кризис и повсеместный рост цен. В интервью Fox News Бессент связал с кризисом атаки ВСУ на российскую энергетику, поскольку это создает давление на цены на топливо во всем мире. Он также указал, что ситуацию дополнительно обостряет противостояние с Ираном. Бессент считает, что когда эта война закончится, цены на энергоносители снизятся. Стартовал 83-й Венецианский международный кинофестиваль. За главную награду «Золотого льва» соревнуется 21 фильм. Жюри в этом году возглавляет американская актриса и режиссер Мэгги Джилленхол. Открывает фестиваль картина британского режиссера Дэнни Бойла «Чернила». Она рассказывает об австралийском и американском бизнес-магнате Руперте Мердоке. Ожидается, что Джордж Клуни получит «Золотого льва» за вклад в кинематограф. Фестиваль завершится 12 сентября. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Алисе могут предоставить расширенный доступ на мобильных устройствах вплоть до банковских приложений. Как пишет Коммерсант, Минцифры обсуждает доработку правил

0: Особые права для умной помощницы. Нейросети Алиса AI могут предоставить расширенный доступ на мобильных устройствах, вплоть до доступа к банковским приложениям, утверждают источники Коммерсанта. Как пишет издание, Минцифра обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства. Как это комментирует в самом Яндексе, какие риски видят эксперты, об этом Наталья Шашина.
1: Инициатива, по данным источников газеты Коммерсант, предполагает, Алиса AI не просто войдет в перечень обязательного к предустановке софта, но и получит право доступа к системным функциям, уведомлениям, авторизации и данным пользователя, включая банковские приложения. Собранная информация при этом будет храниться на мощностях Яндекса, и это коснется смартфонов, планшетов и умных колонок. В самом Яндексе уверяют, Алиса не получает неограниченного доступа к данным и банковским приложениям, говорит Дарья Усольцева, пиар Алисы AI.
2: Возможности ассистента на мобильном устройстве всегда ограничены механизмами безопасности операционной системы. У ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, которым пользователь дал явное разрешение. В настройках устройства пользователь может сам выбрать ассистента по умолчанию, российского или зарубежного. При выборе Alice AI она не получает дополнительных возможностей по сравнению с зарубежными сервисами.
1: Стоит оговориться, пока это все на уровне обсуждений. Еще в начале августа Минцифра публиковала для общественного обсуждения проект, где говорилось о расширении прав и помощников на устройствах. Но потом документ удалили, видимо, для доработки. Многие россияне обеспокоены прежде всего тем, не получит ли нейросеть доступ к банковским данным и как она ими сможет распорядиться, рассуждает директор по развитию разработчика платформы Codic компании Architech ИИ Юрий Головко.
3: Саму идею системного помощника и объем его полномочий стоит вообще разделять. Доступ к функциям устройства и доступ к чувствительным данным – принципиально разные вещи. Чтобы видеть, что происходит внутри банковского приложения, ассистенту нужна служба специальных возможностей. Читать чужой экран и нажимать за пользователя кнопки. Этим же механизмом работают банковские трояны, и банки годами учились это блокировать. Более того, с марта 2027 года закон обязывает банк выявлять удаленный доступ к устройству и останавливать, наоборот, такие операции до списания.
1: Цель обсуждаемых норм – поддержка российского искусственного интеллекта. В Минцифре считают, что расширение прав и помощников должно исключить монопольное преимущество встроенных решений зарубежных производителей. Правда, сейчас помощниками от Google, Amazon и Apple в России и так практически не пользуются. Их функциональность ограничена. А среди российских разработок реальная конкуренция невелика. При этом стоит учесть, что новые нормы, если их примут, будут работать не на всех гаджетах, напоминает гендиректор компании Nevel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
4: В айфонах реализовано понятие сэндбоксинг. Это когда приложения, они разделены между собой. И просто технически невозможно сделать так, чтобы какое-то приложение могло собирать данные в других приложениях. Поэтому работа, например, VPN-ов на айфоне и на андроиде, она сильно отличается. А вот на андроиде это возможно сделать. И, в принципе, на андроиде можно дать расширенные права конкретному приложению, чтобы оно собирало больше данных.
1: О том, как относиться к рискам для приватности, рассуждает управляющий директор Angel Relations Group, преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
5: Расширенный доступ к картам, другим данным и прочее. Да, по сути, мобильный оператор знает, о чем мы говорим, что мы пишем. А поисковик или приложение на телефоне знают, куда мы ходим. Ритейл знает, что мы покупаем. Если появится и ассистент, который это объединяет, это будет чем-то аналогично операционной системе. И, видимо, все к этому идет. Тут, похоже, уже есть в автомобилях. Хотя на мобильном телефоне операций гораздо больше.
1: Одни эксперты указывают, мера гарантирует доступность отечественных нейросетей при блокировках зарубежных платформ. Другие говорят о риске монополизации рынка. По сути, конкуренция уйдет из плоскости качества в плоскость того, у кого больше прав. Наталья Шашина, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Как остаться без эквайринга за обычную покупку? В редакцию «Бизнес.ФМ» обратился предприниматель Андрей с такой проблемой. Больше года назад он продал 3 айфона в своем магазине техники, как выяснилось позже, мошенникам. Но претензии прокуратура обратила не к злоумышленникам, а к предпринимателям. Подробнее Ольга Кашинская.
6: В июне прошлого года Андрей продал 3 айфона общей стоимостью 490 тысяч рублей в своем магазине техники в Москве. Операция прошла через эквайринг, оплатили покупку телефоном. А через несколько месяцев Андрей обнаружил, что его данные внесены Центробанком в базу операций без добровольного согласия клиента. Разблокировки он добился, но в этом феврале стоимость тех 3 айфонов оказалась заблокирована на его счете в банке с пометкой «По уголовному делу в Республике Крым». Продолжит предприятие.

0: Предприниматель Андрей.
1: Я пишу на сайт МВД Крыма. Что за уголовное дело? Меня никто не опрашивал, не спрашивал. Ответы я не получил. Но в мае мне пришла повестка, что я в июне должен явиться в суд города Симферополя в рамках гражданского дела по неосновательным обогащениям. И мне прислали само вот это дело. Какая-то женщина передала данные мошенникам. Соответственно, они купили технику, там, я так понимаю, не только у меня, там во многих магазинах в Москве. Женщина пожилая, она не может сама представлять, и прокуратура от ее имени подала ко мне иск о незаконном обогащении. И потребовали еще и неустойку, помимо вернуть вот этих денежных средств, которые по эквайрингу прошли, из которых я заплатил все налоги. Они не берут в расчет, что женщина сама передала все эти коды. Я написал подписки все, что это были продажи. Отправил им чек, который бьется на сайте налоговой, что они пришли в магазин, купили люди. Я сейчас даже не могу осуществлять свою деятельность. У меня теперь люди по карте оплатить не могут, потому что когда они пытаются оплатить по карте, происходит, что, возможно, эта операция мошенническая, и у людей сразу блокируются все операции. То есть любая операция, там, 1000 рублей, 10 тысяч, а большинство хочет оплачивать по картам.
0: Более того, ни одним своим банковским счетом сам Андрей также пользоваться не может, так как все еще находится в списке операций без добровольного согласия ЦБ. Банки, которыми он пользуется, отправляют его в Центробанк, тот, в свою очередь, обратно к банкам и в прокуратуру. Такой вот замкнутый круг. Самих мошенников при этом так и не нашли. Сейчас Андрей ждет мотивировочное решение суда и планирует обжаловать его. Само использование термина «необоснованное обогащение» здесь невозможно, объясняет адвокат Александр Забейда. В этом случае все основания на поверхности, в договоре купли-продажи. По сути, предпринимателя наказали за то, что он работал в белую. При оплате наличными такой проблемы бы, в принципе, не возникло.
2: Прокуратура за последний год подала 1000 таких исков, и это уже, конечно, не смешно. Механизм, который здесь применили, изначально строился против дропперов. Но система в том виде, в котором она есть сейчас, она не отличает карту дроппера от кассы магазина, хотя отличить как будто элементарно. То есть у магазина есть чек, договор эквайринга и код торговой точки. Может ли и продавец вообще проверить, чьими деньгами ему платят? Физически не может. Он не видит ни имени, ни номера карты в терминале. Паспорт он вправе требовать только в случаях, которые строго определены законом. В данном случае единственное, что он может, это запросить банк. И банк операцию одобрил. Скажем так, до предпринимателя дотянулись, потому что он является наименее защищенной фигурой. Потому что деньги же, они же не все остались у предпринимателя, да? Часть ушла там поставщику телефонов, часть ушла в налоги, в Федеральную налоговую службу. Федеральная налоговая служба распределила их дальше. До туда же никто не дотягивается. Просто взяли самого слабого, в данном случае предпринимателя, и решили забрать все у него.
0: По словам адвоката, до высших судов такие кейсы еще не доходили. А это смогло бы расставить все точки над «и». При наличии внятной позиции Верховного суда подобной путаницы возникать не будет. Бизнес-ФМ направила запрос в прокуратуру Крыма. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
3: Средняя зарплата в России составила почти 115 тысяч рублей, за июнь сообщает Росстат. Ранее ведомство сообщило, что средняя зарплата в Москве достигла 220 тысяч рублей в месяц. Самую высокую динамику роста зарплат в России по итогам 7 месяцев показали компании малого сегмента, подсчитали в Хахару. Предлагаемые оклады выросли на 14%, тогда как в среднем бизнесе всего на 5%. Главные драйверы – рабочие специальности и строительство, также и сельское хозяйство. В аграрном секторе зарплаты выросли на треть, а в строительном даже еще больше. По уровню доходов традиционно лидируют дальневосточные нефтегазовые регионы. Похоже, ли динамика зарплат в реальных окладах, а не в статистике агрегаторов по поиску работы, мы узнали у бизнеса.
4: Бизнес говорит.
5: Владелец молочного цеха в Башкирии, основатель проекта «Живое село» Ренат Мамаев.
6: Если мы говорим о данном периоде, когда мы видим большой сезон, то в сезоне средняя заработная плата механизатора третьего класса, который участвует на посевной, на уборочной кампании, это 200-250 тысяч рублей на руки. А у водителей большегрузных автомобилей в районе 180-190. Это практика, но надо понимать, что это работа, которую они выполняют в сезон. И начисление происходит за сдельную оплату, за гектары, за тонны километра перевезенного груза. В период межсезонья эта заработная плата снижается. И на секундочку, эти работы люди выполняют зачастую с минимальными периодами выходных. Вот эта нагрузка как раз-таки оно и дает такую заработную плату.
7: Но действительно ли произошел вот такой рост? Насколько вот эти 30% реальны?
6: Абсолютно здесь логика присутствует, ибо даже малые агрофирмы с площадью до 10 тысяч гектар, они сегодня конкурируют за специалистов с агрохолдингами. И здесь они более гибко подходят к предложениям по заработной плате. И выбор тут небольшой, предложение именно средних агрофирм до 10 тысяч гектаров, она вполне реальна, потому что у тебя есть выбор. Либо ты останешься без посева, но не выплатишь зарплату. Либо ты сегодня готов оплатить работу 200 тысяч, но у тебя будет и посеяно, и убран вовремя урожай.
5: Руководитель отдела продаж аутсорсинговой группы компании «Excelsior» Александр Смирнов.
8: Когда мы говорим про линейный персонал, мы сильного роста тут не видим. Летом с мая по сентябрь у нас в нашем бизнесе в аутсорсинге есть вот такое понятие, как сезон, когда персонал нужен больше всего. А агрокомплексы, стройки, все возобновляют работу, и вся компания выходит на полной мощности. Но это увеличение, по крайней мере, по вахтовому персоналу, оно не какое-то космическое, не на треть уж точно. Да? Мы там видим небольшую, там на 5% того же периода прошлого года. Ставка на руки была 85, стала 90 тысяч рублей на линейный персонал. И специалисты, у них всегда есть какая-то там своя определенная среда. Когда мы говорим про специалистов, я могу поверить, что у них зарплаты сильно выросли, потому что специалистов их всегда не хватает. У нас есть пример в нашем бизнесе, очень классный. Это водитель высотного погрузчика. Его зарплата, вот она как раз-таки выросла на 30% по отношению к прошлым годам. Можно сказать, что зарплаты специалистов так или иначе растут, а зарплаты людей, которых можно так или иначе заменить, они остаются на том же уровне. То же самое мы видим по офисному персоналу. Стажировские позиции или позиции людей, которые только-только вот несколько лет отработали в компании, они либо не растут в зарплате, либо даже там где-то могут упасть.
4: Бизнес говорит. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минфин впервые за полтора месяца провел аукцион облигаций федерального займа. Объем всего нового выпуска ВФЗ составлял 1 триллион рублей. Это крупнейшее разовое размещение гособлигаций с ноября 2025 года. Выручка ведомства от продажи бумаг составила 938,9 миллиарда рублей. Спрос на ОФЗ оказался выше объема выпуска. Бумаги должны быть погашены в июле 1942 года. Новый выпуск относится к ОФЗ с переменным купоном, поэтому размер выплат по нему будет меняться вслед за рыночными ставками. Центробанк повысил прогноз по прибыли банковского сектора на этот год на 0,5 триллиона рублей, до 3,9–4,4 триллиона рублей в условиях сохраняющейся высокой процентной маржи. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре регулятора «Банковский сектор». Также Банк России повысил прогноз по приросту средств клиентов банков. Китайский инвестор построит завод по переработке соевых бобов мощностью 60 тысяч тонн в год на территории опережающего развития Михайловский. Соглашение подписано на полях Восточного экономического форума, передает ТАСС. Инвестиции в проект составят более 324 миллионов рублей. Продукцию планируют реализовывать на внутреннем рынке Приморского края, а также экспортировать в Китай. Спрос на бриллианты как инвестиции вырос во втором квартале этого года по сравнению с первым на 39%, передает Prime. В Алросе отметили, что в условиях растущего дефицита крупных алмазов и бриллиантов наблюдается повышенный интерес к инвестициям в эти камни со стороны состоятельных клиентов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Range Rover на батарейках. Британский бренд представил свой первый электрокар, на создание которого ушло 10 лет. Михаил Задорожный об электрическом Range Rover и его перспективах.
10: Характеристики Range Rover Electric неплохие, но не выдающиеся. Запас хода на одной зарядке чуть больше 600 километров. Разгон до 100 километров в час 4,5 или 5,6 секунды, в зависимости от мощности моторов. Заказы на него уже принимаются. Европейцы получат первые серийные автомобили в этом году. Будет ли спрос на электрические Range Rover? Мнение автоэксперта Артема Бобцова.
11: На самом деле история с электрическим Range Rover — это такой же неприличный анекдот, как история с электрическим Майбахом или электрическим Гелендвагеном. Напомню, что Гелендваген электрический, например, с позором был снят с производства буквально через полтора года после начала выпуска, он оказался никому не нужен. Но проблема в том, что повестка, запрос общества сейчас таков, что такой автомобиль — некий обязательный атрибут современного автопроизводителя. Так что думаю, что на самом деле это тоже вынужденная история. Реально настоящий Range Rover, конечно, всегда это бензиновый Range Rover. И думаю, что электрическая история также будет либо продаваться просто минимальными тиражами, либо через какое-то время будет тихо, спокойно, без лишнего шума, с производства снята, но, тем не менее, зеленая повестка будет соблюдена производителем.
10: Внешность Range Rover Electric рассекретили еще два года назад. По его виду сложно понять, что внутри не V-образная восьмерка, а много аккумуляторов и два электромотора. Выглядит как классический британский внедорожник. Большой, немного угловатый, сдержанный дизайн, но хром тоже присутствует. Сделано так не случайно, уверен главный редактор издания «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
12: Range Rover — модель популярная. Скажем, если сделать автомобиль внешне сильно отличающийся от традиционных моделей, к которым привыкли классические, то сложно просчитать спрос. Может да, может нет. Здесь я думаю, что они решили пойти по пути наименьшего сопротивления и инсталлировать эту энергетическую установку в традиционную модель классических форм.
10: Понятно, что автомобили бренда, которые предпочитала королева Великобритании и которые, кстати, собираются полностью в Англии, по определению не могут быть дешевыми. А в России, когда их привезут по параллельному импорту, они будут еще дороже. Примерный уровень цен обозначил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
13: Цена базовая — 154 тысячи фунтов стерлингов, это примерно 18 миллионов рублей. Поэтому смело умножаем эту сумму где-нибудь на 2,2-2,5, это вот тот, наверное, минимальный порог, от которого можно отталкиваться. То есть явно, что он никак не может быть у нас дешевле там 36 миллионов рублей, 40 миллионов рублей. Это очень дорого. Потому что таможить его все равно придется по полной программе, потому что надо везти окольными путями. Набежит очень много. Ну и плюс никто не будет заниматься этим бесплатно. Ну, соответственно, я думаю, что в первой половине следующего года у нас эти машины первые появятся. Спрос будет. У нас, слава богу, есть люди, которые остаются приверженцами настоящих старых брендов во всех смыслах, самых хороших. И, конечно, эту машину будут покупать, но это очевидно, что это штучные продажи.
10: В России классические Range Rover характеризовали владельца примерно так. Я уже все всем доказал. Автомобили для взрослых, состоявшихся и обеспеченных людей. Станут ли эти люди пересаживаться на электрический Range Rover? Вопрос интересный. Еще более интересный вопрос, как его обслуживать в российских условиях. Бензиновые и дизельные автомобили этой марки не славились своей надежностью. Была даже шутка, что у настоящего владельца Range Rover две машины. На одной он ездит, а вторая стоит в автосервисе. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Business FM.
3: Нежелательную литературу хотят легализовать. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве. Минцифра совместно с Минюстом, МВД и АП обсуждают возможность разрешить распространение книг, созданных иноагентами и нежелательными организациями. До получения такого статуса продолжит Ольга Кашинская.
0: По самым скромным оценкам, книги, запрещенные из-за причастности к ним иноагентов и нежелательных организаций, составляют больше половины библиотечного фонда. Но их число может доходить и до 70%. Этот корпус литературы получается таким внушительным из-за того, что под запрет попадают издания, в создании которых иноагенты и запрещенные организации принимали даже минимальное участие. Например, были авторами предисловия. А еще потому, что законодательство в этом отношении де-факто имеет обратную силу. И в черных списках оказываются книги, написанные автором даже за много лет до получения запретительного статуса. Причем в первую очередь под удар попадает научная литература. Из-за запрета таких организаций, как фонд Сороса и издательств ведущих мировых университетов. А также детская, поскольку книги, созданные при участии иноагентов, должны носить маркировку 18+, по умолчанию. Кроме того, научно-просветительская литература, написанная иноагентами, также оказывается вне закона. С прошлого года таким лицам запрещено заниматься просветительской деятельностью. Теперь же, как пишет «Коммерсант», Минцифры совместно с Минюстом, МВД и АП ведут работу по ослаблению этих многочисленных запретов. И такая инициатива терапевтична для отечественной культуры, считает издатель, основатель и руководитель московского издательства «Атмаргином», член экспертного совета книжной ярмарки «Нонфикшн» Александр Иванов.
14: Любые вот такого рода ограничения на получение информации, они неэффективны. Они не работают на выполнение тех целей, которые ставят себе ограничители. То есть фактически они создают некую дополнительную загадочность этой информации, которая скорее привлекает, нежели отпугивает. Поскольку я тоже участвовал в проектах, которые субсидировали фондом Сороса, то я могу сказать, что это в середине 90-х это было очень мощным подспорьем для издания всякого рода академической литературы, переводов по социальным наукам, истории, философии, антропологии, социологии и так далее. И там выходили, безусловно, очень важные классические произведения, которых больше нигде нет. Когда что-то запрещается, встает вопрос, а разрешено цитировать запрещенную литературу? А цитировать цитату, например, в чужом тексте разрешается? То есть это бесконечно, это такой бесконечный процесс отслеживания запрещенного. Ельский университет, который признан нежелательной организацией. Но Ельский университет — это невероятно важный публикатор очень современных и интересных искусствоведческих текстов, связанных с классическим искусством, современным искусством. То есть это вот незаменимый источник всякого рода монографий, альбомов.
0: Как сообщают источники «Коммерсанта» в администрации президента, сейчас инициатива находится на стадии межведомственного обсуждения, и готового решения пока нет. Но вариант с амнистией выпущенных до иноагентства книг выглядит наиболее вероятным, считает медиа-юрист Михаил Хохолков.
15: Можно предположить, что частично может быть изменен закон об иноагентах. Например, может быть добавлена прямая оговорка о том, что хранение, выдача, распространение, продажа печатной продукции, которая выпущена в законный оборот до даты включения автора, либо издателя, либо там, спонсора в реестр иноагентов, не является нарушением. И, соответственно, книга получит такую своеобразную амнистию. И эта амнистия будет определяться по дате выхода в свет. Соответственно, если в выходных данных издания указана дата, которая предшествует решению Минюста, либо Генпрокуратуры, и библиотеки, и магазины спокойно могут ее и реализовать, либо оставлять в своем фонде.
0: Несмотря на половинчатость таких мер, это шаг в правильном направлении, говорят эксперты. Причем само Минцифры в своем докладе за прошлый год признало, что, например, в части научных и научно-популярных изданий контент, подлежащих изъятию произведений, является уникальным и имеет просветительский характер в сферах, далеких от политики. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, «Бизнес-ФМ».
3: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Эту информацию подтвердили и в самой федерации, однако спортсмены допускаются при условии, что они подпишут декларацию о нейтралитете, основанной на наборе принципов, установленных организацией. Соблюдение требований будет постоянно контролироваться, а за их нарушение будут применены санкции. Сообщение FIS уточняет, что участие спортсменов, ограниченное индивидуальными соревнованиями, нельзя демонстрировать национальные флаги, гимны или форму. Спортсмены также должны соответствовать всем существующим антидопинговым требованиям. Вместе с россиянами также были допущены и спортсмены из Белоруссии. Решение федерации комментирует главный редактор портала MyWaySport Олег Чекирис.
16: Очень радостная, несомненно, новость. Очередная победа Минспорта России, Олимпийского комитета. Уже не так много остается федераций, которые не хотят пускать россиян. По большому счету, это легкая атлетика и биатлон. Вот из таких заметных, популярных видов спорта. Очень интересно будет увидеть Александра Большунова. Все-таки его карьера близится к закату. 30 лет ему исполняется зимой, но еще, надеюсь, есть порох в пороховницах. И Александр покажет, на что способен в этом сезоне, да и другие россияне. Кстати, интересно, что, видимо, не очень рассчитывали наши лыжники на такое решение, потому что тот же Большунов принял летом участие в съемках передачи «Титаны». Но, надеюсь, это отвлечение от подготовки не сильно испортит сезон Александру, и мы увидим его во всеоружии.
3: Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport. Также Международная федерация конного спорта сняла ограничения с российских спортсменов. Они получили право выступать с флагом и гимном. А более того, на территории России разрешили проводить соревнования под эгидой федерации. Новые правила начнут действовать с 5 октября.
4: Дело вкуса. С Катей Калиной.
17: Об исключительно эстетском ресторане хочу рассказать вам сегодня, когда не просто заскочить поесть, не глядя, чем мы, конечно, здорово портим себе качество жизни, а увидеть и, главное, почувствовать красоту еды и момента. Ресторан, конечно, японский, Оши Идзакая, на Петровских линиях, дверь в дверь с клубом Менделеев. На медитацию за столом нужно время, поэтому забежать на ланч, по мне, так не вариант Оши. А вот сценарий для первого свидания идеальный. Особенно, если попасть сюда специально, на коктейльный Амакаси. Он может, кстати, быть и безалкогольным. И минимум на час получить внимание шеф-бармена Александра Глазунова, который будет колдовать над напитками только для вас. Этих коктейлей в меню нет. Вовлекая в магию томатную воду, сироп корня васаби, коллекционный чай Хадзитю, под закуски Владимира Ли, который тоже все это время будет с вами. Суши, сашими, цукимоно, десерт. 4-5 курсов в Амакаси, который стоит вполне внятных денег – 7 000 рублей. Если вы не готовы к подобным экспериментам вслепую, вот вам моя навигация по меню а-ля карт. Обязательно в стол. Цветные томаты с маринованным артишоком и персиком. Томаты с фермы Михаила Болотова. Еще одна закуска с персиком. Хамачи с икрой юдзу. Это очень красивое блюдо, где прозрачные бусины икры живописно рассыпаются на рифленом прозрачном стекле тарелки. Попробуйте маринованные в персиковом уксусе огурцы, дайкон и ревень. Их можно взять как отдельную закуску, так и в сопровождении лосося терияки. Главное о них знать. Из сытных блюд – лепешки роти с обожженной говядиной и сезонными грибами, сейчас это лисички, и модный токийский стритфуд – мини-бургеры с вагю, фуа-гра и черным трюфелем. С вами была Катя Калина.
4: Дело вкуса. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские нефтяные компании выделяют средства на защиту НПЗ и взаимодействуют с Минобороны, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, в последние месяцы работа по защите объектов НПЗ была укреплена в связи с усиливающимися беспилотными атаками на заводы. Защита дорого обошлась компаниям, но остановка производства была бы дороже, подчеркнул вице-премьер. Бельгия по-прежнему выступает против использования замороженных российских активов для помощи Украине. Глава бельгийского МИДа Максим Прево заявил, что использование этих средств равносильно конфискации и повлечет за собой очень значительные риски. По его словам, инициатива нескольких членов ЕС по изъятию российских активов не вызвала особого энтузиазма у коллег из других стран блока. В конце августа эту идею озвучили Польша, Швеция, Нидерланды и Испания. Германия намерена сократить выдачу туристических виз россиянам, заявил представитель МИД ФРГ Мартин Гизе. По его словам, сейчас россияне получают слишком много виз, поэтому Берлин хочет уменьшить их число. Хлеб в России маркировать пока не будут. Об этом ведомостям сообщил на полях Восточного экономического форума заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Ривас Юсупов. В ассоциации Роспродсоюз считают, что доля фальсификата в сегменте классического хлеба минимальна. Золотые монеты с Дональдом Трампом начали продавать в США. Коллекционеры могут приобрести 100 монет за $154.5 или упаковку из 25 монет за $61. Всего было отчеканено 250 тысяч однодолларовых монет с Трампом. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Документы Украины о российском воздушном пространстве не имеют юридической силы и нарушают Конвенцию о гражданской авиации, заявили в Росавиации. Ранее Киев уведомил ИКАО о небезопасности полетов над Россией после того, как Зеленский пригрозил закрыть российское небо. Путин назвал это заявкой на государственный терроризм, а в Минтрансе пообещали не допустить значимых перерывов в работе авиации. Комментарий Георгия Бофта. Основательнице благотворительного фонда «Дом с маяком» предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии. Лида Маниава задержана. По словам адвоката, меру пресечения изберут в четверг. Сама она вину не признает. В чем суть обвинения и как это отражается на работе ее фонда? Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа скоро могут прийти в Россию из южного полушария, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом к обновленным вирусам у россиян иммунитета нет. На этом фоне Роспотребнадзор обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа. Подробности на Business FM. Росавиация заявила, что документы Украины о российском воздушном пространстве не имеют юридической силы, а также нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации. Ранее Зеленский пригрозил закрыть небо над Россией, прежде всего для полетов в Москву, Петербург и другие ключевые узлы. Затем глава МИДа Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина официально уведомила ИКАО о небезопасности российского воздушного пространства. Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке назвал сказанное заявкой на государственный терроризм и добавил, что с террористами переговоров не ведут. Глава Росавиации Дмитрий Ядров заверил, что авиация работает стабильно и безопасно, а министр транспорта Андрей Никитин на Восточном экономическом форуме пообещал не допустить значимых перерывов, сославшись на контакт Росавиации с Минобороны и спецслужбами. Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
19: Возможно, Киев решил реализовать стратегию, о которой недавно писал американский журнал «The Atlantic». Кодовое название «M&M». Суть в атаках посредством множество мелких, относительно дешевых и одинаковых аппаратов. Замысел может состоять в том, что до 1000 автономных дронов в сутки будут атаковать районы 4 московских аэропортов. Цель – перегрузка ПВО и длительное закрытие неба, после которого иностранные перевозчики уйдут сами. Проект вел тогдашний министр обороны Михаил Федоров, добившийся под него европейского финансирования. После его отставки в июле подготовку остановили, а перезапуск с новой командой источник издания оценил в 3 месяца. Правда, тогда офис президента назвал публикацию полной чепухой, но теперь, возможно, операция уже началась. Сколько нужно для этого дронов? На прошлой неделе российские военные отчитались о почти 800 сбитых за ночь беспилотниках. Из них свыше 600 шли в сторону столичного региона. Компания Firepoint сообщала о выпуске более 200 дальнобойных дронов в сутки при цене порядка $58 000 за аппарат. 1000 дронов выйдут дешевле одного современного истребителя, но на круг получится десятки миллионов долларов. Впрочем, ночная работа аэропортов европейской части России без того регулярно парализована планом «Ковер». А вот днем эффективность ПВО против дронов заметно выше. Так что в светлое время суток потребуется кратно больше аппаратов. Что касается ИКАО, то она не регулятор, она вырабатывает стандарты, но не может закрыть чужое небо. По Чикагской конвенции суверенитет над воздушным пространством принадлежит государству, и решение о закрытии принимает оно. Максимум, что может сделать ИКАО, это разослать информационные письма и рекомендации. Россия потеряла место в Совете ИКАО в 22-м году после изъятия у иностранных владельцев сотен лизинговых самолетов. 12 мая 25 года Совет впервые в истории вынес решение по существу межгосударственного спора. По иску Австралии и Нидерландов он признал нарушение России статьи 3 Чикагской конвенции в деле малайзийского Боинга. Но и Москва с октября 23 года ведет постоянно статье 84 Конвенции разбирательство против 37 государств, закрывших для нее свое небо. Хотя внешних признаков того, что в данном вопросе Киев действует в рамках совместной операции с Европой, нет, но есть совпадение траекторий. Берлин финансирует именно тот класс вооружений, который Киев собирается задействовать – тысячи дальнобойных беспилотников. Канцлер Мерц публично оговаривал ранее отсутствие ограничений по дальности применения. Сама Германия резко отреагировала на инцидент в аэропорту Лейпцига, где нашли 3 дрона, 2 из них со взрывчаткой. Один лежал рядом с украинским Ан-124. Берлин официально возложил ответственность на Россию, объявил о закрытии генконсульства в Бонне и Русского дома, а также об ужесточении въезда для российских граждан и лоббировании новых санкций Евросоюза. Канцлер сообщил, что ответ согласован с ЕС и НАТО. При этом перевозчики ЕС над Россией и так не летают 2022 года. Терять им нечего. Издержки закрытия неба лягут на Турцию, арабские страны, Китай и Центральную Азию. По данным Минтранса, на начало текущего года рейсы в Россию выполняли 61 иностранный перевозчик из 31 страны против 20 российских компаний, летающих в 29 стран. В первом полугодии иностранцы перевезли около 11,8 миллиона пассажиров на 12,5% больше прошлогоднего, тогда как российские компании 12,8 миллиона при почти нулевом росте. Доля иностранцев в международных перевозках выросла с 30% в 2024 году до 48. Резерва у российских перевозчиков нет. Средняя загрузка бортов и так около 90%. Министр Никитин признавал, что рост пассажиропотока власти рассчитывают обеспечивать за счет иностранцев. Но если удары вглубь России в район двух столиц станут ежедневными, а частота вырастет, то перевозки уже скоро перестанут окупаться, и небо закроется само. Хотя отечественные компании совсем летать не перестанут. Показательно еще и то, что Зеленский сообщил, что по просьбе некой мировой державы Киев согласился приостановить удары на Владивостокском направлении, как раз на дни Восточного экономического форума, куда приехал Путин, и допустил, что по просьбам партнеров может и дальше обеспечивать отсутствие дронов на определенных маршрутах в определенное время. То есть это еще становится и формой шантажа. Прекращение огня такие действия Киева все равно не принесут. Путин уже увязал тему закрытия неба с отказом от переговоров с террористами.
3: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Основательница фонда «Дом с маяком» Лиду Муняву обвинили в распространении фейков о российской армии. По вменяемой ей уголовной статье может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы. В четверг ей должны избрать меру пресечения. Вину Мнява не признает, а о фонде «Дом с маяком» пока говорят лишь о том, что фонд продолжит свою работу. Иван Медведев подробнее.
20: Как рассказал «Бизнес-ФМ» адвокат Лиды Муниавы Михаил Бирюков, обвинения ей предъявлены по пункту «Д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии по мотивам политической ненависти. Следствие, скорее всего, будет требовать отправить Муниаву под стражу. И, как говорят независимые юристы, практика показывает, что по таким обвинениям суд чаще всего удовлетворяет такие ходатайства. Конкретные слова Муниавы, к которым у следствия возникли претензии, публично не озвучивались. По словам адвоката, речь идет об одном из постов ее телеграм-канала, который был опубликован еще в 2023 году. В январе Лиду Муниаву уже привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации российской армии. Тогда ее оштрафовали на 45 тысяч. В случае с административным делом речь шла о 3 публикациях, в которых Лида Муниава возлагала ответственность за начало боевых действий на Украине на Россию и приводила данные украинской стороны о жертвах среди мирного населения Украины. После штрафа Муниава дала понять, что от своих взглядов она не отказывается, и отдельно проговорила, что не собирается покидать страну. По словам юристов, ожидать избрания меры пресечения Лида Муниава скорее всего будет в изоляторе временного содержания. О перспективах рассмотрения самого дела в суде рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
21: Данная статья – это тяжкое преступление. От 5 до 10 лет лишения свободы. Практически гарантированный обвинительный приговор, связанный с реальным лишением свободы. Конечно же, гособвинение будет, естественно, ссылаться, что лицо уже привлекалось к административной ответственности, не исправился, как обычно, не предпринял мер, там, и так далее, и так далее. Все это будет дополнительно, то, что называется, приправой в блюде, чтобы человек получил реальный срок. Если удастся отбиться в защите и перейти на первую часть этой статьи, то есть отобьют то, что называется, политическо-идеологическую, расовую, национальную ненависть, тогда есть шанс, что будет первая часть. Тогда это преступление средней тяжести, но хоть какой-то есть шанс получить, например, условно. Но с учетом пока это действующей диспозиции, как сейчас предъявлено обвинение, с учетом административки, которая была раньше, но, к сожалению, крайне пессимистичные прогнозы. Увы, но по такой категории дел слово «оправдать», ну, его нету в лексиконе наших судей. И я ни в коем случае не высказываюсь о том, что лицо там виновно или невиновно по данной категории дел. Ну, уж больно плохая практика по данной категории дел. Так хочется сказать, сейчас у нас лучше обвиняться в совершении умышленного убийства, чем вот в распространении фейков об армии.
20: В фонде «Дом с маяком» пока смогли сказать только то, что фонд продолжает свою работу. «Дом с маяком» – один из крупнейших российских благотворительных фондов в сфере детской паллиативной помощи. Он бесплатно помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым до 30 лет. Организует лечение и уход на дому, предоставляет медицинское оборудование, лекарства, помощь врачей, медсестер, нянь и психологов, а также поддерживает семьи и стационарные хосписы. Благодаря работе фонда тяжело больные дети могут находиться дома с близкими, а не постоянно жить в реанимациях и интернатах. Фонд сопровождает сотни семей и во многих случаях фактически создает для ребенка возможность жить вне больничных стен. Лида Маниава – соучредительница и директор фонда. Занимается его стратегией, привлечением пожертвований, защитой прав паллиативных пациентов и развитием системы помощи. Продолжает президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская.
1: Мы, конечно, очень внимательно и с огромными переживаниями следим за этой историей. Это, конечно, очень значимый для нашей сферы человек, сделавший просто огромную, невероятную работу в сфере помощи тем, кто находится в самой тяжелой ситуации. И вообще сама идея в целом, что человек за слова какие-то, комментарии может получать реально огромные сроки, кажется мне абсурдной. И мы все на самом деле надеемся, что Лида будет заниматься той работой, в которой она действительно полезна.
20: Согласно отчету фонда, за 2025 год «Дом с маяком» собрал около 1 000 000 000 рублей и помог более чем 1100 семьям. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа могут прийти в Россию из южного полушария, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ВЭФ. По ее словам, в южном полушарии последние месяцы наблюдались серьезные эпидосложнения по гриппу. На южноамериканском континенте фиксировался подъем гонконгского гриппа, а в азиатской части мира был подъем свиного гриппа. К обновленным вирусам россиян, вероятно, еще нет должного иммунитета. О новых штаммах говорит кандидат меднаук, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.
2: Относительно штаммов вирусов гриппа ничего такого сверхъестественного не было объявлено главным государственным санитарным врачом, профессором Поповой Анной Юрьевной. Она обратила внимание на два актуальных штамма вируса гриппа в текущем эпидемическом периоде. Это вирусоподобный H1N1 эндемическому подобному штамму вирус гриппа А 2010 года подобный и вирусоподобный гонконгскому гриппу H3N2. Вакцины просто в этом году, соответственно, будут обновляться за счет актуальных штаммов и будут применяться не 4-, а 3-валентные вакцины для иммунопрофилактики гриппа. Но так как грипп – это серьезное достаточно заболевание, в некоторых случаях может вызывать достаточно выраженные заболевания, требующие госпитализации с развитием пневмонии, вирусно-вирусно-бактериальной, даже у лиц с нормальной исходной иммунной системой.
3: Георгий Викулов, иммунолог-аллерголог. В связи со сложившейся ситуацией в этом году Роспотребнадзор уже обновил состав всех 3 компонентов российской вакцины от гриппа. Как отметила глава ведомства, это редкий случай. Комментирует профессор, академик РАН, зав. Лаборатории и профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
22: На самом деле они к нам пришли, уже нынешние варианты, не из Гонконга, а просто из разных стран южного полушария. Рекомендация сменить все 3 штамма вакцины идет от Всемирной организации здравоохранения. Раз все 3 штамма у нас меняются вакцины, то, конечно, всем, кто вакцинировался в прошлом году, из групп риска, по крайней мере, стоит вакцинироваться абсолютно точно.
23: По поводу масштабов, насколько они мощные?
22: Насколько они мощные, это покажет время. На самом деле, такие случаи бывают, когда меняются все 3 штамма. Чаще меняется 2, редко меняется 1. Особенного ничего ждать не надо.
3: Сергей Нетесов, академик РАН. Как ранее напоминал Роспотребнадзор, оптимальным временем для вакцинации от гриппа является сентябрь-октябрь, так как надежная иммунная защита после введения формируется в течение 2-4 недель.
4: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
5: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
4: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Наизусть. О Генри. Жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок. Причем вздохи преобладают. Наизусть. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
6: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
4: Бизнес и власть.
6: Великобритания оштрафовала лондонское отделение Citibank за нарушение антироссийских санкций. Штраф составил 4,7 миллиона фунтов, около 6,3 миллионов долларов. Регулятор выявил почти 1000 операций на общую сумму около 20 миллионов фунтов, в том числе с российскими банками и компаниями под санкциями. Большинство нарушений произошло в 2022 году. Причинами назвали сбои в системах контроля, ошибки сотрудников и высокую нагрузку при ручной обработке данных.
4: Отчеты и планы.
6: Mitsubishi представила новое поколение внедорожника Pajero. Модель возвращается спустя 5 лет после прекращения выпуска предыдущей версии. Автомобиль сохранил рамную конструкцию и полный привод и получил дизельный двигатель объемом 2,4 литра и 8-ступенчатый автомат. Сначала новый Pajero начнут продавать в Таиланде, затем в Японии и Австралии, а позже примерно в 100 странах.
4: Конфликты.
6: США вместе с европейскими правоохранителями вывели из строя Botnet Cellity – сеть зараженных компьютеров, которая работала больше 20 лет. Через нее злоумышленники похищали криптовалюту и проводили кибератаки. По данным американской компании по кибербезопасности CrowdStrike, к сети было подключено более 15 тысяч зараженных устройств по всему миру. В ходе операции власти США, Болгарии, Венгрии и Румынии заблокировали инфраструктуру Botnet и связанные с ним домены. CrowdStrike связывает Cellity с группировкой Salty Spider, которая, по оценке компании, работает из Башкортостана. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В США медсестры протестуют против крупного подрядчика американского правительства компании Palantir. Самая масштабная акция прошла еще 27 августа, сообщал профильный портал Healthcare IT News. Основная причина в том, что технологии компании Palantir оказались слишком глубоко интегрированы в американскую систему здравоохранения. Среди прочего возникают вопросы о конфиденциальности данных. Медсестры призывают больницы разорвать контракты с Palantir. Валерий Бадоев продолжит.
7: Национальный союз медсестер представляет интересы более чем 200 тысяч дипломированных медсестер. Профсоюз организовал протесты в нескольких крупных американских городах, среди которых Вашингтон, Лос-Анджелес, Чикаго и другие. Медсестры вышли на улицы с протестом против использования технологий Palantir в системе здравоохранения. Одна из причин недовольства – вопросы конфиденциальности данных. Ранее стало известно, что Palantir передала сотрудникам таможенной полиции ICE набор данных из Medicaid. Это программа медицинского здравоохранения. При этом эти данные Palantir хранить и тем более передавать не имело права. Еще медсестры протестуют против использования в больницах системы по автоматизированному комплектованию персонала и формированию графика, которую разработала Palantir. Работает платформа с применением ИИ-технологий. Медсестры, однако, указывают, что программа не может просто взять и определить, в каком отделе больницы и в какое время требуются сотрудники. Алгоритмы системы принимают неправильные решения, из-за чего дефицит медперсонала лишь усугубляется. И это также может вести к утечкам каких-либо данных. Как минимум, информацию получает сама Palantir, указывает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
8: Предположим, компания предоставляет доступ некому агенту внутри своей инфраструктуры. Соответственно, агент будет выполнять ту задачу, которую ему ставят. В данном случае речь, например, идет о составлении графиков. Если настройка доступов этому агенту произведена как-то неправильно, либо же есть возможность обойти эти настройки, агент будет пытаться это делать. У него нет никаких там моральных норм, этических норм. Он просто будет выполнять свою техническую задачу. И что он сделает по дороге, никто, честно говоря, просто не знает. Он будет собирать все больше и больше данных. Чем больше данных он соберет, тем лучше для компании, которая производит данного агента, ну и тем хуже, наверное, для граждан, потому что их данные, ну, чисто технически утекают, по крайней мере, в эту компанию.
7: Компания Palantir – это разработчик ПО. В списке ее основных заказчиков – военные структуры и спецслужбы. На данный момент это один из основных подрядчиков американского правительства. В частности, она разработала приложение, с помощью которого американская полиция ICE находит мигрантов. И для слежки Palantir использует в том числе и данные, которые компания получила из системы здравоохранения. Американцы в целом протестуют не только против конкретно Palantir, но и частично против Трампа и его администрации, а также местами против ее индустрии, продолжает политолог-американист Малик Дуда.
9: Большинство американцев очень трепетно относятся к своим персональным данным, и поэтому и никогда не любят, когда, в общем, государство начинает в эту сферу влезать. Ну и второй момент. Действительно, многим в Америке не нравится вот эта активность Трампа в контексте депортационных рейдов, проходящих, да, с отловом мигрантов. Нынешние протесты – это тоже довольно показательная история. И для многих как раз вот таких корпораций, занятых в сфере обработки больших данных и в сфере искусственного интеллекта, сейчас, конечно, полное раздолье при Трампе, но я думаю, что любой следующий американский президент начнет постепенно эту всю лавочку сворачивать. Отношение к ним в американском обществе довольно плохое. Мы видим масштабные протесты в Америке против строительства новых дата-центров. Ну, то есть видно, что уже, в общем-то, этот самый пузырь искусственного интеллекта постепенно достигает определенного пика и начинает сдуваться. Так что здесь последствия для компаний, которые вот в этой сфере работают, могут быть не самыми лучшими в ближайшие годы.
7: Президент Национального союза медсестер Джейми Браун накануне протестов заявляла, что, цитата, «мы должны противостоять будущему, в котором IT-миллиардеры будут контролировать нашу политику и наши государственные ресурсы». Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Индекс Мосбиржи в среду консолидировался, показав небольшое снижение по итогам основных торгов. Поддерживали рынок высокие цены на нефть и успешное размещение Минфином ОФЗ на 1 000 000 000 000 рублей. Это максимальный объем с ноября 2025 года. С подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
11: Российский рынок акций перешел к снижению после 4 дней роста, торговых дней роста, и снижение не сильное, конечно, 0,1% потерял индекс Московской биржи и закрыл основную торговую сессию на уровне 2185 пунктов. Вечером уже немножко усилилось снижение, хотя Росстат зафиксировал недельную дефляцию, и с 25 по 31 августа потребительские цены снизились на 0,01%. До этого недели ранее росли на 0,01%, но не будем забывать, что до этого 3 недели снижались, так что цифры подтверждают снижение потребительских цен в августе, но при этом годовая инфляция ускорилась. На 31 августа составила 6,32%, на конец июля была 5,98%. Дождемся 11 сентября, когда Росстат опубликует все окончательные точные данные и за август, и данные по годовой инфляции. Рынок уже увидит финальные значения. Основное, что обсуждалось в целом на финансовом российском рынке, это, конечно, размещение облигаций федерального займа с переменным купоном с датой погашения 29 июля 2042 года. И Минфин разместил все облигации на 1 триллион рублей. Очень удачным назвали на рынке это размещение в плане объема размещения, конечно. Спрос на аукционе составил почти 1,5 триллиона рублей. Тоже хороший момент. И причем это первое размещение после полуторамесячного перерыва. Я напомню, что в июле в целях снижения возросшей волатильности и содействия стабилизации рыночной ситуации Минфин приостановил проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа. первый аукцион после паузы, хороший, причем ранее Минфин пытался размещать как раз флотеры, и тогда не получилось Минфину разместить. В этот раз все получилось, и, соответственно, если брать планы ведомства на третий квартал, это около 1,5 триллиона рублей, то уже на 1 триллион ведомство выполнило этот план. Единственный момент, который, конечно же, тоже обсуждался, это цена размещения 92,5% от номинала, и эта цена оказалась даже ниже цены похожих облигаций, которые уже торгуются. Так что не все так хорошо, как казалось на первый взгляд, но самое главное, что размещение по довольно низкой, по мнению рынка, цене не сильно сказалось в целом на рынке ОФЗ, растворилось это все. Может быть, скажется на секторе флотеров, но вот что касается общего рынка, то индекс, который отвечает за цены, индекс RGBI снизился лишь на 0,2%, опустился в район 113,5 пунктов. Рубль продолжает падать, китайская валюта преодолела 13 рублей в моменте впервые с 11 февраля 2025 года, но закрытие 12 рублей 98 копеек, доллар перешагнул рубеж 87 рублей, если опираться на однодневный фьючерсный контракт. Но здесь рынок отмечает спрос со стороны импорта, прежде всего со стороны импортеров топлива, и помимо всего прочего, Банк России по-прежнему покупает валюту на повышенных объемах, и, кстати, 3 сентября рынок узнает все новые параметры бюджетного правила, Минфин опубликует свои данные. Ну и цены на нефть, которые продолжают расти. Вечером в среду смесь Brent практически достигла $96 за баррель. Ну, здесь, конечно же, рынок следит за ситуацией в Персидском заливе. Там по-прежнему эскалация. Новости, которые приходили в среду, касались в основном последствий ударов вторника. Ну и рынок игнорирует даже сообщение от Министерства энергетики США, то, что им вроде как удается проводить то ли 17, то ли 20 миллионов баррелей в сутки из Персидского залива нефть вывозить. Но, тем не менее, есть другие сообщения. Во-первых, американские военные атаковали 2 иранских танкера в рамках серии ударов вторника. Ну и, помимо всего прочего, были сообщения со ссылкой на корпус стражи Исламской революции, что 2 танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив, в среду наткнулись на установленные в акватории мины.
3: Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Business FM. Отмечу, официальный курс доллара с 3 сентября 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки, юаня 12,92.
4: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
10: 39 лет. Для многих профессиональных спортсменов это возраст, когда они всерьез размышляют о завершении карьеры и о том, что делать дальше. В случае с одним из величайших футболистов всех времен и народов этот момент, похоже, еще впереди. Но Лионель Месси уже начал готовиться. В понедельник легендарный игрок и лицо футбола на протяжении последних 2 десятилетий объявил о завершении карьеры за сборную Аргентины. Он опубликовал трогательное послание к болельщикам, в котором сказал, что отдал национальной команде все, что мог, и больше сил нет. Это письмо он написал еще 21 июля, спустя 2 дня после поражения в финале чемпионата мира от испанцев. Но тогда он написал его в стол. А после недавней смерти отца Лео убедился в правильности своего намерения и, наконец, официально объявил о том, о чем многие уже догадывались. Месси доказывать нечего. Со сборной он выиграл чемпионат мира, Олимпийские игры и 2 раза становился победителем Кубка Южной Америки. За 207 матчей в составе бело-голубых он забил 125 мячей и отдал 68 голевых передач. Лео лучший за всю историю чемпионатов мира по результативности гол плюс пас. 21 плюс 19. 8 раз этот игрок с забавным прозвищем «Атомная блоха» становился обладателем золотого мяча. А все его индивидуальные достижения и награды заполнят том энциклопедии. Клубная карьера Месси, которая началась в 2004 в Барселоне, продолжается в американской лиге МЛС. Туда он перешел 3 года назад, отказавшись от контракта на 1,5 миллиарда евро в Саудовской Аравии по семейным обстоятельствам. В Интер Майами Лео по-прежнему великолепен. Недавно в матче он забил 4 мяча и отдал голевую передачу.
4: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости коротко.
3: В
12: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Антимонопольная служба начала проверку обоснованности цен на сахар в крупнейших федеральных торговых сетях. Ведомство запросило данные о закупочных и розничных ценах, а также объемах закупок и продаж за июль-август. Если будут основания, ФАС примет меры. По данным Росстата, с начала года сахар подорожал на почти 26%. Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным. По словам президента США, он рассчитывает на новый саммит с российским президентом, когда будет согласована мирная сделка по Украине. Также американский лидер отметил, что США хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, с Украиной, со всеми. По его словам, это было бы отлично для бизнеса. Министр финансов США Скотт Бессент возложил на Украину ответственность за глобальный энергетический кризис и повсеместный рост цен. В интервью Fox News Бессент связал с кризисом атаки ВСУ на российскую энергетику, поскольку это создает давление на цены на топливо во всем мире. Он также указал, что ситуацию дополнительно обостряет противостояние с Ираном. Бессент считает, что когда эта война закончится, цены на энергоносители снизятся. Стартовал 83-й Венецианский международный кинофестиваль. За главную награду «Золотого льва» соревнуется 21 фильм. Жюри в этом году возглавляет американская актриса и режиссер Мэгги Джилленхол. Открывает фестиваль картина британского режиссера Дэнни Бойла «Чернила». Она рассказывает об австралийском и американском бизнес-магнате Руперте Мердоке. Ожидается, что Джордж Клуни получит «Золотого льва» за вклад в кинематограф. Фестиваль завершится 12 сентября. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Алисе могут предоставить расширенный доступ на мобильных устройствах вплоть до банковских приложений. Как пишет Коммерсант, Минцифра обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на гаджеты, как это комментирует в Яндексе и какие риски видят эксперты. Как остаться без эквайринга за обычную покупку? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель Андрей. Он продал 3 айфона в своем магазине техники, как выяснилось позже, мошенникам. Но претензии прокуратура обратила не к злоумышленникам, а к предпринимателю. В чем его обвиняют? И средняя зарплата в России достигла 115 тысяч рублей, сообщает Росстат. По данным ХХРУ, в аграрном секторе зарплаты выросли за год на треть, а в строительном еще больше. А какая динамика зарплат в реальных окладах, а не в данных агрегатора, спросили мы у предпринимателей. Подробности на Бизнес FM.

0: Яндекса. И это коснется смартфонов, планшетов и умных колонок. В самом Яндексе уверяют, Алиса не получает неограниченного доступа к данным и банковским приложениям, говорит Дарья Усольцева, пиар Алисы AI.
1: Возможности ассистента на мобильном устройстве всегда ограничены механизмами безопасности операционной системы. У ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, которым пользователь дал явное разрешение. В настройках устройства пользователь может сам выбрать ассистента по умолчанию, российского или зарубежного. При выборе Alice AI она не получает дополнительных возможностей по сравнению с зарубежными сервисами.
0: Стоит оговориться, пока это все на уровне обсуждений. Еще в начале августа Минцифра публиковала для общественного обсуждения проект, где говорилось о расширении прав и помощников на устройствах. Но потом документ удалили, видимо, для доработки. Многие россияне обеспокоены прежде всего тем, не получит ли нейросеть доступ к банковским данным и как она ими сможет распорядиться, рассуждает директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех» ИИ Юрий Головко.
2: Саму идею системного помощника и объем его полномочий стоит вообще разделять. Доступ к функциям устройства и доступ к чувствительным данным – принципиально разные вещи. Чтобы видеть, что происходит внутри банковского приложения, ассистенту нужна служба специальных возможностей. Читать чужой экран и нажимать за пользователя кнопки. Этим же механизмом работают банковские трояны, и банки годами учились это блокировать. Более того, с марта 2027 года закон обязывает банк выявлять удаленную доступ к устройству и останавливать, наоборот, такие операции до списания.
0: Цель обсуждаемых норм – поддержка российского искусственного интеллекта. В Минцифры считают, что расширение прав и помощников должно исключить монопольное преимущество встроенных решений зарубежных производителей. Правда, сейчас помощниками от Google, Amazon и Apple в России и так практически не пользуются. Их функциональность ограничена. А среди российских разработок реальная конкуренция невелика. При этом стоит учесть, что новые нормы, если их примут, будут работать не на всех гаджетах, напоминает гендиректор компании Nevel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
3: В айфонах реализовано понятие сэндбоксинг. Это когда приложения, они разделены между собой. И просто технически невозможно сделать так, чтобы какое-то приложение могло собирать данные в других приложениях. Поэтому работа, например, VPN-ов на айфоне и на андроиде, она сильно отличается. А вот на андроиде это возможно сделать. И, в принципе, на андроиде можно дать расширенные права конкретному приложению, чтобы оно собирало больше данных.
0: О том, как относиться к рискам для приватности, рассуждает управляющий директор Angel Relations Group, преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
4: Расширенный доступ к картам, к другим данным и прочее. Да, по сути, мобильный оператор знает, о чем мы говорим, что мы пишем. А поисковик или приложение на телефоне знают, куда мы ходим. Ритейл знает, что мы покупаем. Если появится и ассистент, который это объединяет, это будет чем-то аналогично операционной системе. И, видимо, все к этому идет. Тут, похоже, уже есть в автомобилях. Хотя на мобильном телефоне операций гораздо больше.
0: Одни эксперты указывают, мера гарантирует доступность отечественных нейросетей при блокировках зарубежных платформ. Другие говорят о риске монополизации рынка. По сути, конкуренция уйдет из плоскости качества в плоскость того, у кого больше прав. Наталья Шашина, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
5: Как остаться без эквайринга за обычную покупку? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель Андрей с такой проблемой. Больше года назад он продал 3 айфона в своем магазине техники, как выяснилось позже, мошенникам. Но претензии прокуратура обратила не к злоумышленникам, а к предпринимателям. Подробнее Ольга Кашинская.
6: В июне прошлого года Андрей продал 3 айфона общей стоимостью 490 тысяч рублей в своем магазине техники в Москве. Операция прошла через эквайринг, оплатили покупку телефоном. А через несколько месяцев Андрей обнаружил, что его данные внесены Центробанком в базу операций без добровольного согласия клиента. Разблокировки он добился, но в этом феврале стоимость тех 3 айфонов оказалась заблокирована на его счете в банке с пометкой «По уголовному делу в Республике Крым». Продолжит предприниматель Андрей.
7: Я пишу на сайт МВД Крыма, что за уголовное дело. Меня никто не опрашивал, не спрашивал. Ответы я не получил. Но в мае мне пришла повестка, что я в июне должен явиться в суд города Симферополя в рамках гражданского дела о неосновательном обогащении. И мне прислали само вот это дело. Какая-то женщина передала данные мошенникам. Соответственно, они купили технику, там, я так понимаю, не только у меня, там во многих магазинах в Москве. Женщина пожилая, она не может сама представлять, и прокуратура от ее имени подала ко мне иск о незаконном обогащении. обогащении. И потребовали еще и неустойку, помимо вернуть вот этих денежных средств, которые по эквайрингу прошли, из которых я заплатил.

0: платил все налоги. Они не берут в расчет, что женщина сама передала все эти коды. Я написал подписки все, что это был продажи. Отправил им чек, который бьется на сайте налоговой, что они пришли в магазин, купили люди. Я сейчас даже не могу осуществлять свою деятельность. У меня теперь люди по карте оплатить не могут, потому что когда они пытаются оплатить по карте, происходит, что, возможно, эта операция мошенническая, и у людей сразу блокируются все операции. То есть любая операция, там, 1000 рублей, 10 тысяч, а большинство хочет оплачивать по картам.
1: Более того, ни одним своим банковским счетом сам Андрей также пользоваться не может, так как все еще находится в списке операций без добровольного согласия ЦБ. Банки, которыми он пользуется, отправляют его в Центробанк. Тот, в свою очередь, обратно к банкам и в прокуратуру. Такой вот замкнутый круг. Самих мошенников при этом так и не нашли. Сейчас Андрей ждет мотивировочное решение суда и планирует обжаловать его. Само использование термина «необоснованное обогащение» здесь невозможно, объясняет адвокат Александр Забейда. В этом случае все основания на поверхности, в договоре купли-продажи. По сути, предпринимателя наказали за то, что он работал в белую. При оплате наличными такой проблемы бы, в принципе, не возникло.
2: Прокуратура за последний год подала 1000 таких исков, и это уже, конечно, не смешно. Механизм, который здесь применили, изначально строился против дропперов. Но система в том виде, в котором она есть сейчас, она не отличает карту дроппера от кассы магазина, хотя отличить как будто элементарно. То есть у магазина есть чек, договор акваринга и код торговой точки. Может ли и продавец вообще проверить, чьими деньгами ему платят? Физически не может. Он не видит ни имени, ни номера карты в терминале. Паспорт он вправе требовать только в случаях, которые строго определены законом. В данном случае единственное, что он может, это запросить банк. И банк операцию одобрил. Скажем так, до предпринимателя дотянулись, потому что он является наименее защищенной фигурой. Потому что деньги же, они же не все остались у предпринимателя, да? Часть ушла там поставщику телефонов, часть ушла в налоги, в Федеральную налоговую службу. Федеральная налоговая служба распределила их дальше. До туда же никто не дотягивается. Просто взяли самого слабого, в данном случае предпринимателя, и решили забрать все у него.
1: По словам адвоката, до высших судов такие кейсы еще не доходили. А это смогло бы расставить все точки над «и». При наличии внятной позиции Верховного суда подобной путаницы возникать не будет. Бизнес-ФМ направила запрос в прокуратуру Крыма. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
3: Средняя зарплата в России составила почти 115 тысяч рублей, за июнь, сообщает Росстат. Ранее ведомство сообщило, что средняя зарплата в Москве достигла 220 тысяч рублей в месяц. Самую высокую динамику роста зарплат в России по итогам 7 месяцев показали компании малого сегмента, подсчитали в Хахару. Предлагаемые оклады выросли на 14%, тогда как в среднем бизнесе всего на 5%. Главные драйверы – рабочие специальности и строительство, также и сельское хозяйство. В аграрном секторе зарплаты выросли на треть, а в строительном даже еще больше. По уровню доходов традиционно лидируют дальневосточные нефтегазовые регионы. Похоже, динамика зарплат в реальных окладах, а не в статистике агрегаторов по поиску работы, мы узнали у бизнеса.
4: Бизнес говорит.
1: Владелец молочного цеха в Башкирии, основатель проекта «Живое село» Ренат Мамаев.
5: Если мы говорим о данном периоде, когда будет большой сезон, то в сезоне средняя заработная плата механизатора третьего класса, который участвует на посевной, на уборочной кампании, это 200-250 тысяч рублей на руки. А у водителей большегрузных автомобилей в районе 180-190. Это практика, но надо понимать, что это работа, которую они выполняют в сезон. И начисление происходит за сдельную оплату, за гектары, за тонны километра перевезенного груза. В период межсезонья эта заработная плата снижается. И на секундочку, эти работы люди выполняют зачастую с минимальными периодами выходных. Вот эта нагрузка как раз-таки оно и дает такую заработную плату.
6: Но действительно ли произошел вот такой рост? Насколько вот эти 30% реальны?
5: Абсолютно здесь логика присутствует, ибо даже малые агрофирмы с площадью до 10 тысяч гектар, они сегодня конкурируют за специалистов с агрохолдингами. И здесь они более гибко подходят к предложениям по заработной плате. И выбор тут небольшой, предложение именно средних агрофирм до 10 тысяч гектаров, она вполне реальна, потому что у тебя есть выбор. Либо ты останешься без посева, но не выплатишь зарплату. Либо ты сегодня готов оплатить работу 200 тысяч, но у тебя будет и посеяно, и убран вовремя урожай.
1: Руководитель отдела продаж аутсорсинговой группы компании «Эксельсиор» Александр Смирнов.
7: Когда мы говорим про линейный персонал, мы сильного роста тут не видим. Летом с мая по сентябрь у нас в нашем бизнесе в аутсорсингом есть вот такое понятие, как сезон, когда персонал нужен больше всего. А агрокомплексы, стройки, все возобновляют работу, и все компании выходят на полные мощности. Но это увеличение, по крайней мере, по вахтовому персоналу, оно не какое-то космическое, не на треть уж точно, да, мы там видим небольшую, там, на 5% того же периода прошлого года. Ставка на руки была 85, стала 90 тысяч рублей на линейный персонал. И специалисты, у них всегда есть какая-то там своя определенная среда. Когда мы говорим про специалистов, я могу поверить, что у них зарплаты сильно выросли, потому что специалистов их всегда не хватает. У нас есть пример в нашем бизнесе, очень классный. Это водитель высотного погрузчика. Его зарплата, вот она как раз-таки выросла на 30% по отношению к прошлым годам. Можно сказать, что зарплаты специалистов так или иначе растут, а зарплаты людей, которых можно так или иначе заменить, они остаются на том же уровне. То же самое мы видим по офисному персоналу. Стажировские позиции или позиции людей, которые только-только вот несколько лет отработали в компании, они либо не растут в зарплате, либо даже там где-то могут упасть.
4: Бизнес говорит. Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывов на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
8: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
4: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минфин впервые за полтора месяца провел аукцион облигаций федерального займа. Объем всего нового выпуска ВФЗ составлял 1 триллион рублей. Это крупнейшее разовое размещение гособлигаций с ноября 2025 года. Выручка ведомства от продажи бумаг составила 938,9 миллиарда рублей. Спрос на ОФЗ оказался выше объема выпуска. Бумаги должны быть погашены в июле 42 года. Новый выпуск относится к ОФЗ с переменным купоном, поэтому размер выплат по нему будет меняться вслед за рыночными ставками. Центробанк повысил прогноз по прибыли банковского сектора на этот год на 0,5 триллиона рублей, до 3,9-4,4 триллиона рублей в условиях сохраняющейся высокой процентной маржи. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре регулятора «Банковский сектор». Также Банк России повысил прогноз по приросту средств клиентов банков. Китайский инвестор построит завод по переработке соевых бобов мощностью 60 тысяч тонн в год на территории опережающего развития Михайловский. Соглашение подписано на полях Восточного экономического форума, передает ТАСС. Инвестиции в проект составят более 324 миллионов рублей. Продукцию планируют реализовывать на внутреннем рынке Приморского края, а также экспортировать в Китай. Спрос на бриллианты как инвестиции вырос во втором квартале этого года по сравнению с первым на 39%, передает Prime. В Алросе отметили, что в условиях растущего дефицита крупных алмазов и бриллиантов наблюдается повышенный интерес к инвестициям в эти камни со стороны состоятельных клиентов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Range Rover на батарейках. Британский бренд представил свой первый электрокар, на создание которого ушло 10 лет. Михаил Задорожный об электрическом Range Rover и его перспективах.
10: Характеристики Range Rover Electric неплохие, но не выдающиеся. Запас хода на одной зарядке чуть больше 600 км. Разгон до 100 км в час 4,5 или 5,6 секунды, в зависимости от мощности моторов. Заказы на него уже принимаются. Европейцы получат первые серийные автомобили в этом году. Будет ли спрос на электрические Range Rover? Мнение автоэксперта Артема Бобцова.
11: На самом деле история с электрическим Range Rover — это такой же неприличный анекдот, как история с электрическим Майбахом или электрическим Гелендвагеном. Напомню, что Гелендваген электрический, например, с позором был снят с производства буквально через полтора года после начала выпуска, он оказался никому не нужен. Но проблема в том, что повестка, запрос общества сейчас таков, что такой автомобиль — некий обязательный атрибут современного автопроизводителя. Так что думаю, что на самом деле это тоже вынужденная история. Реально настоящий Range Rover, конечно, всегда это бензиновый Range Rover. И думаю, что электрическая история также будет либо продаваться просто минимальными тиражами, либо через какое-то время будет тихо, спокойно, без лишнего шума с производства снята, но тем не менее зеленая повестка будет соблюдена производителем.
10: Внешность Range Rover Electric рассекретили еще два года назад. По его виду сложно понять, что внутри не V-образная восьмерка, а много аккумуляторов и два электромотора. Выглядит как классический британский внедорожник. Большой, немного угловатый, сдержанный дизайн, но хром тоже присутствует. Сделано так не случайно, уверен главный редактор издания «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
12: Range Rover — модель популярная. Скажем, если сделать автомобиль внешне сильно отличающийся от традиционных моделей, к которым привыкли классических, то сложно просчитать спрос. Может да, может нет. Здесь я думаю, что они решили пойти по пути наименьшего сопротивления и инсталлировать эту энергетическую установку в традиционную модель классических форм.
10: Понятно, что автомобили бренда, которые предпочитала королева Великобритании и которые, кстати, собираются полностью в Англии, по определению не могут быть дешевыми. А в России, когда их привезут по параллельному импорту, они будут еще дороже. Примерный уровень цен обозначил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
13: Цена базовая — 154 тысячи фунтов стерлингов, это примерно 18 миллионов рублей. Поэтому смело умножаем эту сумму где-нибудь на 2,2-2,5, это вот тот, наверное, минимальный порог, от которого можно отталкиваться. То есть явно, что он никак не может быть у нас дешевле там 36 миллионов рублей, 40 миллионов рублей. Это очень дорого, потому что таможить его все равно придется по полной программе, потому что надо везти окольными путями. Набежит очень много. Ну и плюс никто не будет заниматься этим бесплатно. Ну, соответственно, я думаю, что в первой половине следующего года у нас эти машины первые появятся. Спрос будет. У нас, слава богу, есть люди, которые остаются приверженцами настоящих старых брендов, во всех смыслах самых хороших. И, конечно, эту машину будут покупать, но это очевидно, что это штучные продажи.
10: В России классические Range Rover характеризовали владельца примерно так. Я уже все всем доказал. Автомобили для взрослых, состоявшихся и обеспеченных людей. Станут ли эти люди пересаживаться на электрический Range Rover? Вопрос интересный. Еще более интересный вопрос, как его обслуживать в российских условиях. Бензиновые и дизельные автомобили этой марки не славились своей надежностью. Была даже шутка, что у настоящего владельца Range Rover две машины. На одной он ездит, а вторая стоит в автосервисе. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Нежелательную литературу хотят легализовать. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве. Минцифра совместно с Минюстом, МВД и АП обсуждают возможность разрешить распространение книг, созданных иноагентами и нежелательными организациями. До получения такого статуса продолжит Ольга Кашинская.
1: По самым скромным оценкам, книги, запрещенные из-за причастности к ним иноагентов и нежелательных организаций, составляют больше половины библиотечного фонда. Но их число может доходить и до 70%. Этот корпус литературы получается таким внушительным из-за того, что под запрет попадают издания, в создании которых иноагенты и запрещенные организации принимали даже минимальное участие. Например, были авторами предисловия. А еще потому, что законодательство в этом отношении де-факто имеет обратную силу. И в черных списках оказываются книги, написанные автором даже за много лет до получения запретительного статуса. Причем в первую очередь под удар попадает научная литература. Из-за запрета таких организаций, как фонд Сороса и издательств ведущих мировых университетов. А также детская, поскольку книги, созданные при участии иноагентов, должны носить маркировку 18+, по умолчанию. Кроме того, научно-просветительская литература, написанная иноагентами, также оказывается вне закона. С прошлого года таким лицам запрещено заниматься просветительской деятельностью. Теперь же, как пишет «Коммерсант», Минцифры совместно с Минюстом, МВД и АП ведут работу по ослаблению этих многочисленных запретов. И такая инициатива терапевтична для отечественной культуры, считает издатель, основатель и руководитель московского издательства «Атмаргином», член экспертного совета книжной ярмарки «Нонфикшн» Александр Иванов.
14: Любые вот такого рода ограничения на получение информации, они неэффективны. Они не работают на выполнение тех целей, которые ставят себе ограничители. То есть фактически они создают некую дополнительную загадочность этой информации, которая скорее привлекает, нежели отпугивает. Поскольку я тоже участвовал в проектах, которые субсидировали фондом Сороса, то я могу сказать, что это в середине 90-х это было очень мощным подспорьем для издания всякого рода академической литературы, переводов по социальным наукам, истории, философии, антропологии, социологии и так далее. И там выходили, безусловно, очень важные классические произведения, которых больше нигде нет. Когда что-то запрещается, встает вопрос, а разрешено цитировать запрещенную литературу? А цитировать цитату, например, в чужом тексте разрешается? То есть это бесконечно, это такой бесконечный процесс отслеживания запрещенного. Ельский университет, который признан нежелательной организацией. Но Ельский университет — это невероятно важный публикатор очень современных и интересных искусствоведческих текстов, связанных с классическим искусством, современным искусством. То есть это вот незаменимый источник всякого рода монографий, альбомов.
1: Как сообщают источники Коммерсанта в администрации президента, сейчас инициатива находится на стадии межведомственного обсуждения, и готового решения пока нет. Но вариант с амнистией, выпущенных до иноагентства книг, выглядит наиболее вероятным, считает медиа-юрист Михаил Хохолков.
15: Можно предположить, что частично может быть изменен закон об иноагентах. Например, может быть добавлена прямая оговорка о том, что хранение, выдача, распространение, продажа печатной продукции, которая выпущена в законный оборот до даты включения автора, либо издателя, либо там, спонсора в реестр иноагентов, не является нарушением. И, соответственно, книга получит такую своеобразную амнистию. И эта амнистия будет определяться по дате выхода в свет. И, соответственно, если в выходных данных издания указана дата, которая предшествует решению Минюста, либо Генпрокуратуры, и библиотеки, и магазины спокойно могут ее и реализовать, либо оставлять в своем фонде.
1: Несмотря на половинчатость таких мер, это шаг в правильном направлении, говорят эксперты. Причем само Минцифры в своем докладе за прошлый год признало, что, например, в части научных и научно-популярных изданий и контент, подлежащих изъятию произведений, является уникальным и имеет просветительский характер в сферах, далеких от политики. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, «Бизнес-ФМ».
3: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменок к соревнованиям в нейтральном статусе, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Эту информацию подтвердили и в самой федерации, однако спортсмены допускаются при условии, что они подпишут декларацию о нейтралитете, основанной на наборе принципов, установленных организацией. Соблюдение требований будет постоянно контролироваться, а за их нарушение будут применены санкции. Сообщение FIS уточняет, что участие спортсменов ограничено индивидуальными соревнованиями, им нельзя демонстрировать национальные флаги, гимны или форму. Спортсмены также должны соответствовать всем существующим антидопинговым требованиям. Вместе с россиянами также были допущены и спортсмены из Белоруссии. Решение федерации комментирует главный редактор портала MyWay Sport Олег Чекирис.
16: Очень радостная, несомненно, новость. Очередная победа Минспорта России, Олимпийского комитета. Уже не так много остается федераций, которые не хотят пускать россиян. По большому счету, это легкая атлетика и биатлон. Вот из таких заметных, популярных видов спорта. Очень интересно будет увидеть Александра Большунова. Все-таки его карьера близится к закату. 30 лет ему исполняется зимой, но еще, надеюсь, есть порох в пороховницах. И Александр покажет, на что способен в этом сезоне, да и другие россияне. Кстати, интересно, что, видимо, не очень рассчитывали наши лыжники на такое решение, потому что тот же Большунов принял летом участие в съемках передачи «Титаны». Но, надеюсь, это отвлечение от подготовки не сильно испортит сезон Александру, и мы увидим его во всеоружии.
3: Олег Чекирис, главный редактор портала MyWay Sport. Также Международная федерация конного спорта сняла ограничения с российских спортсменов. Они получили право выступать с флагом и гимном. А более того, на территории России разрешили проводить соревнования под эгидой федерации. Новые правила начнут действовать с 5 октября.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: Согласно данным, которые директор департамента КРТ Минстроя Мария Синичич озвучила на втором Пермском форуме развития города будущего, в настоящее время в 81 регионе страны в активной стадии реализации механизма КРТ находятся 1534 территории с градостроительным потенциалом почти 228 миллионов квадратных метров, из которых почти 171 миллион – жилье. Разговоры о том, что КРТ-подход является ключевым в развитии городских территорий, стали общим местом. И все же в Перми эксперты снова отмечали. Механизм КРТ важен, перспективен, но все еще несовершенен. Среди прозвучавших на форуме предложений: на федеральном уровне установить единый подход к предоставлению земельных участков в аренду в рамках КРТ по ставке 0,1%. Изучить возможность введения альтернативных инструментов обеспечения обязательств застройщика по созданию социальной и транспортной инфраструктуры взамен банковской гарантии. Продлевать срок договора о КРТ пропорционально продлению срока аренды земельного участка и целый ряд других. Отдельного внимания заслуживает исследование, которое представила партнер, руководитель отдела стратегического консалтинга компании CMVP Юлия Токарева. Авторы ставили целью понять, как выглядит ландшафт рынка КРТ с точки зрения девелоперов. Каковы основные барьеры для входа в КРТ-проекты? Какие стадии вызывают наибольшие сложности? Какие меры поддержки наиболее актуальны? В итоге все регионы страны были разбиты на 4 группы. И если в одних для застройщиков надо просто снизить регуляторные и инфраструктурные барьеры и сделать более быстрым присоединение к техсетям, то в других девелоперам нужна реальная финансовая помощь. А в каких-то субъектах РФ помощь нужна даже не им, а прежде всего покупателям КРТ-недвижимости. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале bfm.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские нефтяные компании выделяют средства на защиту НПЗ и взаимодействуют с Минобороны, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, в последние месяцы работа по защите объектов НПЗ была укреплена в связи с усиливающимися беспилотными атаками на заводы. Защита дорого обошлась компаниям, но остановка производства была бы дороже, подчеркнул вице-премьер. Бельгия по-прежнему выступает против использования замороженных российских активов для помощи Украине. Глава бельгийского МИДа Максим Прево заявил, что использование этих средств равносильно конфискации и повлечет за собой очень значительные риски. По его словам, инициатива нескольких членов ЕС по изъятию российских активов не вызвала особого энтузиазма у коллег из других стран блока. В конце августа эту идею озвучили Польша, Швеция, Нидерланды и Испания. Германия намерена сократить выдачу туристических виз россиянам, заявил представитель МИД ФРГ Мартин Гизе. По его словам, сейчас россияне получают слишком много виз, поэтому Берлин хочет уменьшить их число. Хлеб в России маркировать пока не будут. Об этом ведомством сообщил на полях Восточного экономического форума заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Ривас Юсупов. В ассоциации Роспродсоюз считают, что доля фальсификата в сегменте классического хлеба минимальна. Золотые монеты с Дональдом Трампом начали продавать в США. Коллекционеры могут приобрести 100 монет за $154.5 или упаковку из 25 монет за $61. Всего было отчеканено 250 тысяч однодолларовых монет с Трампом. Новости на Бизнес.ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес.ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Документы Украины о российском воздушном пространстве не имеют юридической силы и нарушают Конвенцию о гражданской авиации, заявили в Росавиации. Ранее Киев уведомил ИКАО о небезопасности полетов над Россией после того, как Зеленский пригрозил закрыть российское небо. Путин назвал это заявкой на государственный терроризм, а в Минтрансе пообещали не допустить значимых перерывов в работе авиации. Комментарий Георгия Бофта. Основательнице благотворительного фонда «Дом с маяком» предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии. Лида Маниава задержана. По словам адвоката, меру пресечения изберут в четверг. Сама она вину не признает. В чем суть обвинения и как это отражается на работе ее фонда? Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа скоро могут прийти в Россию из южного полушария, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом к обновленным вирусам у россиян иммунитета нет. На этом фоне Роспотребнадзор обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа. Подробности на Бизнес.ФМ.
4: А
3: Росавиация заявила, что документы Украины о российском воздушном пространстве не имеют юридической силы, а также нарушают конвенцию о международной гражданской авиации. Ранее Зеленский пригрозил закрыть небо над Россией, прежде всего для полетов в Москву, Петербург и другие ключевые узлы. Затем глава МИДа Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина официально уведомила ИКАО о небезопасности российского воздушного пространства. Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке назвал сказанное заявкой на государственный терроризм и добавил, что с террористами переговоров не ведут. Глава Росавиации Дмитрий Ядров заверил, что авиация работает стабильно и безопасно, а министр транспорта Андрей Никитин на Восточном экономическом форуме пообещал не допустить значимых перерывов, сославшись на контакт Росавиации с Минобороны и спецслужбами. Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
19: Возможно, Киев решил реализовать стратегию, которую недавно писал американский журнал «The Atlantic». Кодовое название «M&M». Суть в атаках посредством множества мелких, относительно дешевых и одинаковых аппаратов. Замысел может стоять в том, что до 1000 автономных дронов в сутки будут атаковать районы 4 московских аэропортов. Цель – перегрузка ПВО и длительное закрытие неба, после которого иностранные перевозчики уйдут сами. Проект вел тогдашний министр обороны Михаил Федоров, добившийся под него европейского финансирования. После его отставки в июле подготовку остановили, а перезапуск с новой командой источник издания оценил в 3 месяца. Правда, тогда офис президента назвал публикацию полной чепухой, но теперь, возможно, операция уже началась. Сколько нужно для этого дронов? На прошлой неделе российские военные отчитались о почти 800 сбитых за ночь беспилотниках. Из них свыше 600 шли в сторону столичного региона. Компания Firepoint сообщала о выпуске более 200 дальнобойных дронов в сутки при цене порядка 58 тысяч долларов за аппарат. 1000 дронов выйдут дешевле одного современного истребителя, но на круг получится десятки миллионов долларов. Впрочем, ночная работа аэропортов европейской части России без того регулярно парализована планом «Ковер». А вот днем эффективность ПВО против дронов заметно выше. Так что в светлое время суток потребуется кратно больше аппаратов. Что касается ИКАО, то она не регулятор, она вырабатывает стандарты, но не может закрыть чужое небо. По Чикагской конвенции суверенитет над воздушным пространством принадлежит государству, и решение о закрытии принимает оно. Максимум, что может сделать ИКАО, это разослать информационные письма и рекомендации. Россия потеряла место в Совете ИКАО в 22 году после изъятия у иностранных владельцев сотен лизинговых самолетов. 12 мая 25 года Совет впервые в истории вынес решение по существу межгосударственного спора. По иску Австралии и Нидерландов он признал нарушение России статьи 3 Чикагской конвенции в деле малайзийского Боинга. Но и Москва с октября 23 года ведет по статье 84 конвенции разбирательство против 37 государств, закрывших для нее свое небо. Хотя внешних признаков того, что в данном вопросе Киев действует в рамках совместной операции с Европой, нет, но есть совпадение траекторий. Берлин финансирует именно тот класс вооружений, который Киев собирается задействовать – 1000 дальнобойных беспилотников. Канцлер Мерц публично оговаривал ранее отсутствие ограничений по дальности применения. Сама Германия резко отреагировала на инцидент в аэропорту Лейпцига, где нашли 3 дрона, 2 из них со взрывчаткой. Один лежал рядом с украинским Ан-124. Берлин официально возложил ответственность на Россию, объявил о закрытии генконсульства в Бонне и русского дома, а также об ужесточении въезда для российских граждан и лоббировании новых санкций Евросоюза. Канцлер сообщил, что ответ согласован с ЕС и НАТО. При этом перевозчики ЕС над Россией и так не летают 22 года. Терять им нечего. Издержки закрытия неба лягут на Турцию, арабские страны, Китай и Центральную Азию. По данным Минтранса, на начало текущего года рейсы в Россию выполняли 61 иностранный перевозчик из 31 страны против 20 российских компаний, летающих в 29 стран. В первом полугодии иностранцы перевезли около 11,8 миллиона пассажиров на 12,5% больше прошлогоднего, тогда как российские компании 12,8 миллиона при почти нулевом росте. Доля иностранцев в международных перевозках выросла с 30% в 2024 году до 48. Резерва у российских перевозчиков нет. Средняя загрузка бортов и так около 90%. Министр Никитин признавал, что рост пассажиропотока власти рассчитывают обеспечивать за счет иностранцев. Но если удары вглубь России в район 2 столиц станут ежедневными, а частота вырастет, то перевозки уже скоро перестанут окупаться, и небо закроется само. Хотя отечественные компании совсем летать не перестанут. Показательно еще и то, что Зеленский сообщил, что по просьбе некой мировой державы, Киев согласился приостановить удары на Владивостокском направлении, как раз на дни Восточного экономического форума, куда приехал Путин, и допустил, что по просьбам партнеров может и дальше обеспечивать отсутствие дронов на определенных маршрутах в определенное время. То есть это еще становится и формой шантажа. Прекращение огня такие действия Киева все равно не принесут. Путин уже увязал тему закрытия неба с отказом от переговоров с террористами.
3: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Основательница фонда «Дом с маяком» Лидо Муняву обвинили в распространении фейков о российской армии. По вменяемой ей уголовной статье может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы. В четверг ей должны избрать меру пресечения. Вину Мнява не признает, а о фонде «Дом с маяком» пока говорят лишь о том, что фонд продолжит свою работу. Иван Медведев подробнее.
20: Как рассказал Бизнес ФМ адвокат Лиды Мниавы Михаил Бирюков, обвинения ей предъявлены по пункту Д, части 2 статьи 207.3 УК РФ. Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии по мотивам политической ненависти. Следствие, скорее всего, будет требовать отправить Мниаву под стражу. И, как говорят независимые юристы, практика показывает, что по таким обвинениям суд чаще всего удовлетворяет такие ходатайства. Конкретные слова Мниавы, к которым у следствия возникли претензии, публично не озвучивались. По словам адвоката, речь идет об одном из постов ее телеграм-канала, который был опубликован еще в 2023 году. В январе Лиду Мниаву уже привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации российской армии. Тогда ее оштрафовали на 45 тысяч. В случае с административным делом речь шла о трех публикациях, в которых Лида Мниава возлагала ответственность за начало боевых действий на Украине на Россию и приводила данные украинской стороны о жертвах среди мирного населения Украины. После штрафа Мниава дала понять, что от своих взглядов она не отказывается, и отдельно проговорила, что не собирается покидать страну. По словам юристов, ожидать избрания меры пресечения Лида Мниава, скорее всего, будет в изоляторе временного содержания. О перспективах рассмотрения самого дела в суде рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
21: Данная статья – это тяжкое преступление. От 5 до 10 лет лишения свободы. Практически гарантированный обвинительный приговор, связанный с реальным лишением свободы. Конечно же, гособвинение будет, естественно, ссылаться, что лицо уже привлекалось к административной ответственности, не исправился, как обычно, не предпринял мер, там, и так далее. Все это будет дополнительно, то, что называется, приправой в блюде, чтобы человек получил реальный срок. Если удастся отбиться в защите и перейти на первую часть этой статьи, то есть отобьют то, что называется, политическую, идеологическую, расовую, национальную ненависть, тогда есть шанс, что будет первая часть. Тогда это преступление средней тяжести, но хоть как какой-то есть шанс получить, например, условно. Но с учетом пока этого действующего диспозиции, как сейчас предъявлено обвинение, с учетом административки, которая была раньше, к сожалению, крайне пессимистичные прогнозы. Увы, но по такой категории дел слово «оправдать», его нету в лексиконе наших судей. И я ни в коем случае не высказываюсь о том, что лицо там виновно или невиновно по данной категории дел. Но уж больно плохая практика по данной категории дел. Так хочется сказать, сейчас у нас лучше обвиняться в совершении умышленного убийства, чем вот распространение фейков об армии.
20: В фонде «Дом с маяком» пока смогли сказать только то, что фонд продолжает свою работу. «Дом с маяком» – один из крупнейших российских благотворительных фондов в сфере детской паллиативной помощи. Он бесплатно помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым до 30 лет. Организует лечение и уход на дому, предоставляет медицинское оборудование, лекарства, помощь врачей, медсестер, нянь и психологов, а также поддерживает семьи и стационарные хосписы. Благодаря работе фонда тяжело больные дети могут находиться дома с близкими, а не постоянно жить в реанимациях и интернатах. Фонд сопровождает сотни семей и во многих случаях фактически создает для ребенка возможность жить вне больничных стен. Лида Мниава – соучредительница и директор фонда. Занимается его стратегией, привлечением пожертвований, защитой прав паллиативных пациентов и развитием системы помощи. Продолжает президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская.
0: Мы, конечно, очень внимательно и с огромными переживаниями следим за этой историей. Это, конечно, очень значимый для нашей сферы человек, сделавший просто огромную, невероятную работу в сфере помощи тем, кто находится в самой тяжелой ситуации. И вообще сама идея в целом, что человек за слова какие-то, комментарии может получать реально огромные сроки, кажется мне абсурдной. И мы все на самом деле надеемся, что ЛИДА будет заниматься той работой, в которой он действительно полезен.
20: Согласно отчету фонда, за 2025 год «Дом с маяком» собрал около 1 000 000 000 рублей и помог более чем 1100 семьям. Иван Медведев, Елена Марчукова, «Бизнес-ФМ».
9: Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа могут прийти в Россию из южного полушария, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ВЭФ. По ее словам, в южном полушарии последние месяцы наблюдались серьезные эпидосложнения по гриппу. На южноамериканском континенте фиксировался подъем гонконгского гриппа, а в азиатской части мира был подъем свиного гриппа. К обновленным вирусам россиян, вероятно, еще нет должного иммунитета. О новых штаммах говорит кандидат меднаук, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.
2: Относительно штаммов вируса гриппа ничего такого сверхъестественного не было объявлено главным государственным санитарным врачом, профессором Поповой Анной Юрьевной. Она обратила внимание на 2 актуальных штамма вируса гриппа в текущем эпидемическом периоде. Это вирусоподобный H1N1 эндемическому подобному штамму вируса гриппа А 2010 года подобный и вирусоподобный гонконгскому гриппу H3N2. Вакцины просто в этом году, соответственно, будут обновляться за счет актуальных штаммов и будут применяться не 4-, а 3-валентные вакцины для иммунопрофилактики гриппа. Но так как грипп — это серьезное достаточно заболевание, в некоторых случаях может вызывать достаточно выраженные заболевания, требующие госпитализации с развитием пневмонии, вирусно-вирусно-бактериальной, даже у лиц с нормальной исходной иммунной системой.
9: Георгий Викулов, иммунолог-аллерголог. В связи со сложившейся ситуацией в этом году Роспотребнадзор уже обновил состав всех 3 компонентов российской вакцины от гриппа. Как отметила глава ведомства, это редкий случай. Комментирует профессор, академик РАН, завлаборатории и профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
22: На самом деле они к нам пришли, уже нынешние варианты, не из Гонконга, а просто из разных стран южного полушария. Рекомендация сменить все 3 штамма вакцины идет из Всемирной организации здравоохранения. Что раз все 3 штамма у нас меняются вакцины, то, конечно, всем, кто вакцинировался в прошлом году, из групп риска, по крайней мере, стоит вакцинироваться абсолютно точно.
23: По поводу масштабов, насколько они мощные?
22: Насколько они мощные, это покажет время. На самом деле, такие случаи бывают, когда меняются все 3 штамма. Чаще меняются 2, редко меняется 1. Особенного ничего ждать не надо.
9: Сергей Нетесов, академик РАН. Как ранее напоминал Роспотребнадзор, оптимальным временем для вакцинации от гриппа является сентябрь-октябрь, так как надежная иммунная защита после введения формируется в течение 2-4 недель.
4: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
5: студии Олеся Савуськина. Здравствуйте.
6: Бизнес и власть.
5: Великобритания оштрафовала лондонское отделение Citibank за нарушение антироссийских санкций. Штраф составил 4,7 миллиона фунтов, около 6,3 миллионов долларов. Регулятор выявил почти 1000 операций на общую сумму около 20 миллионов фунтов, в том числе с российскими банками и компаниями под санкциями. Большинство нарушений произошло в 2022 году. Причинами назвали сбои в системах контроля, ошибки сотрудников и высокую нагрузку при ручной обработке данных.
6: Отчеты и планы.
5: Mitsubishi представила новое поколение внедорожника Pajero. Модель возвращается спустя 5 лет после прекращения выпуска предыдущей версии. Автомобиль сохранил рамную конструкцию и полный привод и получил дизельный двигатель объемом 2,4 литра и 8-ступенчатый автомат. Сначала новый Pajero начнут продавать в Таиланде, затем в Японии и Австралии, а позже примерно в 100 странах.
6: Конфликты.
5: США вместе с европейскими правоохранителями вывели из строя Botnet Cellity – сеть зараженных компьютеров, которая работала больше 20 лет. Через нее злоумышленники похищали криптовалюту и проводили кибератаки. По данным американской компании по кибербезопасности CrowdStrike, к сети было подключено более 15 тысяч зараженных устройств по всему миру. В ходе операции власти США, Болгарии, Венгрии и Румынии заблокировали инфраструктуру Botnet'а и связанные с ним домены. CrowdStrike связывает Cellity с группировкой Salty Spider, которая, по оценке компании, работает из Башкортостана. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В США медсестры протестуют против крупного подрядчика американского правительства компании «Palantir». Самая масштабная акция прошла еще 27 августа, сообщал профильный портал Healthcare IT News. Основная причина в том, что технологии компании Palantir оказались слишком глубоко интегрированы в американскую систему здравоохранения. Среди прочего возникают вопросы конфиденциальности данных. Медсестры призывают больницы разорвать контракты с Palantir. Валерий Бадоев продолжит.
8: Национальный союз медсестер представляет интересы более чем 200 тысяч дипломированных медсестер. Профсоюз организовал протесты в нескольких крупных американских городах, среди которых Вашингтон, Лос-Анджелес, Чикаго и другие. Медсестры вышли на улицы с протестом против использования технологий Palantir в системе здравоохранения. Одна из причин недовольства – вопросы конфиденциальности данных. Ранее стало известно, что Palantir передала сотрудникам таможенной полиции ICE набор данных из Medicaid. Это программа медицинского здравоохранения. При этом эти данные Palantir хранить и тем более передавать не имело права. Еще медсестры протестуют против использования в больницах системы по автоматизированному комплектованию персонала и формированию графика, которую разработала Palantir. Работает платформа с применением ИИ-технологий. Медсестры, однако, указывают, что программа не может просто взять и определить, в каком отделе больницы и в какое время требуются сотрудники. Алгоритмы системы принимают неправильные решения, из-за чего дефицит медперсонала лишь усугубляется. И это также может вести к утечкам каких-либо данных. Как минимум, информацию получает сама Palantir, указывает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
24: Предположим, компания предоставляет доступ некому агенту внутри своей инфраструктуры. Соответственно, агент будет выполнять ту задачу, которую ему ставят. В данном случае речь, например, идет о составлении графиков. Если настройка доступов этому агенту произведена как-то неправильно, либо же есть возможность обойти эти настройки, агент будет пытаться это делать. У него нет никаких там моральных норм, этических норм. Он просто будет выполнять свою техническую задачу. И что он сделает по дороге, никто... Честно говоря, просто не знает. Он будет собирать все больше и больше данных. Чем больше данных он соберет, тем лучше для компании, которая производит данного агента. Ну и тем хуже, наверное, для граждан, потому что их данные, ну, чисто технически утекают, по крайней мере, в эту компанию.
8: Компания Palantir – это разработчик ПО. В списке ее основных заказчиков – военные структуры и спецслужбы. На данный момент это один из основных подрядчиков американского правительства. В частности, она разработала приложение, с помощью которого американская полиция ICE находит мигрантов. И для слежки Palantir использует в том числе и данные, которые компания получила из системы здравоохранения. Американцы в целом протестуют не только против конкретно Palantir, но и частично против Трампа и его администрации, а также местами против ее индустрии, продолжает политолог-американист Малик Дудаков. Чумаков.
10: Большинство американцев очень трепетно относятся к своим персональным данным, и поэтому и никогда не любят, когда, в общем, государство начинает в эту сферу влезать. Ну и второй момент. Действительно, многим в Америке не нравится вот эта активность Трампа в контексте депортационных рейдов, проходящих, да, с отловом мигрантов. Нынешние протесты — это тоже довольно показательная история. И для многих как раз вот таких корпораций, занятых в сфере обработки больших данных и сфере искусственного интеллекта, сейчас, конечно, полное раздолье при Трампе, но я думаю, что любой следующий американский президент начнет постепенно эту всю лавочку сворачивать. Отношение к нему в американском обществе довольно плохое. Мы видим масштабные протесты в Америке против строительства новых дата-центров. Ну, то есть видно, что уже, в общем-то, этот самый пузырь искусственного интеллекта постепенно достигает определенного пика и начинает сдуваться. Так что здесь последствия для компаний, которые вот в этой сфере работают, могут быть не самыми лучшими в ближайшие годы.
8: Президент Национального союза медсестер Джейми Браун накануне протестов заявляла, что, цитата, «мы должны противостоять будущему, в котором IT-миллиардеры будут контролировать нашу политику и наши государственные ресурсы». Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
11: Индекс Мосбиржи в среду консолидировался, показав небольшое снижение по итогам основных торгов. Поддерживали рынок высокие цены на нефть и успешное размещение Минфином ОФЗ на 1 000 000 000 000 рублей. Это максимальный объем с ноября 2025 года. С подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
12: Российский рынок акций перешел к снижению после 4 дней роста, торговых дней роста, и снижение не сильное, конечно. 0,1% потерял индекс Московской биржи и закрыл основную торговую сессию на уровне 2185 пунктов. Вечером уже немножко усилилось снижение, хотя Росстат зафиксировал недельную дефляцию, и с 25 по 31 августа потребительские цены снизились на 0,1%. До этого недели ранее росли на 0,01%, но не будем забывать, что до этого 3 недели снижались, так что цифры подтверждают снижение потребительских цен в августе, но при этом годовая инфляция ускорилась. На 31 августа составила 6,32%, на конец июля была 5,98%. Дождемся 11 сентября, когда Росстат опубликует все окончательные точные данные и за август, и данные по годовой инфляции. Рынок уже увидит финальные значения. Основное, что обсуждалось в целом на финансовом российском рынке, это, конечно, размещение облигаций федерального займа с переменным купоном с датой погашения 29 июля 2042 года, и Минфин разместил все облигации на 1 триллион рублей. Очень удачным назвали на рынке это размещение в плане объема размещения, конечно. Спрос на аукционе составил почти 1,5 триллиона рублей. Тоже хороший момент. И причем это первое размещение после полуторамесячного перерыва. Я напомню, что в июле в целях снижения возросшей волатильности и содействия стабилизации рыночной ситуации Минфин приостановил проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа. Первый аукцион после паузы хороший. Причем ранее Минфин пытался размещать как раз флотеры, и тогда не получилось Минфину разместить. В этот раз все получилось, и, соответственно, если брать планы ведомства на третий квартал, это около 1,5 триллиона рублей, то уже на 1 000 000 000 ведомство выполнило этот план. Единственный момент, который, конечно же, тоже обсуждался, это цена размещения 92,5% от номинала, и эта цена оказалась даже ниже цены похожих облигаций, которые уже торгуются. Так что не все так хорошо, как казалось на первый взгляд, но самое главное, что размещение по довольно низкой, по мнению рынка, цене не сильно сказалось в целом на рынке ОФЗ, растворилось это все. Может быть, скажется на секторе флотеров, но вот что касается общего рынка, то индекс, который отвечает за цены, индекс RGBI снизился лишь на 0,2%, опустился в район 113,5 пунктов. Рубль продолжает падать, китайская валюта преодолела 13 рублей в моменте, впервые с 11 февраля 2025 года, но закрытие 12 рублей 98 копеек, доллар перешагнул рубеж 87 рублей, если опираться на однодневный фьючерсный контракт. Но здесь рынок отмечает спрос со стороны импорта, прежде всего со стороны импортеров топлива, и, помимо всего прочего, Банк России по-прежнему покупает валюту на повышенных объемах, и, кстати, 3 сентября рынок узнает все новые параметры бюджетного правила. Минфин опубликовал публикует свои данные. Ну и цены на нефть, которые продолжают расти. Вечером в среду смесь Brent практически достигла $96 за баррель. Ну, здесь, конечно же, рынок следит за ситуацией в Персидском заливе. Там по-прежнему эскалация. Новости, которые приходили в среду, касались в основном последствий ударов вторника. Ну и рынок игнорирует даже сообщение от Министерства энергетики США, то, что им вроде как удается проводить то ли 17, то ли 20 миллионов баррелей в сутки из Персидского залива нефть вывозить. Но, тем не менее, есть другие сообщения. Во-первых, американские военные атаковали 2 иранских танкера в рамках серии ударов вторника. Ну и, помимо всего прочего, были сообщения со ссылкой на корпус стражи Исламской революции, что 2 танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив в среду, наткнулись на установленные в акватории мины.
11: Алексей Завьялов, биржевой обозреватель «Бизнес ФМ». Отмечу, официальный курс доллара с 3 сентября 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки, юаня 12,92.
4: Продолжительность жизни.
1: Пока человек спит, мозг не переходит в режим ожидания. Он переписывает память, меняет работу гормональных систем и регулирует иммунитет.
4: Журналист Алена Копылова.
1: Одна из самых интересных функций сна связана с очисткой мозга. Между клетками образуются продукты обмена веществ. В их удалении участвует глимфатическая система. Спинномозговая жидкость помогает выводить вещества из тканей мозга. Исследования показали, что работа этой системы тесно связана со сном. Одновременно мозг разбирается с информацией, накопленной за день. Новое воспоминание сначала существует в нестабильной форме. Во время сна нейронные сети повторно активируют недавний опыт и закрепляют его. Поэтому качественный сон важен для сохранения полученных за день знаний. Этот процесс называют консолидацией памяти. Во время сна меняется также работа иммунной системы. Регулируется производство сигнальных молекул, активность иммунных клеток и формирование иммунологической памяти. Хронический недосып негативно сказывается на иммунном ответе и повышает активность воспалительных процессов. Сон управляет и гормональным расписанием. В первые часы ночи особенно активно выделяется гормон роста, участвующий в восстановлении тканей и обмене веществ. Недостаток сна затрагивает даже систему контроля аппетита и обмен глюкозы. После нескольких ночей недосыпа может снижаться чувствительность тканей к инсулину, а высококалорийная пища становится привлекательнее. Мы воспринимаем сон как отсутствие активности главным образом потому, что сами в этот момент почти ничего не замечаем. Для организма же ночь – это отдельный режим работы, без которого дневной режим постепенно начинает давать сбои.
4: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Антимонопольная служба начала проверку обоснованности цен на сахар в крупнейших федеральных торговых сетях. Ведомство запросило данные о закупочных и розничных ценах, а также объемах закупок и продаж за июль-август. Если будут основания, ФАС примет меры. По данным Росстата, с начала года сахар подорожал на почти 26%. Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным. По словам президента США, он рассчитывает на новый саммит с российским президентом, когда будет согласована мирная сделка по Украине. Также американский лидер отметил, что США хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, с Украиной, со всеми. По его словам, это было бы отлично для бизнеса. Министр финансов США Скотт Бессент возложил на Украину ответственность за глобальный энергетический кризис и повсеместный рост цен. В интервью Fox News Бессент связал с кризисом атаки ВСУ на российскую энергетику, поскольку это создает давление на цены на топливо во всем мире. Он также указал, что ситуацию дополнительно обостряет противостояние с Ираном. Бессент считает, что когда эта война закончится, цены на энергоносители снизятся. Стартовал 83-й Венецианский международный кинофестиваль. За главную награду «Золотого льва» соревнуется 21 фильм. Жюри в этом году возглавляет американская актриса и режиссер Мэгги Джилленхол. Открывает фестиваль картина британского режиссера Дэнни Бойла «Чернила». Она рассказывает об австралийском и американском бизнес-магнате Руперте Мердоке. Ожидается, что Джордж Клуни получит «Золотого льва» за вклад в кинематограф. Фестиваль завершится 12 сентября. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Алисе могут предоставить расширенный доступ на мобильных устройствах вплоть до банковских приложений. Как пишет Коммерсант, Минцифры обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на гаджеты, как это комментируют в Яндексе и какие риски видят эксперты. Как остаться без эквайринга за обычную покупку? В редакцию Business FM обратился предприниматель Андрей. Он продал 3 айфона в своем магазине техники, как выяснилось позже, мошенникам. Но претензии прокуратура обратила не к злоумышленникам, а к предпринимателю. В чем его обвиняют? И средняя зарплата в России достигла 115 тысяч рублей, сообщает Росстат. По данным ХХРУ, в аграрном секторе зарплаты выросли за год на треть, а в строительном еще больше. А какая динамика зарплат в реальных окладах, а не в данных агрегатора, спросили мы у предпринимателей. Подробности на Business FM. Особые права для умной помощницы. Нейросети Алиса AI могут предоставить расширенный доступ на мобильных устройствах, вплоть до доступа к банковским приложениям, утверждают источники Коммерсанта. Как пишет издание, Минцифры обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства. Как это комментирует в самом Яндексе, какие риски видят эксперты, об этом Наталья Шашина.
15: Инициатива, по данным источников газеты Коммерсант, предполагает, Алиса AI не просто войдет в перечень обязательного к предустановке софта, но и

0: сравнению с зарубежными сервисами.
1: Стоит оговориться, пока это все на уровне обсуждений. Еще в начале августа Минцифра публиковала для общественного обсуждения проект, где говорилось о расширении прав и помощников на устройствах. Но потом документ удалили, видимо, для доработки. Многие россияне обеспокоены прежде всего тем, не получит ли нейросеть доступ к банковским данным и как она ими сможет распорядиться, рассуждает директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех ИИ» Юрий Головко.
2: Саму идею системного помощника и объем его полномочий стоит вообще разделять. Доступ к функциям устройства и доступ к чувствительным данным принципиально разные вещи. Чтобы видеть, что происходит внутри банковского приложения, ассистенту нужна служба специальных возможностей. Читать чужой экран и нажимать за пользователя кнопки. Этим же механизмом работают банковские трояны, и банки годами учились это блокировать. Более того, с марта 2027 года закон обязывает банк выявлять удаленный доступ к устройству и останавливать, наоборот, такие операции до списания.
1: Цель обсуждаемых норм – поддержка российского искусственного интеллекта. В Минцифре считают, что расширение прав и помощников должно исключить монопольное преимущество встроенных решений зарубежных производителей. Правда, сейчас помощниками от Google, Amazon и Apple в России и так практически не пользуются. Их функциональность ограничена. А среди российских разработок реальная конкуренция невелика. При этом стоит учесть, что новые нормы, если их примут, будут работать не на всех гаджетах, напоминает гендиректор компании Nevel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
3: В айфонах реализовано понятие сэндбоксинг. Это когда приложения, они разделены между собой. И просто технически невозможно сделать так, чтобы какое-то приложение могло собирать данные в других приложениях. Поэтому работа, например, VPN-ов на айфоне и на андроиде, она сильно отличается. А вот на андроиде это возможно сделать. И, в принципе, на андроиде можно дать расширенные права конкретному приложению, чтобы оно собирало больше данных.
1: О том, как относиться к рискам для приватности, рассуждает управляющий директор Angel Relations Group, преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
4: Расширенный доступ к картам, другим данным и прочее. Да, по сути, мобильный оператор знает, о чем мы говорим, что мы пишем. А поисковик или приложение на телефоне знают, куда мы ходим. Ритейл знает, что мы покупаем. Если появится и ассистент, который это объединяет, это будет чем-то аналогично операционной системе. И, видимо, все к этому идет. Тут, похоже, уже есть в автомобилях. Хотя на мобильном телефоне операций гораздо больше.
1: Одни эксперты указывают, мера гарантирует доступность отечественных нейросетей при блокировках зарубежных платформ. Другие говорят о риске монополизации рынка. По сути, конкуренция уйдет из плоскости качества в плоскость того, у кого больше прав. Наталья Шашина, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
5: Как остаться без эквайринга за обычную покупку? В редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель Андрей с такой проблемой. Больше года назад он продал 3 айфона в своем магазине техники, как выяснилось позже, мошенникам. Ну а претензии прокуратура обратила не к злоумышленникам, а к предпринимателям. Подробнее Ольга Кашинская.
6: В июне прошлого года Андрей продал 3 айфона общей стоимостью 490 тысяч рублей в своем магазине техники в Москве. Операция прошла через эквайринг, оплатили покупку телефоном. А через несколько месяцев Андрей обнаружил, что его данные внесены Центробанком в базу операций без добровольного согласия клиента. Разблокировки он добился, но в этом феврале стоимость тех 3 айфонов оказалась заблокирована на его счете в банке с пометкой «По уголовному делу в Республике Крым». Продолжит предприниматель Андрей.
7: Я пишу на сайт МВД Крыма. Что за уголовное дело? Меня никто не опрашивал, не спрашивал. Ответы я не получил. Но в мае мне пришла повестка, что я в июне должен явиться в суд города Симферополя в рамках гражданского дела о неосновательном обогащении. И мне прислали само вот это дело. Какая-то женщина передала данные мошенникам. Соответственно, они купили технику, там, я так понимаю, не только у меня, там во многих магазинах в Москве. Женщина пожилая, она не может сама представлять, и прокуратура от ее имени подала ко мне иск о незаконном обогащении. И потребовали еще и неустойку, помимо вернуть вот этих денежных средств, которые по эквайрингу прошли, из которых я заплатил все налоги. Они не берут в расчет, что женщина сама передала все эти коды. Я написал подписки все, что это был продажи. Отправил им чек, который бьется на сайте налоговой, что они пришли в магазин, купили люди. Я сейчас даже не могу осуществлять свою деятельность. У меня теперь люди по карте оплатить не могут, потому что когда они пытаются оплатить по карте, происходит, что, возможно, это операция мошенническая, и у людей сразу блокируются все операции. То есть любая операция, там, 1000 рублей, 10 тысяч, а большинство хочет оплачивать по картам.
6: Более того, ни одним своим банковским счетом сам Андрей также пользоваться не может.

0: так как все еще находится в списке операций без добровольного согласия ЦБ. Банки, которыми он пользуется, отправляют его в Центробанк. Тот, в свою очередь, обратно к банкам и в прокуратуру. Такой вот замкнутый круг. Самих мошенников при этом так и не нашли. Сейчас Андрей ждет мотивировочное решение суда и планирует обжаловать его. Само использование термина «необоснованное обогащение» здесь невозможно, объясняет адвокат Александр Забейда. В этом случае все основания на поверхности, в договоре купли-продажи. По сути, предпринимателя наказали за то, что он работал в белую. При оплате наличными такой проблемы бы, в принципе, не возникло.
1: Прокуратура за последний год подала 1000 таких исков, и это уже, конечно, не смешно. Механизм, который здесь применили, изначально строился против дропперов. Но система в том виде, в котором она есть сейчас, она не отличает карту дроппера от кассы магазина, хотя отличить как будто элементарно. То есть у магазина есть чек, договор акваринга и код торговой точки. Может ли продавец вообще проверить, чьими деньгами ему платят? Физически не может. Он не видит ни имени, ни номера карты в терминале. Паспорт он вправе требовать только в случаях, которые строго определены законом. В данном случае единственное, что он может, это запросить банк. И банк операцию одобрил. Скажем так, до предпринимателя дотянулись, потому что он является наименее защищенной фигурой, потому что деньги же, они же не все остались у предпринимателя, да? Часть ушла там поставщику телефонов, часть ушла в налоги, в Федеральную налоговую службу. Федеральная налоговая служба распределила их дальше. До туда же никто не дотягивается, просто взяли самого слабого, в данном случае предпринимателя, и решили забрать все у него.
0: По словам адвоката, до высших судов такие кейсы еще не доходили. А это смогло бы расставить все точки над «и». При наличии внятной позиции Верховного суда подобной путаницы возникать не будет. Бизнес-ФМ направила запрос в прокуратуру Крыма. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
2: Средняя зарплата в России составила почти 115 тысяч рублей за июнь, сообщает Росстат. Ранее ведомство сообщило, что средняя зарплата в Москве достигла 220 тысяч рублей в месяц. Самую высокую динамику роста зарплат в России по итогам 7 месяцев показали компании малого сегмента, подсчитали в Хахару. Предлагаемые оклады выросли на 14%, тогда как в среднем бизнесе всего на 5%. Главные драйверы – рабочие специальности и строительство, также сельское хозяйство. В аграрном секторе зарплаты выросли на треть, а в строительном даже еще больше. По уровню доходов традиционно лидируют дальневосточные нефтегазовые регионы. Похоже ли динамика зарплат в реальных окладах, а не в статистике агрегаторов по поиску работы, мы узнали у бизнеса.
3: Бизнес говорит.
0: Владелец молочного цеха в Башкирии, основатель проекта «Живое село» Ренат Мамаев.
4: Если мы говорим о данном периоде, когда будет большой сезон, то в сезоне средняя заработная плата механизатора третьего класса, который участвует на посевной, на уборочной кампании, это 200-250 тысяч рублей на руки. А у водителей большегрузных автомобилей в районе 180-190. Это практика, но надо понимать, что это работа, которую они выполняют в сезон. И начисление происходит за сдельную оплату, за гектары, за тонны километра перевезенного груза. В период межсезонья эта заработная плата снижается. И на секундочку, эти работы люди выполняют зачастую с минимальными периодами выходных. Вот эта нагрузка как раз-таки оно и дает такую заработную плату.
5: Но действительно ли произошел вот такой рост? Насколько вот эти 30% реальны?
4: Абсолютно здесь логика присутствует, ибо даже малые агрофирмы с площадью до 10 тысяч гектар, они сегодня конкурируют за специалистов с агрохолдингами. И здесь они более гибко подходят к предложениям по заработной плате. И выбор тут небольшой, предложение именно средних агрофирм до 10 тысяч гектаров, она вполне реальна, потому что у тебя есть выбор. Либо ты останешься без посева, но не выплатишь зарплату. Либо ты сегодня готов оплатить работу 200 тысяч, но у тебя будет и посеяно, и убран вовремя урожай.
0: Руководитель отдела продаж аутсорсинговой группы компании «Эксельсиор» Александр Смирнов.
6: Когда мы говорим про линейный персонал, мы сильного роста тут не видим. Летом с мая по сентябрь у нас в нашем бизнесе в аутсорсинговом есть вот такое понятие, как сезон, когда персонал нужен больше всего. А агрокомплексы, стройки, все возобновляют работу, и вся компания выходит на полную мощность. Но это увеличение, по крайней мере, по вахтовому персоналу, оно не какое-то космическое, не на треть уж точно, да, мы там видим небольшую, там на 5%. того же периода прошлого года. Ставка на руки была 85, стала 90 тысяч рублей на линейный персонал. И специалисты, у них всегда есть какая-то там своя определенная среда. Когда мы говорим про специалистов, я могу поверить, что у них зарплаты сильно выросли, потому что специалистов их всегда не хватает. У нас есть пример в нашем бизнесе очень классный. Это водитель высотного погрузчика. Его зарплата, вот она как раз-таки выросла на 30% по отношению к прошлому году. Можно сказать, что зарплаты специалистов так или иначе растут, а зарплаты людей, которых можно так или иначе заменить, они остаются на том же уровне. То же самое мы видим по офисному персоналу. Стажировские позиции или позиции людей, которые только-только вот несколько лет отработали в компании, они либо не растут в зарплате, либо даже там где-то могут упасть.
3: Бизнес говорит. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
7: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
3: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минфин впервые за 1,5 месяца провел аукцион облигаций федерального займа. Объем всего нового выпуска ОФЗ составлял 1 триллион рублей. Это крупнейшее разовое размещение гособлигаций с ноября 2025 года. Выручка ведомства от продажи бумаг составила 938,9 миллиарда рублей. Спрос на ОФЗ оказался выше объема выпуска. Бумаги должны быть погашены в июле 1942 года. Новый выпуск относится к ОФЗ с переменным купоном, поэтому размер выплат по нему будет меняться вслед за рыночными ставками. Центробанк повысил прогноз по прибыли банковского сектора на этот год на 0,5 триллиона рублей, до 3,9-4,4 триллиона рублей, в условиях сохраняющейся высокой процентной маржи. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре регулятора «Банковский сектор». Также Банк России повысил прогноз по приросту средств клиентов банков. Китайский инвестор построит завод по переработке соевых бобов мощностью 60 тысяч тонн в год на территории опережающего развития Михайловский. Соглашение подписано на полях Восточного экономического форума, передает ТАСС. Инвестиции в проект составят более 324 миллионов рублей. Продукцию планируют реализовывать на внутреннем рынке Приморского края, а также экспортировать в Китай. Спрос на бриллианты как инвестиции вырос во втором квартале этого года по сравнению с первым на 39%, передает Prime. В Алросе отметили, что в условиях растущего дефицита крупных алмазов и бриллиантов наблюдается повышенный интерес к инвестициям в эти камни со стороны состоятельных клиентов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
8: Вы слушаете Бизнес FM, микрофон Алексей Пантелеев. Range Rover на батарейках. Британский бренд представил свой первый электрокар, на создание которого ушло 10 лет. Михаил Задорожный об электрическом Range Rover и его перспективах.
9: Характеристики Range Rover Electric неплохие, но не выдающиеся. Запас хода на одной зарядке чуть больше 600 километров. Разгон до 100 километров в час 4,5 или 5,6 секунды, в зависимости от мощности моторов. Заказы на него уже принимаются. Европейцы получат первые серийные автомобили в этом году. Будет ли спрос на электрические Range Rover? Мнение автоэксперта Артема Бобцова.
10: На самом деле история с электрическим Range Rover это такой же неприличный анекдот, как история с электрическим Maybach'ом или электрическим Гелендвагеном. Напомню, что Гелендваген электрический, например, с позором был снят с производства буквально через полтора года после начала выпуска, он оказался никому не нужен. Но проблема в том, что повестка, запрос общества сейчас таков, что такой автомобиль некий обязательный атрибут современного автопроизводителя. Так что думаю, что на самом деле это тоже вынужденная история. Реально настоящий Range Rover, конечно, всегда это бензиновый Range Rover. И думаю, что электрическая история также будет либо продаваться просто минимальными тиражами, либо через какое-то время будет тихо, спокойно, без лишнего шума с производства снята, но тем не менее зеленая повестка будет соблюдена производителем.
9: Внешность Range Rover Electric рассекретили еще 2 года назад. По его виду сложно понять, что внутри не V-образная восьмерка, а много аккумуляторов и 2 электромотора. Выглядит как классический британский внедорожник. Большой, немного угловатый, сдержанный дизайн, но хром тоже присутствует. Сделано так не случайно, уверен главный редактор издания «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
11: Range Rover – модель популярная. Скажем, если сделать автомобиль внешне сильно отличающийся от традиционных моделей, к которым привыкли классических, то сложно просчитать спрос. Может да, может нет. Здесь, я думаю, что они решили пойти по пути наименьшего сопротивления и инсталлировать эту энергетическую установку в традиционную модель классических форм.
9: Понятно, что автомобили бренда, которые предпочитала королева Великобритании и которые, кстати, собираются полностью в Англии, по определению не могут быть дешевыми. А в России, когда их привезут по параллельному импорту, они будут еще дороже. Примерный уровень цен обозначил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
12: Цена базовая 154 тысячи фунтов стерлингов, это примерно 18 миллионов рублей. Поэтому смело умножаем эту сумму где-нибудь на 2,2-2,5. Это вот тот, наверное, минимальный порог, от которого можно отталкиваться. То есть явно, что он никак не может быть у нас дешевле там, 36 миллионов рублей, 40 миллионов рублей. Это очень дорого. Потому что таможить его все равно придется по полной программе, потому что надо везти окольными путями. Набежит очень много. Ну и плюс никто не будет заниматься этим бесплатно. Ну, соответственно, я думаю, что в первой половине следующего года у нас эти машины первые появятся. Спрос будет. У нас, слава богу, есть люди, которые остаются приверженцами настоящих старых брендов, во всех смыслах самых хороших. И, конечно, эту машину будут покупать, но это очевидно, что это штучные продажи.
9: В России классические Range Rover характеризовали владельца примерно так. Я уже все всем доказал. Автомобили для взрослых, состоявшихся и обеспеченных людей. Станут ли эти люди пересаживаться на электрический Range Rover? Вопрос интересный. Еще более интересный вопрос, как его обслуживать в российских условиях. Бензиновые и дизельные автомобили этой марки не славились своей надежностью. Была даже шутка, что у настоящего владельца Range Rover 2 машины. На одной он ездит, а вторая стоит в автосервисе. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Нежелательную литературу хотят легализовать. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве. Минцифра совместно с Минюстом, МВД и АП обсуждают возможность разрешить распространение книг, созданных иноагентами и нежелательными организациями. До получения такого статуса продолжит Ольга Кашинская.
0: По самым скромным оценкам, книги, запрещенные из-за причастности к ним иноагентов и нежелательных организаций, составляют больше половины библиотечного фонда. Но их число может доходить и до 70%. Этот корпус литературы получается таким внушительным из-за того, что под запрет попадают издания, в создании которых иноагенты и запрещенные организации принимали даже минимальное участие. Например, были авторами предисловия. А еще потому, что законодательство в этом отношении де-факто имеет обратную силу. И в черных списках оказываются книги, написанные автором даже за много лет до получения запретительного статуса. Причем в первую очередь под удар попадает научная литература. Из-за запрета таких организаций, как фонд Сороса и издательств ведущих мировых университетов. А также детская, поскольку книги, созданные при участии иноагентов, должны носить маркировку 18+, по умолчанию. Кроме того, научно-просветительская литература, написанная иноагентами, также оказывается вне закона. С прошлого года таким лицам запрещено заниматься просветительской деятельностью. Теперь же, как пишет «Коммерсант», Минцифры совместно с Минюстом, МВД и АП ведут работу по ослаблению этих многочисленных запретов. И такая инициатива терапевтична для отечественной культуры, считает издатель, основатель и руководитель московского издательства «От Маргином», член экспертного совета книжной ярмарки «Нонфикшн» Александр Иванов.
13: Любые вот такого рода ограничения на получение информации, они неэффективны. Они не работают на выполнение тех целей, которые ставят себе ограничители. То есть фактически они создают некую дополнительную загадочность этой информации, которая скорее привлекает, нежели отпугивает. Поскольку я тоже участвовал в проектах, которые субсидировались фондом Сороса, то я могу сказать, что это в середине 90-х это было очень мощным подспорьем для издания всякого рода академической литературы. Переводов по социальным наукам, истории, философии, антропологии, социологии и так далее. И там выходили, безусловно, очень важные классические произведения, которых больше нигде нет. Когда что-то запрещается, встает вопрос, а разрешено цитировать запрещенную литературу? А цитировать цитату, например, в чужом тексте разрешается? То есть это бесконечно, это такой бесконечный процесс отслеживания запрещенного. Ельский университет, который признан нежелательной организацией. Но Ельский университет — это невероятно важный публикатор очень современных и интересных искусствоведческих текстов, связанных с классическим искусством, современным искусством. То есть это вот незаменимый источник всякого рода монографий, альбомов.
0: Как сообщают источники Коммерсанта в администрации президента, сейчас инициатива находится на стадии межведомственного обсуждения, и готового решения пока нет. Но вариант с амнистией, выпущенных до иноагентства книг, выглядит наиболее вероятным, считает медиа-юрист Михаил Хохолков.
14: Можно предположить, что частично может быть изменен закон об иноагентах. Например, может быть добавлена прямая оговорка о том, что хранение, выдача, распространение, продажа печатной продукции, которая выпущена в законный оборот до даты включения автора, либо издателя, либо там, спонсора в реестр иноагентов, не является нарушением. И, соответственно, книга получит такую своеобразную амнистию. И эта амнистия будет определяться по дате выхода в свет. И, соответственно, если в выходных данных издания указана дата, которая предшествует решению Минюста либо Генпрокуратуры, и библиотеки, и магазины спокойно могут ее и реализовать, либо оставлять в своем фонде.
0: Несмотря на половинчатость таких мер, это шаг в правильном направлении, говорят эксперты. Причем само Минцифры в своем докладе за прошлый год признало, что, например, в части научных и научно-популярных изданий контент, подлежащих изъятию произведений, является уникальным и имеет просветительский характер в сферах, далеких от политики. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Эту информацию подтвердили и в самой федерации, однако спортсмены допускаются при условии, что они подпишут декларацию о нейтралитете, основанной на наборе принципов, установленных организацией. Соблюдение требований будет постоянно контролироваться, а за их нарушение будут применены санкции. Сообщение FIS уточняет, что участие спортсменов ограничено индивидуальными соревнованиями, нельзя демонстрировать национальные флаги, гимны или форму. Спортсмены также должны соответствовать всем существующим антидопинговым требованиям. Вместе с россиянами также были допущены и спортсмены из Белоруссии. Решение федерации комментирует главный редактор портала MyWaySport Олег Чекирис.
15: Очень радостная, несомненно, новость. Очередная победа Минспорта России, Олимпийского комитета. Уже не так много остается федераций, которые не хотят пускать россиян. По большому счету, это легкая атлетика и биатлон. Вот из таких заметных, популярных видов спорта. Очень интересно будет увидеть Александра Большунова. Все-таки его карьера близится к закату. 30 лет ему исполняется зимой, но еще, надеюсь, есть порох в пороховницах. И Александр покажет, на что способен в этом сезоне, да и другие россияне. Кстати, интересно, что, видимо, не очень рассчитывали наши лыжники на такое решение, потому что тот же Большунов принял летом участие в съемках передачи «Титаны». Но, надеюсь, это отвлечение от подготовки не сильно испортит сезон Александру, и мы увидим его во всеоружии.
2: Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport. Также Международная федерация конного спорта сняла ограничения с российских спортсменов. Они получили право выступать с флагом и гимном. Более того, на территории России разрешили проводить соревнования под эгидой федерации. Новые правила начнут действовать с 5 октября.
16: Между делом с Кирой Альтман.
17: Много лет назад я снимала короткометражное кино ко дню рождения фонда «Вера». И тогда я попросила Нюту Федермессер, директора фонда, сказать в микрофон две противоположные вещи. «Я готова помочь» и «Мне нужна помощь». Тогда после съемок Нюта сказала, что ей гораздо труднее просить, чем помогать. А как сейчас?
18: Проще. И это не... Хотя, хотела сказать, это не комплимент тебе, хотя это комплимент тебе. Я, наверное, тогда сама впервые сформулировала, это очень важно правильно сказать, что мы не умеем ни просить о помощи, ни предлагать помощь, что самое страшное, что люди могут сказать, и самое равнодушное, это фраза «держись», потому что если уж возвратный глагол, то «держись за меня». Вот моя рука, да, только вот так, может. И понимание, что я всегда говорю, давай я тебе помогу, давай я сделаю, а для себя этого не приемлю, это ведь гордыня на самом деле. И я стала произносить эту фразу «мне нужна помощь». Тем не менее, чаще всего, а может быть даже только на работе я ее произношу, потому что у меня есть такое рабочее правило, что все люди в команде — это те, кто в своей сфере должны быть обязательно сильнее, умнее, профессиональнее меня. И мне в такой команде получается не неловко сказать, ребят, я не знаю, не умею, помогите мне решить вот эту задачу, помогите мне вот это сделать. Но я пока еще не научилась говорить мне плохо и помогите мне, если это вопрос моего внутреннего состояния. Мне кажется, это большой слабостью.
17: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес FM.
16: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские нефтяные компании выделяют средства на защиту НПЗ и взаимодействуют с Минобороны, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, в последние месяцы работа по защите объектов НПЗ была укреплена в связи с усиливающимися беспилотными атаками на заводы. Защита дорого обошлась компаниям, но остановка производства была бы дороже, подчеркнул вице-премьер. Бельгия по-прежнему выступает против использования замороженных российских активов для помощи Украине. Глава бельгийского МИДа Максим Прево заявил, что использование этих средств равносильно конфискации и повлечет за собой очень значительные риски. По его словам, инициатива нескольких членов ЕС по изъятию российских активов не вызвала особого энтузиазма у коллег из других стран блока. В конце августа эту идею озвучили Польша, Швеция, Нидерланды и Испания. Германия намерена сократить выдачу туристических виз россиянам, заявил представитель МИД ФРГ Мартин Гизе. По его словам, сейчас россияне получают слишком много виз, поэтому Берлин хочет уменьшить их число. Хлеб в России маркировать пока не будут. Об этом ведомостям сообщил на полях Восточного экономического форума заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Ривас Юсупов. В ассоциации Роспродсоюз считают, что доля фальсификата в сегменте классического хлеба минимальна. Золотые монеты с Дональдом Трампом начали продавать в США. Коллекционеры могут приобрести 100 монет за $154.5 или упаковку из 25 монет за $61. Всего было отчеканено 250 тысяч однодолларовых монет с Трампом. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Документы Украины о российском воздушном пространстве не имеют юридической силы и нарушают Конвенцию о гражданской авиации, заявили в Росавиации. Ранее Киев уведомил ИКАО о небезопасности полетов над Россией после того, как Зеленский пригрозил закрыть российское небо. Путин назвал это заявкой на государственный терроризм, а в Минтрансе пообещали не допустить значимых перерывов в работе авиации. Комментарий Георгия Бофта. Основательнице благотворительного фонда «Дом с маяком» предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии. Лида Маниава задержана. По словам адвоката, меру пресечения изберут в четверг. Сама она вину не признает. В чем суть обвинения и как это отражается на работе ее фонда? Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа скоро могут прийти в Россию из южного полушария, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом к обновленным вирусам у россиян иммунитета нет. На этом фоне Роспотребнадзор обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа. Подробности на Business FM. Росавиация заявила, что документы Украины о российском воздушном пространстве не имеют юридической силы, а также нарушают конвенцию о международной гражданской авиации. Ранее Зеленский пригрозил закрыть небо над Россией, прежде всего для полетов в Москву, Петербург и другие ключевые узлы. Затем глава МИДа Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина официально уведомила ИКАО о небезопасности российского воздушного пространства. Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке назвал сказанное заявкой на государственный терроризм и добавил, что с террористами переговоров не ведут. Глава Росавиации Дмитрий Ядров заверил, что авиация работает стабильно и безопасно, а министр транспорта Андрей Никитин на Восточном экономическом форуме пообещал не допустить значимых перерывов, сославшись на контакт Росавиации с Минобороны и спецслужбами. Комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
1: Возможно, Киев решил реализовать стратегию, которую недавно писал американский журнал «The Atlantic». Кодовое название «M&M». Суть в атаках посредством множество мелких, относительно дешевых и одинаковых аппаратов. Замысел может состоять в том, что до 1000 автономных дронов в сутки будут атаковать районы 4 московских аэропортов. Цель – перегрузка ПВО и длительное закрытие неба, после которого иностранные перевозчики уйдут сами. Проект вел тогдашний министр обороны Михаил Федоров, добившийся под него европейского финансирования. После его отставки в июле подготовку остановили, а перезапуск с новой командой источник издания оценил в 3 месяца. Правда, тогда офис президента назвал публикацию полной чепухой, но теперь, возможно, операция уже началась. Сколько нужно для этого дронов? На прошлой неделе российские военные отчитались о почти 800 сбитых за ночь беспилотниках. Из них свыше 600 шли в сторону столичного региона. Компания FirePoint сообщала о выпуске более 200 дальнобойных дронов в сутки при цене порядка 58 тысяч долларов за аппарат. 1000 дронов выйдут дешевле одного современного истребителя, но на круг получится десятки миллионов долларов. Впрочем, ночная работа аэропортов европейской части России без того регулярно парализована планом «Ковер». А вот днем эффективность ПВО против дронов заметно выше. Так что в светлое время суток потребуется кратно больше аппаратов. Что касается ИКАО, то она не регулятор, она вырабатывает стандарты, но не может закрыть чужое небо. По Чикагской конвенции суверенитет над воздушным пространством принадлежит государству, и решение о закрытии принимает оно. Максимум, что может сделать ИКАО, это разослать информационные письма и рекомендации. Россия потеряла место в Совете ИКАО в 22 году после изъятия у иностранных владельцев сотен лизинговых самолетов. 12 мая 25 года Совет впервые в истории вынес решение по существу межгосударственного спора. По иску Австралии и Нидерландов он признал нарушение России статьи 3 Чикагской конвенции в деле малайзийского Боинга. Но и Москва с октября 23 года ведет по статье 84 конвенции разбирательство против 37 государств, закрывших для нее свое небо. Хотя внешних признаков того, что в данном вопросе Киев действует в рамках совместной операции с Европой, нет, но есть совпадение траекторий. Берлин финансирует именно тот класс вооружений, который Киев собирается задействовать – 1000 дальнобойных беспилотников. Канцлер Мерц публично оговаривал ранее отсутствие ограничений по дальности применения. Сама Германия резко отреагировала на инцидент в аэропорту Лейпцига, где нашли 3 дрона, 2 из них со взрывчаткой. Один лежал рядом с украинским Ан-124. Берлин официально возложил ответственность на Россию, объявил о закрытии генконсульства в Бонне и Русского дома, а также об ужесточении въезда для российских граждан и лоббировании новых санкций Евросоюза. Канцлер сообщил, что ответ согласован с ЕС и НАТО. При этом перевозчики ЕС над Россией и так не летают 22 года. Терять им нечего. Издержки закрытия неба лягут на Турцию, арабские страны, Китай и Центральную Азию. По данным Минтранса, на начало текущего года рейсы в Россию выполняли 61 иностранный перевозчик из 31 страны против 20 российских компаний, летающих в 29 стран. В первом полугодии иностранцы перевезли около 11,8 миллиона пассажиров на 12,5% больше прошлогоднего, тогда как российские компании 12,8 миллиона при почти нулевом росте. Доля иностранцев в международных перевозках выросла с 30% в 2024 году году до 48. Резерва у российских перевозчиков нет. Средняя загрузка бортов и так около 90%. Министр Никитин признавал, что рост пассажиропотока власти рассчитывают обеспечивать за счет иностранцев. Но если удары вглубь России в район двух столиц станут ежедневными, а частота вырастет, то перевозки уже скоро перестанут окупаться, и небо закроется само. Хотя отечественные компании совсем летать не перестанут. Показательно еще и то, что Зеленский сообщил, что по просьбе некой мировой державы Киев согласился приостановить удары на Владивостокском направлении, как раз на дни Восточного экономического форума, куда приехал Путин, и допустил, что по просьбам партнеров может и дальше обеспечивать отсутствие дронов на определенных маршрутах в определенное время. То есть это еще становится и формой шантажа. Прекращение огня такие действия Киева все равно не принесут. Путин уже увязал тему закрытия неба с отказом от переговоров с террористами.
20: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Основательница фонда «Дом с маяком» Лиду Умыняву обвинили в распространении фейков о российской армии. По вменяемой ей уголовной статье может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы. В четверг ей должны избрать меру пресечения. Вину Умынява не признает, а о фонде «Дом с маяком» пока говорят лишь о том, что фонд продолжит свою работу. Иван Медведев подробнее.
5: Как рассказал «Бизнес-ФМ» адвокат Лиды Умынявой Михаил Бирюков, обвинения ей предъявлены по пункту «Д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии по мотивам политической ненависти. Следствие, скорее всего, будет требовать отправить Умыняву под стражу. И, как говорят независимые юристы, практика показывает, что по таким обвинениям суд чаще всего удовлетворяет такие ходатайства. Конкретные слова Умынявы, к которым у следствия возникли претензии, публично не озвучивались. По словам адвоката, речь идет об одном из постов ее телеграм-канала, который был опубликован еще в 2023 году. В январе Лиду Умыняву уже привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации российской армии. Тогда ее оштрафовали на 45 тысяч. В случае с административным делом речь шла о трех публикациях, в которых Лида Умынява возлагала ответственность за начало боевых действий на Украине на Россию и приводила данные украинской стороны о жертвах среди мирного населения Украины. После штрафа Умынява дала понять, что от своих взглядов она не отказывается, и отдельно проговорила, что не собирается покидать страну. По словам юристов, ожидать избрания меры пресечения Лида Умынява скорее всего будет в изоляторе временного содержания. О перспективах рассмотрения самого дела в суде рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
21: Данная статья – это тяжкое преступление. От 5 до 10 лет лишения свободы. Практически гарантированный обвинительный приговор, связанный с реальным лишением свободы. Конечно же, гособвинение будет, естественно, ссылаться, что лицо уже привлекалось к административной ответственности, не исправился, как обычно, не предпринял мер, там, и так далее, и так далее. Все это будет дополнительно, то, что называется, приправой в блюде, чтобы человек получил реальный срок. Если удастся отбиться в защите и перейти на первую часть этой статьи, то есть отобьют то, что называется, политическо-идеологическую, расовую, национальную ненависть, тогда есть шанс, что будет первая часть. Тогда это преступление средней тяжести, но хоть какой-то есть шанс получить, например, условно. Но с учетом пока это действующей диспозиции, как сейчас предъявлено обвинение, с учетом административки, которая была раньше, но, к сожалению, крайне пессимистичные прогнозы. Увы, но по такой категории дел слово «оправдать», ну, его нету в лексиконе наших судей. И я ни в коем случае не высказываюсь о том, что лицо там виновно или невиновно по данной категории дел. Но уж больно плохая практика по данной категории дел. Так хочется сказать, сейчас у нас лучше обвиняться в совершении умышленного убийства, чем вот распространение фейков об армии.
5: В фонде «Дом с маяком» пока смогли сказать только то, что фонд продолжает свою работу. «Дом с маяком» – один из крупнейших российских благотворительных фондов в сфере детской паллиативной помощи. Он бесплатно помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым до 30 лет. Организует лечение и уход на дому, предоставляет медицинское оборудование, лекарства, помощь врачей, медсестер, нянь и психологов, а также поддерживает семьи и стационарные хосписы. Благодаря работе фонда тяжело больные дети могут находиться дома дома с близкими, а не постоянно жить в реанимациях и интернатах. Фонд сопровождает сотни семей и во многих случаях фактически создает для ребенка возможность жить вне больничных стен. Лида Маниава – соучредительница и директор фонда. Занимается его стратегией, привлечением пожертвований, защитой прав паллиативных пациентов и развитием системы помощи. Продолжает президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская.
4: Мы, конечно, очень внимательно и с огромными переживаниями следим за этой историей. Это, конечно, очень значимый для нашей сферы человек, сделавший просто огромную, невероятную работу в сфере помощи тем, кто находится в самой тяжелой ситуации. И вообще сама идея в целом, что человек за слова какие-то, комментарии может получать реально огромные сроки, кажется мне абсурдной. И мы все на самом деле надеемся, что Лида будет заниматься той работой, в которой она действительно полезна.
5: Согласно отчету фонда, за 2025 год дом с маяком собрал около 1 000 000 000 рублей и помог более чем 1100 семьям. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
20: Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа могут прийти в Россию из южного полушария, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ВЭФ. По ее словам, в южном полушарии последние месяцы наблюдались серьезные эпидосложнения по гриппу. На южноамериканском континенте фиксировался подъем гонконгского гриппа, а в азиатской части мира был подъем свиного гриппа. К обновленным вирусам россиян, вероятно, еще нет должного иммунитета. О новых штаммах говорит кандидат меднаук, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.
6: Относительно штаммов вируса гриппа ничего такого сверхъестественного не было объявлено главным государственным санитарным врачом, профессором Поповой Анной Юрьевной. Она обратила внимание на два актуальных штамма вируса гриппа в текущем эпидемическом периоде. Это вирусоподобный H1N1 эндемическому подобному штамму вирус гриппа А 2010 года подобный и вирусоподобный гонконгскому гриппу H3N2. Вакцины просто в этом году, соответственно, будут обновляться за счет актуальных штаммов и будут применяться не 4-, а 3-валентные вакцины для иммунопрофилактики гриппа. Но так как грипп – это серьезное достаточно заболевание, в некоторых случаях может вызывать достаточно выраженные заболевания, требующие госпитализации с развитием пневмонии, вирусно-вирусно-бактериальной, даже у лиц с нормальной исходной иммунной системой.
20: Георгий Викулов, иммунолог-аллерголог. В связи со сложившейся ситуацией в этом году Роспотребнадзор уже обновил состав всех 3 компонентов российской вакцины от гриппа. Как отметила глава ведомства, это редкий случай. Комментирует профессор, академик РАН, зав. Лаборатории и профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
22: На самом деле они к нам пришли, уже нынешние варианты, не из Гонконга, а просто из разных стран южного полушария. Рекомендация сменить все 3 штамма вакцины идет от Всемирной организации здравоохранения. Раз все 3 штамма у нас меняются вакцины, то, конечно, всем, кто вакцинировался в прошлом году, из групп риска, по крайней мере, стоит вакцинироваться абсолютно точно.
23: По поводу масштабов, насколько они мощные?
22: Насколько они мощные, это покажет время. На самом деле, такие случаи бывают, когда меняются все 3 штамма. Чаще меняются 2, редко меняется 1. Особенно ничего ждать не надо.
20: Сергей Нетесов, академик РАН. Как ранее напоминал Роспотребнадзор, оптимальным временем для вакцинации от гриппа является сентябрь-октябрь, так как надежная иммунная защита после введения формируется в течение 2-4 недель.
24: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Лев Ландау.
25: Из толстых книг нельзя узнать ничего нового. Толстые книги – это кладбище, в котором погребены отслужившие свой век идеи прошлого.
24: Наизусть на Бизнес FM.
26: Компании и корпорации.
27: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
28: Бизнес и власть.
27: Великобритания оштрафовала лондонское отделение Citibank за нарушение антироссийских санкций. Штраф составил 4,7 миллиона фунтов, около 6,3 миллионов долларов. Регулятор выявил почти 1000 операций на общую сумму около 20 миллионов фунтов, в том числе с российскими банками и компаниями под санкциями. Большинство нарушений произошло в 2022 году. Причинами назвали сбои в системах контроля, ошибки сотрудников и высокую нагрузку аналитику при ручной обработке данных.
25: Отчеты и планы.
27: Mitsubishi представила новое поколение внедорожника Pajero. Модель возвращается спустя 5 лет после прекращения выпуска предыдущей версии. Автомобиль сохранил рамную конструкцию и полный привод и получил дизельный двигатель объемом 2,4 литра и 8-ступенчатый автомат. Сначала новый Pajero начнут продавать в Таиланде, затем в Японии и Австралии, а позже примерно в 100 странах.
25: Конфликты.
27: США вместе с европейскими правоохранителями вывели из строя Botnet Cellity – сеть зараженных компьютеров, которая работала больше 20 лет. Через нее злоумышленники похищали криптовалюту и проводили кибератаки. По данным американской компании по кибербезопасности CrowdStrike, к сети было подключено более 15 тысяч зараженных устройств по всему миру. В ходе операции власти США, Болгарии, Венгрии и Румынии заблокировали инфраструктуру Botnet'а и связанные с ним домены. CrowdStrike связывает Cellity с группировкой Salty Spider, которая, по оценке компании, работает из Башкортостана. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
20: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В США медсестры протестуют против крупного подрядчика американского правительства компании Palantir. Самая масштабная акция прошла еще 27 августа, сообщал профильный портал Healthcare IT News. Основная причина в том, что технологии компании Palantir оказались слишком глубоко интегрированы в американскую систему здравоохранения. Среди прочего возникают вопросы о конфиденциальности данных. Медсестры призывают больницы разорвать контракты с Palantir. Валерий Бадоев продолжит.
3: Национальный союз медсестер представляет интересы более чем 200 тысяч дипломированных медсестер. Профсоюз организовал протесты в нескольких крупных американских городах, среди которых Вашингтон, Лос-Анджелес, Чикаго и другие. Медсестры вышли на улицы с протестом против использования технологий Palantir в системе здравоохранения. Одна из причин недовольства – вопросы конфиденциальности данных. Ранее стало известно, что Palantir передала сотрудникам таможенной полиции ICE набор данных из Medicaid. Это программа медицинского здравоохранения. При этом эти данные Palantir хранить и тем более передавать не имело права. Еще медсестры протестуют против использования в больницах системы по автоматизированному комплектованию персонала и формированию графика, которую разработала Palantir. Работает платформа с применением ИИ-технологий. Медсестры, однако, указывают, что программа не может просто взять и определить, в каком отделе больницы и в какое время требуются сотрудники. Алгоритмы системы принимают неправильные решения, из-за чего дефицит медперсонала лишь усугубляется. И это также может вести к утечкам каких-либо данных. Как минимум, информацию получает сама Palantir, указывает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
7: Предположим, компания предоставляет доступ некому агенту внутри своей инфраструктуры. Соответственно, агент будет выполнять ту задачу, которую ему ставят. В данном случае речь, например, идет о составлении графиков. Если настройка доступов этому агенту произведена как-то неправильно, либо же есть возможность обойти эти настройки, агент будет пытаться это делать. У него нет никаких там моральных норм, этических норм. Он просто будет выполнять свою техническую задачу. И что он сделает по дороге, никто, честно говоря, просто не знает. Он будет собирать все больше и больше данных. Чем больше данных он соберет, тем лучше для компании, которая производит данного агента. Ну и тем хуже, наверное, для граждан, потому что их данные, ну, чисто технически утекают, по крайней мере, в эту компанию.
3: Компания Palantir – это разработчик ПО. В списке ее основных заказчиков – военные структуры и спецслужбы. На данный момент это один из основных подрядчиков американского правительства. В частности, она разработала приложение, с помощью которого американская полиция ICE находит мигрантов. И для слежки Palantir использует в том числе и данные, которые компания получила из системы здравоохранения. Американцы в целом протестуют не только против конкретно Palantir, но и частично против Трампа и его администрации, а также местами против ее индустрии, продолжает политолог-американист Малик Дуда.
8: Большинство американцев очень трепетно относятся к своим персональным данным, и поэтому и никогда не любят, когда, в общем, государство начинает в эту сферу влезать. Ну и второй момент. Действительно, многим в Америке не нравится вот эта активность Трампа в контексте депортационных рейдов, проходящих, да, с отловом мигрантов. Нынешние протесты — это тоже довольно показательная история. И для многих как раз вот таких корпораций, занятых в сфере обработки больших данных и в сфере искусственного интеллекта, сейчас, конечно, полное раздолье при Трампе, но я думаю, что любой следующий американский президент начнет постепенно эту всю лавочку сворачивать. Отношение к нему в американском обществе довольно плохое. Мы видим масштабные протесты в Америке против строительства новых дата-центров. Ну, то есть видно, что уже, в общем-то, этот самый пузырь искусственного интеллекта постепенно достигает определенного пика и начинает сдуваться. Так что здесь последствия для компаний, которые вот в этой сфере работают, могут быть не самыми лучшими в ближайшие годы.
3: Президент Национального союза медсестер Джейми Браун накануне протестов заявляла, что, цитата, «мы должны противостоять будущему, в котором IT-миллиардеры будут контролировать нашу политику и наши государственные ресурсы». Валерий Бадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
20: Индекс Мосбиржи в среду консолидировался, показав небольшое снижение по итогам основных торгов. Поддерживали рынок высокие цены на нефть и успешное размещение Минфином ОФЗ на 1 000 000 000 000 рублей. Это максимальный объем с ноября 2025 года. С подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
0: Российский рынок акций перешел к снижению после 4 дней роста, торговых дней роста, и снижение не сильное, конечно, 0,1% потерял индекс Московской биржи и закрыл основную торговую сессию на уровне 2185 пунктов. Вечером уже немножко усилилось снижение, хотя Росстат зафиксировал недельную дефляцию, и с 25 по 31 августа потребительские цены снизились на 0,01%. До этого недели ранее росли на 0,01%, но не будем забывать, что до этого 3 недели снижались, так что цифры подтверждают снижение потребительских цен в августе, но при этом годовая инфляция ускорилась. На 31 августа составила 6,32%, на конец июля была 5,98%. Дождемся 11 сентября, когда Росстат опубликует все окончательные точные данные и за август, и данные по годовой инфляции. Рынок уже увидит финальные значения. Основное, что обсуждалось в целом на финансовом российском рынке, это, конечно, размещение облигаций федерального займа с переменным купоном с датой погашения 29 июля 2042 года, и Минфин разместил все облигации на 1 триллион рублей. Очень удачным назвали на рынке это размещение в плане объема размещения, конечно. Спрос на аукционе составил почти 1,5 триллиона рублей. Тоже хороший момент. И причем это первое размещение после полуторамесячного перерыва. Я напомню, что в июле в целях снижения возросшей волатильности и содействия стабилизации рыночной ситуации Минфин приостановил проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа. Первый аукцион после паузы хороший. Причем ранее Минфин пытался размещать как раз флотеры, и тогда не получилось Минфину разместить. В этот раз все получилось, и, соответственно, если брать планы ведомства на третий квартал, это около 1,5 триллиона рублей, то уже на 1 000 000 000 ведомство выполнило этот план. Единственный момент, который, конечно же, тоже обсуждался, это цена размещения 92,5% от номинала. Эта цена оказалась даже ниже цены похожих облигаций, которые уже торгуются. Так что не все так хорошо, как казалось на первый взгляд, но самое главное, что размещение по довольно низкой, по мнению рынка, цене не сильно сказалось в целом на рынке ОФЗ, растворилось это все. Может быть, скажется на секторе флотеров, но вот что касается общего рынка, то индекс, который отвечает за цены, индекс RGBI снизился лишь на 0,2%, опустился в район 113,5 пунктов. Рубль продолжает падать, китайская валюта преодолела 13 рублей в моменте, впервые с 11 февраля 2025 года, но закрытие 12 рублей 98 копеек. Доллар перешагнул рубеж 87 рублей, если опираться на однодневный фьючерсный контракт. Но здесь рынок отмечает спрос со стороны импорта, прежде всего со стороны импортеров топлива, и, помимо всего прочего, Банк России по-прежнему покупает валюту на повышенных объемах. И, кстати, 3 сентября рынок узнает все новые параметры бюджетного правила Минфина, публикует свои данные. Ну и цены на нефть, которые продолжают расти. Вечером в среду смесь Brent практически достигла $96 за баррель. Ну, здесь, конечно же, рынок следит за ситуацией в Персидском заливе. Там по-прежнему эскалация. Новости, которые приходили в среду, касались в основном последствий ударов вторника. Ну и рынок игнорирует даже сообщение от Министерства энергетики США, то, что им вроде как удается проводить то ли 17, то ли 20 миллионов баррелей в сутки из Персидского залива нефть вывозить. Но, тем не менее, есть другие сообщения. Во-первых, американские военные атаковали 2 иранских танкера в рамках серии ударов вторника. Ну и, помимо всего прочего, были сообщения со ссылкой на корпус стражи Исламской революции, что 2 танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив в среду, наткнулись на установленные в акватории мины.
2: Алексей Завьялов, биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ». Отмечу, официальный курс доллара с 3 сентября 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки, юаня 12,92.
26: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Дело вкуса. С Катей Калиной.
9: Пару недель назад попала на гастрономический ужин в ресторан «Тему» в начале Нового Арбата с невероятным панорамным видом на Бульварное кольцо. Фактически ресторан-аквариум. Висишь себе в небе, как большая рыба, на ниточке, и глазам глубоководным не веришь. Но впечатлил меня даже не он, а гостья «Тему». Тобольский ресторан «Дворцовая», поведавший об одной очень чувствительной для нашей страны и, уверена, любой семьи с детьми истории. Ужин был посвящен Алексею Романову, сыну последнего российского императора Николая II. В Тобольске есть музей памяти императорской семьи с большим количеством личных вещей, расположенный в доме губернатора, где семья фактически провела последние 8 месяцев своей жизни. И ребята Дворцовой, умеющие очень деликатно превращать отстраненные музейные экскурсии в душевный разговор за столом, придумали сет, посвященный 14-летнему мальчику, его родителям, сестрам и учителям, не по своей воле оказавшимся в конце 1917 года в Западной Сибири. Человечный, объединяющий и очень христианский разговор – ужин. Думается, что если бы нашим детям истории рассказывались взрослыми за чаем с малиновым мармеладом через сердце, многие сложные для понимания вещи принимались бы легче и точно лучше усваивались бы. Тобольск же рассказал мне о том, что в Москве в усадьбе «Белая дача», имеющем отношение к одноименному агрохолдингу, тоже есть музей, посвященный памяти Николая II. И это уже частный музей с коллекционными предметами, письмами, собиравшимися многие годы по всему миру. Там проводят литературные вечера, вспоминают пасхальные и рождественские традиции царской семьи, читают лекции и тоже пьют чай с мармеладом. Мне захотелось вам рассказать. С вами была Катя Калина.
26: Дело вкуса на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Антимонопольная служба начала проверку обоснованности цен на сахар в крупнейших федеральных торговых сетях. Ведомство запросило данные о закупочных и розничных ценах, а также объемах закупок и продаж за июль-август. Если будут основания, ФАС примет меры. По данным Росстата, с начала года сахар подорожал на почти 26%. Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным. По словам президента США, он рассчитывает на новый саммит с российским президентом, когда будет согласована мирная сделка по Украине. А также американский лидер отметил, что США хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, с Украиной, со всеми. По его словам, это было бы отлично для бизнеса. Министр финансов США Скотт Бессент возложил на Украину ответственность за глобальный энергетический кризис и повсеместный рост цен. В интервью Fox News Бессент связал с кризисом атаки ВСУ на российскую энергетику, поскольку это создает давление на цены на топливо во всем мире. Он также указал, что ситуацию дополнительно обостряет противостояние с Ираном. Бессент считает, что когда эта война закончится, цены на энергоносители снизятся. Стартовал 83-й Венецианский международный кинофестиваль. За главную награду «Золотого льва» соревнуется 21 фильм. Жюри в этом году возглавляет американская актриса и режиссер Мэгги Джилленхол. Открывает фестиваль картина британского режиссера Дэнни Бойла «Чернила». Она рассказывает об австралийском и американском бизнес-магнате Руперте Мердоке. Ожидается, что Джордж Клуни получит «Золотого льва» за вклад в кинематограф. Фестиваль завершится 12 сентября. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Алисе могут предоставить расширенный доступ на мобильных устройствах вплоть до банковских приложений. Как пишет Коммерсант, Минцифры обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на гаджеты. Как это комментируют в Яндексе и какие риски видят эксперты? Как остаться без эквайринга за обычную покупку? В редакцию «Бизнес.ФМ» обратился предприниматель Андрей. Он продал 3 айфона в своем магазине техники, как выяснилось позже, мошенникам. Но претензии прокуратура обратила не к злоумышленникам, а к предпринимателю. В чем его обвиняют? И средняя зарплата в России достигла 115 тысяч рублей, сообщает Росстат. По данным ХХРУ, в аграрном секторе зарплаты выросли за год на треть, а в строительном еще больше. А какая динамика зарплат в реальных окладах, а не в данных агрегатора, спросили мы у предпринимателей. Подробности на Business FM. Особые права для умной помощницы. Нейросети Алиса AI могут предоставить расширенный доступ на мобильных устройствах, вплоть до доступа к банковским приложениям, утверждают источники Коммерсанта. Как пишет издание, Минцифры обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства. Как это комментирует в самом Яндексе, какие риски видят эксперты, об этом Наталья Шашина.
11: Инициатива, по данным источников газеты Коммерсант, предполагает, Алиса AI не просто войдет в перечень обязательного к предустановке софта, но и получит право доступа к системным функциям, уведомлениям, авторизации и данным пользователя, включая банковские приложения. Собранная информация при этом будет храниться на мощностях Яндекса. И это коснется смартфонов, планшетов и умных колонок. В самом Яндексе уверяют, Алиса не получает неограниченного доступа к данным и банковским приложениям, говорит Дарья Усольцева, пиар Алисы AI.
12: Возможности ассистента на мобильном устройстве всегда ограничены механизмами безопасности операционной системы. У ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, которым пользователь дал явное разрешение. В настройках устройства пользователь может сам выбрать ассистента по умолчанию, российского или зарубежного. При выборе Alice AI она не получает дополнительных возможностей по сравнению с зарубежными сервисами.
11: Стоит оговориться, пока это все на уровне обсуждений. Еще в начале августа Минцифры публиковала для общественного обсуждения проект, где говорилось о расширении прав и помощников на устройствах. Но потом

0: удаленный доступ к устройству и останавливать, наоборот, такие операции до списания.
1: Цель обсуждаемых норм – поддержка российского искусственного интеллекта. В Минцифры считают, что расширение прав ИИ помощников должно исключить монопольное преимущество встроенных решений зарубежных производителей. Правда, сейчас помощниками от Google, Amazon и Apple в России и так практически не пользуются, их функциональность ограничена. А среди российских разработок реальная конкуренция невелика. При этом стоит учесть, что новые нормы, если их примут, будут работать не на всех гаджетах, напоминает гендиректор компании Level AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
2: В айфонах реализовано понятие сэндбоксинг. Это когда приложения, они разделены между собой. И просто технически невозможно сделать так, чтобы какое-то приложение могло собирать данные в других приложениях. Поэтому работа, например, VPN-ов на айфоне и на андроиде, она сильно отличается. А вот на андроиде это возможно сделать. И, в принципе, на андроиде можно дать расширенные права конкретному приложению, чтобы оно собирало больше данных.
1: О том, как относиться к рискам для приватности, рассуждает управляющий директор Angel Relations Group, преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
3: Расширенный доступ к картам, к другим данным и прочее. Да, по сути, мобильный оператор знает, о чем мы говорим, что мы пишем. А поисковик или приложение на телефоне знают, куда мы ходим. Ритейл знает, что мы покупаем. Если появится и ассистент, который это объединяет, это будет чем-то аналогично операционной системе. И, видимо, все к этому идет. Тут, похоже, уже есть в автомобилях. Хотя на мобильном телефоне операций гораздо больше.
1: Одни эксперты указывают, мера гарантирует доступность отечественных нейросетей при блокировках зарубежных платформ. Другие говорят о риске монополизации рынка. По сути, конкуренция уйдет из плоскости качества в плоскость того, у кого больше прав. Наталья Шашина, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
4: Как остаться без эквайринга за обычную покупку? В редакцию Business FM обратился предприниматель Андрей с такой проблемой. Больше года назад он продал 3 айфона в своем магазине техники, как выяснилось позже, мошенникам. Но претензии прокуратура обратила не к злоумышленникам, а к предпринимателям. Подробнее Ольга Кашинская.
5: В июне прошлого года Андрей продал 3 айфона общей стоимостью 490 тысяч рублей в своем магазине техники в Москве. Операция прошла через эквайринг, оплатили покупку телефоном. А через несколько месяцев Андрей обнаружил, что его данные внесены Центробанком в базу операций без добровольного согласия клиента. Разблокировки он добился, но в этом феврале стоимость тех 3 айфонов оказалась заблокирована на его счете в банке. С пометкой «По уголовному делу в Республике Крым». Продолжит предприниматель Андрей.
6: Я пишу на сайт МВД Крыма. Что за уголовное дело? Меня никто не опрашивал, не спрашивал. Ответы я не получил. Но в мае мне пришла повестка, что я в июне должен явиться в суд города Симферополя в рамках гражданского дела о неосновательном обогащении. И мне прислали само вот это дело. Какая-то женщина передала данные мошенникам. Соответственно, они купили технику, там, я так понимаю, не только у меня, там во многих магазинах в Москве. Женщина пожилая, она не может сама представлять, и прокуратура от ее имени подала ко мне иск о незаконном обогащении. И потребовали еще и неустойку, помимо вернуть вот этих денежных средств, которые по эквайрингу прошли, из которых я заплатил все налоги. Они не берут в расчет, что женщина сама передала все эти коды. Я написал подписки все, что это был продажи. Отправил им чек, который бьется на сайте налоговой, что они пришли в магазин, купили люди. Я сейчас даже не могу осуществлять свою деятельность. У меня теперь люди по карте оплатить не могут, потому что когда они пытаются оплатить по карте, происходит, что, возможно, эта операция мошенническая, и у людей сразу блокируются все операции. То есть любая операция, там, 1000 рублей, 10 тысяч, а большинство хочет оплачивать по картам.
5: Более того, ни одним своим банковским счетом сам Андрей также пользоваться не может, так как все еще находится в списке операций без добровольного согласия ЦБ. Банки, которыми он пользуется, отправляют его в Центробанк. Тот, в свою очередь, обратно к банкам и в прокуратуру. Такой вот замкнутый круг. Самих мошенников при этом так и не нашли. Сейчас Андрей ждет мотивировочное решение суда и планирует обжаловать его. Само использование термина «необоснованное обогащение» здесь невозможно, объясняет адвокат Александр Забейда. В этом случае все основания на поверхности, в договоре купли-продажи. По сути, предпринимателя наказали за то, что он работал в белую. При оплате наличными такой проблемы бы, в принципе, не возникло.
7: Прокуратура за последний год подала 1000 таких исков, и это уже, конечно, не смешно. Механизм, который здесь применили, изначально строился против дропперов. Но система в том виде, в котором она есть сейчас, она не отличает карту дроппера от кассы магазина, хотя отличить как будто элементарно. То есть у магазина есть чек, договор эквайринга и код торговой точки. Может ли и продавец вообще проверить, чьими деньгами ему платят? Физически не может, он не видит.

0: видит ни имени, ни номера карты в терминале. Паспорт он вправе требовать только в случаях, которые строго определены законом. В данном случае единственное, что он может, это запросить банк. И банк операцию одобрил. Скажем так, до предпринимателя дотянулись, потому что он является наименее защищенной фигурой, потому что деньги же, они же не все остались у предпринимателя, да? Часть ушла там поставщику телефонов, часть ушла в налоги, в Федеральную налоговую службу. Федеральная налоговая служба распределила их дальше. До туда же никто не дотягивается. Просто взяли самого слабого, в данном случае предпринимателя, и решили забрать все у него.
1: По словам адвоката, до высших судов такие кейсы еще не доходили. А это смогло бы расставить все точки над «и». При наличии внятной позиции Верховного суда подобной путаницы возникать не будет. Бизнес-ФМ направила запрос в прокуратуру Крыма. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
2: Средняя зарплата в России составила почти 115 тысяч рублей, за июнь сообщает Росстат. Ранее ведомство сообщило, что средняя зарплата в Москве достигла 220 тысяч рублей в месяц. Самую высокую динамику роста зарплат в России по итогам 7 месяцев показали компании малого сегмента, подсчитали в Хахару. Предлагаемые оклады выросли на 14%, тогда как в среднем бизнесе всего на 5%. Главные драйверы – рабочие специальности и строительство, также сельское хозяйство. В аграрном секторе зарплаты выросли на треть, а в строительном даже еще больше. По уровню доходов традиционно лидируют дальневосточные нефтегазовые регионы. Похоже ли динамика зарплат в реальных окладах, а не в статистике агрегаторов по поиску работы, мы узнали у бизнеса.
3: Бизнес говорит.
1: Владелец молочного цеха в Башкирии, основатель проекта «Живое село» Ринат Мамаев.
4: Если мы говорим о данном периоде, когда будет большой сезон, то в сезоне средняя заработная плата механизатора третьего класса, который участвует на посевной, на уборочной кампании, это 200-250 тысяч рублей на руки. А у водителей большегрузных автомобилей в районе 180-190. Это практика, но надо понимать, что это работа, которую они выполняют в сезон. И начисление происходит за сдельную оплату, за гектары, за тонны километра перевезенного груза. В период межсезонья эта заработная плата снижается. И на секундочку, эти работы люди выполняют зачастую с минимальными периодами выходных. Вот эта нагрузка как раз-таки оно и дает такую заработную плату.
5: Но действительно ли произошел вот такой рост? Насколько вот эти 30% реальны?
4: Абсолютно здесь логика присутствует, ибо даже малые агрофирмы с площадью до 10 тысяч гектар, они сегодня конкурируют за специалистов с агрохолдингами. И здесь они более гибко подходят к предложениям по заработной плате. И выбор тут небольшой, предложение именно средних агрофирм до 10 тысяч гектаров, она вполне реальна, потому что у тебя есть выбор. Либо ты останешься без посева, но не выплатишь зарплату. Либо ты сегодня готов оплатить работу 200 тысяч, но у тебя будет и посеяно, и убран вовремя урожай.
1: Руководитель отдела продаж аутсорсинговой группы компании «Эксельсиор» Александр Смирнов.
6: Когда мы говорим про линейный персонал, мы сильного роста тут не видим. Летом с мая по сентябрь у нас в нашем бизнесе в аутсорсинге есть вот такое понятие, как сезон, когда персонал нужен больше всего. А агрокомплексы, стройки, все возобновляют работу, и все компании выходят на полные мощности. Но это увеличение, по крайней мере, по вахтовому персоналу, оно не какое-то космическое, не на треть уж точно, да, мы там видим небольшую, там, на 5% того же периода прошлого года. Ставка на руки была 85, стала 90 тысяч рублей на линейный персонал. И специалисты, у них всегда есть какая-то там своя определенная среда. Когда мы говорим про специалистов, я могу поверить, что у них зарплаты сильно выросли, потому что специалистов их всегда не хватает. У нас есть пример в нашем бизнесе очень классный. Это водитель высотного погрузчика. Его зарплата, вот она как раз-таки выросла на 30% по отношению к прошлым годам. Можно сказать, что зарплаты специалистов так или иначе растут, а зарплаты людей, которых можно так или иначе заменить, они остаются на том же уровне. То же самое мы видим по офисному персоналу. Стажировские позиции или позиции людей, которые только-только вот несколько лет отработали в компании, они либо не растут в зарплате, либо даже там где-то могут упасть.
3: Бизнес говорит. Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывов на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
7: И буквально через час Яндекс присылает мне письмо, что «Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам». Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
3: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минфин впервые за полтора месяца провел аукцион облигаций федерального займа. Объем всего нового выпуска ВФЗ составлял 1 000 000 000 рублей. Это крупнейшее разовое размещение гособлигаций с ноября 2025 года. Выручка ведомства от продажи бумаг составила 938,9 миллиарда рублей. Спрос на ОФЗ оказался выше объема выпуска. Бумаги должны быть погашены в июле 1942 года. Новый выпуск относится к ОФЗ с переменным купоном, поэтому размер выплат по нему будет меняться вслед за рыночными ставками. Центробанк повысил прогноз по прибыли банковского сектора на этот год на 0,5 триллиона рублей, до 3,9-4,4 триллиона рублей, в условиях сохраняющейся высокой процентной маржи. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре регулятора «Банковский сектор». Также Банк России повысил прогноз по приросту средств клиентов банков. Китайский инвестор построит завод по переработке соевых бобов мощностью 60 тысяч тонн в год на территории опережающего развития Михайловский. Соглашение подписано на полях Восточного экономического форума, передает ТАСС. Инвестиции в проект составят более 324 миллионов рублей. Продукцию планируют реализовывать на внутреннем рынке Приморского края, а также экспортировать в Китай. Спрос на бриллианты как инвестиции вырос во втором квартале этого года по сравнению с первым на 39%, передает Prime. В Алросе отметили, что в условиях растущего дефицита крупных алмазов и бриллиантов наблюдается повышенный интерес к инвестициям в эти камни со стороны состоятельных клиентов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Range Rover на батарейках. Британский бренд представил свой первый электрокар, на создание которого ушло 10 лет. Михаил Задорожный об электрическом Range Rover и его перспективах.
9: Характеристики Range Rover Electric неплохие, но не выдающиеся. Запас хода на одной зарядке чуть больше 600 километров. Разгон до 100 километров в час 4,5 или 5,6 секунды, в зависимости от мощности моторов. Заказы на него уже принимаются. Европейцы получат первые серийные автомобили в этом году. Будет ли спрос на электрические Range Rover? Мнение автоэксперта Артема Бобцова.
10: На самом деле история с электрическим Range Rover — это такой же неприличный анекдот, как история с электрическим Майбахом или электрическим Гелендвагеном. Напомню, что Гелендваген электрический, например, с позором был снят с производства буквально через полтора года после начала выпуска, он оказался никому не нужен. Но проблема в том, что повестка, запрос общества сейчас таков, что такой автомобиль — некий обязательный атрибут современного автопроизводителя. Так что думаю, что на самом деле это тоже вынужденная история. Реально настоящий Range Rover, конечно, всегда это бензиновый Range Rover. И думаю, что электрическая история также будет либо продаваться просто минимальными тиражами, либо через какое-то время будет тихо, спокойно, без лишнего шума, с производства снята, но, тем не менее, зеленая повестка будет соблюдена производителем.
9: Внешность Range Rover Electric рассекретили еще 2 года назад. По его виду сложно понять, что внутри не V-образная восьмерка, а много аккумуляторов и 2 электромотора. Выглядит как классический британский внедорожник. Большой, немного угловатый, сдержанный дизайн, но хром тоже присутствует. Сделано так не случайно, уверен главный редактор издания «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
11: Range Rover — модель популярная. Скажем, если сделать автомобиль внешне сильно отличается отличающийся от традиционных моделей, к которым привыкли классических, то сложно просчитать спрос. Может да, может нет. Здесь я думаю, что они решили пойти по пути наименьшего сопротивления и инсталлировать эту энергетическую установку в традиционную модель классических форм.
9: Понятно, что автомобили бренда, которые предпочитала королева Великобритании и которые, кстати, собираются полностью в Англии, по определению не могут быть дешевыми, а в России, когда их привезут по параллельному импорту, они будут еще дороже. Примерный уровень цен обозначил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
12: Цена базовая 154 тысячи фунтов стерлингов, это примерно 18 миллионов рублей. Поэтому смело умножаем эту сумму где-нибудь на 2,2-2,5, это вот тот, наверное, минимальный порог, от которого можно отталкиваться. То есть явно, что он никак не может быть у нас дешевле там 36 миллионов рублей, 40 миллионов рублей. Это очень дорого, потому что таможить его все равно придется по полной программе, потому что надо везти окольными путями. Набежит очень много. Ну и плюс никто не будет заниматься этим бесплатно. Ну, соответственно, естественно, я думаю, что в первой половине следующего года у нас эти машины первые появятся. Спрос будет. У нас, слава богу, есть люди, которые остаются приверженцами настоящих старых брендов, во всех смыслах самых хороших. И, конечно, эту машину будут покупать, но это очевидно, что это штучные продажи.
9: В России классические Range Rover характеризовали владельца примерно так. Я уже все всем доказал. Автомобили для взрослых, состоявшихся и обеспеченных людей. Станут ли эти люди пересаживаться на электрический Range Rover? Вопрос интересный. Еще более интересный вопрос, как его обслуживать в российских условиях. Бензиновые и дизельные автомобили этой марки не славились своей надежностью. Была даже шутка, что у настоящего владельца Range Rover две машины. На одной он ездит, а вторая стоит в автосервисе. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Нежелательную литературу хотят легализовать. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве. Минцифра совместно с Минюстом, МВД и АП обсуждают возможность разрешить распространение книг, созданных иноагентами и нежелательными организациями. До получения такого статуса продолжит Ольга Кашинская.
1: По самым скромным оценкам, книги, запрещенные из-за причастности к ним иноагентов и нежелательных организаций, составляют больше половины библиотечного фонда. Но их число может доходить и до 70%. Этот корпус литературы получается таким внушительным из-за того, что под запрет попадают издания, в создании которых иноагенты и запрещенные организации принимали даже минимальное участие. Например, были авторами предисловия. А еще потому, что законодательство в этом отношении де-факто имеет обратную силу. И в черных списках оказываются книги, написанные автором даже за много лет до получения запретительного статуса. Причем в первую очередь под удар попадает научная литература. Из-за запрета таких организаций, как фонд Сороса и издательств ведущих мировых университетов. А также детская, поскольку книги, созданные при участии иноагентов, должны носить маркировку 18+, по умолчанию. Кроме того, научно-просветительская литература, написанная иноагентами, также оказывается вне закона. С прошлого года таким лицам запрещено заниматься просветительской деятельностью. Теперь же, как пишет «Коммерсант», Минцифры совместно с Минюстом, МВД и АП ведут работу по ослаблению этих многочисленных запретов. И такая инициатива терапевтична для отечественной культуры, считает издатель, основатель и руководитель московского издательства «От Маргином», член экспертного совета книжной ярмарки «Нонфикшн» Александр Иванов.
13: Любые вот такого рода ограничения на получение информации, они неэффективны. Они не работают на выполнение тех целей, которые ставят себе ограничители. То есть фактически они создают некую дополнительную загадочность этой информации, которая скорее привлекает, нежели отпугивает. Поскольку я тоже участвовал в проектах, которые субсидировали фондом Сороса, то я могу сказать, что это в середине 90-х это было очень мощным подспорьем для издания всякого рода академической литературы. Переводов по социальным наукам, истории, философии, антропологии, социологии и так далее. И там выходили, безусловно, очень важные классические произведения, которых больше нигде нет. Когда что-то запрещается, встает вопрос, а разрешено цитировать запрещенную литературу? А цитировать цитату, например, в чужом тексте разрешается? То есть это бесконечно, это такой бесконечный процесс отслеживания запрещенного. Ельский университет, который признан нежелательной организацией. Но Ельский университет — это невероятно важный публикатор очень современных и интересных искусствоведческих текстов, связанных с классическим искусством, современным искусством. То есть это вот незаменимый источник всякого рода монографий, альбомов.
1: Как сообщают источники «Коммерсанта» в администрации президента, сейчас инициатива находится на стадии межведомственного обсуждения, и готового решения пока нет. Но вариант с амнистией выпущенных до иноагентства книг выглядит наиболее вероятным, считает медиа-юрист Михаил Хохолков.
14: Можно предположить, что частично может быть изменен закон об иноагентах. Например, может быть добавлена прямая оговорка о том, что хранение, выдача, распространение, продажа печатной продукции, которая выпущена в законный оборот до даты включения автора, либо издателя, либо там, спонсора в реестр иноагентов, не является нарушением. И, соответственно, книга получит такую своеобразную амнистию. И эта амнистия будет определяться по дате выхода в свет. Соответственно, если в выходных данных издания указана дата, которая предшествует решению Минюста, либо Генпрокуратуры, и библиотеки, и магазины спокойно могут ее и реализовать, либо оставлять в своем фонде.
1: Несмотря на половинчатость таких мер, это шаг в правильном направлении, говорят эксперты. Причем само Минцифры в своем докладе за прошлый год признало, что, например, в части научных и научно-популярных изданий контент, подлежащих изъятию произведений, является уникальным и имеет просветительский характер в сферах, далеких от политики. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, «Бизнес-ФМ».
2: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Эту информацию подтвердили и в самой федерации, однако спортсмены допускаются при условии, что они подпишут декларацию о нейтралитете, основанной на наборе принципов, установленных организацией. Соблюдение требований будет постоянно контролироваться, а за их нарушение будут применены санкции. Сообщение FIS уточняет, что участие спортсменов ограничено индивидуальными соревнованиями, нельзя демонстрировать национальные флаги, гимны или форму. Спортсмены также должны соответствовать всем существующим антидопинговым требованиям. Вместе с россиянами также были допущены и спортсмены из Белоруссии. Решение федерации комментирует главный редактор портала MyWaySport Олег Чекирис.
15: Очень радостная, несомненно, новость. Очередная победа Минспорта России, Олимпийского комитета. Уже не так много остается федераций, которые не хотят пускать россиян. По большому счету, это легкая атлетика и биатлон. Вот из таких заметных, популярных видов спорта. Очень интересно будет увидеть Александра Большунова. Все-таки его карьера близится к закату. 30 лет ему исполняется зимой, но еще, надеюсь, есть порох в пороховницах. И Александр покажет, на что способен в этом сезоне, да и другие россияне. Кстати, интересно, что, видимо, не очень рассчитывали наши лыжники на такое решение, потому что тот же Большунов принял летом участие в съемках передачи «Титаны». Но, надеюсь, это отвлечение от подготовки не сильно испортит сезон Александру, и мы увидим его во всеоружии.
2: Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport. Также Международная федерация конного спорта сняла ограничения с российских спортсменов. Они получили право выступать с флагом и гимном. А более того, на территории России разрешили проводить соревнования под эгидой федерации. Новые правила начнут действовать с 5 октября.
3: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
16: Во времена, когда качество бензина на заправках в некоторых регионах под большим вопросом, давайте разберемся, какие двигатели наименее чувствительны к качеству топлива и их топливная система терпимо относится к низкому октановому числу или примесям в бензине. Большинство современных двигателей оснащены турбинами и непосредственным впрыском, что обеспечивает прекрасную отдачу, но требует высокого качества топлива. В данный момент среди автомобилей, официально поставляемых на наш рынок, машин с подобными моторами практически не осталось. Основная масса китайских автомобилей имеет под капотом турбированные полутора- или двухлитровые агрегаты с хорошей отдачей и высоким крутящим моментом. Но выносливые с точки зрения бензина машины в основном оснащены двигателями старой конструкции. Примером могут быть автомобили бренда Solaris, которые представляют собой хорошо известные нашему рынку Hyundai и Kia прошлых поколений с атмосферными двигателями. Среди параллельного импорта есть очень неплохие варианты до 160 лошадиных сил, которые физические лица возят из-за границы на себя с льготным утилизационным сбором. Например, Mitsubishi Outlander SX, Nissan X-Trail и Qashqai имеют под капотом не одинаковые, но схожие по конструкции двухлитровые двигатели с распределенным впрыском. Также параллельный импорт предлагает другой вариант обратить свое внимание на рынок автомобилей с пробегом, где еще остались те же Toyota разных моделей с простыми агрегатами, а также Suzuki, Hyundai, Kia и другие авто, двигатели которых не поразят вас своими характеристиками по динамике и в большинстве своем будут более прожорливы, чем турбированные собратья, но порадуют долгой жизнью и всеядностью при правильном обслуживании.
3: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские нефтяные компании выделяют средства на защиту НПЗ и взаимодействуют с Минобороны, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, в последние месяцы работа по защите объектов НПЗ была укреплена в связи с усиливающимися беспилотными атаками на заводы. Защита дорого обошлась компаниям, но остановка производства была бы дороже, подчеркнул вице-премьер. Бельгия по-прежнему выступает против использования замороженных российских активов для помощи Украине. Глава бельгийского МИДа Максим Прево заявил, что использование этих средств равносильно конфискации и повлечет за собой очень значительные риски. По его словам, инициатива нескольких членов ЕС по изъятию российских активов не вызвала особого энтузиазма у коллег из других стран блока. В конце августа эту идею озвучили Польша, Швеция, Нидерланды и Испания. Германия намерена сократить выдачу туристических виз россиянам, заявил представитель МИД ФРГ Мартин Гизе. По его словам, сейчас россияне получают слишком много виз, поэтому Берлин хочет уменьшить их число. Хлеб в России маркировать пока не будут. Об этом ведомостям сообщил на полях Восточного экономического форума заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Ривас Юсупов. В ассоциации Роспродсоюз считают, что доля фальсификата в сегменте классического хлеба минимальна. Золотые монеты с Дональдом Трампом начали продавать в США. Коллекционеры могут приобрести 100 монет за $154.5 или упаковку из 25 монет за $61. Всего было отчеканено 250 тысяч однодолларовых монет с Трампом. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Документы Украины о российском воздушном пространстве не имеют юридической силы и нарушают Конвенцию о гражданской авиации, заявили в Росавиации. Ранее Киев уведомил ИКАО о небезопасности полетов над Россией после того, как Зеленский пригрозил закрыть российское небо. Путин назвал это заявкой на государственный терроризм, а в Минтрансе пообещали не допустить значимых перерывов в работе авиации. Комментарий Георгия Бовта. Основательнице благотворительного фонда «Дом с маяком» предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии. Лида Маниава задержана. По словам адвоката, меру пресечения изберут в четверг. Сама она вину не признает. В чем суть обвинения и как это отражается на работе ее фонда? Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа скоро могут прийти в Россию из южного полушария, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом к обновленным вирусам у россиян иммунитета нет. На этом фоне Роспотребнадзор обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа. Подробности на Business FM. Росавиация заявила, что документы Украины о российском воздушном пространстве не имеют юридической силы, а также нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации. Ранее Зеленский пригрозил закрыть небо над Россией, прежде всего для полетов в Москву, Петербург и другие ключевые узлы. Затем глава МИДа Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина официально уведомила ИКАО о небезопасности российского воздушного пространства. Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке назвал сказанное заявкой на государственный терроризм и добавил, что с террористами переговоров не ведут. Глава Росавиации Дмитрий Ядров заверил, что авиация работает стабильно и безопасно, а министр транспорта Андрей Никитин на Восточном экономическом форуме пообещал не допустить значимых перерывов, сославшись на контакт Росавиации с Минобороны и спецслужбами. Комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
18: Возможно, Киев решил реализовать стратегию, которую недавно писал американский журнал «The Atlantic». Кодовое название «M&M». Суть в атаках посредством множество мелких, относительно дешевых и одинаковых аппаратов. Замысел может стоять в том, что до 1000 автономных дронов в сутки будут атаковать районы 4 московских аэропортов. Цель – перегрузка ПВО и длительное закрытие неба, после которого иностранные перевозчики уйдут сами. Проект вел тогдашний министр обороны Михаил Федоров, добившийся под него европейского финансирования. После его отставки в июле подготовку остановили, а перезапуск с новой командой источник издания оценил в 3 месяца. Правда, тогда офис президента назвал публикацию полной чепухой, но теперь, возможно, операция уже началась. Сколько нужно для этого дронов? На прошлой неделе российские военные отчитались о почти 800 сбитых за ночь беспилотниках. Из них свыше 600 шли в сторону столичного региона. дрона. Компания Firepoint сообщала о выпуске более 200 дальнобойных дронов в сутки при цене порядка 58 тысяч долларов за аппарат. 1000 дронов выйдут дешевле одного современного истребителя, но на круг получится десятки миллионов долларов. Впрочем, ночная работа аэропортов европейской части России без того регулярно парализована планом «Ковер». А вот днем эффективность ПВО против дронов заметно выше. Так что в светлое время суток потребуется кратно больше аппаратов. Что касается ИКАО, то она не регулятор, она вырабатывает стандарты, но не может закрыть чужое небо. По Чикагской конвенции суверенитет над воздушным пространством принадлежит государству, и решение о закрытии принимает оно. Максимум, что может сделать ИКАО, это разослать информационные письма и рекомендации. Россия потеряла место в Совете ИКАО в 22 году после изъятия у иностранных владельцев сотен лизинговых самолетов. 12 мая 25 года Совет впервые в истории вынес решение по существу межгосударственного спора. По иску Австралии и Нидерландов он признал нарушение России статьи 3 Чикагской конвенции в деле малайзийского Боинга. Но и Москва с октября 23 года ведет по статье 84 конвенции разбирательство против 37 государств, закрывших для нее свое небо. Хотя внешних признаков того, что в данном вопросе Киев действует в рамках совместной операции с Европой, нет, но есть совпадение траекторий. Берлин финансирует именно тот класс вооружений, который Киев собирается задействовать – тысячи дальнобойных беспилотников. Канцлер Мерц публично оговаривал ранее отсутствие ограничений по дальности применения. Сама Германия резко отреагировала на инцидент в аэропорту Лейпцига, где нашли 3 дрона, 2 из них со взрывчаткой. Один лежал рядом с украинским Ан-124. Берлин официально возложил ответственность на Россию, объявил о закрытии генконсульства в Бонне и Русского дома, а также об ужесточении въезда для российских граждан и лоббировании новых санкций Евросоюза. Канцлер сообщил, что ответ согласован с ЕС и НАТО. При этом перевозчики ЕС над Россией и так не летают 22 года. Терять им нечего. Издержки закрытия неба лягут на Турцию, арабские страны, Китай и Центральную Азию. По данным Минтранса, на начало текущего года рейсы в Россию выполняли 61 иностранный перевозчик из 31 страны против 20 российских компаний, летающих в 29 стран. В первом полугодии иностранцы перевезли около 11,8 миллиона пассажиров на 12,5% больше прошлогоднего, тогда как российские компании 12,8 миллиона при почти нулевом росте. Доля иностранцев в международных перевозках выросла с 30% в 2024 году до 48. Резерва у российских перевозчиков нет. Средняя загрузка бортов и так около 90%. Министр Никитин признавал, что рост пассажиропотока власти рассчитывают обеспечивать за счет иностранцев. Но если удары вглубь России в район двух столиц станут ежедневными, а частота вырастет, то перевозки уже скоро перестанут окупаться, и небо закроется само. Хотя отечественные компании совсем летать не перестанут. Показательно еще и то, что Зеленский сообщил, что по просьбе некой мировой державы Киев согласился приостановить удары на Владивостокском направлении как раз на дни Восточного экономического форума, куда приехал Путин, и допустил, что по просьбам партнеров может и дальше обеспечивать отсутствие дронов на определенных маршрутах в определенное время. То есть это еще становится и формой шантажа. Прекращение огня такие действия Киева все равно не принесут. Путин уже увязал тему закрытия неба с отказом от переговоров с террористами.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Основательница фонда «Дом с маяком» Лидо Муняву обвинили в распространении фейков о российской армии. По вменяемой ей уголовной статье может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы. В четверг ей должны избрать меру о пресечении. Вину Мнява не признает, а о фонде «Дом с маяком» пока говорят лишь о том, что фонд продолжит свою работу. Иван Медведев подробнее.
19: Как рассказал «Бизнес-ФМ» адвокат Лиды Маниавы Михаил Бирюков, обвинения ей предъявлены по пункту «Д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии по мотивам политической ненависти. Следствие, скорее всего, будет требовать отправить Маниаву под стражу. И, как говорят независимые юристы, практика показывает, что по таким обвинениям суд чаще всего удовлетворяет такие ходатайства. Конкретные слова Маниавы, к которым у следствия возникли претензии, публично не озвучивались. По словам адвоката, речь идет об одном из постов ее телеграм-канала, который был опубликован еще в 2023 году. В январе Лиду Маниаву уже привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации российской армии. Тогда ее оштрафовали на 45 тысяч. В случае с административным делом речь шла о трех публикациях, в которых Лида Маниава возлагала ответственность за начало боевых действий на Украине на Россию и приводила данные украинской стороны о жертвах среди мирного населения Украины. После штрафа Маниава дала понять, что от своих взглядов она не отказывается, и отдельно проговорила, что не собирается покидать страну. По словам юристов, ожидать избрания меры пресечения Лида Маниава, скорее всего, будет в изоляторе временного содержания. О перспективах рассмотрения самого дела в суде рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
20: Данная статья – это тяжкое преступление. От 5 до 10 лет лишения свободы. Практически гарантированный обвинительный приговор, связанный с реальным лишением свободы. Конечно же, гособвинение будет, естественно, ссылаться, что лицо уже привлекалось к административной ответственности, не исправился, как обычно, не предпринял мер, там, и так далее, и так далее. Все это будет дополнительно, то, что называется, приправой в блюде, чтобы человек получил реальный срок. Если удастся отбиться в защите и перейти на первую часть этой статьи, то есть отобьют то, что называется, политическо-идеологическую, расовую, национальную ненависть, тогда есть шанс, что будет первая часть. Тогда это преступление средней тяжести, но хоть какой это есть шанс получить, например, условно. Но с учетом пока этого действующего диспозиции, как сейчас предъявлено обвинение, с учетом административки, которая была раньше, но, к сожалению, крайне пессимистичные прогнозы. Увы, но по такой категории дел слово «оправдать», ну, его нету в лексиконе наших судей. И я ни в коем случае не высказываюсь о том, что лицо там виновно или невиновно по данной категории дел. Ну, уж больно плохая практика по данной категории дел. Так хочется сказать, сейчас у нас лучше обвиняться в совершении умышленного убийства, чем вот в распространении фейков об армии.
19: В фонде «Дом с маяком» пока смогли сказать только то, что фонд продолжает свою работу. «Дом с маяком» – один из крупнейших российских благотворительных фондов в сфере детской паллиативной помощи. Он бесплатно помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым до 30 лет. Организует лечение и уход на дому, предоставляет медицинское оборудование, лекарства, помощь врачей, медсестер, нянь и психологов, а также поддерживает семьи и стационарные хосписы. Благодаря работе фонда тяжело больные дети могут находиться дома с близкими, а не постоянно жить в реанимациях и интернатах. Фонд сопровождает сотни семей и во многих случаях фактически создает для ребенка возможность жить вне больничных стен. Лида Маниава – соучредительница и директор фонда. Занимается его стратегией, привлечением пожертвований, защитой прав паллиативных пациентов и развитием системы помощи. Продолжает президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская.
21: Мы, конечно, очень внимательно и с огромным переживанием следим за этой историей. Это, конечно, очень значимый для нашей сферы человек, сделавший просто огромную, невероятную работу в сфере помощи тем, кто находится в самой тяжелой ситуации. И вообще сама идея в целом, что человек за слова какие-то, комментарии может получать реально огромные сроки, кажется мне абсурдной. И мы все на самом деле надеемся, что Лида будет заниматься той работой, в которой он действительно полезен.
19: Согласно отчету фонда, за 2025 год «Дом с маяком» собрал около 1 000 000 000 рублей и помог более чем 1100 семьям. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа могут прийти в Россию из южного полушария, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ВЭФ. По ее словам, в южном полушарии последние месяцы наблюдались серьезные эпидосложнения по гриппу. На южноамериканском континенте фиксировался подъем гонконгского гриппа, а в азиатской части мира был подъем свиного гриппа. К обновленным вирусам россиян, вероятно, еще нет должного иммунитета. О новых штаммах говорит кандидат меднаук, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.
22: Относительно штаммов вируса гриппа ничего такого сверхъестественного не было объявлено главным государственным санитарным врачом, профессором Поповой Анной Юрьевной. Она обратила внимание на два актуальных штамма вируса гриппа в текущем эпидемическом периоде. Это вирусоподобный H1N1 эндемическому подобному штамму вирус гриппа А 2010 года подобный и вирусоподобный гонконгскому гриппу H3N2. Цены просто в этом году, соответственно, будут обновляться за счет актуальных штаммов и будут применяться применяться не 4-, а 3-валентные вакцины для иммунопрофилактики гриппа. Так как грипп – это серьезное достаточно заболевание, в некоторых случаях может вызывать достаточно выраженные заболевания, требующие госпитализации с развитием пневмонии, вирусной, вирусно-бактериальной, даже у лиц с нормальной исходной иммунной системой.
8: Георгий Викулов, иммунолог-аллерголог. В связи со сложившейся ситуацией в этом году Роспотребнадзор уже обновил состав всех 3 компонентов российской вакцины от гриппа. Как отметила глава ведомства, это редкий случай. Комментирует профессор, академик РАН, зав. Лаборатории и профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
0: На самом деле они к нам пришли, уже нынешние варианты, не из Гонконга, а просто из разных стран Южного полушария. Рекомендация сменить все 3 штамма вакцины идет от Всемирной организации здравоохранения. Раз все 3 штамма у нас меняются вакцины, то, конечно, всем, кто вакцинировался в прошлом году, из групп риска, по крайней мере, стоит вакцинироваться абсолютно точно.
4: По поводу масштабов, насколько они мощные?
0: Насколько они мощные, это покажет время. На самом деле, такие случаи бывают, когда меняются все 3 штамма. Чаще меняется 2, редко меняется 1. Особенно ничего ждать не надо.
8: Сергей Нетесов, академик РАН. Как ранее напоминал Роспотребнадзор, оптимальным временем для вакцинации от гриппа является сентябрь-октябрь, так как надежная иммунная защита после введения формируется в течение 2-4 недель.
3: Бизнес FM. Инструкция по применению.
5: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
3: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
3: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
5: и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
5: Консультация с врачом не требуется.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
23: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
3: Бизнес и власть.
23: Великобритания оштрафовала лондонское отделение Citibank за нарушение антироссийских санкций. Штраф составил 4,7 миллиона фунтов, около 6,3 миллионов долларов. Регулятор выявил почти 1000 операций на общую сумму около 20 миллионов фунтов, в том числе с российскими банками и компаниями под санкциями. Большинство нарушений произошло в 2022 году. Причинами назвали сбои в системах контроля, ошибки сотрудников и высокую нагрузку при ручной обработке данных.
3: Отчеты и планы.
23: Mitsubishi представила новое поколение внедорожника Pajero. Модель возвращается спустя 5 лет после прекращения выпуска предыдущей версии. Автомобиль сохранил рамную конструкцию и полный привод и получил дизельный двигатель объемом 2,4 литра и 8-ступенчатый автомат. Сначала новый Pajero начнут продавать в Таиланде, затем в Японии и Австралии, а позже примерно в 100 странах.
3: Конфликты.
23: США вместе с европейскими правоохранителями вывели из строя Botnet Cellity – сеть зараженных компьютеров, которая работала больше 20 лет. Через нее злоумышленники похищали криптовалюту и проводили кибератаки. По данным американской компании по кибербезопасности CrowdStrike, к сети было подключено более 15 тысяч зараженных устройств по всему миру. В ходе операции власти США, Болгарии, Венгрии и Румынии заблокировали инфраструктуру Botnet и связанные с ним домены. CrowdStrike связывает Cellity с группировкой Salty Spider, которая, по оценке компании, работает из Башкортостана. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
8: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В США медсестры протестуют против крупного подрядчика американского правительства компании Palantir.
2: Самая масштабная акция прошла еще 27 августа, сообщал профильный портал Healthcare IT News. Основная причина в том, что технологии компании Palantir оказались слишком глубоко интегрированы в американскую систему здравоохранения. Среди прочего возникают вопросы о конфиденциальности данных. Медсестры призывают больницы разорвать контракты с Palantir. Валерий Бадоев продолжит.
6: Национальный союз медсестер представляет интересы более чем 200 тысяч дипломированных медсестер. Профсоюз организовал протесты в нескольких крупных американских городах, среди которых Вашингтон, Лос-Анджелес, Чикаго и другие. Медсестры вышли на улицы с протестом против использования технологий Palantir в системе здравоохранения. Одна из причин недовольства – вопросы конфиденциальности данных. Ранее стало известно, что Palantir передала сотрудникам таможенной полиции ICE набор данных из Medicaid. Это программа медицинского здравоохранения. При этом эти данные Palantir хранить и тем более передавать не имело права. Еще медсестры протестуют против использования в больницах системы по автоматизированному комплектованию персонала и формированию графика, которую разработала Palantir. Работает платформа с применением ИИ-технологий. Медсестры, однако, указывают, что программа не может просто взять и определить, в каком отделе больницы и в какое время требуются сотрудники. Алгоритмы системы принимают неправильные решения, из-за чего дефицит медперсонала лишь усугубляется. И это также может вести к утечкам каких-либо данных. Как минимум, информацию получает сама Palantir, указывает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
7: Предположим, компания предоставляет доступ некому агенту внутри своей инфраструктуры. Соответственно, агент будет выполнять ту задачу, которую ему ставят. В данном случае речь, например, идет о составлении графиков. Если настройка доступов этому агенту произведена как-то неправильно, либо же есть возможность обойти эти настройки, агент будет пытаться это делать. У него нет никаких там моральных норм, этических норм. Он просто будет выполнять свою техническую задачу. И что он сделает по дороге, никто... Честно говоря, просто не знает. Он будет собирать все больше и больше данных. Чем больше данных он соберет, тем лучше для компании, которая производит данного агента. Ну и тем хуже, наверное, для граждан, потому что их данные, ну, чисто технически утекают, по крайней мере, в эту компанию.
6: Компания Palantir – это разработчик ПО. В списке ее основных заказчиков – военные структуры и спецслужбы. На данный момент это один из основных подрядчиков американского правительства. В частности, она разработала приложение, с помощью которого американская полиция ICE находит мигрантов. И для слежки Palantir использует в том числе и данные, которые компания получила из системы здравоохранения. Американцы в целом протестуют не только против конкретно Palantir, но и частично против Трампа и его администрации, а также местами против ее индустрии, продолжает политолог-американист Малик Дуда.
10: Большинство американцев очень трепетно относятся к своим персональным данным, и поэтому и никогда не любят, когда, в общем, государство начинает в эту сферу влезать. Ну и второй момент. Действительно, многим в Америке не нравится вот эта активность Трампа в контексте депортационных рейдов, проходящих, да, с отловом мигрантов. Нынешние протесты — это тоже довольно показательная история. И для многих как раз вот таких корпораций, занятых в сфере обработки больших данных и сфере искусственного интеллекта, сейчас, конечно, полное раздолье при Трампе, но я думаю, что любой следующий американский президент начнет постепенно эту всю лавочку сворачивать. Отношение к ним в американском обществе довольно плохое. Мы видим масштабные протесты в Америке против строительства новых дата-центров. Ну, то есть видно, что уже, в общем-то, этот самый пузырь искусственного интеллекта постепенно достигает определенного пика и начинает сдуваться. Так что здесь последствия для компаний, которые вот в этой сфере работают, могут быть не самыми лучшими в ближайшие годы.
6: Президент Национального союза медсестер Джейми Браун накануне протестов заявляла, что, цитата, «мы должны противостоять будущему, в котором IT-миллиардеры будут контролировать нашу политику и наши государственные ресурсы». Валерий Бадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Индекс Мосбиржи в среду консолидировался, показав небольшое снижение по итогам основных торгов. Поддерживали рынок высокие цены на нефть и успешное размещение Минфином ФЗ на 1 000 000 000 000 рублей. Это максимальный объем с ноября 2025 года. С подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
11: Российский рынок акций перешел к снижению после 4 торговых дней роста, и снижение не сильное, конечно. 0,1% потерял индекс Московской биржи и закрыл основную торговую сессию на уровне 2185 пунктов. Вечером уже немножко усилилось снижение, хотя Росстат зафиксировал недельную дефляцию, и с 25 по 31 августа потребительские цены снизились на 0,01%. 0,01%. До этого недели ранее росли на 0,01%, но не будем забывать, что до этого 3 недели снижались, так что цифры подтверждают снижение потребительских цен в августе, но при этом годовая инфляция ускорилась. На 31 августа составила 6,32%, на конец июля была 5,98%. Дождемся 11 сентября, когда Росстат опубликует все окончательные точные данные и за август, и данные по годовой инфляции. Рынок уже увидит финальные значения. Основное, что обсуждалось в целом на финансовом российском рынке, это, конечно, размещение облигаций федерального займа с переменным купоном с датой погашения 29 июля 2042 года, и Минфин разместил все облигации на 1 триллион рублей. Очень удачным назвали на рынке это размещение в плане объема размещения, конечно. Спрос на аукционе составил почти 1,5 триллиона рублей. Тоже хороший момент. И причем это первое размещение после полуторамесячного перерыва. Я напомню, что в июле в целях снижения возросшей волатильности и содействия стабилизации рыночной ситуации Минфин приостановил проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа. Первый аукцион после паузы хороший. Причем ранее Минфин пытался размещать как раз флотеры, и тогда не получилось Минфину разместить. В этот раз все получилось, и, соответственно, если брать планы ведомства на третий квартал, это около 1,5 триллиона рублей, то уже на 1 триллион ведомство выполнило этот план. Единственный момент, который, конечно же, тоже обсуждался, это цена размещения 92,5% от номинала, и эта цена оказалась даже ниже цены похожих облигаций, которые уже торгуются. Так что не все так хорошо, как казалось на первый взгляд, но самое главное, что размещение по довольно низкой, по мнению рынка, цене не сильно сказалось в целом на рынке ОФЗ, растворилось это все. Может быть, скажется на секторе флотеров, но вот что касается общего рынка, то индекс, который отвечает за цены, индекс RGBI снизился лишь на 0,2%, опустился в район 113,5 пунктов. Рубль продолжает падать, китайская валюта преодолела 13 рублей в моменте, впервые с 11 февраля 2025 года, но закрытие 12 рублей 98 копеек, доллар перешагнул рубеж 87 рублей, если опираться на однодневный фьючерсный контракт. Но здесь рынок отмечает спрос со стороны импорта, прежде всего со стороны импортеров топлива, и, помимо всего прочего, Банк России по-прежнему покупает валюту на повышенных объемах, и, кстати, 3 сентября рынок узнает все новые параметры бюджетного правила Минфина, публикует свои данные. Ну и цены на нефть, которые продолжают расти. Вечером в среду смесь Brent практически достигла $96 за баррель. Ну, здесь, конечно же, рынок следит за ситуацией в Персидском заливе. Там по-прежнему эскалация. Новости, которые приходили в среду, касались в основном последствий ударов вторника. Ну и рынок игнорирует даже сообщение от Министерства энергетики США, то, что им вроде как удается проводить то ли 17, то ли 20 миллионов баррелей в сутки из Персидского залива нефть вывозить. Но, тем не менее, есть другие сообщения. Во-первых, американские военные атаковали 2 иранских танкера в рамках серии ударов вторника. Ну и, помимо всего прочего, были сообщения со ссылкой на корпус стражи Исламской революции, что 2 танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив в среду, наткнулись на установленные в акватории мины.
8: Алексей Завьялов, биржевой обозреватель «Бизнес ФМ». Отмечу, официальный курс доллара с 3 сентября 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки, юаня 12,92.
9: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Согласно данным, которые директор департамента КРТ Минстроя Мария Синичич озвучила на 2-м Пермском форуме развития города будущего, в настоящее время в 81 регионе страны в активной стадии реализации механизма КРТ находятся 1534 территории с градостроительным потенциалом почти 228 миллионов квадратных метров, из которых почти 171 миллион – жилье. Разговоры о том, что КРТ-подход является ключевым в развитии городских территорий, стали общим местом. И все же в Перми эксперты снова отмечали: механизм КРТ важен, перспективен, но все еще несовершенен. Среди прозвучавших на форуме предложений: на федеральном уровне установить единый подход к предоставлению земельных участков в аренду в рамках КРТ, поставки 0,1%. Изучить возможность введения альтернативных инструментов обеспечения обязательств застройщика по созданию социальной и транспортной инфраструктуры взамен банковской гарантии. Продлевать срок договора о КРТ пропорционально продлению срока аренды земельного участка и целый ряд других. Отдельного внимания заслуживает исследование, которое представила партнер, руководитель отдела стратегического консалтинга компании CMVP Юлия Токарева. Авторы ставили целью понять, как выглядит ландшафт рынка КРТ с точки зрения девелоперов. Каковы основные барьеры для входа в КРТ-проекты? Какие стадии вызывают наибольшие сложности? Какие меры поддержки наиболее актуальны? В итоге все регионы страны были разбиты на 4 группы. И если в одних для застройщиков надо просто снизить регуляторные и инфраструктурные барьеры и сделать более быстрым присоединение к техсетям, то в других девелоперам нужна реальная финансовая помощь. А в каких-то субъектах РФ помощь нужна даже не им, а прежде всего покупателям КРТ-недвижимости. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Антимонопольная служба начала проверку обоснованности цен на сахар в крупнейших федеральных торговых сетях. Ведомство запросило данные о закупочных и розничных ценах, а также объемах закупок и продаж за июль-август. Если будут основания, ФАС примет меры. По данным Росстата, с начала года сахар подорожал на почти 26%. Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным. По словам президента США, он рассчитывает на новый саммит с российским президентом, когда будет согласована мирная сделка по Украине. А также американский лидер отметил, что США хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, с Украиной, со всеми. По его словам, это было бы отлично для бизнеса. Министр финансов США Скотт Бессент возложил на Украину ответственность за глобальный энергетический кризис и повсеместный рост цен. В интервью Fox News Бессент связал с кризисом атаки ВСУ на российскую энергетику, поскольку это создает давление на цены на топливо во всем мире. Он также указал, что ситуацию дополнительно обостряет противостояние с Ираном. Бессент считает, что когда эта война закончится, цены на энергоносители снизятся. Стартовал 83-й Венецианский международный кинофестиваль. За главную награду «Золотого льва» соревнуется 21 фильм. Жюри в этом году возглавляет американская актриса и режиссер Мэгги Джилленхол. Открывает фестиваль картина британского режиссера Дэнни Бойла «Чернила». Она рассказывает об австралийском и американском бизнес-магнате Руперте Мердоке. Ожидается, что Джордж Клуни получит «Золотого льва» за вклад в кинематограф. Фестиваль завершится 12 сентября. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Алисе могут предоставить расширенный доступ на мобильных устройствах вплоть до банковских приложений. Как пишет Коммерсант, Минцифры обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на гаджеты, как это комментируют в Яндексе и какие риски видят эксперты. Как остаться без эквайринга за обычную покупку? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель Андрей. Он продал 3 айфона в своем магазине техники, как выяснилось позже, мошенникам. Но претензии прокуратура обратила не к злоумышленникам, а к предпринимателю. В чем его обвиняют? И средняя зарплата в России достигла 115 тысяч рублей, сообщает Росстат. По данным ХХРУ, в аграрном секторе зарплаты выросли за год на треть, а в строительном еще больше. А какая динамика зарплат в реальных окладах, а не в данных агрегатора, спросили мы у предпринимателей. Подробности на Бизнес-ФМ.
2: Особые права для умной помощницы. Нейросети Алиса AI могут предоставить расширенный доступ на мобильных устройствах, вплоть до доступа к банковским приложениям, утверждают источники Коммерсанта. Как пишет издание, Минцифра обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства. Как это комментирует в самом Яндексе, какие риски видят эксперты, об этом Наталья Шашина.
14: Инициатива, по данным источников газеты «Коммерсант», предполагает, Алиса AI не просто войдет в перечень обязательного к предустановке софта, но и получит права доступа к системным функциям, уведомлениям, авторизации и данным пользователя, включая банковские приложения. Собранная информация при этом будет храниться на мощностях Яндекса, и это коснется смартфонов, планшетов и умных колонок. В самом Яндексе уверяют, Алиса не получает неограниченного доступа к данным и банковским приложениям, говорит Дарья Усольцева, пиар Алисы AI.
15: Возможности ассистента на мобильном устройстве всегда ограничены механизмами безопасности операционной системы. У ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, которым пользователь дал явное разрешение. В настройках устройства пользователь может сам выбрать ассистента по умолчанию, российского или зарубежного. При выборе Alice AI она не получает дополнительных возможностей по сравнению с зарубежными сервисами.
14: Стоит оговориться, пока это все на уровне обсуждений. Еще в начале августа Минцифра публиковала для общественного обсуждения проект, где говорилось о расширении прав и помощников на устройствах. Но потом документ удалили, видимо, для доработки. Многие россияне обеспокоены прежде всего тем, не получит ли нейросеть доступ к банковским данным и как она ими сможет распорядиться, рассуждает директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех» ИИ Юрий Головко.
16: Саму идею системного помощника и объем его полномочий стоит вообще разделять. Доступ к функциям устройства и доступ к чувствительным данным – принципиально разные вещи. Чтобы видеть, что происходит внутри банковского приложения, ассистенту нужна служба специальных возможностей – читать чужой экран и нажимать за пользователя кнопки. Этим же механизмом работают банковские трояны, и банки годами учились это блокировать. Более того, с марта